Ну, туша же, ведь вот все это самое вкусное, ливер, мясо там и так далее, это же все находится под толстой шкурой, крепкой кожей. И ворона эту кожу продолбить не может. Поэтому она приглашает волков, те, значит, раскупорили тушу, поели сами, вот, а потом уже слетаются вороны-вороны. Ну, вот индейцы американские были уверены, что ворон может навести стаю волков на стадо оленей, например. Но индейцам я тоже, ребят, не очень доверяю в этом плане. Точно так же, как охотникам и рыболовам тоже могут приукрасить. Значит, теперь еще вот какая штука. Ребят, ну, конечно, то, что они падальщики, это хорошо для природы, потому что они выполняют огромную санитарную работу. То есть, если бы, вот почему, когда раньше рать побитая лежит, да, как там лежал живой на мертвом и мертвый на живом, да, после великих битв, если бы не вранье, которое чистили, представляете, сколько было бы эпидемий, сколько было бы болезней. Поэтому, конечно, врановые птицы играют огромную роль, и без них бы, конечно, всем бы было бы очень худо. А самое главное, что вы поняли, что не надо заводить воронят дома и не надо стремиться завести врановую птицу у себя дома. Это вот совершенно однозначно. Теперь, ребят, еще вот об интеллекте, как правило. Кстати, вот давайте следующую картиночку посмотрим, ребят, видите? Это у нас что? Это у нас белая ворона. Слышали такую, да? Пословицу, ну ты прям как белая ворона. Да, это нормально, это такая вот мутация, да, называется альбинизм. Альбиносы бывают и люди. Никогда не встречали людей-альбиносов? Я встречал. У них абсолютно белые волосы, белая кожа и красные глаза, как у всех альбиносов. Ребята, а почему глазки красные у альбиносов, а? Ну, у них пигментов нет, поэтому они белые. А глаза-то почему красные? Конечно, кровь, кровеносные сосудики. Дело в том, что если у вас глазки начинают портиться, то главная причина – это кровоснабжение. Там же ведь мелкие-мелкие сосудики. И если у вас вот эти вот мелкие сосудики, да, это как раз, они же прозрачные, вот это как раз красные глазки. Белые бывают вороны, бывают галки белые. Ну, это я, кстати, помню много-много лет назад даже в московском зоопарке авиарий был. Ну, он сейчас есть. Что такое авиарий, ребят? Помните? Вот, кстати, братцы мои дорогие, вот запомните. Я тут недавно слышал, одна тетенька выступает, она в заповеднике работает, в пиар-службе, такая вот она умная. Она говорит, а орнитофауна нашего заповедника. Так вот, ребят, ихтиофауна, это понятно, да, это совокупность видов рыб. Герпетофауна, понятно, да, это совокупность видов там земноводных пресмыкающихся. Так вот, когда совокупность видов птиц, то специалисты принято говорить авифауна, не орнитофауна, а авифауна. И, соответственно, авиарий – это большой вольер, где много разных птиц. Так вот, в авиарии московского зоопарка была белая ворона, можно было на нее посмотреть, полюбоваться, что такое действительно бывает. Ребят, еще вот всем врановым, ну, почти всем, свойственно то, что в науке называется энтинг. Знаете, что такое энтинг? Ну, не все взрослые знают. Потом вот узнаете этот термин, можете щегольнуть эрудицией. Энтинг – это, ну как вам сказать, такое купание в муравьях и втирание муравьев себе в перья. Ну, кстати, в старой литературе, в дореволюционной, я помню, ну, не только в дореволюционной, там, 50-х, 60-х годов, мне очень часто встречался термин «муравление». Ну, муравление это и есть. То есть, вот врановые птицы. Вообще, за этим занятием было застукано больше 200 видов разных пернатых. То есть этим не только вороны занимаются, этим занимаются и удоды, этим занимаются дятлы, желна, например, очень-очень многие птицы. Для чего это делается? Ну, во-первых, чтобы избавиться от паразитов. Во-вторых, муравьи, когда их потревожат, они сразу начинают выпрыскивать кислоту, да?
И ну, мы недостаточно хорошо знаем вот это вот действие муравьиной кислоты на организм. Но орнитологи говорят еще о том, что вороны в это время блаженствуют. То есть они действительно, то ли они от этого пощипывания испытывают райское наслаждение, но они этим любят заниматься, и ворона, которая этим начала заниматься, она уже прямо становится... у нее такая зависимость, муравьиная зависимость появляется. Вот. Но, ребят, об интеллекте еще говорит то, что... вот, кстати, мы говорим интеллект, а ученые очень часто говорят когнитивные функции. Да? Когнито, когнито на латыни – это познание. Инкогнито, да? Я прибыл, помните, ревизор, инкогнито прибыл, неопознанно, чтобы его не узнали. Так вот, когнито – это познание. Отсюда взрослые очень любят вот эту фразу, она выходите в когнитивный диссонанс. Вот. То есть вы теперь понимаете, что такое когнитивная деятельность. Вот в Рановых она на очень высоком, на высочайшем уровне. И одно из свидетельств этому то, что вороны запоминают людей в лицо. То есть не просто вот дядя в очках и с бородой, а не в лицо. Мало того, они запоминают лицо на несколько лет, у них прекрасная память, они могут вспомнить этого человека. И вот здесь я, ребят, вам расскажу один фантастический эксперимент, который проводили американцы. Они в этом эксперименте участвовало очень много людей, там больше 10 человек, я сейчас не помню сколько. И разным людям был большой вольер. В этом вольере сидели вороны, их было очень много ворон там. Очень много, ну, там, допустим, 20 ворон, да, вот, и в этот вольер мимо него ходили люди, иногда туда заходили люди, и всех людей, людям выдали три типа масок, которые отличались друг от друга, ну, например, там, голубая маска с большими глазами, это хороший. То есть люди, назовем это хорошая маска, да, голубая с большими глазами. Вот люди с голубой маской, с большими глазами, они, как правило, заходили, давали лакомство, говорили нежные слова. А потом, скажем, белая маска с маленькими глазками, это нейтрально. Они просто ходили мимо и не обращали внимания на птиц. Но были плохие маски. Ну, допустим, красная маска, да, с квадратными глазами. И вот люди в плохих масках, кто были в этих масках, они заходили к воронам, они отбирали у них еду, они их пугали, они их там пинали. И поэтому вороны это сразу поняли, что вот эти вот с красными рожами, да, как только они появлялись рядом, вороны начинали возмущенно. Как это называется, помните, я говорил недавно? Мобинг. Подвергать их мобингу. Но дальше, ребята, самое интересное. Когда убрали этих ворон, к этим воронам подселили других ворон. Ну, скажем, было 10 ворон, а к ним 10 новичков подселили. И дали им пожить какое-то время вместе. В это время никто не ходил вокруг, их не тревожили. Просто они ходили мимо. Эти же люди, они просто ходили мимо в этих масках и ничего не делали. Они просто проходили мимо клеток. И, видимо, вороны рассказали новичкам. Ребята, вот эти вот синеньких, это хорошие, они придут пожрать, дадут. Вот эти вот, они... А вот эти вот, если зайдут, эти такие негодяи. Так вот. Убрали старых ворон, которых раньше подкармливали, пугали, и оставили только новых ворон. И что бы вы думали, как только люди в нехороших масках зашли в вольер, эти новые вороны начали подвергать их мобингу. То есть, ребят, фантастика, непонятно как, но они передали эту точную информацию своим друзьям. Вот это, конечно, удивительно. Это говорит о том, что мы только в начале этого пути, только в начале этого интереснейшего пути понимания языка животных. Вот великий ученый, основатель науки этологии Конрад Лоуренс, он Нобелевскую премию получил, кстати. И вот у Конрада Лоуренса у него была замечательная книжка, которая, почитайте, она, правда, многое устарела с тех пор. Это все-таки книжка 50-е, 60-е годы выходила. Представляете, 50 лет назад. 60 даже уже. Нет, наверное, 50. Она называлась «Кольцо Соломона». А знаете, почему «Кольцо Соломона», ребят? А потому что у царя Соломона был такой библейский персонаж, якобы у него было кольцо, и это волшебное кольцо, когда он его надевал на палец, позволяло ему понимать язык животных и птиц.
То есть этологи – это люди, которые понимают язык животных и птиц. Но видите, ребята, они только в самом начале этого пути, потому что у животных, видимо, есть еще какие-то свои каналы обмена невербальной информации, и ну, есть и запаховые. Да? Вот мы с вами будем говорить о крысах, там запаховые метки, сочетание этих запаховых меток из разных железок – это тоже язык. То есть крыса может оставить феромоны у насекомых. Да? То есть есть масса возможностей коммуницировать у животных, и, конечно, мы пока еще изучили не все. То есть здесь нет никакого волшебства, они не экстрасенсы, они не… Но просто многих вещей мы еще с вами пока не знаем и не изучили эти механизмы. Давайте следующую картиночку посмотрим. Про ворон, ребят, я боюсь, вот смотрите, мы уже почти час общаемся. Вот видите, это и черное, и белое. Давайте посмотрим дальше. А у нас еще много-много разных персонажей в рановых. И обо всех надо успеть вам рассказать. Я мечтал еще сегодня вам на вопросы ответить, на разные. Вот это вот воронье гнездо. У нее очень красивые яйца, они словно выточены. Змеевик, по-моему, называется, да, этот камень. Такой, знаете, он зеленый рябой камушек, по-моему, змеевик называется, вот как будто бы из него выточены. Но вот что, ребята, удивительно. Я помню, в Агараханском заливе мы снимали в Дагестане, и там мы на катере, вот идешь, это Прикаспий, и вот идешь на катере, Ерик это называется, да, такая протока, как речка, и по бокам высокий-высокий тростник. И вот на этих, на высоком тростнике вороны вили гнезда прямо на заломах тростника. Ну, туда никто не доберется, там же вода кругом, да, ну, янтовидная собака туда, конечно, доплывет, она прекрасно плавает, или американская норка, но она не залезет наверх по этому, по тростнику. И вот там было как раз вот каждые где-то метров 500-600 новое гнездо воронье. Видите, у нас они вьют вот такие гнезда, устилают лоточек пухом, да, очень часто при этом проволоку используют. А врановые очень любят еще на опорах ЛЭП, линии электропередач, строить гнезда. Но, правда, не вороны, а там вороны, например. И вот электрики говорят, даже замыкания были иногда. Это вот проволочек свесится куда-нибудь, да? Вот. Ну, давайте следующую покажем фотографию. А это вот тоже фантастика. Кстати, на Ютьюбе посмотрите «Хабургаев в натуре». Мы там снимали как раз и птенцов. А наберите «Дагестан, Хабургаев в натуре». По-моему, «Птица Агараханского залива» этот фильм назывался. А это вот у меня такое впечатление, что это живые тюльпаны. Вот когда подходишь к гнезду в рановых, оттуда вот выскакивает вот эта вот огромная пасть такая, и жрать, жрать, жрать, жрать. Больше ничего этого птенца не интересует. Его интересует только одно – что-то в себя запихать вот через вот эту воронку. Причем у некоторых птиц они желтые, ослепительно желтые пасти, у других они вот такие вот красные, просто как живые цветы такие, знаете, на клумбе, кричащие. Вот такие вот они проглоты, но они очень быстро растут. Всего месяц, и этот птенец вырастет, станет на крыло и уже будет готов к полету. А как я вам уже говорил, ребята, все врановые очень заботливые родители, потрясающе заботливые. Дальше смотрим. Смотрим дальше картиночки. Так, где у меня? А, вот. Значит, ребят, это скриншот с видео. Оно есть в Ютубе, можете найти. Вороны, они обожают кататься. С горочек со снежных, с косых крыш. А здесь ворона нашла вот такой вот бублик, ватрушку нашла. Вы же тоже на ватрушке катаетесь, да, по горкам? Вот она тоже нашла такую ватрушку, сейчас она попой туда сядет и поедет. Они обожают это делать. А вот следующее покажите нам картиночку. Следующую картиночку, Александр, нам прокрутите. Вот. Ну, это картина, никто этого не снял. Они обожают кататься по куполам. По золоченным куполам, потому что дальше как трамплин получает. То есть она на самую макушку залетает, едет, шух, и значит, шух, тут же она в свободный полет. И, а знаете, что сусальное золото, ребят? Сусальное золото, его, когда делают, кроют, золотят купола церковные, то это золото, тончайшие-тончайшие листики, которые перекладывают между кожей и колотят так, что
Она даже не как фольга, она тоньше человеческого воздуха, это сусальные волосы, это сусальное золото, оно такое тоненькое-тоненькое. Ну, иначе, представляете, купол-то покрыть, сколько золота-то нужно. А дорогой материал. И, конечно же, они царапают это сусальное золото. И вот такая история была, я вам уже рассказывал, ну, вкратце повторю для тех, кто не слышал эту нашу беседу. Кто-то из членов Политбюро ЦК КПСС, еще в советские времена, засиделся вечером на работе, а там вороны собирались, каркались над Кремлем и как раз катались с Ивана Великого с колокольни. И он вызвал помощника, сказал: слушайте, нехорошо это. У нас Кремль, цитадель социализма, это святое место, да, для каждого коммуниста. А здесь у нас вранье, как на кладбище. Что-то придумайте. Вот. Ну и дальше уже ХАЗУ, хозяйственное управление ЦК, или кто там этим занимался, стали изучать вопрос, позвали специалистов. В Японии закупили на валюту какие-то ультразвуковые отгонялки для ворон. Эти отгонялки оказались неэффективными. Следующее, покажите нам картиночку. И вот тогда в Кремле появилась постоянная вот эта вот крылатый спецназ. То есть с тех самых пор в московском Кремле, ну вот это вот ястреб, тетеревятник, там еще есть и сапсаны, крупные сокола. Вот и филин, кстати, там есть на службе. Посмотрите нашу беседу в «Архае хищной птицы», я об этом рассказывал подробнее. Вот эта служба, которая гоняет ворон. Что все-таки над святым местом для каждого россиянина воронье не маячило. Следующую нам покажите картиночку. Вообще, ребят, вот, это ловушка для ворон. Ну, я помню лет много назад, когда мне было 20 с чем-то лет еще, значит, лет 40 назад, ну, может, 35, в московском зоопарке, где я всегда очень часто бывал, ну, сейчас реже, к сожалению, дела, видите, там стали появляться вот такие вот ловушки для ворон. И я спросил, ну, у меня всегда там знакомые были, говорю: ребят, а что их ловят-то? Ну как, вот вороны и крысы – это бич любого зоопарка, ребят. Это вот любой зоопарк – это бич первый, это вороны и крысы. Вот, я говорю: а что вы с ними потом-то делаете? Ну, жалко мне как-то всегда ворон был. Говорит: да, хищникам отдаем. Сейчас, конечно, никто хищникам не отдает, потому что у хищников стерильный корм. Ну, представляете, вороны, да, там же ведь и паразиты, там и всякие болезни могут быть, и все что угодно. Тогда это практиковалось. Но мне было безумно обидно за ворон, за таких умных ворон. Я всегда смотрел и думал: ну, ребят, ну вы же такие умные, как у вас мозгов-то не хватило избежать этой ловушки. Ну, вот покажите, Александр, следующую картинку, и будет ясно, в чем принцип этой ловушки. Там вот я схему нашел. А, нету, да? Ну, ладно. Вот. Это басня Ивана Андреевича Крылова. Помните, вороне где-то Бог послал кусочек сыра. Наель ворона взгромоздясь, позавтракать совсем уж было собралась, да призадумалась, а сыр во рту держала. На ту беду лиса близехонько бежала. Ребят, помню, до сих пор в школе учил, представляете, до сих пор помню. Дальше, помните, что было? Ворона каркнула во все воронье горло, сыр выпал, с ним была плутовка такова. Ребят, Иван Андреевич Крылов был неправ, потому что ворона бы никогда бы, никакой бы лисе бы не дала бы себя так одурачить. Она бы взяла бы в лапу и каркнула бы, а потом сунула бы назад. Ворона совсем не дура. Вот. А если уж лиса какой-то хитростью у нее бы кусочек сыра бы отобрала бы, то она бы тут же бы каркнула во все воронье горло. И слетелись бы все остальные вороны. И я думаю, лисе бы, может быть, пришлось бы туго. Вообще, ребят, с баснями Крылова много таких выходило казусов по одной простой причине. Потому что очень многие эти басни писал не Иван Андреевич. Их писал древнегреческий раб-баснописец Эзоп. Он был рабом Ксанфа, богатого хозяина, писал эти басни, которые цитировали во всей Греции. Это вот и вороны и лиса, это лиса и виноград, это и муравей и стрекоза, помните? Стрекоза и муравей, лето красное пропело, как там попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, обернуться не успела, как зима катит глаза.
повелело чисто поле, нет уж ни тех светлых долей, как под каждым ее кустом был готов посылать дом. Ребят, а вам никогда не приходило в голову, почему это попрыгунья стрекоза лето красное пропела? Она что, прыгает? Нет, она летает. А что это она поет-то? Стрекозы-то не поют. Ха. А дело в том, что у Эзопа там была не стрекоза, а цикада. Потом очень многие басни Эзопа переводил француз Ле Фонтен. Он переводил эти басни, и благодаря Ле Фонтену они расходились по Европе. И вот уже оттуда они попадали к нам в Россию, и дедушка Крылов, который работал в библиотеке, вот, он их переводил на русский язык, и очень удачно, и поэтому он решил вместо цикады сделать стрекозу. Потому что такое цикады у нас никто не знает, а что такое стрекоза, всем ясно и понятно. Кстати, дедушка Крылов очень любил птичек, когда он работал, он был такой толстый, добрый, неряшливый, все время ел, у него в каждом кармане по батону было. И он, говорят, целыми днями мог лежать на огромном широком подоконнике у себя в библиотеке и кормить голубей. Вот они там собирались, они его знали уже в лицо. Голуби, галки, вороны все туда слетались, он их кормил. И кому надо было пообщаться с Иваном Андреевичем, они просто подходили, там второй этаж. И «Здравствуйте, Иван Андреевич, как вы поживаете?» Вот хороший был дедушка Крылов, добрый, поэтому и басни у него хорошие и мудрые. Но с вороной он погорячился. С вороной, конечно, так бы на самом деле не получилось бы. Едем дальше, смотрим следующую картинку. Следующая картинка у нас что будет? Вот. А это вот, ребята, у нас уже... Кто это? Нет, это еще пока не ворон. Это тоже черная ворона. Это ворона, но черная, как я уже говорил. Черная ворона – корвус, короны, короны. А серая – корвус, короны, короникс. Видите, всего две буковки разницы. Но кто их выделяет в отдельный вид, кто считает, что это подвид. Но самое удивительное, что на границе ареалов они фактически не гибридизируют. Вот это удивительно. И еще с черной вороной. Удивительная совершенно история. Я спрашивал у разных орнитологов в свое время. Меня так заинтересовало, но никто из орнитологов мое любопытство не удовлетворил. Дело в том, что ареал распространения черной вороны, он на самом-самом западе. Да? Вот Германия, да? Бельгия, Голландия. Это черная ворона. И вот туда, западнее. А вот, скажем, Польша – это уже серая ворона. Вот как-то вот у них проходит такой вот граница, да, ареала. И дальше она уже на Дальнем Востоке встречается. То есть вот наш Дальний Восток, и туда южнее, да, вот уже Корея, туда Китаю. Удивительно. То есть она, вот Евразия огромная, это вот сколько там расстояние, это, ну, как минимум 5000 километров, да, если не больше. То есть она вот здесь... На самом западе, на самом востоке. А почему она не сохранилась посередине? То есть, если это какой-то реликтовый вид, который потом в середине исчез, ну, могли бы остаться локальные популяции какие-то, да? Вот такая вот удивительная история с черной вороной. Она очень похожа на серую ворону. Все то же самое. И, кстати, вот я вспомнил Владимира Михайловича Константинова, профессора. Я помнится как-то станция отдых, нет, станция Кратово или отдых вот по Казанской дороге. Я как-то сидел, ждал электричку, молодой еще был, мне было тогда лет 25. И вдруг я смотрю, по рельсам ходят черные вороны. Я обалдел вообще, откуда у нас черная ворона в Подмосковье? Вот, я за ними наблюдал, такая симпатичная черная ворона. Даже я не понял, как это могло быть. И когда я приехал в Москву, я тут же бросился звонить Владимиру Михайловичу Константинову. Он рассмеялся и объяснил мне, в чем дело. Нет, ребят, это был не ворон. Это был не ворон, а от ворона я отличаю хорошо. И в то время тоже мог отличить. Нет, я сохраню эту интригу в конце. А вот я вам покажу фотографию, и вы поймете, как это я вот так вот ввелся в заблуждение. Ну ладно, проедем мы с вами в черную ворону. Еще одна там, по-моему, фотография будет черной вороны. Давайте посмотрим, Александр. А дальше ворон. Ну, покажите нам следующую фотографию. Вот. Ну, это китайская картинка. Вот он, ворон. Вот теперь это видно, что это ворон. Да, каркнул ворон. Помните, Эдгара По, знаменитое стихотворение «Nevermore».
Он там кричал, этот ворон. Ребят, ворон, корвус, ну коракс. Корвус, коракс, конечно, коракс. Что-то я уже совсем. Вот, кстати, ребят, ворон не стал синантропным видом, в отличие от вороны. С вороной вот какая история. В 80-е годы я тогда пришел из армии, очень увлекся вот как раз биологией. Вот в 80-е годы все били тревогу, потому что ворон было огромное количество. Их было так много в городе, их называли там крылатыми крысами, вспоминали эти фильмы ужасы Хичкока и говорили: ужас, вообще, если дальше так пойдет, чуть ли не войну хотели объявлять воронам. А потом раз как-то, и вот вся эта популяция стала резко-резко снижаться в численности. То есть, видимо, сработали свои какие-то механизмы регуляции популяции, численности, да, ворон. И, конечно, прежде всего, это кормовая база. И я помню, у меня жил кешка, вороненок. Мне неоднократно попадались вот эти воронята в 80-х годах. У них были скрученные лапки. То есть, они на этих лапках не могли ходить. Они вот на локтях, на этих лапках стояли, да, и не могли ходить. То есть это вот такой вот рахитизм. И он был связан с тем, что вороны плодились, а корма не хватало, видимо. То есть это уже, грубо говоря, вырождение начиналось. Да? И я помню, этому кешке я сделал, на Арбате я тогда жил, я нашел большую картонную коробку от телевизора. Я ее вывесил за окно, у меня балкона не было на Арбате. Я ему там сделал такое гнездо из сучьев, где он мог сидеть, чтобы это, вот, все его экскременты туда проваливались вниз. И он у меня был за окном. Ну, весна все-таки. А потом мне стало его жалко, и я ему сделал такую форточку, окошко, чтобы он мог туда голову высовывать и выглядывать. И как-то я прихожу из университета, я тогда уже учился на журфаке, и смотрю, что-то тихо как-то. Подошел к окну и смотрю, Кешкина расклеванная голова только висит. То есть подлетели другие вороны и расклевали моему Кешке голову. Вот. В это время очень много было таких рахитичных ворон. Ну, а потом вот как-то их численность снизилась, их стало ровно столько, сколько город в состоянии прокормить. То есть, ребят, вот все очень связано. Очень связаны вот экологические ниши, они очень четко распределены, и у природы есть свои механизмы регуляции, которые работают даже без нашего вмешательства. Вот что касается ворона. Ворон не стал синантропным видом, хотя я знал несколько мест, где ворон гнездился. Я вот когда работал на телевидении, на Шаболовку я когда пришел, в 1984 году. Я уже работал на телевидении, и вот у нас на Шаболовской башне, на Шуховской башне, было гнездо ворона наверху. И очень часто, кстати, ребят, можно было видеть, вот сейчас я давно этого не наблюдал, а раньше этого часто можно было видеть, как летит по городу, по Москве ворон, да, у него такой, он туркает, тур-тур-тур-тур. И за ним летят вороны, которые его хотят догнать и долбануть по голове. А он летит, как бы, игра. Ну, ворона, она, конечно, ворон от нее уйдет, как спортивный автомобиль от старой такой раздолбанной машины. Потому что ворон, он, конечно, такой высший пилотаж показывает в воздухе, какой воронам не снился. У ворон тоже есть, кстати, игры. И был такой замечательный орнитолог в Воронеже Леонид Леонидович Симага. И вот Леонид Леонидович мне рассказывал. Раньше он очень много писал книжек, статей, «Наука и жизнь» был такой журнал, в каждом номере была его статья про какую-то птицу. И вот Леонид Леонидович Симага мне рассказывал, что он пытался понять вот эту массовую игру ворон. Когда они же очень любят играть. Вот, кстати, вот игра – это проявление интеллекта. Чем больше животное играет, чем азартнее, чем сложнее эти игры, тем сложнее мозг, да? Тем оно умнее. И очень часто у них игра. Они берут какую-то вещь и начинают ее кидать друг другу. Там спичечный коробок или что-то там найдут, какую-нибудь бумажку, перехватывать друг у друга в воздухе. А Леонид Леонидович мне рассказал про такую игру, когда собирается много-много, иногда к ним галки присоединяются. И вот эти сотни, прямо туча воронья, и вдруг по неслышанной команде, и они разлетаются в разные стороны. Им почему-то это очень нравилось. И вот Леонид Леонидович, он изучал такие вот игры, массовые игры ворон,
в которых участвовало много птиц. Ворон заходит в город, но не очень он город любит, потому что ворон очень птица осторожная. Вот, кстати, ребят, с воронами проводили такой эксперимент. Студенты биологического факультета, я помню, на практике мне ребята рассказывали, изучали, на какое расстояние ворона подпускает к себе. Ну, если идет какая-нибудь тетенька пожилая с авоськами, там, с хозяйственными сумками, то она может пройти в метре от вороны. Ворона так ее косым взглядом посмотрит и не боится особо. Если идет женщина с коляской, ворона совершенно не боится, она тоже может метре от нее проехать со своей колясочкой. А вот если какой-нибудь компания отроков идет из школы вашего возраста, да, там 11, 12, 13, 14 лет, ворона уже ближе, чем метров 7 к себе, не подпустит, отпрыгает в сторону. То есть, представляете, ребят, у нее очень избирательный ум. То есть, она умеет обобщать. Вот это потрясающе совершенно. То, что ворона умеет обобщать. Это немногие животные этим могут похвастаться. Это первый момент. И вороны, и вороны. Второй момент. У них есть то, что называется интроспекция. Что такое интроспекция? Такое мудреное слово, на самом деле все очень просто. Это осознание себя. Понимаете? Вот дети очень часто, у меня сынишка, когда был маленький, ему было года полтора, там два, он только учился говорить. Он говорит так: «Гога хочет есть». Да? И вы так говорили. «Миша хочет конфетку». Потому что дети еще не знают местоимение «я». Вот ребенка называют там Гога, Миша, Ваня. Он повторяет, он еще не понимает, что такое «я». Он, вот, у него нет самоидентификации какой-то, самопознания. Так вот, вороны, это на сороках, кстати, не на врановые, на сороках это впервые догадались, это единственные животные, единственные птицы, скажем так, нет, не единственные животные, конечно, приматы тоже, которые узнают себя в зеркале. Вот попугайчику вешают зеркало, он думает, что там еще один попугайчик, и он клюет его носиком, да? А вороны четко знают, или сорока, что вот это мое отражение, это я. А знаете, ребят, как об этом догадались? Птицам прилепляли клеем такую какую-нибудь цветастую бумажечку невесомую или перышко какое-нибудь цветное там, да? Так что она его не чувствует, да, вот тактильными своими какими-то ощущениями, да, вот она не чувствует, что у нее там прилепилось что-то. А потом птица подходила, смотрела в зеркало, ой-ой-ой-ой, и начинала с этой стороны лапой себе стряхивать. То есть она понимала, что это я, и что это у меня здесь какая-то такая фигня такая сидит, ее надо обязательно как-то вот лапой сковырнуть. Удивительно совершенно. То есть больше, мало того, вот видите, белый ворон. Мы с вами говорили о том, что белыми бывают не только вороны. Кстати, белый ворон, он в мифах во многих фигурирует, во многих легендах, во многих мифах, да. Вообще, столько, сколько с воронами, ну, конечно, врановые, они всегда с ведьмами дружат, они нечистые птицы, и, господи, как же его звали-то, сейчас вспомню, митрополит был московский, который даже запретил воронам подлетать к Москве, потому что, ну, ясное дело, прямо вот официально в церкви службу провел, анафему над ними прочитал и запретил всем воронам к Москве приближаться. Ну, вороны об этом, наверное, не знали, поэтому все равно приближались. С вороном есть еще такая вот интересная история. Значит, ну, видимо, вот был такой американский профессор Марлов, его звали, США, да, вот видите, ворон на гнезде, ворониха на гнезде кормит своих воронят. Вот он считал, что вороны не суются в город, потому что они не хотят ввязываться в конкуренцию с воронами и чайками. Потому что вороны и чайки – птицы стайные, птицы сильные, птицы мощные, дружные, могут дать отпор, а вороны – птицы не стайные. То есть вороны собираются скоплениями, знаете, где особенно? Вот где какая-нибудь там...
где убой скота идет, вот, где много вот всякое, мясокомбинаты всякие, где вот туши всякие выкидывают, обрези его. Вот там они собираются большими скоплениями, но это не стаи, это просто скопление одиночных птиц. У них нет такого стайного поведения, да, он одиночка ворон. Ну, вот, кстати, на севере тоже мне рассказывали, что вороны могут наблюдать за песцами, которые тоже прячут. Вот песцы тоже же ведь падальщики. И они, когда делают какие-то запасы, ворон сидит, веточки наблюдает, а потом находит и поедает. То есть у ворона, у него удивительное качество, он терпение. Прежде всего, конечно, терпение. Так. Теперь еще такой момент. Вот вороны, они моногамные. Ребят, помните, что такое моногамность? Моногамность. Мы много раз это проходили. Это вороны-ворониха живут всю жизнь одной парой. Но у них наблюдается полигиния. Что такое полигамность, вы уже знаете. Подавляющее большинство, практически все хищные птицы моногамные. То есть у них супружеская верность. Лебеди, да? «Ты прости меня, любимая!» Помните? Лебединая верность. Вот это и есть моногамность. Но что такое полигиния? Полигиния – это когда муж ворон улетел, осталась одна ворониха, а к ней прилетел другой ворон. Вот это, то есть изменить она все-таки с вороном-любовником своему мужу может. Вот это называется полигиния. Вот она, ворониха. Кстати, у них половой диморфизм слабо, но выражен. То есть, опытным взглядом можно уже отличить ворона-самца от самки. У него круче лоб, он немножко массивнее. Можно, в принципе, можно. Теперь вот давайте следующую посмотрим картиночку. Сейчас я вам тоже потрясающе интересную историю расскажу. Вот, ребят, кто знает, что это такое? Это в Англии, в Лондоне. Тауэр, да, ребят, это Тауэр, это как Бастилия, помните, в Париже, это знаменитая английская тюрьма, где содержались узники, где их иногда казнили, поэтому, конечно, над Тауэром там в каком-нибудь веке 15-м, 16-м, 17-м казни были. Ребят, в Англии еще в 19 веке детей казнили за кражу. За кражу казнили детей в Англии. Вот такая просвещенная была страна. А англичане, у них смертная казнь была любимым вообще орудием дрессировки нации. Поэтому казнили по любому поводу, очень часто. Поэтому воронов там, конечно, было очень много. И, значит, что касается ворона, то у всех народов он предвестник очень нехороших событий, да? Макбет, кто читал из вас? Ребят, как, вы не читали Макбета? Уильяма нашего Шекспира, прочтите обязательно. Попросите, чтобы бабушка на ночь вам прочитала Макбета. Там есть такая фраза: «Зубцов стены о роковом прибытии Дункана охрипший ворон громко известил». Ну, конечно, не к добру, дальше смерти начались. Так вот, был такой случай при королеве Елизавете, от 16 век, был такой герцог Эссекс. Он устроил бунт, за что его посадили в Тауэр, и когда его пришли навещать кто-то из его друзей и родственников, он сказал: представляете, говорит, ко мне подлетел ворон к окошку зарешетчатому и крикнул «Виват!». Все говорят: это плохо. На следующий день его казнили. Потом вот ворон, который кричал «Виват!», еще являлся неоднократно разным другим узникам. И всегда, как только он кричал «Виват!», так дело кончалось очень плохо. Ну, покажите следующую картиночку. А вот в 17 веке король Карл II... Дело в том, что, ребят, там еще было такое предание, я сейчас его плохо помню, я небольшой знаток в истории Англии, древней тем более. Там было такое предание, король ворон, он, естественно, с колдовством был связан. И этот король ворон, он велел, чтобы его голову замуровали в башне, в белой башне. Там в Тауэре есть белая башня. И он сказал, что вот только так я даже после смерти смогу Тауэр защитить. Вообще, даже вот я королеву Елизавету, да, помянул, и даже при королеве Елизавете тоже был такой штатный колдун, его
Джон Ди его звали. Джон Ди, он был астролог, он был алхимик великий, кстати, ученый. И королева Елизавета не принимала ни одного решения важного, не посоветовавшись с Джоном Ди. Кстати, к ней сватался наш Иван Грозный, она ему отказала, а Джон

воронскую службу. Вот. Кстати, у них очень хороший рацион. Они получают по 100 граммов мяса. Вот как вот в свое время Карл II расписал, там крольчатинку свежую, сыр. В общем, ребят, усыновите меня, я вам дешевле обойдусь. Я в таких случаях говорю. Но самое интересное, братцы мои, а вы знаете, что этих воронов в Тауэре держат не 6, как велел Карл II, а 7? Как вы думаете, почему? Кто у нас самый проницательный? Дети мои, а? Почему Карл II велел 6 воронов держать в Тауэре, а их 7? Покажите, кстати, следующую картиночку. Правильно, угадал. Молодец, кто-то угадал. Взрослые не подсказывали. Да? А вдруг один помрет, ворон? Или вдруг несчастный случай какой-нибудь, кошка его съест или собака? А надо, чтобы 6 было. Вот один запасной держится. Видите, вот все фотографируются. Ребят, я в Лондоне не был, к сожалению. Я не видел, но если буду в Лондоне, наверное, первым делом хочу обязательно именно к этим воронам сходить в гости. Следующее, покажите картиночку. Вот там кто-то из великих, видимо, деятелей Евросоюза. Лицо знакомое, но что-то вот все с ними позируют. Видите, они совершенно ручные. А, слышу вопрос, ребят, почему они не улетают? Да, потому что им перышки подрезают на крылышках. Им подрезают крылья, чтобы они не могли улететь, и они там скачут по всему Тауэру. Ну, ребята вороны умные, поэтому они знают, когда обед по расписанию, где их будут кормить. В лицо знают тех, кто за ними ухаживает. А потом у них, видите, какая форма. И, конечно, если я надену вот эту форму, меня ворон к себе подпустит очень близко. Потому что он знает прекрасно, на уровне импринтинга, да, что человек в такой форме, он приносит еду, все хорошо, его можно не бояться. Это очень удобно. Представляете, вот этого уволят, вдруг он забастовку объявит или еще что-нибудь, будет не согласен с правительством Великобритании, его уволят. А на его место возьмут другого человека, наденут эту форму, и все, он свой среди воронов. Все хорошо. Смотрим дальше картинки. Так, вот. Это у нас уже какой ворон? Это у нас толстоклювый ворон. Дальше вот я вам тут накачал несколько разных видов воронов. Ребят, ну, извините, нет, это бронзовая ворона. Ребята, я вас обманул. Это африканская бронзовая ворона, потому что в Африке несколько видов воронов, они все африканские. Следующее, покажите нам картиночку. Покажите нам. Вот. Вот это вот толстоклювый ворон. И следующее покажите нам. Это вот, кстати, по фенотипу, вот они, видите, затылочек, вот как воротничок такой белый, да? Вот, это уже белощекий ворон. Дети мои, не спрашивайте, почему ворона с черными щечками назвали белощеким. Ребят, взрослые, они очень странные люди, а самые странные люди – это те, которые животным дают имена и растениям. Вот у них вообще как это, у них что-то, видимо, с головой иногда происходит. Но есть иногда вот попадание, но очень часто. Следующее нам покажите, это следующее будет. Так, а у меня же есть эта шпаргалочка, да? Да, это вот, это пегий, тоже африканский. И следующее нам покажите, ворон, какой у нас будет. Вот. А это гигантский. Это гигантский ворон, эндемик Индонезийских островов. Это, пожалуй, самый редкий ворон на планете. Возможно, что, кстати, он уже исчез с лица земли, потому что, видите, живой фотографии нигде никто не нашел. Вот есть только фотографии тушки. В Википедии, кстати, тоже такая же фотография. Это вот гигантский индонезийский ворон. Ну, а теперь следующую покажите нам картиночку. Вот, это новокаледонские вороны. Это потрясающе интересные вороны новокаледонские, которые давно еще, со времен Чарльза Дарвина, привлекали внимание тем, что они научились доставать из-под коры насекомых, то есть они брали палочку, могли даже эту палочку там клювиком разломать, чтобы она была удобнее. И вот этой палочкой они из всяких щелочек, из расщелочек, из дупел маленьких выгоняли насекомых, выгоняют насекомых и их клюют. Значит, ребят, здесь есть одна засада, которую нужно вам понимать. Вот не надо путать сообразительность, да, когнитивную деятельность и врожденные поведенческие комплексы.

0: Вот смотрите, ворона нашла кусочек сухарика и бросила его в воду. И сидит, ждет, когда он размякнет. Это не ворона такая умная, ребят. Я вас уверяю, если у этой вороны взять вороненка, он будет поступать точно так же. Потому что как бы вот эта схема, она прошита у них на жестком диске. Вот там вот, кстати, о жестком диске. Ученые, когда начали изучать мозги разных животных, они обратили внимание, что у птиц коры нет головного мозга. Да? Поэтому они считали, что они отстают от нас в умственных способностях. Помните, какой-то фильм был, где там на корочку подписывал, да, или в подкорке, как мы говорим, да, кора головного мозга, она очень важные функции выполняет. Но тогда еще не знали, что у птиц мозг устроен немножко по-другому, у них сложный дифференцированный мозг, они справляются с такими тестами на экстраполяцию, мы сейчас чуть позже об этом поговорим, с которыми собаки не могут справиться, кошки не могут справиться. То есть у них сообразительность, будь здоров, какая. Просто этим занимаются другие участки мозга, которые у них очень здорово развиты. Так вот, что касается новокаледонских ворон, безусловно, это поведенческий комплекс. То есть это прошито у них генах. Да, вот все знают, что нужно взять палочку, выгнать букашку, съесть, все будет хорошо. Следующее покажите нам картиночку. Но дальше самое интересное. Этим новокаледонским воронам предлагали в эксперименте разный набор инструментов. Ну, самый простой эксперимент и самый важный для всех ученых – это лакомство, которое нужно достать, да? Вот тест на сообразительность. Видите, вот она взяла палочку. А вот следующее покажите нам картинку. Там будут вообще фантастические тесты. Но это так, это шутка. Показать, что вороны, они потрясающие, обучабельные. Понимаете, в чем еще заслуга врановых? Это, кстати, очень молодой вид. Потому что врановые 150 миллионов лет назад от динозавров отделилась ветвь, которая потом превратилась в птиц. Мы с вами знаем, мы с вами слушали и Попова, и других наших вархоэлекторов, что динозавры ближе всего к кому? К птицам. Правильно, вот птицы – это ближайшие родственники динозавров. Ну, а где-то 50-60 миллионов лет назад уже стали формироваться врановые, когда уже птицы как класс сформировались, класс птиц, вот тогда стали. То есть, это, в принципе, не такой уж и вот. Врановые как раз это те, которых отличает ум, сообразительность и еще фантастическое умение подхватывать чью-то инициативу. То есть, если кто-то один догадался, остальные увидели, и они тут же начинают делать то же самое. Вот Энгельс был такой мыслитель и философ. Фридрих Энгельс, он говорил о том, что человек отличается от животного тем, что он может сам изготовить орудие труда. То есть обезьяна может взять палку и сбить банан, но она никогда не изготовит орудие труда. А вот был неправ Энгельс. Вот он дружил с Карлом Марксом, а вместо этого надо было изучать зоологию. Этологии тогда, конечно, не было еще как науки. Он бы узнал, что даже птицы могут себе сделать орудие труда. Вот смотрите, видите, это птица, которая оторвала кусочек. Сейчас она свернет этот жгут и будет этим жгутом что-то делать. То есть, понимаете, она может действовать на несколько шагов вперед. То есть, она строит логические силлогизмы, то, что вот в логике вы будете проходить формальную логику, я надеюсь. Я надеюсь, что ее не упразднили. В школе-то упразднили, а из институтских программ, я надеюсь, она не выпала. Это очень важный предмет. Так вот, логическое построение своих действий, дети мои, это самое важное в вашей жизни, да? Врановые птицы умеют это делать. Помните, я вам рассказывал, на зоологической базе в МГУ, в Звенигороде, кстати, профессор Зорина, Зоя Александровна, центр Архе, наберите, центр Архе Зорина, там есть ее лекции. Она занимается врановыми. И там проводили такой эксперимент, я вам о нем рассказывал, но кто не присутствовал, расскажу еще раз. Сидели вороны у каждой своя клеточка, они видели друг друга, справа соседку, слева соседка, перед ней решетка, а за решетками лакомство. Лакомство она не может ни лапой достать, ни клювом, лакомство далеко, надо достать у каждой лакомство на одинаковом расстоянии. И сидят ученые, не дыша, затаив дыхание, смотрят, кто из птиц первым додумается. Наконец, первым задумалась какая-то птичка. Что она сделала? Она... У всех была подстилка, газеточка. Она сделала то же самое, что птица, которую вы сейчас видите. Она оторвала бумажечку, свернула из нее жгутик. Потом она взяла этот жгут в клюв и этим жгутом подкатила к себе лакомство и съела моментально. Справа и слева вороны сделали то же самое. Я видел потрясающую картину, вот пивная. Раньше пиво пили в пивных, и в пивных очень часто были соленые сушки. Сушка, знаете, да, сухарик такой кругленький. Так вот, вороны воровали, сушки были невкусные. Вороны воровали эти сушки, клали их на трамвайные рельсы, ждали, когда прогремит трамвай, и после этого исклевывали. Но это ладно. А вы знаете, что делают вороны в Китае? Вот китайские исследователи, они публиковали это, вообще фантастика. Там вороны брали орехи, там, видимо, целая ореховая роща, а рядом оживленная улица. И там вороны с орехами садились на дерево и ждали, когда красный свет светофора будет. Красный свет, машины остановились, ворона слетает и кладет орех. И сел опять на дерево. Машины проехались, орех раздавили, опять красный свет, ворона прилетела и стала расклевывать все это. То есть вороны четко совершенно знают, какой свет светофора... Кстати, собаки. Собаки тоже... Ну, собаки, у них зрение немножко по-другому, светоощущение у них другое немножко. Но собаки просто знают, верхний фонарик зажигается, средний или нижний. Для них, видимо, это больше всего важно. Давайте посмотрим следующую картиночку. Огромное количество экспериментов с воронами... Вот, смотрите, вообще фантастика, да? Вот видите, сейчас вороне нужно достать что-то там со дна. Нет, не со дна. Там все интереснее. Следующее покажите, там лучше будет видно на следующей картиночке. Все, я вспомнил этот эксперимент. Вот. Значит, смотрите, плавает лакомство. Впервые это заметили, когда вороне предложили воду вот в таком вот высоком сосуде, и она попить не могла. Ее мучила жажда, пить хочется жарко. А рядом положили вот такие вот брикетики, которые тонут из камня. Ну, ребят, что сделала ворона? Ворона прекрасно знаешь, какое замещение объема жидкости. Вот, она стала кидать туда вот эти вот либо камушки, либо брикетики в разных экспериментах по-разному. Уровень воды стал подниматься, и она попила. И вот здесь такая же история. Вот она плавает лакомство. Ей нужно достать это лакомство. И она кидает ровно столько вот этих облачочков, чтобы уровень поднялся, и она могла это лакомство... То есть, представляете, вот у нее есть глазомер. Она прекрасно понимает, что она делает. Следующее покажите. Следующую нам фотографию покажите. Вот. Ну, я думаю, здесь мы немножко остановимся. Кстати, да, вот, что касается города, здесь еще очень важный момент, который в науке называется обогащение среды, ребят. Потому что, вот представьте себе, лесная ворона. Вот идет тысячелетие за тысячелетием, а ничто в этом городе не меняется, правильно? В этом лесу ничего не меняется. Лес, поле, речка, как там, аптека, улица, фонарь, да? Вот. А в городе меняется. В городе появился трамвай, да, значит, можно использовать рельсы. В городе появились авоськи на окнах, в которых холодильников еще нету, хранится еда, значит, можно там поживиться. Это называется обогащение среды. И когда происходит богатое обогащение среды, то, конечно, ворона начинает шевелить мозгами, начинает к этой среде приспосабливаться, потому что они пернатые интеллектуалы. Вплоть до того, что вот у вас, наверное, в детстве, когда вы еще грудничками были, знаете, когда вы ползали, еще ходить не умели и кричали «агу-агу», наверняка взрослые, продвинутые, вам подарили такую игрушку, да? Где кубики, треугольнички, звездочки и вот такие вот отверстия. И в квадратное отверстие надо квадратик вложить, в звездочку – звездочку. Вороны это прекрасно знают. Мало того, они могут проецировать. То есть, они в трехмерном пространстве мыслят. Ребята, это вообще фантастика. То есть, они прекрасно знают, что вот он кубик, а проекция его – это квадрат, одна сторона, которая туда поместится. Вот такие вот они вороны. Они и геометрию знают, они и считать умеют. И вообще они, конечно, удивительные птицы. Но теперь давайте быстро пробежимся по... кстати, еще забыл вам сказать. Вот, Это старику Энгельсу, чтобы ему в гробу стыдно было, чтобы он там попереворачивался немножко с Марксом, со своим другом. Дело в том, что в эксперименте вот этим новокаледонским воронам давали проволочки, прямые проволочки. И иногда нужно было достать, ну, например, вот такой же сосуд узкий, и там ведерочко, а в ведерочке лакомство. И вороны до чего додумались? Они сгибали эти проволочки, делали крючок, то есть она находила щелочку, совала туда проволоку, загибала ее, да, у нее же ручек-то нет, она руками не может, она на руках стоит, на лапах. Вот, то есть вороны умудрялись делать крючок, сгибать крючок, и потом этим крючком они доставали это ведерко для того, чтобы достать лакомство. Вот так вот. Вороны делают себе орудие труда, и обезьяны делают, и шимпанзе делают. Об этом мы с вами поговорим как-нибудь отдельно. Вот. Хотя в лекциях Зорина, я думаю, все это есть. Наберите архе Зоя Александровна Зорина. Так, это кто у нас, ребята? Это кто у нас? Это Сойка, правильно. Видите, Сойку легко узнать, потому что у нее на крылышках это называется зеркало. Вот на крылышке вот эта вот голубенькая такая рябое, всегда... Вот неужели вы никогда не находили перо Сойки? Оно удивительно красивое, вот это голубенькое перо Сойки. Считается, что это к счастью. А вообще это называется зеркальце. Вот поэтому зеркальце ее легко опознать. У самца, как мне кажется, хохолочек больше немножко. Вообще у рановых, как правило, не очень выраженный половой диморфизм. Диморфизм, дети мои, мы проходили это. Что такое диморфизм? Морфа. Морфо – это внешний вид. Диморфизм – это... разные, ди, два, да, это самка и самец отличаются чем-то, сразу видно, это самец, это самка, вот это называется половой диморфизм, ярко выражен или не ярко выражен. У соек не ярко, но мне кажется, что хохолок у мужичков, у сойки, он немножко больше, чем у самочек. Значит, откуда такое слово сойка, да? Ну, считается от древнерусского «соя», то есть «сиять», «сияние», да? У сойки, вот, кстати, старую сойку от молодой очень легко, знаете, как отличить? По глазам. Потому что у молодых соек глазки коричневые, а вот сейчас, вот это вот молодая, видимо. Вот покажите нам, кстати, следующую сойку. А у уже у взрослой сойки у нее глаз такой серовато-голубоватый. То есть, видимо, когда она уже готова к репродуктивным функциям, вот ювенильное перо у некоторых птиц, а у соек вот по глазам видно, что это еще несовершеннолетняя сойка, а это уже взрослая, ей уже и жениться можно. Видите, вот такие у них бывают общения бурные. Сойки играют огромную роль. Соек, кстати, достаточно много видов, подвидов, скажем так. Есть врановые, которые условно называют сойками, но на самом деле они сойками не являются, они уже другой совершенно род. Да? Ну, ребят, помните, мы с вами говорили это и проходили много раз, да, что отряд, да, по таксоны, систематика, отряд, вот отряд у нас воробьиные, дальше идет семейство врановое, а дальше пошли рода. Вот у соек у них свой род, а у тех, которых называют тоже сойками тропическими, я вам потом их покажу, у них рода другие, то есть они двоюродные братья и сестры, не родные. Сойка играет огромную роль в распространении дубов. Они обожают желуди. Сойки набивают свой зоб, у них такой зоб здесь, они его набивают желудями, потом они эти желуди прячут, очень часто прячут в лесной подстилке, помнят места, где у них прекрасная память. Но они их так много прячут, этих желудей, что, конечно, все свои вот эти нычки они не могут найти. И желуди прорастают. Поэтому сойка – это такой специализированный распространитель дубов. И то, что мы с вами видим дубравы, вот эти священные дубравы были у славян древних, да, огромные дубы. В этом огромная роль соек, потому что они заготавливают вот в одном таком хранилище 3, а то 4 килограмма желудей, может быть. Ну, конечно, питаются они не только желудями, питаются они, да, чем угодно, как все врановые. Могут жучков, паучков, там ящерицу склевать, птенца, гнездо разорить, вот где чего будет, то сойка. У меня вот, я соек очень не люблю, потому что у меня кормушки на даче, я кормлю птиц, и вот прилетают сойки, и сразу начинают набивать, вот она полный зоб себе набьет, и вот 4-6 соек, и всю кормушку они очищают за полдня. А другим птичкам ничего не достается. И приходится мне... Она, я же знаю прекрасно, она может так вот таскать и таскать килограммами. Все равно она где-то это прячет, она же не ест это. Вот. Но сойки очень осторожные птицы. Кстати, они мяукают, как кошки у меня. Вот. А вообще сойки подражают. Говорят, даже человеческую речь могут, если сойка воспитывалась дома, если ее обучили разговору, как попугай, может там слова даже какие-то повторять. Давайте следующих посмотрим. Вот дальше у нас пойдут так называемые разноцветные сойки. Александр, покажите. Это вот гнездо сойки, видите, с яйцами. Похоже на воронье, но немножко другие. Следующий у нас, по-моему, будет кормить птенцов. Да? Покажите фотографию. Ух. Вот они. Видите, совсем маленькие. А уже вот это зеркальце у них есть голубое. И покажите нам следующее. Очень умные, как все врановые. Очень умные птицы. Осторожные. Вот. А это уже пошли так называемые разноцветные сойки. Это голубая сойка. Похоже на сойку, но другой род. Это... Южная и Центральная Америка, их там больше 20 видов. Некоторые похожи друг на друга, некоторые отличаются. Покажите следующее. Вот их там будут очень красивые птицы, ярко окрашенные. Вот они, да? Нет, ребят, в Америке я в Северной не был. Не видел их в Центральной. Знаете, вот какая интересная штука с этими с сойками, с разноцветными. Вот орнитологи отмечают, что они очень любят собираться, если лесной пожар. Ну, с одной стороны, понятно, потому что от пламени удирает все живое, и есть чем поживиться. Да? Там и ящерицы, и насекомые. Но ученые заметили, что они расправляют крылышки и начинают коптиться в этом дыму. То есть они, видимо, это как дезинфекцию от паразитов начинают использовать. Они подлетают с той стороны, куда дым дует, и вот прямо закапчиваются в этом дыму. Вот такие вот они умные сойки. У них гигиенические процедуры. Еще у них есть такая характерная особенность, которая у других врановых не наблюдается. У них прошлогодний выводок. Старшие братья и сестры, когда уже вырастут, они на следующий год, на следующий сезон помогают своим родителям вскармливать своих братьев и сестер меньших. Вот такая вот у них дружная семья. Покажите нам следующую соечку. Ох, надо подходить, ребята, у нас еще столько всего. Вот они, видите, они потрясающе красивые. Следующий нам покажите. Это сойка лазурная, она, по-моему, разноцветная, да? Там их очень много. Мексиканская, врановая, вот дальше покажите. Там будет черноголовая, сорочья сойка. Я сейчас их названия не помню. Это, кстати, черноголовая сорочья сойка и есть, вот с хохолочком. Покажите следующую там. Вот они, видите, потрясающе красивые птицы. Ну вот давайте мы их сейчас с вами промотаем. И дойдем мы с вами до... Вот, стоп. А это уже урацисы. Помните, я вам показывал, начинали мы знакомство с цисы. Зеленая циса, такая красивая врановая птица. А есть еще урацисы. Ну их по-разному называют. Красноклювая сорочья сойка, толстоклювая сорочья сойка. Живут они в тропической Юго-Восточной Азии. И как раз вот это вот в Индонезии была, в Таиланде была признана вообще национальным символом птицы. Вы знаете, вот у них, в отличие от ворон, у сороки, у нее все-таки такой ныряющий полет, да? А эти летят, за ними хвост прям по прямой волочится, и тоже очень осторожные птицы, очень умные птицы. Очень интересно за ними наблюдать. И, конечно, вот давайте прокрутим, там несколько таких вот птиц будет. Вот, еще нам покажите. Они разных видов бывают. Вот, очень красивые, да, посмотрите, какой перо. Вот это врановая птица. Так что врановые птицы, они очень-очень красивые, очень интересные. Прокрутите дальше. Я просто подобрал самых красивых, чтобы вот как-то вам показать. Это вот уже пошли опять эти самые разноцветные сойки американские. Дальше прокрутите. Вот они, видите, даже с такими вот. Это вот во время тока у нее вот эта блямбина у самца такая вот на носу появляется. Вот, видите, вот такует птица сейчас, она и хвостик там веером распустит, и видно, что танцует, очень хочет понравиться своей самочке. Ну, давайте еще прокрутим до конца, потому что у нас, ой, мы уже с вами скоро 2 часа будет, как общаемся, про врановых рассказываем, а у нас с вами галки, грачики, дровки остались, вот, и сороки. Вот сорока, она первая, кто себя в зеркале узнал в эксперименте, и, собственно говоря, по сорокам это ученые так и узнали. То есть это самоосознание, это очень мало кому дано из животных. У сорок соотношение массы тела и мозга такое же, как у шимпанзе. А я вам, ребят, напомню, что есть карликовый шимпанзе, да, бонобо. Так вот, его геном на 98,8% совпадает с человеческим. Представляете совпадение? 98, почти 99%. Так вот, у сороки у нее соотношение мозга и тела такое же, как у бонобо, как у карликового шимпанзе. А сторожем леса называют сороку, вот мобинг, да, она начинает трещать сразу, как кого-то увидит. Ну, конечно, она это делает не из альтруизма, не для того, чтобы помочь лесным жителям, а для того, чтобы предупредить своих сорочат. Сороки, они живут парами, но они очень часто собираются в стаи. Особенно молодые сороки, вот слетки. Я видел такие стаи, там по 50-60 клювов собираются. Вот у нас рядом с дачей. Каждую осень они прям собираются, такие вот молодежь. И вот там у них уже достаточно интересное стайное поведение можно наблюдать. Поэтому, конечно же, они это делают для себя, а не для кого-то. Но если сорока заметила хищника, конечно, она подаст голос, и все обитатели леса прекрасно знают этот стрекот тревоги. Значит, еще смотрите, какая интересная штука. Вот давайте следующую посмотрим фоточку. Александр, промотайте немножко вперед. Там будет гнездо сороки. Ребят, кто-нибудь из вас видел гнездо? Это вскрытое гнездо. Давайте дальше посмотрим. Лоточек, видите? Это очень сложное. Из всех врановых это очень сложное сооружение. Во-первых, гнездо сороки всегда с крышей. Ну, почти всегда. Вход всегда с южной стороны. Ну, видимо, чтобы больше солнца. Но радуются они, когда солнышко попадает в гнездо, да? В гнездовую камеру. Лоток они делают из глины. То есть, вот этот пол в этом гнезде глиняный. Очень крепкая конструкция. Вот кажется хаотично, да? На самом деле там все так хитро сплетено, что никогда ни один ветер, ни одна буря это гнездо не развалит. Но самое интересное, ребят, пара строит несколько гнезд рядышком. 3, 4, 5, до 10 гнезд может построить пара. Знаете почему? Как вы думаете? Ну, кто самый умный? Кто умнее, чем сорока, и сразу поймет почему? Как вы думаете, а, ребят, зачем? Она живет в одном гнезде. Каждый год она его ремонтирует, живет в одном. А для чего ей рядом нужны? Нет, ребят, чтобы детей отселить? Нет, ребят, это у нас, у людей. Надо купить квартиру для своих детей, вырастут, женятся. Нет, ребят, все гораздо проще и интереснее. Для того, чтобы сбить с толку хищника. Хищник пока начнет изучать, где вот, в каком, ой, здесь ничего нет, а вон еще гнездо, и здесь ни яиц, ни птенчиков. А в это время его засекут родители, поднимут крик, прилетят другие сороки, и, может быть, вместе мы этого хищника отгоним. Вот в чем дело, ребят. Ребят, с сороками связано заблуждение, что они воруют, сорока-воровка, да, как у нас говорят, сорока-воровка, ничего она не воровка. Эксперименты какие только не делали, и всякие давали им сережки, кольца, фольгу, абсолютно они к этому равнодушны, никогда не находили у них в гнездах ни вилки, ни столовое фамильное серебро, ни фамильные бриллианты, это все, ребята, и вот, ребят, я вас обману, это сороком митрополит Алексей в 14 веке запретил. Да, вот память, ребята, вот когда доживете до моих седин, у вас тоже, вот сейчас посмотрел на сороку и вспомнил, да, это в 14 веке митрополит Алексей, митрополит московский, запретил сорокам приближаться к Москве, чтобы считал их нечистью, воровками, и вот, но с другой стороны, ребят, тут тоже такой интересный момент, сороки, как в тропиках иногда видели, как они подлетали к скотине и выклевывали у них клещей. То есть пасется какая-нибудь там корова, на ней клещ сидит. Вот это вот только. Вот сорока подлетает, и этого клеща избавляет корову или кого-то от этого клеща. Прямо как вот в Африке видели, да? Там этим скворцы, майны занимаются очень часто. Давайте дальше прокрутим. А вот, это мне просто очень нравится такая китайская живопись. Давайте след вот сороченок, видите, маленькие. Прокрутим дальше. Следующий. А вот это как раз голубая сорока. Голубая сорока – это вот то, что вот я вам рассказывал, которое водится у нас на Дальнем Востоке, вот, на Западной Европе, Испания, Португалия. Вот там она водится. Самый-самый запад Европы – Испания, Португалия. И самый восток Азии. Удивительно. Ареал разорванный. Если узнаете почему, расскажите мне обязательно. Ладно? Давайте дальше посмотрим. Дальше у нас… Ой. Опять 2 часа получается. Никак у меня меньше 2 часов не выходит. Так хочется все вам рассказать, все, что знаю. Ну, не все, конечно, но хоть что-то. Вот, голубые сороки, видите, сидят на сосне, кормят своих малышей. А следующее покажите нам, Александр. Вот, а вот это вот, знаете кто, ребят, узнали, да? Галка корвус монодула, по-моему. Сейчас уже не помню. Значит, у нее тоже очень широкий ареал у галки, западная Евразия, северная Африка, очень широкий ареал. Вот галки, они очень компанейские такие ребята, так же, как и грачи, любят очень смешиваться с грачами и с воронами, образовывать такие совместные смешанные стаи. Но знаете, что интересно, ребят? Галок раньше в Москве, например, вообще в городах было очень много, это был синантропный вид. Почему? По 2 причинам. Потому что, во-первых, был гужевой транспорт, да, лошадки. А лошадок кормили чем, ребята? Нет, не только сеном, а чем еще? Овсом, правильно. Овес они съедали, и тут же они что делали? Ну, не тут же, овес проходил по их желудочно-кишечному тракту и выходил в виде конского навоза, непереваренный овес. И поэтому авиафауна, мы уже знаем, надо говорить не орнитофауна, а авиафауна. Там в 19 веке в Москве была несколько иная. Было очень много галок, которые расклевывали вот эти какашки конские. Было очень много чижиков, было очень много овсянок. И плюс ко всему в Москве было очень много церквей со звонницами. Вот Петр Паламарчук, он даже книжку такую написал, 40 сороков. Умножьте 40 на 40, сколько получится? Вот. Это вот столько было церквей в Москве. Особенно купцы любили строить церкви, чтобы... у боженьки как-то свои грехи отмолить. Вот. Потом эти церкви порушили, а церкви нужны были галкам для того, чтобы там гнездиться, потому что галки гнездятся в нишах. Ну, и реже в дуплах, где столько дупел-то найдешь, причем галка птичка-то большая, она хоть почти самая маленькая, как и кедровка, наверное, из врановых, но тем не менее, поэтому, а вот там они, на этих колокольнях они гнездились колониями. И вот сейчас, конечно, они из городов ушли, галки. Только вот, знаете, в таких вот небольших городочках их можно встречать, по-прежнему они вьются около колоколен церковных. Кстати, по-чешски галка, знаете, как будет? Кавка. В Чехии, ну, когда она еще была в Австро-Венгерской империи, там жил такой Франц Кафка, писатель, в еврейском квартале, он в Праге жил. Так что Франц Кафка, по-чешски это Франц Галка. Вот. Очень похоже на это, ну, есть там всякие подвиды, вот даурская галка у нас на Дальнем Востоке очень похожа. Я, например, не отличу, если мне не скажут, что вот это даурская галка. Еще такой интересный момент. Галки могут следить взглядом за человеком. То есть не следить взглядом, понимать взгляд. То есть вот дрессировщики иногда взглядом показывают птице, вот возьми вот это, и взглядом показывают. И она читает глазами, куда глаза в какую сторону показывают, и берет именно то, куда вот дрессировщик глазами показал. Они прекрасно дрессируются, но как все врановые, если это птенец. Помните, галчонок Простоквашино, здесь вот Успенский как раз попал в точку. Здесь все правильно. Но, ребята, есть еще отдельный род альпийских. Вот давайте дальше прокрутим. Дело в том, что альпийская галка, которую называют, вот видите, она, кстати, они выдирают у овец, шерсть очень любят подлететь, чтобы для гнезда шерсть нужна, вот они к овечке подлетают, шлеп у нее, дернули, овцы в это время линяют, так что весной овце-то это не больно, вот, умные птицы, сообразительные. Следующую покажите картиночку. Мы уже скоро заканчиваем, ребят. Если кого-то там зовут уроки делать, следующую картинку, это вот малыши. Слушайте, а это, по-моему, это не галки. Это у меня туда попали как-то ласточки, не знаю как. Прокрутим. О, надо же, или нет. Вот это, кстати, басня Эзопа про ворону в павлиньих перьях. Вот у Эзопа на самом деле была галка. Это вот старая картинка. Здесь галку нарисовали. Это, кстати, о баснях. Я просто вспомнил. Дальше давайте покажем следующую картиночку. Ага. Вот. Это альпийская галка. Совсем не похоже, да? Это вот тот самый случай, когда рогатый ворон, он не ворон, а альпийская галка. Ну, рогатый ворон, он даже к врановым не относится. А альпийская галка – это отдельный род. И у них тоненький клюв, они живут высоко в горах, кстати, они даже на вершине, почти до вершины Эвереста доходят, Джомолунгмы. А там все-таки на высоте 7-8 тысяч, там, а то, может быть, и выше. И официально они считаются самыми высокогорными позвоночными существами. Ну, те, кто живет, понимаешь? То есть они уже в невальном поясе живут, там, где вечные снега, и могут там пребывать долгое время. Потому что некоторые птицы, такие как гуси, например, да, они пролетают над самой высокой горой в мире. То есть они поднимаются на эту колоссальную высоту, пролетают, но они там не живут. Там же разреженный воздух, там все совершенно по-другому. А вот альпийские галки, они туда поднимаются на умопомрачительные высоты. И в Альпах они живут, и на Кавказе, по-моему, у нас тоже живут сейчас. Вот понимаете, тоже их очень легко спутать с клушицами. Вот следующую покажите фотографию. Есть еще одна такая горная птица, называется клушица, тоже врановые. Покажите, если у нее тоже тоненький клювик, и он смотрит вниз. Но вот у галки, посмотрите, видите? Вот. Дело в том, что у клушицы, она тоже относится к роду альпийских галок. То есть клушица, она ближайший родственник. У клушицы у нее красный клюв и красные лапки. А у галки у нее лапки красные, а клюв желтый. А так они очень похожи. Ну, давайте дальше. Дальше прокрутим. Это клушицы у нас будут. Тоже они высоко в горы поднимаются. Вот она, клушица. Ну и у нас осталось грачик и дровка. Мы сейчас быстро их проскачем. Я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте. Оп. Следующее покажите нам, Александр. Вот, грачи. Грача кто же не узнает. Белоклювы их называют, грачи, да? Вот, кстати, грача очень хорошо видно. Видите, у него силуэт совершенно другой. У него крутой лоб. У него даже вот сам силуэт у него узнаваемый такой. Вот если вам силуэт грача вы сфотографируете взглядом, вы его обязательно узнаете. Но вот тут, ребята, мы возвращаемся к тому, с чего я начал. Помните, я вам рассказывал, как я на станции Кратова, или отдых, сейчас уже не помню, ну вот то ли Кратова, то ли отдых, я увидел в 85-м году, в 1985 году я увидел черных ворон. И позвонил профессору Константину. Помните? Помните. Так вот, почему у грача белый клюв, голое лицо, как говорят? Знаете, грач, где он живет? Правильно, в полях. Видели, как они за тракторами ходят? И они постоянно в земле ковыряются. И они постоянно вот этот нос туда суют и вытаскивают. Ну, у них здесь еще вибрисы есть такие чувствительные, да? Но нос они туда-сюда, туда-сюда, туда-туда. И нос у них поэтому лысеет. Мало того, он становится белым. Он вытирается у них здесь все и становится белый. Поэтому белый нос – это верный признак того, что грач уже в возрасте, он взрослый. Покажите нам следующую картиночку. Покажите, Александр. Еще следующую. Кстати, грачи, они даже, у них рефлекс – это вот грачиное гнездо. Ну, вот грачонок, смотрите, какой симпатец маленький. Видите, у него нос пока еще не белый. Грачи, они слетаются даже на шум трактора. То То есть у них уже в рефлексе, когда они слышат шум трактора, у них слух хороший, и сразу все грачи слетаются. И они идут по пашне, и они вытаскивают оттуда паразитов, их личинки. Они огромное дело делают. Потому что если бы не грачи, всходов было бы меньше, там бы было бы много паразитов. Вот сейчас чайки также ходят за тракторами, как грачи. Грач, кстати, перелетная птица, и он единственная, наверное, врановая птица, которая покрывает такие огромные расстояния. Ну, сейчас некоторые популяции грачей остаются зимовать, но зимы-то какие стали сиротские. Это раньше морозы, солнце, день чудесный, я помню, маленький был. Так хоккей мы играли, ну, наверное, с ноября по март включительно. В каждом дворе в Москве заливали хоккейные коробки, играли в хоккей зимой на лыжах все время. Сейчас, конечно, зимы не такие, поэтому грачи стали меньше улетать. Но те грачи, которые вот улетали далеко, они улетали и в Индию, и в Африку, представляете, покрывали тысячи километров. Больше никто мигрирует врановые. То есть они могут холодную зиму отмигрировать южнее, потом вернуться назад. Такие недалекие миграции. И я помню, читал такие вот исследования, как, например, в пустынях, да, в Сахаре, оазис, пальмы. И там собирались эти огромные стаи грачей, усталых грачей, которые еле долетели до этого оазиса, на пальмах ночевали, потом улетали, и на земле оставались сотни трупов грачей, которые уже не могли лететь дальше, умирали обессиленные от обезвоживания организма. Но, тем не менее, они каждый год проделывали этот огромный путь и возвращались к себе. Саврасова, помните? Грачи прилетели, картину, да? Вот. Ну, давайте дальше посмотрим следующую картиночку. Кстати, они тоже качаются. Вот. А вот теперь, ребят, вот он, молодой грач. Видите? И когда я позвонил профессору Константинову, Владимиру Михайловичу Константинову, и сказал: «Владимир Михайлович, я видел на железнодорожных путях черных ворон», он рассмеялся и сказал: «Александр, это молодые грачи». Дело было в это же время, осенью, ну, чуть пораньше, наверное, в октябре. Да, наверное, в конце сентября, в начале октября. И он рассмеялся и сказал: «Молодого грача вы от черной вороны не отличите». И даже, видите, силуэт у него немножко другой. Потом он заматереет, потом у него клюв станет белым, и будет ясно, что это грач. Вот так раскрылась тайна черной вороны на Казанской железной дороге. К сожалению, сенсация не удалась. Мне было безумно обидно. Но давайте дальше прокрутим грача. Последний у нас фигурант нашего вранового дела — кедровка. Наверное, он самый маленький. Кедровки, они, их еще называют ореховки. Они как раз распространители кедровых орешков. Ребята, мы с вами говорили, вот если взрослые скажут: «Кедр, кедр, кедровые орешки», вы их поправьте. Скажите: «Папа, мама, это не кедр, это сосна. Пинус сибирика, сосна сибирская. Настоящие кедры – это Ливан, это Китай, кедры у нас не растут». Почему сосна названа кедром? Ребят, я вам потом расскажу, это отдельная история, очень интересная. Это надо такой экскурс в историю совершать. Ну, вот, собственно говоря, кедровка, она прячет огромное количество. 70 тысяч орешков кедровых она может заготовить за сезон. То есть такой автомат по сбору. И там, где появились кедровки, в этом лесу печальные белки уходят искать лучшие доли. Потому что белочки понимают: все, нам теперь ничего не достанется. Вот. Ну, вот так, кедровый стланник они тоже очень любят. Ну, а вообще они живут... Нет, ребят, они не только орехи, они как все врановые, что угодно. Чужое гнездо расклюют, птенчика схватят, ящерица задевалась, ящерицу сожрут. Кстати, кедровки в Москве есть. В Тропаревском парке, вот мой друг Олег Шумаков их регулярно наблюдает. Я в Москве не видел кедровок, но мне много говорили, что они есть. Владимир Горячев, вот чьи фотографии я вам показывал, орнитолог, тоже их снимал и наблюдал в Москве. Мне вот не повезло. Ну, вот, собственно говоря, все. Давайте до конца проедем, что там остались у нас, может быть, последняя фотография, да? Вот она. Видите, с шишечкой, с маленькой. Все, ребят, если есть вопросы, ну, давайте. Мы уже ровно 2 часа. Видите, у нас получилось... Ох, ужасно. Никогда у меня почему-то не получается, короче. Ребята, видели, как у меня Ухарис зацвел? Видите, амазонская лилия, Ухарис пахнет. Но, к сожалению, в этом году он как-то слабо очень. Обычно у него стрелок 5-6 бывает. А в этом году он как-то у нас слабенько. Не очень порадовал. Вот очень хорошее растение, очень всем рекомендую. И пахнет замечательно. Так. Почему воронов причисляли всегда к ведьмам или колдунам в средние века? Вроде как, если ведьма, то обязательно с вороном, или это все Голливуд постарался? Ну, ребят, Голливуд, конечно, старается тоже. Ребят, это как раз понятно. Потому что вороны, они падальщики. Вороны, они черные, они темные, они предвещают... Как, кстати, вы знаете, что это очень древняя пословица «Ворон ворону глаз не выклюет» – это еще римская пословица, такая литерация. Вот. Это все понятно. Ворон – это очень много было войн тогда. Помните Васнецова картина, когда после боя в Третьяковской галерее, это огромная картина Васнецова, там лежит Витязь убитый после сечи ратной и... Конечно же, воронье там, пирует воронье. Воронье пирует всегда, а войн было очень много, набегов было очень много, разбоя было очень много. Мало того, в древние времена очень часто вешали, казнили, и вот на виселицах эти трупы висели сутками в назидание всем остальным. Это были страшные времена, ребят, когда жизнь человеческая ничего не стоила. И, конечно, там тоже крутилось воронье. И поэтому у всех народов считалось, что ворон – это предвестник смерти. А предвестник смерти нехорошо. И, кстати, с ведьмами там такая история-то, ребят, на самом деле достаточно темная. Ну, может быть, даже как-нибудь вот в Вархе, в ночном я вам подготовлю про инквизицию вашим родителям. Там на самом деле очень много сгущает краски с этими с охотами на ведьм. Масштабы были совсем не такие. И все эти книжки «Ведьмин молот» и так далее, никто их не читал из тех, кто на них ссылается. Там все не так было просто. Там были очень интересные Ладно, отвлеклись. Все, давайте следующим. Ну, Голливуд порос. А как? А про чаек подробная лекция будет? Про чаек? Да вы знаете, в чем дело? Про чаек можно сделать подробную лекцию, потому что у чаек есть смешанные колонии тоже, там у них очень интересные распределения ролей. Давайте просто про одних чаек будет не очень интересно. А мы можем чаек с чем-то объединить. Хорошо? И там и про крачек, и про хохотунов, и про других чаек, там озерных, серебристых, розовых, редчайших. Поговорим. Да, хорошо, давайте. Я буду вам чаек, давайте так сделаем. Я вам чаек буду вставлять в разные разговоры о птицах. Почему вороны пытаются маленьких собак хватать за хвостик? Не только за... Знаете, вот у меня собака Луша была, Миттельшнауцер, когда мы на Арбате жили. И была ворона во дворе. И она вот, она просто вот... Она такое удовольствие получала. Когда мы выходили гулять, она... А Миттельшнауцер и моя Луша, к сожалению, они страшно брехливые. Вот. И вот ворона подлетала, садилась рядышком. И Луша сразу... И вот она садилась, слушала, глазки закрыты, так ей нравилось. Я говорю, Луша, пойдем отсюда, уходим, сколько можно? Перейдем, а ворона подлетит на ближайшее дерево поближе опять. И Луша опять. И вот так ей это нравилось, что она ее доводит. Вороны игривые, вороны шаловливые, они не только собакам, они их кошек за хвост могут дергать. Они точно так же отвлекают собак, которые на цепи в будках для того, чтобы поживиться из их миски. То есть, и не только маленьких они хватают за хвост. То есть, надо каждый случай отдельно рассматривать, что ворона хочет. Либо ей просто скучно, она развлекается таким образом. Либо вот кто-то из исследователей, кстати, между прочим, это профессор Зорина на кого-то сослалась, по-моему, как-то я помню, из исследователей, из зарубежных, светил этологии. И эта светила этологии сказала потрясающую фразу. Вот нам кажется, что это только вот мы, люди, такие, что вот у нас все есть, а у животных этого нету. А вот любое наше качество, если не в развитом виде, но в каком-то зачатке, у животных тоже есть. Зачатки искусства есть. Альтруизм, вот эта помощь бескорыстная ближнему есть. Все это есть у животных, понимаете, ребят, они такие же, как мы. Они болеют теми же самыми болезнями, что и мы. У них тот же самый сахарный диабет, тот же самый рак, тот же самый ринит, там у змеи ринит, насморк у змеи, запросто. Так что, ребят, не забывайте, что мы с вами тоже все-таки Homo sapiens, класс млекопитающих. Давайте следующий. Угу. У меня за окном уже второе поколение картавых ворон, да, появилось. Московские кричат кар, зеленые кричат, залетные кричат кра. А картавость откуда берется? Ну, откуда она у людей берется? Ну, вот, например, если вы приедете в Израиль, да, то все дети, которые вот в наших эмигрантских семьях родились, да, которые дома говорят по-русски, а в школе везде на иврите, то говорить они будут вот так. Они будут картавить. Картавить они будут по одной простой причине, потому что у них родной язык иврит, а там «р» вот именно такое. Вот, то есть, понимаете, у каждой... Может быть, я к этому не прислушивался, но, может быть, у этих ворон вот тот самый другой диалект. Очень интересное наблюдение, спасибо. Вот при случае обязательно спрошу у орнитологов. Так. А почему в латинском названии ворона целых два слова ворона? А, ну, это чтобы их развести с черными воронами. Корвус, короны, да? Ну, чтобы... Ну, вот систематики так делают. То есть, они то черную ворону, то в отдельный вид, то в подвид, то в вид, то в подвид. И чтобы не путаться, одна вот так, другая так. Это же я вам говорю, систематики, они хотят вот всему миру показать, что они не зря получают зарплаты, гранты, не зря хлеб едят, им чем-то надо заниматься, правда? Вот они это все делают. Все, да? Вопросов больше нет сегодня, Александр? А, есть. Эволюционирует ли ворона дальше? Или человек настолько... подавил животных, что этого не будет. Ну как, конечно, эволюция. Да мы все, ребят, да вы чего? Эволюцию. Кто же может остановить эволюцию? Ребята, милые. Эволюционный процесс остановить нельзя, он продолжается. Мало того, очень многие вот эти вещи эволюционного проявления, эволюционного процесса мы с вами видим своими глазами даже. Вот. Даже на памяти одного, двух, трех поколений, ну, ребят, нет, ну, конечно, все это будет дальше эволюционировать. И мы с вами тоже эволюционируем. Вот есть всякие футурологи, почитайте всякие статьи, они нам рассказывают, каким будет человек через миллион лет. Да? У него будет вот такая голова, а тельца у него не будет, потому что он будет на этих самокатиках ездить. Вот. Ну, эволюция идет полным ходом. Так. То есть вы хотите сказать, что вороны не примут ручных собратьев? Нет, не примут. Мало того, вот может даже плохо... Самое главное другое, что ручной собрат, он к ним может не потянуться. Потому что он не будет воспринимать ворон как себе подобных. Он же вырос среди людей. Вот в чем дело. Здесь такая вот история. А зеркальный тест проходит? Зеркальный тест проходит или нет? Ну, вот зеркальный тест, то, что я вам сказал, да. То есть, они опознали себя. А, вы имеете в виду право-лево где, да? Да, конечно. Потому что, если ей повесили какую-то вот эту вот бляшечку над ухом, да, то она же прекрасно понимает, что надо не над этим ухом, а на то, которое вот в зеркале отражается. Конечно. Да. Еще есть вопросы? Откуда пошло такое название вида бронзовая ворона? Почему она бронзовая? Потому что она переливается. Вот вороненая сталь, да, говорят, там же переливы такие, там же ведь и синим, и зеленым отсвечивает. А у бронзовой вороны вот такая вот бронза отливает. И потом, друзья мои, я же вам говорил, дяденьки, тетеньки, которые сочиняют названия животным в растении, я не знаю, чем они руководствуются. Да? Иногда они... Ну вот, я не знаю, пеларгония, да, герань, пеларгус, журавлиный нос. Ну, вот этот стручочек, он не так уж на журавлиный нос ты похож. Вот, ну, я не знаю, вот, ну вот как-то они, кошачья лапка. Ну, где они там увидели кошачью лапку в этой травке? Вот, ну вот, придумывают. Бронзовая ворона тут хоть понятно, бронзовый отлив. Бронзовка, жук тоже понятно. Почему больше нету гигантских воронов? Почему ворон больше размером ворона, галок и т.д.? Но потому что эволюционно ворон, да, он, видите, он идет по другому направлению эволюционного. Он больше, он крепче, он больше охотится. Ворон больше охотится на мышей на поле, да, охотится на других птиц. То есть это уже почти хищная такая птица, самодостаточно, он лучше летает. Ну, ребят, ну, не могут же все быть одинаковыми, да? Ну, здесь как раз все абсолютно понятно. Кстати, ребят, если вы заговорили о размерах, да, помните, мы как-то в одной из бесед говорили, что в процессе видообразования, да, вот наблюдаются такие вещи, как, например, островная карликовость. Помните, мы с вами про карликовых слонов говорили, да? То есть, если на острове популяция крупных животных, она мельчает. А иногда бывает наоборот, островной гигантизм. То есть, вот какая-нибудь бабочка на острове, она намного больше, чем популяция материковая, да? И, кстати, не только на острове бывает. Вот я, когда попал служить в 1978 году, меня забрали в армию, я попал служить на Дальний Восток, спас к Дальний. И меня потрясло обилие махаонов. Ну, обычно попила махаон, да, бабочка. И вот эти махаоны на Дальнем Востоке, они в полтора раза больше наших европейских. Вот так. Ну, вот такая вот особенность популяции. Нападения на людей с летальным исходом были ли? Не знаю. История об этом умалчивает. Я надеюсь, что не было нападения на людей с летальным исходом. Надеюсь, что не было. Еще есть вопросы? Так, друзья мои, что я хочу сказать. Вот по многочисленным просьбам родителей мы вот сейчас с руководством Архе посоветовались. Александр, вот вам мы еще не сказали, с Алексеем мы говорили. У нас есть такое предложение выходить по воскресеньям. Александр, вам как, если по воскресеньям часа в 4 нормально будет?
1: Да, нормально.
0: Нормально, да? Ну, отлично. Друзья мои, еще раз хочу напомнить, что я отсматриваю, ну, на протяжении недели каждый наш эфир. Я смотрю то, что вывесили в Ютьюбе, потому что там бывает очень много интересных комментариев. Во-первых, меня иногда исправляют, как у любого человека бывают косячки, что-то напутал, что-то там где-то ошибся, это у всех бывает. И я очень благодарен тем, кто вот эти косячки находит, и я их потом обязательно обнародую. Вот. А еще больше я благодарен тем, кто это делает в дружелюбной форме. Вот этим просто огромное спасибо. Получается, эти птицы интеллектальнее собак и кошек. И основного большинства мы молодцы вы мои. Ребята, как вы классно все-таки вот, формулируете свою мысль. Да, интеллектуальнее собак и кошек. Получается, что так, да. Потому что, ну, понимаете, ребят, значит, здесь еще вот какая история. Дело в том, что сравнивать животных, их интеллект, можно только по совокупности способностей. То есть никогда нельзя сказать, что там, я не знаю, бультерьеры тупые, а там, я не знаю, таксы умные, дворняжки умные. Хотя это один и тот же вид, там, canis familiaris, да? Нет, понимаете, вот умнее, глупее. Что значит умнее, глупее? Люди тоже разные. Вот иногда смотришь на человека, думаешь, господи, да он дурак, он тупой такой, все. А этот дурак с собой садится в шахматы играть и обставляет тебя так на уровне гроссмейстера. Потому что, ребята, у всех мозги развиты по-разному, у всех разные способности. Вот то же самое у животных. Нельзя сказать, что вороны умнее там, собак, а дельфины умнее ворон. Тесты, с которыми вороны справляются, да, они очень многих собак, наверное, всех, ставят в тупик. Кошки со многими тестами на экстраполяцию не справляются. Вот я недавно показывал вам, она сейчас сидит, ее моя кошка хочет ее растерзать. Подобрали мы на дороге кошку сбитую в луже крови. Потому что почему кошки очень часто попадают под машины? Потому что кошка ночью, она видит эти огни, она не может просчитать, вот успеет она перебежать, не успеет, вот это экстраполировать ситуацию. И она не понимает, что вот эти вот огни, за этими огнями стоит еще машина. То есть кошка при всем своем уме и сообразительности, она хочет проскочить, подскочить. Понимаете? Так устроены мозги. Попугай, ну, глупее он ворона или нет? Не знаю. Попугаи говорят очень связано, говорят по делу. Если попугай говорит, Кеша хочет кушать, он действительно хочет кушать. Вот. Но при этом попугаи в зеркале себя не видят. Они видят другого попугая. Вот вороны видят. Кто из них умнее? Ну, нельзя сказать. Просто, понимаете, это разные. Не надо так сравнивать. Просто, понимаете, это разные. Не надо так сравнивать, что Петя умнее, чем

Он не может размножаться уже больше. А есть иногда гибриды, которые гибридизируют и могут размножаться. Все по-разному происходит. Вот, к сожалению, есть такое дурное направление в зоопарках, и начинают направо-налево скрещивать. Лигров делают, еще кого-то, и вот начинают львов с тиграми смешивать, тигров там еще с кем-то, белых медведей с черным, вот развлекаются люди, зачем это делают, я не знаю. Вот, ну, вот есть такое идиотское развлечение. На самом деле в природе есть очень четкие механизмы, вот соловьи разных видов, которые, у которых ареал соприкасается, они по песне разные. Чтобы самка не полетела на чужую песню чужого вида, а полетела на своему. То есть есть очень много механизмов, которые вот как раз стоят на пути скрещивания межвидового. Я видел вирусное видео про сороку. Скажите, сороки имеют более высокий IQ по сравнению с воронами? Ребят, ну не знаю. Вот понимаете, опять же, вот я вас очень прошу, пожалуйста, никогда так не сравнивайте. Кто умнее, ворон или ворона? Кто умнее, сорока или ворона? Они все умные, но по-разному. Понимаете? А потом, вот поймите, опять же, вот идет, там есть свои интеллектуалы. Вот из 20 ворон в эксперименте, там одна гениальная, три выдающиеся. А они же как люди, точно так же. Как вывести ворона-голубей со своего района? А зачем их выводить? Как вывести ворона-голубей со своего района? А зачем вы хотите вывести ворона-голубей со своего района? А вы хотите, чтобы вот в других районах, пускай они там гадят, каркают, а в нашем не будет? Не знаю. Я вам не буду отвечать на этот вопрос. Скворцы же тусуются с воронами, галками и грачами. Они не врановые? Нет, ребята, скворцы не врановые. С воронами они не тусуются, они с галками образуют смешанные стаи, скворцы. Ну, просто рядом. Ребят, скворцы, там вот какая история. Тусуются-то они только во второй половине лета и даже осенью. Потому что весной скворцы сидят в скворечниках, в дуплах, они дуплогнездники, и выкармливают своих детенышей. Они делают одну кладку. Потом в июне детеныши встают на крыло, и они улетают. А вот тусовки, как вы изволили выразиться, это предполетные скопления. Вот когда осенью идешь, я просто знаю даже эти места, вот около Савеловского вокзала, например. Я с работы иду, с радио когда. Осенью. Там все в скворцах, прямо вот гирляндами. У них там предполетные тусовки, как вы говорите, скопления. Они там собираются с молодежью и потом уходят на юг. А вот в таких вот предполетных скоплениях они часто собираются на полях, где осталось зерно. Вот там они, да, образуют смешанные стаи с врановыми, с галками, с теми же, с воронами. Зачем вороны выклевали глаза живым? Я не спрашивал, я не видел ворона, который выклевывает глаза животным и людям, и никогда его не спрашивал, зачем ты это сделал. Вот. Ну, вороны, падальщики, они живым как-то глаза не выклевывают, а они падальщики. Но это тоже понятно почему, потому что ворон будет ждать, когда придет большое животное и раздерет шкуру. Он даже своим мощным клювом может и не продолбить эту шкуру, чтобы добраться до мяса. Вот. А глаза, они доступны. Скорее всего, поэтому. Ребят, вот я сейчас включил мозги, да? И я вам выдвинул версию. Вот вы точно так же могли включить свои мозги и сами ответить на этот вопрос. То есть, если у вас возникает какой-то вопрос, вы должны построить логический силлогизм. Вот помните про формальную логику я вам говорил? Вот раньше формальную логику даже в гимназиях проходили, и люди поэтому были умные, могли логически мыслить. Так, насколько врановые привязаны к месту обитания? По-разному, разные врановые по-разному, как правило, оседлые, совершают некоторые врановые кочевки, откочевывают, ну, те же сойки, например, если будет минус 30, они откочуют куда-то поюжнее. Вот, это еще одна лекция, если я вам буду по каждому виду кочевые маршруты. Вот. Но вообще привязаны. Может, вы имели в виду, что врановые в чем-то умнее собак, может, но собаки, в общем, превосходят ворона по уму. Да нет, ребята, дорогие, я не имел это в виду. Понимаете, собаки тоже умные, и вороны умные. И, может быть, в чем-то вороны, может быть, они про себя стихи сочиняют, а собаки это не могут делать. Ну, откуда же я знаю?
Просто мы с вами любим собак и хотим, чтобы они были самые умные. И мы очень часто этих собак наделяем своими человеческими.

0: мозгами и качествами, да? И вместо того, чтобы наблюдать собаку и попытаться влезть в ее шкуру и ее глазами оценить ситуацию, вот что самое важное, да? Изучить эту собаку. Мы делаем нам проще, мы себя переносим на ее место, и вот я бы на ее месте подумал бы, что Петь плохой, а Маша хороший. Нет. Некорректная постановка вопроса. Чем кормить сейчас птиц? Ну, смотря каких птиц. Я сейчас, знаете что, ребят, я нашел у нас на даче магазин, где продают всякие зерносмеси для кур, и, наконец, я нашел где дешевые семечки. Потому что дорогие семечки покупать я устал. Вообще, подсолнечные семечки подсолнух, они едят за милую душу все. И синички, и поползни, и снегири, и даже сверистели вот у меня сегодня прилетали. Крошки хлебные. Но я вам советую вот что. Если хлебные крошки, черствый хлеб, вы потрите на терке и помешайте с маслом, с растительным. Ну, с подсолнечным, да, или с оливковым, чтобы не замерзали. Тоже они большое спасибо скажут. Сало. Синички обожаю, только не соленое. Ни в коем случае не соленое сало. Ну, вот чем птичек кормить. Все, да, Александр?
1: Да.
0: Отлично. Ребята, всех люблю, всех целую. До скорой встречи в эфире. Надеюсь, что выйдем в воскресенье, как договорились. Если что-то упустили, пишите в комментариях. Это видео сейчас уже будет на YouTube. Всего доброго. Александр, спасибо большое.
1: Вам спасибо.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Существуют сенсоры, измеряющие магнитное поле. Эти сенсоры называются магнитометры. Какие вообще существуют магнитометры? Магнитометры существуют разных типов. Самые распространенные, только мне известны, например, штук 11. Например, анизотропный магниторезистивный датчик. То есть, в принципе, магниторезистивные магнитометры способны измерять магнитное поле по изменению сопротивления материала. То есть, есть какой-то материал, и, соответственно, в зависимости от того, в каком он магнитном поле, будет меняться сопротивление. Ну, оно примерно понятно из названия. Они имеют малую чувствительность, но они имеют малые размеры. И, соответственно, области их применения, как правило, достаточно широкие. То есть это маленькие-маленькие платки, они могут быть уже миллиметровых или сантиметровых размеров. Они у нас находятся, ну, как правило, даже вот в любом телефоне, сейчас в современном смартфоне, имеется приложение «Компас». Как оно определяет магнитное поле? Там есть уже какой-то определенный датчик, такой простенький магнитный датчик, который определяет направление магнитного поля и может сказать, вот, соответственно, где находится северный полюс. Вот, и который может задать уже направление. Соответственно, такие магнитометры, магниторезистивные, могут использоваться в автомобилестроении, в бытовой технике, даже в каких-то посудомойках, стиральных машинах используются такие типы магнитометров. Более сложные магнитометры. Например, я знаю про так называемые микромеханические датчики силы Лоренца или ксилофонные магнитометры, которые являются частным случаем. Это датчики, у которых имеется форма ксилофонного резонатора. То есть все знают, что такое ксилофон. То есть это, да, музыкальный инструмент. Вот. Он резонирует на определенных частотах. Данные ксилофонные магнитометры, они имеют, соответственно, форму ксилофонных резонаторов. В зависимости от магнитных полей, которые оказывают влияние на этот ксилофонный магнитометр, меняется сила Лоренца. Изменяется сила Лоренца, которая зависит от магнитных полей. И меняется амплитуда непосредственно частоты, на которой резонируют эти ксилофонные магнитометры. Соответственно, данный тип магнитометров, он очень прост в каком-то смысле в изготовлении, разумеется, относительно прост в изготовлении. Он чувствителен к вибрациям, и данный тип магнитометров используется, как правило, для измерения магнитных полей космоса, планет, то есть их отправляют в космос. Существуют магнитоиндуктивные датчики, существуют феррозондовые датчики, у них физика уже более сложная, так сказать. Но, соответственно, каждый тип магнитометра работает на своем физическом принципе и работает в своей области. То есть у него есть у каждого магнитометра своя область применения. До недавнего времени самыми высокими по чувствительности магнитометрами являлись так называемые сквиды. Это так называемый сверхпроводящий квантовый интерферационный девайс. Данные сквид-магнитометры, или просто сквид, что более корректно, работают по принципу измерения токов, так называемых токов Джозефсона, в контуре полупроводника, работающего при криогенных температурах. То есть это сверхпроводники. И области применения магнитометров, в принципе, на самом деле очень большие. То есть, если задуматься над тем, что мы, в принципе, можем измерять магнитные поля на заводах, чтобы, соответственно, промерять какие-то определенные характеристики материалов, используются в поиске полезных ископаемых, используются в принципе, в навигации, то есть измерение магнитных полей может дать нам полную карту магнитных полей нашей планеты, по которой можно, соответственно, ориентироваться в пространстве. Вот парочка статей, в одной из которых слева моделировались магнитные поля планеты и насколько на самом деле они могут быть сложные даже по высоте, насколько они могут иметь сложную структуру. А на другой же картинке справа показаны магнитные поля Атлантики, и что в целом это может иметь какие-то перспективы, то есть измерять магнитные поля и уже по ним ориентироваться. Помимо того, что вообще есть фундаментальные исследования магнитных полей, то есть даже в разработке атомных часов или каких-то фундаментальных исследований требуется измерение магнитных полей. Вот, чтобы, как правило, на самом деле избавиться от этих величин, ну, чаще всего, но иногда и для того, чтобы, наоборот, создать определенную точность измерений. Вот. Существует еще область применения медицины. Сквит-магнитометры чаще всего используются в этой области. Многим из слушателей, и вам в том числе, соответственно, наверное, знакомы так называемые аппараты МРТ. Это огромное-огромное устройство. Ну, соответственно, можно было увидеть его в сериале там, «Клиника», в «Докторе Хаусе». Были даже целые серии, посвященные этому прибору. Это большое-большое устройство. Оно работает уже в изначально экранированной комнате. То есть это комната специальная, которая блокирует, ну, как бы минимизирует, уменьшает внешние все магнитные поля Земли, которые составляют порядка полугаусса в среднем на планете. И данные сквиды, они многим уже знакомы, то есть многие уже видели их в исследованиях магнитоэнцефалографии, магнитокардиографии. Это очень большие устройства. Они занимают, по сути, уже половину комнаты. Они могут занять половину комнаты. Они весят тонны и стоят, соответственно, десятки миллионов. Оптические магнитометры в теории могут иметь размеры порядка, ну, на уровне, не знаю, десятков кубических сантиметров. То есть один конкретно оптический магнитометр. Вот. То есть его физический блок на самом деле имеет достаточно малые размеры. И перспективы у такого типа магнитометров достаточно большие. Существуют научные статьи, которые уже используют оптические магнитометры для исследований в магнитоэнцефалографии. На данном слайде, соответственно, видно шлем, распечатанный на 3D принтере, который содержит в себе массив из оптических магнитометров. Видно, что шлем надели на ребенка и измеряют магнитные поля, создаваемые мозгом. Вот слева можно увидеть непосредственно сигналы мозга. Вот. Оптические магнитометры показали достаточно хорошую характеристику. На этой картинке показано сравнение, то есть это научная статья, в которой происходит сравнение сквидов с оптическими магнитометрами, и видно в левой части картинки, что сквид имеет достаточно большие размеры, на самом деле он там имеет порядка четверть тонны веса, это достаточно большое устройство, и вот женщина сидит, и по сути устройство гораздо больше нее. В правой части можно увидеть, как та же самая женщина сидит с шлемом, тоже напечатанном на 3D принтере, в который установлена тоже куча магнитометров. И можно увидеть, соответственно, насколько отличаются размеры данных устройств. Но при сравнении, в той же самой статье происходит сравнение, при сравнении сигналов можно увидеть их практически идентичность. Те же самые сигналы, даже у оптических магнитометров немного более высокого знака. На данной картинке можно увидеть, как оптические магнитометры используются в магнитокардиографии. То есть на одной картинке показано моделирование магнитных полей от сердца, на другой картинке показано уже непосредственно, как это выглядит вживую. То есть, как на человека надели ремни, которые держат оптические магнитометры и измеряют сигналы от сердца. И данные типы магнитометров чаще всего, они могут работать на достаточно больших частотах, но приходится жертвовать тем, что они должны работать тогда в экранированной среде. Ханле магнитометры измеряют магнитное поле относительно величины, которая создает специальные катушки. И эти магнитометры, соответственно, измеряют магнитное поле относительно магнитного поля, которое уже откалибровано в этих катушках. Также существует другой тип магнитометров оптических. Так называемые магнитометры Белла-Блума. Магнитометры Белла-Блума работают следующим образом. Представим просто атомы. Атомы находятся в ячейке. Допустим, у нас нет никакого магнитного поля, нет никакого излучения. Атомы хаотично себя там ведут. У них возникают какие-то хаотичные движения, они там летают, сталкиваются между собой. Вот. Просто происходит какое-то их движение. Движение, соответственно, происходит просто потому, что у них есть какая-то температура. Когда излучение проходит через атомы, то определенная величина атомов, магнитозависимая величина атомов, магнитный момент атомов, он как бы выстраивает атомы уже в определенном направлении. То есть как бы излучение поляризует среду. Соответственно, дальше, если у нас возникает какое-то магнитное поле для этих атомов, вокруг этих атомов, то есть атомы попадают в магнитное поле, то магнитный момент атомов начинает прецессировать. Прецессировать значит, многие знают, что такое волчок, многие видели Юлу, то есть это волчок как раз показывает нам пример прецессии. Магнитный момент атомов начинает прецессировать в магнитном поле, постоянном магнитном поле. Если у нас переменное магнитное поле, там, соответственно, прецессия уже очень сложную структуру имеет. Поэтому, если у нас есть постоянное магнитное поле, магнитный момент атомов прецессирует. И дальше, при взаимодействии излучения с веществом, если у нас излучение будет иметь какую-то характеристику Скажем так, в нашем случае, ну, мы чаще всего используем, да и в принципе в исследованиях по Беллу-Блуму мы чаще всего ее используют, амплитудная модуляция излучения. Амплитудная модуляция – это когда у нас есть излучение, нет излучения. И вот можно представить синусоиду, где у нас внизу синусоиды, соответственно, нет сигнала, вверху синусоиды у нас просто большая амплитуда этого самого сигнала. Это как бы пример амплитудной модуляции такой грубой. Когда излучение модулируется на тех же частотах, что и прецессируют наши магнитные моменты атомов, мы можем зарегистрировать изменения, тоже изменения в поглощении среды. Ну, при помощи фотоприемника, соответственно. Такая частота прецессии известна для многих атомов. Частота прецессии называется в данном случае Лорморовской частотой. То есть частота прецессии соответствует Лорморовской частоте для конкретного какого-то атома, для конкретного какого-то магнитного поля. Вот, она рассчитывается. И данный тип магнитометров, он способен работать уже не в экранах, он способен работать просто в каких-то магнитных полях, даже в земных магнитных полях, что создает определенную тоже область применений. Данный тип магнитометров является уже абсолютным магнитометром. То есть он измеряет абсолютное значение магнитного поля. То есть величина магнитного поля, которую он измеряет, она уже основана, она уже как бы вычисляется из физических констант. И она основывается на физических константах, что дает точное значение магнитного поля. Ну, разумеется, с определенной точностью. Стоит отметить, что оптические магнитометры, они работают при комнатных температурах, ну, относительно комнатных температурах, то есть там диапазоны бывают, существуют разные. В нашем институте мы работаем, как правило, с двумя данными типами магнитометров. Мы стараемся понизить температуру относительно известных оптических магнитометров в мире, чтобы, ну, мы ориентируемся, как правило, больше на медицину. И в нашем институте оптические магнитометры, уже которые, установки, с которыми мы работаем, имеют достаточно, ну, на самом деле, рекордные характеристики, определенные характеристики по сравнению с оптическими магнитометрами, используемыми в мире. Представьте, что так называемом мире будущего, в котором оптические магнитометры уже заняли достаточно широкую область и уже заняли свое место. Возможно, они вытеснили сквит-магнитометры, возможно, они просто выбрали свою область. Это, разумеется, до конца нам неизвестно, потому что плохих магнитометров не существует, существуют хорошие магнитометры, просто каждый для своей цели. В этом мире будущего магнитоэнцефалографию или вот применение в медицине можно будет использовать уже не в специальных кабинетах, экранированных, стоящих целое состояние и приборы, в которых занимают огромное-огромное место. В данном мире оптические магнитометры представляют собой, наверное, уже какое-то подобие шлема, или если магнитокардиография, то это какое-то подобие жилета, который, по идее, надевается, и сразу измеряет характеристики сердца, характеристики мозга. И это уже очень мобильное устройство, которое можно будет переносить, и даже, наверное, ну, совсем в идеальном мире можно будет представить, что вот кому-то потребовалась медицинская помощь, или по определенным причинам человек не может приехать в больницу. Ему можно будет просто приехать и привезти все необходимое, надеть на голову шлем, либо просто поместить в какой-то маленький-маленький прибор или специальный костюм, который приведет все данные измерения. И это достаточно высокие перспективы. Это достаточно хорошие перспективы. Данная область широко развивается. Вот. Лазерные технологии достаточно сильно скакнули, достаточно далеко продвинулись за последнее время. Все модернизируется, все улучшается, все миниатюризируется, и рано или поздно мы будем жить в мире, в котором это уже будет возможно.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Не поверите, тема сегодняшнего нашего заседания – зверские технологии. Я когда коллегам рассказывала про тему, они говорят, что зверская технология? Вы озверели, что ли? Дело в том, что очень часто люди заимствуют технологии у природы, в частности, у братьев наших меньших, да и у тех, кого мы так не называем, те же самые насекомые. Да, мы животных называем, млекопитающих, братьями нашими меньшими. Потому что, изучая и пауков, и лягушек, кого только не создавали ученые, и экзоскелеты, и гидравлические насосы. Но давайте обо всем по порядку. В студии «Комсомольской правды» зоолог, популяризатор науки, пресс-секретарь Зоологического музея Московского государственного университета имени Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гамранов. Илья, здравствуйте, добро пожаловать. Я, честно говоря, в предвкушении и, понимаете, как решила последовательно. Ну, первое, что придет на ум любому человеку, это, наверное, художники комиксов, которые взяли Человека-паука, я даже не знаю, Халка они у кого-то заимствовали. Ну, то есть вот эти зверские технологии они привнесли в своих героев. Что первое, о чем можно сказать? Вот, ну, Человек-паук я уже заняла, да?
2: Соответственно, ну, вообще все суперсущества, которых мы знаем, они все созданы по образу и подобию того, что есть в природе. Если мы возьмем каких-нибудь инопланетян из любых фильмов, они будут тоже все срисованы с насекомых. У них есть глаза от насекомых, у них обязательно
1: фасеточные
2: есть
1: еще,
2: да, большие фасеточные глаза, усики, которыми они хорошо все чувствуют. Иногда они чувствуют вкус лапками, как это делают насекомые. То есть, по сути, все супергерои или какие-то неведомые существа, они срисованы с природы и, конечно, с животных.
1: Ну, то есть художников отработали, конечно. И бог с ними. Нас интересует то, что мы, чем мы пользуемся в жизни. Но давайте начнем с не братьев наших меньших, а с тех, кого мы так никогда не называем, а считаем за вредителей. Насекомые, допустим, комары. Комары и их крылья. Я, когда готовилась, я была в шоке. А я, знаете, стреляный воробей. Рассказывайте.
2: Комары, конечно, самые такие крутые насекомые. Мы, конечно, их не любим, потому что они пьют у нас кровь, пьют кровь самки. Самцы питаются нектаром. И, конечно, их движение, это жизнь – это бесконечное движение. Им нужно найти бесконечно жертву. Жертва далеко. Обычно это несколько километров. И жертва, естественно, бегает быстрее, потому что крупный лось, понятно, бежит быстрее, чем маленький комарик небольшого размера. Но если мы будем говорить о реальной скорости, если мы будем говорить об относительной скорости, то комары оказываются вообще самыми быстрыми существами на всей нашей планете. У них очень узкие крылья, они машут очень ими быстро, то есть там несколько сотен взмахов в секунду.
1: 800
2: взмахов в секунду, да, это гигантская скорость, и, по сути, конечно, крылья должны были бы разрываться, ломаться.
1: Стираться,
2: да.
1: Пыль, правда?
2: Вот, но они очень узенькие, и еще по краю крыла обязательно есть ряд щетинок, который, собственно, разбивает турбулентный поток и глушит его, и в результате насекомое может летать очень быстро и маневренно.
1: Вопрос. А вот такие крылья, этот аппарат просто потрясающий, они приобрели в процессе эволюции, это известно ученым? Может быть, там где-то в янтаре застыл комар, который жрал динозавров когда-то?
2: Ну, мы комаров знаем из янтаря, конечно, но они выглядят уже примерно так же. То есть, действительно, все насекомые идут по пути эволюции, что, во-первых, должно быть не 4 крыла, а 2, потому что это удобно. 4 крыльями очень сложно управлять. Это стрекозы, у них крылья независимы. А дальше насекомые эволюционируют, и у них становится, соответственно, 2 крыла. И мухи и комары – это лучшие летуны, и у них, естественно, 2 крылышка, а задние превратились в жужельцы. Жужельцы – это такие видоизмененные задние крылья, которые тоже стабилизируют полет. Это тоже очень важно.
1: Вот вы упомянули стрекозу. У меня вообще фобия. Я просто не люблю бабочек. А стрекозы меня могут привести в анабиоз. У меня температура падает, как у ежа, до -4. Я к чему веду? Потому что мне казалось, что стрекоза, глядя на нее, ученые создали вертолет. Это мне кажется, я не утверждаю. Но ведь это насекомое может перемещаться горизонтально, назад, вверх и вниз. Оно летает, мне казалось, круче, чем комар. Или я все-таки заблуждаюсь, потому что это страх гонит меня от
2: стрекозы? Оно летает тоже быстро и маневренно, летает совершенно по-другому. То есть комар, конечно, более подвижен, более маневрен в воздухе. Комар может переворачиваться, делать мертвую петлю,
1: сальто?
2: Входить, да. Потому что часто бывает, что комары, самое страшное для комара, это капли дождя. Соответственно, комаров мы не увидим в туман, потому что мелкие капли, они облепляют сразу все тело, и комар лететь не может. А вот в крупные капли комар очень легко преодолевает. Он попадает внутрь капли и падает вместе с каплей какое-то расстояние, а потом из нее вырывается. И говорят, что он испытывает перегрузки, такие же, как космонавты, когда выходят на орбиту. То есть невероятное
1: для него. Как это было измерено, интересно. Потрясающе. Но вы сказали, что жертва далеко у комара. Ну, дача как-то далеко. Мы тут, самочки, все как у людей. Самка пьет кровь, мужик нектар.
2: Ну, мы же привыкли, что, конечно, комаров вокруг нас много, они в городах, но представим дикого комара. Mm-hmm. Он живет где-нибудь в глухом лесу и, соответственно, на озере. И ему нужно ждать, пока к нему выйдет какой-то
1: тоже
2: одинокий
1: верно.
2: Лось или олень.
1: Одинокий лось на карнизе за окном, как поется в песне. Но комарами вы меня, конечно... И смотрите, и турбулентность, и крылья, 800 взмахов в минуту.
2: И еще потрясающее обоняние, чтобы найти все это, соответственно, усики покрыты тысячами щетинок, которые воспринимают каждый запах. Вот, ну, то есть, и еще глаза очень хорошие тоже, конечно.
1: Даже так?
2: Да, они
1: Но
2: при этом хорошо видят.
1: Но мы от них ничего
2: видят.
1: Пока не смогли взять.
2: Нет, пока не смогли,
1: невозможно,
2: пока только
1: да?
2: изучаем, да.
1: А, идем дальше по мерзости, увеличивая наш градус, тараканы и их суперспособности.
2: Тараканы, конечно, давно изучаются тоже учеными, и как раз от тараканов-то мы пытаемся что-то позаимствовать. Прежде всего, их ученых интересовал экзоскелет. Он устроен в целом похоже на других насекомых, но при этом выдерживает очень большие тоже нагрузки. Ну, все мы, наверное, пытались раздавить таракана, и знаем, что это довольно сложно. То есть можно даже ударить тапочком, а таракан все равно выбежит. То есть можно, по сути, до 7 раз его сплющивать, и он все равно сможет выползать. Выползает, потому что у него на лапках есть такие шипы, и получается, что он не только, как мы, ногами отталкивается, но еще и может боковыми частями ног
1: проползти.
2: Да? Да.
1: Ага.
2: И ученые, соответственно, долго тоже изучали. Там оказалось, что есть жесткие пластинки из хитина и более мягкие, такие подвижные. То есть получается, скелет одновременно и очень жесткий, и в то же время подвижный. Конечно, большими они быть не могут, потому что с таким весом ползти будет невозможно. Поэтому мы не знаем, собственно,
1: крупных насекомых. Помните, люди в черном, там был гигантский таракан, оказывается, что мы что-то взяли. Ну и в
2: И ученые посмотрели и сделали робота, который, собственно, которого можно сплющить в 3 раза. Ну, конечно, не в 7, как таракана, но все равно. И надеются, что этого робота можно будет использовать, собственно, спасая людей в завалах, прикреплять к нему камеру, ну и в шпионских целях.
1: Точно, но надеются, то есть они еще не успели испытать?
2: Есть только прототип один, вот. И в 2019 году сделали еще одного робота, он не очень похож на таракана, то есть первый робот был очень похож на какого-нибудь мадагаскарского таракана, а второй такая тоненькая пластиночка, но ее тоже можно очень сильно сжимать, и она продолжает свое движение. Тоже только прототипа.
1: То есть заимствование произошло, случилось. А то, что тараканы одни из древних существ на планете, и они, говорят, могут выдерживать и радиацию, и очень низкие температуры, это правда?
2: Ну, низкие температуры таракан, конечно, не выдержит. Мы же не знаем северных тараканов. То есть на севере тараканов практически нету. Все тараканы, которые у нас в квартирах, это пришельцы с тропиков, да, то есть мы их завезли, и они просто хорошо живут у нас в теплых квартирах. Если сильный мороз, не зря в деревнях боролись с тараканами, промораживаете дом, и тараканы погибают. Вот. Ну, а радиацию, да, радиацию вообще многие насекомые выдерживают гораздо лучше.
1: С помощью чего? Как? Почему?
2: Ну, у всех животных есть разные пороги, плюс многие насекомые переживают вот эти стадии, ну, все неприятные условия на стадии яйца. Яйцо очень устойчивое. Ну, то есть куриное яйцо, на самом деле, тоже гораздо более устойчивое, чем курица. Ну, то есть лучше...
1: Ох, ну почему это так неприятно про тараканов-то, а? Ну, экзоскелет, я понимаю. Хорошо. Ой, подобрались к тем, кого никто не любит, а я фанатка. Я фанатка пауков. Серьезно, меня спрашивают, Баченина, почему ты любишь пауков? Я говорю, потому что это умнейшие существа, на мой взгляд. Я вообще не понимаю, как они выжили в процессе эволюции. Один способ их размножения такой сложный, что вообще не ясно, как они размножаются. Но еще они, конечно, красавцы. Не то, что я их буду целовать, но вы понимаете. Они у меня вызывают восхищение. Есть что-то, что мы позаимствовали у пауков?
2: Да, мы позаимствовали, прежде всего, конечно, гидравлические насосы, гидравлические тормоза, гидравлические прессы. То есть вся эта технология, потому что у многих пауков очень длинные ноги, соответственно, сгибать их можно быстро, а разгибать уже сложно. Там мышцы прикрепляются не как у нас в коленном суставе, суставе, соответственно, а на середине ноги, поэтому паук быстро сгибает ногу, разогнуть не может. Чтобы разогнуть, ему нужно нагнать туда, соответственно, гемолимфы, ну, его крови. Вот, и тогда нога быстро разгибается. По такому же принципу устроены все гидравлические прессы, мы их знаем с 19 века. Ну, вот технология была подсмотрена...
1: В 19 веке еще ее подсмотрели.
2: Анатомы были хорошие тогда уже, конечно, в конце 19 века. Вот, еще от паука... Ну, тут уже сложно сказать, позаимствовали мы их от пауков, или пауки сделали это независимо, это телеобъективы. Мы знаем пауков-скакунчиков, такие маленькие паучки, очень яркие, бывают красивые, они со взглядом Шрека действительно мои любимые.
1: Павлинчики такие,
2: да,
1: танцующие,
2: они
1: брачные
2: друг
1: танцы.
2: Перед другом. Вот, и у них действительно передние два глаза очень-очень большие, и они устроены точно так же, как телеобъектив. То есть там, соответственно, впереди есть линза, и в конце такой конус сужающийся, где световоспринимающие клетки. То есть получается, он видит... очень, ну, приближает объекты, но при этом он видит очень короткий, ну, очень небольшой участок. Соответственно, когда мы смотрим через телеобъектив, мы видим птичку, но не видим все, что вокруг. Вот. И оказалось, что у этих пауков, во-первых, зрение цветное, телеобъективы, еще они в голове склеивают панорамы, потому что они проводят головой по кругу, и в голове склеивается такой образ мира, получается,
1: картинка.
2: Ребят,
1: пока я не упала в обморок, перерыв берем на рекламу. Зоолог, популяризатор науки Илья Гамуранов в студии «Комсомольской правды». Мы говорим о зверских технологиях, о том, что успели или смогли позаимствовать у животных, и о том, до чего пока руки и наука не дошла. Вернемся, не теряйтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
3: Где Антонов?
4: Где Миша? Где Антонов?
3: Где Антонов?
5: Михаил Антонов. Куда он делся?
6: А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в студии сегодня зоолог, популяризатор науки, пресс-секретарь Зоологического музея МГУ имени Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гамуранов говорит и показывает на себе, как говорится, да, рискует, о зверских технологиях. Ну, в частности, о чем речь для тех, кто только что присоединился и пропустил первую серию. Мы говорим о том, что мы, люди, человечество, через ученых смогли задействовать, смогли занять, позаимствовать у животного мира, у мира насекомых, у мира членистоногих и так далее, и так далее. Уже успели поговорить о комарах, о тараканах. Прости, господи. Сейчас вот про пауков закончили. И смотрите, на пауках, значит, телеобъектив. Но это еще не конец.
2: Не конец
1: паутина.
2: Пауков, да. Самое, конечно, главное – паутина. И паутина давно волнует ученых. Мы хотим получать ее много, потому что она невероятно прочная. Некоторая паутина некоторых пауков сопоставима со сталью по прочности. То есть если сделать волос такой же стали, стальной, он порвется гораздо быстрее, на самом деле, чем паутина. Вот паутина очень-очень прочная, но пауки ее плетут ограниченно. То есть это не как шелкопряды, которых можно разводить десятками и получать от них постоянно шелк.
1: В чем проблема у пауков? Я понимаю, почему нога не так быстро разгибается, да? Надо нагнать лимфу. А что здесь? Плети, плети, мы тебя трубок подведем с питательными веществами.
2: Ну, получается, что нужно паука, во-первых, посадить в определенные условия. Многие пауки, которые плетут большие крупные сети, им нужно гигантское пространство. Соответственно, вы не можете содержать кактутовых шелкопрядов тысячами, потому что каждому пауку нужно условно там, 3 на 3 метра пространства.
1: Да вы что?
2: Потому что бывают сети нефил, которые в диаметре там, до 5 метров. То есть это очень крупные,
1: нефил
2: гигантские.
1: Нефил – это что такое?
2: Нефил – это крупный тропический паук. А. Вот, паук золотых нитей. Его очень любят, потому что у него действительно нити золотого цвета, и делали одежду для царей, ну, для императоров,
1: да.
2: Делали ткани очень красивые, очень прочные, соответственно. Но тоже это надо было идти в лес, добывать эту паутину бесконечно.
1: Паук-то хоть не ядовитый был?
2: Ну, все пауки ядовитые, но не все могут укусить человека, то есть не все могут прокусить кожу. Нефила, ну, может прокусить, но не очень болезненный укус.
1: Понятно.
2: Вот.
1: Одежда золотая точно была.
2: Да, и, соответственно, ученые тоже подглядывали за пауками, и так не научились нормально их содержать, ну, содержать в промышленных масштабах. И поскольку сейчас есть методы разные генетические, вживили ген от паука, соответственно, отвечающие за плетение паутины, в тутового шелкопряда. И стали получать тутовых шелкопрядов с прочностью, с нитью паутины фактически. И из-за этого, соответственно, можно теперь в промышленных масштабах это производить.
1: А что мы можем из этого производить? Ну не одежду же, зачем нам такая прочная
2: одежда? Нам такая прочная одежда не нужна, конечно, тут военные цели и, прежде всего, бронежилеты. Вот американцы разработали один бронежилет, пока тоже прототип, который, соответственно, без проблем, он, во-первых, тонкий, легкий и выдерживает очень мощное воздействие.
1: Даже представить. То есть невероятная технология. Да, невероятно.
2: Вот. Ну и еще, конечно, мы у пауков подглядели то, что вот мы знаем, что паутину, в нее не врезаются птицы, потому что птицы ее хорошо видят. Пауку невыгодно, чтобы его сеть постоянно рушили. Вот. Но и при этом туда хорошо притягиваются насекомые, потому что насекомые летят на что-то похожее на цветочек. Вот. Оказывается, что паутина светится в ультрафиолете определенно, и, соответственно, насекомые притягиваются к ультрафиолетовому свечению, а птицы его хорошо видят. Ну и мы в городах знаем большую проблему, что в небоскребы постоянно врезаются птицы, и в Москве мы тоже знаем, что в чистые стекла регулярно попадают птицы, и они гибнут от этого.
1: И стекла становятся грязными.
2: Стекла становятся грязными, птицы гибнут. В общем, все это неприятно, и сделали стекло, в котором внутри рисунок паутины, мы его не видим, а птицы, поскольку они видят в ультрафиолете, они видят этот рисунок, и перестали они врезаться в небоскребы, и, соответственно, такое стекло будут производить.
1: Это круто. Лягушки. Я в 8 классе вытащила билет по биологии, и благодаря моему любимому земноводному получила 5 на этом экзамене. Я ее показывала, как у нее раскладывается язык. И я считаю, что у лягушки мега-суперспособности. Во-первых, это милые существа, на мой взгляд.
2: Ну, довольно милые, да, мне кажется.

0: используем присоски. Но ученые, естественно, начали смотреть на язык, который действительно очень раскладывается быстро, она им хватает жертву. Казалось, что язык очень-очень мягкий. То есть это один из самых мягких органов, которые мы знаем, чуть ли не самый мягкий.
1: Я бы хотела здесь уточнить, Илья. Вот в детстве я всегда подозревала, что он складывается, точнее, не подозревала, представляла себе, это детский мозг, он не может без представления, что он складывается, знаете, как бы мы складывали скатерть, допустим, узкую, но, наверное, не так, раз он мягкий, то есть каких-то, получается, как он складывается? Он укладывается как змейка.
0: Нет, он просто одна часть кладется на другую.
1: Значит, ну, как скатерть, да,
0: как скатерть,
1: да, как
0: похож, да, да.
1: И он, получается, раскладывается в три, во сколько? Или у
0: нет, у лягушки в два раза, то есть это не язык хамелеона, который очень длинный. У лягушки он не очень длинный, там, конечно, все за счет молниеносной реакции. Лягушка быстро прыгает, и в этот же момент раскладывает язык, хватает насекомое. То есть хамелеон стоит на месте, а лягушка еще ловит в движении. Да. Соответственно, язык очень мягкий, он обтекает насекомое, и как бы его должен втягивать назад. Но втянуть назад должен быть клей. Клей, соответственно, это слюна. Вот, наша с вами слюна не очень клейкая. А у лягушек она, по сути, это не ньютоновская жидкость.
1: А вы что, никогда не приклеили подорожник на себя или бумажку, когда порезали?
0: Ну, не столь клейкая, конечно, как слюна лягушки. Вряд ли мы языком сможем втянуть.
1: Вас не плевала ведущая «Комсомольской правды». Слюна ядовитая и клейкая. Ладно, не пугайтесь. В общем, это суперклей получается.
0: Суперклей, да, и не ньютоновская жидкость самая важная. То есть, соответственно, когда мы на нее воздействуем нежно и аккуратно, она жидкая. Когда, если по ней резко ударить, она становится твердая, как цемент. То есть, соответственно, язык лягушки ударяет по насекомому, слюна обтекает это насекомое, а потом лягушка с большой силой затягивает внутрь, и слюна становится, по сути, цементом. И он в 50 раз более клейкий, чем все клея, которые мы знаем. То есть все клея, которые используются, они гораздо менее крепкие, чем
1: миллион
0: слюна лягушки.
1: Миллион вопросов возникло. А как она его растворяет? Ей же надо съесть это...
0: Но это же не ньютоновская жидкость. Она перестала сильное воздействие делать, она опять стала жидкой. То есть, получается, это очень удобно. То есть у тебя есть клей, который при резком движении твердый, потом опять растекается.
1: Фантастика.
0: Вот. И за счет этого, конечно, они ловят порой очень больших насекомых. Вот. Ну и мы пока не научились такого делать, хотя очень хотим.
1: А почему мы не научились? Ну вот мы взяли у нее эту жидкость, эту слюну, под микроскоп, разложили ее на химические элементы.
0: Я думаю, что мы до конца, во-первых, не знаем состав, потому что все-таки, конечно, не все вещества хорошо определяются. Плюс
1: на
0: есть
1: планетах
0: некоторые...
1: в космосе состав, входящий в нашу периодическую таблицу, а у нее во рту что-то новое для
0: вот,
1: нас.
0: Ну и плюс она, соответственно, там, во-первых, определенная температура, вот сам язык. Ну и к тому же мы хотим сделать клей, который будет постоянно клеить, а никак не ньютоновская жидкость. То есть мы не хотим, чтобы он потом становился опять жидким. Вот именно это вот преодолеть
1: фантастика.
0: Момент
1: а
0: очень
1: прыжки?
0: Трудно.
1: Прыжки и зрение, да?
0: Зрение у лягушек в целом, наверное, не очень есть, что про него рассказать. Оно действительно хорошее, но они, конечно, видят в основном движение. То есть они не видят четкие контуры. То есть вот если перед лягушкой положить насекомое, она, скорее всего, и не увидит. То есть насекомое должно двигаться. То есть они просто видят движение, но движение видят действительно хорошо, фиксируют
1: ну,
0: его.
1: Ну, они, наверное, размер могут оценить, потому что вряд ли они высунут свой язык в попытке бегущего человека.
0: Ну, конечно, потому что это большая, крупная, крупный объект, мимо пробегающий, его не
1: видя.
0: Нужно хватать. Вот, опять же, поэтому лягушки, когда в брачный период, они хватаются за все, потому что они видят движение, они не очень понимают, самка это, или это просто, там, не знаю, рыба плывет, или это ваша рука. Вот, соответственно, она во время спаривания могут самцы так делать. Вот, ну а прыжки, да, прыгают лягушки очень быстро, если соотнести где-то с размером человека, то человек километра на три выпрыгал. Вот. Но у нас очень многие...
1: Сейчас паузу. Ребят, я так не удивлялась давно, столько раз на минуту времени эфира. 3 километра, вы представляете, прыжок? За счет чего у них это?
0: Просто за счет того, что у них, во-первых, очень длинные пальцы, и они отталкиваются самым кончиком пальца. То есть не как мы при прыжке всей ногой отталкиваемся, а вот лапы и самым краем
1: пальчиком. Знаете, что у кенийских бегунов генетически пальцы очень сильные, поэтому они могут бегать босиком. Мы, европейцы, этого
0: ну, вот
1: не
0: да,
1: можем.
0: Ну вот да, соответственно, пальцы – это, конечно, очень большое приобретение. К тому же у нас в ноге 3 крупных кости, и это, конечно, дает какую-то подвижность. Нога может двигаться в разных направлениях, но это, конечно, не очень надежный рычаг, потому что 2 тонкие косточки, которые присоединяются еще к одной, ломаются гораздо быстрее. Вот. А у лягушки всего 2 кости, то есть малая и большая берцовые срастаются в одну, и получается бедренные, и 1 кость в голени.
1: В общем,
0: это очень мощный рычаг.
1: И работает
0: да.
1: гораздо эффективнее.
0: Соответственно, очень большие мощные мышцы. Ну, мы можем представить, во-первых, длину ноги лягушки относительно тела. Она очень большая. То есть длинная нога, очень прочная, и за счет этого большой прыжок.
1: То есть мы можем представить, как должна была бы бегать Наоми Кэмпбелл, да? человек с длиннющими
0: ногами. Если бы у нее еще были пальцы такой же длинный.

0: А вдруг они есть? Друзья мои, на этой позитивной ноте мы говорим огромное от всей души спасибо зоологу, популяризатору науки, пресс-секретарю зоомузея МГУ имени Ломоносова, фотографу дикой природы, лауреату премии за верность науке. Илья Гамыранов был сегодня у нас в передаче данных. Благодарим.
1: Спасибо большое.
2: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.
3: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы!
4: Знаем все лучше всех!
3: Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридрихсон! Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». 2 часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.

0: Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и RuStore. Моя станция Кассиопея всегда со мной.
1: Коллеги, прежде чем приступить к содержательной части моего выступления, мне бы тоже хотелось поздравить организаторов сайта, конечно, прежде всего Александра Соколова и научного редактора Станислава Дробышевского с этим замечательным проектом. Мне бы даже хотелось сказать таким начинанием, да, которое очень оживило, как мне представляется, именно научную жизнь. То есть это не только доступ к информации, это не только возможность для нас рекомендовать своим студентам новый источник информации. Но это новая площадка для общения, которая, в общем, нас всех побуждает к какому-то новому, может быть, не всегда традиционному подходу к материалам. И мы получаем возможность встречаться друг с другом не только на профессиональных конференциях, но мы и можем встретиться с коллегами из смежных институтов, смежных научных дисциплин, представителями. И, в общем, во всем этом огромная заслуга вот этих наших замечательных организаторов. Так что вам большое спасибо и примите мои искренние поздравления. Спасибо. Итак, мое сегодняшнее сообщение посвящено посткраниальной морфологии ископаемых находок представителей рода Homo из раскопок в Алтайских пещерах. Это очень ответственная тема, материал, который в последнее время фокусирует на себе внимание исследователей всего мира, и поэтому, конечно, такие выступления налагают на меня большую ответственность. Но мне бы хотелось сегодня остановиться на трех основных моментах. Первый момент – это такая краткая конспективная история изучения этих памятников и этих антропологических материалов. Во-вторых, мне бы хотелось познакомить вас с наиболее общими результатами моей собственной работы. И третий момент – это, те важные события в научной жизни, которые случились за последние 3 месяца, и, как мне кажется, они тоже имеют отношение к пониманию интерпретации этих материалов. Итак, начнем с Денисовой пещеры. Денисовая пещера сегодня считается одной из наиболее хорошо изученных в Северной Азии, и в этом колоссальная заслуга новосибирских археологов, института, который возглавляет выдающийся исследователь палеолитических древностей нашей страны, академик Анатолий Пантелеевич Деревянко. И экспедиции, которая непосредственно раскапывает Денисову пещеру, руководит доктор исторических наук Михаил Васильевич Шуньков. И вот здесь наблюдается, в чем, так сказать, замечательность этой пещеры, здесь наблюдается последовательная смена каменных индустрий, начиная от раннего среднего до раннего верхнего палеолита. Вы можете видеть уже неоднократно публиковавшуюся и воспроизводившуюся картинку из замечательной коллективной монографии. И здесь представлены стрелочкой как раз 11-й слой Денисовой пещеры, откуда происходит материал, о котором я буду говорить. Еще одна картинка, которая иллюстрирует нам этот материал. Датировки этого слоя весьма протяженные. Они были получены в разных лабораториях от Киля до Оксфорда. И, в общем, они идут практически от 50 тысяч лет назад до 29 тысяч лет назад. Ну и, собственно говоря, если мы будем опираться на данные археологии, то они свидетельствуют о том, что около 300 тысяч лет назад на Алтай приходит волна миграции представителей рода Homo, и они существуют в какой-то изоляции. И до периода около 50 тысяч лет назад заметных притоков извне не наблюдается. Возникает закономерный вопрос, а кем же могли быть эти люди 300 тысяч лет назад? В общем, так, исходя из самых гипотетических представлений,

Отчасти тоже. Теперь остановимся на тех антропологических материалах, которые публиковались и известны. Ну, прежде всего, это находки изолированных зубов. Я думаю, что всем известны публикации Шпаковой и статья Шпаковой и Деревянко, которая интерпретировала морфологию этих находок как с точки зрения их принадлежности ранним Homo sapiens sapiens. Затем эти материалы исследовал такой австро-немецкий исследователь, замечательный специалист Бен Савиола, который в 2009 году защитил свою PhD-диссертацию на этих материалах. И вот вы можете видеть его некоторые выводы. То есть первый верхний резец, например, попал в поле перекрывающихся значений между неандертальцами и сапиенсами. Что касается вот этого молочного зуба, то он оказался полностью недиагностичным. Ну и в общем, в отсутствии краниальных и посткраниальных останков облик представителей денисовского населения до сих пор остается неизвестным. Ну, я вкратце напомню, какой революционный прорыв был совершен еще в начале 2010 года, когда из половинки концевой фаланги ювенильной особи, принадлежавшей ювенильной особи, была выделена митохондриальная ДНК. Вы можете видеть, какой невероятный по длине фрагмент этой палеоДНК удалось исследовать. И всем известно, что в среднем срок дивергенции материнского предка, ну то есть точнее время проживания его, определяется около 1 миллиона лет. Ну, тоже известная всем картинка из Nature, которая показывает обособление этого материнского предка. И, наконец, в декабре прошлого года были опубликованы данные изучения уже ядерной ДНК, выделенной из вот этого замечательного зуба невероятных размеров, который был описан Бен Савиолой, и он очень архаичен даже при сравнении с неандертальцами, в том числе благодаря по своим размерам. Вот эта вот иллюстрация, любезно предоставленная Бен Савиолой, она показывает результаты микротомографирования и дальнейших там работ со специальными программами для визуализации морфологических особенностей. Вот тоже из этой статьи я напомню вам, что по результатам уже изучения ядерной ДНК общий предок денисовцев и неандертальцев где-то 600 тысяч лет назад жил. И самая главная сенсация, что денисовские гены обнаружены у современного населения Меланезии, причем почти 5% вот этого денисовского наследия. Ну, теперь я, собственно, перехожу к своему собственному исследованию. Посткраниальная морфология, на мой взгляд, это очень важный источник в изучении ископаемых гоминид, хотя он более трудно интерпретируем, возможно, по сравнению с краниальной морфологией, потому что помимо наследственных факторов скелет еще испытывает большое давление со стороны внешних факторов, формообразующее давление. Тем не менее, существует целый набор признаков, которые помогают нам разграничивать представителей так называемой архаической морфологии, к которым могут быть отнесены все, начиная от хабилисов и кончая неандертальцами, и представителей современной морфологии или анатомии. Собственно говоря, природа таких признаков архаических до сих пор остается неизвестной, дискуссионной, и даже такой распространенный признак, как массивность трубчатых костей, вызывает различные интерпретации у исследователей. Ну, например, в последнее время побеждает концепция так называемого биомеханического стресса. Это работа наших американских в основном коллег. Но нельзя отрицать, что и климат мог влиять на строение скелета, и, конечно, наследственность. Ну и, собственно, мое исследование было посвящено обобщению некоторых результатов описания посткраниальных костей скелета, найденных при раскопках в Денисовой и Окладниковской пещере, затем поиску ближайших аналогий в круге ископаемых форм.
Ну вот, собственно, как я уже сказала,

Сказала, после палеогенетических исследований предполагалось, что в Денисовой пещере жил кто-то, кто не был и современным человеком, и также не был неандертальцем. И морфологическое исследование должно было подтвердить эти выводы. Ну, собственно говоря, в 2010 году был найден единственный посткраниальный фрагмент, который был идентифицирован как проксимальная фаланга стопы. Это все было найдено как раз в том самом 11-м слое. Сохранность этой косточки оказалась достаточной для того, чтобы взять, в общем-то, 26 параметров строения и внешнего, и внутреннего, потому что мне удалось сделать компьютерную томографию. Ну, вы видите значительное разрушение области головки и частичное разрушение основания. Да, и после того, как эти данные мне удалось снять, эта кость отправилась на дальнейшее исследование в Институт Макса Планка в Лейпциг, где из нее была выделена ДНК. Биологический возраст можно определить как молодой взрослый, то есть там нет дегенеративных изменений и нет следов недавнего синестезирования. Если мы обращаем внимание на морфологические особенности, то здесь вы можете видеть очень широкое массивное основание, это вот нижняя часть изображения, и стрелкой показано очень мощное развитие бокового гребня, что нам многое говорит о развитии мускулатуры. В принципе, такая тенденция была характерна для неандертальцев. Ну, собственно, проводилось обсуждение того, к какому пальцу, к какому ряду лучу относится эта кость. Есть аргументы за принадлежность и четвертому лучу, и пятому лучу. Тут есть ряд аналогий. Поэтому в дальнейшем анализе рассматривались обе возможности. Ну, вот здесь вы видите результаты 3D-реконструкции, полученной после компьютерной томографии. И по рельефу, по строению подошвенных бугров, эта косточка определяется как левая, то есть она принадлежала левой стопе, левой ноге. Ну вот теперь некоторые такие конкретные результаты. Прежде всего, производилось сравнение с некоторыми индивидуальными находками, и мы можем видеть, что эта кость попадает в пространство между представителем ранней современной анатомии, как его все-таки чаще называют, FUL-4, и неандертальцем из Кий-Кабы. Если мы предполагаем, что это пятая мизинец, то тогда эта кость вообще исключительно массивна. Единственный аналог – это неандерталец из Шинидара. Если мы сравниваем со средними значениями, то, опять же, эта косточка занимает промежуточное положение между неандертальцами суммарно и ранними анатомическими людьми суммарно. И обращаю ваше внимание на то, как четко отличаются плейстоценовые формы от поздних голоценовых. То есть линия регрессии, она четко разделяет эти группы. Опять же, если мы принимаем какие-то другие признаки, используем, вот это разделение, оно сохраняется, в принципе. Опять же, это сохраняется, если мы допускаем, что это пятый палец. Ну, таким образом, вот эта фаланга стопы с Денисовой в пещере была больше развита в ширину, чем в высоту. Это архаический признак, характерный для плейстоценовых форм. Причем мы можем констатировать, что для этой находки вот эта особенность выражена особенно сильно. Теперь следующий момент, который касался таких, ну, скажем, поведенческих уже особенностей. Вот если мы посмотрим на область, обозначенную здесь стрелочкой, то мы заметим, что фасетка основания ориентирована дорзопроксимально. Единственный аналог, который удалось найти, это анатомически современный человек из Тяньянь. Как оказалось, вот такая ориентация фасетки возникает при специфическом способе передвижения наподобие современной спортивной ходьбы. Особенности современной спортивной ходьбы заключаются в том, что, во-первых, она быстрее, чем обычная ходьба пешком, а во-вторых, спортсмены передвигаются на выпрямленных ногах, они не сгибают ногу в колени. Соответственно, мы можем предположить, что вот этот индивидуум был очень хорошим стайером.
То есть он мог преодолевать большие расстояния. И если мы будем опираться на данные спортивной медицины или, может быть, спортивной антропологии, тут я еще не изучила этот вопрос, то, в принципе, мы можем предполагать специфическое воздействие и на область позвоночника, и на тазовый пояс, и даже на верхние конечности. Ну и последний вопрос, связанный с этой костью. Одевал ли этот денисовский человек обувь? Дело в том, что благодаря сравнительным, таким широким сравнительно-анатомическим исследованиям Эрика Тринкауса стало ясно, что ношение обуви вызывает специфическую грациализацию как раз вот этих основных фаланг. Ну и мы сделали геометрию поперечного сечения, здесь некоторые параметры приведены, вплоть до полярного момента инерции. И вот этот слайд, он, слайс, он нам показывает срез в середине сечения. Очень мощные, очень толстые стенки диафиза, то есть этот денисовский человек, он в основном ходил босиком, то есть он обувь не одевал. Ну и, в общем, вот с этим исследованием я опубликовала статью и летом участвовала тоже на конференции, которая была организована в Денисовой пещере, и там же был представлен, впервые обнародован доклад с результатами выделения ДНК из этой косточки. И самое интересное, что она оказалась неандертальской. То есть вот теперь мы знаем, что в Денисовой пещере практически одновременно жили и представители какого-то реликтового архаического населения, и так называемые уже алтайские неандертальцы. Теперь следующий сюжет связан с исследованием Окладниковской пещеры. Это пещера Сибирячиха, которая была переименована в честь выдающегося археолога, который изучал сибирские и азиатские древности палеолитические. Во время раскопок, проводившихся в 1984 году, ну и во время разведок, которые там осуществлялись, была найдена индустрия так называемого типа ДЖТ. Она относится к комплексу мустероидных индустрий и, в общем, могла быть теоретически сопряжена с неандертальским населением. И, наконец, в 2007 году были опубликованы результаты экстракции ДНК, это митохондриальная ДНК, которая показала, что у этих людей был действительно неандертальский генотип. Согласно мнению новосибирских археологов, оно противоречит многим мнениям, которые высказывали те же генетики, колонизация Алтая неандертальцами производилась за очень короткий промежуток времени, где-то от 45 до 40 тысяч лет. И академик Деревянко предполагает, что многие кости, которые найдены в Окладниковской пещере, они принадлежали современникам. И забегая вперед, мне кажется, что после проведенной работы, что многие из этих костей вообще складываются в определенных особей, то есть они могли принадлежать ограниченному кругу людей. Ну вот теперь те косточки, о которых идет речь. К сожалению, я не взяла с собой каску, но буду так на пальцах. Итак, речь идет прежде всего о ювенильных останках. Вы можете видеть в левом углу сверху, это правая плечевая кость ребенка, это правая и левая бедренные ребенка, косточки ребенка и уже впоследствии найденная среди костей животных ладевидная кость стопы. Все они относятся к одному биологическому промежутку, к одной стадии развития. И, ну, скорее всего, ребенку, я думаю, что это был один ребенок, может быть, за исключением ладьевидной кости, где-то в возрасте от 8 до 10 лет. Дальше. Сверху можно в центре видеть плечевую кость взрослую. Дальше идут фаланги кисти. Четвертый и третий луч – это медиальные фаланги, и второй луч – это пятая метатарсальная косточка, фрагмент пателлы надколенника, парные разрушенные пяточные кости и, наконец, таранная кость. И вот, несмотря на то, что все эти кости принадлежат людям разного возраста,
может быть разного пола, хотя многие из них женские, очевидно, все-таки мне представляется, что специфические особенности вот этой группы позволяют нам сделать некоторые общие выводы, нарисовать некий суммарный портрет этой группы. И особенность заключается в специфическом сочетании архаических и уникальных особенностей. Большое спасибо. А тут можно нажимать, да, на что-то? А, вот это вот там. Так, сейчас я не знаю. А, наоборот, да. А, спасибо. Так вот, наибольшее количество признаков сближает эту выборку с неандертальцами. Я попробую перечислить с некоторыми иллюстрациями. Ну, во-первых, малые размеры тела. Во-вторых, конфигурация диафиза плечевой кости. Вот здесь вы можете видеть, это полученный при помощи компьютерной томографии срез области детской косточки, примыкающей к середине диафиза. Вот это график, который отражает морфологическое строение взрослой плечевой кости. И обратите внимание на очень большое сходство с женской особью из Шинидара. Следующее. Для этой выборки характерны очень крупные размеры эпифизов, сочленованных поверхностей, внутренняя массивность трубчатых костей, отсутствие пилястра бедра. Вы можете меня спросить, как мы определяем пилястр, когда у нас детская особь. Но дело в том, что сравнение с кругом ископаемых форм других показывает, что у анатомически современных детей пилястр формируется достаточно рано. Скажем, ребенок из Ямашита, с Окинавы, который моложе, уже демонстрирует этот признак. Здесь его нет. Дальше. Широкая ягодичная бугристость. Тоже вполне неандертальский признак. Следующее. Массивная и очень толстая коленная чашечка. Вот вы можете видеть, здесь окладниковская коленная чашечка попадает опять между шинидарской находкой и табун-1. Дальше. Относительно короткая шейка. Шейка и головка таранной кости. Очень большой сочленованный блок у талюса и тоже увеличенные сочленованные поверхности пяточных костей. Вот эта короткая головка. И вот массивный, это если сбоку на сломе смотреть над коленек. Продолжает картину сходства с неандертальцами морфология средних фаланг кисти. Тоже, если мы посмотрим на графики, там много признаков было взято, но здесь тоже мы попадаем между шинидарцами и кикабой, а здесь мы для вот этой фаланги демонстрируем наибольшее сходство с неандертальской женщиной табун-1. Теперь отличие от неандертальцев и сходство с более ранней, как бы, с более ранними представителями архаической морфологии, то есть фактически с Homo erectus. И вот в данном случае мы наблюдаем очень низкий угол шейки бедра. Собственно говоря, единственный аналог, который, ну, форм немного, поэтому, к сожалению, мы не имеем возможности широко развернуть сопоставление. Но тем не менее, это ребенок из нариокатомы. У остальных неандертальских детей этот угол гораздо выше. Дальше. Гипертрофия латеральных стенок диафиза бедренной кости. Вот мы можем наблюдать эти признаки на срезе, полученном при компьютерной томографии. И, наконец, наружная передняя-задняя уплощенность бедра. Ну и, конечно, наибольшее количество различий мы наблюдаем с анатомически ранними, анатомически современными людьми. Это группа СХУ. В отличие от них, у окладниковских людей очень малые размеры тела, низкий угол шейки бедра, как я уже сказала, массивность трубчатых костей, внутреннее отсутствие пилястра. Теперь то, что касается определения длины тела. По счастью, мне удалось использовать такой ценный источник, как результаты исследования морфологии скелета кисти у современного населения Алтая-Саянского Нагорья. Честно говоря, это была еще моя студенческая работа, результат обработки тех материалов, которые были получены в результате экспедиции Института антропологии МГУ под руководством Татьяны Ивановны
Анной Алексеевой. И вот оказалось, что размеры вот этой медиальной фаланги третьего или четвертого луча абсолютно совпадают с размерами современных мужчин в двух группах. Автохтонные мужчины с территории Алтая – это алтай-кижи и горные шорцы. И единственное различие в том, что вот эта неандертальская кость в 2,5 раза массивнее, то есть внутренняя массивность намного больше. Соответственно, поскольку ранее определялись корреляции между продольными размерами фаланг и длиной тела, мы определяем длину тела этого населения неандертальского, мужского, между 160 и 163 сантиметрами. Ну и, наконец, комплекс уникальных особенностей. Это прежде всего связано со строением шейки бедра. Чрезвычайное укорочение шейки бедра и массивность этой области. Здесь я имела возможность обсудить этот признак с Бенцо Виолой, который когда-то писал специальную работу по шейке бедра, и он признает, что да, действительно, этот признак совершенно уникален. Дальше. Мы наблюдаем крайнее укорочение таранной и пяточной кости, то есть такую миниатюризацию. При этом мы наблюдаем чрезвычайное расширение области сочленованных поверхностей. Очень широкий надколенник по сравнению даже с другими неандертальцами и очень высокую таранную кость. Ну, не буду вдаваться в подробности, чтобы совсем уж не выйти за рамки регламента, но по целому комплексу признаков люди из Окладниковской пещеры демонстрируют наибольшее сходство с левантийскими неандертальцами, а именно с находкой табун С1, в меньшей степени с более ранней табун Е1, но и отдельные признаки сближают их с шанидарскими неандертальцами. Если говорить о наиболее близком аналоге детской формы, то это, конечно, ребенок из Тишикташ. Во-первых, потому что он ровесник. И, собственно, он служил для нас такой реперной точкой при определении биологического возраста. Но не только. Мы наблюдаем особенное сходство по уровню внутренней массивности этих детских скелетов, даже по сравнению с другими неандертальскими детьми, не говоря уже о всех остальных. Итак, особое внимание привлекает находка табун С1. Это очень противоречивая находка с точки зрения ее датировок, и об этом, я думаю, вам хорошо известно. Сообщались достаточно поздние даты, порядка 37 тысяч лет назад, и сначала я ориентировалась на них. Но потом наши археологи все-таки настояли, что правильнее принять дату свыше 122 тысяч лет назад, и тогда израильская форма становится предковой для алтайских неандертальцев. Понятно, что огромные хронологические и географические различия, которые существуют, они подразумевают наличие некого перевалочного промежуточного центра, и таким центром теоретически может быть даже Тишикташ. Но поскольку взрослых форм у нас нет, то мы об этом говорить можем только гипотетически. Но все же мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что в отличие от тишикташского ребенка, ювенильные кости из пещеры Окладникова, они несут налет большей архаики. Вы видите, это проявляется в большей внутренней массивности плечевой кости, вот в том самом уплощении диафиза бедра. Ну и дальше, собственно, мы подходим к обсуждению вот этого эректоидного проявления, да, вот этого налета легкого эректоидности, которое заметно для этой группы в целом. В принципе, конечно, мы можем ожидать появления таких атавистических признаков даже у представителей Homo sapiens. Однако все-таки мне бы хотелось рассмотреть и другую возможность. И вот я хочу напомнить, что Эрнст Майер в книге «Популяции вида и эволюция» подчеркивал, что биологический вид может быть определен как генетически закрытая система популяций только в отношении к другим видам, метафорически как брат к брату, да, или к сестре. И вот здесь, собственно, эта схема нам рисует такое традиционное эволюционирование, разделение двух сестринских видов.
недавней книге Северцева предлагается другая метафора «Вид отец и вид сын». Это описывает ситуацию, когда родительский вид сохраняется, а другой эволюционирует за пределами фундаментальной экологической ниши. И фактически они оказываются современниками. Ну вот, и мне представляется, что 50 тысяч лет назад приблизительно, когда неандертальцы откуда-то с запада мигрируют на Алтай, складывается возможность такого уникального контакта различных ветвей человечества, и вот теоретически возникает возможность возвратной гибридизации. То есть на самом деле, если мы следуем формальному определению, то бэк-кросс гибридизация, она связана с взаимодействием гибрида первого поколения с родительской формой. Здесь, скорее всего, ситуация более размытая. Но, тем не менее, обращаю ваше внимание, что именно возвратная гибридизация преодолевает репродуктивный барьер. То есть это, над этой темой еще, по-моему, стоит подумать. Ну вот и, собственно, основная тема, такое главное заключение к этой моей работе состояло в том, что Алтайские горы стали местом убежища для представителей разных ветвей рода Homo. Мы можем только предполагать архаический облик денисовского населения, но обращаю ваше внимание, что, опять же, эта фаланга стопы, она очень похожа на шинидарского неандертальца. А вот более многочисленные, но тоже очень фрагментарные останки из Окладниковской пещеры, они, помимо того, что, скорее всего, все-таки они сугубо неандертальские, несут некий налет эректоидности. И здесь мы можем обсуждать разные возможности, связанные с взаимодействием с более такими архаическими группами населения. Ну вот, собственно, это был последний слайд к моей презентации, которую я летом делала на Денисовой пещере. И сейчас, если вы позволите, в очень краткой форме я бы хотела вас познакомить с двумя очень важными событиями научной жизни, которые произошли за это время. Это две конференции. Первая из них была организована в июле 2011 года на Денисовой пещере. Портал anthropogenes.ru уже писал об этой конференции, я подробно не буду. Но просто хочу обратить ваше внимание, что там принимали участие китайские археологи в большом количестве, китайские, корейские, был японский антрополог профессор Кайфу. И понятно, что вот это участие восточных исследователей накладывало такой полицентристский оттенок на интерпретации участников этой конференции. Хотя понятно, что немецкая группа генетиков выступала там с несколько других событий. И вот буквально две недели назад, 23 и 24 сентября, в Лейпциге на базе Института Макса Планка состоялась инаугуральная конференция, посвященная образованию нового общества. И вот я призываю всех как-то откликнуться на это начинание и все-таки постараться вступить туда. Это Европейское общество специалистов в области изучения эволюции человека. И сейчас во главе этого общества встал Жан-Жак Юбле, руководитель департамента эволюционной антропологии. Ну, там есть некоторые бюрократические моменты, пока не так просто туда вступить, там нужны рекомендации. Ну вот, оргзнос, да, мы уже заплатили один оргзнос, надо еще один, и главное получить рекомендации двух ревьюеров. Вот это вот самое главное может быть проблема. Ну вот, но все-таки я хочу вернуться к теме своего доклада, потому что центральными выступлениями и в Денисовой пещере, и в Лейпциге были выступления Сванте Паабо и его команды. И в частности в Лейпциге он прочитал открытую лекцию в университете. Ну я как папарацци... Ой, тут не видно. Ну, сейчас, может быть, что-то все-таки вы увидите. В общем, это была такая лекция будущего Нобелевского лауреата, я бы так сказала, посвященная возможностям изучения палеоДНК. Но кое-что он говорил именно про... огромное вам спасибо. Именно про эти находки. Можно совсем выключить. Вот обращаю ваше внимание на новую картинку, которую он представил
в своем докладе. Теперь он, эта ситуация описывает состояние дел на 500 000 лет назад. Евразия заселена двумя ветвями, двумя параллельными ветвями человечества. Это неандертальцы, да, которые где-то, их границы проходят по Передней Азии. И вся Азия, отнюдь не только Меланезия, а вся Азия уже населена денисовцами. Дальше мы двигаемся к следующей картинке по Абу. Это как раз 50 тысяч лет назад, то есть то время, которое приближается к тем материалам, о котором я вам говорила. Вот зеленой точкой наша Денисова пещера, вообще Окладниковская пещера, контактная зона. Да? И на этой схеме можно видеть, как вот анатомически современные люди, сапиенсы, вот они выходят из Африки, где-то на территории Передней Азии по Пабу и его коллегам, мнению его коллег, происходит односторонняя гибридизация, после чего, значит, генетическое наследие неандертальцев, оно дальше распространяется с сапиенсами, которые где-то тут встречаются с денисовцами, и дальше вот они распространяются еще в сторону Меланезии. И вот эта картинка, которая отражает современное состояние вопроса. Ну вот, наверное, на этом я бы могла закончить. Спасибо.

0: Сегодня у нас целых два крутых лектора. Это Алексей Водовозов, научный журналист. И Дмитрий Фомин, основатель сети клиник Фомина. Мы придумали такой небольшой проект. Сегодня будем говорить о доказательной медицине, о теоретической части и о том, как теоретические постулаты реализуются на практике. В общем, рассмотрим тему с двух сторон. Я думаю, это будет жутко интересно. В общем, поэтому не тратим время, давайте начинать. Наш первый лектор Алексей Водовозов. Доказательная медицина. Начинаем.
1: Да. Всех приветствую. У вас было множество вариантов проведения сегодняшнего вечера. Спасибо, что выбрали этот. Надеюсь, будет интересно. Ну, да, действительно, это, конечно, очень громко заявлено, чтобы за полчаса рассказать про доказательную медицину. Это, как вы понимаете, мягко говоря, ну, нереально. Поэтому я так довольно быстро пробегусь по верхам и постараюсь показать, что на самом деле доказательная медицина – это не какая-то отдельная. Да, вот и говорят, там бывает интегративная, новая немецкая, альтернативная, там еще какая-нибудь. И вот еще в этом же ряду стоит доказательная. Нет, не совсем так. Я постараюсь сегодня показать, что это максимально практикоориентированная вещь, которая находится непосредственно внутри медицины, и по идее она вся должна быть такой. Но не всегда так получается. Дело в том, что действительно и многие мои коллеги, которые придерживаются этих же взглядов примерно, они так довольно грустно шутят, что мы являемся врачами нетрадиционной медицинской ориентации в Российской Федерации, потому что как-то у нас это очень тяжело это дело двигается, потому что у нас есть там мнение кафедры, у нас есть невероятные авторитеты, opinion-лидеры, то, что называется. И вот эти вот вещи сдвигать крайне сложно. Когда ты приходишь с кем-нибудь спорить, то у тебя первое, что он начинает спрашивать, а ты кто? Вот, не что ты принес с собой, да, и какие знания ты транслируешь, а кто ты вообще такой? То есть, как ты имеешь право осуждать какого-нибудь знаменитого академика или что-то в этом роде? Ну, надо сказать, что примерно так выглядит в интернете любой спор, где упоминается доказательная медицина. Естественно, в этой роли либо я, либо кто-то еще из коллег немедленно утыкивают всем, чем только возможно. И зачастую бывает так, что достается с обеих сторон. И со стороны, я бы так назвал, наверное, ДМ-экстремистов, с одной стороны. В основном это такие, знаете, молодые адепты, там, из студентов или еще что-то в этом роде. Они прочитали пару статей и считают, что они уже все в этом знают, разбираются. Поэтому могут говорить, что, например, если нет рандомизированных клинических исследований, значит, и либо препарат этого не существует, либо этой методики не существует, вообще ничего нет. До тех пор, пока мы все это не провели. Ну и прочие вещи. Это с одной стороны. А с другой стороны говорят, а что нам ваша доказательная медицина? У нас опыт. Да? И вот как-то очень сложно объяснять, что и те, в общем, с одной стороны право, с другой стороны нет. Потому что мало кто докапывается вот до этих, до сути, до определений, до всего остального. И давайте мы все-таки как раз с определения начнем. Дело в том, что вот этот термин с английского, он переводится довольно коряво, я бы сказал так. Потому что evidence-based medicine – это, по сути, речь именно, что evidence, что это такое, это не доказательство в нашем понимании, а это некая научная опора, некая основа, на которой можно потом принять какое-то решение. Потому что если говорить о доказательствах в нашем понимании слова, это вот proof. Да? То есть били нам нужны пруфы, как говорят в интернете, вот это вот те самые пруфы. Все-таки это не совсем та, потому что когда произносишь слово «доказательная медицина», сразу «а кто, что, кому, что должен доказывать? Что это за вещь такая?» На самом деле не совсем так, потому что, русский язык местами, он очень замечательный, очень красивый и очень могучий, а вот здесь он именно вот в передаче этих нюансов как-то он не особо справляется. Поэтому мне больше нравится говорить либо научно обоснованная медицина, либо медицина в принципе, она вся должна быть такой, повторюсь еще раз, не должно быть никаких различий, никаких градаций. И если мы возьмем, например, пусть даже российское определение доказательной медицины, в принципе, оно как бы справедливо и для зарубежных источников, потому что у нас в основном оттуда это дело берут. У нас здесь получается три важных очень вещи. Смотрите, мы используем результаты лучших клинических исследований, это первое, для выбора лечения конкретного пациента. Да? То есть мы берем некий общий опыт и применяем его конкретно к данному пациенту, который перед нами сидит. Но это еще не все. У нас получается, что мы сюда добавляем, то есть интеграция лучших научных доказательств с клиническим опытом. То есть никто его не отвергает. Да, ради бога, у вас есть опыт, замечательно, он для этого и нужен, вас для этого учили. Вы для этого работали, нарабатывали практику. То есть вы берете эти самые достижения научные, да, то, что есть весь массив информации, вы его анализируете и применяете, преломляя все это через свой клинический опыт. И еще не все. И у нас получается и еще и ожиданиями пациента. То есть, как бы третья составляющая. Здесь еще и пациент участвует, как бы это странно ни звучало. У нас, в общем-то, опять же, господствует в основном такая патерналистская вещь, да, то есть, что вот я сказал, и все, мы лечимся так. И выстраивать партнерские отношения с пациентом, ну, как-то начали вот буквально в последние годы, и то очень со скрипом это дело идет. Но нужно понимать, что в любом случае у нас получается, наличествуют две стороны этого процесса. У нас есть врач, который лечит, есть пациент, который лечится. Если они между собой договорятся, соответственно, мы сможем победить болезнь. А если пациент с болезнью договорится, то никакой врач с этим ничего сделать не сможет. Надо сказать, что доказательная медицина, в принципе, это, ну, по сути, это научный подход к медицине. Ничего такого сверхнового, то есть ничего не взято с потолка, не придумано с нуля. Эта вещь, в общем-то, существовала практически всегда. Потому что если мы попробуем, да, некие основы доказательной медицины разделить на такие, на три основных кита, на которых она держится, то у нас получится это действительно научно обоснованные данные. Это, во-первых, клиническое мышление врача, это, во-вторых, и здравый смысл, в-третьих, как бы это странно ни звучало. Зачем это нужно? А вот для того, чтобы не развивался этот самый ДМ-экстремизм, что все должно быть только вот так по канонам, да, двойное ослепление или лучше тройное и прочие-прочие вещи. Нет, не всегда. Потому что даже в самом определении указано, что мы используем лучшие клинические доказательства на данный момент. Это важно. И начиналось, естественно, все очень сильно давно. Причем очень сильно, действительно так. Поскольку моя вторичная специализация клиническая токсикология, я могу сказать, что вот одним из первых товарищей, который высказал правильную мысль, что каждому яду должно быть свое противоядие, был Гиппократ Великий, то есть не просто так. С одной стороны, а с другой стороны, там вмешалась очень интересная история с Митридатом и Евпатором. Кому интересно, можно почитать, она очень подробно описана. И получилось так, что в токсикологии, ну, точнее так, в медицине, токсикология появилась существенно позже, в медицине на долгие годы закрепилась ошибочная концепция вот этого вот такого множественного противоядия, когда в одном препарате абсолютно все ингредиенты там до 250 доходило. И до 19 века эта вещь была в медицине. То есть, да, ошибки, к сожалению, они бывают, они случаются, и они очень сильно уводят медицину в сторону от науки. Вот в токсикологии от этого хлебнуло прям по полной программе. Что еще? Ну, надо сказать, что светлые мысли появлялись и в то время. То есть, буквально тысячу лет спустя, ну, тысячу с лишним, конечно, лет спустя после Гиппократа, его же идеей стал продвигать Ибн Сина. То есть, он говорил, что Гиппократ-то был прав. На самом деле, нам бы действительно посмотреть вот в сторону отдельных ядов и противоядий. Но он говорил и о других вещах. Вообще, очень интересный товарищ был, и его труды имеет смысл почитать. Ну, в частности, вот «Канон врачебной науки». Есть замечательный перевод Узбекской академии наук. Написано просто замечательно. Вот как сегодня некоторые главы прям так читаются. И он предлагал такую вещь, что смотрите, а давайте мы все-таки будем, если мы какое-то лекарство хотим использовать на людях, давайте и исследовать его на людях. Просто потому, что к каким-то животным это лекарство может проявлять совершенно другие свойства. И на сегодня, да, мы знаем, что клинические исследования, они, в общем-то, делятся, ну, то есть они начинаются на людях. Понятно, что после доклинического этапа, но все-таки они проводятся на людях. На добровольцах, на всем остальном, да, это естественно. Но в любом случае мы сначала должны изучить всю эту картину на людях. Надо сказать, что доказательная медицина, она, в общем, такая интересная вещь довольно. Она позволяет найти правильный ответ, даже если ваша гипотеза изначально была неверна. Если вы правильно выстроили исследование, вы получите верный ответ. Ну, понятно, что дальше уже как бы дело интерпретации, если вы еще правильно это проинтерпретируете. Но действительно данные могут получиться. Что интересно, это характерно и для ретроспективы. Мы можем отмотать назад ленту истории и дойти, например, вот до этого замечательного товарища. Это шведский король Густав III. Он не любил кофе. Ну, вот прям кушать не мог, что называется. И, естественно, он не хотел, чтобы его подданные тоже этот самый кофе пили. А шведы просто и до сих пор этот кофе пьют просто литрами. Как доказать? Ну, король был просвещенный, поэтому он решил всем неверующим доказать, что кофе убивает. Что это токсичная вещь. Что он сделал? Он, по сути, поставил эксперимент в виде клинического исследования. Так, если посмотреть по дизайну, то это сравнительное с использованием близнецового метода. Не, ну, конечно, выборка была очень маленькой, потому что он взял всего-навсего двух близнецов, которым смертную казнь заменил на пожизненное заключение. И в результате это еще и лонгитюдное исследование получилось, то есть очень-очень длинное по времени. Чтобы все было как положено, каждому из заключенных представили по врачу. И одному заключенному всю оставшуюся жизнь каждый день давали по 3 чашки чая, он считался безвредным. А второму человеку, который должен был умереть в страшных муках, давали по 3 чашки кофе. И вот на все время их существования. Надо сказать, что эксперимент начался не очень удачно, потому что первым умер врач, который наблюдал за одним из близнецов. Затем в 1792 году убили Густава III. Не за кофе, но, в общем, тоже. Потом умер еще один врач. Близнецы остались уже как бы без присмотра. Да, там периодически смотрели, живы или нет. Так вот, результат. Чем все закончилось? Мы знаем только про чайного близнеца. Он умер в возрасте 83 лет. И получается так, что да, действительно, изначально Густав III закладывал в это исследование иной смысл. Он хотел доказать, что кофе вредит. Но поскольку мы на сегодня знаем, что это не токсичный, ну, по крайней мере, в тех дозах, которые давались близнецу напиток, то мы действительно получили тот результат, который мы получили бы и сегодня, если бы его проводили. То есть мы доказали, что кофе не вреден. По сути, так. Надо сказать, что претензии к тому, что врачи не умеют статистику, они стали возникать, ну, практически сразу. Одна из публикаций, вот прям публикация-публикация, она относится к 1835 году. То есть уже тогда заговорили, что ребята, что-то вы там не то делаете, вы не так считаете. И ошибок многовато. И получается так, что да, может быть, вы ставите правильный эксперимент, но вы потом его обсчитываете неправильно, результат ошибочный. И потом вы из этого делаете ошибочных выводов. Много. И, а действительно, ну что можно привести такое, наверное, самое известное. Замена животных жиров растительными. Наверняка слышали, да, что это невероятно полезно, прям очень-очень нужно делать. Так вот, выяснилось, что проводилось это на пациентах психиатрических стационаров Соединенных Штатов. В общем, их никто особо не спрашивал, это первое, но это не самое интересное. Самое интересное, что полные данные по этим исследованиям были опубликованы по требованию редакции британского медицинского журнала, которая просто встала в позу и сказали, давайте сюда, иначе сейчас будет все плохо, мы будем на весь мир об этом кричать. Им выдали эти результаты, их пересчитали, как положено, и выяснили, что, в общем, те выводы, которые были сделаны тогда, они были сделаны ошибочно. То есть нельзя было на полученных данных сделать те выводы. Тем не менее, около 40 лет в диетологии господствовала вот эта парадигма, что давайте мы заменять вредные животные жиры полезными растительными. Вот вам, пожалуйста, пример. Тем не менее, были, конечно, и другие предпосылки, их довольно много. Это было связано в том числе с тем, что наука не стояла на месте, она шла вперед. И она очень активно набирала вот эту вот массу, да, то есть массив информации. И он становился все больше и больше и больше. Ориентироваться в нем становилось все сложнее и сложнее. Вы же понимаете, что вот есть огромная гора публикаций. И как раньше выглядела дискуссия? Один товарищ достает одну статью выкладывать на стол, второй – вторую статью. И все, они могут спорить до посинения. И никакому рациональному решению в итоге не придут. Потому что у одного мнение, кафедра, опыт, и у второго то же самое. Чем он хуже? Потребовались некие критерии, да, то есть как мы сможем между собой эти исследования сравнить и сказать, что из них более качественное, что менее. На что мы можем опираться, на что нет. Вот это было не очень понятно. Поэтому, да, действительно, доказательная медицина подъехала очень вовремя. Далее, надо сказать, что с научными журналами, в общем, и сегодня-то все очень-очень непросто, и все очень сложно, потому что я как раз работаю в этой сфере и регулярно сталкиваюсь как раз с проблемами с различными научной информацией. Даже в научных журналах найти чрезвычайно сложно. Как вы понимаете, здесь всякое задействовано может быть, и иногда и нарушения могут быть какие-то, либо не специально сделаны, либо даже специально, и прочее-прочее. То есть есть масса тонкостей, и опять же, нам нужно понимать, как проводить те или иные исследования. То есть нужен некий алгоритм. Еще одна важная предпосылка, что у нас стало очень дорогое лечение, ну прям очень. И лекарства, и методики, и все остальное, ну вот сегодня можно вспомнить, несколько лекарств, курсы которых стоят там по 2 миллиона евро, например. И чтобы выбрать между этими различными дорогими методиками, нужны какие-то веские основания. То есть мы должны сказать, что да, не просто так, вот мы хотим это, и мы это выберем. А мы это выберем потому, что раз, два, три, четыре, пять, да, то есть все это разложим по пунктам и для страховой компании, и для пациента, и для всех остальных. И еще одна важная вещь – это дженерики. Да, потому что, ну, идея-то была, конечно, замечательная изначально. То есть, да, закончился период патентной защиты на молекулу непосредственно. Мы ее отдаем в общий доступ, потом кто угодно ее штампует, и третий мир тоже обеспечивается, например, прекрасными эффективными лекарствами. Ну, опять же, не все так, как задумывалось. Потому что есть масса подводных камней, масса нюансов с этими дженериками, и далеко не все из них одинаково полезны, как выясняется. То же самое, то есть нам нужны были некие механизмы для того, чтобы в клинических исследованиях показать, как эти самые дженерики соотносятся с оригинальными препаратами и что из них можно использовать, например. Ну и, конечно, фармлобби. Ну как без этого? Биг фарма знаменитая, не существующая, но тем не менее, да, у фармкомпаний есть свои интересы. Они, естественно, их продавливают, каждый по-своему, каждый кто как может, естественно. И да, действительно, они в том числе влияют и на научные исследования. Иногда напрямую заказывая такие исследования, оплачивая их, да, то есть есть спонсируемые исследования, вполне себе. Об этом в открытую пишется в источниках, ну, либо иногда умалчивают о наличии конфликта интересов. Такое тоже бывает. Но потом это выкапывают обычные журналисты и очень радостно разносят это посредством массовой информации. Мол, ага, смотрите, какие плохие. И есть масса таких статей, да, то есть их накопилось уже очень много, и на сегодня фарма понимает, что, например, можно взламывать метаанализы, то есть исследования исследований, не заказывая их по отдельности, а вот прям сразу вторгаясь в эту зону. Поэтому, опять же, нам нужны некие границы, некие критерии, некие ориентиры. Надо сказать, что, ну, людей много было, которые думали вот примерно в эту сторону, но с Арчибальда Кокрейна, наверное, это все-таки превратилось в такую систематизированную вещь. И его труды, наверное, первыми были, конечно, которые можно сказать, что они положили основу доказательной медицины, заложили основу доказательной медицины. Но что он сказал важное, да, то есть что нам нужно из-за ограничений ресурсов, то есть у нас их не так много. Нам нужно правильно их распределить, и чтобы их правильно распределить, нам нужны веские основания. Вот те самые доказательства, условно говоря. То есть некая научно обоснованная информация. Надо сказать, что собирать ее, в общем, непросто, потому что есть разные варианты, ну вот я рассказал, что могут быть методологические ошибки непосредственно в самом исследовании. Они могут быть сделаны ненамеренно, они могут быть заложены как бы изначально специально. Почему ненамеренно? Ну, люди, как вы понимаете, разные, и далеко не все владеют необходимым инструментарием, тем же математическим, например, могут выбрать неправильную статистическую модель и прочие-прочие вещи. То есть это как бы, да, это все понятно. А некоторые намеренные, ну, даже мне приходилось несколько раз ловить китайских товарищей на фотошопе. То есть ты подбираешь, например, для обзора какие-то материалы, и смотришь оригинал статьи, и там вот несколько снимков просто один в один, просто даже видно, что вот здесь вмешивались. Ты потом пишешь в научному редактору этого журнала, спрашиваешь, ребята, что за вот это вот что? Вот, они потом, да, пишут, да-да-да, извините, там какой-то технишин ошибся, да, хорошо, что вы это заметили. А про себя, наверное, говорят, вот зараза ты глазастая, да, мы бы проскочили, а тут нет, не как раз. Получается, что-то надо изменять. И, кроме того, есть и просто вещи, которые связаны, ну, например, со сбором информации. Потому что один из самых некачественных источников – это опросник. То есть, когда мы собираем некую информацию опросами, ну, мы потом получаем, ну, мягко говоря, не совсем адекватные ответы. Люди склонны приукрашивать некоторые вещи или некоторые вещи забывать. Или иногда просто, вы знаете, с потолка цифр брать. Потому что, ну, например, вот сейчас каждого из вас спросить, в течение последних 5 лет сколько примерно спиртного вы пили каждый день? Вы ответите «нет». Да, а такие вопросы возникают, как вы понимаете. То же самое с кофе, то же самое с другими препаратами какими-то, да? То есть иногда опросы, они, в общем, делаются некачественно. Да, есть методики составления правильных опросников, да, контрольных вопросов, все это прослеживается, естественно. Но это не всегда срабатывает, потому что люди склонны, ну, мягко говоря, привирать в лучшую сторону про себя. Очень яркая, как мне кажется, иллюстрация. Это два замечательных товарища, специалиста по клинической эпидемиологии и статистике. Они решили посмотреть, вот взять просто продукты питания и прикинуть, что есть по ним по раку. И выясняется, что одни и те же продукты могут, как видите, что профилактику рака устраивать, что увеличивать риск его развития. Причем практически все из существующих продуктов. Мы можем набрать любые исследования под любую гипотезу. Я даже шутил так в свое время. Было специально. Я под заказ набирал, например, доказательства, что беременным нужно обязательно пить во время беременности, иначе никак. Вот. Так что варианты, как вы понимаете, могут быть самые разнообразные. И что интересно, еще одна вещь, такая вот неприятная для нас вещь, это публикационное искажение, то, что называется. Что чаще всего попадет в печать? Ну, то, что дало положительные результаты. То есть мы нечто предположили, наша гипотеза подтвердилась, мы молодцы. Мы об этом опубликовали статью. А если вдруг мы облажались, мы об этом не напишем. И поэтому, когда мы начинаем составлять метаанализы, у нас образуются такие огромные дыры в области отрицательных результатов. Но они же тоже должны быть. Потому что отрицательный результат в науке тоже результат. Кто-то пошел по этой линейке и не дошел до конца. Значит, мы туда больше не пойдем. Но об этом нужно знать. Так что да, с информацией, в общем, все не так просто. И один из их самых неубиваемых аргументов, когда говорят, что вот «а мне помогает». С этим бороться очень тяжело, как вы понимаете, и в том числе при помощи методов доказательной медицины. Но, тем не менее, есть очень красивое исследование. Оно мне очень нравится, поэтому его регулярно упоминаю. Бронхиальная астма. Говорят, что оно просто невероятно подвержено плацебо. Да? То есть мы можем при помощи плацебо-методики, то есть без химии, без лекарств, без всего, устранить у человека бронхоспазм. Причем называют что-то какую-то цифру, что-то около 70%, по-моему, людей к этому чувствительны. Хорошо, сказали ученые, давайте проверим. И вот очень простой дизайн исследования сделали. У нас есть 4 группы. Первая группа получает настоящий бронхорасширяющий препарат в ингаляторе. Вторая группа получает плацебо, тоже в ингаляторе, в таком же, в точь, но там инертное вещество. Третья группа, что интересно, получает фальшакупунктуру, то есть не настоящую, а еще и фальсифицированную, чтобы они думали, что якобы им проводят настоящую. Впрочем, сюда можно было поставить настоящую, эффект был бы такой же. И контроль. Контроль не делают ничего совсем вообще. То есть просто люди без вмешательства. Так вот, про опросы. Когда их спросили, стало ли вам легче после вмешательства, как видите, все три группы примерно на одном уровне ответили, что да. Единственные, кто пожаловались, естественно, были те, кого обделили вниманием. То есть к ним вообще не обращались. Соответственно, у них показатели были гораздо хуже. Важно, еще раз, это субъективная вещь, то есть субъективное ощущение пациентов. И эта же группа, вот все один в один, то же самое, только измерение объективного показателя. Для бронхиальной астмы это шикарная вещь, это объем форсированного выдоха за первую секунду. Вы это не подделаете. Это такая даже экспертная методика, я когда в военно-врачебной экспертизе занимался, в том числе, мы при помощи вот этой штуки могли отсеивать симулянтов и прочих товарищей, да, которые говорят, что вот у нас астма, на самом деле у них нет. Так вот, по этому показателю, по изменению этого показателя мы можем говорить о проходимости бронхиального дерева. И что у нас получается? Что действительно оно улучшилось только у группы, которая получила реальный бронхорасширяющий препарат. А вот все остальные... Что плацебо, что фальшивопунктура, что контроль. Вот просто до неприятного на одном уровне оказались. Да, то есть, видите, эффекта практически никакого нет. Что это показывает? Ну да, конечно, и самовнушение – это вещь замечательная, и все остальное. Но все-таки нам нужно понимать, что нам нужны некие объективные данные, объективные показатели. Человек в отношении себя очень сильно субъективен, очень сильно. И он не может быть наблюдателем, например, в отношении себя. Поэтому желательно, конечно, чтобы мы проводили не наблюдательные исследования, не опросы, а вот прям вмешивались, да, то есть проводили интервенционные исследования, то, что называется. Мы некий фактор привносим извне. И потом смотрим, как он работает на разных людях. Это, конечно, замечательно, да, но нужно понимать, что для того, чтобы такое исследование провести, нам нужны некоторые, ну, я бы сказал, стандарты своеобразные. И первое, наверное, с чего имеет смысл начать, это со сравнения. Есть даже такая шутка врачебная, чем отличается клиницист от клинического эпидемиолога. Когда у клинициста спрашивают, как состояние его жены, он ответит, ну, удовлетворительное, там, или плохое, или хорошее. А когда спрашивают у клинического эпидемиолога, он уточнит, а по сравнению с кем? Вот, потому что клиническая эпидемиология – это сравнение, да, и все, о чем мы сегодня говорим, доказательная медицина, она построена на сравнении. То есть нам нужно сравнить нечто между собой. Если, например, у нас есть два препарата, прекрасно, замечательно, мы их между собой сравниваем. В одной группе один препарат, другой – другой. Мы смотрим, что эффективнее. Если препарат абсолютно новый, давайте группу плацебо возьмем и посмотрим, как оно отличается от абсолютной пустышки, да, есть ли вообще в принципе эффект. То есть вот это сравнение, оно должно быть в любом случае. Поэтому, если вы смотрите на какое-нибудь исследование, желательно, конечно, чтобы там была контрольная группа. Без контрольной группы, ну, нам сложно о чем-то говорить, да, то есть уровень доказательности будет такой, ну, средненький. Если она есть, да, скорее всего, это исследование мы можем принять во внимание и результатами его пользоваться. Что еще по идее должно быть? Ну, очень сильно желательно, конечно, это рандомизация. То есть, что это означает? Мы таким образом усредняем нашу выборку, да, потому что, ну, все люди разные, и если мы начнем их сортировать, ну, так, как мы захотим, может оказаться, что в одной группе только молодые, а в другой только пожилые. То есть, это не совсем правильно. Или там, предположим, соотношение пополам будет разное, или все более-менее здоровые попадут в одну группу, а больные в другую. То есть, это вот не совсем правильно. Нам нужно так, чтобы было максимально однородно все. Мы при помощи рандомизации распределяем людей по экспериментальной контрольной группе так более-менее равномерно, устраняя эту, ну не то что устраняя, размывая ее, получается так, эту самую ошибку. Поэтому желательно, да, чтобы было и рандомизированное исследование в том числе. Ослепление. Ну, это не в прямом смысле, конечно же, а это незнание имеется в виду. Что такое одинарное ослепление, когда пациент не знает, в какой он группе участвует. Что такое двойное исследование? Это когда врач-исследователь тоже не знает, в какой группе его пациента, кем он занимается. Ему вот выделили определенный набор пациентов, он за ними наблюдает. Все. Определенный набор пациентов, он за ними наблюдает. Все. Не зная. И

0: выборку максимально. Это работа врача.
1: Что это нужно пациенту ЭКО. И вот я как бы с этим живу и помню вот эти первые кейсы, удачи, неудачи. Мы все время это разбираем, анализируем, сильно за это переживаем. И каждый раз приходишь к репродуктологу из-за неудачи, спрашиваешь, почему так произошло. Репродуктологи их смотрят, говорят, слушайте, ну там эмбриологи эмбриологически творят вообще просто беспредел. Но это, ну, невозможно с ними работать. У нас такие отличные пациенты, а они нам не выдают результаты. Идешь к эмбриологу и говоришь, так, что случилось? Они говорят, слушайте, ну там ну, репродуктологи, такой когорт пациентов, ну это просто вообще невозможно. И нету правды. Нету правды вообще ни у кого. Я вот с этим жил, да, ну, результаты то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. И вопрос такой, что это не только у нас, это у всех выглядит. Мы поняли, что нам нужно собрать какую-то статистику, тоже провести анализ и перевести это в цифру. И когда собрали все показатели, которые у нас есть в лаборатории, а мы сегодня мониторим огромное количество показателей, это влажность, температура и сегодня даже все те расходные материалы, которые заходят в лабораторию, мы тоже мониторим с точки зрения качества работы поставщиков. Да? Поставщики могут тоже прислать условно там, какую-то просроченную среду. И мы поняли, что этих показателей 200. И сегодня статистику ну, до определенного момента и во всех клиниках собирают врачи-репродуктологи. Ну, то есть, как бы они Excel-то слабо пользуются, не будем говорить про макросы, да. А тут 200 показателей, найти зависимости, проанализировать, ну, это просто утопично. Мы пригласили математиков из МФТИ, которые пришли к нам и решили попробовать найти корреляцию. Они использовали для анализа этих корреляций несколько систем. Об одной я спросил, я говорю, что это за система, да? Они говорят, ну там Евклидов метод. Я говорю, все, заканчиваем разговор. Евклидов метод, я понял. Но что самое интересное, и почему на самом деле медицина доказательна? Потому что по большому счету медицина это математика. Да? Просто мы решили, почему-то вот так вот мы решили, цвет нации, что это такая история с небожителями. Да? То есть это те люди, которые занимаются каким-то искусством или творчеством, либо теми вещами, до которых как бы не, ну, нельзя достать. На самом деле все не так. Просто в некоторую глубину мы не можем нырнуть. И вот когда они сделали анализ, в каждом методе сбора данных и классификации анализа они увидели зависимость. Абсолютно в каждом. То есть они сделали несколько методов для подсчета, да? Какие-то свои методы, которые не очень понятны, и увидели эту зависимость. Для чего мы это сделали? Сделали это мы для того, чтобы управлять нашими результатами. Невозможно сделать лучшие результаты. Действительно, есть разные факторы, там пациентов и прочее, прочее. Но, по крайней мере, понимать, что произошло в случае удачи или неудачи, мы точно должны однозначно понимать. Почему? Потому что сегодня наша концепция, чтобы превратить медицину в части вот таких вещей, как ЭКО и прочее, условно в производство, да? Где мы контролируем каждый процесс. Как бы это странно ни звучало, может быть, даже кому-то сейчас резанет, да, как это медицина производства, но поверьте, для того, чтобы выйти на высший пилотаж, на определенный уровень медицины, надо хотя бы собрать базу эту, и делать какой-то анализ. Это супер важно. Что еще? Ну, это такие фичи, которые мы там начинаем использовать в нашей работе голосового управления, которое помогает, должно помогать врачам и ускорять их работу в нашей клинике. Далее интересное тоже направление, которое, я думаю, скоро реализуем, сегодня накапливаем данные, это чат-бот. Приведу на примере акушерской гинекологии. Вот звонят мне часто там, мои друзья, там, потенциальные пациенты, говорят, кому лучше попасть. Да? Я говорю, а с какой проблемой? Да? Какая разница, с какой проблемой? Да? Ты же врач, ну, как бы, ты же можешь любую проблему решить, это не имеет значения. Вот хочу сказать, что в одной гинекологии, как минимум, в нашей структуре мы делим на 5 специальностей. Да? Это акушеры, это гинекологи, это оперирующие гинекологи, это репродуктологи, это гинекологи-эндокринологи, да, потому что каждый занимается своим. И с помощью чат-бота мы хотим, чтобы пациент, вводя свои симптомы или запросы, и тоже через автоматизированную систему сразу попадал к тем врачам, которые занимаются этим профильно. Да? Не спрашивал, не узнавал, не читал в интернете, там, на сайте или в Инстаграме, а чтобы система говорила, вот этот врач, а мы это знаем на основе больших данных, круто занимается патологией шейки матки. Либо этот человек эксперт у нас в акушерстве, в амбулаторном. Да? У тебя есть запрос, все, иди к нему. То есть такая автоматизированная система. Вернусь в начало. Важная вещь. Сидим как-то мы на собрании акционеров, а один из моих партнеров, человек, который создал очень такую интересную компанию в ритейле, которая называется Кусвилл. И они по большому счету на анализе данных о обратной связи с пациентами построили свой бизнес. Да? Чтобы вы понимали, сегодня самый частый запрос мне из бизнеса познакомить с собственником Вкусвиллу, чтобы засунуть туда какой-то продукт, да? Потому что у них 2000 магазинов, и вообще можно быстро озолотиться. Но это у них так не работает.

0: Потому что сегодня их система работает таким образом. Автоматизированная система накапливает данные, фидбэк от потребителей. И, не знаю, там какой-то йогурт. Да, потребитель голосует, что этот йогурт отличный, и он находится на прилавках. Как только потребители говорят, что он плохой, он выводится с прилавка автоматически и находится другой поставщик. И тем самым они органично выбирают лучшие продукты. Из-за этого это хорошо развивается, потому что создали органичный продукт. И Андрей меня спрашивает: слушайте, а вы собираете обратную связь? А вообще, как бы, вот мы говорим про доказательную медицину, а кто решил, что доказательная медицина работает? Ну, как бы, да, хорошо есть там на цифрах, на бумагах, а вот в реальной практике, когда вы этим занимаетесь, она работает. Мы поняли, что да, мы собираем обратную связь, так называемые NPS, по качеству, по сервису, понравилось у вас в клинике, чисто ли у вас в туалете, улыбнулись вам администраторы. А самое главное, чем мы занимаемся медициной, мы не спрашивали, представляете? И когда мы начали это делать, вот Александр Балашов сидит, это была тоже нетривиальная задача, они просто, кстати, вот эту Асю реализовывают полностью. Да, это они делают крутую историю вместе. И представляете, что... Мы поняли, что действительно вот в нашем основном продукте мы не собираем эти данные, а задача была тоже не очень тривиальной, потому что мало спросить, помогу или нет. У кого-то надо спросить через день, у кого-то через неделю, у кого-то через месяц, а у кого-то через 9 месяцев, если мы сделали ЭКО, и собрать эти данные. Мы сделали этот опросник, сегодня он приходит всем нашим пациентам автоматизированно. Дальше в нашей информационной системе АСИ всплывают данные для врача, чтобы он смог собрать эти данные. И вот что мы увидели. Вот хочу не кинуть камень в сторону доказательной медицины, а сказать, что как бы везде есть свое «но». Мы поняли, что в каком-то случае тот или иной препарат не помогает. Ну, просто не помогает, хотя он в доказательной базе, и все хорошо. А какой-то группе пациентов он не помогает. Как вы думаете, почему? Вот почему препарат понятный, укладывающий в доказательную базу, в доказательную медицину, не помогает конкретному пациенту? Совершенно верно. И это наша статистика. Мы поняли, что история с такой комплаентностью, да, она очень важна. Потому что, назначая какой-то препарат, пациент видит его стоимость и говорит, ну, я не могу себе его позволить по тем или иным причинам. Да. Понятно, что мы не имеем права залезать в карман пациенту, но мы точно должны довести до конца. И вот история с этой статистикой, которую мы собираем, на самом деле дает нам очень большую науку, и мы много чего накапливаем. Сегодня есть, например, такая наука, как фармакогенетика. Вот вы спросили про биотехнологии. И вы знаете, что сегодня большое количество препаратов, которые есть на рынке, вообще мировом, они, в общем-то, сделаны не на европейской популяции, а на какой-то другой. И кто сказал, что он работает так же или иначе с европейской популяцией, да, или в азиатской. Да, это очень важно, обратная связь, которую мы собираем. Ну, это как бы фичи, связанные как бы с сервисом. Я думаю, что в принципе я завершил, тем более тоже уже перебрал. Что я хочу вам сказать? И врачи, и пациенты. Доказательная медицина – это единственное сегодня, на что можно опираться. Сегодня заблуждение о том, а как же, какая доказательная медицина, все врачи доказательные, ведь они получали это образование, совсем не так. Совсем не так. И совсем недавний кейс, который у меня произошел, кто подписан на меня в Инстаграме, я его хочу рассказать и перейдем к вопросам. Я был в Владивостоке несколько недель назад, и у меня была встреча с врачами. Я поехал туда не по работе, но, естественно, получилось и поработать. И одна встреча у меня была с молодым прогрессивным доктором, который работает на основе доказательной медицины, который изучает языки и с небольшим опытом. Его опыт составлял там 3-5 лет, не более того. Пообщавшись с ним, так как у меня есть профессиональное образование, я могу разобраться в его компетенции, я понял, что у этого доктора очень высокий уровень, но сегодня, в связи с тем, что он мало работает, у него мало пациентов. Да, вот так произошло. И мне говорят, что у нас есть там звезда в Владивостоке, и у нее там запись на год вперед. Я говорю, давайте с ней встретимся. Врач с 30-летним опытом работы. Я с ней встретился, естественно, начал задавать вопросы и понял, что абсолютно в каждом направлении, которое есть, там прям дикие пробелы. Но, как я сказал, что некоторые пробелы, они как бы, ну, такие сомнительные, и бог-то с ним, да, если, не знаю, уреоплазм, слава богу, мы не лечим, ну, не знаю, какую-нибудь хламидию не вылечили, да, но другой вылечит, ничего страшного. Был хороший пример про патологию шейки матки. Я спрашиваю, а как вы делаете диагностику патологии шейки матки? Пользуетесь ВПЧ-ПАП-тестом, да, и жидкостной цитологией? Сегодня это золотой стандарт доказательной медицины, который и Алексей говорил, и говорил я. Меня поразил этот ответ, хотя слышу довольно-таки часто. Он говорит, слушайте, зачем? Ну, во-первых, это дорого, а во-вторых, вы должны понимать, что я врач с 30-летним опытом. Я делаю кульпоскопию, и вы думаете, что за 30 лет я не набил глаз, и я чего-то пропущу или не пропущу? Меня это абсолютно шокировало. Это было так еще так вопиюще сказано, да, с немножко обидой. Там, я врач, 30-летний опыт, зачем вы говорите, я по кульпоскопии или по мазкам на типической клетке все пойму и все увижу. Вот я хочу вам сказать, что по статистике, если она, я посчитал, если она принимает в день 20 пациентов и принимает 30 лет, но она как минимум пропустила 1000 онкологий, 1000, из которых могли умереть пациенты. И доказательная медицина сегодня этого не допустила. Потому что сегодня есть уже очень жесткие конкретные критерии того, что нужно делать. И что опирается не на мнение одного, двух, трех врачей, а именно опирается на большие данные. Потому что эти данные они когда-то проанализировали со специальными, да, методами, классификациями анализа. Так что знайте, что доказательная медицина – это не пустой звук. Я абсолютно уверен, что ту деятельность, которую мы ведем, просветительскую, очень важна. Почему? Только по одной причине, что медицина сегодня может быть не только бесполезна, но и вредна для вас. Так что будьте приверженцем доказательной медицины, узнавайте, анализируйте, и если вы поймете какие-то важные вехи, вот отвечая на вопрос, как распознать там, да, доказательный врач, вот в акушерстве гинекологии очень понятно, да? Вы можете, небольшой там, да, такая реклама, можете подписаться там на сайт, например, на инстаграм нашей клиники, где мы это четко описываем, какие есть коммерческие диагнозы. Если вы приходите на прием к акушер-гинекологу, и вдруг в списке он вам назначает уреаплазму, да, вы сразу должны задуматься о компетенции этого врача. Потому что если есть вот эти такие маленькие точечные пробелы, это говорит о том, что, возможно, у этого врача нету системы. Но ошибаются все, и благодаря тому, что есть компания, которая занимается контролем качества, эти ошибки можно свести к минимуму. Спасибо большое.
1: Большое за лекцию, за то, что вы делаете вообще на самом деле, потому что сейчас в медицине коммерческий сектор очень хорошо продвигает исследования, вообще и сбор информации и так далее. И вы, я как смотрю, на передовой этой деятельности. Вот, у меня был такой случай, просто абсолютно обывательский, хотела узнать, как с правовой точки зрения я могу отстоять свои, ну, позиции. А у меня была ОРВИ, температура, очень сильно болело горло. Я пришла в небольшой медицинский центр, где мне выписали спрей для горла, да, который бы мне помог от начинающего спондилита, там такого сильного. Вот, я пришла в аптеку, увидела цену и подумала, ну неужели он такой классный? А там мне врач с 30-летним, опять же, опытом сказала, что он там на гландах заживляет шрамы, что там прям я чуть ли не летать
0: А
1: не могу,
0: можно я
1: без
0: тоже
1: глаз.
0: попробую его? Я просто, может, не на гланду, но руке поможет.
1: Вот, я пришла в аптеку, смотрю, а это гомеопатия. Я расстроилась с температурой, опухшая, поехала домой без ничего. А поехала в следующий раз, опять же, у меня это хроническая история, поехала в большой наш центр медицинский, там опущу его название, в городе Тверь.
2: Ну хоть как спрей
1: Вот.
2: называется.
1: Я честно вам скажу, прямо сейчас название не вспомню, но после лекции я уверена, я на гугле могу показать. И там врач, опять же, мне сказал, назначил тоже спрей. Я подошла к администратору, говорю, господа, у вас здесь гомеопатию прописывают, а прием, что там, был за 1000 рублей. Вот, мне сказали, вы простите, мы вам назначим другого. Назначили другого лора, он сказал, вы мою коллегу не осуждайте, есть исследование, это доказательная гомеопатия, мы ей
0: Естественно.
1: пользуемся. Вот вам спрей, идите отсюда, все, больше вам ничего не скажет. Как я могу отстоять свои права, как я могу вернуть деньги за прием или что-то еще, что у нас есть вообще в России?
0: Тут сразу такой небольшой такая ремарка к этому. Прошу врачей и организаторов здравоохранения заткнуть уши. Потому что я знаю, как это сделать. Значит, смотрите. Ну, еще раз. В любом случае, правда должна восторжествовать, и все равно она должна быть на стороне пациентов. Если мы понимаем, что у вас было какое-то заболевание, оно укладывается в какие-то клинические рекомендации, российские клинические рекомендации, которые вы можете открыть, да, либо просить экспертов, которые откроют, там будет конкретно написано, да, что нужно назначать, да, и какие группы препаратов. Да. Если тот препарат не относился к этой группе, которая есть, просто, к сожалению, гомеопатия в клинических рекомендациях тоже есть, вот здесь ничего не сделать, к сожалению. Да, но если нет, то в принципе вы можете делать экспертизу, да, и говорить о том, что этот препарат не укладывался в клинические рекомендации, это было там, не знаю, неправильно назначено лечение на основе гипердиагностики, либо правильно поставлен диагноз, но неправильно назначено лечение. То есть это экспертиза.
1: Поскольку больной нужно этим заниматься, пока я с температурой, ходи доказывать, что я живу.
0: Да, ну слушайте, сегодня, нет, сегодня, сегодня отвечаю. Хотите, я вам расскажу, как делаем мы? Вот как сегодня мы делаем мы по поводу клинической рекомендации. Я сказал, что в акушерской гинекологии они не самые плохие, да, и на самом деле там есть довольно-таки неплохая последовательность.

0: мировых гайдов, да, правильных, качественных гайдов, все сделано правильно, мы будем биться за эту правду, и мы будем доказывать, приводя большое количество международных источников, и я думаю, что в суде, ну, по крайней мере, мы точно потягаемся. Хотя, конечно, сегодня закон полностью на стороне пациентов, и врачи, и медицинские учреждения не защищены, и это тоже неправильно, все равно должно быть какой-то баланс. Но в целом инструмент такой, клинические рекомендации, сопоставление, анализ, экспертиза, и дальше можете сделать претензию. Проблема в том, что там 1000 рублей, и сегодня там у нас плохо работает страховая медицина, вы потратите на суды там 50, и нервов и так далее, и, конечно, там это не стоит того, почему не идут. Ну, у нас просто не сформировано качество страховой медицины, где на основе неправильного лечения дальше могли бы выставить счет, как это происходит там в Америке, в каких-то других странах. Но в целом, клин реки.
1: Ну, у меня не столько вопрос, спасибо большое за интересную лекцию, сколько такого, больше дискуссионная речь, что просто многие могли понимать, насколько это круто, чем занимаются люди. Если не ошибаюсь, в 2015 году футурологи делали большое такое предсказание на будущее, и там говорилось о чем? О том, что после 2050 года профессия врача очень сильно изменится. В принципе, врач в классическом понимании уйдет. Место врача займет вот тот самый искусственный интеллект, то, что мы видим сейчас, читаем в научной фантастике, видим в фильмах, что вот там пришел пациент, его там сканирует машина, пациент отметил там галочки, какие-то жалобы, ему выдался там список состояний, которые может врач будет работать, либо как оператор, но это уже будет не врач, что ближе к американскому парамедику и к нашему среднему медицинскому персоналу, фельдшеру. Либо врач будет заниматься теми случаями, которые не укладываются в эту большую выборку огромную. Уникальные случаи, они все равно будут. И поэтому врач станет уникальным специалистом. И это будет совершенно другая вещь. И это будет уже, условно, к концу века. Мы к этому придем. Но то, что мы сейчас видим, это вот реально уже огромный шаг в эту сторону. Это вот, на самом деле, это очень круто. И как это вот все выглядит. И второе, то, что вот я видел, как-то имел удовольствие общаться с американскими коллегами. И вот в детской больнице Филадельфии это огромный госпиталь. И там просто врачи открыто говорят, если у нас какой-то вопрос, мы приходим к математику, нам говорят, задайте нам правильный вопрос. Они задают вопрос, и условно через какое-то время им выдается полностью статистически, что нужно делать, как можно делать, и что вот с этим, вот с этой вот патологией вот у этого количества детей может происходить. И вот эта вот работа врачей и математика, это реально это очень круто. Это вот как это может быть, и то, что это вот появляется у нас, и это, наверное, вот, ну, в данной ситуации, наверное, лидеры в мире вот по таким вещам, потому что это, вот эта система, это очень круто, это огромнейшая работа. И такая маленькая ремарка по поводу гайдлайнов, чтобы так понимать, не только у нас бывают такие разные вещи, например, в гайде, в очень хорошем гайде по лихорадкам у детей до 2009 года был такой раздел по альтернативной медицине, там была и гомеопатия, акупунктура, а потом его уже убрали.
0: Да, это нужно, известный такой, да, кейс.
1: Да, да. И нужно просто понимать, что мы сейчас просто догоняем. Да, мы стараемся вот это все догнать, мы это преодолеваем, но все-таки есть шанс, что еще при нашей жизни мы догоним, и мы будем реально вот на уровне наших европейских и американских коллег. И вот то, что сегодня вижу, блин, это нереально круто.
0: Спасибо. Я хочу сказать, что у меня есть лекция, которая называется «Медицина будущего. Будущее, в которое вы не поверите», где я говорю об этом. В общем-то, если говорить про профессию врача, классическую в нашем представлении, ну, например, амбулаторного сектора, поверьте мне, 20 лет мы все еще поздравствуем, ну, просто не останется этого формата. А если говорить про новые специальности, сегодня одна из самых популярных специальностей, и эти люди зарабатывают огромное количество денег и в Америке, и в Европе, и сегодня они у нас и в России пользуются уже популярностью, это, например, медицинские физики. Да, то есть это не медицинская специальность, не физическая, да, это что-то между, на стыке, это вот новая специальность, которая появилась. Все изменится так до неузнаваемости. Почему? Потому что человек в процессе — это плохо. Человек должен управлять процессом, он должен контролировать и его регулировать. Но когда он сам находится в постоянном процессе с большим количеством кейсов, ждите большое количество ошибок, это нормально. То, что делаем мы, это всего лишь промежуточный шаг к тому, что будет потом.
2: Спасибо большое, еще вопрос.
3: Здравствуйте. Михаил.
0: Здравствуйте.
3: Ну, я добавлю на самом деле, что большие цифры приходят, наверное, не только в медицину, но и в маркетинг, в образование. Много дел сейчас появляется. У меня тоже был кейс с врачом. Я пришел, и когда сказал, что у меня болят там колени, если я долго еду на велосипеде, мне терапевт сказал: ой, ненавижу велосипедистов.
0: И ваши колени.
3: Да, и в результате... Посоветовали мне, когда ничего там не помогли, не нашли, посоветовали мне там какую-то религиозную штуку прилепить на это и ходить с ней. То есть вот такого. И вопрос у меня следующий. Вот по вашей практике.
0: Работает ли она или нет, да? Это к Алексею.

0: надо провести исследование. Я в практике, он в исследованиях.
1: Вот по вашей практике есть смысл какой-нибудь, не знаю, бабушке или там, не знаю, человеку в каком-нибудь провинциальном городе, еще каком-то отправлять его к обычному терапевту, сколько процентов вот у нас врачей, ну, где есть реально получить помощь? То есть не распознать, а вообще, вот у меня появляется даже сомнение, есть ли иногда идти в потребность к врачу с какой-то проблемой, или лучше сразу в какую-то платную клинику или еще что-то. То есть сколько процентов у нас платных врачей?
0: Хочу сказать, да, я сказал об этом, это абсолютно говорю искренне, я не разделяю частную и государственную медицину, только форма собственности и какие-то инструменты работы внутри, разницы никакой нету, срез одинаковый. Частная медицина сегодня отличается от государства только одним, что она дает условно чуть повыше уровень сервиса, да, а про качество, ну, все относительно. Это очень сложный вопрос и очень непопулярный. Слушайте, но я тоже являюсь же пациентом, да, и у меня же тоже есть экспертиза, я знаю, к кому прийти, что сделать. И несмотря на это, что у меня есть экспертиза и есть знания, кому обратиться с той или иной проблемой, либо добыть эту информацию, но я сам оказываюсь в таких сложных ситуациях. Это большой вопрос. И я не хочу говорить, что врачи бесполезны и все совершают ошибки. Ну, конечно, нет. Медицина действительно сложная профессия, да, многоуровневая. Но факт остается фактом, что с вероятностью 90% вы упретесь в ошибку. В какую-то. Пускай она будет небольшая, что помимо нормальных препаратов, вам там еще кагацельщик засунут. Да? Но вот когда вам только кагацельщиком, либо вот этот пластырь там в виде, не знаю, там чего, прости господи, иконы, то конечно это печально, но все невероятность такая. Слушайте, это большая проблема образования. В 90-х годах я общался с нашим земляком, как оказалось, Александр Винокуров, он тоже занимается развитием клиники «Чайки», и еще по совместительству является собственником телеканала «Дождь», он из Твери, кстати.
2: Из
0: Лихославля, да. Мы сегодня только буквально с ним завтракали. И он хорошо мне вещь сказал, что, ну, а ты понимаешь, что, как бы, вообще, где проблема эта история? Проблема этой истории, что в 90-х годах у нас было приватизировано все, ушло в коммерческую руку, кроме две вещи, да, которые сдерживают электорат. Андрей, да, тема популярна про электорат сегодня. Образование и здравоохранение. Это сегодня искусственно сдерживается, да, и понятно, где нету здоровой конкуренции, то, соответственно, есть и проблемы. И вот тут же система проблемы образования, начиная с этого. И вот я хочу сказать, что сегодня к нам приходят некоторые врачи, и мы им говорим, мы вас будем проверять. И вот я вам серьезно говорю, часто меня, профессора, доктора наук, вы, до свидания. И вот эта система стала призмой. Больше всего я боюсь людей, не те, которые чего-то не знают, да никто не знает все, это невозможно. Больше всего боюсь людей, которые не готовы слышать информацию и не готовы делать какие-то метаморфозы. Вот это большая проблема. А так, как повезет, конечно, к сожалению.
2: Спасибо большое, мы еще два вопроса возьмем, а потом у нас еще будет общий блок вопросов с Алексеем и его с Дмитрием. Добрый вечер, Татьяна.
0: Здравствуйте.
2: У меня вдогон вопрос про онлайн-телемедицину, насколько как бы она... есть ли доверие к ней, потому что сейчас даже в пакете, например, с банковской карточкой предлагают там телемедицину, и в принципе, ну, на своих знакомых я смотрю, что когда идет груз-печалька из поликлиники, то, ну, телемедицина воспринимается как шанс, хотя нас, как медиков, учили, да, посмотреть на больного, поговорить. И второй вопрос про клинику Фомина, андрологи, урологи, есть ли в системе ли они тоже стандартизированы, доверяют, потому что...
0: Ну, да,
2: сами
0: хорошо.
2: Знаете, тема такая очень дорогостоящая.
0: Конечно, знаю.
2: И трудно доверять.
0: Отвечая на первый вопрос, телемедицину. Вот я сегодня не верю в телемедицину в формате говорящей головы. Это сегодня, конечно, эффективно не работает с точки зрения продукта. Я верю в телемедицину, я тоже говорю в своей лекции про будущую медицину, когда она связана там, с гаджетами, да, с этими вещами, когда обрабатывают информацию, вот это как бы другой уровень телемедицины. Мы должны смотреть правде в глаза, сегодняшняя телемедицина, которую мы видим, да, вот это, зумы, скайпы, ватсапы, айболиты, они тоже у нас есть, все-таки это больше такая лидогенерация, да, то есть это, если говорить языком бизнеса, то есть это, чтобы пациент пообщался с врачом, он увидел какое-то доверие, какие-то вещи, которые можно там быстро разрешить и, скорее всего, потом прийти на офлайн прием. То есть в чистом виде говорящая голова, как сегодня привыкли телемедицину, ну, как бы не то, что я не верю, да, я не предсказатель, но как бы это не укладывается в здравый смысл, да, я тоже врач, и мы понимаем, что многие вещи, если у тебя нету вспомогательных методов диагностики удаленных качеств, которые ее собирают, но как ты поможешь пациенту? То есть вот в этом формате нет, телемедицина будет, я сказал, не будет амбулаторного звена, ну, вообще, просто его как такового не будет, все это будет, там, автоматически быстрыми измерениями, быстрыми чекапами с помощью гаджетов, телефоны, часы, там еще прочие вещи, собираться в большие данные и делать какие-то выводы. По поводу урологии и андрологии. Урология и андрология, да, тоже две принципиально разные специальности. Вот если говорить про урологию, вчера мне сказал наш медицинский директор, что они скормили искусственный интеллект 1000 кейсов, и андрология выходит по в системе автоматизации, ну, вроде с 1 октября, вот так вот. То есть получается, что сегодня доверять нельзя, как выйдет, можно. А есть урологи, которые работают в нашей структуре? Уже нету, да?
3: Последний тогда вопрос возьмем, а дальше общий блок. Такой вопрос, вот когда вы стали все это внедрять, а какой процент врачей ушел? Ну, потому что это же ежедневная оценка их профпригодности, таргеты эти, да, и наверняка да. Очень приятно, очень многим. То есть интересно как-то мнение вот тех, кто находится по ту сторону галстука. Для нас это здорово. Все.
0: А есть кто работает, врачи в клинике Фомина? Ну, как вам система? Ну, объективно. А вы по какой специальности? А? А, вы терапевт, да. Ну, а все-таки терапия у нас, к сожалению, еще не автоматизирована, катаются следующие шаги. Но нет, я в самом начале честно сказал, что гинекология, урология, не, мы должны быть честны сами над собой. Получается не очень репрезентативно. Рассказываю классный кейс. Начали из Твери, следующая клиника была в Калуге, и потом мы открыли сразу три клиники. Это была Москва, Белгород и Пенза. И вот когда мы открывали три клиники в Москве, в Белгороде, в Пензе, мы уже написали эту систему и ее внедрили. Ну, как бы пришли новые врачи, и мы сразу говорили о том, что вот есть эта система. Дальше мы начали внедрять в Калуге, и потом только внедрили в Твери. Ну, там были у нас там внутренние нюансы организационные. Под конец внедрили в Твери. Вот когда мы внедрили ее в Калуге, через, по-моему, после первой проверки, искусственный интеллект проверяет и отсылает врачам. После первой проверки пришло в компании работает, по-моему, 40-45 врачей. После первой проверки 3 написало заявление на увольнение. Понятное дело, что мы там поговорили, объяснили, не переживайте, ну как бы да, ну провели работу. Но в конечном итоге один доктор, причем топовый доктор, который с 30-летним опытом вот про все, что я рассказывал, да, очень авторитетный в этом регионе, в конечном итоге ушла. И у нас в Калуге была такая ситуация, вот мы смотрим, у нас прям везде растет данные, мы как бы, да, постоянно их анализируем и смотрим, что данные по анализу искусственного интеллекта и по качеству работы увеличиваются. А видим, что в Калуге это вообще просто скрипя происходит, думаю, что такое. А на самом деле это доктор, который работал, так она была в авторитете 30 лет, там она все видит как бы насквозь, рентген. Она реально бойкотировала эту систему, всех настраивала, что это полный бред, да, и естественно, так в медицине, ну, в пирамиде, да, кто тебе посоветовал, да, это заведующие кафедры, заведующие отделения и фармпредставители. Все, на основании этого делается вся наука и назначение, когда мы приходим. И реально она бойкотировала, и как только она ушла, мы увидели, как она начала оздоравливаться история, люди начали работать, и все, пошло все вверх. Вот это удивительно. Но, как я сказал, что сегодня примерно из 100% людей, которых мы собеседуем, 20% просто как бы говорят, что нет, мы не будем работать. Ну, потому что это выше нашего достоинства, чтобы нас, врачей, кто-то проверял.
3: А был ли случай, когда от вас уходил врач, о котором вы жалеете?
0: Ну, конечно.
3: Из-за этой системы, да?
0: Из-за этой системы? Нет, из-за этой системы нет. Нет, я сегодня как бы убежден, что без этой системы нельзя работать, и тот человек, который с ней не согласен, это же не наша какая-то там маркетинговая история, это же объективно то, что влияет на качество, и для меня это как вот что-то вообще священное, потому что это действительно колоссальный труд и огромные деньги. И сегодня, если человек говорит, что ну, я ухожу из-за этой системы, это только говорит о том, что он неадекватен, не более того. Мы же как бы, да, не третируем, это, наоборот, система органически ему помогает. Мы не говорим, иди точно по этому пути, мы вам советуем, мы вам рекомендуем. Вот вам этот инструмент, которым вы можете пользоваться. Вот вам образование, которым вы можете пользоваться. Как мы сказали, мы не демотивируем, мы не лишаем заработной платы, мы не отрубаем руки, мы не четвертуем. Там, мы... Самое главное, что мы эту рассылку делаем не публично, мы делаем это очень, не селективно, а очень аккуратно и тактично, каждому лично там на почту, мы нигде не говорим, а смотрите, врач Фомин, устроил там нам, да, вот из-за этого среза. Конечно, нет, то есть мы делаем это тактично. То есть тот человек, который бойкотирует эту историю, для меня говорит о его адекватности. Вот и все.
3: Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: У нас еще был как раз кусочек про то, что почитать. как раз по доказательной медицине, Алексей Валерьевич, прокомментируйте, пожалуйста, вот мы слайд специально сюда загрузили.
4: Да, ну, естественно, сегодня очень много говорили о математике, действительно так. Когда я, например, учился, да, то есть в 80-е годы, нас очень плохо учили, на самом деле, статистике. Всему остальному это все потом пришлось осваивать самостоятельно. И если вдруг вас интересует, как вообще все это дело устроено, вот просто великолепная книга Владимира Савельева «Статистика и котики». Там именно на котиках вот это все и показано. Вот и корреляция, да, и все там отношения рисков и прочие-прочие вещи разобраны на простейшем уровне с одной стороны, а с другой стороны статистически, математически все верно. И не зря эта книга была, я не помню, она не выиграла просветителя, но она точно была, по-моему, в коротком списке просветителя.
3: На нее, кстати, краудфандили деньги, да, по-моему? Да,
4: да, да, да, да, да. Это, что интересно, да, то есть это, по сути, был самоиздат. Самоиздат был, по сути, да, один из немногих. Чуть ли не единственный, который вот так вот в премии «Просветитель» продвинулся. Так, ну, естественно, минутка наглой рекламы, как же без этого, да, моя книга. Но она здесь не просто так, да, то есть как раз здесь я показываю с точки зрения вот этого подхода научного именно, да, то есть как мы можем проверить, работает та или иная диагностическая методика, да, поскольку я вляпывался в диагностическое шарлатанство, я как бы по нему потом дальше и шел. И собрал туда все, что, ну, такое, самое распространенное, да, то, что это у нас биорезонанс, фолиевская диагностика, гемосканирование, иридодиагностика, анализ волос, ну и прочие-прочие вот эти вот вещи. И я показал, да, то есть не просто так, что вот, а, посмотрите, какая ерунда, а именно, что это все проверялось. Это, естественно, все проверялось. И показал, где есть слабые звенья, да, у этого дела, и как вы можете распознать заранее. То есть, ну, невозможно написать про все. Они размножаются, эти диагностические методики, с поперечно-полосатым делением, гораздо быстрее, чем я пишу. Поэтому там есть в том числе и вот такие вот подходы, да, то есть как можно это дело выяснить, на каких примерах. И вот еще две книжки, ну одна прям по хардкору, это скорее больше, наверное, для коллег, с другой стороны, наверное, они ее читали все-таки, да, то есть «Доказательная медицина. Основы». Триши Гринхаг. Ее наконец-то перевели, спасибо как раз товарищам, которые это сделали. Понятно, что есть, понимаете, есть очень большая проблема. На самом деле это язык. Потому что когда проводились опросы, исследования вот такие социологические, это, правда, данные не совсем свежие, это лет, наверное, пятилетней давности, то врачи наши российские знают английский в достаточном количестве, чтобы читать специальную литературу, примерно около 8%. Практикующих врачей. Как вы понимаете, это кошмар, да? Что это означает? Что они пользуются только русскоязычными источниками, могут рассказывать все, что угодно.
0: У вас высокий процент.
4: Да, это у меня еще высокий.
0: Нет,
4: да.
0: Такого нету, да.
4: Да, это еще высокий. Но это, как вы понимаете, среди пользователей интернета было. Вот что важно. Как вы понимаете, это люди, которые приходят в интернет, да, то есть они все-таки более-менее ориентированы. А если уж мы берем где-нибудь там... Ладно, молчим. Так вот, поэтому очень здорово, что это перевели на русский язык. Это действительно один из, наверное, лучших учебников. Потому что, конечно, можно было бы советовать того же Дэвида Секета, например, на английском. Но, опять же, язык, да, это проблема. И практически то же самое, но в очень популярном изложении Петра Талантова 005 или «Доказательная медицина». Вот это как раз действительно такая уже более широкая, более расширенная версия сегодняшнего нашего рассказа. Как вообще, в принципе, мы узнаем, что то или иное лекарство работает или не работает, какие там есть ошибки, какие подводные камни, какие ограничения, какие перспективы. Вот это все там очень так подробненько расписано. Дальше, ну, естественно, как без кокрейновцев, да, потому что, опять же, да, это не панацея, естественно, это не абсолют, и сами кокрейновцы тоже отлично это знают, но у нас в России тоже есть кокрейновское сотрудничество, и что это конкретно, да, то есть мы берем некую проблему клиническую, одну клиническую проблему и собираем по ней всю максимально качественную информацию. И дальше по определенной методике проводим метаанализ. В итоге такой многостраничный, многодесятистраничный даже так документ получается. Но для пользователей тоже есть польза, да, потому что там есть такое, то, что называется простой, да, простой фрагмент с объяснением, что там было найдено в итоге. То есть вот как раз для людей, которые... ну, интересуется или заболеванием, например, или препаратом, или еще чем-нибудь в этом роде. То есть, все, да, можно на это примерно ориентироваться. Но понятно, опять же, что подавляющее большинство информации на английском, хотя русскоязычный раздел тоже есть, но он еще не очень большой. Далее, английский, опять же, да, ну, мне просто невероятно нравится этот блок, я несколько человек оттуда знаю, Science Based Medicine. как раз научно ориентированная, да, научно обоснованная медицина, не доказательная. Здесь в основном такие вещи либо дискуссионные, либо какие-то разборы, либо еще что-то. Очень полезная вещь на самом деле, коллегам прям рекомендую изо всех сил. Если говорить для пациентов, то, наверное, вот такой вот, ну, простенький довольно ресурс, да, доказательная медицина для всех. Здесь, я бы сказал, не очень много информации, но на нее можно опираться, по крайней мере, да, потому что я знаю, кто это делал, поэтому хоть как-то это все дело рекомендовать можно. На самом деле, с источниками, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, потому что у нас есть масса англоязычных источников, но к ним не всегда отошлешь, да, или... Если, например, скажешь, ну, найти что-то в PubMed, это все равно как нафиг послать, да, сегодня, потому что PubMed — это такая дальше довольно большая помойка, и там найти можно все, что угодно. Это сложно, это действительно сложно. И даже специалистам мы вынуждены постоянно учиться. И вот совершенно правильно было сказано, что проблема не в человеке, который ошибается, да, мы все ошибаемся, а тот, кто не хочет исправлять свои ошибки. Вот тут я согласен полностью. Да.
5: Я немножко заступлюсь за технологии. Сейчас переводчики, Google переводчик и Яндекс переводчики, они, если говорить про пациентов, дают довольно качественный перевод, и можно обращаться к англоязычной популярной информации типа Healthline или Mayo Clinic. По любому диагнозу очень подробно для пациента популярно написано изложение, и просто Google Translate прекрасно переводит, и было много случаев, когда я просто отправлял своим знакомым ссылки на англоязычные эти статьи, а они могут просто в браузере перевести их на русский язык, и я поражен качеством того, как это сейчас работает.
4: Тут с одной стороны, да, но это, наверное, все-таки больше для пациентов, и действительно такие проверенные ресурсы, с одной стороны, а с другой стороны, у меня, как у редактора, к этому делу очень такое настороженное отношение, потому что зачастую такие ляпы встречаются, что просто вот все волосы дыбом встают. Это первое. И второе, это как бы уже личная история, да, потому что, ну, мы постоянно искали сотрудников каких-то, и вот мне достали присылать Google переводы статей, да, что я говорю, давайте, вот вам тестовое задание, пожалуйста. Мне моментально присылают Google перевод, даже не причесанный. Сразу ясно, да, что нет, ребята, мы не играем. На самом деле, конечно, есть система перевода, но тоже DeepL, например, у него гораздо больше такой, более специализированный словарь, и для медицинских статей он, наверное, подходит больше. Он не настолько распространен, вот, но я рекомендовал бы, например, пользоваться им, если уж так, если уж на то пошло, да.
0: Можешь тоже порекомендовать?
2: Да.
0: Я тоже хотел бы сделать вам рекомендации. Но я как бы про свой огород буду говорить. Если говорить про акушерство и гинекологию доступным языком, оно, многие знают, может, инстаграм Ольги Белокони, да, которая живет в Киеве. Я вам советую прочитать книгу «Я женщина». Там действительно очень популярно и понятно объяснены некоторые вещи. Если хотите докмед, советую, да, Ольга Белокони. Дальше, если мы говорим сегодня про биотехнологии, вообще, как все это устроено, есть такая понятная книга Мэтта Ридли, называется «Мэтт Ридли. Геном». Да, очень хорошо объяснено вообще, что такое генетика, базовая генетика, чтобы опираться на эту историю. Если здесь есть врачи, которым интересно посмотреть на источники, я вам могу скинуть, вы напишите мне в инстаграм, я вам просто скину классификатор всех сегодня достоверных источников доказательной медицины. Это американская школа и там королевская школа акушер-гинекологов. Ну, в общем, там целый такой классификатор, кому интересно. На самом деле, там можно и, наверное, обычному человеку почитать, если что-то будет понятно и интересно, так или иначе. Вот рекомендация от меня. И, как я сказал, про вообще историю, связанную с осознанием всего этого, очень советую прочитать «Принцип черного ящика». Это действительно классная книга, которая с первой страницы завораживает и прям текут слезы по лицу.
2: Спасибо, Шутники, останьтесь, пожалуйста. И Алексей Валерьевич тоже останьтесь. Давайте, во-первых, скажем спасибо.
0: Спасибо, спасибо.
2: Я рада, что у нас сегодня получилась даже не просто лекция, а такой дискуссия, разговор, какие-то личные примеры. В общем, очень здорово. Я бы хотела, вот последний, да, такой короткий блок. Это блок Блиц, да, так как у нас совсем мало времени остается. Очень короткие вопросы и очень короткие ответы. Автору самого крутого дадим сертификат в лектории.
6: Может, короче, да. Вопрос, можно?
2: Давайте.
6: А я так, это самое, не надо.
0: Привет, Андрей.
6: Тест Тьюринга проводили?
0: Нет.
2: Отлично,
0: да?
2: Еще, честно, вот вы задавали вам потом?
6: Нет,
0: Нет, это ну, персональный
7: совет. Самый короткий вопрос. Ну, понятно, что мы сейчас говорим за все хорошее против всего плохого. То есть, в чем основные аргументы противников?
8: Доказательная медицина.
2: Алексей Валерьевич ответит, он по противникам у нас.
4: Мне помогает. Да, я его поэтому назвал, мне помогает. То есть, понимаете как, да, то есть...
9: Врачи, ну скажем так, с другой стороны, врачей противников...
4: Ну вот они говорят то же самое, понимаете, что если пациенту помогает, то мы всю вашу науку можете убрать вот куда-нибудь подальше. Ему же помогает. Все, значит, мы продолжаем с ним работать именно в этом стиле. Все.
2: Блиц.
0: По очереди.
2: Список расстрельных препаратов. Да, да, нет, нет.
8: С оговорками. Да.
0: Назвать в смысле, да?
4: Опять, в смысле мое, это про Никиту Жукова, я так понимаю, про его список расстрельных препаратов.
0: Про Никиту, да.
4: Да.
0: Понял.
4: Я с ним долгое время дрался по этому поводу, потому что он, с одной стороны, конечно, вроде бы сделан нормально, да, то есть теоретически придумано хорошо, во-первых, но, во-вторых, он не актуализируется, то есть там почти все ссылки устарели, когда начинаешь проверять по ним, ходить, не бьется. Это первое. По многим препаратам появились новые исследования, то есть нужно бы этого добавить. Но туда попадают нормальные препараты, метамизол натрия, например, анальгин. Да, ну, естественно, это, я понимаю, что как бы ориентация на Соединенные Штаты и на прочие вещи, но нужно знать историю, из чего все это выделилось, из маркетинговых войн. Он просто продул, да, и поэтому он применяется, скажем, либо в Германии в основном, да, либо еще там где-то, но вот тех собак, которые на него навешали, за ним не числилось на самом деле. Это абсолютно нормальный препарат. Далее, панкреатин. То же самое, что он там делает? Это нормальный препарат, который просто жизненно необходим пациентам, скажем, с муковисцидозом. Без него вообще никак. Никита это объясняет следующим образом, что ну вот иногда назначают неправильно. Ребята, это не проблема препарата, это проблема врачей. И вот такого там много. Поэтому спасибо. Для круглого фильтра подойдет.
2: Блин, защита. Ага, все.
10: Добрый вечер, у меня совсем коротенький вопрос. А врачи проходят аккредитацию или аттестацию на протяжении каждые 5 лет, как педагоги, как психологи?
0: Нет, сейчас проходит, конечно, да, она есть. Даже в гинекологии неплохая.
2: Еще?
0: Получили?
2: Дмитрий, вопрос к вам. Планируете ли вы заниматься педиатрией?
0: Да.
2: Когда ждать ваши акции на бирже?
0: Хороший вопрос. Сегодня была встреча. Мы хотим все-таки. У нас был план 2024 год, а сегодня мы решили, что сделаем, скорее всего, это в 2022.
11: Мать-дитя вас перегнала.
0: Ну, они давно уже перегнали, еще в 2012 году.
2: Нет,
0: это ЕМС сейчас сделали.
2: Ваша клиника белая зарплата.
0: Конечно. Класс. Как просто отвечать на этот вопрос? Теперь, да?
12: Если врачи ошибаются, а искусственный интеллект, да, система делает более прогноз, значит, следующий шаг в какой-то мере отказаться от врачей, правильно я понимаю?
4: Да. Я со своей точки зрения скажу, сесть-то кто-то должен, искусственный интеллект не сядет.
0: А я с точки зрения бизнеса скажу, если есть финансисты, если взять сегодня расходы и посмотреть EBITDA, то есть, да, условно прибыль компании, то сегодня расход в медицинском бизнесе 45-55% составляет ФОД, это заработная плата и налоги. И с точки зрения бизнеса все эти системы в том числе созданы, чтобы увеличить эффективность финансовую. Понятно, что врачи останутся, но, как я сказал, что будут большие метаморфозы. И в том виде, в котором мы видим сегодня, не будет 100%. Не пройдет 10 лет. Ну, может быть, 10 лет пройдет, но 20 точно не пройдет, что амбулаторная зона в том формате не останется. На самом деле, уже в департаменте здравоохранения города Москвы, чтобы вы понимали, за середину 2020-2021 года не сделано ни одного КТ в ручном анализе. Ни одного. Все делалось сегодня искусственный интеллект. Уже. В ДЗМе.
2: Спасибо.
13: Да, у меня вопрос к Алексею. У нас большая часть встречи сегодня медицина будущего. А как доказательная медицина смотрит на нетрадиционную восточную медицину?
4: Ну, смотрите. Во-первых, давайте так. Медицина никогда ни от чего не отказывается. Да? Мы всегда проверяем. А мало ли эта вещь работает. И действительно, различные альтернативные методики, самые разнообразные, проверялись. Ну, так, чтобы не тратить время, я могу сказать, вот опять же, сославшись на свою книгу, там по диагностическим направлениям все это разложено. А по лечебным направлениям, ну, смотрите, артемизин, например, средство против малярии. Нобелевский препарат. Он откуда пришел? В принципе, как бы из традиционной китайской медицины. Ладно, опустим, что это новодел 50-х годов, да, там по команде товарища Мао как было придумано вот эта новая концепция, но не важно. Главное, что информацию нашли в старых источниках. И можно сказать, что это как бы триумф как бы старой медицины, да, еще донаучной. Но ничего подобного. Дело в том, что аналогичные свойства были описаны примерно у 2000 растений вот во всех этих источниках. И перебор велся вот буквально одно за одним. То есть они просто поставили себе задачу найти в этих древних трактатах что-то полезное. Вот коэффициент выхода примерно такой. Да, конечно, мы можем вспомнить, что, например, что-то содержащее салицилаты еще чуть ли не шумеры описывали. Но это не означает, что они их целенаправленно использовали, что они знали их свойства, что они могли предсказывать их побочные эффекты и как-то этим всеми делами управлять. Да, все, что работало, оно все осталось в нормальной медицине. Все, что не работало, оно осталось в альтернативе.
14: Спасибо. Вопрос Дмитрию. Дим, скажи, пожалуйста, как часто обновляется искусственный интеллект?
0: Смотри, привет, давно не виделись, работали вместе. Значит, как происходит сегодня вообще обновление? Мы сегодня взяли за стандарт, что примерно клиническая рекомендация, если посмотреть на все там, американские, европейские, серьезные изменения, ну не серьезные изменения, а такие какие-то редакции происходят раз в полгода, раз в год. Вот мы сегодня каждую нозологию пересматриваем раз в полгода. Это стандарт.
15: Спасибо большое.
16: Алексей, у меня такой вопрос. Про одну категорию отношения к доказательной медицине мы поговорили, теперь другая крайность. Как вы относитесь к секте DMX?
4: Плохо я к ним отношусь, на самом деле, я с ними тоже воюю, то есть это как бы, как вы понимаете, ну, мягко говоря...
16: Иногда это хуже, чем...
4: Да, иногда хуже, то есть это действительно, есть такие коллеги, к сожалению, действительно, но это, я бы сказал, болезнь роста. Это всегда так бывает, потому что когда какие-то приходят новообращенные, они всегда пытаются быть святее, чем как бы вот основная паства, да? И так и получается здесь то же самое. И зачастую это связано с незнанием. То есть они просто вот нахватались, что называется, по верхам и пошли шашкой махать направо-налево, да? Что должно быть так и никак иначе, ничего подобного. Это нормальный гибкий инструмент. Адаптивный, что самое интересное, с обратной связью, что тоже интересно. То есть мы можем пользоваться им так, как нам нужно, необходимо. Это не нечто жесткое, да, а это прям действительно вещь такая лобильная.
15: Спасибо большое. Наверное, последний вопрос у нас.
0: Здравствуйте.
17: Здравствуйте. У меня вопрос такой, я как врач практикующий. Вот. И
0: какая специальность?
17: Акушерство-гинекология.
0: О, ну все, наш профиль.
17: Вот. Просто я недавно закончила мед относительно, и у нас не было такого предмета, как доказательная медицина. Нам где-то что-то когда-то говорили. Я вот, ну как бы вопрос такой странный, конечно, наверное, к вам. Как вы считаете, нужен ли этот предмет в медицинском университете, чтобы его преподавали, чтобы специалисты уже были с этим знакомы, а не где-то что-то когда-то слышали? Может, ну, изменит ли это вообще положение вещей?
0: Ну, по поводу доказательной медицины, она не может быть предметом, потому что она должна относиться к каждой специализации, которая у нас есть, и начинается, если не ошибаюсь, там, да, с 3-4 курсов. У меня есть рекомендация нашим вузам, и я недавно выступал и говорил о том, с чего бы вообще, задали какой-то вопрос, с чего бы вы начали, если были бы ректором. Я бы, знаете, с чего начал? Вы в Тверском вузе учитесь, да? Сейчас в университете. Я тоже заканчивал академию. Я начал бы с английского языка. Я бы сделал так, чтобы язык был не профанацией, как у нас было, да? Человек пришел из института один год и так, чтобы галочку поставить, зачет поставить или не поставить, а чтобы действительно были фундаментальные знания. Потому что сегодня многие... Ну, давайте смотреть правде в глаза. Трудно добывать информацию, это дано не каждому. Но даже если ты ее нашел, ее нужно перевести, ее нужно проанализировать и так далее. И для этого просто необходим язык. Вот для того, чтобы в нашей стране развивалась доказательная медицина, нужно просто изучать язык. Да? Почему мы сегодня в нашей сети включили изучение английского языка за счет компании. Мы 50% оплачиваем нашим сотрудникам, сделали специальные курсы, потому что это просто необходимо. С этого надо начинать.
4: Да, действительно, доказательная медицина не может быть предметом, но предмет клинической эпидемиологии, например, у меня сейчас сын на 6-м курсе изучает. Ну, правда, в Москве.
15: Спасибо большое.
0: Спасибо.
15: Я предлагаю выпросить
0: автора. Было отлично.
15: Автора.
18: лучших вопросов. Вы, Дмитрий, вопросы те, которые задавали вам, и Алексей, соответственно, те, что задавали ему.
0: Мы должны выбрать.
18: Вопрос, который запал к вам в душу.
0: Да.
8: Последний вопрос.
0: Хорошо. Я выберу вопрос, который действительно тоже имеет такое большое системное значение для нашей страны, потому что я очень сильно хочу, чтобы в нашей стране все было максимально хорошо, так как мы здесь живем, а еще развиваем такую огромную инфраструктуру. Я вопрос про белые зарплаты. Немножко отвлеченный, но действительно это очень важно. И сегодня это большая проблема в частном и в государственном здравоохранении, потому что государственное здравоохранение — это черные деньги, частное здравоохранение — это серая зарплата. Это непрозрачно, это неправильно, и должны все работать в одинаковых условиях. Парадокс в том, что сегодня, если ты вылезаешь, да, то наоборот тебя больше бьют. А если ты где-то в тени там чего-то тогда делаешь, то и бог с тобой. Это неправильно, все должны работать в одинаковом конкурентном поле.
18: Я прошу тогда авторов лучших вопросов выйти сюда для фоточки, потому что сертификаты мы вам потом пришлем.
0: Потому что в мир контента должно быть много контента. Мальчик-девочка, да?
8: Ну, можно так.
18: В общем, да, давайте сделаем такую красивую фотку.

Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука». Канал для тех, кто хочет узнать что-то новое, для людей, которые любят открывать, познавать, стремиться.

0: Нас мало волнует жизнь простых людей прошлого, ведь она скучна, о ней не слагали песни, ей редко посвящали холсты. Другое дело — люди особенные, колдуны, пираты, путешественники, инквизиторы. Такие сюжеты щекочут нервы и будоражат фантазию. А что останется, если смахнуть с них романтическую пыль? Раунд второй. Изгнание исторической романтики. Григорий Бакус. Историк-медиевист, автор ряда научных работ по истории охоты на ведьм в Западной Европе позднего Средневековья, раннего Нового времени. Автор научно-популярных проектов «Эмаго эт Литера» и «Russian Warfare. 20th Century».
1: Давайте проведем опрос наших зрителей. Друзья, пожалуйста, проголосуйте. Если бы Гермиона Грейнджер, подружка Гарри Поттера, родилась в 16 веке, ее сожгли бы как ведьму. Кто так считает? Спасибо. Она писала бы гороскопы при дворе какого-нибудь князя или герцога. Благодарю. Ее пригласили бы преподавать в университет. И, наконец, она стала бы министром магии. Спасибо. Григорий, скажите, правда ли, что при охоте на ведьм казнили самых красивых женщин?
2: Генрих Инститорис, основной автор «Молотая ведьма», настаивал на том, что ведьмами чаще всего становятся брошенные любовницы. Соответственно, главное качество женщины, которое должна была позволить ей стать ведьмой, по идее, с точки зрения Инститориса, была ее сексуальная распущенность. Вот как это ни странно, наверное, прозвучит. Возможно, это объясняется тем, что Генрих Инститорис, как монах-доминиканец, пытался увидеть в этом образе нечто противоположное главной женской христианской добродетели средних веков. Он хотел показать, что ведьма – нечто противоположное женщине целомудренной. Поэтому она занимается магией. Что интересно, последователи Генриха Инститориса уже буквально через 100-150 лет постараются обнулить какие-то индивидуальные характеристики. Их уже не будет интересовать, как можно охарактеризовать эту женщину. Она развратная, красивая или, может быть, наоборот, слишком целомудренная. Их больше будет интересовать ситуация коллективной идентификации. Ну, то есть, когда напишут несколько доносов на одного человека, соответственно, это может быть уже и не женщина совсем. Если всплывет какая-нибудь подходящая мужская кандидатура, он тоже может попасть в качестве обвиняемого на процесс против ведьм. Стало быть, в конце 16-го, в 17 веке происходит изменение основного драйвера. Уже никого не интересуют моральные качества либо физические какие-то характеристики объекта. Больше интересует такой вот момент социальной идентификации. Группа доносов формирует вину. Для нас это очень интересно, потому что мы видим, что вот это историческое явление, которое было порождено по существу мифологией, в ходе своего развития стремительно видоизменяется. Мифология сама по себе, оказывается, постепенно меняется. Нас с вами будет интересовать то, что, еще также то, что эта тема обрастает мифами современности. Ее обогащают кинематограф, ну вот несколько кадров мы сейчас видим на слайде. Ее обогащает литература, можно вспомнить Фауста, можно вспомнить Мастера Маргариту, можно вспомнить Чародол. И что самое интересное, мифологии совершенно нетривиальным образом часто дополняют конструкции историков, которые занимаются этой темой. На нас сейчас с вами смотрит портрет Маргарет Мюррей, ученого, который занималась охотой на ведьм в начале 20 века. И ее очень сильно заинтересовали вот эти постоянно повторяющиеся в демонологических трактатах сюжет о том, что ведьмы вступают в интимную связь с демоном. Она из этого сделала вывод о том, что по существу против римской католической церкви противостоит некий языческий культ со всякими оргиями, которые, в общем-то, ведьмами исполнялся. Что интересно, уже ближайшее поколение историков тезисы Мюррей опровергли. Но ее идеи обрели новую жизнь в рамках такого явления, как ВИК, неоязыческое движение, очень популярное в англосаксонском мире. Итак, нас с вами будет сегодня, попытаемся охарактеризовать наше с вами явление через несколько ключевых моментов, учитывая, что некоторые мифы были тогда, и они изменялись. Некоторые мифы создаем мы и распространяем. Для нас принципиально важно охарактеризовать некоторые ключевые моменты. Вот для охоты на ведьм существует определенная точка невозврата, и такой точкой невозврата стал 15 век. На протяжении этого столетия произошли два важных изменения. На протяжении 15 века формируется так называемый колдовской стереотип, то есть когда обвинение автоматически включает в себя несколько важных компонентов. Если до этого не было большой редкостью обвинения в просто вредоносной магии, кто-то на кого-то навел порчу. Молоко у коровы пропало, урожай сгнил, просто на человека после того, как его сильно обругали и прокляли, умер. То на протяжении 15 века к этому обвинению добавляются еще несколько элементов, такие как участие в тайной группе вместе с демонами. То есть, видимо, они из этой группы должны были черпать свою магическую мощь. А также вредоносная магия против добрых христиан, как вот остается. И сюда же добавляется такой компонент, как убийство детей для приготовления магических мазей. Вот в такой комбинации к концу 15 века будет фигурировать большинство обвинений по колдовству. Это уже не просто отдельные случаи вредоносной магии против кого-то. Это участие в группе с демоном, в какой-то сугубо законспирированной, да, и это убийство детей и всякие немыслимые преступления. И что еще интересно, что на протяжении 15 века процессы перестают быть индивидуальными. В конце 15 века мы видим ситуацию, когда по обвинению в этом самом колдовском стереотипе проходит либо одновременно группа людей, либо мы видим ситуацию, когда дела систематически повторяются. По одному и тому же обвинению снова и снова появляется повторное обвинение. Это для нас принципиально важно, потому что мы можем в этом увидеть определенную тенденцию. Это явление больше не является и набором изолированных казусов. Мы можем рассматривать охоту на ведьм как некую социологическую данность. И это для нас принципиально важно. Прежде всего потому, что когда мы добавляем вот этот количественный аспект, мы можем, например, сформулировать определенное представление о том, где именно находились эпицентры преследований, а где была периферия. То, что мы сейчас видим, это карта из монографии немецкого ученого Вольфганга Берингера, на которой зафиксированы основные такие горячие точки, где было большинство процессов против колдовства, что для нас принципиально важно. Эпицентр первоначальный, конец 15 века, находится в Альпийском регионе. На протяжении 16-17 самыми горячими точками окажутся вот эти территории Священной Римской Германии и Лотарингии, также немножко сместится на восток, и кроме этого появятся точки на восточном части Англии и в Шотландии. Именно эти регионы окажутся теми центрами, где будет большинство жертв. Когда мы с вами пытаемся распространить всю охоту на ведьм на всю Западную Европу, в этом смысле получается небольшая коллизия, потому что, ну, например, в сопряженных ближайших регионах могло бы и не быть такого большого количества жертв, грубо говоря, и могли быть только эпизодические очаги преследований. А вот здесь ситуация была гораздо более жесткой, гораздо более неприятной. Что еще интересно? Мы сможем с вами, благодаря количественным данным, более четко характеризовать масштаб преследований в отдельных регионах. И благодаря Берингеру мы тоже можем посмотреть, как группируется количество жертв в зависимости от региона и как это количество жертв группируется в хронологическом отношении. Здесь мы подходим к нашему первому мифу о том, что охота на ведьм – это средневековье. Такое же средневековье, как, например, походы викингов, крестовые походы, либо преследование еретиков. Если мы оцениваем с позиции масштаба преследований, то мы достаточно четко видим, что большинство жертв, когда количество подходит к 1000, оно относится к периоду конца XVI, начала XVII века и на протяжении XVII века. То есть вот в хронологическом отношении по-настоящему массовые преследования находятся гораздо ближе к нам, чем те же самые крестовые походы. И это достаточно интересный сюжет. Одновременно мы должны сказать несколько слов о том, как мы понимаем сейчас главную движущую силу обвинений. Достаточно распространенное объяснение, что вера в дьявола является главным таким драйвером, запускающим механизм преследований. Эта вера, она практически присутствует в любом разговоре про охоту на ведьм. С другой стороны, у этой веры есть один непримиримый оппонент. Этого оппонента звали Генрих Институрис, тот самый основной автор «Молота ведьм». Он сильно сетовал на то, что когда он выступал с проповеднической деятельностью, миряне регулярно пытались оспорить его положение о том, что колдовство действительно страшное преступление, и доказывали сентенциями, как примерно приведено на слайде сейчас. Если бы то, что проповедует о черте, было правдой, то он мог бы уничтожить весь мир, и он был бы сильнее Бога. Вот эти возражения оппонентов христиан, как правило, это обычная публика, которая собиралась на проповедь, которая жила в каком-нибудь Инсбруке или в деревеньке, она вот такого рода возражения имели под собой подвох. Если Институрис действительно настаивает во всемогущего дьявола, то получается, что Институрис сам еретик, а публика, которая сидит и его слушает, как примерно как мы, оказывается более преданные христиане и более рационально мыслящие. Они оказываются ближе к нам. И Институрис после этого в «Молоте ведьмы» рекомендует целый ряд логических ухищрений, как снять вот такие каверзные вопросы. А мы позволим себе задать один каверзный вопрос: насколько нужен был дьявол самому Генриху Институрису? Кажется странным, да, потому что вроде бы в «Молоте ведьм» он упоминается, дьявол, практически постоянно, но с другой стороны, есть несколько документов, которые позволяют нам охарактеризовать Генриха Институриса как практика инквизитора, и они позволяют немножко по-другому посмотреть на картину. До нас дошла так называемая инструкция, которая была составлена им для допроса ведьмы Елены Шоберин в Инсбруке. Как ни странно, там практически не упоминается нечистый дух. Все вопросы касаются личности обвиняемой, ее моральных качеств, ну, с чего мы начали, и того, какие преступления она совершает магическим способом. Уморила рыцаря, уморила. Вот практически весь Инсбрук об этом говорит. Она еще пыталась его влюбить магическими способами перед этим. Тоже весь Инсбрук говорит и подтверждает. Дьявола в этом допросе практически не присутствует. Что интересно, что помимо вот этого протокола, который есть в нашем распоряжении, в конце 20 века всплыла еще одна книга Генриха Институриса, которая посвящена была охоте на ведьм и была написана в одном единственном экземпляре. В оригинале у нее не было даже названия. Она называлась либо «Опускулом», «Маленькая книжица», либо «Бух». Вот. И она была адресована Нюрнбергскому городскому совету. В нем он давал чисто практические рекомендации, посвященные преследованию ведьм. И что интересно, в этой книге, которую ученые сейчас называют Нюрнбергским руководством, колдовство квалифицируется как комбинация порчи и дурного отношения к вере. Никакого дьявола. Получается, что лично для него дьявол появлялся как инструмент в том случае, когда кто-то пытался объяснить бездоказательность обвинения в колдовство. А в других случаях ему, в принципе, дьявол был не нужен. Он оказывался Генрих Институрис как бы оказывался в одной системе координат в том случае, если кто-то в его пастве, в аудитории поддерживал идею, что магия возможна и нанесен реальный вред. В этой ситуации дьявол ему, в принципе, практически не нужен, его интересовало само колдовство. А вот если аудитория воспринимала институриста в штыки, получалось, что ему нужно было включить теологию и объяснить о том, что дьявол всесилен, и колдовство является частью его происков. И что интересно, вот эта достаточно двойственная позиция и в каком-то смысле циничная. Вспоминаем про врага рода человеческого только в тот момент, когда аудитория пытается доказать обратное, что не существует никакого колдовства, да, она не является эксклюзивным качеством самого Генриха Инститориса. Как показали исследования американского исследователя Ричарда Кикхейфера, в ранних процессах против ведьм, которые он фиксирует в XIV-XV веке, структура обвинения достаточно серьезно различалась. В том случае, если первые эксцессы возникали по инициативе снизу, ну, то есть в деревне появлялся слух, обвинение было связано прежде всего с какой-то вредоносной магией, прежде всего с порчей, нанесенной болезнью какой-то, либо порчей имущества. Вот. И дьявол в этой ситуации, как и у Генриха Инститориса, который спрашивает Елена Шоуберин, практически не появляется. Дьявол появлялся только в тех процессах, и то не всегда, если инициативу по созданию этого процесса проявляли светские либо церковные власти. Но, как показывает то же самое исследование Ричарда Кикхейфера, даже в том случае, если слушание о колдовстве в XIV или в XV веке идет в церковном суде, фигура дьявола появляется только в 54% таких дел. 46% – это будет разговор только про колдовство. Мы видим, вот как эта мифология постепенно здесь вот пульсирует и видоизменяется. Если в XIV век люди настроены прагматично, в том смысле, что да, бывает какая-то магическая активность, которая может кого-то нанести реальный вред, и это надо преследовать, то на протяжении ближайших 100-150 лет это постепенно видоизменяется, в том числе благодаря участию людей церкви. А на примере Генриха Инститориса мы видим, как именно это изменяется, что если само преследование встречает противодействие, тогда надо нагнетать истерию по поводу дьявола. И в связи с этим наш следующий миф, который как раз связан с тем, что из себя представляет молот ведьм. Мы часто можем себе охарактеризовать эту книгу такими фразами, как, например, это было практическое руководство, которое давало ценные указания, как надо ведьм уничтожить. Такая слава за этой книгой закрепилась примерно с тех же времен. Или что в этой книге заключается официальная позиция католической церкви в отношении колдовства. Попробуем с этим разобраться. Вот особенность нашей ситуации как раз вот начала 21 века связана с тем, что мы можем попытаться реконструировать взгляды Генриха Инститориса через несколько источников, в том числе заглянув в это самое Нюрнбергское руководство. То, что мы сейчас вот видим, это вот красивый титульный лист, который мы сейчас на слайде выведем, в рукописной книге Нюрнбергского руководства. Давайте попробуем сравнить вот эти две книги, что они из себя представляют. «Молот ведьм», который появился раньше, в 1486-1487 году он пошел в печать, представляет собой очень пухлую книгу, 250 тысяч слов. То есть примерно 260 страниц печатного текста в первых изданиях, причем набранного в две колонки. Это долго читать, причем читать надо на латыни. В нем присутствует много отвлеченных богословских рассуждений. И что самое интересное, в этой книге присутствуют самоповторы и ошибки в цитировании. Ну, как я уже сказал, еще этот текст был написан исключительно на латыни. С другой стороны, по заказу совета города Нюрнберг, Генрих Инститориус пишет книжицу, для которой даже не нужно придумывать, с его точки зрения было название, и в нее он втискивает 16 листов рукописи, то есть это гораздо более лаконичный текст, да? 16 листов на немецком языке, 36 листов на латыни. В этой книге присутствует ограниченный список цитирования, большинство цитат как раз указывают на молот ведьм как на инстанцию высшего уровня, то есть если у вас есть сомнения, почитайте туда. И получается, что «Молот ведьм» — та книга, которая известна практически всем,

не было никакой большой судьбы, и он написал, торжественно презентовал совету, и она ушла в архив. Нюрнберг оказался слишком богатым городом и практически не занимался охотой на ведьм. Соответственно, молоту ведьм оказалась гораздо более богатая судьба. И попробуем еще поговорить о том, попытаться понять, является ли вот эта книга официальной позицией католической церкви. С одной стороны, Генрих Инститорис очень постарался нас в этом убедить. И нас, ну, про нас он думал меньше всего, больше всего он думал про оппонентов, которые могли выставить ему какие-то претензии. И он постарался это убедить каким образом? Он включил в текст своего произведения буллу папы Иннокентия VIII «Summis desiderantis affectibus», которая подтверждала его полномочия как инквизитора, его и якобы Шпренгера. Но, с другой стороны, вот эта булла есть особенность в том, что она практически ничего не описывала касательно самого колдовства. То есть это был чисто инструментальный документ, подтверждавший его полномочия. С другой стороны, Генрих Инститорис постарался показать, что в его тексте прошел апробацию профессоров Кёльнского университета как соответствующей католической доктрине. Как оказалось, ближайшие, ну, буквально несколько десятилетий выяснилось, что эта апробация была частично липовой. То есть не все подписанты были в курсе, что они подписывали эту книгу, не все с ней ознакомились в полном объеме. И в последующем вокруг самого молота ведьм шла бурная полемика. С одной стороны, выстроилась целая череда тех, кто придерживался авторитета этой книги, а с другой стороны, трактат «Критика» был объектом критики со стороны отдельных авторов из числа деятелей церкви, как по существу еретический. Это достаточно интересно. Следующий тезис, который мы бы хотели вот попробовать охарактеризовать – можем ли мы себе представить в рамках католической церкви человека, который противостоит преследованиям ведьм, являясь членом какого-нибудь ордена? Сопоставимая фигура, равная Генриху Инститорису. Да, можем. Человека, портрет которого мы сейчас видим, звали Фридрих фон Шпее. Это был немецкий иезуит, ему не повезло жить в самый разгар 30-летней войны. Он написал книгу, которая называлась «Каутсу криминалис», то есть «Сообщаю о преступлениях». Почему он ее написал? Потому что, как иезуит, он занимался очень специфической работой. Он напутствовал перед казнью всех обвиненных и приговоренных к смертной казни. Он видел изнутри процесс выбивания признаний и постарался, как христианин, объяснить, что вот эта охота на ведьм не имеет никакого отношения к христианской доктрине. В принципе, это бездушное выбивание признаний ради преследований. Преследование ради самого себя. Насилие, которое разрушает практически все, что только можно. Ну, у Шпея была очень такая драматическая судьба. В конце концов, он умрет, потому что в городе, где он занимался, в Кёльне, разразится эпидемия, а он, как добрый пастырь, ухаживал за пленными французами, которые уже болеют. Да? То есть он сам показал своей судьбой. Другой пример служения церкви, ну, такой антиинститурист. Миф номер 4, который нас с вами интересует, это миф масштаба. Самая громкая цифра вынесена в заглавие слайда – это 9 миллионов жертв, якобы когда-то существовавших. Как появилась вот эта цифра? Нам свойственно вообще немножко преувеличивать масштабы преступлений, но вот у теории 9 миллионов жертв есть один конкретный автор. Его звали Готфрид Христиан Фогт. Это был деятель немецкого просвещения, который считал, что вот охота на ведьм – самое показательное проявление того, что сделала католическая церковь за всю свою историю. И он в своих построениях, в общем-то, играл с цифрами достаточно произвольно. То есть он взял за основу гонение в городке небольшом Кведленбурге. Это совсем небольшой город. Во второй половине XVI века, по его мнению, фиксировалось порядка 20 дел, которые охватывают примерно полвека казино, 65 человек. И Фогт просто по существу распространил вот эти данные на неопределенный временной промежуток. Ну, с его точки зрения, за весь XVI век, соответственно, должно было быть больше 100, человек 130, да, казнено. Вот. И, соответственно, если мы попытаемся экстраполировать эти масштабы на все население и в Европе с момента принятия христианства, то вот как раз и появляются несколько миллионов, о которых указывает Фогт в своих трудах. В чем была его главная ошибка?
Его главная ошибка

0: заключалась в том, что он взял в качестве среднего показателя показатель на максимуме. То есть вот то, что мы сейчас видим, диаграмма как раз вот из самого сердца, ну, самой колыбели, наверное, преследования, это Швейцария конца 15 века, ну и вторая половина 15 века. По данным Андреаса Блауэрта, немецкого ученого, мы видим, что динамика дел здесь достаточно сильно колебалась. Самый большой длинный столбик – это 32 дела, которые были велись одновременно с 1480 по 1490 год. И мы видим, что показатель постоянно меняется. В середине это примерно дел 15, потом падает, потом будет вот эти 32. И мы видим, что постоянной динамики нет. Если мы продлим на более ранний период, то цифры там будут совершенно другие, и они будут скорее меньше, чем на максимуме. Соответственно, ошибка Фокта заключалась в том, что он берет максимальный показатель и растягивает его безгранично. Вот отсюда появилось как раз наши 9 миллионов. Что мы можем еще сказать? Что вот как раз благодаря количественному подходу мы можем посмотреть на самых результативных палачей, которые привели к наибольшему количеству жертв. И, как ни странно, этим оказывается очень специфическая фигура, так называемые видовские епископы. Это люди, которые по преимуществу жили в XVII веке, которые одновременно занимали сан епископа Римской католической церкви и по совместительству были князьями Священной Римской империи. Вот в их полномочии находился весь государственный аппарат, и они могли бросить в топку все ресурсы государства ради этого преследования. И вот их результативность была самая потрясающая. Кёльн, 2700 жертв стараниями только одного епископа, которого звали Фердинанд Баварский. Да? В Вюрцбурге Филипп Адольф фон Эренберг довел цифру до 900. Ну, сильно отстает, но Кёльн был очень богатым в этом плане. И очень таким, и Фердинанд Баварский был очень такой упертой личностью, он очень привнес. Но, тем не менее, для нас это принципиально важно посмотреть на то, как происходит механика вот этого массового преследования. И мы видим, что максимальные результаты оказываются достижимы только в той ситуации, когда вся государственная машина работает на преследование. Есть еще один нюанс, что, во-первых, количество жертв в целом оказывается порядка 40 или 60 тысяч в целом по Европе, если по известным данным на сейчас, то есть это не 9 миллионов, которые насчитал Фокт, который очень старался их насчитать. Да? А во-вторых, то, что есть еще одна очень интересная закономерность, когда государство перенапряглось по части производства трупов, костров, гробов, виселиц, после этого на долгое время наступает затишье. В связи с этим наш следующий миф, пятый, массовый психоз. Как и дьявол, очень популярное объяснение возникновения охоты на ведьм, о том, что в силу всяких бедствий, война, голод и так далее, эти бедные люди начинают кидаться на друг друга и обвиняют их в колдовстве. Что интересно, ну, судя по предыдущему слайду, мы видим, что массовый психоз сильно проигрывает результативности государственным преследованиям. Во-вторых, проблема возникает в том, что у нас сравнительно немного, но есть изученные случаи вот такого же массового психоза. Я, наверное, на этом буду заканчивать благополучно. Но что мы можем посмотреть? Кейс Анны Шпюлерин из деревеньки Рингенген. В 1506 году она была обвинена как ведьма, была схвачена и предана властям. За год до этого осудили ее мать. Год она более-менее спокойно прожила в своем доме, а потом ее казнили, а потом ее поймали. Она смогла перед лицом стараний двух палачей доказать свою невиновность. Палачи просто отступились, побоялись, что они ее убьют, и смерть после этого, ну, они просто окажутся виновными в убийстве, в суде, неправосудном в данном случае. Ее отпустили. Анну Шпюлерин после этого окружала толпа как раз односельчан, которые страшно ее пытали, и в результате она все-таки выжила. И после этого подала жалобу на своих односельчан в Райскамергерихт. Жертва массового психоза пережила. Наверное, последняя фраза, которую я сейчас буду произносить в рамках доклада, дальше уже будет дискуссия, и я с удовольствием отвечу на вопросы. Вот здесь стоит еще вспомнить Линду Ропер, американского исследователя, которая обратила внимание, она вообще пыталась заниматься этими делами с позиции психоанализа, ее очень сильно интересовала сексуальная тема. Вот в признаниях первое, что ее больше всего поразило, то, что в реальных делах XVI века фобии, которые связаны с какой-то сексуальностью, в отличие от трактатов, практически не присутствуют. Незначительное количество. А большинство фобий, которые фиксируются в показаниях, они как бы разрывают женскую часть населения небольших городков на две части. Женщины репродуктивного возраста, которые вот-вот станут матерью, и старухи. Вот здесь, как ни странно, возникает очень сильное напряжение, когда молодая женщина, которая рискует родами, там была очень высокая смертность, практически как врага воспринимает женщину более возрастную, которая выпала вот из этой репродуктивной категории. Она воспринимает ее как такое странное существо, далеко не всегда благодушная и добропорядочная, которая пытается, желает всем добра. С ее точки зрения, женщина, утратившая, грубо говоря, свою фертильность, она окажется практически опасным существом. Вот это очень интересный нюанс. Ну, в принципе, наверное, на этом закончим. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
1: Вопросы будут и много. Спасибо. Мы сначала посмотрим, наверное, на результаты онлайн-голосование. Давайте посмотрим. И победил вариант «писала бы гороскопы при дворе». Как вы прокомментируете?
0: Я вводил вот этот вопрос для того, чтобы посмотреть, как наши ожидания соответствуют с реалиями XVI века. То есть, по идее, победил вариант с тем, что Гермиона сделала бы успешную карьеру как женщина на поприще магии. Вот то, чего не попало в последние слайды, слишком увлекся. А оно заключалось к тому, что в Германии XVI века и в ближайших к ней территориях для женщин было строго ограниченное количество ролей допустимо. Какой-то публичной карьеры, которую человека при дворе, у женщины быть практически не могло. Это была фигура, это была роль, которая была зарезервирована строго за мужчинами. Я бы, наверное, проголосовал за то, чтобы ее сожгли как ведьму, потому что женщина в Германии 16-18 века была достаточно сильно находилась вот в таких вот рамках патриархального общества и ожиданий от него.
1: Вот так. То есть вы голосуете сжечь.
0: Да, я, наверное, признаю психологию этих людей, я бы скорее поддержал вот этот вариант.
1: Благодарю. А сейчас нам предстоит испытание.
2: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: В качестве вредного оппонента я приглашаю Михаила Майзюльса, историка-медиевиста, научного сотрудника РГГУ, автора около 70 научных и научно-популярных работ, лауреата премии «Просветитель» за книгу «Страдающее средневековье». Прошу, у вас 10 минут.
3: Да, хорошо, спасибо. Я не буду таким вредным, как меня анонсировали, но хочу сразу же перейти к делу, к масштабам, к цифрам. Вот ты упомянул совершенно мифические цифры в миллионы жертв охоты на ведьм. Там, по оценкам историков, за несколько столетий могли официально в рамках судебных процессов отправить на костер около 60 тысяч человек, по оценкам историка Брайана Левака. Но есть такой момент. Насилие над ведьмами и колдунами – это была совершенно не единственная и, возможно, не главная форма насилия со стороны государств, со стороны судов в обществах раннего нового времени, в 16-17 веках. Как числа тех, кого отправили за костер за колдовство – соотносились с числом сожженных еретиков или, предположим, жертв религиозных войн между протестантами и католиками?
0: Вот насилие, которое постоянно присутствует и в средневековом обществе, и в обществе раннего нового времени, является часто тем фактором, который мы недооцениваем, когда говорим про охоту на ведьм. Ведьмы кажутся нам таким вот иррациональным явлением, которое притягивает к себе основное внимание. Важно понимать, что параллельно в том же самом обществе происходили катастрофические процессы, которые были вызваны отчасти реформацией, и длящимися религиозными войнами. Если мы просто пересчитаем жертвы той же самой 30-летней войны 17 века, ведьмы просто потеряются. Не будь то 40 тысяч или 60 тысяч, это будет просто маленькая строчка от числа всех потерь, которые понесла Центральная Европа от этого колоссального военного конфликта. Но что интересно, ведьмы не были единственной маргинализируемой группой этого периода. Аналогичным образом преследовали, например, анабаптистов. То есть это такое религиозное течение, которое возникло под влиянием реформации, но в отличие от лютеранства или кальвинизма, они не нашли себе покровителей, которые могли бы поддержать деньгами и оружием. Да? И у них идеи были такие более гуманистические и, может быть, более коммунистические. Вот их воспринимали как нарушителей порядка примерно с тем же успехом, как и ведьм. Они разрушали устоявшееся положение вещей. Ведьма о том, что они в группе совершают какие-то преступления магического характера, а анабаптисты то, что они разрушают устоявшийся порядок. Анабаптистов казнили меньше, чем ведьм, существенно. Просто потому, что анабаптисты были реально существующей социальной группой, и они быстро закончились. Их просто физически уничтожили в ходе Мюнстерской войны, то есть там единственный город, где они победили на выборах и в течение полутора лет удерживали власть. Результат. Все ближайшие господа, и католики, и протестанты, пошли на них войной. Мюнстер был пал, в конце концов, после вот этих полутора лет осады, и тех, кто выжил, казнили очень жестоко. То есть по жестокости, ну, вполне сопоставимо с тем, что было по преследованию. Был еще один случай, когда попытались анабаптисты захватить власть в Амстердаме, их как бы задушили в зародыше, и это была практически такая вот карательная операция, она была очень жестокой. Но анабаптисты, это была вполне реальная категория населения, которая быстро закончилась. Ведьмам можно было раздувать до бесконечности за счет применения пыток и за счет того, что маркером для применения насилия была вот эта особенность средневекового человека и человека раннего нового времени. То, что они везде видели некую коллективную общность, группа. Это деревня, которая должна какого-то феодала содержать. Этот город, который вот пытается отбиться от нападающих. Да? Или вот эта вот секта, которая друг друга называет по именам, когда за ними пришли. Может быть, не важно, в чем их обвиняют. Важно то, что они друг друга назвали. Значит, это и есть группа, значит, их надо подавить.
3: Спасибо. А теперь давай перейдем на другую сторону баррикад. От жертв к преследователям. Ты упомянул, что у инститриса были некие оппоненты.
0: Были оппоненты.
3: Есть... богословы, есть профессиональные демонологи, к инститорису все, естественно, не сводится, есть судьи-практики, есть юристы-теоретики. А насколько вообще в 16-17 веках они были единодушны в том, что колдовство существует, что колдуны вредят, что их надо преследовать, что их надо сжигать, и вообще, насколько были сильны, если были, голоса тех, кто в этом сомневался, и могли ли эти скептики, если таковые найдутся, на что-нибудь повлиять?
0: Вот здесь я бы немножко сдвинул хронологию сначала в 15 век, чтобы понять, почему такой разброс по цифрам. Если в 15 веке речь идет о десятках и сотнях жертв, то 16 и 17 дает нам тысячу. В 16 веке вот инициатором преследований, как это было примерно в случае с инститорисом, часто выступал инквизитор, который не имел в конкретной земле каких-то юридических полномочий. Он только приезжал, проводил свое дознание и проповедовал. А дальше должна была включиться местная власть. Это мог быть местный сеньор, либо местный епископ поучаствовать. Вот у инститориса не повезло. Предшественник того епископа, к которому он приехал, Николай Кузанский, известный философ и математик, он выступает с проповедью о том, что нельзя казнить суеверного дурака, потому что дьявол в этом случае побеждает, то есть почти гуманист. Почти, ну, вот эта проповедь смирения и христианской терпимости, она почти современная нам. Да? Георг Гольцер, который сменил Кузанского в качестве епископа Бриксона, считал, что инститорис выполнил свою работу тем, что приехал и прочитал проповедь, а дальше он мог, в принципе, ехать дальше. Инститорис оказался очень таким прижимистым человеком, он раздул хорошее такое дело, в конце концов, но не смог его довести до конца, потому что суд подотчетный Гольцеру, а просто оказался в шоке от вопросов, которые институтор задавал Елене Шубрин по поводу ее морального облика. Просто представители трибунала встали и вышли. И получилось, что вот эта женщина, которая, в принципе, по общему мнению, стоило считать ведьмой. Плохая у нее была репутация, аморальная, распущенная. Они поговаривали, что она правда уморила рыцаря, одного, которого перед этим домогалась. А в конце концов выяснилось, что сама судебная процедура не завершена, и казнить ее нельзя, потому что несостоятельное обвинение. Вот тоже парадокс 15 века. Мы видим, как вот срабатывают такие механизмы, которые останавливают. Что произошло в 16 веке? Во-первых, накал насилия, который сносит какие-то ограничения. И во-вторых, вот ситуация, когда монополизируется власть. И при этом все равно внутри, так скажем, научного, натурфилософского дискурса существует некое обсуждение, возможно ли колдовство. Ну, мы вспомнили о Шпее сегодня вот в ходе презентации. Можно вспомнить Вира, который как врач доказывал, что скорее этим женщинам нужна медицинская помощь. Может быть, они лунатики, поэтому у них меланхолики, поэтому у них такие галлюцинации возникают. Вот это достаточно интересный сюжет. И что первые трактаты, которые оспаривали идеи Генриха Инститориса, они появляются вот на рубеже веков, в конце 15-го, начале 16 века, тоже этот факт достаточно интересный.
1: Да, я вынужден, к сожалению, вас прервать, потому что время для оппонирования вышло. Спасибо большое.
3: Да, спасибо вам.
1: Сейчас мы будем вас оценивать. Давайте, друзья, проголосуем. Как вы оцениваете, насколько вреден оппонент? Ну, голосование у нас только... Подождите. Народ решает. Народ, пожалуйста, перейдите по ссылке, которая на экране или в чате, и проголосуйте. От доброго друга до грозы лектора. Как вы оцениваете уважаемого коллегу? Спасибо. Ну, в любом случае, вас ждут подарки от gen.ru, в том числе такие вот красивые дорожные наборы.
3: Спасибо. Да. Спасибо большое.
1: Так, а мы продолжим с вопросами наших зрителей. И вопрос задает Антон Белоусов. Насколько мне известно, средневековый человек верил в магию, колдовство и всякие потусторонние и сверхъестественные силы. Наверняка среди них были те, кто на самом деле пытался использовать все вышеперечисленное. Известно ли науке, сколько понесших наказание за колдовство ведьм, колдунов и демонопоклонников действительно пытались колдовать, а сколько из них были заведомо невиновны?
0: Красивый вопрос и очень интересный. Он интересен тем, что он очень хорошо высвечивает один парадокс. Преследование колдовства, как правило, напирало на два момента. Наличие какой-то вредоносной магии, которая проявляется в самом ущербе. Человек поругался, а потом раз и умер, после того, как его обложили нехорошими словами. Ребенок, что-то с ним случилось, полез на дерево, упал, сломал ногу после того, как на нее косо посмотрела старушка. Молоко у коров пропало. Магического аспекта здесь практически нет. Есть конфликт и есть ущерб. Вот это как бы сводит к урок преследования. И второй момент, который очень сильно беспокоил и Инститориса, и тех, кто придет потом, даже больше. То, что вот это колдовство – это социальная опасность. То, что вот она не одна способна совершать это преступление, у нее найдутся товарищи, которые могут точно так же нанести какой-то реальный вред. И вот эта трактовка почему-то парадоксальным образом не оставляет под собой какого-то содержания магического. То есть я хотел бы сказать следующее, что человек, который занимался магическими практиками в 15 веке, если он занимался этим индивидуально, то он вдруг оказывался вне зоны риска. Такие люди были в 16 веке, это был Теофраст Парацельс, который ругал ведьм, например. При этом в его рецептах мог упоминаться, например, человеческий жир. Ну, соберетесь себе что-нибудь подлечить, добавите немножко, и все будет хорошо. Но вот не ходите к этим ведьмам, потому что они вас испортят. То есть, и он преподавал как медицину, и с ним ничего не случилось. Фауста, обращаем внимание, в концовку вот этой его легенды о том, что его дьявол утаскивает, но против него не возникает какого-то коллизии. Существуют даже вот эти гримуары, которые, одной из которых была опубликована Ричардом Кикхейфером, которая прямо адресована на вызов демона, прямо предполагает получение какой-то магической возможности, но какой-то профита магического, да, но она не предполагает каких-то последствий для человека, который практикует вот эту магию. Некромант, человек, который занимался ритуальной магией, совершенно спокойно мог покаяться, уйти потом в монастырь и консультировать предшественника Генриха Инститориса о том, какая вообще бывает черная магия. Вот в моей практике было. Вот Иоганна Снидер, например, так вот и писал свой трактат, оглядываясь на одного милого человека.
1: Так, вопрос из чата. Анна из Нижнего Новгорода спрашивает, есть ли в истории явления, аналогичные движению охоты на ведьм? Не прослеживаются аналогии сегодня? Спасибо.
0: Ну, давайте я немножко с другого конца зайду. Для европейцев, скажем так, после эпохи Просвещения, 18-19 век, охота на ведьм была примером такого немотивированного массового политического насилия, когда из ничего раздувается преступление и применяются после этого какие-то карательные санкции. Ближайшими аналогами в последующем оказались вот как раз вот деструктивная мифология, которая лежала в основе, например, Третьего рейха, она очень близка в этом отношении. Вот есть прекрасная книга Нормана Кона, которую, к сожалению, на русский язык не перевели, которая как раз вот посвящена тому, как в европейской культуре функционирует такой агрессивный стереотип к меньшинствам, когда меньшинству приписывается набор страшных преступлений. Сначала это были христиане, парадоксальным образом, которые тайно собирались, да? Потом еретики, потом ведьмы, а потом появляются протоколы сионских мудрецов, в которых прописывается примерно тот же самый набор антиобщества, которое назло всем остальным совершает страшные вещи. Даже ритуальное убийство, то же самое, вот эти самые страшные иудеи с точки зрения авторов протоколов сионских мудрецов, они как раз вот вполне вписывались в такой агрессивный стереотип, который как бы срывал определенные механизмы преследования, оправдывал механизмы преследования, которые использовались в последующем в политике.
1: Спасибо. Давайте, я надеюсь, мы все-таки услышим вопрос вот оттуда.
4: Спасибо. Да, Клавдия из Москвы. Вопрос такой. Если статистика говорит о том, что самые большие жертвы охоты на ведьм – это Центральная Европа, Германия, вот Альпы, да, то откуда возник миф о страшной испанской инквизиции, о том, как там все было плохо?
0: А вот страшная испанская инквизиция, она была действительно очень неприятным институтом, но она почти не коснулась преследования ведьм как таковых. Она изначально создавалась как средство контроля за крещенными евреями, а потом она обросла функциями такого полицейского института, который как раз нам более-менее понятен и знаком. Ну, почти как спецслужба, которая отслеживает умонастроение и карает за малейшие проступки. В таком виде, сильно деградируя, она просуществовала до того момента, как в Испанию пришел Наполеон. Некая спецслужба под церковью, ну, она существовала с конца 15-го до начала 19 века, и она действительно была очень таким мрачным и более понятным современному европейцу институтом по преследованию. То есть у нее, в принципе, была вполне оправданная вот эта репутация. Она была просто более понятной, более известной, потому что Наполеон сразу опубликовал ее протоколы.
1: Благодарю. Пожалуйста, вот у кого не удалось, так сказать, услышать вопрос, дайте микрофон. Не нужно было убегать далеко. Пожалуйста.
5: Здравствуйте, меня зовут Юрий, Калининград. Вопрос такой, есть распространенный миф о том, что на территории современной Восточной Европы и России в частности большое количество красивых женщин, потому что якобы в Европе пожгли самых красивых. Вот. И как вы к этому относитесь, и было ли что-то подобное у славян вообще?
0: Ну, давайте скажем так, как генетик я не могу, я не являюсь генетиком и не могу ни подтвердить, ни опровергнуть вот такие прямолинейные установки о том, что вот это массовое преследование накладывается на какие-то последствия, на наследственность. Вот. Что касается периферийных регионов Европы, ну, за пределами вот этой центральной Европы, где происходит самый кошмар, самый ужас, где существуют видовские епископы. Что интересно, что достаточно четко фиксируется, например, массовое преследование ведьм в Венгрии, но поздно. Они приходят туда, ну, первые случаи были в 16 веке, ну, как диковинка, раз обвинили, два обвинили и забыли. А вот как именно систематическое преследование вот по таким узнаваемым социологическим явлениям, да, мы видим это в самом конце 17 века и середине 18-го. Вот такой всплеск присутствует. Такой же всплеск мы видим на территории Швеции. Это конец 17-го, последняя казнь 1710 год, декриминализация в конце 18 века преступления. То есть периферийные регионы были охвачены, но по накалу страстей такого мы не видим. Отдельные случаи преследования колдовства были, например, в Польше. То есть это тоже есть. Там и инквизиторы были такие именитые достаточно. Но они просто перемещались по Европе, немножко поработали в Польше, потом уехали еще куда-то. Вот. Но что получается? Что во многом не было таких сопоставимых по масштабу преследований, потому что там была выстроена иначе политическая власть. И не было вот этого, вот такой катастрофы, какая случилась в Германии в 17 веке в виде 30-летней войны, которая просто снесла всякие социальные табу и запреты. То есть индивидуальные случаи точно были. Они не создают такой для тренда социологического. Вот, и это отчасти объясняется скорее структурой власти, которая присутствовала вот в этом регионе.
1: Благодарю. Вопрос следующий от инквизитора провинциального. Я только вот попрошу вас, сейчас давайте будем так отвечать лаконично, чтобы еще несколько успеть отработать вопросы. Инквизитор спрашивает, какие основные механизмы поиска и идентификации и признания ведьмами были в те времена? Похожи эти методы на современные методы поисковиков?
0: Во-первых, самым главным инструментом поиска и идентификации были слухи. Вот про кого молва рассказывает, что она может, а дальше длинный список, что она может. Елена Шоберин пыталась охмурить рыцаря, не вышла, уморила рыцаря, обругала матом инститорис. Ну, там очень близко к мату были немецкие сентенции, вот, грубо говоря, идеальная ведьма. И почти весь Инсбург согласился. Дальше начиналась очень интересная история, которая связана с процессом самого судопроизводства, как вот выбивалось преследование. Оно, например, ну, я, наверное, подсокращу, если будет вопрос, отвечу на это.
1: Спасибо. Пожалуйста, вопросы из левой части зала. Я вижу в третьем ряду руку. Пожалуйста, дайте микрофон. В третьем, да.
0: Здравствуйте.
6: Так, Евгений из Москвы. Вопрос такой. Бытует мнение в массовой культуре, у нас ощущение, что если тебя обвинили в ведьмовстве, то все. Значит, оправдать тебя уже не могут, и тебе хана. Какие были шансы выжить, если тебя обвинили в колдовстве, и какие были шансы на то, что ты сможешь продолжить нормальную жизнь, тебя односельчане тоже не хряпнут?
0: Вот Анна Шпюлерин как раз вот ветеран правозащитного движения 16 века. Это человек, который пережил старания двух палачей, пережила самосуд и после этого попыталась засудить односельчан. Мы точно знаем, что на протяжении всего 16 и 17 века это был не единственный случай, и такие жалобы людей, обвиненных, но не казненных, да, поступали в высший суд Священной Римской империи с требованием оправдать. То есть стереотип о том, что человека сразу поставят крест, он не соответствует действительности. Такие обратные примеры мы знаем достаточно много. То есть там десяток точно есть вот на протяжении всего 17 века, когда люди еще жаловались на самый верх, на то, что их обвинили и против них использовали, например, пытки.
1: Вопрос задает Имре Ач. Может ли быть так, что под судами над ведьмами на самом деле почему-то скрываются суды над какими-то реальными деструктивными элементами? Диверсанты врага, революционеры, оргпреступность?
0: В том масштабе, в каком результат был по-настоящему вдохновляющим, да, ну вот как в Кёльне, например, Фердинанд Баварский организовал, мы можем совершенно точно говорить о том, что это была фабрика по выбиванию признаний. То есть само насилие, которое оправдывает само себя. Каких-то реальных социальных групп, которые поставляли будущих обвиняемых, ну, просто невозможно было сюда подобрать, потому что это молох, который выхватывал случайно людей. Оговорили еще одного соседа, он сюда же и попадает. И вот эта цепочка такого оторвавшегося от контроля насилия, она прослеживается практически во всех крупных делах. Время, к сожалению, поджимает. Вот если есть желание, можно будет отдельно в кулуаре обсудить этот
1: вопрос. Спасибо. Вот я вижу там руку с буклетом, видимо. Дайте, пожалуйста, микрофон. Представьтесь, пожалуйста.
7: Здравствуйте. Дмитрий, город Домодедово. Григорий, скажите, пожалуйста, как правильно себя вести на допросе в инквизиции, если вас обвиняют в ведовстве?
0: В зависимости от того, когда вас обвиняют в ведовстве. Если в 15 веке, то надо катить бочку на том, что я невиновен. Может быть, дело провалится из-за того, что инститорис начнет задавать слишком много похабных вопросов, которые вызовут шок у судей, и вас просто оправдают по несостоятельности обвинения. А если вы попали в 17 веке, то, ну, скорее, это грустная история. Вот тут я отвечу про особенности немецкого правосудия, как это происходило. То есть, как правило, процесс распадался на два момента. Первый – это так называемые «гютлихе фраге» – опрос по-хорошему. Вас обвинили, вы можете рассказывать абсолютно, что хотите. Что вам святые являются, что Господь Бог вам сказал что-то. Кстати, хорошая стратегия, но не помогает. Проверено. А вот вы это все дело рассказываете, писцы с гусиными перьями скрипят, все записывают, а потом приглашают палача на Пайнлихе Фрага, и вы должны будете повторить ровно то же самое, когда над вами совершается, в общем-то, пытка. Причем вот в 16-17 веке появился спрос на палачей, сведущих в том, как пытать таких людей. Вот, которые, у которых нет тормозов, но которые скорее гарантируют вам, что вы не умрете в ходе этого вопроса. Вот после вот этого Пайнлихе Фрага обычно не было желающих доказывать свою невиновность. Там соглашались, что на шабаш летали и все прочее.
1: Спасибо. И вопрос задает Анна из Нижнего Новгорода. Можно ли сказать, что охота на ведьм – это признак ломки социальных реалий какого-то времени, или это скорее точечные явления?
0: Да, это признак ломки социальных явлений, достаточно четкий. Насилие, которое вырывается из-под контроля традиционных социальных институтов. Если в 15 веке процедура была достаточно понятная, и, например, палач шарахался от мысли о том, что человек может умереть без обвинения. Вот просто. Для него это был нонсенс, он фактически станет убийцей тогда. Да? Или епископ мог одернуть. А вот после того, как вся Германия разломилась напополам, тут католики, тут протестанты, они лет 30 друг друга режут, человеческая жизнь падает. Институты разрушаются, потому что ценность человеческой жизни внутри вот этого общества стремительно падает к нулю. И вот в этой ситуации мы, да, подтверждаем исходный тезис, который Анна говорит. Это как раз четкий признак того, что происходит разрушение традиционных социальных институтов.
1: Теперь вам предстоит выбрать автора лучшего вопроса. Кому достанется книга «Плантагенеты. Короли и королевы, создавшие Англию» Альпины Нонфикшн? Итак, были следующие вопросы. Про средневекового человека, который верил в магию, то есть насколько обвиняемые были заведомо невиновны. Вопрос, есть ли в истории явления аналогичные движению охоты на ведьм? Можно ли сказать, что охота на ведьм – это признак ломки социальных реалий? Вопрос, какие основные механизмы поиска, идентификации и признания ведьмами? Откуда миф об ужасах испанской инквизиции, о сожжении красивых женщин, какие шансы выжить у обвиняемых и как себя вести на допросе?
0: Последний, разумеется, последний.
1: Как себя вести на допросе, потому что он практически полезный. Да. Да? Итак, автор вопроса Дмитрий получает книгу «Короли и королевы», создавшие Англию. Давайте сейчас посмотрим, как оценили вредного оппонента наши зрители. Ну, добрый друг, хороший... Добрый друг.
0: На самом деле мы с Михаилом друзья давно и...
1: Понятно, ясно, ясно. Так, вот, сейчас докладчику достаются подарки от gen.ru, а также часы замечательные от компании Фанпин и пингвин Эпитек Скорпион от Павла Краснова. На экране сейчас должна появиться картинка Юлии Родиной. на тему вашего доклада. Прекрасный рисунок. Да, Юля, как всегда, очень точно рисует. Многие докладчики себе на аватарку ставят. Потом...
8: Я думаю, что не открою какую-то Америку, если скажу, что пиратство появилось сразу же, как только появилась морская торговля.
1: Если в истории России какой-то наш такой отечественный аналог пиратов?
8: Как выглядели настоящие пираты, казалось бы, мы можем судить, потому что есть гравюры 17 века, которые их изображают. Но если вы посмотрите на эти две гравюры, вы увидите, что это одно и то же лицо, а подпись разная.
9: Почему пираты и сам капитан Флинт так боялись Джона Сильвера?
8: Что касается кораблей, конечно, в песнях, стихотворениях фигурируют пиратские фрегаты. Ну, меньше, чем на фрегате, пираты в песнях не плавают. На самом деле они плавали бог знает на чем.

0: Радио России. Просвещение.
1: О животных. С Иваном Затевахиным.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «О животных» с Иваном Затевахиным. Принято считать, что в дикой природе животные либо живут парами и долгое время сохраняют брачные отношения, либо встречаются, как-то скрещиваются между собой беспорядочно. И такое скрещивание называется промискуитетом. Но так ли все однозначно в природе? Мне кажется, что нет. Об этом я хочу сегодня поговорить с доцентом МПГУ, кандидатом биологических наук Алексеем Александровичем Масаловым. И для простоты, для того, чтобы не ставить Алексея Александровича в сложное положение, поскольку он орнитолог, мы будем говорить о птицах. Хотя я уверен, что и о других животных он с удовольствием бы поговорил. Алексей Александрович, доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот что вы думаете на тему, насколько можно говорить о том, что у птиц, вот когда мы видим лебедей или каких-то других птиц, у них долговременные брачные отношения, и они сохраняют верность друг другу и живут долго и счастливо. Правильно ли это представление?
3: Иван Игоревич, доброе утро. Действительно, как-то вот у нас у многих сложилось впечатление, что птицы, особенно вот такие символы пернатой верности, как лебеди, журавли, орлы, они сохраняют верность друг другу на протяжении всей своей жизни, и буквально там царит такая вот замечательная идиллия. Но если мы с вами посмотрим, то это утверждение отчасти правда. Все дело в том, что у птиц вообще в принципе по сравнению с другими группами животных, например, тех же самых млекопитающих, такое явление, как моногамия, то есть когда один партнер образует пару с другим партнером, и эта пара так какое-то время держится, она действительно очень широко распространена, в отличие от млекопитающих. У млекопитающих где-то, наверное, до 80 с лишним процентов видов как раз не, так сказать, следует вот этим принципам моногамии. А вот у птиц, наоборот, более 80% видов как раз и являются, ну, скажем, такими, если мы будем говорить формально, ну, скажем так, стремящимся или в той или иной степени исповедующим эту моногамию.
2: Я прошу прощения, сразу задам вопрос. Ну, понятно, что млекопитающие, ну, они вот в некоторых живут в группах, реже условно одиночные особи, которые встречаются во время брачного периода, но тем не менее там они прекрасно знают, где находится их потенциальный партнер. Все-таки у них как бы вот это вот общение, оно размазано во времени и в пространстве, да, то есть они в любое время года могут встретиться при желании, даже вне брачного сезона. Но птицы-то, насколько я понимаю, они встречаются тогда на гнезде. Вот прилетели сильно гнездо, там встретились, а в другое время года они где-то там летают по своим делам, ну, может быть, там кормятся где-то, но, так сказать, не поддерживают никаких отношений, в отличие от млекопитающих, которые поддерживают там посредством запаховых меток каких-то, да, или там, скажем, метят территорию как бы лапами, когтями раздирая кору деревьев, ну, известные, в общем-то, всем способы мечения территории у млекопитающих. А у птиц-то что? Получается, что они пары образуют только во время сезона размножения, и все, и тогда какие же они могут быть моногамы в этой ситуации? Разлетелись, и все, и до свидания, потом слетелись и не встречаются друг с другом.
3: Ну, вот тут достаточно интересная ситуация, что можно различать как бы вот такую длительную моногамию. И она присутствует у птиц. Например, крупные птицы образуют пары на очень длительное время. И они контактируют и, что называется, близко общаются на протяжении всего года. Они могут вместе улетать на зимовки, вместе возвращаться с зимовок. То есть это пары вот такого действительно длительного времяпрепровождения. А есть так называемая сезонная моногамия, то есть когда пара образуется ровно на один сезон. И в этом случае на следующий год партнеры могут встретиться, могут не встретиться. Это некая такая стохастика. Могут образовать пару опять, могут не образовать пару опять. Могут встретиться совершенно другим партнером. И вот такое явление придает вот этой моногамности сезонный характер. И, естественно, в этом случае мы, если возьмем, так сказать, всю жизнь птицы, то тогда получится, что о никакой моногамии мы говорить не можем, потому что партнеры меняются каждый год. И вот здесь, так сказать, очень забавная еще вещь заключается в том, что у птиц-то социальная структура оказывается еще более сложная. То есть вот эта вот моногамия, которую мы приписываем, и вот эту верность, которую они якобы соблюдают, оказывается, в общем-то, не такая уж большая и серьезная верность. И как показывают исследования, которые были проведены там, за последние там, несколько десятилетий, что, в принципе, при вот этой внешней даже моногамии птицы все-таки, опять-таки, склонны к достаточно таким специфическим и во многом разнотипно-полигамным взаимоотношениям, начиная от традиционных проблем семейной жизни, это гуляние одного из партнеров налево, ну и заканчивая образованием таких, ну я бы сказал, таких очень специфических коммунальных браков, когда может быть там, допустим, две самки, два самца, одна самка, три самца, ну и так далее, и так далее. Такие специфические шведские семьи, которые у некоторых видов птиц тоже формируются. Естественно, мы в этом случае тоже никакой моногамии говорить не можем. Так что здесь мы видим такой широкий спектр.
2: Да, у меня возникает вопрос, тогда вообще зачем нужна эта моногамия? Ну, логика простая подсказывает, что маме нужен папа для того, чтобы он как-то помогал с воспитанием детей, да, ну, кормил, приносил нам червячков, условно говоря, отгонял каких-нибудь хищных птиц там, летающих вокруг, да, по возможности, сохранил порядок какой-то. Для этого он нужен, а, соответственно, папе абсолютно невыгодно воспитывать чужих детей, каких бы то ни было, да, потому что он вообще, вот смысл полового размножения в том, чтобы передать свои гены потомкам, да, соответственно, папе выгодно, когда он воспитывает собственных детей.
3: Да, совершенно верно, то есть это вот если мы с вами линейно рассмотрим все вот эти закономерности, то, наверное, вот для простоты можно вот так вот все это изложить. Но, с другой стороны, вот если мы возьмем конкретно птиц, то существуют птицы действительно настоящие полигамы, то есть у которых, соответственно, у одного партнера может быть множество партнеров другого пола. Это может, кстати говоря, касаться и самцов, и самок. И у птиц есть один важный ключевой компонент. Это строительство гнезда. Вот строительство гнезда лучше всего осуществлять двумя партнерами. И вот этот вот момент очень важный в жизни птиц, потому что нужно создать дом, в котором будет непосредственно находиться кладка, и для этого нужны два партнера. Поэтому на какой-то момент времени, так или иначе, партнеры объединяются и вкладывают общие усилия в создание вот этого своего общего дома. Дальнейшие их взаимодействия могут быть самыми разнообразными. У птиц, кстати говоря, у которых гнездо, ну, скажем так, минимизировано, ну, возьмем, например, те же самые курообразные, которые, в общем, строят такие примитивные гнезда на земле, и туда просто в небольшую ямку на грунте, выстланную там какой-то такой легкой подстилкой, откладывают свои яйца. Как раз и моногамия вот этим видом как раз и не свойственна. Ну, вспомним, допустим, замечательная глухариная такая, тетеревиная такая и так далее, когда образуется очень сложная структура, и спариваются самцы только, которые занимают центральное положение на этом участке. И они спариваются практически со всеми самками, которые есть в округе. При этом самцы вообще не принимают участие в заботе о потомстве и участие в каком-либо вообще там, насиживании, выкармливании и так далее и тому подобное. И существует очень интересная закономерность вообще в птицах, в оперении птиц прежде всего, которая выражается в том, что ну, чем ярче, чем богаче оперение у самцов, тем, в общем, скорее всего, доля участия самца в заботе о потомстве будет ниже или она может вообще отсутствовать. То есть чем ярче выражен половой диморфизм, то есть чем самцы прекраснее, удивительнее и разнообразнее, тем, как правило, самки окрашены, ну, скажем, скромно, криптически, то есть имеют такую покровительственную окраску под фон окружающего такого пейзажа, ну и самцы, естественно, в данном случае самкам практически полностью не помогают в заботе о потомстве. Они как бы самки созданы так, что они сами могут достаточно спокойно позаботиться о своем потомстве. Ну и вдобавок все курообразные, это еще так называемые выводковые птицы, самкам, что называется, облегчение за счет того, что буквально на следующий, спустя несколько даже часов, буквально на следующий день после вылупления, птенцы уже могут самостоятельно кормиться, и самка нет необходимости куда-то далеко ходить, приносить пищу. Птенцы сами готовы себя обслужить. А вот если птенцы беспомощные, и они требуют серьезной заботы, вот тогда уже, что называется, все прелести моногамии, они начинают проявляться. Естественно, оба партнера заинтересованы в выживании птенцов даже не столько в том, том, сколько они отложат яиц и какое количество потомков они произведут, а сколько из них выживет, то есть сколько из них достигнет в дальнейшем репродуктивного возраста. И вот здесь вот уже, в принципе, требуется усилие двух партнеров.
2: Алексей Александрович, ну тут мой вопрос-то не снимается. С дон-жуанами, которые, так сказать, погусарили на таку, с ними все понятно, да, они не вмешиваются, не помогают, им все равно, они свое дело сделали, а там хоть трава не расти, они свои гены передали. А тут получается, когда моногамная пара возникает вот на гнезде, да, эти скромные трудяги, скромно окрашенные папы, могут не знать, за что они бьются, да, и своих ли детей они воспитывают. И их вклад в оставшихся в живых потомков может быть как бы минимальный, даже если они воспитывают детей соседа. Да, ну, хотя бы половину своих, половину соседских. А вдруг выживут только соседские? В чем смысл тогда образования этих пар?
3: А вот тут очень интересная ситуация в том, что я недаром сказал о том, что вот эти традиционные представления об такой жесткой моногамии у птиц, даже пускай и сезонной, они на самом деле не подтверждаются практикой. В действительности гуляют налево и самцы, и самки. И зачастую самцы точно так же передают свои гены соседским самкам, и те воспитывают, соответственно, их потомство. И вот этот вот, я бы сказал, такая сеть измен супружеского долга, она и создает возможность самцу передать свои гены достаточно широко. И здесь вот в этом происходит, собственно, компенсация. Вообще, как показывает анализ, в среднем у птиц где-то, наверное, что-то в районе, там, по-моему, если мне не изменяет память, более 40% потомства, которое воспитывает, допустим, самец, это не его потомство. Но это то же самое происходит в соседнем гнезде. Поэтому вот этот вот разброс генов со стороны самца, он все равно так или иначе осуществляется.
2: То есть он может, вкладываясь в воспитание потенциально не своих детей, он может рассчитывать, что сосед, он также вкладывается в воспитание его.
3: Соответственно, он вкладывает в питание его детей.
2: Понятно. То есть если среднюю температуру по больнице померить, да, то получается, что по всем вот этим вот соседним гнездам, получается, ну вот процент выживания его детей абсолютно примерно такой же, как и чужих. Да? Получается, что ему это выгодно или даже больше.
3: Совершенно верно. Тут, кстати говоря, бывают очень разные ситуации вот у птиц в плане воспитания там своего, не своего потомства. И, наверное, одна из интереснейших вот таких вот примеров, таких картинок, это воспитание потомства у нанду. Есть такие крупные нелетающие южноамериканские птицы. Там самец в брачный период, там происходит борьба самцов за такой табунок самок. Затем победитель становится на какой-то момент времени полигамным. То есть у него там целый гарем. Он с ними спаривается. Затем самец строит гнездо, и самки потихонечку начинают ему откладывать яйца в это гнездо, и самец начинает их потихонечку насиживать. И в какой-то момент времени, когда гнездо заполняется уже полностью, самки самца радостно и весело покидают, а иногда даже начинают покидать его, испариваться с другими самцами по ходу пьесы и все равно подкладывать ему эти яйца. Но когда самец понимает, что он уже, в общем-то, у него коробочка полна, он этих самок прогоняет, и они совершенно спокойно вот этот табунок перекочевывают к другому самцу. И так, в общем, как показали исследования, такой табунок самок, он, в принципе, может использовать от 2-3 до, представьте, 10-12 самцов нанду. То есть это вот такая, если хотите, очень специфическая брачная структура, которая, в общем, характерна вот для таких крупных нелетающих птиц, как нанда, она почти что уникальна среди пернатых.
2: А ему тоже вроде бы самцы насиживают, если уж мы о нелетающих крупных птицах или казуары.
3: Да, там в основном, кстати говоря, насиживание берется и вообще забота о потомстве, она и у эму, кстати говоря, перекладывается на плечи самцов. В основном этим занимаются самцы. Но надо сказать, что страусята и прочие разные там вот эти нелетающие птенцы, птенцы нелетающих птиц, они тоже, в принципе, достаточно быстро становятся самостоятельными. Они тоже выводковые птицы, поэтому тут нет вот этой задачи искать корм. Необходимо, чтобы их привести к какому-то кормному месту, а дальше они сами уже питаются.
2: А, все понятно. То есть смысл-то в чем? Если у африканских страусов половой диморфизм, все-таки самец покрупнее, наверное, помощнее самки, да, и лучше даст отпор, то у эму самец невзрачный, а у казуаров вообще самки крупнее. И какой тогда смысл вот такой вот инверсии полов получается? В чем ее смысл? Непонятно мне тогда.
3: Ну, у казуаров, во-первых, нет таких вот все-таки коммунальных гнезд, как, значит, у тех же самых эму, у тех же самых нанду. Ну, я думаю, что здесь само создание вот этих вот коммунальных структур, оно связано с тем, что вообще, в принципе, в условиях вот таких жизни, в открытых пространствах, где живут крупные нелетающие птицы, это как раз создание групп, ну, как бы, когда в коллективе, то есть в группе, большому количеству птенцов выжить значительно проще, чем если бы их было количество, если бы число было ограничено, и, ну, это, если хотите, такой эффект массовости, который может, как бы, позитивно сыграть на выживание. Ну, как, например, те же самые, большинство животных скапливаются в какие-то стаи, в какие-то группы. Возможно, здесь лежит корень появления и закрепления вот такого сложного поведения у, значит, крупных нелетающих птиц.
2: У нанду. У эму казуаров немножко другой. Все-таки, если там только от одной самки, получается, он самец насиживает, а потом и водит, я так понимаю, да? Смысл-то в чем такого курбета?
3: Ну, скажем, вот это вот вообще явление полиандрии как таковой, то есть когда у одной самки множество самцов, оно не очень, конечно, широко распространено среди птиц, но вот здесь мы видим, например, на примере тех же самых нанду, смену таких отношений, когда у одного самца много самок, они сменяются на то, что у самок может быть много самцов. А есть виды птиц, у которых, ну, такая классическая полиандрия, то есть когда самка держит территорию, самка привлекает дальше самцов, дальше самцы самцов, дальше самцы, значит, приходят на территорию

0: несколько другой.
1: Законодательных, там, общаться, у него был бы низкий там, социальный капитал. И поэтому удачливость в генах, она такая, она очень специфическая. То есть она под конкретную среду может подойти лучше, чем, там, чем для другой среды, допустим.
2: Тогда тут же мы можем, да, вспомнить Гальтона, любимого писателя Гитлера, который придумал евгенику. И в своей книге «Наследственность таланта» он как раз писал, что талант, как и многие генетические черты, могут передаваться по наследству. Это был конец 19 века, получается, да? Начало 20-го. Начало 20-го, наверное, больше. Спустя 100 лет говорят по-другому, что на детях гениев природа отдыхает.
1: На самом деле, важная поправка. Даже, с одной стороны, Гальтон говорил про то, что талант наследуется, но то, что дети гениев, что природа отдыхает на дети гениев, это тоже говорил Гальтон. Вот. Потому что он, если не ошибаюсь, первым описал концепцию регрессии к среднему. Как раз концепция регрессии к среднему, она и говорит о том, что у гениев рождаются чаще не настолько гениальные дети, как сами гении. И это не противоречит тому, что у более талантливых родителей рождаются более талантливые дети. Сейчас попробую объяснить. Если действительно более вероятность того, что у, если мы возьмем 1000 талантливых, как-то мы измерили талант, там 1000 талантливых родителей, в среднем их дети будут более талантливые, чем дети 1000 неталантливых родителей. У более высоких семей, то есть мы видим 2 высоких родителя, мы понимаем, что у них будет довольно высокий ребенок. Поэтому действительно рост зависит от генетики. Но если мы говорим о некой гениальности, допустим, в случае роста, когда мы говорим об экстремально большом росте, то здесь работает регрессия к среднему. У очень-очень высоких родителей родится ребенок, который будет с большей вероятностью ниже, чем они. То есть если мы знаем, что есть 2 родителя, там, есть, допустим, если есть отец, у которого 2,5 метра ростом, там, так, ну, такие люди там, примерно такого роста периодически бывают, мы понимаем, что его ребенок будет, скорее всего, очень высокий, но вряд ли он будет выше, чем его отец, потому что он настолько высокий, что срабатывает вот этот закон, который делает его, там, будет ребенок ростом 2 метра. Он будет все еще очень высокий, но он как бы, вот то, что называется, опять же, регрессия к среднему, то есть такая тенденция, он будет стремиться к более среднему всегда. Вот. Так что в этих двух утверждениях нет противоречий, как раз, в принципе, Гальтон и то описывал как раз.
2: Еще он, по-моему, говорил, да, про то, как среда влияет на становление человека. Если, например, не знаю, какой взять пример, если ребенок рождается в актерской среде, у него больше предпосылок к актерскому мастерству. Правильно?
1: Ну, здесь может быть две трактовки, да, этой истории. Во-первых, если человек родился в актерской семье, то он видит вокруг себя актеров, и он, соответственно, как-то впитывает в себя эту культуру, и как бы на него влияет внешняя среда. Это первая возможность объяснить, да, допустим, почему в семье актеров чаще может родиться актер. Но вторая попытка это объяснить, она немножко другая. Мы можем допустить, что есть некий ген, который помогает стать успешным в актерском мастерстве. Если 2 родителя успешные актеры, то с большей вероятностью у них есть этот ген. Соответственно, этот ген может передаться ребенку, и этот ребенок с большей вероятностью, опять же, будет склонен к тому, чтобы быть успешным актером.
2: Получается, есть ген, который отвечает за актерское мастерство, за актерский талант?
1: Нет, это гипотетический пример. Это у нас такой мысленный эксперимент. То есть мы как бы пытаемся понять, какие вообще могут быть объяснения такому.
2: Мало ли, может быть, уже наука до такого дошла.
1: Я о таком не слышал. Я не слышал о гене, который определял бы успех в актерском мастерстве.
2: В фильме «Гаттака» очень ярко показан геноцид будущего. Там, знаешь, как отбирали же, там по генам отбирали, эти люди могут работать, только обслуживать высшую касту. Есть высшая каста, есть низшая каста. И все это определялось за счет генов. Насколько это реально в будущем?
1: На мой взгляд, там прям вот не то, чтобы геноцид, да, прям, то есть я бы не сказал бы, что там прям убивали, да, там, с учетом генов, но то, что может быть такой фильтр, что какие-то люди получают лучшие жизненные условия на основе генов и наоборот, в теории я допускаю, что это может быть. Интуитивно меня, как и, наверное, большинство людей, это пугает во многом за счет вот этих исторических разных историй, которые случались. То есть и на самом-то деле

0: Вот мы все вспоминаем Германию, да, там фашистскую условно, и там куча их преступлений, да, против человечества. Они пугают. Но на самом деле еще немножко пугает, если посмотреть вообще вот в истории евгеники. То есть это же было очень популярное течение там и в Англии, и в Соединенных Штатах Америки.
1: Вроде не все так жестоко начиналось, да? Сначала все это было очень мило.
0: Да, но оно как бы не так мило-мило, а потом довольно какие-то жесткие вещи начинались, которые вот не очень гуманистичны, на мой взгляд. То есть там была, ну, как принудительная кастрация людей, которые считались не очень хорошими, да, то есть, и это, конечно, пугает, да, любого, мне кажется, здравомыслящего человека, современного, да, 100 лет назад это, мне кажется, иначе воспринималось, вот, и вот с учетом того, что у нас есть какой-то исторический опыт, я считаю, что мы, как человечество, должны быть очень-очень аккуратны в этих шагах, я вот считаю, что не должно быть дискриминации, вот, на основе генетики, она должна быть скорее какой-то, ну, какую-то позитивную роль играть, да, вот, то есть мне кажется важно, чтобы этот инструмент был нацелен на то, чтобы больше было людей, которые более здоровые, да, чтобы было меньше каких-то, не знаю, там, несчастных случаев, да, там, производственных, то есть вот, чтобы этот инструмент применялся как-то аккуратно, да, то есть если мы, например, хотим ограничить человека, не дать ему возможность стать космонавтом, потому что у него гены не такие, это не очень хорошо. Вот. Но если мы, например, делаем какой-то скрининг для людей, от которых зависит жизнь большого количества других людей, ну, например, мы говорим о пилотах, да? Если мы понимаем, что, например, есть какая-то мутация конкретного пилота, которая, ну, может привести к тому, что у него будет какая-то, не знаю, там, остановка сердца, да, внезапная. Вот это вещь, которая, мне кажется, может быть полезна для общества в целом. Да? И в том числе, на самом деле, и для, может быть, конкретного там, человека. Да? Он же тоже не хочет стать причиной там, смерти других там, пассажиров этого самолета. Но здесь нужно быть крайне аккуратным. Здесь всегда нужно понимать, насколько это все хорошо или не очень хорошо работает в конкретный момент.
1: Ну да, ты прав, я неправильно сказала, не геноцид, а больше, наверное, дискриминация по генам.
0: Да, да, дискриминация какая-то, да, да.
1: Расскажи немножко предыстоки начала генетики, как Мендель с помощью гороха сделал такое величайшее открытие в истории 20 века.
0: Кстати, тут интересный момент про Менделя и 20 век. На самом-то деле Мендель жил в 19 веке.
1: Но просто его ценили только в 20
0: веке. Его ценили, да, только в 20 веке. Это, так, мне кажется, показательно. То есть когда вот он как раз был одним из тех людей, который при жизни не был признан. Да? То есть он поставил свои эксперименты, и вот он был как раз талантливым человеком в области религии, да, там, и священнослужения, там, конечно, успешным в этой среде. А в среде науки его не воспринимали, его эксперименты, насколько я знаю, там современники не оценили. Только вот в начале 20 века люди поняли, что то, что он сделал, было круто. А сделал он следующее. Он экспериментировал с растениями, ну, соответственно, там, с горохом, да, там известные эксперименты. А он брал те признаки, которые, ну, такие контрастные, да, то есть, что, например, форма семян, там, она гладкая или там, шероховатая, или цвет там, желто-зеленый. Да? Соответственно, он дальше делал некие вот такие чистые сорта, там, некие чистые линии, что вот с каким-то конкретным генотипом. И дальше делал эксперименты по скрещиванию и смотрел, какие вот механизмы наследования. И, ну, фактически такая статистическая работа была. И на основе вот этих экспериментов сформулированы были 3 закона Менделя, которые, в принципе, остаются актуальными до сих пор для вот моногенных наследственных признаков. Ну, то есть тех признаков, которые зависят от одного участка в геноме.
1: Угу. И давай, наверное, подведем итог по поводу фильма.
0: Угу.
1: Мне интересно твое мнение по поводу этого фильма. И посоветуешь ли ты нашим зрителям его посмотреть, для тех, кто его еще не видел?
0: Мне фильм нравится. Мне кажется, он интересный с художественной точки зрения, и он интересен с точки зрения вот поднятия вот этой тематики того, как будет развиваться общество. Я думаю, что он довольно недооценен, особенно с учетом того, что тяжело вспомнить вообще любой другой художественный фильм на тему генетики, который можно было бы посоветовать, вот, который поднимал бы похожие вопросы. У меня ничего в голову не приходит, поэтому вот всем, кто не смотрел и интересуется как-то темой, я бы реально его советовал глянуть, тем более, что он все-таки довольно точно попал, то есть он уже выдержал испытание временем, прошло 23 года, и он все еще не смотрится каким-то нелепым, нереальным. Он пугающе похож, на самом деле, на действительность вот, современную, как она движется. Вот, и насколько я знаю, у него там был ряд номинаций, вот, но при этом там, на «Оскар», в том числе, там, «Золотой глобус» были по номинации, но при этом он в кассовом плане себя не очень оправдал, то есть на него мало ходили. Вот это обидно, мне кажется, потому что фильм действительно очень достойный.
1: Мне кажется, 23 года тому назад он был более нереальным, чем сейчас. Сейчас он более реальным кажется.
0: Ну да, кстати.
1: Ну все, спасибо тебе большое, что ты пришел к нам в гости.
0: Спасибо.
1: Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.

гениального человека. Ну вот два века спустя, надо сказать, Леонардо да Винчи в своих дневниках, он рисовал вот нечто подобное зрительной трубе, но ничего о практической реализации этой идеи нам, в общем, неизвестно. Были и другие ученые, которые писали труды по оптике, но это было исключительное теоретизирование, и никакой практической здесь, не практического никакого выхода здесь не было. И потребовалось после изобретения очков еще 3 столетия, прежде чем произошла еще одна случайность. И были соединены 2 линзы, которые дали нам зрительную трубу. Но, правда, здесь не только случайность еще, потому что в 1590-х годах, в конце XVI века, был сделан прорыв в изготовлении чистого стекла. Вот в Италии там научились варить такое чистое оптическое стекло, которое стало гораздо прозрачней, и очковые стекла тоже были гораздо более высокого качества. И вот первый человек, который, так сказать, документально заявил о своих притязаниях на зрительную трубу, это был Ханс Липерсгей из Нидерландов, родом он из Мидебурга. Это был один из крупнейших городов Нидерландов и центр стеклодувного ремесла. И вот мы знаем из письма, рекомендательного письма, которым его снабдили власти его города. Письмо это датировано 25 сентября 1608 года. Это самый старый, первый документ, в котором вообще речь идет о зрительной трубе. Это письмо адресовано правителю Нидерландов Морицу Оранскому, которому предлагается вот этот прибор, который смастерил Липерсгей, опробовать, цитирую, с помощью которого различные удаленные предметы можно увидеть так, как будто они находятся рядом. Конец цитаты. Презентация эта состоялась, в общем, очень успешно. Люди дивились тому, как вот какие-то совершенно удаленные объекты, находящиеся в городах, до которых там час езды, можно было различить там отдельные детали на зданиях. И, в общем, все это прошло очень успешно. И 2 октября 1608 года Липерсгей подал властям Гааги, куда он вот и приезжал, ну, если говорить современным языком, он подал запрос на выдачу ему патента, эксклюзивного права на изготовление вот этого прибора, который он сделал. Ну вот, по несчастью для него, через 2 недели аналогичный запрос сделал его коллега Яков Метиус. Он тоже сделал трубу, практически такую же, и тоже обратился за патентом. С интервалом 2 недели. И вот в декабре, по прошествии 2 месяцев, внимательно рассмотрев вот все эти запросы, власти Нидерландов отказали Липерсгею в патенте, потому что, в общем, выяснилось, что этот секрет, его трудно хранить. Достаточно простое оказалось устройство. 2 очковые линзы. Их нужно только достаточно правильно соединить. И надо сказать, что вот встречена была первая труба очень неоднозначно. Вот, например, многие отнеслись как-то очень так спокойно и не обратили на это внимания. Вот Липерсгея отказали в патенте, но заказали ему зато 2 трубы для короля Франции. Так вот, когда посол сообщил королю, что вот тут для него некое такое уникальное изделие готовится, он сказал, что, ну, вы знаете, вообще-то меня интересуют прежде всего очки, чтобы смотреть вблизи, а вдаль-то я и так хорошо вижу. Так что, в общем, как-то он особенно не отреагировал. Но были люди, которые совершенно по-другому отнеслись к этому инструменту. Например, Альберт VII Австрийский. Вот здесь такой пейзаж с видом на замок Мариемонт. Но нас с вами интересует прежде всего вот этот вот фрагмент. Вот здесь изображен Альберт, и в руке он держит зрительную трубу. Причем документально известно, что

именно вот этот человек. И действительно, в марте 1609 года он получил эту заветную вещицу, он сразу понял ее колоссальную вообще роль в будущем, значение, и сразу захотел запечатлеть себя с этим уникальным инструментом, чтобы оставить, так сказать, потомкам это сообщение. Он обратился к одному из ведущих живописцев, к Яну Брейгелю-старшему, который вот уже, как мы видим, дату практически вот сразу этот заказ выполнил. Вот я... Да простит меня Ян Брейгель, я так немножко препарирую его картину, чтобы нам с вами посмотреть на самое, пожалуй, самое первое изображение, которое сохранилось до сегодняшнего дня, изображение телескопа. Ну, это еще была просто зрительная труба, давайте будем так называть. Вот посмотрите, как она выглядела. Это труба длиной примерно сантиметров 45, диаметром 5-6 сантиметров. Вот здесь вот объектив закреплен, видите, может быть, медная оправа. И вот он так прижал к глазу, смотрит. Достаточно удобная такая компактная труба, которой можно пользоваться. Весной же 1609 года, в те же месяцы, когда вот Альберт получил трубу, она начинает распространяться по Европе, и в апреле 1609 года она проникает уже в Италию. Причем вот здесь очень важно отметить качество инструмента, потому что вот в Париже, например, тогда можно было за достаточно небольшие деньги купить такую трехкратную трубу, но она была очень плохого качества. А вот хорошие качественные инструменты, а их было не так много, и вот считалось очень престижным такую получить вещь, и их было всего несколько штук в Европе на тот момент. И среди прочих немецкий живописец, который жил в Риме, Адам Эльсхаймер, получил возможность воспользоваться такой трубой. Причем это был, наверное, первый человек, который, по крайней мере, документально мы знаем, который обратил эту трубу на звездное небо. Он в июне 1609 года имел возможность некоторое время пользоваться трубой. Он ее ночью навел на звездное небо, и потом его настолько ошеломила картина, которую он увидел, что он это воплотил в живописную картину, которая называется «Бегство в Египет». Здесь я хочу обратить ваше внимание на небо. Причем с точки зрения астрономии, в общем, картина довольно-таки странная, потому что мы видим полную Луну, и при этом мы видим вот такую роскошную эту полоску Млечного Пути. Кто вообще небо-то наблюдает, тот знает, что в полнолуние Млечный Путь-то увидеть нельзя. Но, тем не менее, здесь и созвездий, собственно, никаких нет, но это не главное. А главное вот что. Я... позволю себе эту картину тоже немножко попрепарировать. И вот сюда я вынес вот этот вот фрагмент. Вот этот фрагмент картины. Посмотрите, пожалуйста, живописец впервые Млечный Путь изобразил не в виде светлой полоски, простирающейся по небу, а в виде мириады звезд. Огромное количество, неисчислимое количество звезд он на картине отобразил то, что он видел своими глазами в июне 1609 года. И вот сейчас пришло время поговорить нам с вами о главном герое нашего сегодняшнего рассказа, о Галилео Галилее. Это картина 1607 года. То есть вот примерно вот так он выглядел в годы тех событий, о которых мы с вами говорим. Галилей родился в семье дворянина, Винченцо Галилея. Он был теоретиком музыки, музыкантом, композитором. В семье было шестеро детей, Галилей был старшим. В детстве он очень увлекался рисованием, что, кстати, сейчас мы чуть позже увидим, ему очень пригодилось, когда он наблюдал Луну и делал ее замечательные зарисовки. Он поступает в Пизанский университет, затем становится профессором этого университета. В 1592 году
его приглашают в другой университет, в более богатый, такой известный, в городе Падуе. И он переезжает туда, работает с 1592 года в Падуанском университете. Преподает там математику, механику и астрономию. Вот интересно, что астрономия практически вот до рассматриваемой нами периода, она не входила в круг его научных интересов. Итак, вот 1609 год, перед нами 45-летний профессор Падуанского университета, ведущий профессор, блестящий лектор, непревзойденный полемист, яркий человек. Он, давайте мы предоставим ему слово, посмотрим, что он сам писал про зрительную трубу в книжке, которую он издал, сейчас мы о ней попозже поговорим, в марте следующего 610 года. Месяцев 10 тому назад, это май 1609 года, я комментирую этот текст, до наших ушей дошел слух, что некоторый нидерландец приготовил подзорную трубу, при помощи которой зримые предметы, хотя бы удаленные на большое расстояние от глаз наблюдателя, были отчетливо видны как бы вблизи. Сначала я сделал себе свинцовую трубу, по концам которой я приспособил два оптических стекла. Когда я поднес трубу к глазу, то увидел предметы достаточно большими и близкими. Они казались втрое ближе, чем при наблюдении их простым глазом. Ну, я эту цитату так серьезно очень подсократил, оставив только суть. И надо сказать, что к этому моменту не то чтобы дошел слух, Галилей переписывался с людьми, которые уже держали в руке трубу и наблюдали с ее помощью. То есть у него, я думаю, что у него было достаточно много информации, потому что вот потом он позже более подробно описывает в последующие годы, что вот он один вечер потратил на то, чтобы это сделать. А что ж тогда вот 4500 лет никто так это быстро не сделал? То есть у меня возникает два вопроса. Как так быстро Галилей сделал трубу? И, во-вторых, почему она вот так много времени, тысячелетия потребовались для того, чтобы ее сделать? Вот давайте мы сейчас... Галилею попотребовался один вечер. Давайте мы хотя бы минут пять потратим на то, чтобы изобрести тоже трубу. Сейчас мы с вами это сделаем. Но вот нам потребуется оптическое стекло. Вот у меня тоже здесь есть очковые линзы. Правда, современные. Ну, в принципе, это не имеет большого значения. Значит, что же мы имеем? И что главное было у Галилея? Значит, у Галилея были, естественно, очковые стекла. Прежде всего, эти стекла использовались для людей пожилого возраста, то есть это стекла вот такого рода. Значит, давайте маленькую такую экскурсию в оптику мы сделаем, потому что у нас здесь и очень богатый возрастной период у нас в нашей аудитории, поэтому я несколько, может быть, для кого-то простых вещей скажу, уж извините, пожалуйста. Значит, линзы существуют вот такие вот двояко выпуклые, они собирают свет, их положительными называют. Вот. Ну, тут всякие разновидности еще есть, но, в принципе, это не важно. И вот есть вот двояко вогнутые линзы. Они рассеивают свет. Называются они отрицательные линзы. Вот для людей пожилого возраста используются вот такие вот линзы, положительные. А для... Вот у меня такие вот как раз линзы для близоруких людей отрицательные. Они рассеивают свет. Значит, главная характеристика любой линзы – это фокусное расстояние. То есть вот на каком расстоянии лучи, прошедшие вот через такую линзу, они собираются вот в этой точке. Значит, это вот фокусное расстояние. Ну, мы знаем, что вот тут некоторое количество людей есть небольшое в очках, поэтому вы знаете, что мы, когда приходим в магазин, мы говорим вот о каких-то там минусах, да, вот какой там, диоптриях мы говорим, да, вот там какие-то линзы, диоптрия – это величина обратная фокусу. 1 метр – 1 диоптрия, 2 диоптрии – это 0,5 метра фокуса и так далее. То есть вот эти соотношения очень простые. Вот у Галилея было несколько линз, прежде всего у него были вот такие положительные линзы, потолще, вот это вот
минус 6. Потоньше – это минус 2. Ну и поскольку близорукость, так сказать, сильная, там в основном исправлялась только, то вот у него были толстые линзы отрицательные. Вот такая толстая линза, минус 10. Ну еще можно, конечно, было бы еще толще взять, но там просто уже неудобно ей пользоваться. Что же выясняется? Вот давайте для простоты возьмем вот три такие линзы по парам. Значит, у нас вот тут 6, всего 3 разных разновидности. Так вот, выясняется, что вот если мы возьмем только вот эти три линзы, то у нас получится 9 комбинаций. Вот здесь они так попарно представлены. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 комбинаций, которые можно использовать в качестве объектива и окуляра. Вот глазик у меня здесь нарисован, поэтому вот эта вот правая линза в каждой паре – это окуляр, а вот эта левая – это объектив. Ну вот давайте попробуем. Сначала я возьму две толстые линзы. Как Галилей манипулировал? Надо сказать, что в то время вообще вот теория всей этой оптики она была очень слабо развита. То есть даже природа увеличения была непонятна. Судя по его переписке, он вообще не очень теорию этого вопроса понимал, хотя потом он писал, что вроде как он теоретически этот вопрос решал. Ну вот как вот я себе представляю? Значит, вот берется две линзы, да? Вот я там нашел трубу вот на соседнем здании, вот я сейчас на нее смотрю, я соединил две линзы, я начинаю увеличивать расстояние, и что происходит? Ну, в общем, как-то ничего особенного не происходит. Как-то вот две такие линзы... Они дают вот какое-то изображение, ну ничего там, ничего интересного. Как бы две, вот эта первая позиция слева, две толстые линзы, ну, ничего нам не дают. Давайте возьмем тоненькую линзу одну. Так, значит, две тоненькие возьмем. Две тоненькие линзы. Я вот начинаю их разводить. Все что-то муть какая-то, мутно. Потом вот где-то вот уже на пределе длины рук я вижу, что-то получается, ну вот... Тоже никакого интересного эффекта. Давайте теперь покомбинируем. Вот возьмем толстую линзу и возьмем тоненькую линзу, вот третья. Значит, используем толстую линзу в качестве объектива. Значит, я начинаю их разводить. Ну, что-то тоже все в основном мутно. Нет, ничего интересного не получается. После лекции вы можете подойти и сами вообще изобрести телескоп. Я тут все это пока оставлю. Вот. Ну, а пока я, вот верьте мне на слово. Значит, давайте попробуем наоборот. Вот у нас четвертая позиция. Значит, у нас тонкая линза – это объектив, а толстая – это окуляр. Вот я, значит, начинаю их разводить. Сначала как-то все очень прямое изображение какое-то. Вот. Потом... Оно какое-то мутное становится. И вот оно переворачивается, изображение. Оно переворачивается. И вот на определенном расстоянии... О, вот смотрите, я вообще вижу изображение, увеличенное изображение. Увеличенное изображение. Ну, в данном случае я знаю, какая это вот оптическая сила. То есть я знаю, что это примерно в 4 раза. Ну, вы знаете, вот да, да, вот это, конечно, телескоп. Ну, определенно совершенно. Это зрительная труба. Но... Изображение-то перевернутое. Вот если размышлять с точки зрения Галилея, который хотел, как бы всю жизнь вообще хотел заработать на чем-то таком интересном, вот насколько, кто это будет покупать, перевернутый мир-то? То есть вот с точки зрения Галилея, я думаю, что вот это вообще не вариант. Хотя я немножко забегу вперед, скажу, что на самом деле это вот как раз и есть телескоп. В будущем астрономы именно вот эту оптическую схему использовали. У нее есть масса всяких преимуществ, я чуть позже скажу. Ну вот, 4 варианта мы перебрали, и вот видите, как бы ничего. Ну давайте отрицательные линзы возьмем. Вот возьмем две вот такие толстые линзы. То же самое, вот я начинаю разводить, ну ничего, мутно, или что-то такое маленькое какое-то изображение. Нет, ничего, на длине руки вообще никакого эффекта, ничего не меняется. Значит, теперь я возьму толстую линзу сюда. Возьму сюда толстую линзу. Это у меня объектив, значит, окуляр. Ну вот сейчас я просто все хорошо вижу. Достаточно четко, ну никак, ничего не увеличенное. Значит, я начинаю двигать. Ну, все опять становится размытым. Нет? Нет? Ничего интересного. Ну, давайте поменяю местами. Значит, теперь вот сюда поставлю. Так, что будет? Что будет?
я начинаю это двигать. Так что-то какое-то небольшое увеличение есть, но потом все опять размытое, и все. И уже вот все перевернутое опять изображение. Ничего интересного. Значит, идем дальше. Вот осталось два варианта, восьмой и девятый. Значит, я использую теперь тонкую линзу. Возьму тонкую линзу, использую ее в качестве объектива, использую ее в качестве окуляра сначала. Вот у нас восьмая позиция. Значит, вот я смотрю, ну тоже все что-то какое-то мутное. Нет, ничего, ничего интересного. Ну и, наконец, последний шанс, девятый. Девятый шанс. Я меняю местами эти линзы. Значит, я теперь использую вот тонкую линзу в качестве объектива, а толстую в качестве окуляра. Так, вот я сейчас сначала соединил их, что-то как-то мутно все. Значит, я начинаю отводить ее. Так. Вот! Прямое изображение и увеличенное. И длина-то неплохая, трубы-то получается, прям как у Альберта. О, вот он телескоп-то, вот мы его с вами изобрели. Тонкая линза с длинным фокусом – это объектив, а толстая линза – это окуляр. Ура! То есть что мы с вами, какой вывод мы можем с вами из этой демонстрации сделать? Что касается Галилея. Почему он так быстро это сделал? Потому что он знал ответ в конце задачника, он же туда заглянул. Он уже переписывался с людьми, он знал. Более того, в 604 году вышла книжка Кеплера по оптике, и там вообще вот эта схема, она была описана уже, вот именно вот эти линзы. И сообщали линзы, что вот труба Леперсгея, она тоже вот так. То есть, скорее всего, он все-таки не только знал, что вот два стекла нужно сделать, а даже, наверное, и знал, какие именно стекла. Так что с Галилеем более-менее все понятно. Действительно, одного вечера достаточно, имея какой-то набор линз, все это сделать. Теперь про 4500 лет. Ну, вы знаете, все-таки 9 комбинаций, да? И вот чтобы это случайно произошло, все-таки нужно действительно какое-то редкое событие. Так что вот теперь мы более-менее понимаем, что это все-таки дело непростое. Вот так совершенно случайно изобрести телескоп. Галилей, конечно, не был изобретателем телескопа. Но надо сказать, что по качеству изготовления оптики он оставил всех позади. Никто не умел такое хорошее стекло делать и такие длиннофокусные делать объективы, чтобы получалось большое увеличение. Вот здесь ему равных действительно не было. И сейчас вот на этой картинке мы с вами видим музейные экземпляры, но это настоящие телескопы, которые сохранились от Галилея. Это его первые инструменты. Самая первая труба, которую он сделал, она давала увеличение в 3 раза. Кстати, это как раз косвенный аргумент того, что он, в принципе, даже знал, какие нужно линзы подобрать. Потому что вот эти все обычные трубы тогдашнего времени, они были примерно вот такого увеличения, 3-разового. Вторую трубу он сделал 8-кратную. И он понял, что вот это уже реальный инструмент, что надо его уже показывать. Он понимал, какое серьезное значение может иметь этот инструмент для, скажем, военного дела. И тем более, что он работал в Венеции, вот рядом, там, в Падуе, в Венецианской республике, он решил, что вот это все-таки надо уже предложить. Надо уже властям предложить этот инструмент. И вот 21 августа 1609 года состоялась, выражаясь, опять же, современным языком, презентация. Презентация его инструмента. Венеция, колокольня Святого Марка, она высотой примерно 100 метров. Вот здесь вот есть смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид и на город, и на материк, и на море. Пешком, это сейчас там можно на лифте доехать, пешком, вот такие вот, такая неудобная лестница, несколько сотен ступенек, он приглашает руководство города, в том числе и главное лицо дожа, венецианского дожа, Леонардо Донато. Ему было 73 года в тот момент. Он не то чтобы вот подниматься по лестнице, он из дома-то почти не выходил. Вот как вы думаете, интересно, что бы могло его заставить туда подняться? Конечно, любопытство, потому что разговоров было очень много. И вот действительно звездный час Галилео Галилея, потому что все смотрят, подходят, там были вельможи, достаточно много народу, все смотрят
на горизонт смотрят, там видны корабли, которые только через 2 часа придут в гавань города. Они смотрят на соседние города и тоже там видят. И вот я хотел бы ваше внимание привлечь к 2 цитатам. Вот эта цитата, это вот годом раньше, почти ровно год, когда Липерсгей был у Морица Аранского, они там тоже на башне городской в Гааге смотрели. Вот что они там пишут. «С башни в Гааге с помощью зрительной трубы было ясно, были ясно видны часы в Дельфте. Это город по прямой там примерно 10 километров. Вот эти часы. Я здесь современная картинка, я их показываю ее здесь. Вот. И окна церкви в Лейдене. А там такие огромные, Лейден в 2 раза дальше, но там такие огромные вот эти витражи. И они тоже были видны. Несмотря на то, что до этих городов от Гааги ехать 1.5 и 3.5 часа соответственно. Ну, это по дороге, а вот по прямой я сказал, какое расстояние. И вот теперь другая цитата, итальянская, через год. Смотрите, примерно то же самое, вот реакция людей, да? «Каждый из нас ясно видели красивую башню и купола церкви Святой Иустины в Падуе». Вот она. А до Падуе 35 километров по прямой. «Мы могли разглядеть людей, входящих и выходящих из церкви Сан-Джакомо в Мурано». Ну, это недалеко, там несколько километров, несколько островов этот Мурано. То есть вот почему такой был восторг? Да потому что люди прекрасно знали, на что они смотрят. Они же были и в Дельфте, и в Падуе. Они ходили около этого храма, смотрели на эти часы. И поэтому вот этот эффект сравнения, он давал вот такое потрясающее ощущение. Вот там эта церковь, здесь ее вообще не видно почти. Вот я смотрю в трубу, я вижу эти часы. И с другой стороны, вот мы сейчас уже движемся в сторону звездного неба. Небо. Когда мы обращаем трубу на небо, то здесь мы встречаемся уже с гораздо более сложными вещами. И мы сейчас вот об этом с вами поговорим. Кстати, вот Дош, он, конечно, очень впечатлился, заказал Галилею трубу. И, кстати, Галилей эту конкретную трубу ему подарил, заказал еще трубы. Ему была увеличена зарплата в университете. В общем, он, конечно, это была, вот был час славы для него. Но он продолжает работать. Галилей продолжает работать. В ноябре он делает 20-кратную трубу и испробует ее в конце ноября, в начале декабря на Луне. И что он видит? С полной уверенностью можем считать поверхность Луны не такой уж совершенно гладкой, ровной и с точнейшей сферичностью, как великое множество философов думают о ней и о других небесных телах, но наоборот, неровной, шероховатой, покрытой впадинами и возвышенностями, совершенно так же, как поверхность Земли, которая то здесь, то там отмечается горными хребтами и глубокими долинами. Это нечто потрясающее на фоне господствующих в то время представлений, потому что некоторые, например, совершенно были уверены в том, что Луна – это хрустальный шар, и вот эти темные пятна – это просто отражение земных материков. Вот, и он видит совершенно удивительную вещь. Он видит небесное тело, похожее на Землю. Вот на самом деле, немножко забегая вперед, хочу вот здесь сказать очень важную мысль, потому что вот Галилей, он не был первым, который смотрел на Луну, сейчас вот я об этом скажу. Он там, может быть, не первым сделал другие открытия, но он отличался от всех тем, что на все то, что он видел, он смотрел глазами нашего современника, он видел ровно то, что есть на самом деле, в частности, вот Луну. Он четко совершенно увидел то, что действительно там есть на самом деле. Так вот, по поводу приоритетов. Сегодня это не наша тема, я о приоритетах говорить не буду. Но вот на самом деле английский ученый Томас Хэриот, он раньше Галилея наблюдал Луну. Он это еще сделал в июле. Он сам тоже сделал телескоп, 6-кратный телескоп. Ну, видимо, он был все-таки не такого хорошего качества. Но какая разница, что он хронологически раньше посмотрел на Луну? Давайте вот сравним 2 рисунка. Вот это рисунок Хэриота, один из первых его рисунков, сделанный летом 609 года. А вот рисунок Галилея. Ноябрь-декабрь 609 года. Галилей увидел все эти неровности, кратеры, горы,
на Луне. Он уже вершины гор измерял на Луне, в то время как Хэрриот вообще не понятно, что он там увидел. Видимо, он даже кратеров не рассмотрел. И как-то вообще вот, ну, в общем, ничего такого особенного он там и не заметил. Ну, вот достаточно посмотреть на эту картинку. Мы ее можем нарисовать, даже не обязательно телескоп-то нужен. Это в большой степени характеризует их качество его инструмента. Ну, а вот для наглядности я вам здесь даю фотографию Луны в этой фазе, в которой сделаны зарисовки, чтобы мы могли сравнить. Иногда Галилей обвиняет в том, что он как-то немножко непропорционально нарисовал. Это же такой за кратер. Но дело в том, что вот труба Галилея, в чем ее еще недостаток для астрономии, у нее очень маленькое поле зрения. Там не помещается вся Луна. Там виден только кусочек. Это во-первых. Во-вторых, для него самое главное в рисунке было вот эта вот шероховатость. Вот эта. Ему как бы не очень его интересовало точное картирование. Это были первые рисунки. Ему важно было продемонстрировать вот эти вот неровности, которые он здесь вот, вот этим крупным кратером очень хорошо изобразил. Галилей работает дальше. И вот в январе, в начале января 1610 года, он делает самый мощный свой телескоп, который давал увеличение в 30 раз. И вот первые же наблюдения с 7 по 13 января, наблюдения Юпитера, приводят к тому, что он открывает 4 самых ярких спутника Юпитера. Вот здесь посмотрите, как они видны в телескоп. Такой яркий кружочек, пятнышко Юпитера. И вот 4 такие точечки. Он наблюдает их изо дня в день. Что он видит? Он видит, что они не остаются на месте, что они двигаются по одной линии, вперед-назад, меняя положение, взаимное расположение. Они уходят туда за диск Юпитера, потом из-за него появляются снова. И он делает правильный вывод. Это спутники. Во Вселенной, оказывается, не только Земля – центр мира. Оказывается, есть и другие центры вращения. Это совершенно нонсенс для аристотелевского понимания природы, мироздания. Эти идеи в течение столетия никак не менялись. И вот он изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц наблюдает вот положение Юпитера. И вот его книжка, которую он написал, половина ее посвящена спутникам Юпитера. Он назвал ее «Звездный вестник». Она вышла из печати 15 марта 1610 года. Тираж был 550 экземпляров. Всего несколько дней, и не осталось ни одного экземпляра. Начиналась эта книга такими словами. «Звездный вестник, содержащий и обнародующий наблюдения, произведенные недавно при помощи новой зрительной трубы на лике Луны, Млечном пути, туманных звездах, бесчисленных неподвижных звездах, а также 4 планетах, никогда еще до сих пор не виденных и названных медицейскими светилами». Вот вокруг медицейских светил, спутников Юпитера, развернулась вот самая большая там дискуссия. И она имела такой еще немножко политический характер, потому что он посвятил эти звезды, эти открытые им планеты своему ученику, Медичи II Казиму, и в его честь они были названы, и поэтому как бы, многие говорили, да ничего там не видно в телескоп, а как же так? Медичи пригласил его к себе, он покидает Падуанский университет, получает очень почетный титул личного советника Казима. И тот его освобождает от преподавания. И вот вообще вот удивительное дело, ведь он был блестящим совершенно педагогом, но он терпеть не мог вообще преподавания. Он всю жизнь мечтал, как бы избавиться от этой ноши и просто заниматься наукой. И вот, наконец, он получает такую возможность. Все, он имеет возможность эту рутину сбросить и заниматься только исследованиями. И сейчас его интерес там, на небе. Вот эти 3 замечательных открытия он сделал и описал их в книжке, чтобы большую связанность нашему рассказу придать. Я расскажу сейчас и о других 3 открытиях, которые он сделал в этом же 1610 году. Но они не попали на страницы этой книжки, он потом о них сообщал. Так вот, что он еще открывает? Он открывает пятна на Солнце. Он начинает наблюдать Солнце. Это сделать непросто. Обычно он наблюдал вечером на горизонте, где вот оно существенно не такое яркое, и уже можно на него смотреть, особенно не щурясь.
И вот он тоже достаточно много времени уделил наблюдению Солнца, потому что он сразу увидел вот то, что мы называем солнечные пятна. А что это такое? Он наблюдает их, зарисовывает и понимает, что это какие-то образования на поверхности Солнца, в то время как многие его современники, которые тоже это наблюдали и оспаривали там приоритет, они считали, что это какие-то планеты, которые двигаются вокруг Солнца, и вот мы видим. А он четко понял, что это на поверхности. То они вместе с поверхностью вращаются, а значит, можно определить, во-первых, значит, что это Солнце вращается, а во-вторых, можно период вращения Солнца определить, и он это все определяет. Опять же, вот он нашими глазами все это увидел, как есть на самом деле. Таких было очень мало людей. Затем он в этом же году наблюдает Сатурн и видит его какой-то странный, какой-то тройной звездой. Причем вот Сатурн, конечно, вероятно, вызывал наибольшее удивление у него, потому что в 2012 году, спустя два года, мы знаем, что как бы, бывают такие моменты, когда мы вот плоскость колец Сатурна, она вот по лучу зрения. И тогда мы их просто не видим, они как бы пропадают. И вот он наблюдает кольца, потом в 2012 году их нет, потом они снова появились. В общем, так это и осталось для него загадкой, пока через полвека Гюйгенс, более мощный инструмент, не увидел, что это кольцо. Но это уже было гораздо позже. Наконец, в конце, в декабре 610 года, вот это его зарисовки, он наблюдает Венеру и видит, что она меняет свой внешний вид, как Луна. Она меняет свои фазы, как мы говорим про Луну. Причем отсюда выясняются две удивительные вещи. Во-первых, что Венера сама не светит, что она, как Луна, отражает свет. Значит, она тоже похожа, она похожа на Луну и, значит, как-то похожа, может быть, и на Землю через Луну. И второе, важнейшее совершенно открытие, которое он делает, что Луна меняет фазы именно так, простите, Венера меняет свои фазы именно так, как если бы она обращалась вокруг Солнца, а не вокруг Земли. В рамках той модели мира, которая в то время существовала, Птолемеевая, там Венера тоже меняет свои фазы, так, немножечко, если мы вот с Земли смотрим, как она вот здесь вот движется по своему эпициклу. Так вот, на самом деле она меняла фазы вот так, как если и на самом деле, да, что она движется вокруг Солнца. А это гигантский совершенно аргумент в пользу коперниканской модели мира, что коперниканская теория – это не просто игра математики, а это реальное положение вещей. И вот он спешит поделиться своим вот этим открытием, потрясающей новостью, с другим великим астрономом того времени, с Иоганном Кеплером. И, казалось бы, Кеплер тоже коперниканец, и вот обнаружение фаз Венеры так, как это соответствует коперниканской модели мира, это вообще удивительно, так сказать, должны быть сплошные аплодисменты. А что отвечает Кеплер? Давайте посмотрим. «Для меня результаты твоих наблюдений», это он про фазы Венеры пишет, «стали неожиданностью. Так как яркость Венеры очень большая, то я думал, что она светит собственным светом. Теперь я размышляю, с чем можно сравнить поверхность этой планеты. Странно, если она окажется непозолоченной, или, как я писал раньше, ее поверхность не состоит из чистого января, из чистого янтаря. Ну, если Луна хрустальная, почему в Венере не будет из янтаря?» То есть вот удивительно, как в одном человеке это все сочеталось. С одной стороны, это гений, который придумал и первым понял, что планеты не движутся по кругам. Он, вот эти великие три закона Кеплера, движение планет, это мощнейший фундамент всей небесной механики, которая потом развивалась. И до сих пор это фундамент. Он построил этот фундамент. И вместе с тем он совершенно не мыслил, что сами небесные тела, они могут быть похожими на Землю. В нем представлялась какая-то совершенно идеальная картина. Вот еще три великих открытия, которые сделал Галилей. Но он, оказывается, мы сегодня знаем, что он сделал еще одно открытие, неосознанное. Не так давно, буквально 40 лет назад, выяснилось при изучении рисунков Галилея, что 28 декабря 1612 года, наблюдая Юпитер и зарисовывая там звездочки, на фоне которых он находился, а он изучал движение спутников Юпитера, ему хотелось составить таблицы этих движений, чтобы использовать их для определения долготы, это был бы новый мощный метод, он потом стал таким, но это было уже в конце данного столетия. Так вот, он зарисовал Нептун, так что вот он видел и Нептун,
за 224 года до его открытия в 19 веке на кончике пера. Вот еще такой любопытный факт. Значит, открытия Галилея были встречены очень неоднозначно. Сначала я хотел бы два слова сказать о его друзьях. У него было очень много друзей среди людей искусства, которые все его открытия, в общем-то, восприняли восторженно. Поэты упоминали его в своих стихах, говорили о нем как о новом Колумбе, о человеке, который открыл новый мир, глядя на небо. И вообще говоря, даже были такие разговоры, что слава Галилея дошла до Москвы. Известно, что царь Федор Михайлович в 1614 году он купил зрительную трубу Галилея. Ну, может быть, за несколько лет, буквально вот за несколько лет уже тоже об этом было известно. И вот среди друзей Галилея был такой замечательный живописец Людовико Карди. Он пошел еще дальше в прославление Галилея. Римская церковь Санта Мария Маджоре. Это не простая церковь, это папская базилика. Их всего четыре такие в Риме. Очень древняя церковь. Первый камень был заложен в фундамент еще в VI веке нашей эры. И вот в 1610 году Людовико Карди было поручено создать фреску на куполе. Вот здесь вот мы видим вот этот купол снаружи, капелла Боргезе. Вот мы видим этот купол изнутри, и вот здесь. И вот тут мы видим различные изображения, в частности, изображение Девы Марии. Вообще фреска на куполе храма – это дело очень рутинное. Там как бы все было подвержено определенным канонам иконографии, как бы, и особенно разгуляться было нельзя. Ну вот, например, сцена Вознесения Девы Марии часто изображалась таким образом, что Мария стоит на узком лунном серпе. Причем, обратите внимание, этот серп, он абсолютно однородный, ну и такой светло окрашенный. Никаких, естественно, тут подробностей не может быть. Но вот Карди, он бросил вызов традиции и впервые нарисовал месяц таким, каким он виден в телескоп. И причем в основе этого изображения лежит рисунок Галилея, который он видел. Давайте вот мы их сейчас сравним. Вот тот рисунок, который я вам показывал, это изображение в книжке, которую он опубликовал. Книжная иллюстрация. А это его акварельные рисунки, которые он делал. Так вот, посмотрите, сколько тут сходства. Во-первых, фаза Луны. То есть вот на фреске она практически в такой же фазе изображена. Здесь вот довольно много кратеров в нижней части. И тут мы тоже видим, как живописец изобразил здесь много. Галилей, вот эта вот линия, вы знаете, наверное, линия называется линия терминатора, разделяющая свет и тень. Так вот, Галилей наблюдал яркие точки на неосвещенной стороне, и он правильно понял, что это вершины гор, они уже освещаются. Так вот, как раз с помощью вот этих точек он, ярких, он потом вот вычислял высоты гор. Так вот, эта точка, она даже повторена вот и здесь, на этой фреске. Таким образом, мы видим здесь уникальную совершенно ситуацию, когда живописец, вот это вот удивительное астрономическое открытие, он перенес вот на фреску храма. При всем своем довольно странном, и я бы даже сказал, в некоторые моменты пренебрежительном отношении к Кеплеру, Галилей очень дорожил его мнением. Он прекрасно понимал, что поддержка выдающегося, известнейшего астронома для него была бы очень важна. И он буквально вот один из первых экземпляров посылает в Прагу, где жил Кеплер, и буквально через день Кеплер уже имел возможность подержать в руках «Звездный вестник», и он восторженно встречает, ничего сам не видя, но уже он понимает
и доверяет Галилею. Он откликается, откликается своей такой книжечкой небольшой, такое бы развернутое письмо, где он, в котором он дает ответ Галилею и приветствует все его новые открытия. Вот удивительное дело. Значит, перед нами выдающийся ученый, который, как я уже говорил, за несколько лет до этого написал книжку по оптике, где он описал схему Галилея. Вот вопрос, а почему он сам-то не сделал телескоп? Вот сейчас давайте мы ему предоставим слово. Что он вот в этом вот ответе, который называется «Разговор со звездным вестником, недавно неспосланным смертным Галилео Галилеем Падуанским»?

именно потомков, которые этим занимались. И это вообще дало шанс астрономии дальше развиваться. Потому что если бы и это все было объявлено ересью, то вот даже непонятно, что бы дальше происходило. Но астрономы нашли в себе силы римские и иезуиты подтвердить это все. И всем этим наблюдениям и работам, дальнейшим наблюдениям был дал зеленый свет. Еще задолго вот до описанных событий я уже говорил, еще раз хочу подчеркнуть, что Галилей был, хотя он не занимался астрономией специально, но тем не менее известны его взгляды, он симпатизировал гелиоцентрической системе мира. И вот эти все открытия, которые он сделал, он прежде всего рассматривал как подтверждение гелиоцентризму. И где-то даже он, может быть, немножко перебарщивал, потому что, например, вот фазы Венеры, они демонстрируют, что действительно Венера вокруг Солнца движется. Но это не значит, что Земля вокруг Солнца движется. Ведь мы знаем, что учитель Кеплера, Тихо Браги, разработал вот такую сложную конструкцию, что там вот вокруг Солнца планеты движутся, а Солнце все-таки вокруг Земли с Луной. То есть вот такая вот. И, кстати, иезуиты, им больше вот эта вот нравилась конструкция, которая как бы принимала и вот эти наблюдения современные, и встраивала их вот в господствующую систему мира. Но Галилей все-таки для него важно было гелиоцентризм. И он вот двинулся в этом направлении, и последующие годы он уже мало наблюдал, и зрение у него уже портилось, потом он, в конце концов, ослеп, как мы знаем. Но вот судьба его сложилась довольно тяжело. Мы знаем, что вот в отстаивании своих коперниканских идей он попал под суд инквизиции. В общем, не очень хорошо из него вышел. И в последние свои годы он прожил, в общем, в большом уединении. Ну, а телескоп шел своей дорогой. Астрономы все больше и больше направляли его на небо. Уже при жизни Галилея вот эта схема телескопа, которую мы с вами вот в самом начале четвертой позиции открыли, когда две положительные линзы, которые Кеплер предложил, она стала вытеснять вот этот телескоп Галилея. Потом в конце уже века у линзового телескопа появился серьезный конкурент. Исаак Ньютон сделал зеркальный телескоп, у которого было колоссальное преимущество, потому что линза давала очень такое окрашенное изображение, которое очень мешало наблюдению, а здесь этого, в принципе, вообще нет. И телескоп все больше и больше стал завоевывать популярность. Причем не только у ученых. Вот интересно, что в то время, в 17-18 веке, телескоп стал неким таким символом остроты зрения. И вот когда многие художники писали картины, там, аллегория зрения. Вот, например, у Хосе де Рибера, испанского живописца, который жил тоже в то время, вот его телескоп настолько потряс, что для него аллегория зрения – это был только телескоп. Здесь нет ничего, кроме человека и этой трубы. Ну вот на картине, написанной совместно Яном Брегелем-старшим и Питером Паулем Рубенсом «Аллегория зрения». Мы здесь много чего видим, но на первом плане это телескоп, еще другой вот тут лежит. Но еще и вот аллегория остроты зрения, тут еще много всяких вещей, там всякие угломерные инструменты, тут они разложены. А вот, например, Доната Крети, вот он здесь изображает такого, ну вот, бельможу, который смотрит на Луну. Вообще вот сегодня показателем благополучия, ну, служит, скажем, какой-то престижный автомобиль. А вот тогда показателем определенного социального уровня и достатка как раз вот наличие телескопа в доме. Как бы вот он должен стоять, хороший такой красивый инкрустированный телескоп. Ну, раз уж он есть, надо в него иногда посмотреть. И вот как раз вот здесь мы видим такую картину, вот вышел, можно посмотреть на Луну. Причем и Луна тут, она такая подчеркнута большая, такой, какая она видна в телескоп. И если посмотреть повнимательнее, то вот у нее изображение как раз перевернутое, как мы ее видим в телескоп. Ну, вы же понимаете, почему астрономам эта схема подошла. Во-первых, там есть много преимуществ, я не буду на этом останавливаться. Прежде всего, поле зрения большое. Ну, а вы же понимаете, что в космосе верха и низа нет, поэтому какая разница, как мы там все это видим. Поэтому вот эта схема телескопов, она получила свое признание. Ну вот за 4 столетия, прошедшие с тех времен, о которых мы сегодня с вами поговорили, телескоп сделал, конечно, колоссальный совершенно вот прогресс от трубы Галилея вот в течение

0: этого века, 17 века, пытались уйти вот этих цветных изображений, поэтому делали такие гигантские трубы. Вот это вот документальное в то время, примерно 1690 год, как бы первые годы Гринвичской обсерватории. То есть, вот как она выглядела тогда. И вот видите, там вот такой огромный телескоп, иногда их делали вот как бы почти воздушным, там окуляр, объектив, какая-то легкая конструкция, которая вот десятки метров пыталась избавиться от этого. Линза самая большая была сделана вот в конце 19 уже века, вот метровые линзы в Йоркской обсерватории в США. Но оказалось, что больше ее сделать нельзя, потому что под действием силы тяжести она уже свою форму меняет, и это сказывается на изображении. Поэтому как бы вперед выдвинулись зеркальные телескопы. Вот Гершель делал роскошные инструменты, он несколько сот объективов сделал, которые распространялись по всей Европе. Затем вот в 19 веке Уильям Парсонс сделал такой левиафан, почти 2 метра диаметр зеркала. Ну а вот уж сейчас, когда современные технологии дают возможность телескопу не только наблюдать, но и подстраиваться под атмосферу, как бы менять свою форму в зависимости от того, как он расположен. Ну вот сегодня самый большой, вот одиночное зеркало самое большое, это вот телескоп в Южной Африке, 11 на 10 метров, вот такая гигантская конструкция. Сейчас уже целиковые зеркала не делают, они состоят, как вы видите, из отдельных фрагментов. Уже давно в космосе летает телескоп 2,5 метра почти, знаменитый телескоп Хаббла. Ну и вот этот вот проект, который сегодня уже в процессе, в 2024 году, он должен вступить в силу, но это 40 метров. Огромный телескоп, который будет в Чили, миллиард евро он стоит. Колоссальная совершенно конструкция. Сейчас уже льют вот эти фрагменты, их все 900 будет, так что 3 года потребуется только, чтобы отлить вот такие вот фрагменты, как здесь. Ну вот, вы знаете, вот это вот, там был very large, просто large, большой телескоп, потом, значит, очень большой телескоп, а вот этот чрезвычайно большой телескоп. То есть вот современные изготовители телескопа, они уже не оставили шансов будущему. Как назвать-то телескоп потом, если это уже чрезвычайно большой? Ну вот пройдет еще 400 лет. Историки астрономии будут рассказывать о сегодняшнем дне. Но тоже, наверное, так вот немножко снисходительно будут рассказывать об этом телескопе, как мы сегодня говорили о том, что было 400 лет назад, о первых годах телескопа. Спасибо большое. Сейчас закончим. Если есть какие-то вопросы, по тому, что я рассказывал, я постараюсь на них ответить. Пожалуйста, вот микрофончик только, чтобы у нас все на записи сохранилось. Вот, пожалуйста, вопрос.
1: Спасибо вам за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
1: Да. И вот, насколько я вот так историю знаю, вроде как Галилею приписывают не то, что он трубу изобрел. Труба была изобретена, конечно, как вот вы все правильно сказали, до этого. Но именно он эту трубу поставил же на штатив. Именно это его заслуга. А телескоп, как мы знаем, состоит из трубы, монтировки и штатива. Это целостный прибор, который есть как бы вот...
0: Да, знаете, вы правы. Вот я хочу еще подчеркнуть, что Галилей не был первым, кто сделал подзорную трубу, вот эту зрительную, да, он не был первым, кто ее навел на небо, как мы это с вами все видели, но он сделал важную вещь, вот качество оптики, которое он начал делать, непревзойденное, никто не умел делать с таким увеличением трубу, а ведь труба, она должна быть в руке держать, а вот его трубы, вот например, вот этот последний объектив, у него был фокус там уже больше метра, там, то есть это вот уже вот такая труба, с учетом того, что еще окуляр нужно, да, поставить. Значит, вот это все было вот такое длинное уже, да. Вот. И, естественно, надо было поставить на что-то, да. И как мы видим с вами, правда, это недостоверная картинка, но дождь наблюдает уже это вот, как бы он приспособил. Потому что вот такую трубу большую, ее уже неудобно держать в руке. Да, поэтому, да, он ее поставил на штатив. Он, собственно, в общем, как бы реально телескопом зрительную трубу, в общем, сделал Галилей. Потому что вот те люди, которые смотрели на небо, ну, это были зрительные трубы. Там 6-3 раза увеличение. Вот. Но он реально вот сделал телескоп. Ну и, да, штатив.
2: Михаил Юрьевич, да. Благодарю вас за лекцию.
0: Спасибо вам за внимание.
2: А какие стекла были в распоряжении Галилея? Сейчас у нас есть крон, флинт и разные их варианты. А как, тогда какой?
0: Вы знаете, я не могу вам точно сказать, какой был состав стекол.
2: Коэффициент преломления.
0: Коэффициент преломления. Вы знаете, вот есть работа, вот эти вот эти стекла, которые я показывал, это два телескопа, и там еще расколотый, значит, объектив самого его мощного телескопа, который в 30 раз увеличивал. Значит, они в музее сегодня находятся, и их изучали. То есть как бы определено там было все. Фокусное расстояние, коэффициент преломления, поле зрения. Вот есть работа. На русском языке я вас могу отправить. Значит, есть такой автор Гуриков. «История телескопа», она, по-моему, так называется. Она была опубликована в одном из томов историко-астрономических исследований, где-то там 80-е годы. Вот там у него все это есть. И вы можете посмотреть, и коэффициент преломления, поле зрения, все это было. Я вот так не помню это.
2: Благодарю вас.
0: Так. Вот еще, пожалуйста, вопрос.
3: Спасибо за интересную лекцию по Галилею. А
0: спасибо
3: вот
0: вам.
3: Как в его времена обстояли дела у китайских товарищей? Там ведь тоже астрономия очень большое значение придавалось еще с незапамятных времен.
0: Вы что знаете, вот китайская астрономия, она была мощна в древности, там, до нашей эры, в первое столетие нашей эры, когда они очень внимательно все наблюдали и фиксировали. Потому что вот самое старое там солнечное затмение, например, это китайское затмение, это там третье тысячелетие до нашей эры, да, вот там первое там столетие третьего тысячелетия. Вот, то есть сверхновые там кометы, у них вот все это зафиксировано было.
3: Да, там у них эти летописи астрономические самые древние.
0: Да, да, но что касается, вот если мы возьмем с вами вот уже средние века и вот эту эпоху, то, конечно, она была вот там вся в традициях, потому что когда вот вот и мы о иезуитах говорили, у них была очень большая программа распространения католической веры. И, в частности, вот они поехали в Китай, там большая группа астрономов поехала во второй половине 17 века в Китай, и они свое проникновение туда начали через астрономию. То есть они свой авторитет, как просто людей, которые приехали, вообще непонятно, они его завоевывали как астрономы. И они туда приехали с такими инструментами, которые китайцам просто не снились. Астрономия там была такая вот традиционно визуальная, угломерная. Ну, вот смотрите, возьмем Яна Гевелия. Ведь он был блестящий совершенно наблюдатель. Но даже вот он не верил. И в конце уже, вот в то же время, когда вот и китайцам поехали иезуиты, он не верил в силу оптики для угломерных инструментов. Да? И он тогда, когда уже там вовсю были хорошие инструменты, конец 17 века, он все равно все свои угломерные инструменты делал по книжкам Тихо Браги. И он действительно сделал каталог звезд. Он перенаблюдал все звезды, которые там за сотню лет до него отнаблюдал Тихо Браги. Ну, он с такой же точностью это все и отнаблюдал. Там, примерно там одна минута дуги. Да? Но дальше он не двинулся. Он считал, что вот в принципе нельзя использовать оптику, она ничего не даст. То есть даже в Европе были такие люди. А Китай – это все-таки такая очень традиционная страна, которая варилась внутри в своем соку, и, в общем, там ничего такого вот как бы прогрессивного-то не было.
3: То есть, туда они параллельно ничего такого не изобретали?
0: Ничего интересного нет. Китайская астрономия, она интересна своей древностью, прежде всего. Да, пожалуйста, конечно.
1: Раз о китайской затронули тему, а вот вавилонская вот астрономия, астрология, тоже ведь там были ученые, которые большой вклад внесли вот в развитие вот астрономии.
0: Значит, вавилонская астрономия – это древний Вавилон. Да, вот на территории ассирийского государства была найдена, она там примерно 600-м годом до нашей эры датируется, тоже вот такая вот линза была найдена, вот почти такая, как вот в музее в Москве, в Пушкинском музее, да, и это самая сильная линза, которая известна на сегодняшний день, она трехкратная линза, 2600 лет ей примерно, она в Британском музее хранится, вот. То есть там тоже такие вещи были, но если мы возьмем дальше, то это же уже никакого Вавилона нет. На этой территории там было уже арабское, мусульманское, да, мусульманская астрономия очень серьезно в средние века. Это как бы был тот интерфейс между греческой наукой и европейской наукой, который все это сохранил и потом передал. Ведь первые переводы и Птолемея, и вообще все текстов были с арабского языка. Только потом были найдены эти греческие рукописи и были еще новые переводы. Поэтому арабская астрономия, она сыграла очень большую роль в передаче вот этих знаний, которые были греками созданы, в Европу. Ну, а вот в этот период там, в общем, центр был вот о том, что я рассказал. Название звезд, да, ведь названия созвездий были переведены с арабского на латинский, а название звезд оставили просто арабские слова, которые записали латиницей. Поэтому мы видим там Ригель, Бетельгейзе, такие красивые названия. Это на самом деле нога и рука просто. Потому что в древности, как вы знаете, вот взять если каталог Птолемея, например. Вот сегодня мы открываем каталог, там есть какие-то обозначения каждой звездочки, буковки, циферки, там координаты. Вот, а раньше как? Вот мы открываем каталог Птолемея, там больше 1000 звезд, как-то надо ориентироваться, как их отличать. Их по фигуре созвездия. Вот звезда – корень хвоста Большой Медведицы. Значит, на конце хвоста, на конце правой ноги и так далее, и так далее. То есть звезды словами описывались, в какой части фигуры они находятся. Были звезды, которые не попадали в фигуру. Они так и назывались, вне фигуры. Например, Арктур – яркая звезда, ярчайшая звезда. Да? Но она не попадала, она не входила в созвездие Лопас. Она была вне фигуры. Как бы яркая звезда, но вне фигуры. Так. Да, пожалуйста, сейчас микрофончик.
4: Здравствуйте, во-первых.
0: Добрый вечер.
4: Присоединяюсь к словам благодарности за лекцию.
0: И вам большое спасибо за внимание.
4: У меня два вопроса немножечко с другой стороны.
0: Давайте попробуем. Вот так.
4: Как вы думаете, вот Галилей выполнял свои рисунки по наблюдениям. Как вы считаете, он их выполнял непосредственно во время наблюдений, то есть с натуры, или по памяти?
0: Я точно не знаю, но думаю, что он это делал параллельно. Ага. То есть в процессе наблюдения, может быть, что-то потом рисовал. Потому что, в принципе, вот мы знаем, что вот эти 5 его знаменитых акварельных рисунков он сделал, там, например, с 28 ноября 1609 года по там, первые числа декабря, как раз вот эти фазы менялись, и он вот эти зарисовки сделал. То есть он делал либо вот прям сразу, либо в процессе наблюдения, либо сразу. А какой интерес стоит за этим вопросом у вас?
4: Дело в том, что я к астрономии не имею никакого отношения.
0: Ну, приятно, что вы по тем не менее пришли, это прекрасно.
4: Я кандидат искусствоведения, защитилась недавно.
0: Я вас поздравляю.
4: Спасибо. Тогда вот второй вопрос. Не подскажете,
0: так вы мне не ответили тоже. Вы мне тоже ответите на вопрос. Вот почему вам интересно именно вот это?
4: Почему мне интересно
0: что,
4: именно
0: во время наблюдения непосредственно или по памяти? Угу. Какой смысл за этим вопросом стоит? Что здесь? Какая
4: точность,
0: интрига?
4: Точность рисунка какова?
0: Точность рисунка, вот я говорил. Точность не очень большая,
4: точность
0: но...
4: Точность не очень большая, но за счет чего?
0: Я сейчас объясню. Еще раз я хочу это подчеркнуть. Что для него было важно? Он посмотрел на Луну и увидел, что она неровная, что она вот вся там горы, долины, какие-то впадины, вершины. Ему вот это надо было отразить. Он же не картограф был, понимаете? Ему было важно отобразить вот эту неровность. Поэтому он прежде всего вот на это внимание обратил. Кроме того, как я говорил, поле зрения небольшое. То есть он не мог ее все охватить. Понимаете, он видел только кусочек. Там, как бы, я не знаю, там, девятую часть он видел, если по площади брать, да? Девятую часть. И поэтому он так вот двигал по Луне. Ну и потом вот он какой-то рисунок изобразил. Но, насколько мы понимаем сегодня, у него не стояла задача сделать карту. Ему хотелось вот это показать, что она неровная. Поэтому у него в центре вот такая вот дырка такая прям. Кратер. Второй вопрос.
4: Второй вопрос. Не подскажете, где его рисунки сейчас хранятся?
0: Они хранятся в музее, кажется, в Венеции.
4: Венеции.
0: Ну, точно я не знаю. Ну, в общем, в Италии где-то они в музее. Очень там же, где и труба его. Но они целы. Mm-hmm. Вот эти его акварели, они живы-здоровы. То есть их можно найти, можно поехать посмотреть.
4: Хорошо, спасибо.
0: Пожалуйста. Так, еще вопрос, прошу. Комментарий с удовольствием послушаю. Подискутируем.
5: Михаил Юрьевич, большое спасибо вам за лекцию.
0: Вам спасибо за внимание.
5: Вот я хочу два слова сказать о том, что в 80-х годах Михаил Юрьевич здесь преподавал в астрономическом кружке, и я его ученик.
0: Это прошлого века, не 1600 там, да? 60-е годы 20-го века.
5: Я учился, это был так называемый средний курс в астрономическом, вот, планетарии, астрономические кружки назывались курсами. Младший курс, средний курс, там, старший курс. И вот мне посчастливилось быть на занятиях Михаила Юрьевича. Вот на среднем курсе он преподавал нам астрометрию как таковую. Вот это не то, чтобы астрономия, там, звезды, там, что-то еще, а это положение звезд. И вот применительно к вопросу о том, как Галилей зарисовывал, он не зарисовывал точное положение кратеров, он зарисовывал характер, настроение. Потому что мы в эти как раз годы занимались своими первыми астрономическими наблюдениями и тоже зарисовывали Луну в подзорные трубы, которые имели 20-кратное увеличение там, или что-то около того.
0: Как у Галилея примерно.
5: Да, это того же масштаба примерно инструменты, конечно, более качественные, чем у Галилея, более современные, но, в общем-то, увеличение тоже. И способность человеческого зрения замечать какие-то детали, она за это время не сильно изменилась. Конечно, профессиональных астрономов там больше, а у людей неподготовленных там вообще может путаница быть. Увидел справа, нарисовал слева. Это запросто. И мы пытались придавать достоверный вид Луны. И когда мы это делали, мы потом сравнивали с фотографиями, мы очень старались, знаете. Мы уже знали, как это делают другие наши предшественники, которые на старших курсах там учились. И все равно оказывалось как какое-то отклонение, значительное отклонение, при том, что мы уже прошли значительную школу, и для нас это было не вот вдруг, как, допустим, для Галилея это было впервые. И в этом есть большая разница, вот именно заметить точное положение тех же спутников Юпитера, там у Галилея тоже наверняка там были какие-то ошибки, которые измерялись там угловыми минутами или градусами, там, ну, в зависимости от того, какой масштаб. И это уже следующая эпоха, можно так сказать, когда вот астрономия шагнула, перешагнула через какую-то точность, там появились секунды, дуги. Но первое, это нужно было запечатлеть. Когда художник рисует лицо человека, да, потом его сличают с фотографии, накладывая одно на другое. И даже самые лучшие художники, они порой там допускают какие-то отклонения, сделав лицо, пытаясь достигнуть выразительности, сделать лицо более эмоциональным, что-то еще. Потом вот накладывая сейчас в компьютере изображение, нарисованное художником, и фотографию человека, сделанную фотографической камерой, видно, что глаза не совпадают, находятся на разных каких-то расстояниях. Там, ну, то же самое, я думаю, я вот высказываю свой пример. Я думаю, что с Галилео Галилеем та же самая история. Он пытался передать настроение, он пытался передать характер этого изображения, но не точность. Там, может быть, тогда это не было доступно. Это он был пионером. Ему не так важно было, наверное, сделать фотографическое качество, о чем тогда его даже никто не помышлял. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Я хочу вот в дополнение сказать еще в этом ключе еще одну вещь. Галилей не был измерителем, он был наблюдателем. Знаете, вот только что перед ним, эпохой назад, там несколько десятилетий, жил великий Тихо Браге, который создавал инструменты невиданной точности на ту эпоху. То есть он всех там опередил. Никто так не умел мерить с точностью до одной минуты. Он создал каталог, который превосходил там в 20 раз все, что было сделано там Улугбеком, Птолемеем. Никто до этого так точно не мерил. Он был измерителем, да? Галилей был наблюдателем, он вообще никаких измерений не проводил. Он наблюдал и правильно описывал то, что он видит. Вот, поэтому у него действительно была немножко другая задача. Ну и потом, как я еще раз повторюсь, что ему было важно вот это вот как бы в копилку гелиоцентризма побольше туда всего насыпать, понимаете? Потому что он же вот, понимаете, вот он изобрел телескоп. Если бы он был Тихо Браге, он бы там каждый день до последнего дня наблюдал, как Тихо Браге писал своих. Я там 20 лет проводил наблюдения, каждый день ясный. Мы наблюдали вот на острове Вен, у него была обсерватория, он 20 лет, каждый ясный день все наблюдали, понимаете? Галилей был совершенно другой человек. Ему было интересно, он все это увидел практически за 10-й год, он это все открыл. Ничего, он там на Марс смотрел, там ничего такого не увидел он, да. И потом он там еще пару лет наблюдал спутники Юпитера, пытался как-то вот построить таблицы движения, ничего там у него не получилось, он вообще, у него зрение еще упало. То есть он интерес к этому потерял. Если бы он был Тихо Браге, он бы там до последних дней, бы еще бы там эти 20 лет, там 30 лет бы эти своей жизни, после того, как он только сделал, он бы еще бы потратил на эти ежедневные наблюдения. Нет, его это так особенно не интересовало. У него немножко другой был такой важный. У него был мировоззренческий. Он был не только астроном, он философ, понимаете. Он претендовал на вот какие-то общие вещи еще, такие космологические. Да, пожалуйста. Еще вопрос, третий вопрос. Сейчас, одну секунду, давайте в микрофон, потому что все под запись идет, чтобы потом было слышно вопрос.
4: Ну, скорее не вопрос, скорее тоже комментарий.
0: Да.
4: Спасибо большое. Теперь более-менее становится понятно, что вот, просто вот художники, они бывают разные. Есть художники, которые вот именно с эмоциональной точки зрения описывают мир, а есть художники-прикладники.
0: Конечно.
4: Которые вот, у них, опять же, полукартинки, получертежи. И если вот Если вот так вот классифицировать, то, видимо, Галилей относится именно к таким эмоциональным.
0: Ну, возможно. С другой стороны, я должен еще раз напомнить то, что я говорил, что он очень много в детстве занимался рисованием. И вот эта вот передача полутонов, теней, он вот... И вот Карди, этот великий совершенно живописец, который вот нарисовал эту вот Деву Марию, стоящую на настоящей луне, да, он с ним советовался даже. То есть он настолько ценил Галилея еще и как теоретика каких-то вот вещей, связанных с живописью, он с ним советовался о перспективе, они в письмах это все обсуждали. То есть Галилей очень хорошо себя понимал, что такое живопись, как вот это передавать тона, перспективы. То есть он в этом деле отлично разбирался.
4: Понятно. А где он учился, напомните?
0: Он учился в Пизанском университете, и потом там и остался.
4: Имеется в виду по рисунку?
0: Ну, там, я думаю, какие-то частные уроки папа ему нанимал просто. Нигде специально он не учился. А тогда как где можно было это научиться? Как-то частные уроки.
4: Вдруг чего не знаем.
0: М?
4: Вдруг чего не знаем.
0: Да, может быть. Итак, еще вопросы?
4: Больше нет.
6: Нам кажется, удалось реабилитировать Галилея в его художественных...
0: Абсолютно. Панегирик просто был.
6: Ну вот, смотрите, мы получили блестящее просто историко-астрономическое исследование с великолепными цитатами, с прекрасными изображениями. Я считаю, что это просто целый труд такой. Я надеюсь, что когда-нибудь Михаил Юрьевич опубликует все это, и мы сможем это еще прочитать.
0: Хорошо.
6: Очень интересно, возникают вот недаром разные люди, разные вопросы, астрономические нет. И также это было и в астрономии. Разные астрономы с разными своими способностями. Да? Вот вы говорили, конечно, о том, что Кеплер никак не верил, но он был механиком.
0: Ну
6: он,
0: да.
6: Он видел движение, природа его, может быть, даже не интересовала. Поэтому он особенно, может быть, к этому и как-то не прислушивался.
0: Да.
6: А Галилею было важно образ нарисовать, вот создать образ Луны, образ ее. Именно ее такой рельеф интересный, чтобы это было всем понятно.
0: Причем еще вот я позволю себе перебить вот на этом месте, потому что вот очень важно еще про Кеплера вот вы сказали. Потому что Кеплер, когда вот он обрабатывал наблюдения Тихо Браги и обрабатывал наблюдения Марса, перед ним стояла дилемма. Значит, либо поверить точности своего учителя, тогда это не круг, либо все-таки решить, что эти наблюдения неточные, и все движения круговые. И он, как механик, он отдал предпочтение точности, потому что он понимал и верил, даже тут даже не дело не вере, он был убежден, что все вот эти наблюдения, к которым он получил доступ и во время, и уже после смерти Тихо Браги, что это все действительно такая точность, которая требует отказаться от окружностей.
6: Ну вот каждый из этих великих ученых внес свое видение, свой вклад, и поэтому у нас такая прекрасная, замечательная наука астрономии. Очень многогранная, разнообразная, безумно интересная. И хотя вот уже много веков люди занимаются ею, но мне кажется, что еще долго у нас есть огромный вообще мир для того, чтобы ее исследовать. И мы будем, и астрономы будут работать и совершать новые открытия. Но не забывать нужно историю. Вот сегодня я вот лично в этом очень убедилась, что помнить об этом обязательно нужно. Спасибо вам огромное. Просто огромное.
0: Спасибо большое всем за внимание. Большое спасибо.
6: Я надеюсь, что мы в следующем сезоне встретимся с вами, Михаил Юрьевич, на
0: одной очень... Позаблуждаемся еще в чем-нибудь.
6: Развеем заблуждение.
0: Да.
6: Но это будет уже в следующем сезоне. Сегодня у нас, я уже сказала, завершающая лекция. И если будут наблюдения, хорошая погода, полного затмения Луны и противостояние Марса, пожалуйста, приходите. Будет сообщение на нашем сайте. Если будет лекция об этих событиях и явлениях, мы об этом тоже напишем на нашем сайте, в новостной ленте. Пригласим вас и надеюсь, что у нас тоже будет интересная такая познавательная встреча. Я не могу сказать вам точно, потому что у нас есть большой телескоп 300-миллиметровый рефрактор, вы это знаете. У нас есть любительские телескопы и очень хорошие, которые мы выставляем на наблюдение. Все будет зависеть от погоды. Если будет хорошая погода, мы предоставим все возможности. Все 10-15 телескопов приедут любители, которые тоже нам всегда помогают со своими телескопами. Но это всегда прекрасное время, которое можно провести полезно, интересно, увлекательно. Ну что ж, всего доброго, желаю хорошего лета и до новых встреч. До свидания.

Здравствуйте, дорогие друзья, которые, те, которые пришли, и те, которые нас смотрят по интернет-трансляции. И сегодня вторая лекция «Оптическая минералогия». И я долго думал, что включать в каком порядке, потому что она такая вот сложная, потому что она вроде бы про цвет, но не про самые такие сложные эффекты, которые будут на следующих лекциях. Меня попросили в прошлый раз чуть-чуть про термолюминесценцию рассказать. Я включил пару секунд про это дело. Вот. И главная проблема, где провести грань между сложной лекцией, теорией и какими-то эффектами. И поскольку лекции популярные, я все-таки стремлюсь показать эффекты на минералах или живьем. А теория, понятно, что она доступна каждому, если эффекты люди понимают. Напоминаю, что самая большая коллекция в России и одна из самых больших коллекций в мире минералов находится недалеко от нас, 41 минута пешком, Ленинский, 18, корпус 2, Минералогический музей имени Ферсмана. Теперь вот про теорию. Из-за чего вообще появляются какие-то окраски? Из-за чего появляется свет? Мы в прошлый раз говорили, что свет – это волна, и обсуждали волновую теорию света, волновую природу света. И поняли, почему свет преломляется, и почему он так или иначе распространяется. А в принципе, составляющая света, составляющая световой волны, являются фотоны. Это такие маленькие, вернее, даже не маленькие частички, а это сгустки энергии, из которых, собственно, состоит свет. И у фотонов главная характеристика – это их энергия. И в зависимости от этого, вот в зависимости от того, из чего, вот из каких фотонов состоит свет, такой свет и будет. И в общем, фотоны могут перемещаться в пространстве со скоростью света, и они, главное, они могут поглощаться и выделяться атомами. Они могут поглощаться и выделяться не только атомами, но атомы – самое простое. Значит, если у нас, допустим, возбудился электрон на орбите у одного атома, он перешел в спокойное состояние и при этом испустил фотон, то есть он отдал избыточную энергию в пространство. И так получилось, что этот фотон прилетел к другому атому, возбудил другой электрон, который тоже попал на возбужденную орбиту, а потом, когда он с возбужденной орбиты возвращается обратно, получается следующий фотон. И вот, собственно, это возбуждение фотонами, но сами атомы при столкновении тоже могут возбуждать электроны. И когда электроны возвращаются на те или иные орбиты, собственно, образуются фотоны и начинается излучение вещества. Собственно, фотоны и составляют вот эти потоки света, которые мы видим. Они обладают разными энергиями, они слагают волны разной длины и, соответственно, дальше обладают низкими, разными свойствами. Но если мы имеем один и тот же переход, значит, энергия будет фиксирована, и значит, свет будет одинаковый. Вот такой свет, который имеет одну природу фотонов, либо одну длину волны света, называется монохроматическим светом, и мы встречаемся с ним только в технике. Потому что в природе, как правило, много источников вот этих энергий, много источников фотона, и поэтому свет – это много-много разных фотонов. Если мы возьмем, вот, допустим, вообще волны по длине, то есть невидимые части спектра, а есть видимые части спектра. Видимые части спектра образуют радугу, которую все хорошо знают. Красный, оранжевый, желтый, зеленый и так далее. Да? Что там синий, голубой, ультрафиолетовый и так далее. Значит, вот эта часть спектра, которая невидимая, близкая к красному, называется инфракрасный свет, а та, которая дальше фиолетовая, называется ультрафиолет. И в принципе, у нас вокруг нас есть фотоны всего этого спектра. Вопрос в чем?
что если энергия возбуждающего фотона больше какого-то перехода, вот этот электрон попадет на соответствующую орбиту. Да? И дальше у нас уже будет возбуждаться свет какой-то одной длиной волны. А если у нас энергия вот этих фотонов маленькая, то она ничего не возбудит. Здесь есть у меня фильм, который демонстрирует, собственно, абстрактные фотоны у абстрактных атомов. Вот представьте себе, у нас есть какие-то атомы, которые двигаются между собой. Это, видимо, газ, да, у него броуновское движение. Вот. И каждый атом имеет электронные оболочки. Чем больше атом, тем, соответственно, больше у него электронных оболочек. И, в принципе, большинство излучения испускаются на том, что у нас электрон возвращается на какой-то стабильный уровень. Есть такой вот так называемая схема лестницы, что каждая орбита соответствует своему энергетическому уровню, и мы можем возбудить какой-нибудь электрон, который попал на более верхний энергетический уровень. Дальше он может пойти обратно, а может пойти на любую из этих ступенек лестницы. Соответственно, один и тот же электрон может выдать несколько фотонов различных энергий. Вот, собственно, фотонов может быть много. Даже у одного и того же атома могут быть разные типы излучения, разные типы фотонов. То, что легче всего возбудить, а потом, чтобы оно вернулось. Вот эти синенькие – это электрончики, а со знаком плюсика красненькое в центре – это было ядро атома. Ну, здесь девушка говорит о том, что на самом деле электрон – это не точка, а это некоторое энергетическое облако, и, в принципе, попасть в него даже легче, чем кажется. А вот это как раз термолюминесценция. Что получается, если мы нагреваем какой-то газ или какое-то тело. У нас атомы начинают двигаться быстрее, столкновения чаще, соответственно, чаще взаимодействия, чаще спускаются какие-то фотоны. Вы нагреваете, соответственно, у вас тело начинает светиться. Понятно, да? За счет того, что у вас чаще возникают вот эти волны. На самом деле, поразительно, что не так много надо вот этих взаимодействий, чтобы обеспечить окраску. То есть какие-то буквально меньше процента света надо изменить длину волны, чтобы у вас у предмета появилась какая-то окраска. И это, конечно, удивительно. Так, нам надо вернуться к презентации. Значит, теперь есть некие атомы, которые окрашивают тела, а есть атомы, которые индифферентны. И вот здесь вот немножечко сложно, потому что вот об этом не говорят ни в школе, ни в университетских лекциях, что, вернее, говорят, но как-то мимоходом, что атомы-то бывают разные. И всегда вот в физике рисуют, вы видели, сферические орбиты. Вот только что в фильме физическом мы видели сферические орбиты, энергетические уровни с одного на другой переходят. Но мы-то знаем, что у нас у атомов не только сферические орбиты, у нас есть S-орбитали, да? Вот они, S-орбитали. А есть у нас, допустим, P-орбитали, правильно? И они по форме уже не как S. У нас есть D-орбитали, которые вот нас в школе по химии заставляли рисовать эти конфигурации D-орбиталей, да? У нас есть F-орбитали. То есть они, чем, грубо говоря, больше орбиталей в атоме, тем может быть больше разных конфигураций, тем может быть больше разных подуровней. Правильно? Значит, вот если мы посмотрим, если мы вспомним тот фильм, который я только что показывал, там почему-то у атома были только S-орбитали. Я себе вообще такого представить не могу. Это противоречит периодической системе Менделеева, год которой сейчас как раз идет. Мы знаем, что у нас два первых электрона садятся на S-орбиталь, а дальше начинается P. Да? Вот. Соответственно, теперь, когда фотон попадает в этот сложный атом,
ему надо, он попал вот в это месиво, и он должен возбудить какой-то электрон. Вот на самом деле, если он S-орбиталь возбудит, то, как правило, испускаемые фотоны лежат не в видимом диапазоне. То есть это какое-нибудь рентгеновское излучение, да, то есть они лежат в невидимом диапазоне. А как раз вся игра начинается на каких-то вот сложных конфигурациях какой-нибудь D-орбитали, да еще не просто D-орбитали, а D-орбитали искаженной, когда у нас два атома соединяются друг с другом, когда у нас есть еще какая-нибудь связь. Вы понимаете, что если у нас атомы друг с другом соединяются, образуется химическая связь, то что происходит с электронными оболочками? Они деформируются. Нет, ну, есть варианты, когда они дают общие электронные оболочки, но в целом они деформируются. И там малейшее внедрение фотона может привести к изменениям конфигурации. Да? То есть там появляется очень много различных подуровней. И теперь давайте посмотрим на ионы люминофоры. То есть это те элементы, которые, при добавлении которых появляются, как правило, окраски. Самый известный, самый распространенный – железо. И вы знаете, что железо, как правило, две окраски дает. Но все знают ржавчина. Ржавчина какого цвета? Рыжая, да? Бывает бурая ржавчина, когда ее много. Почему? Потому что это цвет трехвалентного железа. Что-то у нас... Мой микрофон бабочка требовал поправки. Значит, трехвалентное железо, как правило, окрашивает в бурые, коричневые, желтые тона. Мало кто знает, что двухвалентное железо окрашивает в зеленые тона. Ну, теперь знаете. Просто двухвалентного железа чистого в природе не так много, а химпрактику мы не все проходили. Ну, вот, например, серно-кислое железо, да, такой цвет тархуна, зеленый. Хорошо. Хром, он может давать...

0: другие окраски. Сережки продашь, ты сделать таким. А, значит, а вот это вот, это взята таблица цветов топаза из гемологической фирмы, вот какие нам предлагают. А особенно ценятся вот такие фантазийные топазы или музыкальные топазы, которые разного цвета. И говорят, ой, это уникальный материал. Обязательно купите его по $800 карат. Но, как вы понимаете, это не природная окраска. Это окраска за счет радиации и за счет разного режима, градиентного режима отпуска, либо градиентного режима облучения. И вот, собственно, фабрика устроена так. Находят топазы, обычно там помойки, а потом их вот так вот облагораживают. Вот, вот вам процесс. Разные стадии. Мы чуть больше знаем про топазы? Хорошо. Вот статья относительно недавняя. Это 2007 год. В которой интересное изведение цитата. Несмотря на то, что огромное количество топаза облучается каждый год, природа этих центров окраски, ответственных за синюю и коричневую окраску, до сих пор не до конца хорошо изучена. То есть мы знаем, что она дефектная за счет, вот, скорее всего, вот этих гидроксил и фтор-групп. Мы знаем, что она спокойно за счет вот, облучения возбуждается. Мы знаем, как ее снимать. Но конкретно центры мы... Еще в стадии изучения. Вот что именно в возбужденное состояние переходит. Но что в этой статье интересно? Они показали, что если только вот быстрыми нейтронами облучать, то получается только синяя окраска. А если, допустим, гамма-излучением, то получается вот это зеленое, зелено-коричневое. То есть у нейтронов одна энергия, у гамма-излучения другая энергия. Соответственно, они возбуждают разные центры, и дают разные окраски. Ну, давайте как раз посмотрим, какого цвета бывает вода в стакане. Ксения Александровна, наша замечательная ассистентка, нам сейчас будет показывать опыты. Вот смотрите, это вода, да? Значит, Ксения Александровна насыпает туда белый порошок. На пузырьке написано «глюкоза». Обратите внимание. Со слабым запахом и вкусом. Так, помешивать надо? А надо бы, наверное... о чем ты помешивать будешь? Не запасла? Нет, мой палец для этих целей не пригоден. Смотрите, какая замечательная... Хорошо. Какой цвет получается? Бесцветная пока жидкость. Хорошо, у нас есть еще запасная баночка. Куда мы нальем?
1: Мы еще должны глюкозу
0: расставить.
1: Это еще одна бесцветная жидкость, но здесь присутствует
0: гидроксил. Неважно, неважно. Еще одна бесцветная жидкость.
1: Бесцветная.
0: Пока бесцветная все. Но у нас есть волшебный порошок в другом в пакетике. Мы его в банку сразу, да?
1: Да.
0: Угу. Мы сейчас в банку. Смотрите, сам порошок какого-то явно цвета. Ну, вот это вещество, которое здесь на экране, называется индиго-кармин. Динатриевая соль, индиго-дисульфокислоты. Федор, а ты подойди поближе, чтобы тебе лучше видно было. И так видно, но не все будет сейчас видно. Сыпется. Хорошо, достаточно. Смотрите, насыпали волшебного порошка. Какого цвета? Федор, какого? Синего? Прекрасно. Так. Главное приготовить крышку. Нет. Ну, надеюсь. Я же не знаю, что Ксения Александровна туда намешала. Жидкость-то бесцветная. Смотрите, смотрите, позеленело. Да. Зеленая? Но ничего, подождем. А может действительно помешать еще? Нет, ну чуть-чуть, не сильно, да? Ну хватит. Пока зеленая.

0: Какой становится? Желтый становится. Ничего себе. Ну, подождем. У нас еще есть время. Да. Нет, нет, мы только что пробовали. Мы вот... нас из пустыны Новодевичьего монастыря выгнали за это. Нет, нет, пока не надо. Может, вода остыла немножечко? Может, туда горяченько или горяченько тяжело долить? Ну, подождем. Она постепенно становится вот зеленая, да, потом, в принципе, она должна становиться красной. С легким движением она становится красной. Становится? А желтый становится? Ну, подождем. О, смотрите, покраснело. Ей стало стыдно. Видите, покрасное? Федор, видишь красное? Смотрите, красное. Ну, красное, красное. Давайте подсветим. У нас же есть фонарики. Вот. Ну вот, есть фонарики. Вот, просветите, Ксения Александровна. Вот, видите, красное? Тогда я выключаю свой фонарик. Видно, что красное. Главное, на камеру, в камеру, чтобы было видно интернет зрителям. Они не видят, что красное, но они нам верят. Но если они придут в следующий раз, то мы еще фокусов покажем. Видите, то есть была сначала синяя, мы долили бесцветной жидкости, стала зеленая, да? Сейчас стала красная. Не желтая, а красная. Ой, смотрите, какая красная. Ой, клубничный компот. Не рекомендуется. Хорошо. И еще чутка подождем. Видите, меняет свой цвет-то. Просто вода недостаточно теплая, остыла. Подождал еще немножко и опять взглянул в окошко. Рыжеватый становится. Смотрите, а может быть это радуга? Смотрите, синий, зеленый. Ух ты! Желтеет. То есть получается светофор такой, да? Красный? Нет, зеленый, красный, желтый. Окей, а теперь смотрите. Ксения Александровна закрывает крышкой эту баночку. Как водится по утрам, когда в баночке желтая жидкость. Это у нас получается буратино, да? Давайте вот смотрите, фокус-покус. Как из лимонада или из яблочного сока сделать вино? Ну, подождите, а что вы стадию вина-то так быстро прошли? Оставим пока. И сразу тархун. Вот так вот всегда. Ну, подождите, не надо синим делать. Пусть зеленый постоит. Видите, тархун. Подождем. Открываем крышечку. Ждем. Обратите внимание, сейчас снова станет красным, а потом снова желтым. Ну, давайте пока мы ждем, посмотрим на формулу индика кармина. То есть мы же с вами все знаем уже. Вроде все знаем. Что, радиацию, что ли? Ну, наверное, да, Ксения Александровна, вы там, у вас где кобальтовая ячейка зашита? Понятно. Интернет-трансляцию это не попало. Значит, вот формула. В принципе, это органика. Здесь есть одна, значит, здесь есть сера, да, то есть такие вот связи, и есть ионы натрия. И, в принципе, значит, что мы сделали? Мы поместили это соединение в щелочную среду, еще добавили, ну, то есть мы добавили натрий H, чтобы натрий был наверняка. И дальше, собственно, что получается? Мы регулируем количество кислорода, которое попадает в эту систему. Много кислорода, жидкость окисляется и становится желтой. За счет того, что вот какие-то связи здесь изменяются, она меняет свою окраску. То есть получается какая-то часть этой цепочки, которая возбуждается проходящим светом, а выдает фотоны желтого цвета. А если мы взболтали, что мы делаем? На самом деле мы туда тайком, вот смотрите, покраснело. Значит, мы тайком туда подложили глюкозу. А глюкоза, она, значит, когда мы оставили в покое, вернее, да, то есть когда взболтали, мы как раз вот окислили. А когда оставили в покое, глюкоза постепенно восстанавливает этот индигокармин и возвращает его в стартовое состояние. И вот эта вот реакция будет вот так вот идти, пока не кончится глюкоза. Глюкозу можно подсыпать, а значит, реакция возобновится снова. Понятно, да? То есть вот, вот эти изменения света, это игра в этой структуре на тонкого. Чуть-чуть поменяли условия, поменялись длины связи, поменялись конфигурации электронных оболочек, поменялась окраска. Пожелтело, смотрите. Сделайте вина, пожалуйста, Ксения Александровна. Так сегодня хочется посмотреть на этот процесс. Вот. Видите? Что-то там у вас перестарались, опять тархун попался. Но вы поняли, как это делается. То есть вот получается, что окраска – это не свойство, это не примеси, не только люминофоры, не только примеси чего-то, а это именно вот структурные изменения могут быть, и причем даже очень незначительные. Это один из тоже способов объяснить причины возникновения окрасок. Понятно, что это мы не титан туда подсыпаем, не хром, да? Это просто изменение конфигурации электронных облаков за счет степени окисленности вот этого вещества. Теперь давайте вернемся к топазу. Значит, вот во всех старых книжках и в учебниках вы можете прочитать, что топаз по-санскритски огонь. Какого цвета топаз на самом деле? Топазом есть такая штука, топазы империалы. Они вот такого цвета. Это топазы империалы из Бразилии. А почему они названы топазами империалами? Потому что по Российской империи. Потому что в какой-то момент на Южном Урале нашли топазы такого цвета, и Россия была единственным поставщиком топазов такого цвета. И вот по Российской империи у императора, то есть это обычно были подарки самого российского императора, потому что их было мало. И вот эти топазы, это вот бразильские, а в принципе исходно топазы-империалы пошли с Южного Урала России. Так вот этот топаз, это правильный цвет топаза? Огненный топаз? Не факт. Потому что в средние века топазами называли все желтые камни. И вот саксонский топаз, он был желтым. А сейчас, как мы знаем, Наталья Ливерпуль убеждает нас, что все топазы должны быть синего цвета. Да? Значит, вот я полез в этимологию. И нашел 5 учебников подряд, в котором написано, что топаз по-санскритски огонь. Значит, красный должен быть, вроде бы. Но что-то меня заело, и я взял и открыл санскритский словарь. Вот санскритский словарь. Разные, все со словом топа. Но какие здесь варианты? Физическая или душевная боль. Значит, что там? Ассоциатизм. Обида. Что-то здесь было еще такое. Степень температуры. Термометр. Разница в температуре. То есть нигде слова «огонь» нет. Если бы это было древнее санскритское слово, то наверняка бы в этом в санскритском словаре было бы слово «огонь» тоже. То есть нас учебники обманывают. Так же, как Наталья Ливерпуль. На самом деле, вот это цитата из Библии. Мне просто интересно, какого цвета должен быть топаз? Вы понимаете? Вы как считаете? Какого должен быть? Делаем ставки, пока не поздно.
1: Желтый.
0: Желтый. Федор, ты как считаешь?
1: Желтый.
0: Темно-желтый. Отлично. Вот смотрите, Библия была задолго до всех этих учебников, да? Задолго до империалов из России, задолго до саксонских желтых топазов. И здесь написано, Не, значит, вот это вот, собственно, где все эти библейские камни перечислены. И вот эту строчку я выделил жирным. Не равняется с нею топаз эфиопский. Чистым золотом не оценивается она. Из этого вроде бы, если быстро читать, кажется, что золотом должен отдавать. Но на самом деле это через запятую написано. Даже через точку запятой. Топаз эфиопский, точка запятая, а дальше с золотом. Золото – это не цвет, а премудрость, которая должна быть очень дорогой, дороже, чем топазы эфиопские, чем золото. Но, смотрите, у нас здесь есть подсказка – топаз эфиопский. А топаз эфиопский – это из Плиния Старшего, который, на самом деле, я тоже не поленился и прочитал эти тома в естественной истории Плиния Старшего. Значит, он упоминает о камне, добываемом на острове Топазиус в Красном море. И вот цитата оттуда. «Топаз – камень, который очень высоко ценится из-за своей зеленой, а иногда желтой окраски». Это цитата из Плиния Старшего. То есть все-таки топаз – желтый, зеленый камень с острова Топазиус в Красном море, рядом с Эфиопией, все нормально. Значит, на самом деле, правда, вот это вот казанская шапка Ивана Грозного, видите, вот этот наверху топаз желтого цвета, а вот это вот средневековые топазы желтые, которые в Европе были. То есть, но проблема в чем? Что в средние века топазами назывались вообще все желтые драгоценные камни. Не обязательно топазы. А давайте найдем этот остров Топазиус. Он же остался? И действительно, по-моему, в 34-й книге как раз Плиний описывает, он там несколько интересных историй описывает, а в том числе описывает, как найти этот остров Топазиус, что надо плыть вдоль африканского побережья Красного моря, там будет полуостров, от которого еще там сколько-то, там, не знаю, тысяч локтей. И там была история такая, что как нашли этот остров какие-то древние моряки, плыли, увидели полностью безжизненную землю и высадились на ней, и хотели очень пить, начали копать землю руками, а им посыпались в руки желтые вот эти камни. Вот, собственно, смотрите, вот этот остров, он сейчас заповедник, безжизненная земля, вот Плиний Старший, а вот это Птолемей, на самом деле, который владел этим островом. Птолемей – это уже египетские династии поздние. И на самом деле, что было интересно, что это было в древние века, это была самая охраняемая территория вообще древнего мира. Это были самые драгоценные камни, да, то есть как бы одни из самых драгоценных камней. Окей, вот, посмотрите. Вот ямки изрытые, вот древние следы древних копей. А вот эти желтые камни. Видите? Раскопали мы историю. Узнали, какого цвета топаз? Должен быть. Только это не топаз. Посмотрите, вот даже вот это как раз французские украшения, которая сделана с этим камнем. Была война даже, турки завоевывали Египет для того, чтобы владеть этим островом, представляете? И вот бриллиантами вот этот камень зеленый, да? А вот он бриллиантами украшен, чтобы подчеркнуть вот это. А вот это древнее украшение, это, собственно, династия Птолемеев, царская династия, их медальоны сделаны из этого камня. Представляете, какой дорогой камень? Вот это сейчас остров, название, он был Топазиус, значит, ну, персы, скорее всего, иранцы его назвали Зарбагот, он сейчас называется Зарбагот, а у французов переделалось Перидот. А Перидот – это, значит, оливин. И вот, посмотрите, вот это топазы, которые сейчас есть, ювелирные. А вот это оливины, которые сейчас есть, оливины, ювелирные. Только у них торговая марка обычно хризолит. Хриза – зеленый, лит – камень. Тоже греческое слово. Так вот, тот хризолит, который сейчас называется хризолитом, древние греки называли топазом. Неожиданный поворот, да? Значит, про топаз мы знаем, что топаз, вот эта окрасочка голубая, она, как правило, за счет чего? за счет облучения. На самом деле облучение не только может быть искусственным, оно может быть и естественным тоже. То есть это может, да. А вот эта зеленая красочка за счет чего? Вспомните, я вам уже говорил сегодня. Нет, железо. Двухвалентное железо дает нам вот эту зеленую окраску. И опять же, смотрите, если у нас двухвалентного железа мало, то окрасочка будет бледная, а если двухвалентного железа много, она будет слишком густой. Ну вот, собственно, структура форстерита и фаэлита, да, то есть это вот группа оливина, у него формула такая, магний-железо 2, СО4. Вот то, что в скобочках, это значит, что они могут меняться. Может быть, больше магния, а может быть, больше железа. У форстерита больше магния, а у фаэлита больше железа. И, собственно, смотрите, вот чистый форстерит на этой картинке, на левой. Видите, он бесцветный. А вот чистый фаэлит, он такой буроватый уже. Потому что там, кроме двухвалентного железа, еще появляется трехвалентное железо. А вот давайте посмотрим ряд оливинов. Чисто магнезиальный, видите, бесцветный. Вот у меня такой сейчас на столе лежит в музее, значит, с Памира, месторождение Кухкилал, абсолютно бесцветный оливин. Вот это всего лишь навсего там 8% примеси фаэлитового минала. Всего-навсего. Видите, какой красивый цвет? Вот это пакистанские как раз и афганистанские оливины. А вот посмотрите, а вот здесь вот добавляется другой зеленый цвет. Вот это за счет железа, а вот это за счет трехвалентного хрома. Причем трехвалентного хрома там 6, может быть, сотых. Тоже 6-7 сотых. А он уже такой получается хромовый цвет. А вот же там, где больше железа, видите, становится бурой. Вот это примерно 30% фаэлитового минала. А вот это вот уже и железо двухвалентное, и железо трехвалентное. Видите, какой он бурый, коричневый. И вот уже чистый фаэлит, где магния практически нет. Зато есть марганец 6%. Понятно? То есть вот это эффект того самого железа. И вот здесь вот примешивается еще эффект хрома. Давайте к турмалинам еще перейдем. Турмалины как раз очень богатый материал. Вы знаете слово турмалины? Кольца, браслеты, колье. Очень хороший материал. Вот. Но посмотрите, какой у него сложный состав. У него формула трехэтажная. Вот видите, А, Б, С, там, Х, Y, Z. А единственное, что здесь постоянно, видите, кислород поставлен 18, и группа бора 3 трижды. Вот это вот у них более-менее стабильно. А все остальное меняется. И вот давайте посмотрим на позиции. Вот вместо буквочки А может быть кальций, натрий, калий. Это может быть люминофором? Нет. Да? Дальше, группа D. Алюминий, двух-трехвалентное железо, литий, магний, двухвалентный марганец, двухвалентный. Соответственно, что здесь может быть? Железо может подкрашивать? Может. И вот черный турмалин, шерл, он как раз за счет железа черный. Он густой. А на самом деле, если его посмотреть в тонких спилах, он будет такой другого цвета. Я просто еще, может быть, покажу вам на следующей лекции его под микроскопом. Значит, марганец может быть люминофором? Может. Дальше, хром может быть, железо трехвалентное может, ванадий очень хороший люминофор. У него тоже трех- и пятивалентный, да? Что? А, я все время люминофором, да? Я извиняюсь, это... На самом деле, там есть разница, но она не настолько... Ну да, я когда говорю люминофор, в данном случае я имею в виду хромофор. Значит, и еще могут быть фтор, кислород, гидроксил. И посмотрите, каких разнообразных цветов может быть турмалин. То есть, как бы турмалин может быть очень-очень-очень разных цветов. Посмотрите, вот это один из минералов группы турмалина, или баит. У него гораздо более конкретная формула. Но посмотрите, каких разнообразных окрасок он может придерживаться. Вот эльбаит. Здесь как раз с люминофорами не очень, да, потому что натрий, литий, люминофор опять, да. Я буду работать над собой. Хромофорами не очень. Алюминий не дает ничего, кремний не дает ничего. А посмотрите, каких разнообразных он окрасок. Как вы думаете, какой природы эти окраски? Тоже, скорее всего, с помощью радиации их можно сделать и, наоборот, а с помощью тепла убрать. Вот на рынке сейчас очень-очень-очень красивые турмалины из Пакистана. Просто сказочно красивые. Вот фотография не передает вот этих нежных оттенков. А низ у них нежно такой розово-красный, а потом постепенный переход такой зеленоватый оттенок. Ушлые пакистанцы берут, обматывают свинцом часть кристалла. И помещают в излучатель. Понятно? То есть они как бы облучают половину кристалла, кустарный, они, у них на кухне стоит кобальтовая ячейка. И они облучают часть кристалла, а часть оставляют как есть. Или наоборот, часть облучают целиком, а вторую часть половинку. Понятно? И вот этих переходов вот просто сказочно красиво. Но это все искусственное. Есть естественное, но понятно, что вот таких вот одинаковых в природе не бывает. Это промышленное производство. А очень сейчас ценятся вот такие полихромные турмалины. И действительно, это красиво, когда это в перстне там, или где-то еще. Но тоже большая часть из них сделана вот таким способом. Понятно? Ну, хорошо. Кварц. Кварц, у него очень простая формула. СО2. Си – кремний, 2 – кислорода. Люминофоры, хромофоры есть? Нет, в кварце. Нет. Значит, в принципе, это означает, что там тоже большой простор для дефектных окрасок. Но, что интересно, что у кварца очень жесткая структура. И там, в общем-то, сделать что-то именно дефектное очень сложно. И ему нужны микропримеси для того, чтобы создать эти дефекты. То есть там такая двойная схема. И вот этими микропримесями, например, играет железо. Если железо чуть-чуть входит в структуру кварца, оно искажает эту структуру и дает возможность дальше получить вот эту радиационную окраску. То есть это не просто железо добавили, и оно стало, кварц стал либо зеленым, либо коричневым. Да? А здесь железо создает дефекты в структуре, которые потом могут приобретать окраску. Вот кварц бесцветный. При какой-то окраске, вот особенно высокотемпературной, это раухтопаз и марион черный. А то, что мы знаем, любим и ценим, ну мы все знаем, любим и ценим, но особенно известна аметист, такая фиолетовая окраска, и цитрин. А бывает еще такой красивый камень аметрин. Аметрин, когда у него половина желтая, а половина аметистовая. Значит, интересно, что и желтая, и фиолетовая окраска, она примесь одного и того же железа, но просто немножечко в разных позициях, в разных условиях, в разных секторах. То есть если даже научились искусственно растить кварц с примесью железа, вот вы вырастили кварц с примесью железа, дальше вы его облучили, и одни сектора кристалла стали желтыми, а другие фиолетовыми. А дальше вы из них выпиливаете кусочки и продаете как аметрин. Интересный дедовский способ, кстати. Берете марион, иногда срабатывает, или раухтопаз. А берете тесто, месите его, запекаете хлеб или пирог и ставите в духовку. Наверняка вы читали у Бажова или где-то еще такой рецепт волшебное облагораживание камней. И иногда из вот таких кварцев получаются такие. За счет того, что вы снимаете лишние окраски и тем самым облагораживаете кристалл. То есть запекание драгоценных камней в хлебе — это некий дедовский способ облагораживания окраски. С агатами часто так бывает. Вот когда агаты берут, запекают в хлебе или там в мясе, кто как любит, и они меняют свои окраски. Вот как раз вчера мы осветили, сделали освещение в витрине музея Сомитрина. Вот я его держу в руках. Вот видите, новый, очень сейчас все хорошо видно. И вот, собственно, вот аметрин, который, это природный, из Бразилии, у которого сектора желтые, а сектора фиолетовые. То есть это разное, то есть вот это очень хитрый эффект, когда у нас разные сектора кварца с примесью железа по-разному реагируют на облучение. Но здесь облучение природное.

объяснение. И какие-то хитрые эффекты, вот типа александритового эффекта, когда кристалл меняет свою окраску в зависимости от освещения. При одном свете он одной окраски, а при другой – другой. Александрит, знаете, такой драгоценный камень. Перламутровый блеск, от чего возникает. Муаровые узоры, иризация – очень хорошие эффекты. И, в принципе, я думал, что я на следующей лекции про люминесценцию расскажу. Вот, но раз я хромофоры называю люминофорами, я про люминесценцию, может быть, расскажу сегодня. Но есть минералы, их достаточно много, которые сами по себе невзрачны, но если на них посветить каким-то невидимым светом, допустим, ультрафиолетом, они начинают светиться в ответ. Эффект ровно тот же самый. Вы возбуждаете невидимым излучением невидимого спектра какие-то электронные оболочки, какие-то электронные уровни, которые дают вам ответ в видимом спектре. Вот велимит очень хороший минерал, он всегда отзывчив. И, кстати, его используют для калибровки электронных пучков в микрозонде, когда вам надо точно-точно настроить электронный пучок. Потому что электронный пучок не видим, а когда он попадает на велимит, появляется такое ярко-зеленое пятно. Велимит природный, его тонны. Да, но используют, как правило, велимит. Вот есть кальцит. Сам себе кальцит редко светится, но бывает таким голубоватым. У него, кстати, бывает и люминесценция, и фосфоресценция. А вот если у него чуть-чуть примесь марганца, в видимых окрасках это не сказывается, а вот люминесценция у него появляются такие ярко-красные оттенки. Вот ярко-красная люминесценция у марганца, содержащего кальцита. Опять же, эффект тот же самый. Мы невидимым светом возбуждаем, а в видимом диапазоне нам выдается. Ну вот, собственно, есть месторождение такое, Франклин, Нью-Джерси, месторождение Франклин, где руды все состоят в основном из люминесцирующих минералов. Вот один из образцов, просто, видите, он весь светится. То есть здесь все минералы светятся, разные. Скополит – очень интересный минерал, который в разных диапазонах светится по-разному. Сам он по себе такой желтоватый, он тоже используется как полудрагоценный камень, из него делают украшения. Вот. А вот, например, в средневолновом ультрафиолете он часто бывает такого голубоватого цвета, а в коротковолновом – красноватом. Это значит, что разное невидимое излучение возбуждает разные центры люминесценции. Бывают смешанные. Но, кстати, вроде кажется, что это сродни с александритовым эффектом. На самом деле ничего общего. Александритовый эффект – это, с одной стороны, проще, а с другой стороны, хитрее. Вот. Флюорит очень часто светится, особенно уран-содержащий. Но, правда, вот этот, видите, такой самый стандартный флюорит, но, тем не менее, он тоже в темноте такие дает фантомные, красивые, часто фиолетовые окрасочки. Вот апатит, минерал, фосфат кальция. Вы знаете, это основа для удобрений наших всех фосфатных. Он бывает непредсказуемый, разнообразно светится из различных примесей. Особенно если там примеси редкоземельных элементов, то потрясающие могут быть яркие окраски. Ну вот, собственно, эффект именно в том же самом, что у нас возбуждается каким-то излучением. Это могут быть и электроны, это могут быть ультрафиолет, может быть какой-то высокочастотный, может быть рентген, если надо. И возбуждаются какие-то электронные уровни, и дальше может быть возврат. Может быть возврат на один уровень сразу, тогда это называется люминесценция. А бывает так, что вот этот возбужденный уровень, он спадает не сразу, а постепенно, там, ступенька за ступенькой. И тогда как бы вы уже выключили источник излучения, а он продолжает еще светиться. Это называется фосфоресценция, ну, потому что вот белый фосфор так себя ведет, или там, ну, вот кальцит часто себя так ведет, но названо по фосфору. Вот примерно такая у нас сегодня получилась лекция, но мы с собой принесли люминесцирующие минералы. И мы можем посмотреть, если Ксения Александровна нам покажет. Кстати, а можно еще раз желтую баночку взболтать?

0: Я уж даже не знаю. А, вот, кстати, похоже. Так, так, крышечку не закрыли. Все зеленое стало. Как-то, да. До синего хотите догнать? Надо будет, видимо. Молодежь выбирает пепси, да. А, значит, а теперь вот там есть несколько... ну, давайте, да. Но, может быть, сначала так показать? Вот два невзрачных куска покажите. Вот один большой. Это как раз месторождение Франклин. Видите? Ну, какого цвета? Не похоже на гранит. Ну, ладно. Похоже на руду месторождения Франклин. Да. А второе, это вот наше карельское. Тоже какие-то камешки, да? Ну, нам надо будет их осветить. Хорошо, лучше возвращаем. Да, да, нет, просто нам надо вам показать с ними фокус. Вы, может быть, лучше так, давайте мы сейчас покажем фокус, а потом лекция кончится, вы можете сами посмотреть, подойти, так будет проще. То есть не из-за того, что мне очень жалко пускать их по рядам, хотя жалко, конечно, но просто хотелось показать что-нибудь интересное. Мы сейчас выключим свет ненадолго. И Ксения Александровна, я так понимаю, подменит... Задний можно выключить, да? Значит, подменит образцы. Сначала начинаем, наверное, с Франклина, да? Ну, нет, нет, нет. Я думаю, что мой хороший фонарик. Видите, что вот, конечно, не такой, как на экране, да, но появляются окраски, которые не ожидаешь от этого минерала, от этого. Что-то зеленеет, что-то синеет. Что? Это не тот, который на фото, это другой. Да, хорошо, ну, давайте другой посмотрим, вот эти невзрачные кусочки из нашей Карелии. Можно прямо в коробочке, да, наклонить, если, то все будет видно. Что там получается? Белое, значит, голубым светится бумага обычная, люминесцирует, а вот красное, видите? Да. Это корунд, который в ультрафиолете превращается практически в рубин, видите? Ну, хорошо, мы можем просто... Сейчас лекцию закончить. Единственное, что я хотел сказать, что у нас прекрасная, лучшая в России, а может быть и в мире, витрина с люминесцентными минералами в музее, такая скрытая реклама. А вообще-то вот люминесцирующих существ очень много в подводном мире, да, вы знаете. И где? В Марианской впадине? Ну, не только, в Красном море там и так далее, да, то есть... То есть органика тоже, на самом деле, тоже обладает оптическими свойствами. Кстати, наверное, через одну лекцию я расскажу про то, почему хамелеоны меняют окраску. То есть кроме минералов мы будем стараться привлекать... Это как раз это была статья в Science то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом. Только вот сейчас вы поняли, почему это происходит. Это эффекты как раз... Природа, живая природа наследует у неживой. Мы сначала будем на минералах это смотреть, а потом можем посмотреть на животных. Хорошо, давайте мы на этом закончим нашу сегодняшнюю лекцию. И вы можете подойти, посмотреть, поболтать аккуратно наш лимонад, яблочный сок, или посветить ультрафиолетом на минералы. Я готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Есть ли вопросы по тому, что сегодня было? Вот у Федора есть вопрос.
1: Если заморозить эту жидкость, то тогда что с ней будет?
0: Будет лед. Ну, а какого цвета? Да. Хороший вопрос. Я думаю, что того... Ну, мы проэкспериментируем и расскажем в следующий раз. Хорошо? Я думаю, что будет того цвета, который вот, собственно, сейчас желтый. Потому что мы же, когда оставляем в покое, да, то есть он становится желтым. А вот если лед поболтать, то ничего не будет. Мы просто проэкспериментируем. Дело в том, что есть вот в море это один набор солей, а здесь другой набор солей. Есть разные варианты. Опять же, скажем, раствор вода натрий хлор, он замерзает не при нулевой температуре, а и в Тектике, например, там при минус 21 градус. Ее вполне себе соленый лед получается. Так, еще есть вопросы. Значит, мы с вами сегодня в основном говорили про хромофоры, про дефектную окраску и про вот эти радиационные центры окраски. Понятно, что это не все типы окрасок, которые существуют в природе, но, в общем, основные мы с вами рассмотрели. Да.
2: Дефекты нестихиометрии и все подобное влияют на окраску?
0: Да.
2: Насколько сильно?
0: Значит, смотрите, единичные, здесь статистика должна работать. Вот единичные дефекты на окраску практически не влияют. Ну, понятно, что они просто, вы их не увидите, они на нанометровом уровне. А если у вас эти дефекты повторяются, то очень малый процент, да, вот структуры должен быть дефектным, чтобы уже обеспечить достаточно интенсивные окраски. То есть буквально там, ну, десятые или сотые процентов света должны попасть на эти дефекты. И уже у вас будут окраски. Мы с вами не поговорили сегодня еще про абсорбцию, да, ну, что может быть селективная абсорбция. Но мне кажется, что много, так много, да.
3: Угу. Возможно ли при абсолютном нуле потеря окраски?
1: Так его же не достичь.
3: Ну, теоретический вопрос.
0: Я думаю, что дефектных окрасок при этом просто не будет. Но, смотрите, при абсолютном нуле у вас не все неподвижно. То есть абсолютный ноль – это из молекулярно-кинетической теории. Да? У вас нет вот этого броуновского движения. Но при этом те же электроны, они не падают на ядра, да, они остаются на эти энергетические оболочки. И там движение происходит. И возбуждение электронов, и, соответственно, возврат их тоже может быть. То есть, как бы, электронные оболочки, они более... То есть, при абсолютном нуле они тоже существуют. Если у вас есть фотоны, правда, насколько это абсолютный нуль? Если у вас хотя бы один фотон движется, он все равно кого-то толкнет. Да, то есть, он не совсем абсолютный. Да, но вроде при абсолютном нуле у вас не все стопроцентно неподвижно. То есть у вас нет просто вот такого теплового движения. А другое движение у вас может быть.
2: Я еще подумал, а если какое-то теоретическое... Ну, в общем, будет ли вообще как-то понятие окраски существовать, если фотонов не будет, но абсолютная темнота? Мы только можем теоретически знать, что...
0: В абсолютной темноте нет окрасок. Искать черную кошку в темной комнате, да, то есть бесполезно. То есть, естественно, это наша реакция, вообще цвет – это реакция наших зрительных нервов на входящий поток фотонов. У разных людей по-разному воспринимается вот этот поток. Да? То есть даже зрительные нервы по-разному реагируют. Есть разные виды дальтонизма. У животных разных есть разный диапазон. Видимый свет и диапазон видимого света – это тоже некая условность. Поэтому, если мы говорим про окраску именно как субъективное ощущение, естественно, в темноте окрасок нет. Если фотонов нет, то нет окрасок. Если мы говорим про возможность окраски, то, естественно, вот мы можем предсказать, какая будет окраска, если включат свет. Но еще раз, если включат другой свет, будет другая окраска. Вот тоже я могу вам показать фильм, с, ну, это вот такой стандартный, с пинг-понговым шариком, да? Берем шарик, он белый. Три прожектора. А берем синий цвет. Здесь не очень хорошо видно, но у него тень не черная, видите? Берем третий прожектор. Видите, что тени не черные, они, это так называемые дополнительные окраски. У красного синее, у синего красное, у желтого зеленое, да? И мы можем совмещать, и сам шарик тоже, он будет то красным, то зеленым, то синим или белым, если все три прожектора. То есть, естественно, окраска такая вот, реакция, она зависит от того света, который вы используете. И когда мы говорим про естественную окраску минералов, мы имеем в виду такой стандартный белый свет. Потому что вот здесь вот мы сидим, у нас вот эти люминесцентные лампы, они имеют другой спектр. И мы видим те же окраски, не такие же, как мы бы видели в белом свете. Но вот об этом я как раз может, вот Александритов эффект, на самом деле, вот в этом и есть. Да, там. Да. Но вот когда готовился, тоже нашел такую штуку, которой нет ни в одном учебнике. Я понял, как предсказывать Александритов эффект у минералов. Вот какие минералы будут обладать эффектом, а какие нет. Но об этом расскажу в следующий раз.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50 @yandex.ru.

0: Я Владимир Георгиевич Сурдин. Евгений Сергеевич уже вам хорошо знаком. Последовательность, с которой мы начали, не совсем правильная. Надо было сначала лекции читать, потом семинары проводить, а у нас получилось наоборот, ничего наверстаем. Тем более, что связи между семинарами и лекциями почти никакой нет. В этом вы убедитесь. Семинар – это вглубь, а лекция – это вширь. Лекция расширяет кругозор. Вот так вот. Смысл научной работы – это вырваться за пределы знаний известных и найти новые. Поэтому мы, как астрономы, вот всегда куда-то туда пытаемся вырваться. Проблема, с которой я уже много лет здесь читаю курс «Общая астрономия», проблема, с которой мы в последние годы сталкиваемся, вот какая. Наверняка вы очень многие вещи знаете глубоко, намного глубже меня. Современные вещи, связанные с гаджетами, компьютерами, гулянием по сетям. Вот посмотрите на эту статистику. Поколение, которое приходило, мое, за моим, в общем, до 2010 даже года, имело очень широкий кругозор. И это помогало ребятам ориентироваться. Вы ведь еще не знаете, кем вы будете. Астрономия вас увлекла, но вы в МГУ, тут много чего интересного. И биология, и физика, и бог знает что. И иметь широкий кругозор сейчас, значит, не ошибиться в выборе профессии через несколько лет, когда уже все, поздно будет. Получил диплом, хочешь не хочешь, работай астрономом. Или дворником, тоже неплохо. Поэтому, видите, это я перечислил те научно-популярные журналы, которые читало предыдущее поколение. Когда экономическая формация изменилась, тиражи упали в среднем в 100 раз. Грубо говоря, их перестали читать. И мы, наше поколение, имеет, может быть, не очень глубокий, но широкий кругозор. Это нам позволяет в течение жизни переориентироваться в разных направлениях и как-то схватывать более или менее широкий фронт науки. У вас проблема. У вас проблема, у вас есть интернет, есть Википедия, большая мусорная свалка, в которой можно найти и бриллианты, и бог знает что. И желательно, все-таки вот этот рецензируемый ряд журналов, которые сегодня и в сети можно найти, но раньше мы как-то пользовались вот уже, так сказать, готовым, разжеванным материалом, он нам позволял держаться на плаву и ориентироваться в науке довольно легко в разных областях. Хочешь физиком быть, хочешь химикой. В конце университета мы сами решали, кем мы будем. Но все-таки мы будем астрономами, я надеюсь. И вот в чем прелесть современной астрономии. Был период, помните, когда Ньютон, кто Ньютона помнит, работал? Тогда астрономия двинула вперед физику. Астрономия пришла со своими фактами. Физики, там, Гук, Ньютон, вот это поколение увидели, какой материал. И создали современную физику, ньютонову физику. И мы до сих пор ее в основном пользуемся. Эйнштейновские формулы редко когда нужны. Ньютонова физика работает вокруг нас. Потом это немножечко... Потом физика двинулась вперед, а астрономы продолжали смотреть в свои телескопы. И вот наступила вторая эпоха, примерно 20 лет назад, когда астрономия снова сказала... Да ваша физика вообще мало чего может. Вы все, что в лаборатории могли, уже изучили. Давайте расширять границы. А в лаборатории уже уперлись в невозможность этого. Астрономия продолжает расширять границы и предлагает физике новые явления, которые надо объяснять. Ну, там, темная материя, темная энергия. То, чего вообще в лаборатории не почувствуешь, да? Ну, или мы пытаемся, конечно, но пока не получается. Ну, давайте посмотрим. Примеры. Лабораторный, вообще вакуум. Зачем нам вакуум? Нам нужен вакуум для изучения чего-то. А что мы в вакууме изучаем?
1: Сферические кони.
0: А?
1: Сферические кони.
0: Коней сфери... Да бог с ними, с конями сферическими в вакууме. На самом деле в вакууме, или то, что называется вакуумом, не такой уж это вакуум, но лучше физики откачать не могут, потому что сколько ни откачивай из компактной лабораторной установки, со стенок все равно налетят новые атомы и все равно сделают тебе вот такую плотность 10-8, 10-9 частиц в кубическом сантиметре. Это очень много. Есть свойства атомов, которые не проявляются в такой плотной среде, довольно плотная среда. Какие свойства? А вот скажем, запрещенные спектральные линии. Это когда электрон запрыгнул на высокий уровень, а потом ждет, бог знает сколько, чтобы упасть обратно и продемонстрировать какую-то спектральную линию. Обычно это происходит мгновенно, 10⁻⁸ секунды и обратный переход, и мы в спектре видим линии химических элементов. Но есть линии, которые происходят с задержкой в годы и даже в миллионы лет. Летает атом, возбужденный, миллион лет, и думает, думает, думает, в конце концов излучает. Но миллион лет вот в такой установке лабораторной не полетаешь, чтобы не стукнуться об стенку, чтобы не стукнуться с соседним атомом. И мы многие свойства атомов не знали, пока в лаборатории их изучали. Когда начали в космосе изучать, увидели, есть переходы, вот такие запрещенные. Почему их называют запрещенные? Они запрещены в лаборатории, а в космосе происходит. А какой вакуум у нас в космосе? Смотрите, солнечная корона. Мы говорим, солнечная корона. Мы ее видим невооруженным глазом во время затмений. А по плотности это сверхвысокий лабораторный вакуум. Астрономы смеются, как говорят. Какой же это вакуум? Это солнечная корона. Она плотная, ее хоть ножом режь. А физики не могут откачать сильнее в своих лабораториях. Молекулярные облака – это самые плотные области межзвездной среды. Самые плотные. В тысячи, какие там в тысячи? В миллион раз разреженнее лабораторного вакуума. Но это еще не все. Между облаками есть тоже газ, который еще раз в 100, а то и в 1000 разреженнее. Физики не мечтают вообще о таких плотностях. Никогда на Земле их не получишь. Но есть же еще и газ между галактиками, в скоплениях галактик. Но и это еще. Между скоплениями галактик тоже есть среда разреженная. На миллион, ну сколько это? Кубометр. Это кубометр. Один атом на кубометр. Да у нас лабораторных установок нет размером в кубометр, чтобы их откачивать. А там один атом летал бы. Это счастье было бы для физики. Но это счастье только астрономия может предъявить физикам. Вот изучайте, вот, пожалуйста. Вот вам сверхвысокий лабораторный вакуум. Ну какой же это вакуум? Ну, смотрим. Нет. А вот плотные межзвездные облака. Чем они сейчас светятся? Вот этот свет, это что? Это те самые запрещенные линии там, азота, кислорода. Физики их увидели впервые, ну не физики, конечно, а астрофизики увидели в спектре этих облаков и говорят, нет таких линий, не может быть таких линий, в лаборатории мы их не видели, значит, это какое-то новое вещество. Поискали в таблице Менделеева, вроде нет такого вещества, ну, значит, новое открыли. Знаете, как его назвали? Короний, это был в солнечной короне. Небулий, небула, туманность. Небулии открыли. И потом, ах, так это не небулии, это просто азот и кислород, запрещенные линии. Вот какие перспективы открывает астрономия. Теперь давайте с другого конца подойдем. Плотные. Плотные вещества тоже очень интересно исследовать. Там тесное взаимодействие оболочек атомных. Вот самые плотные, ну, природные вещества. Ну хорошо, можно их под пресс положить, еще немножко сжать. Ну в 2-3 раза, больше не сожмешь. Там адиабатическое сжатие, оно сопротивляется. Ну вот максимум там 30-40 грамм на кубический сантиметр. Более плотного вещества в лаборатории нет. Плотность звезд, ну ничего особенного. Вот у Солнца средняя плотность, ну как морская вода. Но уже в центре Солнца вот такого вещества у нас даже твердого нет. А в центре Солнца это плазма, это идеальный газ при такой гигантской плотности. Мы его вообще не можем в лаборатории создать. Почему у нас термоядерные электростанции никак не запускаются, а в Солнце термоядерные реакции идут уже миллиарды лет? Именно потому что плотность высокая. Потому что температура в центре Солнца, ну, не такая, чтобы уж там 15 миллионов градусов, это он в любой установке у нас в МГУ можем получать. А вот плотность такую газу не создашь. Хорошо. Но это еще не все. Когда Солнце, ну, не то чтобы умрет, но закончит свою основную эволюцию, оно превратится во что? В белый карлик. Вот белые карлики. Физики не мечтали о таком веществе, а у астрономов сейчас уже, по-моему, около 40 тысяч белых карликов открыто. Есть очень близкие к, к Солнечной системе. Мы их изучаем, пожалуйста, вот оно, вещество белых карликов. Но это еще не все. Нейтронные звезды – вот это по-настоящему удача. К такому веществу мы вообще никогда в лаборатории не приблизимся, а в нейтронных звездах оно есть, и довольно легко изучаются его повадки. Ну, по крайней мере, уравнение состояния, как оно себя ведет, как давление от плотности зависит и так далее. Мы, конечно, зачерпнуть его не можем, но, глядя на нейтронные звезды, можем понимать, как оно себя ведет. Вот, пожалуйста, наша любимая... Что это? М1, да. Туманность, карбоидная туманность. И там, оп, вот он, вот тут. Вот. Сидит нейтронная звезда. И таких уже, насколько помню, 22 тысячи сейчас в каталогах нейтронных звезд. То есть море разнообразных нейтронных звезд, и мы их изучаем. Это условное название «нейтронные». Честно говоря, еще нет глубокого понятия, как они внутри устроены. Есть несколько теорий внутреннего строения, но это хорошо. Значит, есть выбор. Меня, например, больше всего потрясает вот это вот, этот подарок от нейтронных звезд. Магнитное поле, которое там вокруг них присутствует. Так, как-то вот прищепку какую-то надо, что ли, носить. Ладно. Так, вот так сделаем. О. В лаборатории, я не знаю, вы в чем, в Гауссах или в Тесла в школе?
1: В Теслах,
0: да, в системе Си. Ну хорошо, мы-то привыкли в Гауссах, ладно. 10^4 Тесла – это максимальное поле, которое в лаборатории можно получить. И то ненадолго. Это делают катушку, делают магнитное поле, катушка с током, а потом взрывом обжимают это магнитное поле, и на тысячную долю секунды его такое получают тоже. Что успеешь там исследовать, а что и не успеешь. А вот магнитное поле у самых крутых нейтронных звезд. Их называют магнетары. Так, ну, 10 в 11. Ну, что это такое? А вот давайте плотность массы этого магнитного поля посчитаем. 40 тонн в кубическом сантиметре. Чего? А пустоты. Это просто вакуум, пронизанный магнитным полем. Мы его не видим, не чувствуем. А там 40 тонн в кубическом сантиметре. Такая плотность массы вот, этого магнитного поля. Вот как вы думаете, если взять атом водорода, ну, протон и электрон, и внести в это магнитное поле, во что превратится атом водорода? Что будет? А почему разорвет? Мы энергию не добавили этому атому. Мы его внесли в магнитное поле. Потенциальная энергия у него есть. А ионизация не произойдет. Просто так не произойдет ионизация. А вот как изменится внешний вид? Вы представляете себе атом водорода? Ну, протон и электронное облачко. Да, он симит... ну, в некоторых там... нижнем состоянии, невозбужденном, он совершенно симметричный, облачко. Но ведь электрон не может двигаться поперек магнитного поля, да? Сила Лоренца возникает, а вдоль магнитного поля может. И атом водорода превращается в одномерный объект, в такую ниточку. Скорость нет, просто у него нет возможности у электрона поперек силовых линий двигаться. Очень интересно изучать вещество в таком состоянии. И мы его легко можем изучать рядом с нейтронными звездами. Тоже подарок со стороны астрономии. Частицы высокой энергии. Зачем строят большие всякие адронные коллайдеры? Чтобы разогнать и стукнуть два протона там друг в друга и посмотреть, что при этом произойдет. Физики очень любят большие энергии. Что мы получаем из космоса даром? Например, солнечные космические лучи, это протоны в основном, а вот такую энергию в электрон-вольтах, понятно, да? А это не бог весть что. В общем, в лаборатории мы это легко делаем, там, на циклотронах. Галактические космические лучи, они, ну, мы думаем, что знаем, откуда они прилетают, от взрыва сверхновых, наверное, но вообще говоря, точно не уверены в этом. Ну, прилетают и прилетают. Но вот эта энергия – это уже совсем другого порядка. А вообще говоря, редко-редко, но прилетают вот такие частицы. Вот что такое 10^20 электрон-вольт? Я недавно посчитал. Есть такой хоккеист у нас, вот беззубый такой, я не помню его фамилию. А? Овечкин, да. Здорово кидает шайбу. Он, по-моему, рекордсмен по скорости. У него что-то 150 километров в час шайба летит. Вот я посчитал кинетическую энергию этой шайбы. Она равна вот энергии одного протона, прилетающего. То есть, если в вас эта шайба попадет, она вас, конечно, убьет. Протон не убьет. Он просто пройдет через вас, и вообще через всю группу первого курса. И практически, но тоже создаст определенные неприятности, ионизует ваши тела. А это одна частица. Вот таких частиц мы никогда не получим. Большой адронный коллайдер 10 в 13 дает электрон-вольт. Разница в 7 порядков. То есть в 10 миллионов раз. Сейчас есть проект Very Large, очень большого адронного коллайдера, но он еще может быть на порядок продвинется. Все равно будет в миллион раз по энергетике своих частиц уступать тому, что мы бесплатно получаем из космоса. И никогда на Земле не удастся создать ускоритель, который бы такую энергию давал. Просто потому, что с ростом энергии частиц растет масштаб ускорителя. Вот большой адронный коллайдер, это, по-моему, 26 километров, да? Там, на границе Швейцарии и Франции. А в проекте вот этого Very Large что-то около 200 километров. Тут вообще пол Европы надо будет занять. А чтобы до такой энергии разогнать электроны, нужен размером солнечную систему, не электроны, протоны там разгоняются, размером солнечную систему коллайдер. Ну, понятно, невозможно. А мы получаем из космоса частицы реальные, они редко прилетают, да. В коллайдере можно там пучок создать, а тут мы поодиночке их ловим такие. Ну, ловим. Рано или поздно они прилетают. Один из моих учителей, он тут работал в 80-е, Яков Борисович Зельдович, академик, который бомбу делал, водородную, атомную, он говорил, космические лучи – это ускоритель для бедных. Я бы сказал, что не только для бедных. И ни одна богатая страна никогда не создаст, вообще весь мировой наш научный бомонд тоже не создаст ускорителя, который бы вот до таких энергий разгонял частицы. А из космоса мы их получаем. Это подарок действительно судьбы. Ну, про звезды. Мы, конечно, много будем говорить о звездах. И еще недавно, когда я уже был вполне себе астрономом, мы были уверены, что звезды – это главное население космоса, что вообще все остальное мелочи, там, межзвездный газ, планеты. Так, звезды – это и есть наша Вселенная. Слава Богу, это оказалось не так. Потому что если бы это было так, вам бы тут было нечего делать. Вы пришли, а мы, наше поколение, уже все звезды изучили. Но выяснилось, что звезды, и планеты, и межзвездный газ, которого, кстати, больше по массе, чем звезд, и вообще все, что наше поколение изучало, это 5% содержимого Вселенной. Есть еще Dark Matter и Dark Energy. И вот это и есть Вселенная. Это как раз то, что достанется вам. Я, конечно, с одной стороны, да со всех сторон, не рад этому, потому что я уже, ну, может быть, мое поколение еще успеет вот с этим разобраться. Похоже, что мы успеем. С этим точно надолго. И вот так мы представляем современную астрономию, ну, точнее, астрофизику, хотя астрономию в целом. А мы изучили и думали, что это все, а оказалось, это вершина айсберга. А вот тут все ваши курсовые, дипломы, академические степени, Нобелевские премии. И реально, посмотрите последние Нобелевские премии по физике, ну, за последние лет 15. Каждая вторая в области астрофизики открытие. Да. То есть сейчас вообще эпоха астрофизики. Не только астрофизики. Вот это чистая астрономия. Никакой физики тут нет. Мы изучали движение галактик. Чистая астрономия. Никакой физики тут нет и сегодня, потому что мы понятия не имеем, что под этим стоит. Это антигравитационное влияние, которое вчера еще было только в фантастических романах и в кинофильмах, а сегодня мы открыли антигравитацию чисто астрономическими методами, измеряя расположение и движение галактик в пространстве. Тут в физике, да. Это у вас устарелое. Каждый раз... Значит, это, конечно, приблизительные цифры. Сейчас есть две школы, так сказать, измерения этих величин, и где-нибудь от 65 до 69, здесь от 23 до 28 примерно, это и есть вот движение науки. Сейчас не согласованные. Там по реликтовому излучению одно, по движению галактик другое, но они выравниваются потихонечку. Через несколько лет они будут уже там, с точностью до третьего знака. После, пока не знаем, но приблизительно так. Вот, с айсбергом поздравляю вас. У вас перспектива научной карьеры очень даже ясная и интересная. Надо будет нырнуть туда, вниз. Хорошо, теперь по курсу. Курс длинный, 2 семестра, 2 экзамена. Зимняя сессия и весенняя сессия. Задача курса, конечно, не научить вас астрономии. Задач несколько. Во-первых, вы пришли с разным граундом в этом смысле. А вторая задача – познакомить вас как можно более с широким диапазоном астрономических профессий, потому что потом вам придется выбирать конкретную. Небесная механика, гравиметрия, астрофизика, звездная астрономия. Сориентируетесь, это вас уже поведет куда-то по жизни, в какую-то сторону. Вот надо, чтобы сейчас уже вы представляли, чем занимаются на разных направлениях астрономии, чтобы сориентироваться вовремя и себе что-то интересное найти. Ну, давайте посмотрим. Итак, те, кто вообще пришел в астрономию, ну, просто увлекшись романтикой этой профессии. Романтика в ней есть, но отнюдь не та, о которой думают, глядя на небо. А эту книжку рекомендую, она хорошая. Там и система координат, и новые очертания созвездий придуманы. Это такая классическая американская книга, мы ее два раза переводили на русский. Первый раз редактором Кранец Любарский был, вряд ли вам это имя известно, но это действительно очень известный человек. Кстати говоря, 10 лет в тюрьме отсидел за правозащитную деятельность. Вы в МГУ, а тут, в общем, народ свободно мыслящий и часто за это получающий по шее. Вот. А второе издание я редактировал. Я еще не сидел, но, надеюсь, принесет. Кранит хлебнул за многих из нас. Старые книги. Старые книги, астрономия очень старая. Возможно, древнейшая, как наука оформившаяся. Я парочку старых книг вам посоветую. Они своеобразны. Ну, фамилия Струве говорит о том, что это тот еще Струве из династии Струве, которые Пулковскую обсерваторию строили, которые тут вообще двигали науку из Европы к нам. Это последний Струве. Он уже в Америке работал. Потомков астрономов у этой семьи больше не было. Но это очень хороший астроном и хорошая книга. Советую полистать ее, хотя, конечно, устаревшая. Есть две книжки, написанные Иваном Антоновичем Клемишиным. Он в Западной Украине работал, да еще потихоньку работает, он старенький человек. Хорошие книги, написанные для педагогических институтов, или, как сейчас говорят, университетов. Но это компактное изложение астрономии, но тоже базы современных вещей. Он уже давно их написал. Наших – это значит 30-летней давности дней. Вот. Тем не менее, астрономия – старая наука. В ней очень много устаревшего. И словарь старый, и термины старые. Мы их потихоньку пытаемся модернизировать. Теперь современные книжки. А какая у вас была? Вот это, Воронцов. Вот представьте себе, Воронцов Вильяминов, Борис Александрович, вот здесь работал 45 лет назад. Тогда же он писал учебники астрономии для школ. Это классика. Они выдержали десятки изданий. Мое поколение по ним училось. И, как выясняется, и ваше тоже. Это ужасно. Потому что потом Евгений Карлович Страут немножечко это дело модернизировал. Но и Страута уже 25 лет как нет. Поэтому книга дико устарела. Но в школах, в большинстве школ, к сожалению, присутствует. Эта книга была написана в 1917 году, когда астрономия вернулась в школу как обязательный предмет. Написал ее Виктор Максимович Чаругин, он профессор педуниверситета московского, хороший физик, он не астроном, поэтому книга несколько странной получилась. Очень торопился он ее, чтобы, значит, прямо вот к 1917 году кинуть в школы. Первое издание книги было с таким количеством ошибок, что потребовалось отдельную книжку издать с исправлением ошибок в этом учебнике. Это уникально вообще. Такого еще в истории отечественной школы не было. Чтобы такой сырой учебник вышел, что отдельной книгой опечатки нужно было и всякие неверности. Ну, второе издание получше, он учел все замечания. Ну, в общем, она такая яркая, красивая, но не очень глубокая. Потому что писал не астроном. Он физик, хороший плазменщик, физик, но не рекомендую ее. Вот книга, написанная настоящими астрономами. К сожалению, недоступная, но на всякий случай я вам показываю ее. Сергей Арктурович Язев, астроном в третьем поколении, живет в Сибири, в Иркутске. Он и команда его помощников написали очень хорошую книгу. Я ее знаю глубоко, потому что они попросили меня научным редактором быть. И это действительно очень хороший учебник. Глубокий, хороший учебник получился. Я даже думаю, для школы он слишком глубокий, а для первого курса немножко мелковат, но, по крайней мере, хорошая книжка. Но они ее не сделали обязательным для школ учебником, постеснялись. Вообще сибиряки думают, что тут в Москве все схвачено, мафия, и не пробьешься, и не получишь никаких рекомендаций от министерства. Они даже и пытаться не стали. В Сибири она ходит, особенно в Иркутской области. Найти ее, я думаю, будет почти невозможно. Но мы ее попробуем в сеть выложить. Хорошая книжка, правда. Книжка, которая написана московскими людьми, а значит, мы получили гриф на нее, и она рекомендована для школ. Это современный учебник астрономии, профессор Засов. Слава Богу, жив-здоров, и вы с ним будете работать, он будет общую астрофизику читать вам. Замечательный человек, он был одним из моих учителей, и ваш будет учитель в ближайшие годы. И мы вдвоем написали такой... Кто-нибудь видел этот учебник? Думаешь, да? Он в школу попал? Странно. Потому что школы имеют право по одному и тому же предмету покупать новые учебники раз в 5 лет. А мы его только 3 года назад сделали. Да, есть задачи. Я покажу потом. Ладно, хорошо. Я рад, что он пошел в школу. Потому что он нормально сделан, современный такой учебник. Была еще странная история в прошлом году, когда мы вот этот учебник сделали, и он, так сказать, вышел в люди, меня попросило издательство, вряд ли вы когда-нибудь видели это, Geotar Media, это специализирующееся на медицинской литературе издательство, попросило написать учебник астрономии. Я говорю, зачем? Мы же уже сделали. А говорят, а у нас медики учатся, им надо среднее образование дать, но они еще будут вот будущими там фельдшерами, медсестрами и так далее. Я недолго сопротивлялся, потому что понял, что можно медикам немножко ближе, так сказать, к жизни повернуть астрономию. И я туда немножечко вот космической биологии, поисков жизни там, в Солнечной системе, за пределами Солнечной системы. И мне кажется, он получился лучше, ну, так сказать, опыт-то мы набрали вот с Засовым. И потом уже я как-то более профессионально написал этот учебник. Книжка, правда, хорошая получилась. Это не хвастовство, я просто могу ее оценивать. Хорошая, но в школу она в средние не попадет, она только вот в эти профессиональные заведения попадет. Почему-то она дико дорогая в продаже. Совершенно там 2500 рублей за одну книгу. Сначала было 3500, по-моему. А потом я понял, что у медиков все очень дорогое. Видимо, они и зарабатывают хорошо, поэтому все, что для них продают, тоже ценовая планка резко повышает. Но не знаю, может, я не прав. Но, во всяком случае, книжка хорошая. Рекомендую. А дальше я не о себе, не о своих книжках в основном рассказывать не буду, потому что захотите ближе познакомиться. Наберете в любом браузере фамилию Сурдин, и первые 2 ссылки там на, ну, может, и 3, на мои дела. И вот страничка эта, безусловно, вам будет полезна. Это моя страничка на гаишевском оборудовании. Вот тут ясно, что САИ, МСУРУ. А почему я ее не то что рекомендую, а просто настаиваю, чтобы вы с ней познакомились? Там материалы и по нашему курсу, и по другим курсам. Я читаю в Новосибирске еще в Академгородке, там для физиков. В МГУ для всех факультетов у нас есть межфакультетские курсы, вы уже знаете про них, да? И там я выставляю там новые книжки и чего-то. Ну, научные вряд ли мои вас сразу заинтересуют дела. И вот, например, в разделе преподавания наш курс вот для астрономии, для будущих астрономов. Я там выкладываю пауэрпойнтовские презентации, те, что я вам буду тут показывать. Вы их можете потом скачать, мало ли, просто ну, как-то посмотреть, о чем мы говорили там перед экзаменом. И использовать можете как хотите. Никаких копирайтов я никогда не накладываю на свою работу. Берите, там, кому-то рассказывайте, сами будете лекции скоро и в школах читать, и кружки вести. Не обходится так, чтобы вы из студентов почти сразу же не превратились в преподавателей. Тут же вас кто-то в свою школу притянет, в чужие школы, в дворец пионеров, в кружки какие-то. Будете обязательно работать, берите их, пожалуйста. Там же, кстати говоря, билеты экзаменационные лежат. Можете с ними знакомиться. Ну и много чего по нашему курсу. Я там еще добавил кое-что. На межфакультетском курсе вот так же камерой сняты лекции, которые в большой физической аудитории я читал. Ну и там тоже всякое. Теперь главный учебник по нашему курсу. Это фундаментальный учебник Кононовича и Мороза, общий курс астрономии. Его прелесть в том, что он, Эдуард Владимирович Кононович, вот в этой аудитории 40 лет, ну 35 лет читал этот курс, потом я его заменил. И учебник этот выглажен, это фундамент идеальный, глубокий, хороший, правильный, ошибок в нем почти уже нет. Но если вы найдете ошибку на экзамене, плюс один балл. Пожалуйста, ищите ошибки. Вряд ли найдете. Потому что мое поколение уже все ошибки там нашло. Но нет, может, не все, откуда я знаю. А он в разных обложках, разных лет издания. Это и хорошо, и плохо. Ну, хорошо, потому что любое издание возьмешь, и оно почти одинаковое. Плохо, потому что оба они довольно давно ушли от нас. И значит, над учебником никто не работал. Фундамент там идеальный. А новостей продвижения уже много лет нету. Это плохо. Это уже, наверное, моя вина, потому что я должен был написать такой учебник теперь уже в нынешнюю эпоху. Наверное, сил хватит, напишу. А если не хватит, не напишу. Но пока суть до дела. Кстати говоря, старое издание этого учебника вы всегда можете скачать себе в электронном виде вот по этому адресу. Но это действительно устаревшие. Лучше. А вам же выдали уже комплект? Нет? Не всем, да? В БУПе не выдали? А тогда у нашей библиотеки в ГАИШ. А членский билет библиотечный получили? Во. Спускайтесь в библиотеку, и вам дадут последнее издание Кононовича и Мороза. Обязательно возьмите. Хорошо. И у меня есть ссылка, и вот прямая ссылка, и можно его скачивать. Но раз я пока еще не смог написать новый учебник «Общая астрономия», 10 лет назад я затеял серию книг, которые, так сказать, продвигают этот курс в современном направлении. Книги, вот все они так более или менее однотипно выглядят, «Астрономия, астрофизика». А сегодня для нас, вот в этом семестре, конечно, базовая вот эта книжка. Тут новости по... Весь первый семестр это будут методы и приборы. Мы не будем говорить ни о планетах, ни о звездах, ни о галактиках. До Нового года мы будем говорить о методах измерения, о приборах, об обсерваториях, то есть об инструментарии. А второй семестр – это объекты. Звезды, планеты, там, до космологии. А вот это базовая книжка, в ней современные вещи написаны. То, чего Кононович с Морозом просто не знали. Но она довольно легкая. Каждая, вот четыре книжки вышли, ну, я до галактик, значит, добрался. Пишу их не я один, я просто собираю коллектив, профессионалы, как могут, пишут. Я потом редактирую, все это выравниваю. Получается общая такая книжка. И у каждой из них есть современные издания. Вот у той уже три издание, последнее 17-го года. Пока нет необходимости делать более новое. Ничего нового не наросло. И у каждой из них есть современные издания. Это, по-моему, 19-го года. Это тоже 19-го. То есть вполне себе наука там на хорошем современном уровне. Книжки полезные. Мы их и делаем так, чтобы они были полезными. Потом по моей страничке пройдете, найдете всякие там штуки интересные. Может быть, вот эту надо порекомендовать. Тут такой компендиум, то есть, ну, некая вся астрономия начала 21 века. Начало, конечно, первого десятилетия 21 века. Но это первое издание, второе уже продвинулось где-то на уровень 2015 года или 16-го. А, ну да, 15-го, вот она. А, это уже третье издание, да, третье. И тут хорошо, много собрано интересного. Ну, есть всякие справочные книжки. А вот эти две, самые свежие. Сергей Борисович Попов, это наш профессор, молодой, очень амбициозный, активный. Наверняка вы его знаете, он в Ютьюбе представлен очень широко лекциями по астрофизике. Он написал такой вот краткий путеводитель, ну, не такой уж и краткий, но он действительно широкий и путеводитель по основным направлениям изучения Вселенной. А вот это мое произведение, оно родилось, потому что я, во-первых, межфакультетский курс читаю, то есть для всех факультетов МГУ, а есть такие факультеты, которые с математикой вообще не очень знакомы и не любят ее, поэтому пошли в филологи, и, значит, там формул не должно было быть, их тут почти нет. А потом я читаю для физиков в Новосибирске. Они, конечно, математику круто знают, там третий курс физики, ого. Но для них астрономия – это скорее что-то новое. Они в школе ее еще не учили. И для них тоже не особенно глубоко. Но мне кажется, эта книжка достаточно привлекательна. Посмотрите. Она есть в библиотеке, насколько я помню. Справочники. Вот на этом месте 30 лет читал звездную астрономию Петр Григорьевич Куликовский. Не знаю, знакома ли вам эта фамилия. Его тоже уже давно нет. Он еще в 49 году, сразу после войны, выпустил вот такую книжку «Справочник астронома-любителя», подразумевая, что есть астрономы-профессионалы, а есть астрономы-любители. И для них нужно что-то компактно собрать, и собрал эту книжку. Прошло несколько лет, и Петр Григорьевич с удивлением увидел, что у каждого профессионала на столе лежит эта книга, что она действительно полезной оказалась. Много конкретных, четких таблиц, там, знаний, всяких определений. И тогда следующее издание он стал называть иначе – «Справочник любителя астрономии», имея в виду, что профессионал, он же тоже любит свою науку. Значит, он любитель своей науки. Вот. Справочник хороший. Ну, Петр Григорьевич уже ушел от нас в очень приличном возрасте. Я был одним из его учеников, я взялся за продолжение этой работы, но мы сохраняем. Это вот я делал эту книгу, так сказать, отталкиваясь от последних. Ну, фактически, почти все приходится переделывать. Слишком быстро нарастают новые сведения. Но мы оставляем автором там Петра Григорьевича, потому что это его многолетних усилий продукт, и он так и называется. Справочник Куликовского. Все знают справочник Куликовского, иначе его никто называть никогда не будет. Но мы его поддерживаем в современном виде. Есть справочники более глубокие. Переводной, двухтомный, астрофизические формулы. Не только астрофизические. Там и по небесной механике, и по астрометрии. Четко. Вот просто нужно вспомнить, как посчитать. Открываешь ее. Это первое издание. Ему уже лет 20. Мы хотели второе перевести, но нам денег на это не дали. А перевод и издание сегодня – это большие деньги, сотни, ну, порядка там полмиллиона рублей надо было. Фонд пока нам не дал на это деньги. Есть замечательная совершенно книга, написанная людьми, теми крутыми астрофизиками эпохи Сахарова, Зельдовича, Синяева, ну, Синяев, слава богу, жив, теми, кто делал бомбы. Это настоящие физики. Бомбы взрываются, значит, эти люди знали физику. Атомные, водородные. Но эта книга вышла вторым изданием, вот эта ее обложка. Очень хорошая книга, но переиздаваться, видимо, не будет. И так и останется. Она лежит в сети, я покажу, где адрес, как ее найти. Но я решил продолжить эту

0: Я вот рос в очень небогатой семье, но мне папа как-то сказал, на справочнике не жалей. Они всегда в жизни тебе нужны. И я понял, что папа был прав. У меня стоят сейчас, полная советская энциклопедия стоит. До сих пор 30 томов с лишним. И многое в сети так и не появилось. Хорошо. Задачники. То, что мы будем говорить об астрономии, это может быть интересно, неинтересно, но в одно ухо влетит, другое вылетит. Ну, вы уже убедились, что вот задачи важнее, чем лекции. Не важнее, но нужны не менее. Задачники для тех, кто только начинает углубляться в астрономию, простые. Вот это простой задачник. Все решения, конечно, там есть. Просто пролистать его и посмотреть, вот набрать себе какую-то базу. Вот это для любителей литературы. Мы с профессором Гусевым нашли очень много литературных сюжетов, ну, каких-то отрывков, где либо автор ошибался, а таких больше всего. Обычно писатели не очень понимают, что на небе, как правило, описывают с ошибками. Это хорошо. Ошибка – это всегда тема для задачи. Либо некоторые писатели, вот Чехов, кстати, у него медицинское образование, но тогда медиков хорошо учили в университете, между прочим. Он очень точные некоторые вещи находил и описывал их в своих рассказиках. Это тоже материал для задач. Вот это, так сказать, на основе литературных всяких памятников задачник. Есть задачники крутые. Вот Борис Александрович Воронцов-Вельяминов. Это то, почему учатся все астрономы. Крайне сухой, крайне... ну, как сказать, невеселый, там ничего такого нет, но очень точный, прямо отшлифовывает свою технику расчетов. Он в библиотеке есть в большом количестве. Есть олимпиадные задачники. У нас в Москве с 1947 года проводится олимпиада астрономическая. Она была первая в мире. Потом она стала всесоюзной, в смысле Советский Союз. Накрыла потом международный, сейчас она уже международная, разных уровней. А первые годы, первые десятилетия мы ее только в Москве проводили, вот до 95 года. И последние 20 лет я был там, значит, руководителем этого дела. Я собрал вот этот тот задачник. Я думаю, некоторые из вас его видели, да? Нет?
1: Да.
0: Желтый сурдин его называют, да?
1: Да.
0: Вот, затрепанный. Он настолько был затрепан, что пришлось его второе издание сделать, ну, с исправлением опечаток, с добавлением новых задач. Оно вышло в прошлом году. Ну, вот этот неплохой задачник. Почему он, я его тоже хочу посоветовать, там много тестов. Сегодня современная картина выяснения знаний – это все-таки тестирование, как правило, на компьютерах с вариантами ответов. Так что, ну, и обычные задачи там тоже есть, но и тесты есть. Вы тоже, наверное, в школе с тестами уже сталкивались, и тут будет тоже сталкиваться. Но тест это, с одной стороны, упрощает решение задачи, а с другой как-то веселее увидеть варианты, которые неправильные, но могут вас сбить с толку. Тут я собрал такие оригинальные новые задачи, разные из разных эпох придумал. И вообще рекомендую вам тоже придумывать задачи. Не только решать, но и придумывать свои задачи. И собирать какие-то материалы для собственных задачников. Замечательное дело – самому придумывать задачи. Как они рождаются? Вот получил открытку новогоднюю, посмотрел на нее – опс, задача родилась. Какое время суток изобразил художник на этом пейзаже? Вот какое время суток? Можете сходу сказать? Вот, есть о чем подумать, да? Ну, или там, ну, прочее и прочее. А еще я с детства люблю фантастику. И фантастика моей эпохи, моих школьных лет, это, конечно, братья Стругацкие. Не знаю, как вы к ним относитесь. Наверное, вы фэнтези больше нынче любите. Но научную фантастику, вот Беляев, Жюль Верн, Стругацкие, Азимов, это мое поколение в основном этим увлекалось. А один из двух братьев Стругацких был профессиональным астрономом. Борис Стругацкий, он в Пулковской обсерватории работал. И я сегодня, когда стал перечитывать их старые, ранние вещи, смотрю, а там между строк запрятаны вполне себе расчетные вещи. То есть то, что написано как фабула, как история –

0: фантастического рассказа или повести, оказывается, было просчитано. Борис все это считал. Я собрал целую главу на основе, вот в гостях у братьев Стругацких, эту главу назвал, по фрагментам их литературных произведений рождаются задачи, где надо посчитать и убедиться, что это на самом деле так или не так, что они имели в виду и так далее. Кто читал Стругацких хоть что-нибудь? Ну вот, неплохо. Это хорошая фантастика. Она научная и в то же время социальная. Ну, в общем, хорошая, настоящая. Ладно, пройдетесь по странице моей, найдете, кому чего нравится. Вот эту книгу я почему советую вам. Она в каком? В 2012 году премию «Просветитель» взяла, и по этому поводу ее выложили не пиратским, а легальным образом в сеть, и ее можно читать в сети, ну, просто вот листая страницы, прям как в книжке вот так листаешь. Правда, почему-то цветных иллюстраций не выложили, я не знаю почему. Там есть блок цветной. Но она полезная, она в каком-то смысле облегченный учебник общей астрономии. Ну, совсем облегченный. Там всякие есть и истории, но, ну и какие-то полезные вещи там тоже есть. Вот, можете, будет время, почитать. Значит, с этим я вас познакомил. Что еще? Ну вот, пожалуй. Кроме нашего курса и межфакультетского курса, нас, те, кто вообще читает большие курсы астрономии, в последние годы привлекают для школы что-то делать. Ну, это понятно. Вот мы написали учебник для школы, а потом поняли, что та астрономия, которая в 10-11 классе, вряд ли она интересна для ребят уже в том возрасте, когда... Ну, какие-то более серьезные взрослые проблемы там, вплоть до... А некоторые женятся, выходят замуж уже, наверное, в 11 классе. Бывает и такое. Но, во всяком случае, астрономия не для выпускных классов школы. Ее, конечно, приходится преподавать в этих классах, но возраст любознательности – это какие годы? Третий, четвертый, от силы пятый, шестой. Поэтому мы сделали еще учебники для третьего, четвертого, пятого, седьмого классов. Хотите, так сказать, факультативно, преподавайте. Они пошли в школу, я смотрю, начали их. Потому что там ребята реально этим интересуются, и у них еще нет посторонних каких-то мыслей там о любви, о будущей профессии, выбор там университета, ЕГЭ, там, АГЭ и так далее. Вот у них больше свободного времени и ячеек памяти в голове. Сделали. А в этом году меня попросили записать видео такой курс. Дело в том, что некоторые выпускники физфака по какой-то непонятной для меня причине становятся миллиардерами. Вы таких, наверное, знаете. Несколько человек. То есть физфак дает хорошее образование. У нас в России и, кстати, за рубежом есть и долларовые миллиардеры, выпускники физфака МГУ. То есть это хорошее. Вы правильно выбор сделали. Но они не забывают про свой родной факультет и подкидывают туда некоторые финансы, чтобы какие-то полезные проекты. И сейчас полезный проект от Потанина, есть такой миллиардер наш отечественный, снять, вот эта камера, кстати, тоже оттуда, и снять наилучшие курсы, которые читаются в МГУ, и выложить их в свободный доступ, чтобы люди могли их смотреть в компьютере, бесплатно, конечно. А еще и про школу вспомнили. И вот курс, который этим летом я записал, 32 урока астрономии, мы его сейчас дошлифовываем, там, чуть-чуть доделаем, и он тоже ляжет. Я тут ссылочку положил, правда, слишком рано, его тут же закрыли для всех, кроме меня. Но уже через пару недель мы его откроем для всех. Он такой хороший, на хромакее снят, ну, то есть вот я там сижу, тут слайд, ну, примерно так же, да, как вот в этой аудитории. Советую, там некоторые находки, которые вот удалось воплотить в этот курс. Курсера. Наверняка знаете, что это. Там много астрономических курсов, они не глубокие, но они же, курсеры же, хочет как можно шире захватить аудиторию, но это все-таки хороший английский. И я советую иногда слушать эти курсы, просто потому что там настоящие носители языка и профессиональные астрономы и физики. Но глубины там не ждите какой-то, но хотя бы послушайте, чтобы ухо ваше настраивалось на английский. Это наш рабочий язык, никуда от него не деться. Новости. Новости. Для этого мы создали портал Astronet. Его поддерживают сотрудники ГАИШ и привлеченные к нам. А чем он хорош? Надо сказать, мы уже не очень активно наполняем новостями его. Хорош он вот этими двумя строчками. Когда вы копнете по ним, вы увидите, сколько тут полезного. Глоссарий, ну то есть толковый словарь. «Физика космоса» – та самая книжка, которую не достать уже с днем с огнем. Мы ее отсканировали, выложили. В общем, словарь, там, планетарий. В общем, вот это вот очень полезные входы во всякие нужные дела. Так что про Астронет не забывайте. Особых новостей, ну, почему есть там текущие новости, но вот это действительно полезные вещи, и они всегда под рукой могут быть. Астронет.ру. Я думаю, что у большинства из вас на компьютерах, на каких-то маленьких гаджетах есть уже электронные планетарии. Да? Но если нет, обязательно поставьте. А еще такая просьба к вам. Все-таки вы недавно из школы вышли. Учителям, как правило, старые компьютеры в классах держат. Я даже видел недавно Windows 95. Да. Тем не менее, есть планетарий, который прекрасно работает даже на 95-м Windows'е. И сделал его выпускник ГАИШ Саша Волынкин. Идеально работает, ну, выпускник ГАИШ. Работает идеально, очень простой. То есть то, что видно невооруженным глазом на небе. Чуть-чуть, может быть, там в бинокль. Но хорошо работает, просто управляется. И там вы найдете все. И шиворот на выворот, и негатив, и позитив неба со всякими там именами звезд, современными положениями звезд на небе. Системы координат можно вывести, линии там, и экваториальной, и эклиптической системы. В общем, полезная штука, и для учителя вполне достаточно. И если у вас есть любимый учитель физики, который там читал астрономию, посоветуйте ему, в сети это скачивается. Такая простая штука, но работает надежно. В чем ее недостаток? Этот планетарий не очень глубоко по времени считает. Там 2000 лет туда, 2000 лет сюда. Больше у него возможностей нет. Дальше он уже не может считать ситуацию на небе. Есть, конечно, более крутые планетарии. Stellarium, наверное, большинству из вас знаком. Это продукт, который сделан любителями астрономии всего мира. С открытым кодом. Каждый может вмешиваться. Ну, не каждый в состоянии этого вмешаться. Там суровое наполнение. Но, в принципе, он открытый. Свободный софт, можно дополнять чего-то. Это такие крутые любители астрономии сделали. Он очень красиво выглядит. Там можно даже пейзаж своей дачи, там, или как вид со своего балкона туда вклеить, чтобы какие-то там высотки вам закрывают пейзаж на юге, чтобы не думать, что вы увидите чего-то, если дом перед вами стоит. Хорошая штука, красивая, но все-таки это не профессиональный продукт. И он тоже глубоко и как-то очень детально, он показывает все с точки зрения земного наблюдателя. А если вы, например, хотите посмотреть, какое сегодня небо на спутнике Европа, ну, спутник Юпитера Европа. Вот, да. Еще раз. Любое место?
1: Любое место на планете, любая планета, спутники даже...
0: В Солнечной системе. Ага. А можно ли там, например, полететь к Альфе Центавра и с нее? О, вот. То есть там глубины нет, а в принципе она нам сегодня доступна. Самый крутой электронный планетарий в мире – это Redshift. Не думаю, что все с ним знакомы, но это продукт экстра-класса. И самое приятное, что сделан он руками российских инженеров и астрономов. История началась еще тогда, когда рухнул Советский Союз, и мы все обеднели, и инженеры обеднели, и надо было кормить семью. Сюда приехал канадский предприниматель, собрал молодых программистов из Бауманки, из МАИ, с центра управления в Королеве, молодых ребят, которые тогда знали компьютер лучше всех остальных, собрал, посадил в сарай, привез самые лучшие по тому времени компьютеры, и они стали делать. А мы, астрономы, им помогали, ну, наполняли отдел астрономии. Я вот одно время там был консультантом. По-моему, сейчас Redshift... А чувствуете, почему он называется Redshift? Но это не только астрономическое красное смещение. Это предприниматель из Канады приехал в красную страну. Он красивое дело назвал. А он на всех языках мира, в том числе и русифицированный, есть. И он уже последние 25 лет выигрывает абсолютное первенство среди сотен электронных планетариев, которые во всем мире делаются, по версии журнала Skyeng Telescope. Это лучшее, что может быть. Так что это лучшее. Это, конечно, хотя я там работал несколько лет, но я всех глубин тоже не знаю. Мы туда забили вообще всю астрономию. У меня такое впечатление, что надо брать просто телескоп, направлять его на экран компьютера, выводить Redshift и изучать новые астрономические объекты. Там чего мы тогда только не забили. Он тяжелый, он не очень легкий в управлении. Но когда вы немножко основы астрономии знаете, с этой штукой можно делать и в глубины. Там очень точные формулы расчетные. Можно посмотреть, какие затмения были там во времена строительства пирамид египетских. Ну, в общем, и туда, и сюда он считает абсолютно надежно. Вот такая штука. Так, еще полчасика у нас есть. А теперь чем мы будем заниматься? Ну, чем? Астрономией будем заниматься. Во-первых, какие типы объектов мы будем обсуждать? Ну, все, конечно. Давайте быстренько по ним пробежимся. Ночное небо усеяно звездами, больше мы ничего не видим, поэтому, конечно, астрономия в основном крутится вокруг звезд. И большинство из нас так или иначе изучает звезды. Хотим мы этого или нет, это то, что можно увидеть. Мы ищем под фонарем, а фонари – это звезды. И какие-нибудь там темная материя, темная энергия, их не видно, пока мы не изучим движение звезд, звездных скоплений, галактик. Так что все равно приходится изучать звезды. Их много, они очень интересны. И, честно говоря, все еще колоссальное количество нерешенных проблем. То есть вообще, ну, достаточно сказать, что есть звезды, ну, по крайней мере, одна звезда, на которой, у которой химический состав поверхности просто фантастический. Там есть элементы, которых на Земле практически нет. А они на одной... Других звезд таких нет. Вот одну нашли, я буду потом рассказывать про нее. То есть даже поверхность звезд все еще такая загадка. Пекулярные, то есть особого химического состава звезды, все еще неразрешенная загадка. Так что среди звезд проблем хватает. Ну и планеты, конечно, тоже. Хотя планеты сегодня для астрономов вроде бы это уже не актуально. Что там в телескоп смотреть, если можно космический зонд туда послать? Ну нет. Зонд пролетел и улетел. В лучшем случае вышел на орбиту. Поработал немножко и упал на планету. А телескоп каждый день может смотреть. Ну, например, на Юпитер за всю историю астрономии мы дважды видели, как упала комета. Один раз увидели профессионалы, второй раз открыл любитель астрономии. Профессионалы пропустили, любитель астрономии открыл. Профессионалов-то мало. Сколько астрономов на земном шаре профессиональных? Сколько? 1000. Сегодня в Международном астрономическом союзе, International Astronomical Union, 14 тысяч астрономов. Почти все мы там. Очень редкая профессия, кстати. Правда, есть, как я на днях узнал, еще более редкая. Вулканологи. Их меньше, чем астрономов. Ну, ничего. Ну, и мы редкая профессия. А любителей-то десятки тысяч. Причем не тех, кто на диване лежит и смотрит интернет, а реально наблюдающих небо. И они, конечно, часто замечают то, чего астрономы не замечали. Спутниками будем заниматься, про Луну нашу будем говорить, про другие спутники будем говорить. Это все очень интересно и актуально, тем более, что загадок много. Ну вот, про этот вы наверняка знаете. Так, ладно. про этот, может быть, меньше знаете, а мне он кажется более загадочным, чем Ио. Потому что на Ио? Вулканы. Мы даже понимаем, по какой причине он внутри разогрет, почему он вулканирует во всех своих точках. О, прямо лава выливается, вот она тут, и вот тут, и вот тут, вот десятки вулканов. Физика понятна. А вот про этот спутник Сатурна не знаем, как он устроен, потому что он, судя по всему, состоит почти из чистого льда, ну, грязный лед, но все-таки лед. А средняя плотность, то есть масса, деленная на объем, полграмма на кубический сантиметр. А у льда какая средняя плотность? Ну, практически грамм. Практически как у воды. Грамм на кубический сантиметр. А у этого полграмма на кубический сантиметр. Что из этого следует? Как это может быть? Много дырок. Швейцарский сыр. Вот как эта природа сделала и что это за дыры? Это какие-то огромные пещеры или это мелкие пузырьки вот во льду? Тогда это неинтересно. Хотя тоже интересно, но... А вот если большие пещеры, это вдвойне интересно. Потому что там могут быть условия для жизни. Заснул? На диване вообще засыпают иногда. Ну и Титан, мой любимый спутник. Знаете почему? Там можно летать. Там человек может летать. Расчеты показывают. Сила тяжести в 7 раз меньше, чем на Земле. Плотность атмосферы почти вдвое больше, чем на Земле. Кстати, атмосфера наша родная. Сейчас из чего вот этот воздух состоит? Азот. 3/4 азота. А там 95% азота. Вообще родная атмосфера. Вот она. Сила тяжести маленькая, воздух плотный. Расчеты показывают, что человек с крыльями сможет там летать. Класс, да? А? И уж тем более вертолет. А сейчас эпоха активного изучения малых тел Солнечной системы, астероидов и комет. Ну, за астероиды взялись как следует. Да, впрочем, и за кометы тоже взялись. Но это, конечно, очень интересно, их много, и они загадочны. С этого первого привезли на Землю образцы, ну, очень мало, там несколько крупинок, японский зонд. Второй раз японский зонд привез уже довольно много, там грамм 300. Грунт с другого астероида, Бену, вот в начале этого года. А скоро прилетит американский зонд, он же зачерпнул там килограмма 3, наверное. Нет, поменьше. Около 1 килограмма. А, и тоже прилетит на Землю еще одну. Так что астероиды просто, мы добываем вещество с их поверхности. Очень интересно. Ядра комет тоже, ну, Чурюмова Герасименко. Клим Иванович Чурюмов был большим моим другом. И так приятно, что человек в 69-м году, ну, они там вместе со Светланой Герасименко открыли этот астероид, и оба дожили до того момента, когда прилетел космический зонд к ним, к этому ядру, к ядру кометы, стал крутиться вокруг нее, посадочный аппарат туда сбросил, который не очень успешно сел. Но это вообще для ученого большая удача, вот так увидеть результат своей работы. Ну и будем говорить, конечно, о более далеких объектах, о всяких туманностях и прочих. А это вы все знаете. Формирование планет. Вот раньше, я даже скажу, у нас институт все эти годы пренебрегал изучением, почти пренебрегал планет и вообще объектов Солнечной системы. Ну что тут изучать? Что могли, уже туда слетали. И мало у нас было специалистов по планетам, по Луне. А сейчас вторая эпоха, появились инструменты, которые реально показывают нам, как формируются планеты в других планетных. Ну, экзопланеты открываем вовсю, и формирование планет. Вот такие картинки уже не актуальны. Это все художник нам нарисовал, когда мы только в фантазиях своих представляли, как это было. А сейчас мы реально фотографируем это дело и видим, как это происходит. Все это потом будет на лекции. Ну и всякие другие дела, особенно неприятные для астрономов. Очень серьезная проблема у нас – темные облака межзвездные. Видите, нету звезд. А это ведь не дырка в космосе. Это, да, это некая пелена, которая от нас скрывает очень важные вещи, лежащие за ней. Ну, темная – dark matter. А обычно переводят это по-русски как «темная материя». Я не советую этот термин повторять за журналистами, потому что такое материя? Это очень... Нет. Нет. Это материальное, это деньги, да, вот это вот. Да. А материя – это вообще говоря все, что нам в ощущениях для… Ну, в общем, это все в природе. А физики точно делят материю на вещество и поле. Поле – это не менее реальная вещь, чем вещество. Они могут превращаться друг в друга. Но у вещества есть масса покоя. Его можно положить, оно будет лежать на столе. А у поля электромагнитного там и прочих полей нет такого. Так вот, это вещество. И вообще английский термин matter, как, это не соответствует нашему материи. Русская материя более широкое понятие. В общем, надо точно следить за словами, потому что всегда любое научное, научный обмен начинается «давайте определим понятие». О чем мы говорим? Так это темное вещество все-таки. А я тут что написал? Материя, но хотя бы в кавычках. А вещество без кавычек. И движение галактик, которое сегодня нам рассказало про вот эту странную антигравитационную сущность нашей Вселенной. Тоже об этом будем говорить, но это дело темное. Теперь, где работают астрономы, чем мы занимаемся, что нам мешает? Ну, в общем, понятно, где мы. А, кстати, как вы думаете, где вот эта обсерватория? А? Кавказ. Есть другие соображения? Пулковская. Есть другие?
1: Крым.
0: Ну так, все три перечислили. А нет, Китай. Это китайская обсерватория Нанкине. И там самый современный. Вот это один телескоп. Странный, правда? Китай. Расскажу. Мы работаем в городе. Вообще говоря, астрономам в городе нечего делать, ну разве что учить студентов. Потому что университет, кампус и так далее. ГАИШ несет две функции. Мы и научными исследованиями, и преподаванием занимаемся. Это хорошо. Это сочетание очень даже полезное. Но лучше, конечно, для наблюдения уходить из города. В Европе это трудно. В Европе мало места осталось, где можно вообще нормально увидеть небо. Вот, пожалуй, на сегодняшний день это лучшее место в Европе. Пик дю Миди – это южная граница Франции и Испании. Хорошая. В 19 веке лучшая в мире была обсерватория. И сейчас она тоже хорошая. Но все-таки посмотрите на Европу. Вообще ночная карта Земли, она сразу показывает, где астрономам делать нечего. Где много света по ночам, там астрономы делать нечего. Ну, есть местности, где мало света. Ну, вот, например, Сахара, например. Но там что-то астрономам тоже не сильно делать есть что, потому что там гор нет. Есть вот Амазонка, например. Ну, и там вы вряд ли будете астрономией заниматься. А надо вот такое место найти. Даже в Европе иногда удается найти, что вроде света много, а как-то его вот избежать. Вот границы Франции и Испании, там горные пики, и они как-то все еще работают на пик дю Миди. И есть некоторые другие обсерватории. Но в Москве точно делать нечего. Вообще в больших городах. Посмотрите на небо большого столичного города. Что вы тут видите? Звезды видите? Конечно, это не звезды, это Юпитер и Марс, а это Луна. Все, ни одной звезды нет на небе. В Москве иногда бывают, но не в центре, а где-нибудь на краю. В загородных местах, на даче, там уже что-то появляется на небе, а вообще говоря, горы, и не просто горы, а высокогорные пустыни с сухим воздухом, с лучше всего безветренной атмосферой. Вот это идеальные места для астрономической работы. Тем не менее, конечно, в Европе тоже можно найти дикие места. Альпы все-таки – это такие большие, высокие горы. Но там, как правило, маленькие обсерватории. Вот типичная альпийская обсерватория, она такая на пике какой-нибудь горы, а маленькая, уютненькая, правда, очень. Вот хотелось бы, да, там работать. А с чем там работать? Большой телескоп сюда не занесешь туда. Дороги нет, они там на лифте поднимаются. Вот. И там маленькие работают. Но это не прорывные работы. Это такие систематические астрономии. Это не только какой-то там каждый день открытие. Надо следить за Вселенной во всех диапазонах, описывать ее постоянную историю. Работают люди, но так вот туда и туристы с удовольствием приезжают. Ну, вот этот пик Дюмиди сегодня. Шикарно. Замок научный, да, на горе. А дороги нет туда. Туда на подвесных, вот в этих канатках поднимаются. Иногда они рвутся, эти канатики. Было несколько гибелей астрономов. Ну, в горах, кстати говоря, будете на практике в горных обсерваториях со второго курса, это уже начнется. Помните, горы у нас погибали астрономы. Так, на всякий случай. Студенты. Нет, серьезно, горы – это опасность. Да что, вот позавчера министр упал, разбился насмерть, слышали, наверное, да? Вот, министр, тем не менее, упал. Да, надо быть начеку. Но зато хорошо в горах. Но нам нужны особенные горы. Для больших инструментов нужны специальные горы. Вот такие, например, как на севере Чили, это чилийские Анды. Вроде и вершина, 2 километра с лишним. От 2 километров это уже нормальные горы. Все обсерватории между 2 и 4 километрами по высоте от уровня моря расположены. Одна только на высоте 5 километров, там плохо. Ветры сильные. А горы ровные, ну как ровные, не очень крутые. Можно дорогу туда проложить, можно тяжелое оборудование завести и построить вот такой вот среди абсолютно пустынного горного пейзажа почти хирургической чистоты. И чистота – это, вообще говоря, залог красивой науки. Если у вас будет грязная обсерватория, у вас и результаты будут ненадежные и вообще. Учитесь так вот по-европейски аккуратно. И это Европейская Южная обсерватория, то есть Объединенная Европа, Западная, ну и сейчас и Восточная Европа присоединилась. На общие деньги строят в Южном полушарии Земли. Это уже вторая обсерватория, сейчас третью строят с 40-метровым телескопом. Но все они идеально технологичны и чисты. Чистота – это очень важное. Вы же с оптикой будете работать, вон там сколько. Это 8-метровые, это 2-метровые телескопы. Ну и поэтому красивые картинки получаются. А еще выше, чем горы, можно забраться? Ну, вообще говоря, есть горы там 9 километров почти, да, Эверест. Но вряд ли кто на Эвересте построит. Там холодно, там ветер очень сильный. Да и вообще обидятся на нас альпинисты, если мы там обсерваторию построим. Поэтому лучше летать. Вот это летающая, самая крутая обсерватория современная. Открывается окно, причем нараспашку, просто открывается. И оттуда 2,5-метровый телескоп смотрит и в инфракрасном диапазоне фотографирует Вселенную. С высоты 12 километров уже вполне можно, ну, в среднем инфракрасном диапазоне работать и такие замечательные снимки получить. Ну, а еще выше космические телескопы. Но они очень дорого стоят. А американцам удается иногда делать тоже. Это совместный с Европой на самом деле. Хаббл, он не чисто американский, это общие деньги европейские. Но, слава богу, астрономы очень интернациональны. У нас объект один, небо. Поэтому на Хаббл, например, имеют право подавать заявки все обсерватории в мире. И мы подаем заявки, нам дают, выделяют время на Хаббле. Где-то четверть времени зарезервированы только за американскими астрономами, а 3/4 отдаются на всю, так сказать, на всю комьюнити астрономическую всего мира. Это очень хорошая традиция. Но наша страна давно уже делает большой телескоп ультрафиолетовый, космический, почти 2-метрового диаметра, то есть не намного меньше Хаббла. Делали, в конце концов, на днях решили с японцами заключить договор, чтобы они помогли деньгами и аппаратурой. Ну, просто не хватает денег на все на это. Ну, может, он через пару лет полетит, в конце концов. Наша надежда. Хаббл уже старый, ему уже больше 30 лет, его больше чинить не будут, он умрет в своей жизни, ну, может, еще 2-3 года поработает, там все хуже и хуже. А этот вот перспектива. Это гигантский по космическим масштабам, 6,5 метров, но по этой же причине, его же не воткнешь такой 6,5 метров в ракету, его в сложном состоянии будут запускать. И вот этот вот фартук огромный, тем более сложный будет. Поэтому давно уже тянется история с его запуском. Наконец, позавчера объявили, что 18 декабря, ну вот кровь из носа. Но я не верю. Уже много раз объявляли, то коронавирус, то еще что-то, откладывали запуск. Ну, будем надеяться, что под Новый год он все-таки полетит. Месяца три он еще будет добираться до своей орбиты. Его ведь далеко хотят. Все космические телескопы, почти все, работали у Земли. Хаббл вообще там 600 километров над Землей. А этот хотят кинуть далеко. В точку Лагранжа, там, системы Земля-Солнце, 1,5 миллиона километров от Земли. Почему? А уже и на Земле, и у Земли становится трудно заниматься астрономией. Спасибо Илону Маску и прочим энтузиастам космонавтики, которые окружили Землю большим количеством спутников. И вот перед вами фотография туманности Андромеды. Фотография исходная. Видите, за время экспозиции сколько перед объективом телескопа всего пролетело. Ну, это вот самолет. И вот этот самолет. А остальное – это спутники. Вон их сколько. Вон. Конечно, такие прямолинейные следы довольно легко вычистить программным методом. Раз – их нет. Но обратите внимание, мы же убиваем и некоторые объекты космические. Вот, легко видеть. Вот здесь звезда рядом с треком. Смотрите. Раз – вместе с треком исчезла звезда. Таким образом мы теряем информацию о космосе. Нам, конечно, тяжело становится, а радиоастрономам вообще немыслимо стало тяжело. Все наши гаджеты, вот эти вот все телефоны сотовые, это же радиопередатчики. И они уже полезли в те диапазоны радиоизлучения, которые раньше только для радиоастрономии отводили. А теперь все это шумит. О чем мы мечтаем? Вот Илон Маск окончательно испортит нам жизнь, понятно. Его спутники летают. Вот кто-нибудь видел? В Подмосковье время от времени вот эти вот по 60 спутников Маска летают. Они зайчиков солнечных бросают своими панелями солнечных батарей. Мы его попросили от лица Международного астрономического союза как-то отворачивать эти панели, а спутники черной краской покрасить. Но он вроде обещал. По поводу черной краски, я думаю, он не решится это делать. Перегреются-то спутники. А отворачивать панели, чтобы они зайчиков солнечных на Землю не кидали, вроде бы обещал сделать. Но посмотрим. Луна тоже, мы ее, конечно, любим, но в полнолуние работать на Земле астроному невозможно. Она засвечивает нам небо. Но, с одной стороны, это хорошо. Когда мы в Крыму работаем, в полнолуние мы едем купаться в Черное море на несколько дней. Но наша надежда на обратную сторону Луны, на обратной стороне Луны, мы не видим земной шар, там нет атмосферы, там абсолютно черное небо, ну, по крайней мере, когда Солнца нет, 2 недели в течение месяца. И радиоастрономы особенно хотят туда свои радиотелескопы поместить. Вот так работал астроном в 19 веке. Потом изобрели фотопластинку. И уже глазом, ну, еще в начале 20 века глазом смотрели. Это Эдвин Хаббл. Он сидит на телескопе. Где он сидит, между прочим? Вот тут. Это телескоп системы Ньютона. Оттуда и упасть можно в темноте. Бывали случаи. Но смотрели глазом. Потом появились такие большие телескопы, что уже не рядом с ним надо было сидеть, а внутри него. Это паломарский 5-метровый телескоп. Вот тут в кабине, внутри кабины, это все тот же Эдвин Хаббл, сидит астроном и ездит вместе с телескопом всю ночь, бороздя небо. Потому что все равно фотопластинкой надо было руками манипулировать, менять пластинки там и так далее, открывать, закрывать затвор. Еще на нашем 6-метровом телескопе эта кабина была, и в ней лет 10 или даже 15 первые астрономы сидели там внутри, и кабина сохранилась, конечно. Но уже там электронные приемники света, ПЗС-матрицы, и все это в компьютер по оптоволокну уходит. И теперь астроном сидит отдельно от телескопа. Телескоп где-нибудь мерзнет там на Канарских островах один, а астроном сидит тут в Гаише в комнате 31 там, или 32 на первом этаже и управляет с чашечкой кофе, не мерзнет. Раньше самый большой враг астронома, наблюдателя – был холод, конечно. В горах, даже летом, ночью холодно, а зимой в горах просто безумно холодно. И когда ты привязан к телескопу в течение там, 10 часов почти, зимняя ночь длинная, это ужасно. Теперь хорошо стало, комфортно. Но романтика ушла из профессии. То ли дело ты один, вселенная, ты и телескоп. А тут сидишь как лох. Не, ну, эффективность работы, конечно, повысилась. Что говорить? Сейчас телескопы в автоматическом режиме работают. Кстати, ГАИШ один из первопроходцев в этом направлении. Ну и, наконец, совсем далеко от своей аппаратуры мы оказываемся, когда запускаем ее на зондах далеким планетам. Это тоже, не тоже, а очень интересное направление астрономии, исследований с помощью зондов. В ГАИШа этим занимаются. У нас есть отделы такие, но более активно этим занимаются в Институте космических исследований, который на Калужской, метро Калужская. И вы можете с их руководителями, например, курсовые, там брать дипломные работы. Потом наши ребята туда переходят иногда работать. Вот. Так что зонды – это тоже здорово. ГАИШ – крупнейшее в России научное астрономическое учреждение. Кроме того, что мы еще учебное, мы еще и по количеству научных сотрудников крупнейшее в России учреждение. Он всегда был таким. В 1954 году родился институт, и с тех пор я вам покажу, ну, какой он был, такой он и остался, к сожалению. Вообще надо бы пандус сделать, чтобы тут ребята могли на колясочках, но мы его, соблюдая архитектурный облик института, не сделали. Поэтому, когда к нам приезжал, например, Стивен Хокинг, приходилось его на руках. Я вот носил Стивена Хокинга на руках. Было такое дело. Ну, потому что он на коляске, а вот у нас только ступеньки. А это мой шеф, я у него кандидатскую защищал. Есть Самуил Шкловский, самый яркий астрофизик советский. Ну, и сейчас тоже таких ярких нет. И титулованных. А это вот великая спина. Это лауреат Нобелевской премии. Кип Торн. Первооткрыватель гравитационных волн. Они вместе с Хокингом приезжали. МГУ рождался на пустом месте. Далеко от центра Москвы. Здесь были картофельные поля. Снесли все поля. И поставили кампус МГУ. И тогда уже отвели правильное место для астрономического института. Наш астрономический институт с северной части от МГУ поставили. И на юг от нас никаких крупных зданий, наоборот, тут только спортивные площадки. А нам же, мы же в основном на юг смотрим. На... А? Нет, север вот там. А, прошу прощения, да, да, спасибо. Физфак, физфак, химфак, биофак. А, пардон, да. Запутался. Вот здесь ГАИШ. На юг мы смотрим, а там вообще ничего не было. Москвы никакой не было. Теперь она там, на юге. Вот так ГАИШ был отстроен на абсолютно голом месте. Это было плохо, потому что голая земля днем нагревается солнечными лучами, а ночью остывает, поднимается воздух теплый, марево, и перед телескопом плохое. И мы все это дело засадили. Теперь мы в зеленой вот такой вот зоне. Правда, у нас отрезали половину. Видите, вот это где у нас? Вот это все было наше, а потом у нас это отрезали под бейсбольное поле. Ну, бог с ним, оно нам не сильно мешает. А вот это вот все наше. И теперь в центре Москвы у нас свой оазис. Вы еще оцените это дело. Тут гулять, особенно весной, очень даже приятно. И у нас есть такие заповедные места. Ну, никто не помнит, что там. Давно ключ потеряли, но я знаю, кто нашел этот ключ и что там на самом деле. Ну хорошо. А есть маленькие телескопчики. Территория ГАИШ сверху со спутника выглядит вот так. Телескопы у нас во дворе, большие во дворе, маленькие на крыше, что, конечно, плохо на крыше телескоп ставить. Вот я тут написал, какие у нас инструменты. Но они, конечно, устаревшие. Конечно, это конец 50-х. Наш крупнейший телескоп 70 сантиметров в диаметре. Не ахти что, но все-таки вполне себе работоспособная машина. Мы его как можем используем. Кстати говоря, часовой механизм на нем еще 19 века. Вот ручку крутишь. Ну, в общем, работает безукоризненно. И электричество не требует. Ну, ладно. В центре Москвы на Красной Пресне есть наша вторая площадка. Это старая университетского, еще императорского университета, обсерватория, где наши предшественники работали. Вы там побываете. Я думаю, в конце сентября мы туда поедем на экскурсию. Там очень хорошая обстановка. Вот в такой обстановке работали старые ученые. Там все было для них, их было мало, для них все старались сделать. Даже мебель круглая, которая вписывается в круглые стены этого помещения. Наблюдательные базы у нас, конечно, за городом. Это наша Крымская станция. Ну, сегодня она уже, конечно, не такая голая, а вся в зелени. Зелень хорошо поглощает солнечный свет, и поэтому ночью нет таких испарений сильных тепловых потоков. Там стоит довольно приличный телескоп, метр с четвертью диаметром, не очень много, но он на очень прочной монтировке. Вот монтировка – это система поворота телескопа. Как эта монтировка, какого типа она, кто скажет, на двух столбах полярная ось? А? Ну, она экваториальная, но среди экваториальных есть разные. Немецкая, американская, английская. Так, есть чему учиться. Нет, английская. Хорошо. А вот место, на котором мы решили новую обсерваторию построить. Нам на нее лет 10 назад деньги дали, много денег по нашим масштабам. И мы построили это вот Эльбрус. Видите тут нашу обсерваторию? Нет?
1: Нет.
0: Ладно, а вот сейчас видите?
1: Видим.
0: Как нет? А это что? Вот, приближаемся, ну теперь видите?
1: Да.
0: Вот, она. Это самая современная обсерватория в нашей стране, потому что она действительно очень комфортабельная. Там нет грязных дорожек, как в большинстве обсерваторий, там все аккуратненько, асфальт, плиточка. Здания и лабораторные, и общежития, там прекрасная гостиница. Чтобы познакомиться с ней, на моей страничке лежит 8-минутный фильм. Мы его специально сняли, чтобы студенты познакомились. Кликните там и посмотрите, вот как эта обсерватория внутри устроена. Там 2,5-метровый телескоп. Вроде не очень много, 2,5 метра, но второй по размеру в нашей стране. Так что это все-таки много. И главное, самый современный. Это уж точно. Современнее нет. Он короткофокусный, такой многофокусный, в смысле кассегреновский фокус, 4 Несмита со всех 4 сторон. И вот эти называются студенческие, но потом расскажу вам историю, студенческие фокусы. И это действительно хороший инструмент. А это, чем я сегодня завершаю лекцию. Значит, то, что я буду рассказывать, вы забудете. То, что я буду показывать, скорее всего, тоже. Если не будете решать задачи, то вообще ничего не останется на будущее. Решайте задачи. То, что вы сами сделаете, это ваше. То, что другие вам в клювике принесут, разжуют, это быстро очень все забывается. Решайте задачи. Все, спасибо.

Это произведение было написано Врубелем в маленькой мастерской, длина которой равнялась длине этого холста. Впервые демон, как пишет сам художник, посетил меня в 1885 году. Ускользал, смеялся, издевался. В какие-то дни он был прекрасен, в какие-то ужасен. Ищет его повадку, походку. Врубель перенапрягает свои силы. Он становится безумцем. Какую цену платит художник за свой бесценный дар? Здравствуйте! Сегодня на канале «Лекторий Достоевский» мы поговорим о выставке Врубеля, о главных темах этой выставки, о тех подходах, которые демонстрирует выставка. И, может быть, благодаря этой передаче, этой лекции, Врубель станет для вас ближе. Мы поговорим о важнейшей для этой выставки теме, о важнейшей теме вообще для творчества Михаила Врубеля, о трилогии демонов. Это центральный зал выставки и ее главное событие. Встреча трех демонов в едином пространстве, очевидно, происходит первый раз за все время. Была возможность этим произведением встретиться дважды, теоретически. В 21 году на выставке в Третьяковской галерее, когда все три демона по разным причинам находились в нашем музее. И второй раз, в 1956 году, во время выставки к столетию со дня рождения Врубеля, вот так, чтобы в едином пространстве были сопоставлены три главных полотна Врубеля, так не происходило никогда. Почему это так важно для нашей выставки? Она рассказывает о методе художника, о способе его мышления. И вот эта главная тема Врубеля, тема демона, ее можно рассматривать как единое произведение – длиною и ценою в жизнь. Как это происходило? Как создавались врубелевские демоны? Как они связаны между собой? Лучше всего об этом написал Александр Блок. Врубель был сам демон, падший ангел, который возлюбил человечество. И для него жизнь была величайшим счастьем и величайшим мучением. Вот об этом, о любви к человечеству, о соединении небесного и земного врубелевский цикл демонов. Он включает в себя три главных произведения. Демон сидящий, 1890 год, который хранится в Третьяковской галерее. Демон летящий, начатый художником в 98-м и незаконченный, который традиционно датируется 901 годом, хранящийся в Государственном русском музее. И демон поверженный, 902 года, хранящийся в Третьяковской галерее. С точки зрения сюжета, с точки зрения развития темы, эти три демона составляют как бы цикл. От первого молодого титана, полного жизни, надежд, размышлений, демона сидящего, до воспарившего летящего и поверженного демона Третьяковской галереи. Однако вокруг этих произведений существует целый рой промежуточных вариантов, рисунков, набросков, раскрывающих тайну возникновения всех этих трех врубелевских полотен. Этим комментариям к демону посвящен специальный зал на выставке, и мы сегодня тоже представим эти замечательные пояснение к врубелевским демонам. Дело в том, что демон сидящий, первый демон, представленного на выставке цикла, написан в Москве очень быстро. Почему? Потому что он является итогом осмысления этой темы, которая происходила на протяжении 5 лет, в то время, когда Врубель проживал и работал в Киеве. Впервые демон, как пишет сам художник, посетил меня в 1885 году. И с этого момента Врубель постоянно разрабатывал эту тему разными способами, в разных материалах воплощая свою идею. А от этого киевского демона ничего не сохранилось. Это эпистолярный демон, протодемон. Однако все созданное в Киеве воплотилось
в «Демоне, сидящем московском». И поэтому Врубелю совершенно не понадобились какие-то подготовительные эскизы. Он воплотил то, что уже сложилось в его голове, создав только один маленький акварельный эскизик и этюд «Головы демона», Врубель написал свое знаменитое полотно. На выставке представлен, и мы вам покажем, маленький этюдик, в котором уже заключена вся композиция демона. Звучит это очень странно, потому что этюд – это то, что обычно делается с натуры. А вот за большим рисунком из собрания Третьяковской галереи утвердилось название «Этюд головы демона». Голова демона возникает подобно видению, проступающему на штукатурке стены. Она действительно напоминает старинную фреску. И с этим произведением связана очень интересная история с этим рисунком. Дело в том, что он исполнен на обороте большого эскиза композиции «Воскресение Христово», которое Врубель исполнил для Владимирского собора в Киеве. Вы знаете, что Врубелю не довелось работать над росписями этого собора, кроме как создания орнаментальных фризов. Однако художник надеялся, что когда-нибудь, уже оказавшись даже в Москве, что ему удастся все-таки вернуться к этой работе. И на обороте одного из своих рисунков он и исполнил голову, которая предчувствует уже демона сидящего, но одновременно она похожа на врубелевских киевских ангелов. Поэтому при поступлении в Третьяковскую галерею этот огромный лист назывался «Голова ангела». Интересная акварель, созданная Врубелем в Киеве, ангел с кадилом и свечой, и вы можете увидеть, как близки между собой эти работы. Уже в киевский период ангелы и демоны Врубеля возникают одновременно. Это существа единой природы, только с разной судьбой. Дело в том, что киевские впечатления воплотились и в самой технике демона сидящего. Вот эта каменистая кладка каменистого сада, похожая на мозаику слева от демона, она возникла под впечатлением работы Врубеля в соборе Святой Софии. Ведь Врубель был направлен, еще не окончивший академию, уже не молодой человек, но начинающий художник, был направлен в Киев для того, чтобы участвовать в реставрации Кирилловской церкви и собора Святой Софии. И вот в соборе Святой Софии сразу же, это первое, по сути, живописное произведение Врубеля, он должен был имитировать средствами живописи фигуры архангелов в куполе собора рядом с сохранившимся византийским, настоящим, потрясающим мозаичным архангелом. И Врубель вынужден был освоить эту технику мозаики. Не только освоить, но имитировать ее средствами живописи. И полностью включение эффекта мозаики в его собственную художественную систему проявило себя в его дальнейшей фактуре его произведений, в самой кладке красок и, прежде всего, в «Демоне сидящем». «Демон поверженный» – это последнее произведение трилогии. И «Демон поверженный» – это очень важная точка в жизни Врубеля. Это произведение делит жизнь художника на две части.

был того же возраста, того же поколения, что и декабристы. Он пытался понять, что ими двигало, зачем. Следователю могут наврать, а ему точно врать не будут. Он же государь. И долг каждого дворянина говорить ему только правду. Был сформирован специальный суд, большой. Судебная коллегия в составе более 70 человек. Там были квоты от государственных органов, от сената, от церковных, от синода. Были в составе суда, что интересно, и родственники подсудимых. Иногда я думаю, лучше бы он этим занимался, чем подготовкой мятежа. Ушел куда-то погулять полковник Булатов, зам диктатора. Не надо думать, что у них синдром убийцы. Нет. Они жертвы. Они говорят, мы совершим цареубийство, пойдем под суд за это, и пусть нас казнят. Но родину мы освободим. Как так? К нам, патриоткам, отдали дочь презренного бунтовщика. Из России, так сказать, с любовью.

Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ о декабристах. В прошлый раз мы остановились на том, что, может быть, ничего бы не было, если бы осенью 1824 года скоропостижно не скончался государь-император Александр I. И этот момент декабристы считают самым удачным для восстания. Почему? Дело в том, что у Александра I не было законных детей. Дети были, но все они рождены вне брака. Соответственно, нет законных наследников. И по закону о престолонаследии, принятым Павлом I, власть должна переходить следующему по старшинству брату Константину и его законным детям. У Александра было аж трое младших братьев. Константин, ему на момент смерти Александра 46 лет, Николай, сильно младше, ему 29, и Михаил, 27. Вопрос в том, что у Константина тоже нету законных детей. Более того, Константин женат на польской дворянке. Он был разведен и женился повторно. Известно, что Константин официально отказался от своих прав на престол еще 2 года назад. Тогда Александр объявил наследником Николая. Но манифест об этом обнародован не был. Наоборот, хранился в строжайшем секрете. Был запечатан в конверт и втайне помещен в алтаре Успенского собора. Копии этого манифеста были отправлены в Государственный совет, в Синод и в Сенат. Всего 3 копии. На конверте

печати, собственноручно рукой императора, было написано: «В случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия». В тайну составления этого манифеста было посвящено лишь несколько человек. Митрополит, Аракчеев и еще один из членов Александровского правительства. Мы даже не знаем точно, знали ли об этом манифесте супруга Александра и его мать. Чем была вызвана такая секретность? Почему манифест хранился в тайне? Почему о содержании этого манифеста сам Николай не знал? Он догадывался, поскольку Александр имел с ним на эту тему разговоры, но документы не видел. Почему все это произошло, мы не знаем. Александр был мужчина в полном расцвете сил. Умирать он не собирался. Может быть, надеялся когда-то, что у него появятся законные наследники или ситуация изменится. Может быть, он был не уверен в Николае. Думал, что уговорить-таки Константина или наоборот там поступит как-то еще иначе. Это все тайна, на которую ответа мы не узнаем никогда. А произошло в результате после смерти Александра следующее. Представляете, какие были коммуникации в то время? Курьеры, конные, эстафета. Александр умирает в Таганроге. И известие летит в Варшаву, где находится Константин, и в Петербург, где находится Николай. Первым успевает варшавский курьер. Константин, получив это известие, тут же присягает Николаю, поскольку он-то знает, что он отрекся от престола. Потом курьер достигает уже Николая. Тот, получив известие о смерти своего старшего брата, как он писал, следуя движению сердца, моментально присягает брату Константину. И лишь потом на госсовете вскрывается первый конверт с копией манифеста. Почему после вскрытия этого конверта не происходит переприсяги, мы, опять же, точности не знаем. Несмотря на то, что в конверте написано, что наследником должен быть Николай, все равно Николай от своей присяги не отказывается. Более того, он приводит и госсовет, и сенат к присяге Константину и рассылает такие же указания присягать Константину Первому по всей стране. Указание это воспринимается нормально, по всей стране начинается присяга Константину. Вот что писал по этому поводу Пушкин. «Как поэт я радуюсь восшествию Константина Первого. В нем много романтизма. Походу с Суворовым. К тому же он умен. А с умными людьми все-таки как-то лучше». Пушкин не пишет впрямую, что Константин умен, а Николай, мол, в императоре не готовили, он солдафон. Но многие так на самом деле действительно думали. Мы помним, что имя ему выбрала бабушка Екатерина специально с прицелом на восстановление Византийской империи. Она предполагала, что Александр, ее любимый старший внук, будет царствовать в Петербурге, а младший Константин будет царствовать в Константинополе. Его воспитывали в греческом духе. У него и кормилица гречанка. Кормилица – это важная персона. Матери тогда дворянские не кормили своих детей, как правило. У него первый учитель его грек, поэтому Константин прекрасно говорит по-гречески, даже говорят, часто разговаривал со своим учителем с кормилицей по-гречески, чтобы никто вокруг ничего не понял. Воспитывается он, опять же, лучшими учителями вместе с Александром, но родные братья, одни гены, а насколько разные характеры. Александр воспитывается в духе республиканском, в духе свободы, а Константин, наоборот, не только не проникся либерализмом, для него на всю жизнь слово «республика» ругательное, почти матерное. Он к политике, госуправлению интереса не проявляет, ему нравится военное дело. Учитель словесности говорил, что когда Константину ставилось задание просклонять какое-нибудь существительное, он начинал склонять «солдат», «солдата», «солдату», «солдатам». Другое слово можно? Можно. «Офицер», «офицера», «офицеру», «офицерам», ну и так далее. В конце концов, Константин, достигнув молодого возраста, все-таки выпросился в действующую армию. Воевал вместе с Суворовым, принимал участие во всем итальянском походе, переходил через Альпы. Ему нравилось жить в Польше. Он был, на самом деле, полонофилом и любил говорить, что я больше поляк, чем все сами поляки, большой патриот Польши. Старался помогать полякам, как мог, будучи наместником русского императора, царя польского. В первый брак у него был несчастливый, как у Багратиона. Он развелся. А второй брак был не царским, с польской дворянкой, но по любви. Надо сказать, что вообще Константин, видимо, был человеком внешне грубым, но нормальным. Иначе бы
У него не было там много друзей офицеров. У него было двое незаконнорожденных детей от актрис. Причем злые языки говорили, что это вообще не его дети, что эти француженки гулящие. Подсунули ему каких-то чужих младенцев, чтобы получить доступ к кошельку. Но Константин все равно проявил хорошие мужские качества. Очень любил своих детей. Он о них заботился. Он им писал постоянно. Оба выросли очень приличными людьми. Можете посмотреть в интернете. Но законных детей у Константина нет. Поэтому для него престол – это обуза, головная боль. Совершенно не хочет царствовать в этой огромной и сложной империи. А тут же перспектива судьбы его батюшки совершенно ему не улыбается. Тем не менее, страна присягнула Константину. Начал печататься рубль серебряный с изображением Константина. Это сейчас редчайшая монета в нумизматике. Их 7-8 подлинных в мире. Цена каждой монеты превышает существенно $1 миллион. Но дальше происходит поразительное. После того, как все госорганы присягнули Константину вопреки его воле и вопреки завещанию Александра, Николай направляет Константину слезное письмо. «Дорогой мой старший брат, против воли народа не попрешь. Все хотят видеть тебя. Наверное, государь Александр что-то другое имел в виду. Прошу тебя принять престол». Константин опять письменно от этого отказывается. Николай снова пишет ему письмо. Он говорит, нехорошо как-то, может быть, брат мой, вы приедете в Петербург и в присутствии уже сенаторов и госсовета откажетесь от престола. У меня рука не поднимается в ваше отсутствие брать на себя императорские полномочия. Что такое письмо из Петербурга в Варшаву? Это явно не один день. В качестве царского курьера выступает никто иной, как их младший брат Михаил, который загоняет лошадей, носясь с ординарцами туда-обратно. Но Константин и в Петербург отказывается приезжать. Пишет, разве вам мало? Неоднократно письменно выражены моей воли. Я царствовать не хочу и не буду. Желаю тебе, брат Николай, всяческих успехов. Наверное, единственный в истории случай, когда корону не вырывали друг у друга из рук претенденты, они же близкие родственники, не резали друг друга, не рвали жилы насмерть за власть. А наоборот, как в этой детской игре «Вода не вода», когда надо какой-то предмет, там мячик, например, быстрее от него избавиться, кому-нибудь его бросить, кого мячик коснулся, кто его поймал, тот вода. Он должен тоже от этого мячика побыстрее избавиться. В такую вот игру с короной Константин с Николаем и играли. Честно, ряд других случаев в истории подобного рода невластолюбия даже и не припомню. Продолжается это почти месяц. В стране нет власти. И вот тут до Николая доходят плохие новости. Первым поступает буквально накануне 14 декабря с юга от начальника главного штаба Дибича, который информирует государя об обширном и разветвленном офицерском заговоре на юге, о существовании тайного общества, которое ставит целью убийство государя и всей его семьи. 13 числа государю является молодой офицер, член Северного общества, который заявляет о том, что на ближайшее время назначен вооруженный мятеж. Многие полки, включая гвардию в Петербурге, буквально пронизаны мятежниками, они не хотят присягать Николаю, можно ожидать самого худшего. Этот молодой декабрист, офицер, отказывается при всем при этом называть имена своих сообщников, отказывается вообще давать какую-либо конкретную информацию, какие полки, какие офицеры, потому что говорит это бесчестно. Я дал честное слово преступлении в общество никого не выдавать, соблюдать тайну, но мой долг перед государем вас проинформировать. Тогда Николай срочно издает 13 декабря манифест о вступлении на престол, то есть он принимает на себя все-таки статус императора. В ночь на 14 он приглашает к себе виднейших сановников, командиров всех гвардейских полков Петербурга, объясняет им ситуацию и убеждает их в необходимости переприсяги. Переприсяга назначается и сената, и армии на утро 14 декабря. Что происходит накануне вечером в Петербурге, что происходит ночью? Тот самый молодой декабрист, который пошел и сдал своих сотоварищей Николаю, не называя имен, оказывается, перед этим пришел к членам Северного общества и сказал им, что я собираюсь раскрыть ваш заговор. Имен не назову, но вы меня не удержите. Полагаю, ваш мятеж неправильным и бесчестным. Самое поразительное, что никто его не задержал, не убил. Это вам не нравы народовольцев, большевиков и всех остальных. Сказали, сударь, вы поступаете бесчестно, а он им, это вы поступаете бесчестно. На чем разошлись? Он ушел. Однако у оставшихся заговорщиков остается один вариант. Или с покаянной головой во след ему,
или немедленно действовать. На квартире Рылеева, чуть не сказал конспиративной, хотя на самом деле, конечно, не конспиративная, это обычная его казенная квартира, служебная, как бы сейчас сказали, где он живет, собирается экстренное совещание членов Северного общества. Где в этот момент находятся самые известные декабристы, о которых я вам рассказывал в прошлый раз? Пестель накануне на юге арестован по доносу некого офицера, члена Южного общества, которого Пестель уличил в разворовывании полковой кассы. Он, чтобы его не предали военному суду, донес на Пестеля своего начальника, как на заговорщика. Пестель арестован. А Никита Муравьев вообще уже так потихоньку отходит от тайных обществ. Он женился, молодая, красивая, богатая жена, хозяйство большое, поместье, дети появились. Он где-то там, в деревне. Александр Муравьев тоже давно отошел от заговора. Тоже занимается своими частными делами, повзрослел, семья. Где Михаил Орлов? Помните тот самый мятежный, буйный генерал, который вместе с Дмитриевым Мамоновым организовывал один из первых союзов русских рыцарей? Боевой генерал, который командовал огромной дивизией, 16 тысяч штыков, плюс 5 приданных казачьих полков, который говорил, да я один подниму их всех и поведу на Петербург. И к этому моменту Михаил Орлов снят с должности. Там что-то попридирались к умонастроениям солдат в его дивизии. Он обижен, он живет где-то в Крыму, занимается личными делами. Так что никаких 16 тысяч плюс 5 полков под рукой у декабристов теперь нету. Где Тургенев? Замечательнейший интеллектуал Тургенев, который писал записки Александру по экономическим реформам. Тургенев обиженный, никто его не слушает. Александр дурно отозвался о его записках, уехал как бы на лечение, на воды за границу. Где Лунин? Где тот мрачный, жесткий декабрист, который активно поддерживал идею цареубийства? Лунин служит в Польше далеко. Где Иван Якушкин, который обнажал свой цареубийственный кинжал? Якушкина, вот незадача, за несколько дней до этого отправились с какими-то служебными поручениями в Москву. В общем, на квартире Рылеева нет самых видных отцов-основателей декабристского движения и нет единства во мнениях. Что делать, непонятно. Идея одна. Надо вывести войска, как-то сорвать переприсягу Сената, надо захватить Зимний и арестовать Николая и царскую семью. Что значит арестовать? Может быть, убить? Нет, убить, конечно, хорошо бы его. На нет и суда нет. Ну, кто же за это возьмется? Вызывается несколько человек, готовых совершить цареубийство, пожертвовать собой. Не надо думать, что у них синдром убийцы. Нет. Они жертвы. Они говорят, мы совершим цареубийство, пойдем под суд за это, и пусть нас казнят. Но родину мы освободим. Таких вызывается несколько человек, но на тот случай, если что-то пойдет не так, есть и запасной вариант. Может быть, если Николай останется жив, Рылеев предлагает. Отправим его в Америку, в эмиграцию, пусть там живет. Форт-Росс в Калифорнии будет чувствовать себя отлично. Денег дадим, сколько нужно. Пусть там обустраивает российские владения в Америке. Общается с испанцами, индейцами, ковбойцами, которых тогда еще нет. Кого тогда назначим государем? Опять же, непонятно, сразу республика или постепенно, или конституционная монархия. Может быть, провозгласим наследником 7-летнего сына Сашу, сына Николая? А может быть, лучше нет. Лучше давайте вдову. Александра, это вроде как по-честному. Тем более, вдова плохо себя чувствует, все время болеет. И точно в дела управления государством вмешиваться не будет, а формальная законность будет соблюдена. А может быть, Николай сам отречется, увидев, что никто его не поддерживает. В общем, никакой определенности нет, программы нет, плана нет, у каждого какие-то свои идеи, и в конце концов безбашенное и неподготовленное вооруженное восстание, которое только можно было придумать. Авось как-нибудь там на месте все рассосется. Слава богу, они догадались выбрать диктатора. Назначили Сергея Трубецкого. Он один из основателей всех декабристских организаций. Он князь, и он самый старший по званию, полковник гвардии. Это очень важно для солдат, чтобы ими командовал офицер с большими золотыми эполетами, герой войны. Лучше, конечно, чтобы генерал, но генерала своего под рукой нет. Тут появился еще один полковник, и тоже заслуженный герой войны, Булатов. Его как раз буквально накануне, за несколько дней до этого собрания, в планы общества посвятил Рылеев и уговорил принять участие в мятеже. Полковник Булатов согласен стать заместителем Трубецкого. Другим заместителем становится Оболенский. Оболенский так себе начальник, он всего лишь поручик, но тоже князь и очень энергичный. Должности раздали, хотя на самом деле основным мотором заговора является Кондратий Рылеев.
Мы его как-то себе не очень правильно представляем. Нам кажется, что это какой-то поэт, какой-то там доходяга. Все не совсем так. Рылеев знатного, старинного, дворянского рода. У него родовое поместье под Питером в Гатчинском районе, которое, кстати, потом унаследует семья Набоковых. И вот в доме Рылеева сейчас музей Владимира Набокова. Можно съездить посмотреть. Он учился в кадетском корпусе, произведен в офицеры. Не успел по молодости принять участие в войне с Наполеоном, но потом, уйдя из армии, стал популярным поэтом, издателем известным, а незадолго до описываемых событий назначен на важную должность правителем канцелярии российско-американской компании. Правитель канцелярии, чтобы мы понимали, это не генеральный директор, не первое лицо в компании, не распорядитель кредита, но это очень важная шишка. В российско-американской компании есть председатель правления от правительства, это известнейший сановник Мордвинов, либерал, которого декабристы даже хотели потом включить в будущем в правительство. Под Мордвиновым есть Рылеев. У него прекрасный социальный пакет, квартира казенная, на которую проходят декабристские собрания. У него оклад 10 тысяч рублей в год. Для понимания, 10 тысяч рублей – это в несколько раз больше жалования генерала армейского. Российско-американская компания – это как бы сугубо коммерческое предприятие, которое владеет и управляет огромными территориями. В первую очередь Аляска, острова вдоль американского побережья и форты и фактории в Калифорнии. Эти территории юридически в состав Российской империи не входят. Точно так же, как Индия до последнего момента не входила в состав Британской империи, а считалась территорией под управлением Ост-Индийской коммерческой компании. Ну, на самом деле, все понимали. Я как-то рассказывал вам еще в цикле рассказов об истории XVIII века, что в Воронцовском дворце в Алупке, в Крыму, в библиотеке стоит роскошный глобус конца XVIII века. Вот на том месте, где Аляска, там и написано без обиняков просто «Русская Америка». Все в мире понимали. Но формально рак российско-американская компания – это частная компания. Контрольный пакет принадлежит ее основателям, семье купцов Шелиховых, а небольшие пакеты, разные акции, ну, а некоторые большие, членам царской семьи. И, кстати, приличный пакет был и у Рылеева, как у управляющего. До последних лет российско-американская компания показывала совершенно сумасшедшую доходность. Это сверхприбыльное предприятие. Оно поставляет пушнину. Пушнина дорогая. Там не только соболя, песец и прочее. Там, например, эксклюзивная морская выдра, она же камчатский бобр. Одна шкурка камчатского бобра стоила тогда как 20 шкурок соболя или приблизительно годовое жалование пехотного офицера. Чиновники, наверное, требовали себе взяток не борзыми щенками, а камчатскими бобрами. Доходность, которую показывала компания, трудно себе представить. 10 рублей на 1 рубль акционерного капитала. Но Рылеев, говорят, интересовался коммерцией мало, и за то небольшое время, что он прослужил в российско-американской компании, он занимался политическими вопросами. Заботился об образовании туземцев, занимался искоренением мужеловства. Ну, видимо, и такая проблема была в Америке той поры. Поддерживал идею заведения театра на Аляске. Вообще поддерживал всяческие идеи активного русского проникновения в Калифорнию. Предполагалась раздача русских паспортов, во-первых, местным там проживающим испанцам и индейцам, а также у Рылеева был план переселения поморов из Архангельской губернии на калифорнийское побережье Тихого океана. Иногда я думаю, лучше бы он этим занимался, чем подготовкой мятежа. Если бы все эти планы реализовались, то уж точно было бы для России лучше. Вернемся к 14 декабря. План, что делать, Туманин. Захватим Зимний, захватим Петропавловку. Может быть, арестуем или убьем царя. Действуем по обстановке. Самое главное, что потом в показаниях, которые давали декабристы, они не совпадали. Видимо, все-таки очень много зависело от того, сколько войск им удастся сагитировать и вывести на площадь. Вот этот странный план вывести побольше полков, всех уговорить не присягать Николаю и оказывать таким образом пассивное вооруженное давление на власть, ни у одного военного мятежа такой план не работает. Я думаю, что Владимир Ильич вместе с Лейбой Давидовичем долго бы смеялись над таким планом вооруженного восстания. С самого начала какой-то злой рок преследовал декабристов. Многие офицеры, даже те, которые были вовлечены в тайное общество, стали отказываться присоединяться к восстанию. Трубецкой делал что мог. Он объезжал полки, он встречался с командирами, но его не поддерживали. Его не поддержал даже друг Пестеля, командир Семеновского полка, который, в общем-то, был очень близок к декабристам и входил в тайное общество. Отказались
финляндский полк, отказался измайловский гвардейский полк, на который они очень рассчитывали, отказался полк лейб-гвардии гренадеров. В конце концов договорились, что участники собрания выведут столько войск, сколько смогут, под честное слово. Якубович, один из активных членов общества, на последнем этапе поклялся, во-первых, вывести гвардейский морской экипаж, а во-вторых, вызвался убить царя. Далее утро. Часть декабристов встала поздно, поскольку прозаседали всю ночь. Проснулись только уже ближе к декабрьскому рассвету. Часть более сознательных действительно отправилась в казармы и вели там активную агитацию. Надо сказать, что агитацию они вели не очень честно. Никто не предполагал рассказывать солдатам, что они планируют военный мятеж, арест императора, введение конституции и смену правительства. Говорили, что законный государь Константин. Константин любит своих солдат, любит армию. Константин пообещал снизить срок службы по рекрутскому набору с 25 лет до 10, и уже есть подписанные соответствующие документы. Константин обещает облегчить долю мужика в деревне, снизить налоги, может быть, как-то поэтапно наделить крестьян землей. А Николай – узурпатор, поэтому ни в коем случае присягать ему нельзя. Придет Константин, и все будет хорошо. И, в общем, обещали они там с три короба. Как говорится в известном анекдоте, солдаты кричали на площади: «Да здравствует император Константин и жена его Конституция». Ну, видимо, та самая польская дворянка. Утро, 14 декабря. Декабристы начинают по очереди пропадать. Куда-то пропадает Адоевский. Ушел куда-то погулять полковник Булатов, замдиктатора, обещавший совершить цареубийство, на площади его нет. Якубович, еще один потенциальный цареубийца, который обещал привести гвардейский морской экипаж, туда даже не явился. Он то появится на площади, то куда-то исчезнет. То у него резкий приступ головной боли, и часа на два он уходит домой. Но самое главное, на площадь не явился князь Друбецкой, диктатор восстания. Считается, что он смолодушничал. С той поры его считают одним из главных виновников провала. Почему Трубецкой не явился? Есть много версий. Сказать, что он трус, нельзя. Это боевой офицер. Воевал под Бородино. Был тяжело ранен под Лейпцигом. Вообще человек неробкого десятка. Физической смерти, ран, уж точно не боялся совсем. Не уверен, видимо, был в своем деле, в своих силах. Говорят, жена его отговаривала, с которой он поделился планами мятежа буквально в ночь на 14 декабря. На коленях уговаривала его никуда не уйти. В общем, метался он между долгом, присягой, своими политическими взглядами, перспективами. К солдатам не пришел. В общем, можно сказать, что и с организационной, и с военной точки зрения восстание было абсолютно не готово. Часть даже ориентировавшихся на Пестеля офицеров, которые считали себя сторонниками Пестеля и членами Южного общества, первыми привели свои войска на присягу Николаю. Только к 11 утра на Сенатскую площадь вышел московский полк, почти в полном составе. Заряженное ружье, комплект патронов, правда, почему-то без шинели. Холодно было, страшно, бедняги, наверное, дико замерзли за этот декабрьский день. Вот кивер гвардейского унтер-офицера, главного проводника офицерской воли в войсках. Султан одевался на парад, чтобы рот офицера было видно издалека. Мог одеть его и в бою. Тоже, чтобы солдаты знали, на что ориентироваться. Вот этот репиёк, собственно, унтер-офицерский знак, вместо нашивки на погонах сейчас. Но орёл – это принадлежность гвардии. В таких вот шинелях подтянулись еще две воинских части. Шинель вообще появилась при Павле I, с тех пор почти не менялась и по материалу, и по покрою до последнего момента. В шинелях вышли матросы гвардейского морского экипажа. Их, наконец-то, вывели братья Бестужевы. Братья Бестужевы вообще это потрясающие люди, надо будет отдельно как-нибудь о них рассказать. И еще в таких же шинелях вышла часть лейб-гренадер. Небольшая часть солдат финляндского полка попыталась пройти к Сенатской площади, но их заблокировали на мосту. Там они стояли несколько часов. Всего таким образом 30 офицеров вывели на площадь около 3000 солдат. Но тут выяснилось, что здание Сената пусто. Сенат присягнул затемно в 7 утра. Сенаторы разъехались. Вышедшие на площадь, восставшие стояли в недоумении. Собственно, пресечь присягу уже было поздно. Диктатора нет, что делать дальше? Тут можно рассуждать до бесконечности, но, знаете, вот все-таки храбрость на поле боя, которой было не занимать любому из участников декабристского движения,
и храбрость в военном перевороте, решительность – это вещи совершенно из разных субстанций. Среди декабристов не оказалось братьев Орловых, их решительных, безбашенных. Но у них и знамени не было у декабристов. Братьям Орловым было легко, у них была Екатерина. Гвардейцам из лейб-компании было легко, у них была Елизавета, дочь Петра. Декабристы оказались

площади. Представлено понимание обязательности реформ, коли все элиты входят в эти тайные общества. Было еще и секретное делопроизводство. Это отдельно проводимые добросы о возможном участии в заговоре видных государственных деятелей и даже членов императорской семьи. А был ли Милорадович заодно с декабристами? Погиб геройски. Но, может быть, он что-то знал? А сколько еще декабристов российско-американской компании? Все это очень подозрительно. Рылеев устраивал многих своих знакомых туда на работу. Знал ли Мордвинов о заговоре? А может быть, знал сам великий князь Константин? Аспиранский, кумир и идеал многих декабристов. Но это секретное дело производства закончилось ничем. В конце концов, Николай понял, что все идет по кругу, и рано или поздно просто рядом с ним не останется людей, которых он не будет подозревать. Жить так невозможно. В его распоряжении все бумаги этого дела производства в конце концов были уничтожены. Кстати, Аспиранском. Он примет активное участие в подготовке суда. Именно по предложению Аспиранского судили не скопом, не под гребенку. Очень тщательно, с учетом обстоятельств, определялась вина каждого. Были смягчающие факторы, были факторы усиливающие. Все делалось по Аспиранскому максимально честно. В конце концов, степень вины была распределена аж по 11 разрядам. Самые тяжкие – вне разрядов. Таким образом, было 12 разных типов наказаний для разных членов тайных обществ. Был сформирован специальный суд, большой, судебная коллегия в составе более 70 человек. Там были квоты от государственных органов, от сената, от церковных, от синода. Были в составе суда, что интересно, и родственники подсудимых. Не включали туда только офицеров гвардии, которым по понятиям чести судить своих однополчан не пристало. В принципе, могли ограничиться массовыми расстрелами, но император хотел полноценного суда. До суда большинство декабристов содержали в Петропавловской крепости, в небольших камерах, конечно, крошечных, но содержали достаточно прилично, надо сказать. Им разрешали заказывать еду, у кого были деньги, иметь белье, читать книги. То есть это были не страшные застенки. Под следствием оказалось 579 человек, многие из которых даже не были членами никаких обществ. У декабристов не было организации партии. Это было, по сути, идейное движение. Кто-то разделял взгляды, с кем-то обедал, ужинал, участвовал в кружках, но отношения к заговору не имел. Поэтому половина была оправдана. 289 человек признаны виновными. Пятерых приговорили к четвертованию, еще 31 к отсечению головы. Скажу вам сразу, что с учетом военного мятежа, офицеров, замыслявших цареубийство и даже детоубийство, в нормах того времени это не был жестокий приговор. Далее 17 человек было приговорено к политической смерти, то есть инсценировка казни плюс вечная каторга. Просто к каторге на разные сроки 40 человек, лишение чинов дворянства ссылка 18, лишение чинов дворянства и в солдаты до выслуги 9. Да, Николай понизил градус каждого из приговоренных. К четвертованию приговор был заменен на повешение. Тех, кто к отсечению головы к каторге, и далее каждого понижали в строгости наказания на одну ступень. Дело в том, что со времен Елизаветы, давшей обет никого не казнить, и вплоть до этого года, на протяжении почти 100 лет в Российской империи почти не было государственных казней. Могли повесить бунтовщиков где-то там, пойманных с поличным под горячую руку во время подавления Пугачевского бунта. Но государственных казней по приговору, собственно, было две. Это Пугачева с сообщниками в Москве на Болотной и поручика Мировича, попытавшегося освободить злополучного Иоанна Антоновича. Как проходила казнь? Долгое отсутствие практики казней повлекло неизбежные эксцессы. Эшафот строили на месте, прямо в день казни. Как и любая стройка в России, построить вовремя не успели. Поэтому осужденным пришлось несколько часов ждать окончания строительства, сидя на траве. Один из двух палачей, коих нашли с трудом, неожиданно в последний момент упал в обморок. Главный следователь Бенкендорф, должно наблюдать по долгу службы за казнью, так страдал, что в конце концов залез на лошадь, а в момент повешения, как вспоминали, припал к ее шее, спрятав взгляд, чтобы ничего не видеть. Под барабанную дробь на декабристов накинули петли, выдернули скамью из-под ног, и тут у троих Муравьёва и Апостола, Бестужева-Рюмина и Рылеева веревки оборвались. Они упали в яму, пробив халтурно сделанный настил из досок, тоже оказавшийся слишком тонким, и остались живы. Послали за новыми досками и веревками. По старинному русскому неписанному поверью,

Дверью казнить второй раз нельзя, ибо Бог уберег от смерти. Но времена были современные, просвещенные, поэтому казнили повторно. Последними словами Сергея Муравьева-Апостола были: «Бедная Россия, и повесить-то у нас порядочно не умеют». Самому старшему из казненных декабристов Пестелю было 33, самому молодому Бестужеву-Рюмину – 25. После казни Николай I последовательно стал проводить политику разделения между участниками восстания, то есть преступниками, и членами их семей. В те времена не было никаких членов семей изменников Родины. И в мыслях не было у царской клики наказывать членов семьи и родственников. Наоборот, их надо было защитить. Николай I дал секретное распоряжение представить ему сведения о домашних обстоятельствах ближайших родных осужденных. Царю доложили. Всех разделили снова на разряды. Николай любил систематичность во всем. 28 семей декабристов были отнесены к нуждающимся. Из них примерно 20 Николай оказал личную помощь. Одним пособиями, другим содействием в устройстве детей в лучшие учебные заведения. Делалось это притом не только без огласки, а в режиме строгой секретности, поэтому заподозрить Николая в каком-то самопиаре тут точно нельзя. На полях каждого из этих личных дел сохранились резолюции царя собственноручно. Сыновей отдать в кадеты, дать 600 рублей, дать 400, помочь обязательно. Из пятерых казненных семью имел только Рылеев, у него была жена и 5-летняя дочь. Вдова Рылеева жила исключительно на зарплату. Как мы помним с вами, Рылеев недолго был на высокооплачиваемой должности. Жили они не бедно, но не роскошествовали. Она вообще не понимала, за что он арестован. Написала царю записку с просьбой разрешить ей переписку с мужем. И вдруг, вместе с разрешением, получила от царя 2000 рублей помощи. Через 3 дня пришла еще 1000 рублей, наверное, от императрицы. Я так и вижу эту сцену, узнав о царском подарке. Императрица сказала Николаю: «Как тебе не стыдно? Дай побольше им денег». И послала еще 1000 от себя. Вдове еще и назначили пенсию. 3000 рублей в год. Это была большая и достойная пенсия. Дочка была принята в Елизаветинский институт за счет Николая. Когда она появилась в институте, среди воспитанниц был ропот. Как так? К нам, патриоткам, отдали дочь презренного бунтовщика. Но начальство быстро объяснило патриоткам, что, я процитирую воспоминания: «Государь милосерден, он простил и принял сироту на свое попечение. А следовательно, обижать сироту значит нарушать царскую волю». У Пестеля было несколько братьев, все по военной службе. На следующий же день после казни Пестеля Николай демонстративно назначил его младшего брата Владимира своим личным флигель-адъютантом. Надо сказать, что Владимир был 14 декабря на площади Сенатской. Но он был за Николая, то есть участвовал в подавлении восстания. Впоследствии он дослужился до генерал-лейтенанта, губернатора Херсонской и Таврической, что любопытно, губернии. Успешно продолжили службу и 2 других брата, и по военной, а другой потом и по гражданской линии. Сестра Пестеля Софья в один день стала взрослой. Отец был убит горем, мать парализована. Она вела все семейное хозяйство. Она очень любила своего брата. Отдельный крестик, подаренный сестрой, сопровождал Павла Пестеля на эшафот. Замуж она так и не выйдет. И всю свою взрослую жизнь посвятит памяти брата. Будет много лет собирать его письма, архивы и воспоминания о нем. Отец Муравьевых апостолов Иван Матвеевич, чрезвычайно полномочный посол, как бы сейчас сказали, сенатор и воспитатель детей императора, после разгрома декабристов уволится по болезни в чужие края, так это тогда называли. Его оставят в должности неприсутствующего сенатора, и он уедет навсегда в Европу. Из 3 его сыновей Сергей будет повешен, Ипполит застрелится, чтобы не сдаваться в плен, и 3-й Матвей будет отправлен на вечную каторгу. Еще одна интересная история, которая заслуживает особого внимания. Вы помните, что у Трубецкого было 2 заместителя, поручик Оболенский и полковник Булатов. Полковник Булатов – это друг детства Рылеева, поэтому приедет к нему в гости в Питер, и Рылеев уговорит его присоединиться к мятежу буквально за несколько дней до восстания. Герой войны 12-го года, любимец солдат. Его раненого солдата будет нести на руках 100 верст, чтобы не оставлять французам в плену. Боевой офицер будет ранен шпагой, колотое ранение при штурме Парижа. Ранение холодным оружием для старшего офицера при штурме это о многом говорит. Его лучший батальон лейб-гвардии будет передовым, возглавляющим

Парад войск, парад победы в Париже в 1804, поскольку сердце отказывало. На следующий день сам явится лично к царю. Николай I, выслушав его историю, тут же объявит ему свое прощение. Скажет, что он свободен, может идти на все четыре стороны. Но Булатов сказал, что он не желает выглядеть предателем в глазах товарища. Он виноват и добровольно отправится в Петропавловку. Там, в Петропавловской крепости, Николай I сам лично его навещал. И четыре раза к нему приходил великий князь Михаил Павлович. О чем они говорили, никому неизвестно. Полковник Булатов потребовал себе смертный приговор. Когда ему отказали, объявил голодовку. Через 10 дней его перевели в госпиталь, как бы сейчас сказали, на искусственное питание. И там он якобы покончил с собой. Официальная версия такая, что у него была сильная мигрень, и он разбил себе голову о стену. Честно говоря, я совершенно себе не представляю, как можно таким образом покончить с собой, если это, конечно, не какой-то там ниндзя-самурай. На самом деле, судя по всему, его убили. Причем убили страшно, по-военному. Разрубили голову саблей. Следствие было сразу же закрыто и засекречено. Пушкин впоследствии вспоминал, что после вынесения приговора по делу декабристов он обсуждал эту историю с врачом английского посольства, который выражал свое невероятное удивление и говорил, что все при английском дворе поражены необъяснимым милосердием молодого русского императора. Далее было сказано, что у нас в Лондоне военный мятеж подобного масштаба закончился бы тем, чтобы на виселицу отправили человек 200-300, а все участники закончили бы жизнь на парусном флоте пожизненным приговором. У нас, помимо наказанных офицеров и участников, еще 180 солдат прогнали сквозь строй. Из всех остальных сформировали специальный кавказский корпус и отправили воевать на Кавказ. Сколько солдат погибло, пройдя сквозь строй, об этом, к сожалению, история умалчивает. В том же году, в честь коронации, Николай отменил вечную каторгу, поменяв на 20-летнюю, а также всем точно так же, на одну ступеньку вниз, сократил срок каторги. Кого-то сразу же перевел на поселение. Впоследствии еще несколько раз Николай будет срок каторги для декабристов сокращать. При этом вот эта его милость, она каким-то странным образом сочеталась периодически с такой демонстративной жесткостью. Ну, например, декабристов, которые были приговорены к каторжным работам, везли сквозь всю Россию показательно в ножных кандалах. Это было жестоко и необычно, потому что в то время существовал порядок, что ножные кандалы одеваются только на тех, кто пытается бежать. Ну, то есть декабристов никуда не бежал. Но кандалы с них не снимали. Ехали они тоже, честно говоря, по-разному. Те, кто были побогаче, в экипажах, они имели возможность подкупить сопровождающих охранников. Они могли ночевать не в телеге, не под телегой, а в придорожном трактире или даже в гостинице. Могли нормально питаться. Большинство бедные офицеры шли на каторгу пешком, в кандалах. И эта дорога зачастую занимала больше года. Все этапирование декабристов, это такой был долгий процесс, их отправляли малыми группами, не хотели создавать историю вокруг их передвижения, малыми группами, по ночам, буквально по 2-3 человека. И вот это этапирование, оно заняло почти 2 года. В следующий раз мы поговорим о самом малоизвестном и самом интересном этапе жизни декабристов. Я не шучу насчет самого интересного. Это их жизнь в Сибири, на каторге и в ссылке. Поговорим о том, как сложилась их судьба, особенно у тех, кто смог дожить до амнистии. Среди декабристов был один морской офицер, тоже дворянин, тоже с блестящими перспективами, участник кругосветных походов русского военно-морского флота. Фамилия его была Завалишина. Он часто фигурирует как последний из декабристов, поскольку доживет почти до конца века. Проживет долгую жизнь, 90 лет. И скончается в 1890-х годах. Напишет интересные воспоминания. После амнистии он останется в Сибири, ну да, прижился уже. Будет там работать, публиковаться в местных журналах, в газетах. Дальше произойдет вещь абсолютно уникальная. Его вышлют из Сибири по просьбе генерал-губернатора в Москву, поскольку он там всех достанет своими критическими публикациями, разоблачающими злоупотребление местной сибирской администрации. В своих воспоминаниях Завалишин описывает забавный эпизод, когда стали прикреплять кандалы. Тут же эта строгость почему-то решили чуть-чуть смягчить. Кандалы надо было забивать такими гвоздями, после чего их снять очень тяжело. Но думали, а вдруг можно будет снять?
и получили

конструкцию не заклепками закрывать намертво, а закрывать кандалы на замочки специальные. Но ни у кого из жандармов, охранников и полицейских никаких замочков по жизни не было. Поэтому послали тут же в скобяную лавку приобрести соответствующие замочки. Небольшие надо было, посимпатичнее, чтобы на них закрывать кандалы ножные. Замочки, которые приобрели для кандалов, были какие-то подарочные. Я думаю, наверное, из тех, которые дарят на свадьбу. Все эти замочки были такими симпатичными, с украшениями и с разными надписями. У одного декабриста был замочек такой: «Мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь». Самому Завалишину от жандармов достался замочек с игривой надписью: «Кого люблю, тому дарю». Из России, так сказать, с любовью. Такая у нас страна. Спасибо вам за любовь к русской истории. До следующих встреч. Всего вам доброго.

Станция Кассиопея представляет вам наше мобильное приложение Cassiopeia Station. Теперь вам не нужно подключаться к каким-то сторонним плейлистам радиостанций, а слушайте нас напрямую. В приложении легко переключиться на любой канал нашего радиосиндиката, можно ознакомиться с информацией о данном радиоканале, проголосовать за трек, заказать композицию. Также вы можете выбрать любой битрейт качества 64, 128, 256 и 350 килобит в секунду. Скачать наше мобильное приложение можно в App Store, Google Play и Rustor. Моя станция Кассиопея всегда со мной.

Привет, дорогие мои друзья! Ну, привет, ребята! Привет, взрослые! Если вы к нам, как всегда, присоединились. В воскресенье, час обеда, 2 часа дня, и я, Александр Хабургаев, журналист-натуралист, с вами. Продолжаем наши беседы о природе. А вот сегодня я про обед не зря сказал, потому что самая у нас такая застольная тема. Говорить мы будем сегодня о паразитах. Ну вот зря кто-то там скорчился, потому что мы сейчас будем говорить о безумно интересных вещах, о которых вы наверняка еще ничего не знали. Ну, взрослые-то, наверное, знали и слышали, хотя тоже не факт. Итак, паразиты. Ну, паразиты, они есть повсюду, они есть везде, да, и, наверное, вы это слово часто слышали, паразит. Кто-то из вас, может быть, даже гимн такой «Интернационал» слышал, да, как там «Ведь мы рабочие вселенной, всемирной армии труда, владеть землей имеем право, а паразиты никогда». Ну вот кого они там, пролетарии, имели в виду под паразитами? Клопов, тараканов? Ну, нет, конечно, буржуев, да, но вот что такое паразит все-таки? Ну, давайте начнем с этимологии. Такой термин филологический, да, откуда происходит какое-то слово, да, его история, его появления. Из Греции. Вот, братцы дорогие, мы с вами очень часто говорили на эту тему, что касается вот биологии, естественных наук, она вся корнями уходит в античность. И именно в Древнюю Грецию, где вот все вот эти отцы-основатели этих наук-то и проживали в свое время. Да? Это вот 5-6 век там, до нашей эры, расцвет Афинской школы, великие мыслители, великие ученые. И даже когда мы говорим латинское название у растений, у животных, на самом деле, чаще всего это бывает греческое название. То есть латинское название, а на самом деле греческое. Ну, какое-нибудь там пеларгония, да, вот герань пеларгония, да. Пеларгос, журавлиный нос, это греческие слова. Или там пахистахис, да, толстый колос. Латинское название растения, пахистахис. Ну, какое же оно латинское? Оно греческое. И очень многие термины, да, подавляющее, наверное, большинство терминов в науке, они все-таки пошли из античности. Потому что именно в античной Древней Греции все-таки закладывался фундамент под современной науки, да. Так вот, что такое паразит? А для этого мне, чтобы начать этот рассказ, для этого мне надо вспомнить еще один термин, наверняка вам знакомый, да? Симпозиум. Знаете, что такое симпозиум? Ученые съехались на симпозиум, симпозиум, посвященный там, та-та-та-та-та. Слышали? В Древней Греции симпозиум к науке никакого отношения не имел. Это симпозиум, это был такой праздник молодого вина. Вот поставил я вино, да? Я вам хочу сказать, ребята, что в Греции, в Древней Греции пьяниц не было. Там очень порицалось пьянство. И вино разводили. По-моему, 1 к 10 вот так вот разводили. Поэтому его даже дети пили. Но это просто была такая водичка, подкрашенная вином. Почему это нужно было? Для дезинфекции. Чтобы вот избежать желудочно-кишечных заболеваний. То есть без этого в жарком климате Древней Греции было бы очень тяжело. Поэтому вот вино пили исключительно разбавленным. И если кто-то пил неразбавленное вино, то такого человека очень презирали. Вот, и относились к нему крайне негативно. Так вот, подошло у меня вино молодое, да, это ж праздник, здорово, вот оно, вино готово. И я зову всех в гости. Ну, человек 10 а своих друзей зову в гости. Вот зову Павла Владимировича, зову Олега Владимировича Шумакова, которого вы знаете, да, уже видели много раз в моих передачах, зову там еще кого-то. И они идут ко мне на симпозиум. Звоним, говорю, ребята, приходите ко мне на симпозиум. Я говорю, так, Александр Георгиевич, все понятно, завтра будем к 6. Но по традиции, если ты идешь на симпозиум кому-то, если ты приглашен, то ты должен что-то с собой взять. Ну, кусочек мяса там вяленого, или кувшинчик с оливковым маслом, или козий сыр, или хлеб. Вот я что-то с собой несу туда на симпозиум, или фрукты, да. И вот мы все собрались у меня на симпозиуме, у кого что было на столе, выложили, а там мы возлегли за стол, все лежа пировали в Древней Греции. Вот. Ну и заодно, может быть, о науке поговорили, вот как сейчас мы с вами разговариваем, да. Но тут еще одна очень интересная штука. Если вот ты, мой юный друг, идешь ко мне на симпозиум и несешь под мышкой сыр, или там, я не знаю, амфору с оливковым маслом,
то у тебя есть право привести с собой еще одного человека, которого ты встретишь по пути. Вот ты идешь ко мне, и вдруг встретил, не знаю, Мишку Иванова, а он такой хороший парень, столько анекдотов знает, ну, как хорошо, пошли со мной к дяде Саше на симпозиум. И вот этот Мишка Иванов, который вместе с тобой, он может ничего с собой не брать. Ну, потому что он же не знал, он тебя встретил, и ты его позвал. Одного человека можно было привести с собой. И вот этот один человек, который приходил без всего, с пустыми руками, в Древней Греции назывался как? Правильно, он назывался паразит. Откуда, собственно говоря, это слово и произошло. Но это в Древней Греции. А что такое паразитизм в науке? Ну, кто-то уже проходил, да, в курсе биологии. Вы уже знаете, да, но среди нас есть такие, кто не знает. А что такое паразитизм? Паразит – это не обязательно тот, кто на тебе живет, да, и кто по тебе ползает. Паразит – это тот, кто тобой питается, кто пьет твои соки. Вот этот вот, это вот настоящий паразит. И вот какие виды паразитизма бывают в природе, обо всем этом мы с вами поговорим. Но начну я, наверное, вот с нескольких сюжетов, которые вам будут наиболее интересны, для того, чтобы заинтриговать, для того, чтобы вы поняли, насколько сложный и удивительный вот этот мир паразитов. Там же ведь настоящие волшебства происходят, именно волшебства. То есть паразиты бывают злыми колдунами, которые заколдовывают своих жертв так, что они овладевают их сознанием, заставляют их делать совершенно непонятно что, даже убивать себя заставляют. Представляете, вот такие они паразиты, как злые колдуны. Ну, вот картиночка номер один, да. Это оса. Это оса, которая живет в тропиках, в тропической Латинской Америке, в Коста-Рике, в частности. Как же я запоминал ее название? Гименоэпимесис. Вот и не выговоришь, да? Гименоэпимесис арпирофага. Вот такое вот название, язык сломаешь, да? Чем примечательна эта оса? Эта оса примечательна вот чем. Эта оса летает и ищет какого-нибудь подходящего, хорошего, упитанного паука, который сидит на паутине. Как только она его заметит, она на него пикирует и тут же приклеивает на него свое яйцо. Ну, паук от нее отмахнулся, оса уже улетела, и не заметил паук бедный, что к нему приклеилась маленькая-маленькая коварная яичко. Ну, паук продолжает заниматься своими делами, ткать паутину, ловить муху. А яичко-то в это время зреет. Из него проклевывается личинка. И вот эта личинка поедом начинает есть живого паука. Ест она его, ест. Ну, паук, понимаете, он устроен не так, как мы. Если нас с вами комарик укусил, мы уже это чувствуем, да? Там все-таки немножко по-другому нервная система устроена, да? И он таких болей, может быть, и неудобств, как мы с вами, не испытывает. Вот. К тому же очень многие паразиты, они впрыскивают такое обезболивающее, да? Чтобы жертва особо их не беспокоилась по их поводу. Так вот, паук продолжает заниматься своими паучьими делами. А коварная личинка продолжает его есть. И тут происходит самое удивительное. Вот эта коварная личинка, она заставляет его плести совершенно не такую паутину, какую он плетет все время. Вот покажите нам фотографию номер 3. Александр. Вы можете опять загадывать желание. Два Александра у нас сегодня в эфире. Следующую. Это вот мы к этой вернемся сейчас. А вот следующая фотография, посмотрите, будет слева. Это паутина обычная. Вы такие паутины часто встречали, и крестовики такие паутины плетут. А вот справа необычная паутина. Видите? Вот такую паутину заставляет этого паука коварная личинка плести. Как она это делает? Она выпускает определенные химические вещества, которые определенным образом начинают на него действовать. Да? То есть они включают совершенно другую программу. Вот здесь происходит самое большое волшебство. Ну, ученые, конечно, уже многие эти процессы разгадали, но, кстати, еще далеко не все. Никакого волшебства – это химия, в чистом виде химия. Помните, мы с вами говорили о том, что такое феромоны? Вот в лекции Вадим Маринский, специалист по беспозвоночным в центре Архе, он наверняка вам много раз рассказывал, какую роль феромоны, запахи играют в жизни беспозвоночных. Это вот вам очередной пример. Да? То есть феромоны, они даже могут околдовывать своих жертв.
И вот когда паук сплел вот такую вот паутиночку, видите, он кокон плетет. Личинка коварная говорит, все, отлично, теперь это нам больше не нужен. И она знает вот такие вот точечки, в которые надо его парализовать так, что он уже сразу и окочурится. А она покидает своего паука, она уже к тому времени его почти всего съела, забирается вот в этот кокон, и там уже продолжается ее метаморфоз. Превращение до стадии, дети мои, как конечная стадия называется? Мы с вами это раз в пять проходили. Имага, правильно, называется имага. Вот когда уже с крылышками, когда эта оса уже становится настоящей осой, готова размножаться, а бабочка становится бабочкой, а жук становится жуком. Эта стадия называется имаго. Вот такая вот история с пауком. А теперь вернитесь на вторую картиночку, Александр, чуть выше. Да? Это вот другая оса, это называется изумрудная оса, она действительно изумрудного цвета. Она ведет себя похожим образом. Только она уже нападает не на пауков, а на очень больших тараканов. Ей этот таракан нужен для того, чтобы прокормить свою прожорливую личинку. Да? Ну, таракан-то он огромный, он раз 5, 6, а то и в 10 раз больше самой осы. Что ж тогда делать-то? Вот как его тащить? А норка-то далеко, куда его надо затащить, этого таракана, чтобы отложить на него яйца, чтобы личинки его ели. И что делает эта оса изумрудная? Она атакует безобидного, здорового гиганта-таракана и наносит ему первый удар. Она очень четко знает, куда. Она знает это место, которое таракана на время парализует. Бум! Первый удар. И таракан, он парализованный, и он становится неподвижный. И вот тут уже оса подбирается к нему поближе. Вы сейчас видите этот момент. Вот, и вводит в него такие специальные вещества, которые называются нейротрансмиттеры. И, ну, это вот смесь такая, там и белки, и чего только нету. Да? И вот эти вот вещества, нейротрансмиттеры, они, как бы сказать, блокируют передачу двигательных сигналов, да, таракана. И этот таракан приходит в себя, и он становится послушный, как ягненок. И тогда оса его, как собачку на поводке, вот вы видели, наверное, такую картину, когда здоровый пес, какой-нибудь сенбернар или кавказская овчарка, а маленький ребенок его ведет на поводочке, он послушно идет, потому что это сын хозяина. Да? Вот. Вот точно так же эта оса ведет его своим ходом, свою нору, которую она выкопала. И вот там уже... Там у нее есть такие, кстати, у нее на жале есть такие специальные органы, которые определяют точные участки от ганглиев таракана. И вот после того, как она, после вот такой вот активации яда, который впрыскивает оса, вся центральная нервная система этого таракана, она ей подконтрольна. Да? Ну, а дальше она его привела в свое гнездо, сказала «лежать», он лег. Не двигаться, он не двигается. Она на него откладывает яйца, из яиц вылупляются личинки, и у этих личинок есть пища для того, чтобы расти и превращаться потихонечку в других уже взрослых ос. Вот такая вот история. Ну, теперь, наверное, давайте посмотрим еще один сценарий, рассмотрим, не менее удивительный. Это тоже связанный с зомбированием. Да, вот это вот четвертое, спасибо. Это существо называется ланцевидная двуустка. Вот такое название, два устица, видимо, у нее. Поэтому ее назвали ланцевидной двуусткой. Где она живет? Живет она в печени у коров. Вот это такой паразит. Это называется, ребят, вот здесь, наверное, пришла пора нам узнать два таких термина, да, какие основные виды бывают паразитизма. Они бывают эктопаразиты, да, и эндопаразиты. Кто такие эктопаразиты? Вот я как запоминал эктопаразиты? Вот представьте себе, в свое время, я, ребят, вам по секрету скажу, что у меня очень плохая память, и мне трудно все время запоминать какие-то новые названия, новые термины. Единственное, что спасает, это вот ассоциирование с чем-нибудь. Да? Вот эктопаразитизм я в свое время запоминал так. Вот я представлял себе, что сижу я,
А по мне ползает целый зоопарк. Там муравей по мне ползет, и комар сидит меня здесь где-то кусает, и где-то там вошка какая-то в волосах копошится. Вот, и я им всех вижу, потому что они все на мне, на моем теле, и кричу: «Эй, кто паразит? Эй, кто паразит?» Да? Это эктопаразитизм, внешний паразитизм, то есть те, кто на теле. А есть эндопаразитизм, вот эндоскоп, да, эндоскопия. Эндо – это внутри. Вот как раз двуустка, она эндопаразит, и живет она в печени коровы. Живет она в печени коровы, живет, прекрасно она там себя чувствует, и там же она внутри коровы откладывает яйца. Свои многочисленные. И эти яйца, они вместе с пометом выходят на свет Божий. То есть корова покушала травки, идет себе по лужочку, и шлеп-шлеп-шлеп-шлеп, за ней падают вот эти вот такие вот лепешки навоза. А в этих лепешках навоза многочисленные яйца паразита, двуустки. Что происходит дальше? А дальше, вот если вы в поле перевернете такую лепешку навозную, вы увидите там целый зоопарк, а вот там только нет. Очень многие капрофаги, называется капрофаги, да, поедание навоза, и жук-навозник там будет, и какие-то вошки-блошки, и мушки какие-то прилетят, да, и в том числе навоз с удовольствием едят некоторые улитки. И едят эти улитки навоз, и вместе с навозом поглощают они яйца. Яйца вот этой вот коварные двуустки. А дальше, когда яйца попадают внутрь улитки, выходят оттуда на свет Божий личинки и начинают плодиться неполовым путем. Это называется партено... Господи. Ну, в общем, начинают они плодиться там. Плодятся. И дальше они начинают провоцировать улитку на то, чтобы она выделяла как можно больше слизи. И не простой слизи, а очень вкусной, такой сладковатой, который очень хорошо пахнет и который привлекает муравьев. И вот улитка, пораженная вот этими вот личинками двуски, она ползет, она выделяет эту обильную слизь, а на эту обильную слизь прибегают муравьи. И начинают жадно эту слизь поедать. И вместе с слизью поедают они вот этих микроскопических личиночек, двуустки. А эти личинки попадают внутрь муравьев. Вот это вот называется промежуточный хозяин. Потому что есть такие паразиты, которые меняют нескольких хозяев, пока не попадут к главному хозяину, к окончательному. Да? То есть они вынуждены все время путешествовать из одного хозяина в другой. Вот. И таким образом, попав в муравья, что делает эта личинка? Она добирается до его мозга. И тогда муравей пораженный говорит: «Да, да», и идет куда-то в другую сторону. «Они говорят: куда ты, Федя? Ведь муравейник у нас в другой стране». Он говорит: «Да, да, да». И начинает лезть на какую-то высокую-высокую травинку. И вот этот муравей под действием чар, личинки, двуустки, залезает на самую-самую-самую высокую травинку. И там он впадает в такое вот оцепенение. И впадает он его на всю ночь, на все утро. И ждет рассвета. А с рассветом пастух выгоняет коров в поле. Коровы голодные выходят из своего коровника и начинают есть травку. И вместе с травкой съедают оцепеневшего муравья Федю, в котором сидят кто? Правильно, личинки-двустки. И таким образом они снова попадают в корову. А если они уже попали в корову, так они прекрасно знают, где найти коровью печень, чтобы продолжить там свой подлый паразитический род. Вот такая вот история. Ну, теперь давайте все-таки попробуем мы с вами разобраться, кто у нас паразиты, а кто нет. Вот покажите нам, Александр, пятую картинку. А кто это, ребята? А, ну, вы наверняка видели даже в некоторых мультфильмах. Правильно, это рыба. Рыба прилипала. Ну, вообще-то они называются прилипаловые рыбы. И они относятся к ставридообразным. Их много, их, по-моему,

слушайте, я сейчас не помню сколько, но их очень много. Их, по-моему, ну, видов 30, наверное, не меньше. Вот. А причем есть прилипало обыкновенное. Не прилипало, а прилипало обыкновенное. Да, вот прилипало, как украинская фамилия прямо. Не, чтобы сказать прилипало обыкновенное. Нет, ну, биологи это называют прилипало обыкновенный. Да. Странно очень. Ну, ладно, будем с этим мириться. Так вот, рыба прилипала. Это ремора, по-моему, называется. Вот конкретно это. Вы знаете прекрасно, как она прилипает. Да? Прилипает она к черепахам, прилипает к крупным рыбам. А вот посмотрите внимательно. Вот эта вот присоска сейчас очень хорошо видна. Как вы думаете, братцы мои дорогие, что это за присоска и как она эволюционным путем образовалась? Из чего? Нет, ребята, это не морщинки на лбу. Морщинки на лбу – это у меня уже вот после 60 лет пошли. А это не морщинки. Ну, правильно, они работают как морщинки. Такая вакуумная присоска. Это видоизмененный передний плавник. Вот у них этот плавник съехал сюда на голову, стал таким плоским, покрылся вот такими морщинами и превратился в хорошую, надежную присоску. И вот благодаря этой присоске прилипало... Он прикрепляется к большим рыбам, к черепахам. Как вы думаете, паразит он или нет, ребят? Нет, какой же он паразит? Он же не ест плоть, он же как та личинка двуски, он же не питается телом этой черепахи. Попробуй там еще панцирь-то ее прокуси. Или акула, вот он прилепился, как вы покажете нам следующую картиночку. Вот он там будет на акуле прилипало, видите, сколько их? Нет, они не паразиты. А вот это, видите, это вот гигантская, это китовая, то есть акула гигантская. Она вся в прилипалах. Они ее используют просто как транспорт. Потому что все крупные рыбы, черепахи, к которым они прикрепляются, они совершают длительные миграции, длительные путешествия по океану. И с ними прилипалы тоже путешествуют. Они могут жить и без своего хозяина совершенно спокойно. Они хищники, кстати. Они питаются рыбами всякими, кальмарами питаются. Но если они прикрепились, то в качестве благодарности они очищают тело своего хозяина, кстати, от паразитов. Вот от настоящих паразитов, за что их и терпят. А потом вот стало что-то слишком холодно. Куда-то моя акула плывет на север. Мне это не нравится, прилипали. Но она от нее отстегивается, ищет, кто в обратную сторону плывет на юг. Прилепится и плывет назад на юг. Вот так она и живет. Да? И прилипал очень давно, еще с незапамятных времен, в некоторых регионах, вот на Филиппинах, да, если вы помните мультфильм про флиппера, то там, по-моему, кто-то ловил при помощи, прилипал черепах, да, привязывал за хвост веревочку и, значит, запускал, прилипало, находило черепаху и тянули назад. На самом деле, это немножко не так происходит. То есть выходят действительно вот эти филиппинцы с прилипалами, с крупными, они до метра бывают, вот такие вот бывают огромные эти прилипалы. Вот, выходят они в лодке в море, в садочке у них там плавают эти прилипалы и смотрят, вон она поплыла, черепаха, ее же видно, вот она, карапакс-то ее виден в волнах. И вот тогда они фас, и на нее выпускают прилипал. Причем одна прилипала, она тянет около 30 килограммов в среднем. То есть, если черепаха очень крупная, больше 30 килограммов, а не бывает там и по 100, и по 200, и даже по 300, какая-нибудь кожистая черепаха, да, огромная, самая огромная, вот, тогда охотник на черепах выпускает 2, 3, иногда 4, или даже 5 прилипал. Просто они на одном лине, на одной веревке. И они быстро находят жертву. Ребята, вон черепаха плывет, быстро к ней. Хоп, прилепились. И вот тогда он уже надежно подтягивает к

какой у нее хороший ротик. Минога-минога, а зачем тебе такие зубки? Вот посмотрите, видите, какие острые зубки, да? У нее тоже присоска. Но минога, она так называемый факультативный паразит. Что значит факультативный? Факультативный – это значит, она может паразитировать, а может и не паразитировать. Минога, если она маленькая, да, личиночка, вот такая вот еще, она называется пескоролька. Маленькая личинка, а потом, когда она, вот следующую покажите нам фотографию, Александр, когда она подрастет побольше, эта пескороечка, она превращается, уже почти похожа на настоящую миногу, она называется семидыр. Почему семидыр? Видите, жабры у нее, 7 дырок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 дырочек, это семидыр. И вот у нее уже к тому времени есть присосочка, но далеко не каждой миноге повезет прилепиться к какой-нибудь рыбине. Ну, если повезет, здорово. Очень часто, кстати, на лососях они паразитируют. И вот если минога нашла свою жертву, большую рыбу, если она к ней присосалась, видели ее рот, да, вот тогда она начинает питаться ее мясом, ее плотью. Вот это уже серьезно. Рыба становится ослабленная, рыба начинает болеть, рыба начинает страдать. Ну, что поделаешь, вот такова жизнь. Так, теперь давайте посмотрим следующее. Как мы с вами знаем, паразитами могут быть кто угодно. Могут быть животные, могут быть растения, могут быть грибы паразитами, да? Могут быть всевозможные микроорганизмы. Вот посмотрите, дерево, да? И дерево все в папоротниках, да? Вот папоротники все, они облепили все-все-все дерево. Ребят, как вы думаете, папоротники паразиты или нет? А вот следующую фотографию нам покажите еще, кстати. Такая же картина. Дерево, бедное дерево, и на нем целый ботанический сад. Видите, как его уделали? Там, вон, я смотрю, и бромелевые какие-то, и папоротники, и, по-моему, орхидеи, да? Вот это паразиты или нет? Нет, ребята, это не паразиты, это эпифиты. Эпифиты – это растения, которые используют в качестве опоры, да, вот они существуют, прикрепившись на другие растения, на деревья, да, на деревья, на кустарники. Но они при этом не пьют соки своего дерева хозяина. Они используют его как опору. И, как правило, они никакого вреда не приносят этому дереву. Вот если у вас есть дача, может быть, вы слышали, иногда бабушка вздыхает: «Ой, у нас вся яблоня в лишайниках, надо их почистить, они же паразиты». Нет, бабушке так можете смело сказать: «Бабушка, лишайники, мхи, они не паразиты, они эпифиты. И хорошо, что они на яблоне появились. Это говорит о том, что у нас в саду хорошая экологическая обстановка. Если воздух грязный, то там лишайники жить не будут. И не надо их счищать с яблони или с вишни, или со сливы. Никакого вреда дереву они не приносят». А вот следующую фотографию нам покажите, пожалуйста. Это у нас кто будет? Вот видели такое растение, да? Ну, в наших краях не очень. Например, в Москве, в Подмосковье такое растение не увидишь. А вот южнее, в Киеве, кстати, очень много. В Белоруссии, кстати, встречается, да? И далее вот южнее, в Европе, в полным-полно в Европе, во всех европейских странах, и в Польше, и в Германии. Вот такой вот шар, круглый шар, это вечно зеленый такой кустарник, шарик такой, видели, да? Он называется амела. Это вечно зеленый кустарник, полупаразит. Почему полу? Ну, почему полу, мы с вами поговорим чуть позже, да? А почему паразит? А потому что вот он-то как раз-то и питается соками дерева, на котором он сидит. Ну, что касается конкретно амелы, это вообще растение очень любопытное, да? Потому что амелу, ой, как ее только не называли, ей во всех народах приписывали магические свойства. Ее страшно любили колдуны, ни одно колдовство не обходилось без амелы. Страшно любили алхимики, лекари, да, то есть она в состав... Кстати, амеловый отвар, он использовался как антидот против ядов, против отравлений. Вот древние медики, они такой делали отвар из ягод, вернее, у амелы они не ягоды, вот, они... Ложные ягоды, плоды называются, ну, неважно. И каких только названий не было у амелы. И птичий клей ее называли, да. Золотая ветвь, друиды называли ее золотая ветвь, и она входила в эти снадобья друидские. У друидов же много колдунов было. Вот. А в Англии ее называют ветка поцелуев. Почему? Потому что там

есть такое, такая традиция. Если девушка вдруг случайно стала под деревом, под омелой, которая на ветке дерева, то девушку можно поцеловать. И вот парень идет, смотрит, такая девушка стоит под омелой. Она как, сэр, как вам дела? Ну, леди, извините, но вы же сами стали под омелой, да? Вот такая традиция в Англии. Вот, поэтому ветка поцелуев. Значит, с омелой... Вот какая еще интересная история. Как она размножается? Она паразит, безусловно. Но ведь ей же надо путешествовать с одного дерева на другое, да? Как это сделать? Она же летать не умеет. Ну, можно семена крылаточки сделать, но эти семена, они же не сядут на дерево, они на землю куда-нибудь приземляются. Тоже не вариант. Вот что бы вы придумали, да? Вот были бы вы омелы, что бы вы придумали, как бы нашим семенам четко на другом дереве оказаться? Нет никаких идей. А вот эволюция придумала для омелы очень любопытный сценарий. Покажите, вот, Александр, следующую фотографию. Вы увидите круглые вот эти вот плоды. Они бывают белые, бывают красные, у разных видов омел разные. И внутри этих плодов такой клейкий сок. Эти плоды, кстати, любят птицы. Многие птицы, вот дрозды, например, их очень любят. И они начинают эти плоды поедать. А сок этих плодов, он очень-очень клей. Кстати, этот сок использовали в старину, из него делали птичий клей. То есть этим птичьим клеем мазали веточки, и к веточкам птички приклеивались, и их собирали. Нет, не для того, чтобы в клеточку посадить, а для того, чтобы скушать, ребята. Потому что мы с вами уже говорили, что в средневековой Европе все жили очень-очень голодно. Было очень много бедных людей, Европа была перенаселена, и еды на всех не хватало, и ели все подряд. В частности, ловили даже вот таких птичек. И сейчас, кстати, в Европе вот таких птичек из рога так расстреливают и едят. И в таких культурных и цивилизованных странах, как Франция, Италия, там вот есть такое хобби. Из рога так стреляют по нашим вот зябликам, малиновкам, которые там зимуют, и употребляют их в пищу. Это очень большая проблема, и орнитологи всего мира давно с этим борются. Так вот, птички едят ягодки омелы. Но у них во рту после этого вяжет, и вообще вот все склеивается клюв, и они начинают свои клювы чистить на другую веточку, летят на другое дерево, и начинают там счищать вот этот вот клей с клюва на веточку. И вместе с клеем там попадают и семена, которые всходят. Вот мой друг Михаил Маратович Диев, ботаник, он в свое время пытался выяснить, почему омела у нас не растет. И даже вот делал такой раствор клейки, и даже пытался деревья заражать этим раствором. Но вот, к сожалению, Михаил Маратович ушел из этой жизни, не довел этот опыт до конца. Ну вот не могут ответить ботаники на этот вопрос. Почему, скажем, в Киеве или там в Минске омела растет? Ведь там же тоже бывает минус 20, минус 30 морозы, да? А у нас не растет. Вот что ей у нас не нравится? Совершенно непонятно. Ну, я думаю, что рано или поздно мы разгадаем эту загадку, ребята. Я думаю, ученые это все разгадают. Так, следующую нам покажите фотографию. Следующая у нас фотография номер 14. Эту фотографию я вам уже как-то показывал, когда мы говорили о пустынях. Это моя фотография. Я ее сделал в пустыне Негев в Израиле. Это один из видов заразихи. Заразих очень много. Заразиховые, их десятки видов всевозможных. Но это растение настоящие в полном виде паразиты. Почему? Потому что у заразихи, у нее, она не может жить без хозяина. Вот видите, там рядом какой-то кустик, да? Вот она врастает в корневую систему этого кустика. У заразихи у нее ничего нету. У нее нету... Она у нее нет фотосинтеза, да? Она не питается за счет фотосинтеза, у нее нет хлорофилла. Вот, то есть она целиком и полностью живет только за счет своего хозяина, корневой системы другого растения, чаще всего кустарников, да, в пустыне. Или в лесу, кстати, у нас. У нас тоже, кстати, есть и заразихи есть, но они у нас немножко не такие. И Петров крест, вот иногда в ельниках вы находили такое странное растение. Кстати, заразихи едят. В сыром виде они такие нежные, они же лишены хлорофилла, поэтому не горчат. Такие, знаете, бесцветные побеги, хрупкие. А вот, едят их в сыром и вареном виде. И даже вот считается, что если заразиху отваривать вместе с фасолью, то фасоль быстрее приготовится. Вот заразиха – это уже настоящий
растение-паразит. То есть теперь вам понятно, почему амела, она полупаразит. Так же, как вот и следующий наш герой. Покажите, кстати, следующая фотография будет крупный цветок заразихи. Он очень красивый, посмотрите, они крупные. То есть вот это вот как кукурузная, как хорошая кукуруза. То есть вот эти вот каждый цветочек, он вот такой вот крупный. А вот следующую фотографию нам, Александр, покажите. Это уже номер 16, это у нас будет марьянник. Я слышу, кто меня поправил, Иван де Марья. Правильно, Иван де Марья. Он же по-научному чаще говорят марьянник. На самом деле марьянников несколько разных видов. И если вы внимательно приглядывались, вы, наверное, замечали, что они разные, эти марьянники Иван де Марья. Вот кто из них Иван, кто из них Марья? Синий, да? Ну ладно, пусть будет синий Иван, а желтенькая Марья, да? А вот как вы думаете, ребята, это цветочки или что? А? Что? Ну, Александр, покажите нам тогда крупную следующую фотографию, крупный план. Это вот тоже Иван де Марья. Ну, видите, желтенькая и синенькая. А синенькая по форме на что похоже? На листья, правильно. То есть синяя – это на самом деле не цветок. Цветочек – вот они, желтенькие такие трубочки. Там внутри нектарник, залетает туда пылитель, насекомое, да? Чтобы залезть туда до нектара, в пыльце пачкается и летит дальше оплодотворять новый цветочек. А синяя – это околоцветники, яркие околоцветники. Они нужны для того, чтобы привлечь этих насекомых, оплители. Чтобы издалека было видно всю вот эту синюю полянку в желтых искрах. И вот летит, летит такая мушка и говорит: «Ох, ох, смотри, целая полянка марьянника. Вот теперь мы попируем». Да? А так бы она их не заметила. Так вот, марьянник, он тоже полупаразит, так же, как и амела, потому что у него нижние листики все-таки зеленые, у него есть хлорофилл, фотосинтез, он питается. Мало того, молодые растения, они могут жить абсолютно без всякого хозяина, а потом уже вырастут, и у них разветвленная корневая система, которая находит корни других растений, и вот они уже к ним подсасывают и начинают немножко от них живительные соки подкачивать себе во благо. Ну, следующую смотрим картиночку. Картиночка номер 18, да? Посмотрите, какая удивительная штука, да? Такое впечатление, что это на другой планете. Кто-нибудь знает, что это? А если бы вы рядом оказались, вонь нестерпимая, прям хоть святых выноси. Знаете, чем пахнет? Тухлым мясом. Да, именно так. Да, молодцы, угадали. Это чтобы мух привлечь. Да, опылители у них такие. А вот теперь следующую фотографию покажите, вы увидите, какого размера этот цветочек. Это самый крупный цветочек в мире, кстати, рафлезия. В книгу рекордов Гиннесса, по-моему, он занесен. А вот рафлезии несколько видов. Тоже, по-моему, десятка два, а то и три. Видите, какой огромный цветочек. Девочка-то уже большая. Девочка-то лет 12-13, она не грудной младенчик. Видите, огромный какой цветок с этими мясистыми лепестками. Рафлезии, как я вам уже сказал, где-то видов 20, а то и 30. Растут они, ну, не все такие огромные, кстати. Немножко у них отличаются цветки. Растут на Яве, на Филиппинах, на Суматре. А, значит, почему она в рафлезии, ребят? Ну, потому что где-то в самом начале 19 века она была открыта на Суматре и была названа в честь сэра Томаса Рафлеза. Раффлс. Кстати, этот сэр Томас Раффлс, он потом основал Сингапур. Он отец-основатель Сингапура. Открыл рафлезию доктор Арнольди. И доктор Арнольди ее назвал в честь основателя вот этой экспедиции Томаса Раффлза. А один из видов, вот самым большим цветком, рафлезию назвали в честь Арнольди. Рафлезия Арнольди. Вот так они поменялись. Я не помню, говорил я вам, ребят, или нет, но есть этика. Да? Вот у ученых есть такие этические нормы. И по этим этическим нормам я не могу назвать что-то своим именем. Да? Вот я, например, открою какой-нибудь новый вид, можжевельника, да? И юниперус. Я не могу его назвать юниперус хабургаеви в честь себя. Могу его назвать там в честь
там, я не знаю, какого-нибудь своего друга, в честь своего начальника, чтобы к нему подлизаться, да, в честь своей любимой, как вот Целокан Тлатимерия назвали, да, но в честь себя не могу назвать. Но очень часто делают так. Если мы в одной экспедиции, я это нашел, я своему другу говорю: «Володь, опиши, а, и назови в мою честь». То есть иногда вот ученые лукавят. Ну, ладно, едем дальше. Значит, рафлезия, конечно же, это тоже паразит. Это ее, кстати, называют трупная лилия. И у нее точно так же. У нее нет ничего. У нее нет фотосинтеза. У нее нет стеблей. У нее нет листьев. У нее ничего нету. Она вот проникает в корневую систему своего дерева хозяина. И она живет там. Она живет там вот в виде вот такой вот фитомассы. У нее ничего нет. Ни ветвей, ни листьев. Ну, бутон есть потом, вот только цветок есть. Зато какой, самый большой, да, в царстве растений. Вот такая вот она рафлезия. А вот теперь следующую нам покажите, Александр, фотографию, и вы узнаете этот гриб. Хороший такой грибочек, да, ребята. Что это? Как он называется? Ну, а, нет, извините, это будет дальше. Это я вам хотел показать вот еще такой пример. Это фикус. Фикус. Он опутывает своими ветвями дерево опору. Очень часто такое бывает. Да? Ну, вот это может быть фикус Бенджамина, лировидный, или там, я не знаю, может быть, даже религиоза. Я сейчас листиков не вижу, поэтому я не могу определить, что это за вид. Но определенно это фикус. Так вот, часто бывает так, что фикус опутывает дерево хозяина, душит его в своих объятиях, а дерево, которое он обвил, оно потом погибает. Оно превращается в труху, оно гниет, эта труха развивается ветрами, дождями, вымывается, и получается вот такой вот, как ажурный чулок, да, то есть вот как каркас такой. Так вот вопрос возникает, ребят, этот фикус, душитель и убийца, он паразит или нет? Нет, ребят, он не паразит. Да, это дерево-киллер, дерево-убийца, но он не паразит, потому что он не сосет соки из этого дерева. Оно умирает, потому что оно не может развиваться, не может нормально вегетировать. Его забивает этот фикус. Там же ведь листва какая, которая поглощает листву дерева хозяина. Да, он становится намного больше, чем его опора. Но он не паразит, потому что он не питается соками дерева, которого он погубил. А вот следующая фотография. Покажите нам, кто это будет. Кто это будет, ребята? И это у нас будет... грибочек. Как грибочек называется? Правильно, опенки. А это опенок. И следующую можно показать. Видите, он на дереве сидит, ребята. Он растет на деревьях, на пнях. Правильно, на пнях тоже растет опенок. А вот опенок, братцы мои дорогие, это гриб-убийца. Это безжалостный гриб-убийца. Мало того, это гигантский гриб-убийца. Помните, я вам рассказывал про грибы, да? Вот у растений корни, а у грибов, как это называется, гифы. Да, вот эти вот длинные такие нити, которые под землей, они образуют мицелий, да? Вот это вот переплетение этих гифов. И время от времени, вот то, что вы сейчас видите, это плодовые тела. То есть опенок, грибница, она огромная, она колоссальная. Вот представьте этот гиф, он от этого пня бежит дальше, находит дерево. И он проникает в него, и под корой лезет по этому дереву пут, и от него другие гифы расходятся вот так вот, а потом к другому дереву, к третьему. То есть может так быть, что вот зашли в лесочек какой-то небольшой, и вот пошли сейчас опята, вот они вот-вот пойдут. И вот эти все опенки, они все это один организм, это единый организм, то это плодовые тела одного единственного организма. Вот есть такой опенок темный, он растет в США. И это вот ученые, американские ученые, они с удивлением выясняли, не стали исследовать вот, в определенном парке, там в одном национальном. И они вдруг с удивлением обнаружили, что масса вот этого мицелия, опенка, 600 тонн, можете себе представить, 8,5 квадратных километров. Как он разбежался. И 2000 лет рос вот этот мицелий, развивался. То есть это вот это гигантский организм. И это все опенок, это все один гриб, по сути дела, да? Мы называем грибом, вот мы сорвали, вот он гриб. Это не гриб, это грибок, это плодовое тело. А гриб
Это вот все, вот это вот существо, весь этот организм, который скрыт под землей в деревьях. И сколько, представляете, сколько десятков деревьев уничтожил вот этот вот опенок темный, у которого 600 тонн масса, да? Мало того, у опенка, как выяснили ученые, у него специфическая очень ДНК, которая делает его грибом-убийцей, да? Она вот... Гены грибов, они сливаются с ДНК дерева, поглощают его. То есть это самое настоящее убийство. Ну, там очень сложный процесс. Я, к сожалению, не ученый. Я не очень хорошо понял себе механику этого процесса. Но я понял одно, что опенок – это очень серьезный гриб-убийца. Если кого-то интересует, я думаю, вы без труда можете прогуглить. И очень много различных научных и научно, скажем так, популярных статей на эту тему. Так, едем дальше. Кого мы сейчас еще увидим с вами? Да? Если уж мы с вами заговорили о грибах-паразитах, да, то есть грибы, которые паразитируют не на растениях. А я вам напомню, братцы мои, помните, что это разные царства. Вот если есть царство животных, это в систематике, да? Царство животных, мы с вами принадлежим, кстати, к царству животных, напоминаю, надотряд узконосых обезьян, приматы мы с вами. Есть царство растений, да, а есть царство грибов. То есть микология, наука, которая грибы изучает, это уже совершенно другое царство, это не царство растений. Так вот, грибы могут паразитировать не только на... У нас с вами тоже грибы в нашем с вами организме, да, вот есть грибок, слышали, болезнь такая. Вот на ногти поражает, да, там и внутри, и внутренние органы тоже. Это грибы, это самые настоящие грибы, и плесень – это грибы. А поэтому грибов много, они очень многолики. И вот этот гриб, это кузнечик, да, самый зоркий уже угадал, что это кузнечик, да. Это кардицепс, есть такой гриб, их много разных видов. И вот гриб кардицепс, он тоже зомбирует своих жертв. Он превращает их в зомби. Вот в данном случае он превращает в зомби-кузнечика. Он попадает внутрь этого кузнечика, он там развивается, он его опутывает своими ифами. Но ведь этому грибочку-то надо размножаться как-то, правда? А как ему размножаться? Как размножаются грибы? Я вам только что говорил. Плодовое тело, которое разбрасывает споры. Да? Вот если вы перевернете гриб, у кого-то там пластинчатые будут, да, вот эти, у кого-то как губка, губчатая, да. И вот внутри этих губочек или пластиночек там споры. Споры – это как семена. То есть грибу для размножения надо обязательно выдать плодовое тело. Ну, это как цветок у растения, который завязывается и получается потом семена. Так вот этот гриб, он начинает действовать так на свою жертву кузнечика, что этот кузнечик, он куда-то залезает на травинку, замирает и терпеливо ждет. Когда у него из головы или там откуда-то, да, из спинки прорастет вот это плодовое тело и разбросает кругом свои споры. Причем кардицепсы, они паразитируют не только на кузнечиках. Следующее у нас, кстати, тоже будет кардицепс. Это уже кардицепс китайский. Вот кардицепс китайский, это вот он, видите, такой. Он растет на Тибете. Очень-очень редко гриб. Это самый дорогой гриб в мире. Вот я сейчас вспоминаю кардицепс, сколько фунт стоит. По-моему, 50 тысяч долларов фунт стоит кардицепс. Представляете? У кардицепса китайского. Так у этого кардицепса у него сценарий еще интереснее. Его называют еще гриб-гусеница. Почему? Он высоко в горах живет. Где-то на высоте там 4 тысячи, а то и 5 тысяч метров. Он точно так же, как вот тот кузнечик, он действует на гусеницу, он попадает в гусеницу, он разрастается там внутри гусеницы. И затем на определенном моменте он заставляет эту гусеницу замереть. И вот эта гусеница замирает, она к тому времени уже почти полностью переварена. И она терпеливо ждет. А из него вылезает плодовое тело. И терпеливо ждет, когда рядом будет проползать другая гусеница. И если она приползает, то как мина растяжки, взрыв, и разлетаются споры для того, чтобы попасть на эту новую гусеницу, на новую жертву. Кардицепс, вот, кстати, ребята, вот этот вот сюжет, он очень часто использовался. Да? Кстати, иногда
кордицепс заставляет, он проникает и в муравьев, и точно так же, как мы уже видели, заставляет этих муравьев залезать куда-нибудь на самую большую травиночку и замирать там. То есть он тоже вот такой повелевает своей жертвой, своим хозяином, да, в кавычках хозяин. На самом деле, какой-то хозяин, это жертва. И вот этот вот, ребята, сюжет, он очень часто использовался. Вот и всякие вот в Голливуде были фильмы ужасов на эту тему, да. А вот из «Тьмы», «Новая эра Z» был такой фильм. В играх, кстати, в компьютерных этот сюжет тоже используется. «The Last of Us», Mass Effect там и так далее. Да? Я небольшой знаток игр, но я думаю, что вы мне сами перечислите другие игры, где этот сюжет тоже обыгран. Да? То есть сюжет этот не придумали компьютерщики, его взяли из природы. Вот такая же вот история. То есть если кордицепс попал в муравья, он заставляет его уходить прочь от муравейника, залезать на самую высокую какую-то травиночку и замирать. Вот. Кордицепс китайский еще используют в медицине. Считается это какое-то великое вообще снадобье. Из него делают, ну, родители наверняка слышали, даже есть очень дорогие лекарства, которые на его основе делают. Едят его. Фантастически дорого стоит блюдо, которое готовят из кордицепса. Вот как я вам уже говорил, 50 тысяч долларов фунт. Вот не помню, ребят, не помню, сколько фунт, ну, посмотрите, прогуглите, сколько фунт по нашим мерам весов. Да, самый дорогой гриб в мире. Ну, мы с вами продолжаем тему зомбирования своих хозяев паразитами. А вот этот, вы видели этого? Такое существо встречали, наверное, да? Иногда вот в речке, вы видели, стоишь так по колено в речке, если водичка прозрачная, и тут плывет вот такая вот штука. Ее называют иногда конский волос, да? Конский волос или называют волосатик. Вообще по-научному он называется волосатик. Вот такое, да, ласкательное имя. На самом деле существо... Ой, ребята, когда я был маленький, знаете, как боялись? Мы как ошпарены, что такое, конский волос, и все выскочили из речки, потому что мы были уверены, что этот конский волос, он в тебя проникает, он по тебе путешествует, а потом он доходит до сердца, и ты умираешь. Ну, на самом деле, проникнуть он в нас не может никак. Это очень длинная штука. Волосатиков, кстати, много, 2000 видов. Живут они где угодно, в разных странах. При этом... толщина у него небольшая, 1 миллиметр. Но длина может быть и метр, и 2 метра, и даже до 3 метров бывает. Волостатики, представляете? Их еще называют Гордиев червь. Самый умный из вас отгадал, почему Гордиев? Да, конечно, Гордиев узел, помните? Просто этот волостатик, он иногда скручивается в такой узел, который напоминает... Кто-то не знает, что Гордиев узел, да? Помните, когда мудреца одного попросили развязать этот узел, он сказал, чего? Взял меч и разрубил его. Вот. Вот очень похоже на такой мудреный, накрученный узел. Так вот, на самом деле волосатик тоже очень коварный червь. Это червь, это действительно червь, олигохет. Олигохет ничего вам не напоминает, да? Олигофреном иногда дразнимся. Олиго – это мало. Малощетинковые черви так называются. Они бывают олигохеты и полихеты. Полихеты – это многощетинковые. Вот морские черви бывают очень красивые. Они прямо как в перьях такие. А олигохеты – это вот малощетинковые. Это вот и волосатик, и дождевой наш червяк. Так вот, очень интересная жизнь у этого червячка. Он действительно живет в воде. В воде он себя прекрасно чувствует, плавает. У него нет ротового аппарата на самом деле. То есть он не может нас с вами прогрызть и в нас с вами внедриться. Потому что в воде он, как правило, вообще даже и не питается. Там уже его конечная стихия. Вот. А дело в том, что попадает он сначала, вот яйца, много-много яиц. Он откладывает какое-то неимоверное количество яиц, чуть ли не миллионы яиц откладывает этот червяк. Эти яйца носятся по воде и попадают они в мотыля сначала. Такие червячки – это личинки комара. Да? Потом мотыля кто-то съедает. Да? И в конечном счете вот так вот из одного промежуточного хозяина к другому они попадают к наземным насекомым.
вот кузнечикам в частности, да, к сверчкам очень часто попадают. Вот попил такой сверчок или кузнечик водички из речки и подцепил яичко, и все, и хана этому кузнечику. Вот дальше в нем начинает развиваться паразит, личинка вот этого червяка, и в определенный момент она точно так же околдовывает своего хозяина, начинает им повелевать. И иногда эти бедные кузнечики-сверчки, они сами зачем-то, сами не знают зачем, они идут и ищут воду, они ищут лужу, речку или пруд. Мало того, они прыгают в эту воду и топятся для того, чтобы вот эта личинка вернулась в свою родную стихию. Вот такая вот страшная история. Следующий у нас кто будет, ребята? Следующая картиночка. Картиночка у нас, по-моему, будет... О, это еще хуже. Это вот компьютерную игру или фильм еще не придумали на эту тему. Да? Это Сакулина. Сакулина – это рачок. Такой мелкий-мелкий рачок, она относится к усоногим. Нет, это не сакулина, это краб. Это краб, который ей поражен. То есть вот, представляете, как интересно бывает, что одно членистоногое, даже одно ракообразное, паразитирует на другом. То есть они родственники. Но тем не менее, вот этот рачок, он паразитирует на крабе. Причем как он паразитирует, ребята, это очень интересная история. Значит, рачок у сакулины, их больше 100 видов, они самые-самые разные. Они, вот личиночка, такая крошечная личиночка, они плавают-плавают по воде. Они же живут в море. Находят своего краба-хозяина, прилипают к нему, внедряются в него. Да, они находят там сочленение, да, между вот этим, где вот эти доспехи у него сочленяются, вот там они находят всякие слабые места, щелочки, влезают в этого краба. Дальше происходит удивительная история. Вот у этой крошечной-крошечной личинки у нее на голове такой острый и крепкий шип. Все остальное моментально атрофируется. То есть она теряет свое тело. Все, у нее больше тело у нее не становится с конечностями, как у других ракообразных. То есть остается вот этот шип, которым она внедрилась, его хозяина, и такая вот масса клеток. И дальше что происходит? И дальше эта сакулина, она начинает вживляться в своего хозяина. То есть она начинает, вот эти вот клетки, эта масса клеток, они начинают делиться, плодиться, плодиться, плодиться и разбегаться. Разбегаться по его ножкам, по его клешням, по его усикам, по его глазам. И вот посмотрите следующую картинку, там будет такая схема. Там будет схема, это как эта сакулина, она внутри него, то есть она становится фактически, видите, вот она как, она внедрилась повсюду, абсолютно повсюду. Но потом ей приходит время размножаться. Она очень-очень плодовитая. И вот тогда наружу выходит вот эта вот часть ее половых органов, да, которая образует вот эту вот икру, яйца. Там тут же появляются самцы, как правило, самки внутри, да, внедряются в этого краба. Появляются самцы, которые вот висят вот на этой гирлянде яиц, и рак. Он тоже становится как зомби, и он как послушный зомби. Весь его организм работает на то, чтобы она сидит внутри него, она становится им, этим крабом. И он начинает обслуживать эту икру, он начинает прогонять водичку, да, чтобы вот там аэрация была, фильтровать это все, омывалось. Он начинает отгонять тех, кто хочет эту икру, может быть, съесть. Ну, а потом все это кончается тем, что сакулина, она его убивает. Личиночки расплываются в разные стороны и начинают искать своего хозяина. Краб даже линять в это время перестает, потому что членистоногие, как мы с вами знаем, они растут и линяют на протяжении всей своей жизни недолгой. И вот краб, пораженный сакулиной, он даже перестает линять. Еще одна история, тоже очень интересная. Следующая фотография нам, покажите фотографию 28. Мокрицу все видели, да? Конечно, вот она. Ну, тоже, это фактически, это, ну, почти мокрица, скажем так, только это необычная мокрица, это тоже рачок такой, который живет в море, в океане. Интересная, да, такая вот штука.
И живет этот рачок в океане. И его главная задача – найти рыбу и заползти ей в рот. Зачем это нужно? А дальше она прикрепляется к его языку и начинает питаться его языком. Вот покажите нам, Александр, следующую картинку. Она поедом ест его язык, рыба хозяина. Вот она, видите? И когда она съедает этот язык целиком, дальше становится самое интересное. Она сама становится языком. То есть она становится таким вот протезом, который работает вместо языка. И она говорит своему рыбе хозяину: да ладно, теперь я буду твоим языком. Видите, удивительно. Вот следующую фотографию нам покажите. И вы увидите вот сама схема, да, как она прикрепляется. Видите, вот, то есть она работает как язык. То есть она даже помогает своей рыбе хозяину пропихивать пищу там внутрь, в глотку. Вот такой вот удивительный сценарий. Ну, а теперь 31-я картиночка. Ох, это коварное создание. Вот, ребят, нас с вами донимают комары, да, нас с вами донимают некоторые другие, да, паразиты, клопы иногда бывают, клоп постельный. А вот в жарких странах, в Африке, в тропической Латинской Америке, особенно где пустыни, водится вот такая вот блоха. Эта блоха называется песчаная блоха. Чем она вредна? Вот песчаная блоха, она иногда поражает до 70% местного населения. Живет она в песочке, почему-то очень любит мужчин. К женщинам она меньше цепляется, а вот мужчин она любит прямо вот. И дальше вот покажите нам следующую картиночку. Она цепляется к ногам и начинает туда вот внедряться, вгрызаться. Ноги вот, видите, как раз палец пораженный песчаной блохой, она же очень-очень маленькая. И когда она уже попадет внутрь, то у самки начинает расти вот это вот брюшко, набитое яйцами, растет там под кожей, затвердевает, становится как горошина, уже такая большая горошина, и она начинает причинять очень нестерпимую боль человеку. Да, человек не может ходить, это надо уже хирургическую операцию делать, вырезать оттуда эту песчаную блоху. Вот. А дальше, когда она созревает, кожа рвется, такой как выстрел, она выстреливается и разлетаются вот эти вот ее личинки в разные стороны, зарываются в песок для того, чтобы снова найти чьи-то ноги и туда к ним прикрепиться. Вот такая вот эта страшная мерзкая блоха. Покажите нам следующую, кстати, картиночку. Покажите, да. Вот она, видите, вот это она созрела, видите, у нее такой, и вот эта вот такая вот штука, блямба, она уже боль приносит очень сильно. А теперь покажите нам один предмет, следующую картинку. Дети мои, вы у меня сообразительные, вы проницательные, да? А вот теперь подумайте, что это такое? Я вам могу дать подсказку. Это вот такая вот штучка маленькая, маленькая-маленькая, вот такая вот, вот такусенькая. Представляете, какая тонкая резьба. Вот слева по слоновой кости, а справа, это вообще ювелирное изделие. Ну, мы с вами только что говорили о блохе песчаной, да? А вот это что это такое? В средние века такие штуки делали, да. В средние века, ну, даже не средние, попозже. Это век 15, 16, 17, да, вот времена трех мушкетеров. В одном веке, да, когда все такие модники, модницы ходили, все такие в бархате, в золоте, да, все в ювелирных украшениях. С гигиеной было очень плохо. Они все не мылись, они все пахли страшно. Ну, в жизни запах немытого тела, это как бомжи, вот проходишь мимо иногда, да, вот этот запах. Очень неприятно. И вот тогда, кстати, парфюмерия эта и появилась. Духи для чего делали? Чтобы вот этот неприятный запах отбить как-то, да? И, конечно, по таким людям во дворцах, при королевском дворце, вот такие вот самые светские модники, по ним полками ползали блохи. И вот это как раз блохоловка. Они подвешивали такие, ну, у богатых людей были блохоловки, украшенные драгоценными камнями, из золота, из серебра, из слоновой кости. Представляете, сколько такая блохоловочек стоила, да? И она работала, вот там какие-то аттрактанты были с медом, с липкими такими. И вот туда забирались блохи, прилипали, не могли оттуда выбраться. А вот ленты для мух, видели, да? Вот принцип такой же, развешивать ленты для мух. А здесь эти блохоловочки, они просто подвешивались. Всех их ели,
пуридом эти блохи. Поэтому вот какой-нибудь светский бал, и вот все танцуют, а время от времени все вот так вот и чешутся, да? Мало того, а блох, вот кавалеры могли свои любимые снять блоху и беречь, в такой блохоловке носить, вот специальные были такие домики. И эта блоха с моей любимой девушки, которая пила кровь,

моей возлюбленной. И вот как священную реликвию носили кавалеры эту блоху. Виктор Гюго, по-моему, написал, сейчас я не помню. У него хорошая такая была где-то фраза, что блоха, вот вредная такая штука, насекомая, крошечная, она может мучить огромного льва, царя зверей, и лев будет страдать, и ничего с этой кусачей блохой не может сделать. А блоха, напившись львиной крови, будет стучать лапкой в грудь, и кричает: «Да вы кто такие? А во мне течет кровь льва!» Вот они какие блохи, да? Но самое интересное, ребята, вот что. Что в это же время многие этих блох держали как домашних животных. Ну, кто-то из вас, наверное, слушал оперу «Фауст», да? Ну, вряд ли читал, но, наверное, оперу слушали. И вот там есть такая ария в опере «Фауст», ее Мефистофель, по-моему, в кабаке поет, ее блестяще пел Шаляпин Федор Иванович. «Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, берег блоху, как злато лелеял, как сынка». Помните, блоха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «И в шелк, и в бархат чудный блоха наряжена, и носит крест нагрудный на ленте ордена, блоха, ха-ха-ха-ха». Ну, нам непонятно, да? Ну, чуть бред какой-то, сюрреализм, да? А вот современникам Гёте, это был 18 век, да, было все понятно, о чем идет речь. Потому что эти времена были не за горами. Эта речь как раз идет об этой эпохе, когда блохи... Вот следующую фотографию нам покажите. Блох дрессировали. И даже был такой блошиный цирк, ребята. То есть знать при Королевском дворце очень любили вот эти рассматривать представления блошиного цирка. И что там блохи только не делали. Их наряжали в разные костюмчики. В дам, в кавалеров. Шпажки им к передним лапкам приклеивали. Представляете? Какими были мастера, которые вот эти все миниатюрные костюмчики, шапочки, шпажки для них, для блохов. Вот, кстати, откуда? Помните, у Лескова, левшата, который подковал блоху, Лесков тоже не выдумывал ничего. То есть эта традиция оттуда пошла, 16-17 век, когда блох действительно их запряжали в кареты. Вот следующую нам покажите фотографию. А, мало того, ребят, я вам по секрету скажу, блох даже дрессировали. Потому что блоху надо было отучить прыгать. Блохи же-то прыгучие. И там были специальные методики, как ее отучить прыгать, да? Как ее запрягать в тележку. То есть были даже такие вот методики дрессировки блох. Ну, мы с вами понимаем, что блоха, конечно, она не настолько умная, чтобы ее дрессировать как собаку на положительном, на отрицательном подкреплении, да? Нет, конечно. Но, тем не менее, методики были. Методики такие были. Действительно, чудеса показывали в этих блошиных цирках. И вот был такой дрессировщик, знаменитый блох Обичини, да, Обичини его звали, и как-то на обеде у короля Луи Филиппа вот этот дрессировщик Обичини потерял свою любимую блоху. Она вот у него была все время в такой драгоценной тоже горошинке, и вот он страшно переживал: «Господи, где же моя звезда?» Лючия, по-моему, ее звали, или... я не помню, он Лючи или Люси ее звали, эту любимую блоху, он был страшно огорчен: «Вот завтра представление, она же у меня вообще примадонна в моем блошином цирке», и все ползали под столами, искали, так ее не нашли. А потом ее какой-то герцог нашел, она к нему как-то вот случайно завалилась там за манжету, и он послал слугу, чтобы слуга принес эту любимую блоху дрессировщику Обичини с запиской: «Лючия сегодня уже пообедала». То есть вы поняли, да? То есть она уже чьи-то кровушки попила, это Лючия. Вот так вот. Но, ребят, давайте не будем забывать о том, что блохи все-таки, это не только забава, блохи переносят очень много очень опасных для людей болезней, в том числе антропозоносных болезней, а так называются болезни, которые в одинаковой мере опасны и для людей, и для животных. И, кстати, чума, вот эта страшная эпидемия чумы, да, она как распространялась? Ну, многие из вас читали, да, что сначала, ну, люди сразу заметили, что крысы, мыши тут причем, да, и сурки, кстати. Она пошла из Монголии, вот первая такая страшная волна, потому что там монголы ели сурков, но самое главное, что носителями
чумы были паразиты, блохи, которые жили вот на тех же сурках, на мышках, на крысах. И чума, сколько она унесла человеческих жизней, больше, чем все войны. Поэтому, ну и другие, там и бролиоз они переносят, и многие другие заболевания. Так, а вот, кстати, если мы с вами заговорили о заболеваниях, о бролиозе в том числе, вот покажите нам следующую картиночку. Там, по-моему, будет цирк еще, да, Александр? Мы сейчас пролистаем цирк. Вот он, видите? Вот эта гравюра, которая показывает, и на велосипедах, они в каретах ездят, и блоха, кучер. Ну, конечно, видите, там такая вот тонкий-тонкий волосочек, который держит эту блоху, чтобы она не убежала со своего места. Но стояла большая такая линза, увеличительное стекло, через которую, как через телевизор, можно было наблюдать все это представление блошиного цирка. Дальше нам покажите еще. Да, ребята, слышу, блошиный рынок, да, тоже, ну, вот... Кстати, об этимологии, да? Блошиный рынок в честь блох с тех времен и назвали, потому что там можно было и блох подцепить на ком-то из продавцов или из покупателей. Так, следующее нам покажите картинку. The dance. Вот такие блошиные танцы. Ну, как-то их, видимо, скрепляли. Двух блошек, одна из них изображала даму, другая кавалеру, чтобы они не расцепились, и получалось такое впечатление, что они танцуют. Ну, вот такая забава была любимая в 16-17 веке. Во времена трех мушкетеров, кстати. Так что Д'Артаньян мог носить блоху своей любимой Бонасье на груди. Вот она блоха, которая пила кровь моей любимой. А это кто? Угадали, конечно, это клещ. Это клещ, не просто клещ. Это иксодовые клещи, так называемые. Их много разных, иксодовых клещей. Это те самые клещи, которые просыпаются в наших лесах, в наших перелесочках, и которые начинают нас весной атаковать. Ну, они и сейчас есть, но самое такое клещевое время – это весна ранняя. Клещ переносит огромное количество всяких болезней. Энцефалит самый опасный. Да? Вот я помню, ну, слава богу, у нас в Подмосковье энцефалита нет в средней полосе, зато он есть в Сибири, на Дальнем Востоке. И когда я служил в армии на Дальнем Востоке, я служил в Приморском крае. Это было давно, братцы, это было 40 лет назад. О, 42 года назад. Вот. И когда мы уезжали в сопки на стрельбище, то вот у нас звучала команда «Время от времени». «По пояс раздеваюсь!» И мы все солдатики раздевались по пояс и осматривали друг друга на предмет клещей. Потому что клещ, когда попадает, он ползет только вверх. Ну, когда вы идете весной в лес, да, если вдруг вот случайно зашли в лес, знаете, что сделаете? Возьмите штанины и заправьте их в носки. То есть, в принципе, это уже хорошая мера, чтобы под штанину вам клещ не залез. Вот. И тогда вы его время от времени, если будете друг друга осматривать, вы увидите этого клещика, который по вам ползет. Нам, правда, делали в армии, я помню, прививки от энцефалита. О, братцы, это была самая болезненная прививка под лопатку. Это такая боль была. У меня глаза на лоб полезли, она долго потом не проходила. Но вот делали прививки от энцефалита. Помимо энцефалита, болезнь Лайма клещи разносят. Вот это тоже очень опасная штука, потому что болезнь Лайма можно принять за простуду. Такие же симптомы – температура, там, насморк, кашель, человек думает, что у него просто простуда, а на самом деле его укусил клещ и занес ему эту болезнь. И я недавно читал статью очень любопытную, который, ну, это уже не вам, это интересно будет взрослым, особенно старшего поколения, кто нас сейчас подслушивает и подглядывает. Так вот, в этой статье говорилось о том, что порядка 30 или даже 40% проблем с суставами, опорно-двигательный аппарат, это осложнение после перенесенной на ногах болезни Лайма. То есть человек даже не знал, что он там несколько лет назад его цепанул клещ, и он переболел этой болезнью, а как осложнение пошли вот эти вот проблемы с суставами. Так вот, клещ. Клещ, естественно, он тоже у нас относится к членистоногим. Клещи, ребята, это не насекомые клещи, помните? Это не клещи, не насекомые, не пауки, это именно клещи, хотя тоже членистоногие. Вот следующую нам покажите. Картиночку, он впивается, это паразит, самый натуральный паразит, он пьет нашу кровь. Вот, вот следующая картинка, вы увидели, как он вошел туда. Дальше он начинает насасываться. Видите, у него брюшко такое, как резиновый такой бурдюк. Он пьет нашу кровь и сосет ее, насасывается. Вот я недавно, кстати, клеща подцепил.
Вот здесь под лопаткой он у меня был. Я сначала думал, что прыщик какой-то. Хожу, все смотрю, прыщик. Потом поворачиваюсь перед душем, в зеркало смотрю. То есть мне даже не больно было. Несколько дней он у меня тут сидел и сосал мою кровь. Если такое случилось, да, то, ребят, конечно, есть люди мнительные, но я к этому спокойно отношусь. А есть люди мнительные, вот тогда попробуйте этого клещика выдернуть оттуда, да, вот рекомендуют маслом подсолнечным или оливковым его залить, да, чтобы он начал задыхаться. А самого клеща в пакетик отнесите в поликлинику и там дайте на анализ, вам скажут, был он чем-то инфицирован или нет. И вот следующую фотку нам покажите, Александр, это он уже насосался, сволочь такая, вот, простите, не сдержался. Ох, как я их не люблю, этих клещей. Сколько они меня крови попили, сколько они мне испортили прекрасных весенних дней. Вот это вот он уже насосался такой, что он уже ходить не может. Видите, такая вот бочка. А вот следующую нам покажите картиночку, и вы увидите, что клещики, ну, с другой стороны, им куда деваться. Вот их природа такая создала, они вынуждены паразитировать. Вот видите, тут 4 клещика, они все 4 разные. Это личинки. Личинки на разных стадиях роста. Все как у других членистоногих. Они растут, линяют и растут таким образом. Да? Так вот, первый год вот такая крошечная личиночка, она просыпается рано-рано весной. И она залезает на травиночку. Ну, куда-то невысоко залезает, потому что ей высоко-то не надо. Ей надо кого-то маленького поймать, мышку какую-нибудь, да, крыску. И вот она залезла на травиночку, расставила свои лапки. И там у нее чуткие-чуткие локаторы, которые вот термолокаторы, они чувствуют тепло. И она поворачивается во все стороны. О, бежит мышка, бежит. Если она пробегает мимо, ей нужно зацепиться за эту мышку, прилепиться к ней и сосать ее кровь. Потом, засавшись, она от нее отстегнется, упадет и зароется в землю, и будет ждать следующего года. Перелиняет и станет уже побольше. И снова она залезет, но уже повыше на травинку. И на следующий год. И будет ждать новую жертву. Ну, уже мышки там внизу где-то бегают. Она ждет кого-то там, зайчика какого-нибудь, да? Или барсучка, кто-то побольше. Также прицепится, насосется крови, потом отстегнется, перезимует. И вот она уже еще больше стала, да? И вот тогда, в конечном итоге, она будет залезать все выше, выше и выше. И искать жертву все больше, больше и больше. Вот такие они клещи. Вот 45-я картиночка как раз. У нас вот этот вот клещик, который сидит на ветке. И, кстати, ребят, вот иногда говорят, у меня соседи, я помню, все березы поспиливали. Я говорю, зачем? Клещи с них прыгают. Да не прыгают, они на деревья не залезают. Они все в траве сидят, клещи. Клещ никогда в жизни не полезет на березу, не будет оттуда на вас прыгать. Он сидит на траве. Так что вот если кто-то из взрослых такой вот паникер, вы ему так и скажите. Клещи по деревьям не лазят, они все на кустах и на траве. А вот следующую покажите нам картиночку. Кто это будет? Кто-нибудь знает? Это у нас картиночка номер 46. Да? Кто это? Нет, ребят, это не муха и не шмель. Это овод. Вот у нас иногда оводами называют вот этих вот больших слепней, таких вот, да, которые иногда... Ну, ребят, часто было, особенно на пляже, где-нибудь на речке, да, около озера. Вот очень часто ты мокрое тело, ты вылезаешь из воды, и они на запах мокрого тела, вот такой, зараза, он крупный, и он еще так укусит, что после него волдырь вздувается. Это на самом деле не овод, это слепень. Мы их часто называем оводами. И вот, кстати, Александр, покажите следующую картиночку. Это обложка книги. Не читали такую книгу? Ее написала Войнич. Называется книга «Овод». А, кино смотрел кто-то, да, молодец. Вот, это такая романтическая история про революционера, который, ну, там очень долгая такая длинная история. Вот девочкам очень она понравится, эта история. Он имитировал, его оклеветали, и он сделал вид, что он покончил с собой, а потом он весь израненный, весь изуродованный, снова появился в этом обществе, стал журналистом, вот как овод, он не давал им покоя, занимался революционной деятельностью, и овод, потому что он их все время жалил, он не давал им покоя. Вот Войнич, она сделала очень большую ошибку, что назвала книгу «Овод». Ну, слепень надо. Ну, слепень, да, революционер, ну, не романтично, овод, вот что-то в этом есть. На самом деле овод, он не жалится.
Овод, он откладывает яйца на теле коровы, да, или быка, есть бычий овод, он так и называется. И потом эти яйца, личинки, они уже проникают туда, вот под кожу. И вот там они уже, это паразиты, это эндопаразитизм, это классический эндопаразитизм. И дальше вот, когда уже эта личинка вырастет, она прогрызает на шкуре дырку, и уже вот имаго, помните, конечной стадии с крылышками, выпархивает наружу. Поэтому, ребят, вот что такое лосины, кто-нибудь слышал, да? Правильно, носили лосины. Это такие из кожи, как панталоны у военных они были, помните, да, как в кальсонах они такие на картинках. На самом деле, конечно, они, это не кальсоны. Это такие штаны из шкуры лося выделаны, и они надевались мокрыми. То есть в них можно было влезть только когда они мокрыми, потом они высыхали и обтягивали ноги. Ну, если у кого-то красивые ноги, то там им нравилось. Так вот, очень часто шкуры лосей браковали из-за того, что они были изуродованы дырами оводов. Поэтому трудно было найти. Вот приходилось несколько лосей убивать для того, чтобы сделать там пару лосин или другую, потому что все остальное было изъедено вот этими дырами оводов, которые вылетали наружу. Так, ну следующую нам покажите картинку. После овода 48-я картинка. Вот такое вот интересное создание. Такое впечатление, что оно из вороненой стали, да? Такое синее, блестящее, да? Как доспех у рыцаря. Видели такое существо, да? Кто знает, что это? Кто это? Да, жук. Это жук-майка. Майки относятся к жукам-нарывникам. Если вы увидели... Почему майка? Потому что весной в мае их можно видеть. Это вот самка, которая таскает за собой вот это вот тяжелое-тяжелое брюхо, набитое яйцами. Видите, она не летать не может, ничего, она еле ползет с этими своими яйцами. И из яичек потом выводятся маленькие-маленькие личиночки. Нарывники почему? Не берите, ребята, в руки ни в коем случае. Потому что она выделяет такой вот состав, из-за которого на коже образуются волдыри. И если этот волдырь повредить, он начинает очень чесаться, очень неприятно, болеть начинает. Поэтому майку в руки не берите никогда. Но самое интересное другое. Вот, Александр, следующую покажите нам картиночку. Это личинки майки. Личинки майки – это вот такие вот червячки, желтые червячки яркого цвета. Как вы думаете, зачем им нужно быть такими яркими? А потому что им надо путешествовать. Им тоже надо автостопом путешествовать и как-то летать. А как они будут летать? Они могут летать, только прицепившись к какому-то летающему насекомому. У них есть специальные такие приспособления, крючочки такие, которыми они крепко держатся. Так вот эти личинки, они собираются вместе и образуют цветок. То есть они вот скрепляются друг с другом. Видели, наверное, на парадах, на каких-то вот массовых таких вот праздниках, да, люди образуют как живой цветок, становятся как много-много людей, как лепестки, да, еще не в разных одеждах, чтобы лепестки разного цвета. Вот точно так же эти личинки. Они собираются вместе, и они вместе образуют как вот на таком празднике цветок. Прилетает какая-нибудь муха или пчела, думает, что это цветок. Ну, а к ней уже несколько личинок прицепились и летят дальше. Возникает вопрос, паразит это или нет? Нет, конечно, нет, ребята. Это не паразит. Потому что они не питаются телом. Им нужно перебраться. Вот покажите следующую нам картиночку. Вот если вы поймаете жука-навозника, где-нибудь на лесной просеке, да, он красивый такой, вы возьмите этого навозника, переверните. Посмотрите, ох, прямо в час пик, видите, прям давка какая на этом навознике. На нем вы обязательно заметите мелких-мелких клещей. Но это тоже не паразит. Они на нем путешествуют, на этом навознике. Они используют навозника как автобус, да? Вернее, не как автобус, как лайнер, он же летает, да? Как пассажирский лайнер. Вот это, видите, в сезон очень много клещиков к нему прицепилось. И не только навозников. Вот следующую покажите нам фотографию. Это вот они так прицепились к шмелю. Но, конечно, это не значит, что эти клещи, они паразитируют. Нет, это автостоп. Это совершенно нормально. А вот следующее, это наша будет последняя, да, история. История

Это кошка. Но иногда вместо кошки она может попасть и к человеку. Человеку она навредить взрослому особо не может, но она очень опасна, что если этот человек беременная женщина, потому что токсоплазма, она может повредить мозг младенца, который в утробе матери, и ну, младенец потом будет с психическими отклонениями, вплоть до шизофрении, как я уже говорил. Это вот недавние исследования это подтвердили. Да? Так вот, токсоплазма, она промежуточные хозяева у нее, например, мышки, крыски. И когда она попадает, вот этот паразит, к мышке-крышке, к мышке, она тоже начинает повелевать поведением своего хозяина. И вот такая пораженная мышка, она вдруг чувствует непреодолимую страсть и тягу к кошачьей моче. То есть она ищет этот запах кошачьей мочи и начинает вести себя очень странно. Она словно ждет, когда ее найдет кошка и съест. Потому что токсоплазме нужно попасть в желудок кошки. Видите, какая интересная история. Есть, я вам мог, собственно говоря, мы уже заканчиваем, ребят, поэтому если есть у вас вопросы, мы отвечаем сегодня. Вы их можете уже сразу набирать в комментариях. Вот. Очень много разных сценариев. Видите, ребят, особенно вот, конечно, всем нравятся вот такие вот сценарии с зомбированием своих жертв. Ну, например, есть паразиты, которые что-то там такое сотворяют с улитками, что у них начинают светиться глаза в темноте, да, чтобы их съели побыстрее. Есть паразиты, которые живут внутри этих улиток, и эти паразиты, они провоцируют их, они влияют на организм своего хозяина так, что у них появляются такие яркие красные выросты, похожие на ягоды. Их склевывают птицы, потому что улитка – это всего лишь промежуточный паразит. Им нужно попасть к конечному, а конечная – это птица. Совершенно фантастические сценарии, совершенно фантастические разыгрываются вот такие вот драмы в мире природы. И, конечно же, это все ученые сумели разгадать только вот в последние уже столетия, там, полтора столетия, когда у ученых уже были чуткие приборы, микроскопы, когда они просто смогли сделать вот эти свои ключевые открытия. То есть тогда открылся целый мир паразитов. Откуда они вообще взялись? Вот мы как раз не так давно встречались с Кириллом Яськовым в палеонтологическом музее. Вот очень известный наш палеонтолог. Он, кстати, в центре. Вот, кстати, вот, пожалуйста, схема сейчас, видите, да? Промежуточные хозяева – это как раз, что касается токсоплазмы. И Кирилл Яськов сказал очень хорошую фразу, что весь паразитизм, он вышел из симбиотизма, из симбиотических отношений. То есть сначала был симбиоз, такое взаимовыгодное сотрудничество. Помните, мы с вами, больше, чем дружба наша с вами, была такая беседа про симбиоз. А потом симбиоз кончился тем, что один из этих симбионтов начал наглеть, начал вести себя подло, хитро, манипулировать своим другом, и так стал эволюционно развиваться паразитизм. Но здесь вот какая штука, братцы мои. Разные есть, кстати, формы паразитизма. Вот есть обязательные паразиты, да, так называется, обязательная форма паразитизма. Но это в основном эндопаразитизм, да, вот ленточные черви. Вот те самые глисты или гельминты, которые в нас с вами живут. Ребят, в нас с вами есть гельминты, есть паразиты. Как бы вы их ни гоняли, все равно гельминты у нас были, есть и будут. И паразиты, они всегда есть. То есть на здоровой собаке или на здоровой кошке 2-3 блохи всегда будут жить. Но самое главное, чтобы животное было здоровым, потому что у него есть внутренние механизмы борьбы с этими паразитами. А вот если животное больное, если слабый иммунитет, вот тут паразиты начинают на нем плодиться. Да, то же самое и с нами. То есть можно, конечно, провести такую тотальную дегельминтизацию организма. Это, кстати, надо делать. Особенно тем, у кого дача, кто с землей работает, потому что с землей попадают яйца многих глистов к нам внутри. А у нас внутри паразитов полно, они живут и в печени, и в легких, и где только не живут. Вот, поэтому, конечно, время от времени надо осматриваться у врачей, надо проводить такую дегельминтизацию, но не тотально. Потому что что такое дегельминтизация? Это ковровая бомбардировка, которая убивает все живое внутри нас. И надо заносить другие микроорганизмы, которые помогают нам в нашей жизнедеятельности. Потому что если

некоторые паразиты, они даже приносят определенную пользу. Тут все очень сложно, ребят. То есть нельзя так шашкой махать и все вырубать. Вот есть такой институт гельминтологии, научно-исследовательский институт гельминтологии, в Москве он находится. Кстати, очень красивое здание, это бывшая усадьба, дворец, по-моему, Гагариных, если мне память не изменяет. И там есть музей гельминтов, и директор, по-моему, Гальперин, профессор Гальперин, он мне показывал такой большой сосуд формалина, и там огромный глист, царь глист, такой глист, всем глистам глист. Как вы думаете, в ком он жил? Конечно, во внутренностях кита, по-моему, даже чуть ли не голубого кита, то есть это самое... Да, кто-то правильно вспомнил бычий цепень на картинке учебник зоологии, да, вот этот вот огромный бычий цепень, несколько метров, который может жить в человеке. Так вот, обязательная форма паразитизма, необязательная, да, это факультативная. Помните, мы с вами про миногу говорили, да, то есть она может присосаться к лососю, а может не присосаться. Вот, эндопаразитизм, закрепление, да, пройденного, эктопаразитизм, наружный, да, ну и есть временные паразиты, так называемые, да, это временный паразит от комара, например, да, который подлетел, нас насосался кровью и улетел. Это временный паразитизм. Ну и, соответственно, есть микропаразиты и макропаразиты. Вот, собственно говоря, ребята, мы с вами эту тему на этом закончим. Вопросы у нас есть? Остались вопросы сегодня? Можете задавать вопросы. Я постараюсь на них ответить. О, пошли вопросы, да. Чего минога? Минога может человека вцепиться? Ну, вцепиться-то она может... Нет, ребят, ей нет такой нужды. Знаете почему? Потому что зачем вцепиться? Обороняет, что ли? У миноги есть прекрасное средство защиты. Она выпускает желе такое, противное, скользкое, скользкое желе. То есть, если вы поймаете штук 20 миног и положите их в ведро, то там... образуется такой желеобразная масса, как студень, и она становится склизкая, и она выскакивает из любой пасти. Это у нее такая форма защиты. Вот это вот желе такое, вот обильное-обильное желе, которое она как смазка такая, да, как вот выпускает. Поэтому вцепляться зачем? Чтобы к вам прикрепиться и сосать вашу кровь? Нет. Ну вы же ее тут же оторвете, у вас есть руки. Это лосось не может этого сделать. Как он это сделает? У него же ручек-то нету с пальчиками, как у вас, да? У него только плавнички. И то, если это здоровый, мощный лосось, если он почувствовал что-то неладное, это же очень мощная рыба. Он побьется боками об какие-нибудь там подводные камни, он попробует ее как-то счистить себя. Лосось. Представляете, что такое лосось? Вот водопад представили себе? А лосось, он так плавает, что он по этому водопаду в нерест, он поднимается вверх по струе. То есть у него скорость выше, чем скорость падения воды. Вот какая-то мощь, это литые мышцы. Поэтому если лосось здоровый, он эту миногу скинет, он ее затопчет. А вот если лосось не очень здоровый, то у него будет сидеть эта минога и поедом его есть. Раз живут на другом организме, на дереве, выходят паразиты или симбиоты. Ух ты, ребята, значит, смотрите. Если они живут на другом организме, на дереве, да? Вот смотрите, давайте рассматриваем следующие варианты. Первое – это паразит. Может жить на дереве, да? Может жить на дереве паразит. Рафлезия, помните? У рафлезии же ничего нету. У нее ни листьев нет, ни веток. Она вот вживляется в организм дерева хозяина и только вот цветок свой огромный, вонючий выпускает, да? Трупная лилия. Это первый вариант. Второй вариант – это полупаразит, как амёба. То есть у нее есть фотосинтез, она живет, она чуть-чуть посасывает соки деревьев. Да? Третий вариант – это симбионт, это гриб, вот мицелий гриба. Вот вы пошли по грибы, да? И вы собираете подберезовики, подосиновики, поддубники. Да? Почему? Березы растут под березами, подосиновики – под осинами. Маслята где растут? Правильно, под соснами, а еще где растут? Правильно, умницы. Под лиственницами, желтенькие маслята. А кто еще? Рыжик под елкой, да? Это симбионты. То есть они образуют микоризу. Что такое микориза? А это вот когда мицелий гриба переплетается с корнями дерева, и они начинают вот это симбиоз. Больше, чем дружба. Посмотрите нашу встречу в интернете, кто не видел. Наберите архе, дети,
путешествие с натуралистом больше, чем дружба. Но там это все рассказывают. И вот тогда они начинают друг друга подкармливать. Потому что гриб, он может одни вещества из почвы выбирать и подкармливать дерево, а дерево может другие вещества выбирать из почвы и подкармливать гриб. Да? Они друг другу помогают. Вот это симбионты. И есть третий вариант – эпифиты. То есть это растения, которые просто используют дерево как опору. Простите, там, господин Дуб, вы не будете возражать, если я на вашей ветке поживу немножко, да? И я вас не буду труждать ничем. Да живи, ради бога, я здоровый. Вот и все, это эпифит, как лишайник, например. А, так что теперь все понятно, да? Зачем китайцам кардицепс? Они из него бактерии, чего синтезируют прочие биоударные оружия? Нет, китайцы, они из него бактерии не синтезируют и прочие биоударные оружия. Ребята, ну какие вы молодцы, такие вопросы задаете. Я бы такого даже не придумал. Надо подсказать китайцам, они такие затейники, может, они научатся это делать. Нет. Китайцам кардицепс нужен, они его называют, во-первых, как-то они его называют драгоценный гриб, вот какое-то название у них есть. Я просто был когда в Тибете, но это китайская часть Тибета, это провинция Сычуань, мы высоко там в горах, вот как раз мне там рассказывали местные жители, сборщики кардицепса. Считается, во-первых, что если ты нашел кардицепс, на тебя это тебе пруха, везуха, и с этого момента тебе начнет страшно вести. Самое главное, это лекарство. Это очень ценное лекарство. Но китайцы, они ребята очень странные. Они начинают лечиться такими вещами, которые лекарствами не являются. Ну, например, ног, рог носорога, да? В Китае на вес золота. Или рога сайгаков. Я уж не буду говорить, от чего, это я... В архе взрослом в ночном расскажу как-нибудь. Доказывали ученые, что там нет ничего, никаких лекарств. Но есть такая штука, как психосоматика. То есть, если человек свято верит, что вот это помогает, ему действительно поможет, потому что он дает внутренние карманы, установки своему организму. Насколько помогает кардицепс? Видимо, помогает, потому что многими грибами лечатся. Вот я надеюсь, Михаил Вишневский, замечательный эколог. Меня, кстати, кто-то недавно в комментариях, Михаил Вишневский говорит, что бледная поганка, если лежала в лукошке с другими грибами, Миша, обязательно позвоню, мы с ним старые добрые товарищи. Это когда я сказал, что бледная поганка настолько ядовитая, что может лежать с другими грибами, и потом можно подцепить этот яд, да? Кто говорит, а вот Вишневский сказал, что не цепляет. Позвоню, Миша, обязательно уточню. Прежде всего, это как лекарство, да? Ну и потом продать вот этим, как они, знаете, нас презрительно иногда называют белые обезьяны. Ну, мы сейчас им расскажем эти сказки наши китайские, они поверят и купят эти кардицепсы за безумные деньги, что и происходило регулярно, да? Китайцы, они очень любят нам рассказывать сказки, мы верим в эти сказки, потом начинаем что-то у них покупать. Вот такой они народ. Так можно личину проглотить. Лучше что же, зрачка или крючка не пить сырой водицы? Не, лучше не пить сырой водицы, конечно, не пей из копытца, Иванушка. Помните сказку? Ребят, конечно, из ключа, ну, не надо пить сырую водицу, если вы знаете, что есть какой-то источник проверенный. Вот рядом с населенными пунктами есть так называемые святые источники, куда все ходят за водой, там замечательная вода, вам обязательно расскажут историю про очередного святого, который посохом ударил, на этом месте ключ забил. Дело не в этом. Дело в том, что если все туда ходят, значит, все оттуда пьют, и они живы-здоровы. А кто-то бдительный, наверное, еще проверял эту воду, да, носил ее на анализ. А если вы ее пьете воду в дикой природе, ну, если речь пошла об выживании, тогда это одно дело. Но есть таблетки специально обеззараживающие. Можно марганцовочки туда немножко кинуть, но не надо. Так, все ли гематофаги, кровососы являются паразитами? Ну да, конечно. Ну, другое дело, что они все по-разному, по разным целям пьют кровь. Кто-то пьет кровь, потому что ей питается, а кто-то, вот как комар, например, да, там сам только пьют кровь. Эта кровь им нужна для, как вот такое первичное питание для личинок. Вот у очень многих вот мальки, да, личинки очень многие, когда появляются на свет из яйца, то у них есть так называемый желтковый мешочек.
Это вот такой запас еды, который они берут с собой в большую жизнь из яйца, когда выходят, вылупливаются или из икринки. Поэтому им же там нужен, вот когда они в яйце сидят, да, то им, что такое желток? Желток – это пища для зародыша, для развивающегося. Она где-то нужна, поэтому вот есть паразиты, которые пьют кровь для того, чтобы была пища у их личинок. А кто-то сам этой кровью питается, да, как тот же клещ. Спасибо, мне 7 лет просят сделать отдельную лекцию про диких кошек, чтобы было побольше о пантере. О, 7 лет. Про диких кошек. Ребят, давайте про диких кошек сделаем с удовольствием. Да, тем более, давайте, ребят, так, вот у нас на сентябрь уже сверстаны темы. Я себе сейчас запишу где-нибудь, да, октябрь, дикие кошки. Дикие кошки. Давайте я предлагаю вот что, братцы мои дорогие, давайте мы с вами поговорим и о диких кошках, и о домашних. Потому что 1,5-2 часа только о диких кошках, я боюсь, вам будет скучно. Поэтому давайте мы все-таки с вами поговорим и о диких кошках, и о домашних. Вместе как-то это соединим. А если получится, может быть, про каких-то родственников еще поговорим по отряду кормивора, да, там про виверовых или там про коних, а может и не поговорим. Так, с токсоплазмом мышка перестает бояться кошек и ищет их мочу. А как на человека влияет этот паразит? Какое поведение становится? Ребят, вот здесь очень спорный вопрос. Если я сейчас начну говорить на эту тему, я боюсь, что меня потом подстерегут и зонтиками побьют. Дело в том, что лет 10 своей жизни я поработал в издательском доме «Друг» и был членом редколлегии журнала «Друг любителей собак». Рядом был точно такой же журнал «Друг любителей кошек». Поэтому мне очень плотно приходилось и с миром кинологии общаться, и с миром филинологии, да, и с кошачьим, и с собачьим. И очень близко наблюдать и кошатников, и собачников, и заводчиков кошек, и заводчиков собак. Так вот, более сумасшедшими и скандальными, чем заводчики собак, и более сумасшедшими, могут быть заводчики кошек. Я вам скажу одно, что кошка – это ж такая тварь. Вот у меня всю жизнь кошки. У меня сейчас 7 кошек на участке, и своя кошка здесь живет. Я их всю жизнь с помойки подбираю. Я им всю жизнь помогаю, я их выращиваю. А кошки, они, в отличие от собаки, они нас используют. Сейчас обязательно какая-нибудь сумасшедшая кошачница начнет мне рассказывать про кошку, которая спасла ей жизнь, которая позвонила по телефону, вызвала скорую помощь. Вот мое такое впечатление, что кошки влияют на людей так, что люди становятся их рабами. Они живут ради этой кошки, ради своей любимой ненаглядной кошки. Они готовы жизнь отдать ради своей кошечки. Они всем показывают свою фотографию. Они чуть что, вот, посмотри на мою кисочку. Вот она, вот она, вот она. А кошка так это лениво на нее посмотрит, когда она придет домой. Вы читали Метерлинка, кстати, «Синюю птицу»? Нет, почитайте. Очень интересная сказка, философская сказка. Там Титиль и Метиль, помните, мальчик и девочка, и они, когда отправляются искать кошку, с ними идет хлеб, с ними идет огонь, да, и с ними идет кошка Тилетта и собака Тило. И если вы помните, кошка Тилетта, она хочет убить детей. А собака Тила, он все время их защищает. А дети гонят, Тила, противно, уйди, а вот Тилетта. Вот это потрясающая схема взаимоотношений кошки и собаки. Я уже нажил себе врагов. Ребята, милые, вам скажу честно, я на самом деле всех люблю, и кошек, и собак. Это я иронизирую. Надеюсь, взрослые поняли мою иронию. Вот влияет ли токсоплазма или нет, на то, что очень часто хозяева кошек становятся сумасшедшими. Мне в свое время, я брал интервью Джигарханяна, и мне один мой друг сказал, если хочешь, чтобы он был твой, спроси его про его любимого кота. Только он, говорит, будет 2 часа говорить, ты его не остановишь, а потом делай с ним все, что угодно. Так оно и было. Так, бывают ли паразиты у домашних тараканов? Ну, конечно, бывает. Вы кого имеете в виду под домашними тараканами? Тараканов, которые у вас на кухне живут? У дедушки за печкой, у компании сидит, да? 4 неразлучных таракана и сверчок. Или вы имеете в виду каких-нибудь там мадагаскарских шипящих тараканов, или там кубинских, или туркменских, которые у вас в инсектарии? Конечно, и у тех, и у других, и у третьих бывают паразиты. А как же? Паразиты есть у всех. Еще раз подчеркиваю, у всех бывают паразиты. В чем польза паразитов?
Понимаете, какая штука? В чем польза паразитов? Польза паразитов в том, что настоящему паразиту, да, ему невыгодно, чтобы его хозяин быстро окочурился. Да? Ему нужно в нем жить подольше и процветать, и нужно, чтобы этот хозяин был жив и здоров. Другое дело, что если хозяин начинает болеть, и организм не ослаблен, это вот такая очень тонкая грань. И, ну, как вам сказать, ну, в какой-то мере можно вирусов назвать паразитами, да? Вот сейчас мы переживаем вот такую эпидемию, да, коронавируса. Но вот какая интересная штука. Люди, у которых сидит другой вирус, ну, скажем, вирус там гепатита, да, С-левая, или вирус какой-нибудь другой болезни, то он этого коронавируса он не пускает в их организм. То есть в клетке заняты, все, он его выгоняет оттуда, говорит, куда, пошел, здесь мы живем, другие вирусы. И вот точно так же бывает и с паразитами. То есть иногда одни паразиты защищают от других паразитов, да. Потом иногда паразитизм бывает такой, что он, ну, даже носит некоторые элементы симбиоза. Да? То есть в чем-то иногда может и помогать своему хозяину. Это очень сложная история, ребят. Если вас действительно это все интересует, на эту тему куча книг написано, поэтому почитайте. Если Александр служил на Дальнем Востоке, то должен знать белоножку. Это очень маленькая мошка, грызет похлеще слепней. Да, мошка. Кто же ее не знает? Да, причем мошка, она же ведь... Вот, кстати, хорошо, что мы заговорили об этом. Мошка – паразит, она питается нашей кожей. То есть, если клещ, там, он сосет нашу кровь, то мошка, она проедает нашу кожу. Кстати, ребята, вот знаете, такая классическая картинка, лось, который заходит в воду, да, и стоит по колено в воде, да, опустивши морду. Знаете почему? Потому что лоси, которые живут где-нибудь в тайге, а в тайге там же вот эта вот мошка, которая будет, это страшная штука, она залезет куда угодно, она же мелкая. Комары, да, мухи всякие, кусачие, они поедом едят, там выжить невозможно. Я вообще не знаю, как вот без репеллентов можно в тайге выжить. А лось, у него есть специальные железки, которые выделяют специальные вещества пахучие, которые работают как живые репелленты. То есть они отгоняют вот этих вот паразитов всевозможных. Но у него есть своя ахиллесовая пята, и даже не одна, целых пять таких слабых мест. Это лапы вот здесь вот, да, и морда. Поэтому очень часто, когда туда они не садятся, они его не кусают, но зато они вот эти вот слабые места облепляют, причиняют лосю неудобства, и чтобы от этого отдохнуть, он очень часто заходит в воду и стоит там вот по колено в воде, и время от времени морду еще споласкивает от паразитов. Так, как защищается от паразитов в средней полосе? Что надо знать и учитывать? Воду из источников не кипяченую лучше не пить или наоборот, надо поддерживать уровень резистентности организма? Ой, хороший какой вопрос. Ребята, молодцы. Я надеюсь, это не взрослый такой вопрос умный. Нет, взрослый человеку такой умный вопрос не задаст. Это только ребенок может мудрый. Значит, ребят, самое страшное, что может произойти после нашего разговора, да? Это то, что вы начнете экстраполировать это все на себя. Кому-то покажется, что к нему мокрица заползла и ест его язык, кому-то там покажется, что там в нем живет бычья цепь, не ворочается 8-метровой в кишечнике. Ребят, вот этого не надо, вот этой психосоматики не надо. Успокойтесь, пожалуйста. Мы живем в благословенных местах, где нет таких паразитов практически. Их очень-очень-очень мало. У нас нет этих мух, которые в глаза откладывают яйца. У нас нет песчаных блох, которые залезают. Ребят, мы живем в очень хорошем месте. Ну, даже те, кто на Дальнем Востоке. Поэтому не надо этого бояться. Во-вторых, надо следить за своим здоровьем. Если вы будете здоровы, если вы будете правильно питаться, заниматься спортом, побольше бывать на улице, а не сидеть за компами и гамать с утра до вечера. Да? Вот если вы будете гамать с утра до вечера, у вас организм будет хилый, иммунная система у вас будет никакая, и паразиты вас легко одолеют. А вот если вы хотите быть здоровыми, то паразиты вас не возьмут. Это самое главное. А потом уже, да, можно проверяться на предмет гельминтов, там еще чего-то, но это уже в том случае, если вы здоровый и крепкий. А будут еще лекции про страшных животных, которые особо никого не трогают. А то ведь была пара таких лекций в этой же рубрике. А будут ли еще лекции про страшных животных,
Это как, налицо ужасные и добрые внутри, что ли, да? Ну, будут. Ребят, давайте так договоримся. Специальную лекцию я не буду делать про ужасных животных, которые на самом деле безобидные, да? Но время от времени, как будет повод, я буду про них рассказывать. Я понял вашу просьбу, и я буду их вставлять по случаю, да, и буду обращать. Вот, посмотрите, какой ужас. Ох, Квазимода, ох, ужас. На самом деле, милейшее существо никого не трогает. А как вообще эволюция могла создать такие формы, как амеба? И вообще очень интересно про механизмы эволюции. Такие экзотические, удивительные формы и фантастические существуют. Да. Ой, ребята, ну что значит, как вообще эволюция могла создать такие формы, как амеба? Так она создает формы гораздо более крутые, чем амеба. Амеба – это еще цветочки. Эволюция – совершенно фантастические формы и взаимоотношений, и приспособлений, да, и удивительных форм симбиоза. Вот чем больше… Вот, ребят, дорогие, вот почему вот… Почему я очень дорожу тем, что у нас такая постоянная аудитория, я просто по вопросам вижу, что нам же не нужно, чтобы нас с вами смотрели и слушали 10 миллионов, да? Мы не зарабатываем на этом деньги. Тут какой-то дядька недавно написал в комментариях: бородатый хорек что-то выклячивает деньги у детишек. Ну, на хорька я не обижаюсь, да, потому что к семейству куньих отношусь с симпатией, на бородатый тем более, а у дяденьки, видимо, болел живот, и все на свете его раздражало. Нет, ребят, мы не гонимся за количеством, нам 10 миллионов не нужны, потому что мы на вас не зарабатываем себе на жизнь. А нам очень важно, чтобы была постоянная аудитория, потому что это люди, которых интересует наука, естественная наука, мир природы живой. И чем больше ты его изучаешь, тем больше ты узнаешь вот этих интересных вещей, тем с большей любовью ты к этому начинаешь относиться. Я об этом уже говорил. Нельзя любить то, чего ты не знаешь. Но то, что ты знаешь, и вот когда ты удивляешься, как здесь все создано, как мудро, как удивительно, вот тогда ты любишь этот мир. А передаются ли паразиты от домашних животных, тех же тараканов, людям? В том смысле, можно ли заразиться, например, от таракана? Ребят, значит, смотрите, здесь вот какая история. Вот, скажем, завели вы террариум, да, и у вас в этом террариуме живут, или инсектарий, да, у вас там живут богомолы. Я вам очень советую, кстати, сейчас вот личинки богомолов, они стоят недорого, вы можете купить такую личиночку богомола, кормить ее тараканчиками, да, и она будет линять, расти на ваших глазах, это очень интересно, это просто, господи, что там банку такую, посадил ее туда. Но, ребят, с одним условием, тараканами ее нужно кормить не теми, которые вы поймали где-то на кухне, да, и не теми, которые вы где-то там в столовой нашли, а теми тараканами, которые продают в зоомагазине, кормовыми тараканами. Если у вас змея, и вы ее кормите мышками, то мышек тоже, пожалуйста, покупайте белых мышей. Ну, они не только белые бывают, в зоомагазине. Почему? Потому что если вы начнете кормить их теми насекомыми, которых вы наловили на даче, да, всякими жуками, мухами и так далее. Если вы начнете мышками, которые вот вы отловили там где-то в природе, вы можете своих питомцев заразить и болезнями, и паразитами. А тот живой корм, который вы покупаете в магазине, в зоомагазине, он стерильный. Запомнили это? Да, то есть если вы выращиваете богомола, вы выращиваете там, я не знаю, паука птицееда, да, то никогда не ловите для него корм на даче. Или в лесу, или в поле. Не тащите ему оттуда кузнечиков и так далее. Нормально, покупайте сверчков, покупайте тараканов, покупайте там саранча продается, да? Это кормовые насекомые, это культура, которая стерильная. А как люди грибками всякими и прочими паразитами заражают друг друга? Да легко заражают. Вот если вы приходите в бассейн, да, то обязательно приносите справку, что у вас нет грибковых заболеваний. Да, вам еще посмотрят между ног, между пальцев на ноге, да, этот самый врач, чтобы у вас грибка не было. Потому что все, вот, это же грибок, у него споры болезнетворные, которые попадают на другую кожу, ну и пошло-поехало. Не знаю, рассказывали ли вы про бионику. Мне кажется, это очень интересная тема. Да, конечно, бионика – это очень интересная тема.
Ну, эта тема была очень модная в 60-е, 70-е годы. Что такое бионика? Ну, для тех, кто не знает, да? Ребята, бионика – это наука, которая изучает в природе какие-то вот любопытные механизмы, да, и переносит их в инженерную мысль, да, вот воплощает их в жизнь, да. Это называется бионика. То есть подсмотрели в живой природе, сделали так же. Ну, вот, скажем, у некоторых насекомых, да, там есть, у которых глаза наполовину в воде, наполовину наружу, да, вот глаз делится пополам. Вот посмотрели это ученые и сделали очки, да. Вот у этих очков у них низ там с одними диоптерами, верх с другими, да. То есть, или там, ну, вот многие вот идеи, которые в живой природе, их можно воплотить уже при помощи инженерной мысли. Это называется бионика. В последнее время про бионику что-то стали очень мало говорить, но... А, реактивный двигатель, пожалуйста. Вот нам кажется, что мы изобрели реактивный двигатель. Реактивная тяга, что такое, да? Так она есть, эта реактивная тяга, пожалуйста. Личинка стрекозы, кальмар. Он же плавает, он же не гребет плавниками, да? Он выпускает струю, и вот эта вот струя, она его реактивная тяга бросает вперед. Вот, пожалуйста, вам типичная бионика. А как защититься от митохондрий? Фу, ребят, не знаю, как защититься. Я от них не защищаюсь, если честно. Если вас интересует, ну, наберите, как защититься, прогуглите от митохондрий. Плохой ответ на вопрос. Вопрос был про человека. Дома ведь живут всякие гадости, можно ли от них заразиться? Ответа не услышал. О, про кого вы имеете в виду под гадостями, которые живут дома? Ну, если вы имеете в виду мыши, которые живут у вас дома, ну, дома у вас живет домовая мышь. Скорее всего, вы от нее ничего не подцепите. А вот на даче мышь, которая живет в вашем доме, это полевка. И, в принципе, вы можете геморрагическую лихорадку какую-нибудь подцепить от нее. Да, действительно, можно. Теоретически можно. Практически это очень редкий случай. Я вам больше скажу. Если вот такой мнительный человек, около 4 их видов геморрагических лихорадок, вот в нашей средней полосе около 4 видов бывает со смертельным исходом. Но это же не значит, что надо при каждом мышином шорохе вздрагивать. Ну, теоретически от мухи, которая к вам залетела, вы тоже что-то подцепить можете, но вряд ли смертельно. У нас мухи ЦЦ не летают. Есть так называемые болезни немытых рук. То есть, если вы соблюдаете нормы гигиены, если вы хлопнули муху на столе и протерли это место салфеточкой, да, у вас теперь этих салфеточек должно быть как грязи кругом. Если вы постоянно моете руки, если вы соблюдаете меры гигиены, да, я с вами согласен. У вас, у нас дома, в любом доме огромное количество непрошенных нахлебников, которых мы не замечаем. И Вадим Маринский наверняка вам про это рассказывал. Это всякие там хрущики, это всякие там древоточцы, жучки, да, там это какая-нибудь чешуйница, которая живет у вас под ванной. Но поверьте, мизерный процент того, что вы какую-то болезнь от них подцепите. Поэтому не надо ползать по дому с лупой и тапком шлепать всех, кого вы там обнаружили. Вот, кстати, я вам такую вещь расскажу напоследок. У меня сын заказал 2 гекконов. Ну, самые обыкновенные гекконы. Один геккон сбежал сразу же у нас в квартире в городской в Москве. Это было 2 года назад с лишним. Ну, я ему говорю, Гош, ну раз такое дело, давай второго отпускать. Потому что то, что мы его не зловим, ну как его там в квартире по комнатам бегать и ловить. Хотя он ночью орёт, кстати, очень громко. Ну, посовещались, мама была не против, второго геккона мы тоже отпустили. И вот уже 3-й год пошел, эти гекконы живут у нас в свободном полете, бегают по квартире. И я их просто ночью слышу. Иногда ночью под утро он так кричит. Живой. Чем они питаются, ребят? Ну, раньше у нас вот под плафонами собирались вот эти хрущики, да, которые в муке живут там и так далее. Сейчас не собираются, гекконы их поили. Раньше у нас те же чешуйницы под ванной ползали. Ночью пойдешь, включишь свет в туалет, они вон они ползают. Сейчас не ползают. То есть 2,5 года они находят какую-то живность в нашей квартире. Они живы, я же их не кормлю ничем, да, специально. Хотя у нас клопов, тараканов нет. Ну, я им воду ставлю, вот когда мы уезжаем на дачу, я ставлю им воду, чтобы они не пили, спускались. Вот вам, пожалуйста. То есть зоопарк у нас дома живет. Но плохой ответ на вопрос. Ну, вот как мог, так ответить. Не бойся, не бойтесь, ради бога. Ничего вы там не подцепите. Гораздо больше вероятности, что какую-нибудь нехорошую болезнь вы подцепите на улице или где-нибудь.
там, где вы не ожидали ее подцепить. Большое спасибо за эфир, ответы. Большое, пожалуйста, братцы дорогие, всегда рад встрече с вами по воскресеньям в 2 часа дня. Я, Александр Хабургаев, был с вами. До встречи через неделю.

Доброе утро, уважаемые коллеги. Сегодня опять-таки утренний отбор не новостной, а скорее о таком необычном предмете, который сейчас появляется в качестве сувенира, такой настольной игрушки. Действительно классная вещь, но кто-то знает, что это такое, а кто-то и не знает. Кто-то слышал, как им пользоваться и для чего, а кто-то и нет. Поэтому очень захотелось рассказать о таком необычном предмете. Он тоже, кстати, звенит, хотя не колокольчик. Не забывайте подписаться на наш канал, у нас историй очень много, в том числе и довольно неожиданных. Эта штуковина называется штормглаз. И иногда это еще называют метеоскоп Фицроя. И капитан Фицрой, точнее адмирал Фицрой, он непосредственно отношение к Дарвинскому музею имеет через Дарвина самого, потому что именно он был капитаном кругосветной экспедиции на корабле «Бигль», который Дарвин как раз почерпнул очень много сведений, позволивших ему потом сформулировать свою теорию происхождения видов путем естественного отбора. Но вообще-то эту штуковину-то изобрел не Фицрой, и в его времена выглядела она по-другому. Вообще, это таинственный прибор, корни свои имеющий вообще в алхимии. Его описание известно еще с 17 века. И, в общем-то, да, до сих пор неизвестен принцип его работы, хотя многое понятно, что там происходит, но в то же время, на что же он все-таки реагирует и как он предсказывает погоду, очень еще непонятно. Вообще, что это такое? И почему вот этот штормглаз неправильный? Ну, штормглаз понятно. Шторм – это шторм, по-голландски ураган, глаз – это стекло. То есть, это такая склянка, штормовая склянка, или как еще совершенно неправильно называют, барометр Фицроя, потому что вот чего-чего, а давление-то атмосферного он не измеряет, потому что он запаян, герметичен, стекло жесткое, соответственно, давление никак не передается. Там выглядит это как прозрачная жидкость и некоторые кристаллы, иногда довольно красивые. Они получаются. Это кристалл камфоры. И как же его сделать, и для чего же он служит? И при чем же тут Фицрой? Дело в том, что Фицрой, помимо того, что был капитаном экспедиции, впоследствии контр-адмиралом и губернатором Новой Зеландии, ни много ни мало, он еще и был одним из основателей метеорологической службы Великобритании. Потому что предсказание погоды, вы понимаете, было очень важным, особенно вот для такой морской империи, какой была Великобритания. Снабжение чуть ли не централизованное штормгласами всех таких портов и каких-то чиновников, следящих за выходом в море. Вот. Так вот, Фицрой, он имел штормглаз на корабле «Бигль», и он, по всяким таким слухам, был одним из последних, кто умел толковать.

показания Штормгласса, поскольку тут есть немножечко такая алхимическая мистика, и не очень понятно, что влияет на образование кристаллов. Понятно, что на образование кристаллов влияет температура. Но если мы исключим температуру, поместив Штормгласс в помещении, то вроде бы ничего другого не должно. И кристаллы, вот как они образовались, так и все. Потому что растворимость при определенной температуре у всех веществ одинаковая, а давление тут, как я уже сказал, не играет роли. Да, но если бы даже не запаянное было, все равно как на растворимость давление может влиять, если жидкость практически не сжимаема. Температуру, да. Но, тем не менее, в этом самом Штормгласе происходит образование и растворение кристаллов. Они могут разной формы. Они могут образовываться сверху поверхности и тонуть. Могут образовывать такие папоротниковидные листочки, а могут древовидные кристаллы. Потом они под собственным весом разрушаются, образуют слой осадка, на котором опять могут начать расти кристаллы. Но это не во всяком Штормгласе получается и не всегда очевидно, с чем связано. То есть вроде бы вот при одних и тех же условиях что-то там происходит, а иногда при меняющемся условии там все стабильно. Поэтому давайте мы попробуем разобраться, что же туда внутрь налито, какая форма должна быть у стекла, что там может происходить и почему, и как же все-таки все это дело работает. Хотя этого еще не знает никто, но мы попробуем. Начнем с того, что внутри находится спиртоводяная смесь. Ну, по сути, по-простому, так что-то около водки. И кроме того, смесь солей и камфоры. Камфоры, вы знаете, это вещество растительного происхождения, которое получают из камфорного дуба, ну, еще и синтетическую сейчас получают, и из пихты получают тоже. А также здесь находится нашатырь, раствор нашатыря. Это не нашатырный спирт, не надо путать, это нитрат аммония и калийная селитра, то есть калий НО3. Это такое довольно известное удобрение. Все это в определенных пропорциях находится. И вот если говорить о том, сколько чего туда надо наливать, здесь, конечно, рецептов множество. Есть рецепты из старинных каких-то книг, еще там середины 19 века и даже начало 19 века, где все еще осложнено тем, что, значит, жидкости мерят в унциях, в жидких унциях, в миллилитрах, разной концентрации. А твердые вещества мерят в драмах, драхмах и бог знает еще там в чем. Все это разные системы меры весов, и переводить все это тяжело, поэтому чуть ли не на порядок отличается в разных рецептах концентрации применяемых веществ. Но суть здесь в следующем. Дело в том, что камфора, она хорошо растворяется в спирте и плохо растворяется в воде. Соответственно, в спиртоводяной смеси она там половинка на серединку, если больше воды, она хуже растворяется, больше спирта, лучше растворяется. Здесь нужно поймать такую точку, чтобы кристаллы были, такая точка полунасыщенного, перенасыщенного раствора, когда вот под воздействием мельчайших каких-то воздействий кристаллы образуются и опять растворяются. А вот селитра и нашатырь здесь добавляется, как предполагают специалисты, исследовавшие свойства Штормгласса, они для увеличения плотности раствора. Потому что если приблизить плотность раствора к плотности самой камфоры, вот эти кристаллы, они будут не оседать на дно, а плавать в толще. И надо поймать вот такую вот плотность раствора, создавая его с помощью добавления нашатыря и селитры, чтобы плотность раствора была близка к плотности камфоры. Тогда она будет и в толще раствора плавать, и наверху образовываться, и на дно оседать. Таким образом, есть наилучшие высчитанные различные составы. Мы рекомендуем вот этот, который вот здесь мы поместим. Но дальше начинаются вопросы, а какая лучше форма сосуда? Вот здесь все-таки вот такой большой грушевидный сосуд не очень подходит, потому что здесь кристаллы не имеют опоры, и они рано или поздно падают вниз, где их сложно рассмотреть. Поэтому классическая форма для Штормгласса – это такая толстая пробирка, толщиной где-то от 1,5-2 может даже и 3 сантиметра, и длиной 15-20-30 сантиметров, как вам удобно. Но может быть и меньший объем, например, какой-нибудь пузырек аптечный или флакон от духов. Но его лучше тоже сделать длинный, выбрать, или плоский, чтобы там кристаллы опирались на стенки, и тогда просто они красивее будут, больше и интереснее просто за ними следить. Ну и нужно смешивать раствор веществ, причем тут тоже есть ряд хитростей. Ну, начнем с того, где же взять эти вещества. Ну, понятно, где взять воду, но лучше брать

0: дистиллированная, потому что вот это такой тонкий инструмент, который, в общем, каждый будет индивидуальный, как-то стандартно штурмгласы изготовить очень сложно, потому что там надо очень точно взвешивать вещества, отмеривать объемы. Кроме того, нужно очень точно подбирать состав воды. Кроме того, у камфоры есть два изомера, которые вот в аптечно-синтетической камфоре перемешаны в равной пропорции, а в природной там только D-изомер. Поэтому, ну вот классику, если времен Фицроя там была природная камфора, можно ее купить там по почте, на Алиэкспресс, например, продается. А можно не заморачиваться. Хотя я думаю, что кристаллизуются все-таки разные изомеры по-разному, а смесь может быть по-другому. Вода использовалась в классике из каких-то там источников определенной местности в Великобритании. Она, скорее всего, была довольно такая жесткая. А сейчас лучше использовать дистиллированную. Тогда проще там некий стандарт соблюсти. Где взять? Да вот в аккумуляторы, например, для получения электролита льют дистиллированную воду. То есть в магазине где-нибудь автозапчастей или в школе договориться с учителем химии. Дистиллированную воду можно найти. Спирт? Ну, можно найти. Лучше использовать 96%, крепче не бывает. Его надо уже специальным образом хранить, там над слоем медного купороса, обезвоженного белого, чтобы он был там близко 100%. Ну, можно не заморачиваться. Или посчитать концентрацию спирта в спиртовых растворах. Но там нужно тоже вот пересчитывать объемные проценты весовые. Можно даже не заморачиваться, потому что каждый штурмглаз, ну, он по-своему настроенный инструмент, и если у вас даже будут концентрации отклоняться от требуемых, от стандартных, все равно там что-то будет происходить в процессе. А дальше только ваша интуиция, ваша наблюдательность, способность анализировать большой объем данных может вас сделать предсказателем прямо не лучше, не хуже гадалки с хрустальным шаром. Где камфору взять? Камфору тоже можно купить. Мы, например, в Дарвинском музее используем камфору для в качестве репеллента для отпугивания вредителей коллекции кладем. Она на сахарный песок похожа. Вот как видите, тут кристаллики такие. Вот это камфора. Вот. Значит, ну, можно ее получить из камфорного спирта, который в аптеке легко купить. Надо просто взять несколько флакончиков. Можно посчитать, сколько там камфоры, потому что процентное содержание ее указано в этом камфорном спирте. И добавить туда просто воды. И тогда камфора, как мы уже сказали, она плохо растворяется в воде. Она из этого раствора выпадет. Она всплывет в виде такого хлопьев на поверхности. Ее можно профильтровать, потом высушить. Она гигроскопичная, но ее можно высушить все-таки. И использовать, чтобы вот в этот штурмглаз добавить необходимые ингредиенты. Нашатырь, хлорид аммония, он используется в качестве флюса при пайке. Поэтому он в хозяйственных магазинах может вполне себе быть. Или в каких-то магазинах, где радиодеталями торгуют, вполне себе бывает. Именно нашатырь, это хлорид аммония. А селитра, то есть калий натрий, это удобрение широко распространенное. Калийное удобрение, можете купить его в магазине, где продают всякие там садоводческие вещи. Но он бывает загрязненный, поэтому лучше его растворить в воде, потом выпарить и профильтровать и выпарить. То есть, если есть возможность очистить, можно очистить. Дальше вопрос. Лучше, конечно, всю эту смесь камфору растворить в спирте, она там хорошо растворится, а соли, а именно нашатырь и калийную селитру, растворить в воде, предварительно высчитав чего сколько для вашего объема. Потом все это слить в одной емкости и эту емкость закупорить. Лучше идеально, конечно, если есть возможность запаять стеклянную пробирку. Если такой возможности нет, нужно закрыть притертой пробкой. Ну, лучше не резиновой, потому что резина начнет там в спирт поступать всякие ее содержимое и окрасится раствор. Может это повлиять на точность ваших предсказаний. Потом лучше это все снаружи залить силиконом или сургучом, и потом вот перевернуть этой пробкой и еще залить в подставке, муровать. Ну и понятно, надо оставить воздуха, потому что иначе там, при нагреве жидкости расширяться некуда, жидкость не сжимается, воздух сожмется, он не даст лопнуть, иначе может лопнуть эта ваша пробирка. И все. После этого, когда вы сольете жидкости, там произойдет помутнение из-за того, что кристаллов камфоры образуется очень много, а потом через 2-3 недели все это должно заработать. То есть уже начнут расти какие-то кристаллы. Если ничего не начало расти, значит камфоры мало. Надо там откупорить, попробовать еще. Можно попробовать сделать несколько штурмгласов и разное количество камфоры и солей туда добавить и посмотреть, что будет работать лучше всего. Ну а как же оно все-таки предсказывает? Многочисленные исследования показали, что никак это с колебанием погоды не связано.
1: Вот это поворот!
0: Но, тем не менее, все-таки динамика какая-то там происходит. С чем же она все-таки связана? И все-таки были специалисты, которые могли что-то там предсказывать, и довольно точно. И вообще, вот сюжет для фильма, представьте себе, что в каюте корабля вечером, в сумерках, сидит капитан, при свете свечи пишет гусиным пером, заполняет судовой журнал, и вдруг на стену падает тень от стремительно помутневшего штормгласса. Он тут же все бросает, выскакивает на палубу, кричит бортману, матросы лезут на мачты и успевает закрепить паруса от внезапно налетевшего шквала. Корабль спасен, плавно продолжается. Это можно сделать, так знаете, под соответствующую музыку. Потому что, да, вот такое помутнение, выпадение кристаллов внезапное, оно свидетельствует о том, что будет похолодание или шквал. А вот капитан Фицрой на корабле, например, определял с помощью штормгласса, заметил, что он реагирует на изменение ветра. То есть вот с какой стороны ветер подует, с той стороны кристаллы образуются. И современные исследователи приходят все-таки к тому, что штормглаз, а это, знаете, вот интересная все-таки вещь, на корабле, наверное, она лучше работает, потому что, представьте, такая скорлупка в огромном океане, где все это перемещается, воздушные ледяные массы, возможны резкие изменения погоды, шторм налетит, корабль перевернет, и тут у вас вот такой сосуд, в котором тоже некая жидкость, там тоже вода, которой там приписывается масса свойств, как мистических, так и вполне себе физико-химических, и там происходит вот такое вот растворение, обрывание кристаллов. Может, правда оно связано вот, вот этим микрокосмос, макрокосмом, в который болтается корабль. Ну и у нас вот в лабораториях, в астрономических, главным образом, проводились исследования штормгласса, и выяснилось, что он, вероятно, каким-то образом связан с магнитными электрическими явлениями в атмосфере Земли. Ведь все-таки какие-то электрические поля, солнечная активность, даже, как говорят, солнечный ветер, и как еще это называют, вот такие глобальные вещи в масштабах Солнечной системы, космическая погода, они вполне могут влиять на растворимость кристаллов. Если температура, например, постоянна, то, возможно, вот такие вещи как-то влияют на образование кристаллов, и в то же время они же глобально влияют на погоду, потому что различным образом электризуемые какие-то слои атмосферы могут вызывать перемещение, в том числе и быстрое, воздушных масс и выпадение осадков. Поэтому такой штормглаз, он может вполне себе отражать некоторые такие глобальные явления. Но с ним продолжают работать любители. В 80-х годах о штормглазе писал журнал «Химия жизни и юный техник». И масса любителей начали делать из пробирок штормгласа. Кто-то прям говорил, что замечательно предсказывает погоду чуть ли не там на целую пятилетку вперед, а кто-то говорил, что вообще никак не работает. Может, это связано с разнобоем вот этих конструкций этих и в составе веществ, входящих в этот штормглаз, а может быть и правда что-нибудь там было. Поэтому, да, кстати, еще обнаружили, что вот температура у некоторых не влияла на образование кристаллов. Ну, то есть она стандартная была в комнате, например. А вот ионизатор воздуха, помещенный рядом, он как раз влиял. И некоторые исследователи отмечали, что если сеткой металлической накрыть штормглаз, там образование кристаллов перестает как-то меняться по сравнению с штормглазом, который без сетки стоит рядом. Поэтому, если будете покупать такой же сувенир, а вообще это интересная штука, он такой вполне себе интересный, заметный. Мне нравится его не вот так вот ставить, как колбу или клизму, а вот так. Он уже так напоминает корабль. Это так интереснее. Но я пока не заметил. Они, да, меняются кристаллы, но как это связано с окружающей средой, не заметил. Но вообще это очень интересный сувенир. Он сейчас стал очень популярный. Его там продают в магазинах, его посылают по почте, друг другу дарят. И это очень интересно, потому что, допустим, для ребенка вся эта история освоения морей, о попытках предсказания погоды, о таинственном приборе, который происходит из алхимических лабораторий, а потом был в руках контр-адмирала, основателя британской метеорологической службы. И сейчас, может быть, у нас на столе. Это же ужасно интересно. Тем более кристаллы, да, красивые. А если еще выбрать такой прибор длинный, когда кристаллы на стенке опираются, там вообще интересно все это. Если записывать, смотреть. Но если вы хотите прямо вот не ждать умеры погоды, тем более в нашем там континентальном климате, а видеть какую-то динамику действительно реальную, тогда подвесьте его за окном или поставьте на подоконник снаружи. Тогда будет В зависимости, ну, сами понимаете, там колебания температуры большие. И вот каждый раз, когда пригреет, кристаллы будут растворяться. Когда похолодает, кристаллы будут образовываться. Образовываться они будут по-разному. В зависимости от того, дождливый день грядет, или там неделя, или может быть целый год дождливый. Вот. Они могут образовываться в верхней части, потом оседать. Могут расти на дне. И в интернет можно найти массу таких описаний наблюдений. Мне понравилось, когда был сделан большой такой штормглаз, в такой большой бутыле, и там камфора всегда на дне, осадок был большой. И вот зимой, например, можно смотреть, этот осадок, он со временем, там кристаллы ажурные разваливаются, и все это как сахар такой на дне. И вдруг, когда начинают расти на нем какие-то такие ажурные быстрые кристаллы, это говорит о том, что похолодает скоро. Опять же, если вдруг на таком, вот этот большой слой, который на дне сидит, вот это некий архив погоды. Чем он толще, тем, значит, дольше была холодная погода. Если он вдруг начинает потихоньку растворяться, значит, вот идет потепление. А если на нем вдруг образуется слой рыхлых кристаллов, это значит, сейчас резко похолодает по сравнению с тем, как оно было до того. То есть это может быть еще и как такая станция метеорологическое наружное. Но там надо следить за тем, что все-таки там, если у вас мороз там до 40-50 градусов, как бы не замерзло все это, не лопнул сосуд. Тоже там определенный диапазон нужно учитывать. Есть похожий прибор, но значительно менее загадочный и понятно, как работает. Это так называемый термометр Галилея, который тоже не Галилей изобрел. Он представляет из себя тоже такой стеклянную пробирку широкую, в которой плавают поплавки с жидкостью разного цвета. К ним прикреплены такие металлические жетончики разного веса, на которых написано значение температуры. Там все основано на том, что когда меняется температура, плотность воды в запаянной стеклянной трубке тоже меняется. В зависимости от этого, вот эти капсулы стеклянные с жидкостью разной плотности, они всплывают или тонут. И можно посмотреть на них, и вот на них на бирочках металлических как раз написано значение температуры. И вот последний всплывший, самая маленькая цифра, она показывает значение температуры. Конечно, это гораздо менее точно показывает, чем термометр. Но само по себе тоже интересно, что-то такое средневеково-алхимическое там есть. И интересно, конечно, так собрать некую старинную метеорологическую станцию, в которой объединить термометр Галилея, штормглаз, Фицрой и поместить туда же современный термометр, барометр и, может быть, гигрометр. И вот как-то анализируя показания всех этих приборов, в том числе и алхимических, может быть, прийти к каким-то выводам и научиться действительно предсказывать погоду. Интересно, что штормгласы сохранились в некоторых портах в Европе. Вот в Лиссабоне, например, в порту есть вмурованный прямо в парапет набережной штормглаз, которому уже, наверное, больше 150 лет. И до сих пор продолжает работать. Конечно, сколько их разбилось, трудно сказать, но до сих пор он с нами, штормглаз. Если вы подумали, что вас разбудил сегодня звук разбившегося штормглаза, нет. Вас разбудили склянки. На корабле это колокол, который отбивает время.

центральной плоскости. Сказать вам еще об одном явлении, тоже о взрыве, но который никто никогда не наблюдал во Вселенной, но теоретики предсказывают его. Речь идет о белых дырах. Дело в том, что общая теория относительности Эйнштейна, это самая надежная современная теория гравитации, предсказывает не только черные дыры, про которые мы с вами много раз говорили, и вы про них все знаете, это объекты, которые все поглощают, ничего не отпускают, но и белые дыры. Предсказывает только лишь потому, что все уравнения физики симметричны относительно направления времени. Замените в любом уравнении по теории Ньютона или по теории Эйнштейна составленном время на антивремя, ну, то есть поставьте знак минус, теория предскажет вам какое-то явление. Иногда это предсказание действительно реализуется. Ну, я вам сейчас это продемонстрирую. Вот у меня небольшой маятник. Маятник. Сейчас я его запущу в направлении прямом по времени. То есть стрела времени обычная. Секунды бегут вперед. Смотрите. А теперь я его запущу обратно во времени. На самом деле мы просто будем крутить нашу запись в противоположном направлении. Итак, внимание. Вы заметили различие? Правильно. А его и нет. Такие простые механические опыты идут в прямом и обратном времени совершенно одинаково. Но это слишком примитивный опыт. А если я возьму яйцо и брошу его на пол? Оно разбилось. А если я пущу обратно пленку, оно соберется и окажется у меня в руке. Но вы же не поверите, такого не бывает в природе. Значит, какие-то процессы, сложные процессы, в которых задействовано много взаимодействующих частиц, которые описываются статистической физикой, термодинамикой, обратно во времени они не пойдут. Что же такое белая дыра? Это обратное решение, которое описывает черные дыры. Это объект, который из себя извергает, но внутрь него попасть нельзя. Впервые, чисто теоретически, такой объект был предсказан ровно 60 лет назад. Сейчас исполнился юбилей предсказанию белых дыр. И сделал это наш с вами соотечественник Игорь Дмитриевич Новиков, замечательный физик, москвич, сотрудник Физического института Академии наук, ФИАН, что на Ленинском проспекте в Москве, ныне здравствующий, руководящий большой группой астрофизиков. Я поздравляю его с тем, что сегодня 60-летие предсказания, сделанного им по поводу белых дыр. Игорь Дмитриевич Новиков в 1964 году математически предсказал белые дыры. Потом эта идея развивалась. И, кстати, развивалась благодаря в основном нашим ученым. Например, Николай Семенович Кардашов, академик, радиоастроном, развивал эту идею настолько активно, что даже предложил искать в космосе белые дыры. И одной из целей создания знаменитого радиотелескопа, космического радиотелескопа, «Радиоастрон», который с 2011 года летал на орбите между Землей и Луной, был создан нашими инженерами и запущен ракетой Роскосмоса, одной из его задач были поиски белых дыр. Николай Семенович предполагал, что белые дыры, которые извергают из себя энергию и вещество, могут скрываться в центрах активных галактик. Мы же знаем такие галактики, многие из них называем радиогалактиками или квазарами, и там действительно в центре сидит какой-то мощный источник энергии. Почему бы не быть ему белой дырой? Мы не знаем, реализовала природа такие объекты или это чистая математика. Кстати, этим же был озабочен и Стивен Хокинг, знаменитый английский астрофизик. В общем, поверьте, многие сильные умы и наблюдатели астрофизики, и теоретики занимались анализом возможности белых дыр. Почему это интересно? Ну, потому что, во-первых, это совершенно невероятный объект, который извергает из себя вещество и энергию, а откуда он их берет?

0: А может быть, белые дыры и черные дыры в других областях Вселенной или даже в других Вселенных связаны между собой. Черная дыра поглощает, а белая выделяет, выбрасывает наружу поглощенное черной дырой вещество. Значит, черная дыра – это не совсем черная. Это вход в пространственно-временной туннель, так называемые кротовые норы, а белая дыра – это выход из нее. Одним словом, для математики это большой простор теоретической работы. А для наблюдателей это возможность поискать новые предсказанные, но еще не обнаруженные объекты. Найдем ли мы их когда-нибудь? Некоторые астрономы говорят, что уже нашли. Я напоминаю, в 2006 году произошла знаменитая гамма-вспышка, очень короткий гамма-всплеск. Ну, у него был такой номер GRB, гамма-всплеск, 060614. То есть 14 июня 2006 года наблюдали такой всплеск, и некоторые астрономы считают, что это как раз и был взрыв, выброс энергии из белой дыры. Как они могли бы образоваться? Одна из идей заключается в том, что это маленькие области нашей молодой Вселенной, которые не начали расширяться вместе с остальной. Был большой взрыв, Вселенная начала стремительно расширяться, а небольшие ее кусочки как бы притормозили, задержались в своем расширении. А сегодня начали расширяться и демонстрируют нам эти выбросы энергии и вещества как будто бы из белых дыр. Ну, не как будто бы, а действительно, так они описываются теоретически. И даже один из астрофизиков, вот Алан Реттер, предлагает, мы называем Биг Банг, большой взрыв, это то самое, с чего началась наша Вселенная, эти маленькие белые дырочки можно называть малыми взрывами. Small Bang. Ну, хорошо, был большой взрыв, и, возможно, в нашей Вселенной иногда случаются малые взрывы. Вопрос только в том, связано ли это с той математической структурой, которую дарит нам общая теория относительности. Это действительно странные области пространства-времени, которые извергают энергию? Или это какие-то более рядовые астрофизические явления, с которыми связаны гамма-вспышки, взрывы как бы сверхновых звезд, ну, то есть такое резкое выделение большой энергии? В общем, проверить идею о белых дырах еще предстоит астрофизике. Это объект, который ждет своего открытия.
1: Чтобы не пропустить новые рассказы Владимира Сурдина о космосе, подпишитесь на Неземной подкаст и поставьте колокольчик. Давайте найдем друг друга в космическом вакууме.

0: Здравствуйте, я Алексей Семихатов. Можно по-разному относиться к такой теме, как движение к горизонту. И есть основания, конечно, считать, что это довольно дурацкое занятие. Но я хочу сказать, что наука – это именно движение к горизонту. Причем горизонт, как и полагается горизонту, постоянно уходит вперед, не позволяя себя догнать. Причина этого проста и состоит, конечно, в том, что мир устроен довольно сложно. Начав разбираться в том или ином явлении, вы никак не можете добраться до его разложения по самым мелким винтикам. И смысл движения к горизонту, конечно, не в самом горизонте, а в открытии новых земель, подорожья. Это если с практической точки зрения. А есть еще и точка зрения самих путешественников. Каждый раз, когда им удается сделать серьезный шаг вперед, перед ними открывается новый вид. И он бывает очень и очень захватывающим. Для некоторых в этом немалая доля смысла во всем процессе. Случаются, конечно, и нелегкие моменты, когда и горизонты не видно, и вокруг вас хаос из каких-то случайных обломков. Самые известные имена в науке – это те, кто при этом сумел достичь одной из вершин. С каждой из таких вершин многое видно. Но не будем забывать, что видно пусть и далеко, но только до горизонта, а никак не за него. Ровно по этой причине путешествие к горизонту в науке продолжается. Добро пожаловать! Сегодня у меня в гостях доктор физико-математических наук Александр Викторович Багров. Здравствуйте. Доктор физико-математических наук Станислав Олегович Алексеев. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И кандидат философских наук Кирилл Авенирович Михайлов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Большое спасибо, что вы согласились прийти. Нет сомнения в том, что космические программы, программы, реализуемые в космосе, нами, людьми, приносят пользу здесь, на Земле. Что относительно нас самих, какую пользу для себя можем мы почерпнуть из другой ведущейся космической программы? Программы поиска внеземных цивилизаций. Давайте начнем с того, что посмотрим сюжет.
3: В последние годы страсти вокруг этой проблемы поутихли. А ведь сравнительно недавно с оттенками горести и недоумения глобальный человеческий разум то ли нашептывал, то ли криком кричал: «Молчит космос!» В прошлом остались беллетрические киношные измышления модного швейцарского писателя и уфолога Эриха фон Денекена о палеоконтактах, то есть о пришельцах, много-много раз посещавших нашу планету и в доисторические, и в не очень древние времена. Причем наследили эти самые пришельцы так, что мало не покажется. Повсюду память о себе оставили, просто плюнуть негде. Готические шпили, тем более минареты, строителям навеяли очертания ракет. Ритуальные маски, скафандры, плато Наска и Баальбекская веранда, космодромы. В национальных орнаментах зашифрованы послания. А уж в скольких легендах чуть что о пришельцах шла речь. Богов они потеснили. Неверующих, правда, на кострах не жгли. Цивилизационные условности помешали. Но с глубоким презрением относились их апологеты к сомневающимся. Здравость ума потихоньку восторжествовала. Не исключено, благодаря новоявленному андерсоновскому мальчику, прокричавшему о голом короле. Подумалось, а ведь действительно, стоило ли преодолевать межзвездные пространства, чтобы притащить на Землю нержавеющий металлический столб? Или египетские пирамиды строить? Или непонятно как высекать из камня исполинов на острове Пасхи? И прочее, и прочее. Продолжить перечень каждый сам сможет, до тех пор, пока не надоест. Канул в безвестность знаменитый сигнал «Вау!». Именно этим возгласом пометили исследователи на полях рукописи нерасшифрованный сигнал, пришедший из космоса. Звучал он 35 секунд и бесследно исчез. Значится, звездолеты его послали. А вот с зелеными человечками разобрались быстро. Всего за полгода. Но в течение этого срока не могли интерпретировать иначе, как искусственные сигналы. Четко фиксируемые послания, с равной периодичностью повторяемые и приходящие из определенных областей Вселенной. Пока не были открыты пульсары. Никто не мог предположить, что существуют столь быстро вращающиеся вокруг своей оси особые звезды. А то, что непонятно, кому, как не иному разуму, приписать. Обидно, но красиво и достойно рассыпалась гипотеза об искусственном происхождении спутников Марса, Фобоса и Деймоса. Не полыми внутри они оказались, а ведь так надеялись. Впрочем, коли о Марсе заговорили, особенно жаль Аэлиту. Начало легенде положил великий астроном Джованни Скиапарелли, открывший каналы на Красной планете, соседке Земли. Правда, потом стали сомневаться, что правильные линии на снимках от каналы. Да и сам Скиапарелли не был приверженцем теории о существовании марсианской цивилизации. Но легенда зацвела пышным цветом. Несся в знаменитом романе голос Аэлиты. Несся к Земле сквозь ледяную вселенную. Не состоялось ее встреча с возлюбленным, нашим соотечественником. Впрочем, пора остановиться в перечислениях. Перейдем к главному аргументу. Отправившийся на поиски внеземных цивилизаций знаменитый Астрон, чудо-радиотелескоп, прочесал галактику вдоль и поперек. Поработал, кстати, на славу. Решил многие задачи, связанные с таинственными черными дырами. Ввел в научный обиход понятие кротовых нор, чуть ли не тоннелей в иные вселенные или в иные измерения. Но следов разумной жизни в галактике не обнаружил. А ведь практически параллельно было открыто несколько сотен так называемых экзопланет, планет земного типа. Доказано, что планетные системы вокруг звезд отнюдь не исключение, скорее правило. Но молчит космос. Чем же чревато для нас, для человечества, великое молчание?
2: Давайте попробуем с самого начала внести ясность. Если я понимаю, здесь есть два проекта упомянутых из реальных вещей, которые совершенно разные. И мы, я так понимаю, многому научились в последние десятилетия или даже за последние несколько лет и гораздо лучше теперь умеем видеть и слышать космос. Значит, эти два проекта – это разные параллельные проекты. Это Астрон, что он делал, и поиск экзопланет. Здесь как в одном... полный успех в поиске экзопланет, а в миссии Астрона, ну, слово «провал» говорить не хочется, а полный неуспех. Что там на самом деле происходит?
4: Дело в том, что проект Астрон – это был чисто научный спутник, у которого были задачи исследования астрофизических сторон звездного населения нашей галактики. Свою задачу он выполнял блестяще. Если там не обнаружено было свидетельств иных цивилизаций, то эта задача перед ним, вообще-то говоря, даже не ставилась.
2: Не-не-не, отлично, выполнил и хорошо. А как возникла идея, что он должен... Что значит, что он прочесывает Вселенную в поисках внеземных цивилизаций?
4: Астрон – это космический спутник, исследовавший звездное население. Всего-навсего. Вот. И как космический спутник он исследовал спектр, он исследовал процессы, которые там идут, магнитные, ядерные. Там много всего было.
2: То есть широкополосная антенна?
4: Да не только антенна. Там всего было достаточно. Вот. А одна из побочных задач – это обнаружить сигнал, который имеет неестественное происхождение.
2: Но говоря о поиске сигнала, который все-таки с высокой вероятностью был бы искусственным. Мы надеемся, что нам кто-то что-то посылает, или они занимаются своей какой-то деятельностью, и нам случайно долетает их телепередача.
4: На мой взгляд, это тоже пиаровская акция. Понимаете ли, пиар – это не только у журналистов, но бывает часто и у ученых. Вот для того, чтобы ученым обосновать вот необходимость вот такого эксперимента, а вот давайте-ка напишем поиск неземных цивилизаций. Тогда, так сказать, к проекту будет больше внимания, может быть, даже более надежное финансирование.
2: То есть вы раскрыли тайну сейчас, да?
4: Да.
2: Астрон
4: вот...
2: был чисто научным экспериментом, как вы сначала,
4: да.
2: Вы сразу это сказали, но мне пришлось на вас немножко надавить, чтобы вы сознались в том, что кто-то придумал вокруг него пиаровский ход, я чуть-чуть утрирую, и денег дали на поиск неземных цивилизаций, а узнали массу всего полезного про звезды.
4: Конечно, конечно.
2: Тем не менее, если бы где-то поблизости находилась такая цивилизация, и посылала бы нам сигнал, или необычайно мощно переговаривалась между двумя или тремя своими заселенными планетами, мы бы, Астрон, имел бы шансы это поймать?
5: Ну, сразу вопрос такой, а почему они должны идти по тому же пути, что и мы? И почему они должны использовать те же самые частоты, те же самые сигналы, что мы от них ждем? То есть мы на самом деле очень сужаем. Есть вероятность, что какая-то другая цивилизация пошла по похожему пути, но с точки зрения теории вероятностей, вероятность попасть в очень узкий интервал из очень большого интервала безумно мала. Поэтому, с одной стороны, да, действительно, возможна ситуация, но не факт, что, цивилизации будут переговариваться на радиосигнале.
2: Но мы-то выбрали эти частоты не потому, что они нам нравятся. Кстати, я не знаю почему, но думаю, что потому, что они относительно легко генерируются. Антенна имеет не бесконечно большой размер, относительно легко улавливаются и так далее. Можно, конечно, думать. Что наши братья по разуму также будут поступать.
6: Самый распространенный элемент во Вселенной водород, да, значит, длина волны 21 сантиметр, соответственно, будет на этой частоте. Они тоже сообразят, что он самый распространенный, значит.
5: Здесь в ваших словах самое главное утверждение, они сообразят.
2: Да.
6: Это не в моих словах, это
5: нет, я понимаю, но я согласен.
6: Представители этой программы, да.
5: Да, то есть, что они сообразят. Ну, почему мы должны вкладывать, то есть почему они должны следовать нашей логике?
2: То есть не делаем ли мы ошибку, когда мы ищем цивилизацию земного типа, и тем самым, возвращаясь ко второму проекту, успешному, поиску экзопланет, там отдельная техника, насколько я понимаю, да, и очень-очень-очень тонкое,
4: там другая задача.
2: Тонкие средства. Не делаем ли мы ошибки, когда требуем планеты земного типа? Мы наоткрывали кучу так называемых Юпитеров, больших, огромных, газообразных планет, ну, потому что их лучше видно, насколько я себя правильно понимаю, вращающихся вокруг других звезд. Но мы все время хотим планеты земного типа, и для нас эти Юпитеры... Поправьте меня, если я не прав. Вот эти, то, что называется Юпитерами, планеты типа Юпитера, это намек на то, что рядом может быть планета земного типа, а может быть и не быть. Может и не быть.
5: Исследование окружающего пространства, оно не может не давать новые знания, оно не может не продвигать человечество немножко вперед. Просто потому, что если бы изначально человек не смотрел в космос, не пытался бы понять окружающий космос, мы бы до сих пор ходили друг за другом с дубинами. Действительно, можно искать планеты с климатическими условиями, похожими на Землю. Вот. Может быть, это даже будет как через очень-очень далекие годы иметь, может быть, даже какое-то экономическое значение.
4: Понимаете ли, когда речь заходит о каких-то внеземных цивилизациях, то попытка поймать от них сигнал, да, она должна рассматриваться не с сиюсекундных позиций наших человеческой цивилизации, а вообще говоря, в некотором историческом интервале. Вообразите себе шамана, который бьет в бубен, и для того, чтобы его не услышали на Луне, говорит, а давайте сделаем бубен побольше.
2: Да. Так разумные идеи с точки зрения шамана.
4: Казалось бы, но да, ведь до Луны звук не доходит.
2: Да.
4: И поэтому сегодняшние наши все идеи, что вот может прийти сигнал из космоса в радиодиапазоне, он же связан с тем, что мы сегодня используем радиосвязь, как тот же шаман использует свой бубен. Кто вам сказал, что через 50 лет останется вот эта самая система связи в радиодиапазоне? А я в этом не уверен.
2: Следующий сюжет и продолжим.
3: Итак, чем чревато для нас великое молчание космоса? Радиотелескоп «Астрон», гигантский астрономический прибор, вынесенный за пределы земной атмосферы, обладает гигантской разрешающей способностью. До его запуска некоторые ученые утверждали, что коли есть в нашей галактике хоть одна планетка с приличной радиостанцией, она не уйдет от цепкого взгляда «Астрона». Безапелляционность тональности ныне понижена, но суть дел не меняется. Следов иной цивилизации не обнаружено. Что же сие может означать? В не столь давние времена, когда население 1/6 суши напевало марш энтузиастов, вполне могло сойти за истину объяснение, что мы впереди планеты всей, то бишь галактики, естественно. Наша цивилизация зародилась самой первой, развивается по своим законам. И меньшие родные, но младшие братья по разуму только-только подрастают. Когда-то еще окрепнут и станут равноправными партнерами, способными вступить в диалог. Предположение лестное для человечества, но уж больно эксцентричное. Впрочем, его отголоски проскальзывают в знаменитом романе Ивана Ефремова «О далеком будущем». Там только намечались контакты с иной цивилизацией, но родом она из соседнего звездного острова, галактики «Туманность Андромеды». Отсюда и название романа. А в нашей галактике мы уникальны. Другой вариант причин одиночества – быстротечность жизни цивилизаций. На примере той же Земли. Согласно легендам, уж сколько раз возникали на планете и угасали великие царства, уходили в небытие, и за кратчайший период существования попросту или не успевали связаться с соседями, попадали под временные несовпадения. Судить сами, что такое несколько жалких тысячелетий, в лучшем случае, по сравнению с космическими временными рамками. Там счет даже не на миллионы, на миллиарды лет идет. Кстати, на досуге можете посчитать вероятность космической встречи с иным разумом, введя в качестве исходных только что упомянутые цифры. Вероятность от 1/3 миллионной получается в лучшем случае, до 1/1 миллиардной в худшем. Впрочем, для столь малых вероятностей какая разница, как говорится? Ничтожно мало или совсем ничтожно? Есть еще одна причина. Она зациклена на нас, любимых, и принимает за основу постулат о похожести иного разума на наш человеческий. Припомните убогость фантазии в описании инопланетян. Ну, лысые, ну, с огромными головами, ну, общаются с помощью телепатии. Много еще других, прямо скажем, принципиально мало что меняющих подробностей. А где великое и неизведанное великого космоса? Где мыслящий океан Лема? Где жизнь, построенная на принципиально других основах? И ведь не фантасты. Серьезные ученые рассуждали о возможности существования не только родных братьев, но и двоюродных, троюродных и даже более дальних родственниках. Кстати, вплоть до волновой жизни, до жизни в огненной атмосфере звезд. Впрочем, не будем слишком уж увлекаться. Но право же, в чем отличие расхожей фантастики от гениальной? От уэллсовской, к примеру, «Войны миров». Речь о нашествии марсиан. Радиопостановка по замечательному роману всерьез заставила паниковать Лондон, когда его жители приняли вымысел за репортаж с места событий. Но ведь Герберт Уэллс не анемичных инопланетян придумал, гигантских, разумных, агрессивных пауков, которые чуть-чуть не колонизировали Землю. Если помните, непривычные для их организмов земные бактерии помешали. Погибли чудовищные пауки, туда им и дорога. Явно не родные они, ни по разуму, ни вообще. И в связи с этим о возможных вариантах поговорим позже.
2: Контекст. Я хочу попросить вас задать контекст. Мы в хорошее время...

0: звезды так называемого первого поколения, которые, прожив свою короткую жизнь, взорвались и заполнили всю Вселенную тяжелыми элементами.
1: Они прожили короткую жизнь, но создали элементы,
0: да,
1: из которых сложно быть.
0: Да, потому что эти звезды первого поколения очень интенсивно сжигали водород и в течение нескольких миллионов лет полностью его сжигали.
1: Всего?
0: Всего. А потом происходил взрыв, и в результате взрыва синтезировались следующие элементы. Вот они, и, собственно говоря, и наполнили...
1: Подождите, им нужно было сначала рассеяться, а потом собраться вместе. Новым элементом, в новые звезды, в следующем поколении.
0: Конечно, да. Эти все элементы в виде микропылинок рассеивались в так называемых газопылевых облаках, а уже потом из этих газопылевых облаков формировались звезды второго поколения. Вот звезды нашего солнечного типа. И только у этих звезд могли быть планетные системы. И только у этих звезд, которые, конечно, должны быть явно моложе, чем 10 миллиардов лет после возникновения Вселенной, это звезды примерно одногодки нашего Солнца,
1: вот.
0: Только у них могли быть планеты, и только в них, в принципе, можно было ожидать появления жизни.
2: У человечества все впереди. Непрожитых жизней всегда будет больше, чем прожитых.
3: Почему мы наблюдаем такую Вселенную и почему сама Вселенная такова? Это два разных вопроса. Почему мы наблюдаем такую Вселенную? Да просто потому что...
1: Потому что мы ее наблюдаем.
3: Потому что в другой Вселенной некому было бы задавать такой вопрос. Но даже вот... Ответ, который сейчас дан, он не снимает ответа на вопрос, а почему же все-таки при возникновении Вселенной вот так тонко сформировались эти константы? То есть так и хочется сказать, что Вселенная подстроена под человека. И в этом смысле нельзя здесь не упомянуть знаменитую концепцию Уиллера «Вселенную соучастие», который говорит, что поскольку предположить, что с такой случайная подстройка, она настолько невероятна, что здесь надо искать какие-то другие варианты объяснения. И он там выдвигает принцип, согласно которому Вселенная в подлинном смысле начинает существовать только тогда, когда в ней появляются наблюдатели, которые констатируют ее как Вселенную.
1: И тем не менее, это уход в сторону, невольный. От ответа на вопрос, почему мы одни, или почему нам кажется, что мы одни. Или это ваша попытка объяснить, почему нам кажется, что мы одни во Вселенной. Мы одни или... А вообще, как ваше личное мнение?
4: Ну, вопрос такой, вопрос сложный, но ответ такой, одни мы или не одни. Ну, во-первых, мы действительно существуем очень короткое время, как здесь было показано в этом видеофрагменте. Мы действительно, вот как вот здесь вот коллеги упоминали, что почему мы ждем, что передача будет идти на радиосигнале. Радиосигнал, например, для нашей истории, для истории нашей цивилизации, использование радио – это достаточно короткий промежуток.
1: И, это вообще ерунда.
4: Ну да, и почему, соответственно, мы ждем, что другая цивилизация, если она есть, будет находиться именно на том же уровне развития, вот именно на том же участке, когда вот они используют этот радиосигнал, с учетом его и преимуществ, и недостатков. Вот. И не исключено, конечно, что в будущем действительно передача информации будет идти через какие-то другие каналы, и тогда мы тоже будем удивляться, вот как вот, знаете, вот моя дочка вот смотрит на старый телефон, вот когда вот в детской книжке, вот моей дочке 3,5 годика, вот мы ей показываем, это телефон, она говорит, нет, это не телефон, телефон это вот этот вот с большим экраном.
1: Прекрасно.
4: Также и здесь мы можем, через какое-то время мы будем смотреть на радиосигнал и, так сказать, как вот, это не передача информации.
1: Есть ощущение, что это вы изобретаете этот превосходный аргумент для того, чтобы как бы объяснить относительно неудач. Когда начинался проект SETI, было столько оптимизма. Вот сейчас послушаем, найдем, будем интерпретировать, подключим кучу компьютеров по поиску там разумной составляющей и так далее. И точно совершенно найдем радиосигнал. Это было очень самонадеянно.
0: Алексей Михайлович, я хотел бы обратить ваше внимание на тот взгляд, который использовался при первых попытках сессии. Считалось, что процессы, которые приводят к возникновению цивилизации, независимы друг от друга. Возьмем вероятность того, что сформировалась звезда, возьмем вероятность, что планетная система при ней есть, почитаем, с какой вероятностью возникает жизнь, и вот по цепочке даем до цивилизации.
1: Перемножаем.

0: Вероятность, я называю это формулы Дрейка, да, мы да. половину не знаем, да. мы получаем какой-никакой
1: Поэтому
0: ответ.
1: Поэтому берем какую-то экстремальную оценку и говорим, что чуть не каждая сотая звезда должна иметь цивилизацию. Поэтому вот при
0: таком... А правильно как рассуждать?
1: А правильно это намного сложнее. Во-первых, не у всякой звезды может возникнуть жизнь. Не у всякой. Потому что существует очень узкая зона, где условия нагрева и условия остывания благоприятны. Не во всякой планете есть условия, при которых возникнет эта жизнь. Он в тех же экзопланетах. Вот вообразите себе Юпитер, внутри которого нужно сформировать жизнь. Да там давление атмосферы такое, что не выдержит никакая сегодняшняя нам известная структура. В рамках тех химических элементов, которые нам известны, а других мы не знаем во Вселенной, куда бы мы ни смотрели, в рамках этих химических элементов может формироваться только одна форма жизни. Это на углеродной основе. Мы ее с вами представляем.
0: Вы говорите, что на углеродной основе создать что-то, функционирующее в недрах Юпитера, где горячо от безумного давления, но в условиях чудовищного давления нельзя. Или нельзя. Мы не знаем, можно.
1: Нельзя, потому что...
0: Это разные вещи. Нельзя, и мы не знаем, можно ли.
1: Нельзя, потому что энергетика процессов, которые идет в Юпитере, больше, чем энергии связи молекул. Они будут разрушаться.
0: А ничего стабильного не удалось.
1: Да,
0: это сильный аргумент.
1: Мне
0: ужасно жалко, что вы привели этот аргумент. Мне всегда хотелось, чтобы в недрах этих больших планет были бы недоступны нам по принципиальным причинам в условиях жуткого давления какие-нибудь там розовые человечки.
1: Нет.
0: Розовые облачка.
1: К сожалению, это может существовать только вот расщепленное вещество, и само по себе оно... так сказать, никогда не сможет организоваться более серьезные формы. Не забудьте, у нашей планеты всегда был мощнейший эволюционный элемент – Луна. Все эти приливы, отливы, все эти циклы, они все время меняли жизнь на Земле, поэтому мы развивались быстро. А есть ли такой мощный фактор у какой-нибудь другой планеты? А мы не знаем.
0: Какой-нибудь, наверное, есть.
1: Мы не знаем. Во всяком случае, в нашей системе мы не знаем подобной планеты. Меркурий, Венера, Земля и Марс, только одна Земля имеет Луну. А если где-нибудь у другой цивилизации, у другой звезды имеются такие же планеты, землеподобные, но нет Луны, что? Ждать, что они так же быстро будут развиваться, как мы с вами, крайне сомнительно.
2: Ну, я бы, наверное, все-таки, мне хотелось бы вернуться вот к вашему вопросу, с которого мы начали обсуждение, по поводу научных экспериментов, неужели они сделаны зря. Понимаете, многие научные эксперименты действительно пытаются искать маловероятные события. Действительно, эти эксперименты не всегда, но любой эксперимент, он всегда...
0: Нобелевская премия не дается за то, что лежит на поверхности. Например.
2: Ну, во-первых, да. Нобелевская премия не дается за то, что, так сказать, лежит. Если бы все это было так просто, это бы сделали еще древние греки, вот, не оставив нам. И поэтому, вот, а в-третьих, всегда есть очень много, в любом действии всегда есть очень много побочных эффектов. Ну, начиная с того, как в свое время было открыто космическое микроволновое излучение, совершенно случайно, вот, и кончая тем, что, например, вот сейчас любой человек, пользующийся телефоном, может сказать спасибо астрономии, потому что матрицы, вот эти ПЗС-матрицы, которые это сейчас получили такое распространение в телефонах,
0: да.
2: Это побочный продукт развития астрономии.
0: Давайте продолжим сразу после следующего сюжета.
3: Есть версия, что Homo sapiens, человек разумный, не первая попытка торжества разума на планете. Более того, чуть ли не в качестве одного из законов постулируется мысль, что многие сообщества живого стремились к разумности, и каждый раз что-то мешало. Рассматривался вариант насекомых, самого многочисленного царства, между прочим, на Земле. А какое совершенство! Как устроены органы чувств, к примеру, какое зрение, какой слух. А ведь многие еще ведь и живые локаторы. И в магнитных полях ориентируются. Организации жизни в муравейниках или термитниках кое-кто до сих пор завидует, диктаторы, к примеру. И что с того, что у более порядочных людей этот порядок применим к человеческому обществу симпатии не вызывает? Порядок, признайтесь, полный. А какая выносливость? Говорят, кстати, что в случае всепланетной ядерной катастрофы, не дай бог, конечно, и жесточайшей радиации в живых останутся тараканы. Наверстают упущенное? Понадеемся, что вариант рассматривать не придется. Не допустят люди этой самой катастрофы ни в варианте ядерной зимы, ни всепланетного пекла. И вряд ли насекомые в их теперешнем состоянии догадываются об упущенных ими блестящих перспективах. Что было, как говорится, то прошло. Но что им помешало? Не исключено, исключительно, простите за тавтологию, малые размеры. Просчиталась в этом параметре природа. К счастью, для млекопитающих, конечно, то есть для нас с вами. А вот с динозаврами произошло с точностью наоборот. Чем-чем, а размерами их не обидели. Большинство ребят обладало такой статью, до сих пор в музеях на них не без восхищения глазеют и говорят, подвел их малый размер мозга, что весьма сомнительно.
4: Извините за кощунственное сравнение. Делается исключительно с научной целью. Мыслительный аппарат человека, полушарий головного мозга, упрятаны в голове. Вкупе с глазами, ушами, носом, это как бы панель управления организмом, вынесенная за пределы основного тела. Вот такой вот был природный и весьма удачный эксперимент. Но не надо забывать, что определенные, включая весьма важные функции, у нас с вами дублируются так называемым спинным мозгом.
3: Вплоть до того, что описаны случаи, когда этот самый дубликат брал на себя многое, и очень многое ввиду выхода из строя мозга основного. У человека это исключение. А вот у динозавров – правило. Их огромными телами, причем весьма приспособленными к природным условиям, управлял спинной мозг. А в головах, да, было некое подспорье. Необходимое по каким-то причинам, но, повторяем, не основное. И надо еще очень подумать, прежде чем окончательно решить, какой из вариантов с панелью управления целесообразнее. Скорее всего, свои плюсы и минусы есть у того и у другого. Но так и остается умозрительной проблема, ибо вымерли динозавры. До сих пор спорят, по какой причине. Экстравагантные гипотезы пересказывать не будем, они навязли в зубах. Подчеркнем только, практически в одночасье. За какие-то десятки тысяч лет они вымерли. Практически мгновенно по временной исторической шкале. И случилось это 65 миллионов лет тому назад. Очередная несправедливость случилась. Неудачная попытка дать развиться полноценной ветви разумной жизни. Упомянем напоследок, что два приведенных примера вряд ли единственные. Поискать можно найти еще и не только дельфинов, и не менее яркие. Но для нас главное – путь к разуму человечества был расчищен. Для нас во благо, для Земли, для Вселенной – вопросы непростые. Ответы требуют осмысления. Возможно, в грядущем оно будет, придет хотя бы относительная ясность.
0: Мы говорим уже о стадии предположения, что условия для жизни созданы. Тот вопрос, который частично затронул Александр Викторович. Если жизнь возникла, то как она развивается? Мне не очень понятно, что значит слова там, муравьи или кто бы то ни было стремился к разумности.
1: А я вам приведу пример. Вообразите себе, что реализуется некая цивилизация, которая занимает сразу там несколько, ну, целую галактику. На каком уровне может это...
0: Рукав.
1: Нет, мне легче вообразить рукав. Пусть рукав. На каком уровне такая цивилизация может существовать? Она не может существовать, потому что у вас сигнал от одной части организма к другой будет идти сотни тысяч лет. И стало быть, взаимодействие в реальном времени нереализуемо. Поэтому мелкие организмы, они могут существовать. Крупные организмы уже затруднены, потому что сигнал, скажем, того же динозавра диаметром, размером в 10 метров идет достаточно долго. И поэтому существует вполне определенное ограничение на размер.
0: То есть наши в парк юрского периода, то, что нашим удавалось от него в общем,
1: да, нам
0: удрать
1: вами,
0: это в общем,
1: да мы
0: не такое уж и
1: вранье. Мы с вами,
0: да,
1: имеем совершенно оптимальную структуру. Сигнал от головы идет до пяток или там до рук достаточно быстро. Мы успеваем реагировать на те изменения, которые находятся в окружающей среде, но не на все. Вот те же динозавры вымерли именно потому, что произошел некий процесс, разорвавший всю эту структуру окружающей среды. Упал метеорит. Если бы изменения шли медленно, они бы приспособились. Но когда все это происходит очень быстро, разрушительным образом, даже самые развитые виды не успевают приспособиться. И в этом вообще-то говоря, угроза и нашей цивилизации. Мы сформировались в эпоху очень стабильных условий. Последние 50 тысяч лет условия были чрезвычайно стабильны. Если сейчас вот упадет какой-нибудь даже небольшой астероид на Землю, эти условия изменятся, и мы не успеем приспособиться к ним. У нас погибнет цивилизация. Может быть, люди выживут, но это уже не будет цивилизация.
0: И уж точно по сигналу в космос она посылает.
1: Вот. И вот тогда из космоса, вот если какая-то там возникла в космосе жизнь, и она не может из-за этих вот ударов из космоса развиться, мы от них точно никогда не получим ответа.
5: Есть, кстати, еще один вариант, почему цивилизация, почему космос молчит, что на определенном этапе цивилизация переживает какой-то такой внутренний, как бы духовный, экзистенциальный кризис этих поисков выхода в окружающую Вселенную и замыкается в себе. Шкловский называет это тоже одной из причин. Такой буддийский вариант. Цивилизация теряет интерес к окружающему миру.
3: Невозможное становится очевидным, когда человек пробуждается для действий.
2: Система, находящаяся на подъеме, она расширяется. Это происходило с видами. Природа играет законом больших чисел. Когда одновременно делается попытка создать много-много однотипных структур, и дальше, так сказать, выживает, они, во-первых, начинают бороться друг с другом, выживает та из них, которая наиболее хорошо приспособлена к условиям и к возможным изменениям, и она, естественно, начинает расширяться и захватывать все вокруг. Ну, например, появился человек, и человек, в отличие от животных, захватил всю Землю. Сейчас мы обсуждаем возможности колонизации других планет.
0: Да.
2: Вот. Все-таки тараканы, мне кажется, это пока не обсуждают. Вот. Что касается наиболее оптимальных размеров, да, вот я просто хотел привести в пример, который мы все можем наблюдать. Вот заметьте, ведь на самом деле собаки, которые живут в домах, это вот таких вот маленьких собачек до больших волкодавов.
0: Да.
2: Но при этом, если мы посмотрим собак, которые живут на улице, они ведь все примерно имеют одинаковый средний размер.
0: Да.
2: Потому что слишком большие не выживают,
0: да.
2: Потому что они слишком большие, не успевают, им не хватает еды. Слишком маленькие не выживают, их просто съедают.
0: Спасибо
2: более
0: за
2: большие.
0: Этот пример. Каждый раз, увидев на улице бродячую собаку, я буду думать о внеземных цивилизациях. Абсолютно гениальный пример. Спасибо. Темная материя. Сейчас ее роль все больше и больше признается или предполагается в целом ряде процессов, где раньше она, может быть, даже и не предполагалась. В процессе возникновения жизни она могла играть какую-то роль? Могла ли прохождение Солнца через какой-то сгусток темной материи привести к чему-то?
2: Ну, здесь сложно сказать да или нет, потому что мы еще до конца не понимаем, что такое темная материя. Потому что существует предположение, что это как определенный вид материи, так и предположение. Вот. И второе объяснение заключается в том, что это просто закон тяготения зависит от расстояния. И в нашей Солнечной системе, где работает очень хорошо общая теория относительности, так сказать, у нас одно. А в то же время закон тяготения на масштабах галактик может быть другим. Вот это одно из направлений.
0: Но если есть темная материя, то в ней могут быть темные звезды, на них темные люди, темные цивилизации. Почему? Это было бы абсолютно классно. Мы одни были бы по эту сторону, а все остальные были бы там, обменивались бы между собой чем-то.
2: А если темная материя – это просто геометрия? Это просто чуточку другая форма закона притяжения, которая вот работает на том масштабе,
0: да,
2: расстояния, не на нашем, а на том.
0: То есть модификация общей теории относительности.
2: Да, это просто модификация общей теории относительности, некое расширение.
0: Слева от вас сидит астроном.
1: Ну вот видите, вы сейчас сидите за треугольным столом. Заставьте два таких стола, у вас получится четырехугольный.
0: Да.
1: Вот. Так вот, мы привыкли смотреть на мир, в котором столы четырехугольные. И вдруг выясняется, что он может состоять из других вариантов. На самом деле, вся Вселенная, которую мы изучаем, она состоит из тех элементов, к которым мы с вами принадлежим. Это солнечный состав, те же самые водород, гелий, тяжелые элементы. Причем, куда бы мы ни посмотрели, на самый край Вселенной мы видим одну и ту же химию, одни и те же элементы и одни и те же законы мироздания. Вот маленькие поправки, которые к этим законам приходится делать. Вот мы объясняем существование темной энергии или темной материи, но, к сожалению, масштабы велики, поэтому эти маленькие поправки требуют больших
0: удельных вес, удельных вес. У нас впереди наш главный методологический ход на сегодня, и это следующий сюжет.
3: А теперь рассмотрим самый вероятный на данном историческом отрезке вариант. Долог он будет или короток, все относительно. Но молчит космос. Не проявляют желания встречаться с нами инопланетяне. Наука утверждает, что если существуют они, то больно уж далеко. Да и на планете никто из братьев наших меньших до уровня братьев по разуму не подрастает. Насекомые надежды не оправдали, динозавры вымерли. Несправедливо среди других претендентов не выделить особо дельфинов. Насвистывают они о чем-то друг другу. Людям помогают в экстремальных ситуациях, но вряд ли оного достаточно. Так что примем за рабочую гипотезу. Уникальны мы. Единственные в исследованной нами части галактики. И остается надеяться только лишь на самих себя. Есть ли перспектива у человечества? Бесспорно, есть. Хотя бы потому, что мы молоды, совсем юные. Именно как вид, способный осознать свое место в необозримо огромной и бесконечно многообразной Вселенной. Не исключено, что рука судьбы, читай провидение, эволюция, природа, вели нас к нынешним...
4: Окончательно победила. Но параллельно с развитием технического прогресса шло развитие нравственное. Появлялось значение науки. Причем не только ее прикладной составляющей, но и фундаментальной ветви.
3: То есть того, что напрямую связано с мировоззрением и миропониманием. Ничего себе нравственное развитие, возразят скептики. А кровопролитные войны с явной тенденцией к ужесточению и увеличению масштабов кровопролития. А нынешняя игра с огнем на грани ядерной опасности, а преступность, насилие и прочие отходы жизни так называемого цивилизованного общества. Здесь не убавить, не прибавить, все это есть. Но ведь никто не утверждал и не утверждает, что взлет человеческого прогресса по экспоненте идущей, по этой математической, круто взлетающей вверх дуге, подчинен только лишь законам высшей математики. При всем уважении к ним, законы развития человечества гораздо сложнее и, к сожалению, предусматривают отступления, искажения, будем надеяться, временные. И при всем несовершенстве человечества общая тенденция впечатляет. Да и века не прошло с тех пор, как над планетой нависла черная тень фашизма. Но ведь впервые в истории были осуждены и получили по заслугам нелюди. Истинные виновники людского горя осуждены не только персонально. В скрижалях истории занесены деяния и закреплен как преступный режим в целом. Его человеконенавистнические щупальца в частности. Более полувека минуло со времен так называемого Карибского кризиса. Два мира готовы были к тому, чтобы переброситься ракетами с ядерными боеголовками. Наука предупредила горячие головы. Доказательно объяснила, что к чему. И речи о применении военного атома среди разумных правителей не идет. Кстати, впервые в истории сообразили, что далеко не всем, что изобретено, можно драться. Военный кодекс складывается.
4: Допустим так, его зачатки. Дерьма в мире много. Но посмотрите на гравюры средневековых пыток, к примеру. Впрочем, лучше не смотрите. Поверьте на слово. Тогда такое творилось. Современным извергам не по зубам. Но самое главное, на любых крутых галсах и изломах истории развивается наука.
3: И делится лучшим с людьми. Когда явно, запуски человека в космос, к примеру, когда приглушенно, постулируя принципиальную возможность межзвездных перелетов, к примеру, и декларируя принцип познаваемости Вселенной. Земля уже давно по праву считается общим домом человечества. И вот что вносит определенные оптимистические нотки. Принципиальный путь наведения порядка в этом доме, в общем-то, ясен. Он труден, да, но ведь решаем, в принципе. И это значит... Впрочем, не будем загадывать. Да и цель существования цивилизации с трудом, но просматривается все яснее. Это освоение Вселенной, понимание ее законов, а по достижению горизонта – понимание новых целей, которые с неотвратимой ясностью будут доступны для понимания. И тогда, это уже, наверное, слишком смело загадывать, что будет тогда. Но один из вариантов – хоть и жданно и гаданно, но, скорее всего, неожиданно заговорит молчаливый доселе космос. Сделает вид, что слишком долго ждал нас. удивится, откуда мы такие, или попросту по-деловому поприветствует. Неплохой, кстати, вариант. Она нет, да и суда нет. Обойдемся. Человечеству еще шагать и шагать по пути прогресса, обдирая в кровь и локти, и колени, и душу. Но этот путь единственно достойный для тех, кто наделен мыслью.

0: весь оптимизм, прозвучавший здесь, вы можете умножить на ноль сразу и навсегда, если сделаете такой вывод. Из того, что никаких следов цивилизаций мы не нашли, а многие из них имели бы шанс, если бы возникли, возникнуть существенно раньше нашей и развиваться в высокотехнологической стадии достаточно долго. Означает ли это, что наши дни на этой планете как цивилизации сочтены? Что отсюда мы, как ученые, выводим закон, что цивилизации не живут долго в технологической стадии. И это означает, что мы должны применить это к себе. И признать, что ничего из этого оптимистического с нами не случится, а случится, наоборот, нечто прямо противоположное.
1: Ну да, вы говорите об астросоциологическом парадоксе. Мне кажется, что это словосочетание должно было здесь прозвучать. Если инопланетяне существуют, их корабли уже давно в Солнечной системе. Было бы несправедливо, если бы не прозвучало еще одно имя, имя Бориса Пановкина, который как раз вот с философско-методологических позиций пытался подойти к проблеме поиска внеземных цивилизаций. По сути, он, наверное, был первым, кто в такой явной форме проговорил эту антропоцентрическую установку, которой, честно говоря, вы сегодня об этом говорили, да, грешили все ранние программы по поиску внеземных цивилизаций.
0: Что давай. Мы ищем слишком себе подобное.
1: От формулы,
0: да?
1: Дрейка, да. То есть, что, грубо говоря, это можно так лапидарно тоже сформулировать, инопланетяне тоже люди. Мы видим с ними один и тот же мир, одинаково его познаем, одинаковые закономерности вычленяем. Вот. А Пановкин попытался рассмотреть разум и его вселенную в более тесной связи, что действительность, с которой мы имеем дело, это вот не сам универсальный, единый для всех мир, а мир, который как бы проходит некое преломление через познавательные структуры, через деятельностные структуры, через особенности практики, через индивидуальные особенности цивилизации, которые, грубо говоря, обращают внимание на одни аспекты в этой вселенной и не обращает на другие. И тогда он делает вывод, что, может быть, вообще сама наша попытка искать в нашей вселенной иной разум так, как мы его себе пытаемся представить, или поместить этот разум в другие вселенные, опять-таки, как нам себе, нам сейчас представляется понятие «другая вселенная», может быть, это дело было бы совершенно наивное.
2: Действительно, например, мы живем, мы ведь не замечаем элементарных частиц. Правильно, вот то, что у нас пронизывают там электроны, то, что у нас пронизывают частицы, которые прилетают из космоса. Но мы же смогли в какой-то момент понять их существование, мы же смогли их обнаружить, мы же смогли построить теорию этих частиц, которая работает, физику высоких энергий, и она работает.
0: Это колоссальный контраргумент, это контрпановкин.
2: Ну, наверное, да. То есть это, ну, я не знаю, насколько это, сказать, насколько это всеобъемлющий этот контраргумент. Но мы смогли понять что-то, чего мы не видим в реальной жизни.
0: Мы проникли в области нам недоступные никак непосредственному восприятию.
2: Да,
0: тем не менее, мы смогли узнать, что там творится. И делать, и главное, делать не умозрительные выводы, а делать предсказания.
2: Да, делать предсказания. Поэтому делать предсказания, и эти предсказания реализуются. Собственно, это главная черта науки, что мы экстраполируем как какие-то результаты, мы экстраполируем какую-то нашу теорию, и если эта теория действительно подтверждается на эксперименте, на множестве экспериментов, это означает, что мы все-таки, наверное, правы.
0: У нас нет, к сожалению, теории про внеземные цивилизации.
3: Теории нет, но попытки понять, что такой цивилизации существует. Вот в том сюжете, который мы только что с вами посмотрели, было несколько крайне спорных моментов. Мы их пропустили в нашей дискуссии. Начнем с того, что какие-то процессы могут действительно развиваться по экспоненте. Но это означает только одно, что там, где начинается экспонента, теории перестают работать. Рано или поздно должно быть насыщение. Не может быть выход в бесконечность, потому что
0: экспонент очень быстро растет до размеров, превышающих,
3: да,
0: Вселенную.
3: Да, именно поэтому уже такие прямые экстраполяции не должны рассматриваться напрямую. А что самое интересное, не забывайте, что мы не являемся чистым видом. Внутри нас существует огромное количество другого типа организмов, которые мы находимся в симбиозе. И думать о том, что все возможности этого симбиоза исчерпаны, это значит ограничивать свое представление о том, что будет. Вот мы сегодня развиваем активно электронику. И нет никаких философских или там физических ограничений, что рано или поздно мы не включим всю эту нашу компьютерную технику в нашу собственную технологическую цивилизацию. И следующий шаг будет наш не биологический вид как таковой, а какой-то симбиотический вид, там, где будут и биологические структуры, и кибернетические структуры, и мы будем развиваться каким-то пока что не очень-то понятным способом. А искать не очень понятный вариант во Вселенной – это вообще, говорю, уже вопрос, которым лучше не задаваться. Это мы точно попадем просак.
2: На самом деле, да. То есть, наверное, здесь разумно сказать, что в качестве параллельного действительно можно искать какие-то сигналы, ну, с анализом на разумность. В любом случае хуже от этого не будет. И в любых экспериментах пусть это в качестве параллельного канала. Но делать это полностью задачей вот именно центральной, ну, не знаю, я бы действительно, мне кажется, это не очень правильно. Если мы вдруг параллельно к нашей основной работе что-то увидим, ну, прекрасно. Вот, но в любом случае, как я уже сказал, наука никогда не бывает лишней. Вот, просто потому, что исследования космоса, они принесли очень много, в том числе и нашей цивилизации. И на самом деле сделали нашу жизнь гораздо безопаснее, гораздо комфортнее, вот, гораздо уютнее.
1: Ну, еще масштабы Вселенной, конечно, пессимизму склоняют в поиске. Даже если мы хотим найти кого-то здесь, все-таки осознавая масштабы десятки, сотни тысяч лет световых.
0: Зато мы больше ценим тот факт, что мы есть и что нам так здорово повезло оказаться в нужное время, в подходящем месте, где мы смогли создать нашу цивилизацию. Я благодарю вас, Кирилл Авенирович Михайлов, Станислав Олегович Алексеев и Александр Викторович Багров. Большое спасибо. Спасибо, до свидания.

0: Здесь вы услышите выступления ученых в разных областях науки и откроете много интересного для себя.
1: Друзья, привет! Виталий, лаборатория ночных видео. И, как всегда, по средам, по субботам мы с вами встречаемся для того, чтобы приятно провести вечер, а заодно, может быть, узнать много интересного, ну и пообщаться с нашими спикерами. Сегодня у нас потрясающий спикер, но сначала я представлю вам второго ведущего. Это, как всегда, Александр Соколов, проект Anthropogenes.ru. Саша, привет!
2: Привет, Виталий! Привет, друзья! Рад вас снова сегодня видеть на нашем канале, но я вас мысленно вижу. Вот. И с удовольствием хочу представить нашего сегодняшнего гостя, долгожданную Светлану Бурлак, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор РАН, автор книги «Происхождение языка». Надеюсь, вы ее читали. Если не читали, обязательно прочитайте. И у Светланы вообще у нас на мероприятиях, по-моему, с самого старта антропогенеза, с 2010 года, а на форуме «Ученые против мифов» она тоже выступала не раз, но вот в данном случае речь идет о докладе «Какой же русский не понимает санскрита», который прошел пару лет назад уже на форуме «Ученые против мифов 7», вызвал бурю комментариев, бурю эмоций у различных представителей любительской лингвистики, которые записывали какие-то ответы и до сих пор, по-моему, записывают. Вот нам тут сообщили, да, что Клёсов тут что-то сказал по поводу Светланы, пальчиком погрозил. Вот, Светлана, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер.
2: Вот, да. Сегодня Светлана будет отвечать на вопросы, которые были в комментариях к видео, и на ваши вопросы, друзья, которые вы пишете уже, я уверен, в чате. Но сначала несколько коротких объявлений. Да. Виталий, прошу.
1: Да, с большим удовольствием напоминаю вам о том, что наши проекты можно всегда поддержать. Например, если вам нравится данная конкретная лекция, данный конкретный стрим, то можете его поддержать при помощи суперчата или ссылки, которые есть в описании. И также она может появиться в чате прямо сейчас. Смотрите в чат, видите ссылку, отправляете вопрос. И при помощи суперчата в том числе вот эти вопросы задаются в самую первую очередь. Также можно просто нажать лайк. Это тоже очень помогает продвижению данного конкретного видео. Ну, а если вы хотите наш канал поддержать, лабораторию ночных видео, anthropogenes.ru, подпишитесь. Непонятно, почему вы еще не подписаны, если вы сейчас смотрите. И нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одну нашу лекцию. А еще у нас есть Patreon, как у антропогенеза, так и у проекта лаборатории ночных видео.
2: Да, а еще не забудьте нажать лайк, потому что желательно, чтобы лайков было не меньше, чем числа зрителей. Ну, это логично вообще. Смотришь, нажимай лайк. Не нравится, жми дизлайк. Ладно. Тоже вырази свою эмоцию, но не будьте безразличны. И я хочу сказать, что мы каждый раз традиционно выбираем авторов лучших вопросов. Ну, точнее, наш гость выбирает авторов лучших вопросов. Двух. Они получают от нас футболки форума «Ученые против мифов». Как на мне сейчас. Наверное, и на Виталии. Что-то такое. Вот. И вот уже от двух предыдущих стримов я готов объявить тех счастливчиков, которые получат футболки. Значит, на трансляции, которую вел Павел Колосницын, авторы лучших вопросов оказались Илья Владимирович с вопросом «Как долго встречаются в раскопках каменные орудия?» и автор вопросов О. Мендоза, который спрашивал про или спрашивала про состав химический состав культурного слоя. Вот, Илья Владимирович и О. Мендоза, если вы нас смотрите, напишите Георгию Соколову. На стриме Екатерины Умниковой, вот Екатерина выбрала в качестве победителей, в качестве авторов лучших вопросов, Валерию Буравину, вот, и Михаила, который спрашивал, как конкретно хранится информация в иммунитете. Итак, Валерия Буравина, Михаил, а также Илья Владимирович и О. Мендоза, напишите Георгию Соколову по контактам, которые сейчас появились в чате у нас, и узнайте, как вы сможете получить заслуженные футболки. А остальным, ну, старайтесь писать такие вопросы, чтобы их выбрала Светлана. Все теперь зависит от Светланы. Светлана, вам слово.
3: Да, но спасибо. Сначала
2: начнем, наверное, с вопросов по порядку. Сначала несколько вопросов, которые были в комментариях к вашему докладу. И первый вопрос его оставил зритель под ником «Турист-оптимист». И вопрос этот, он на самом деле касается одного из слайдов, который Светлана, собственно, с которого она начала свое выступление, где она вывела некую фразу на санскрите с предложением зрителям попытаться ее разобрать. Так вот, турист-оптимист спрашивает, а почему не китайскими иероглифами текст санскрита в первом моменте, ну, видимо, имеется в виду в первом слайде? Простите, но язык и письменность несколько разные темы. Если сделать транслитерацию и правильно расставить ударение, может, и опознал бы кто знакомые слова «имхо». Вот, Светлана, снова вам, и, наверное, надо показать слайд этот опять, да?
3: Да, ну вот я прошу показать этот слайд.
2: Вот он.
3: Да, отлично. Ну, что тут я могу сказать? Я могу сказать пару очень нелестных слов о дистанционном образовании и тех проектах, которые его подразумевают. Вот сейчас есть идея, что давайте мы там каких-нибудь... не очень хороших преподавателей из каких-нибудь филиалов заменим говорящими головами прекрасных московских лекторов из головного института. Так вот, нет, это не сработает. Почему? Потому что, когда рассказываешь кому-то про что-то, например, читаешь лекцию, то в нормальной ситуации видишь, кому ты это рассказываешь. И делаешь так, чтобы вот этот человек, который сейчас перед тобой сидит, или вот эти люди, которые сейчас перед тобой сидят, вот они с их уровнем знаний, с их уровнем подготовки что-то поняли. Естественно, уровень подготовки бывает разный. Кто-то уже там и греческий, и латынь поучил, он, конечно, просто на это посмотрит с некоторым удовольствием, и все. Кто-то совсем не подготовленный и нормальная история, потому что, ну, понятно, что каждый когда-то начинает. И начинать можно в любом возрасте, было бы интересно. Но, естественно, когда я не знаю, когда я не вижу, кому я читаю, я рассчитываю на какой-то средний привычный мне уровень. И когда моя лекция попадает потом в интернет, ее смотрят те, кого я не видела, и я на их уровень не рассчитывала, я не думала о том, как донести свою идею до них с их уровнем подготовки. Ну и, естественно, получаются недопонимания. Вот, ну не знаю, вот когда я вела занятия по лингвистике у незрячих школьников, там мы с организаторами заботились, чтобы была брайлевская транскрипция, потому что, ну, понятно было, что плоские буквы эти ребята читать не смогут, а брайлевские вполне смогли, и потом они очень хорошо выступали на Олимпиаде некоторые. Но предположить, что после того, как еще в советские времена в школе были обязательные иностранные языки, была обязательная математика, где латинскими буковками писали слова там синус, косинус, тангенс, котангенс, вот это вот все, а иногда даже и логарифм, по крайней мере, кусочек. После этого, после перестройки, когда рухнул железный занавес и хлынуло потоком просто... всякая зарубежная литература, песни, фильмы, сайты, школы английского языка, лекции на Курсере. И столько лет уже вот все это происходит, игры компьютерные, все что угодно. И что после этого найдется человек, который не может прочитать латинские буковки, вот к этому меня жизнь не готовила. Ну, наверное, надо было зачитать, может быть, с чтения этот несчастный человек, который вот ни в школе, ни после не выучился читать латинские буковки, что-нибудь бы вот, ну, вот услышал хотя бы, если не увидел, ну, что делать, вот как есть. Язык и письменность действительно вещи разные, и это комментатор пишет совершенно правильно. И поэтому я не воспроизвожу это в письменности брахме, которая изначально использовалась для записи санскрита. Я не воспроизвожу это в письменности деванагари, в которой сейчас создаются санскритские тексты. Я воспроизвожу это в латинской транскрипции. Вот есть такая специальная запись, называется транскрипция, которая, кстати, отличается от транслитерации. Транслитерация – это побуквенная запись каждой буковки исходного текста, соответствует, ну или там каждому иероглифу, если это язык, каждому крючку, каждому письменному знаку исходного текста соответствует какой-то письменный знак текста в издании. А есть транскрипция. Транскрипция как раз воспроизводит звучание. И вот в данном случае прямо вот так вот по звучанию тут все и записано. Тебхьях пратиджняя налах каришья итибхарата. Атхай танпарипа прачха кританджалир упастхитах. Ударение я ставлю так, как принято читать санскритские стихи. Это одна из возможных традиций, не единственные, есть и другие. Так, в принципе, в санскрите ударения расставлялись, но в стихах они значения не имели. И тут они у меня не проставлены. Русскими буквами написать, ну, теоретически можно было, но в русском языке нету столько букв для таких звуков. В русском языке нет букв для долгих гласных, которые обозначены здесь черточкой сверху. Нет разницы между придыхательным вот этим конечным «х», которое тут «h» с точкой, и «х», которое обозначает придыхательность согласных. Вот «бх», там «ч», что еще там с «тх»? Нет знака для слогового «р», как в слове «кританджалир». Ну, в общем, нет. Русская транскрипция не настолько разработана, как латинская, поэтому я выбрала латинскую транскрипцию, потому что, ну действительно, в общем, большинство народов в школе все-таки учились или хотя бы после школы с каким-то англоязычным контентом, хотя бы англоязычным, а может быть там французским, немецким, итальянским, испанским, каким угодно. Латинские буквы очень многие языки используют. С каким-нибудь контентом имели дело.
2: Спасибо большое, Светлана.
3: Если бы я вещала на китайскую аудиторию, я бы постаралась записать это китайскими иероглифами. У меня был примерно такой опыт, когда я старославянский преподавала китайцам. Я им писала иероглифы и говорила, вот здесь, вот видите, какой гласный. Вот у нас тут в старославянском вот эта буковка, это примерно такой же гласный, как в этом иероглифе. Вот. В иероглифе, конечно, гласных нету, но в словах, которые скрываются за этими иероглифами, гласные есть. Но кому-то что-то немножко удалось объяснить, но они по-русски говорили так плохо, что, к сожалению, опыт в целом вышел неудачный.
1: Спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Следующий вопрос от зрителя под псевдонимом «Не комсомолец».
1: Или «Н.Е. комсомолец».
2: Или «Н.Е. комсомолец», который пишет: «При ответах на вопросы прозвучало, что толокно – заимствование из финского. Нет ли тут ошибки? Как же русские «толочь» – глагол «толкать», глагол «толчок» – существительное «толченый» – прилагательное, исходя из энциклопедического значения термина «толокно» – это мука, то есть то, что было растолочено, что подверглось толчению, действию «толочь». Где же тут заимствование?»
3: Так, можно убрать слайд с экрана?
1: Убрал.
3: Ага, спасибо. Да, вот это вот тоже один из классических случаев, когда вещаешь на подготовленную аудиторию, то понимаешь, что некоторые вещи, ну, скажем так, хорошо подготовленная аудитория некоторые вещи понимает, что называется, с полуслова. А некоторые другие люди, они ну вот не то что с полуслова, они слов не понимают. Вернее, слова-то понимают, а вот предложения уже не очень. И вот в данном случае мы имеем дело как раз именно с этим. Я специально переслушала свой текст. Я четко сказала, что из русского языка, ну, на самом деле, надо было сказать с правосточнославянского, ну да ладно, из предка русского языка прибалтийские финны заимствовали слово «толокно». И мы посмотрим, как эти самые прибалтийские финны передают это самое слово «толокно», когда они вот это что-то заимствуют. Но человек услышал слово «толокно», услышал слово «заимствование», предложение из этого сделал сам, совсем не то, которое я сказала, но он решил, что так и нормально. Да, у нас есть эволюционная основа для такого понимания, и можете послушать мою лекцию «Эволюция понимания», она как раз про это, но вот обращаю ваше внимание, что прежде чем писать комментарии пожалуйста, послушайте, что говорил докладчик, и постарайтесь реагировать не на ключевые слова по отдельности, а на предложение целиком, а в хорошем случае даже на абзацы текста. Потому что иногда бывает мысль, которая выражается полностью в целом абзаце. Вот. Но в чем автор комментария совершенно прав, так это в том, как мы определяем, в какую сторону заимствование. Действительно, именно так мы определяем, как автор комментария написал. Именно поэтому мы знаем, что толокно и талькуна в финском слово «заимствование», а у нас слово «свое». Потому что действительно это связано с глаголом «толочь», а у финнов это ни с чем не связано, потому что они это взяли у нас, о чем я честно и рассказала.
1: Отлично, спасибо. Следующий вопрос задает Серж Любомудров. И спасибо за поддержку. Есть ли что-то общее для всех естественных языков? Ведь, несмотря на все разнообразие, мы все живем на одной планете, дышим кислородом, пьем воду и так далее. То есть все языки описывают, в принципе, один и тот же мир. Спасибо.
3: Да, все языки описывают один и тот же мир, но описывают его немножко по-разному. Общее есть, например, все языки основаны на членораздельной звучащей речи, кроме жестовых языков глухих. Но во всех устных языках действительно есть членораздельность, есть гласные и согласные, есть слоги, есть какие-то фонетические единства большие, чем слово, есть организация системы фонем при помощи дифференциальных признаков. Ну вот для русских самые известные дифференциальные признаки – это звонкость, глухость, твердость, мягкость. В других языках используется что-нибудь другое, всякое разное бывает удивительное. Но, тем не менее, в любом языке система фонем организована вот действительно как система, то есть признаки проходят через всю систему целиком. В любом языке есть какой-то способ строить в любом языке есть какой-то способ называть разные предметы, и этот способ основан чисто на традиции. То есть бывают, конечно, иногда слова типа «кукушка». Почему она кукушка? Потому что она говорит «ку-ку». Но таких слов очень мало. Большинство слов основано исключительно на традиции. И это во всех языках так. Существуют способы обозначить что-нибудь новенькое. Если в языке есть приставки, суффиксы или что-нибудь еще в таком стиле, то тогда что-нибудь новенькое обозначается присоединением приставок и суффиксов. Если такого нет, то что-нибудь новенькое обозначается сочетанием слов. Ну, например, там нос плюс дыра получается ноздря. Довольно многие языки Юго-Восточной Азии используют этот тип. В любом языке есть средство построить из слов высказывания, чтобы слова шли в каком-то порядке. И чтобы это было значимо, чтобы этот порядок на что-то влиял, чтобы из высказывания было ясно, как слова соотносятся друг с другом. Иногда это только порядок слов, иногда это какие-то дополнительные слова, иногда это какие-то части слов, там, типа приставки или окончания или что-нибудь. В любом языке есть культурная передача всего вот этого. Так что да, наши языки похожи. На любом языке можно сказать, что вот там это компьютер, пожалуйста. Ну, слово компьютер, может быть, придется заимствовать, но вот сказать, что там это рука, там это камень, это солнце, можно на любом языке.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Тимура Воронкова. И огромное спасибо Тимуру за поддержку, и регулярную поддержку, и такую массовую. И он задает следующий вопрос. Верно ли, что большинство языков упрощаются со временем? Сокращаются слова, упрощается грамматика и фонетика. Значит ли, что язык, развиваясь из примитивного протоязыка, достиг некоторого пика, после чего деградирует? Или же упрощение в одних аспектах компенсируется усложнением в других?
3: Да, конечно, упрощение в одних аспектах компенсируется усложнением других. Это, опять же, мой любимый пример про то, как в древнерусском языке были такие гласные, которые писались буквами, известными нам как твердый знак и мягкий знак. Ер и ерь, соответственно. В современном русском из этого получились беглые гласные. А в древнерусском это были прямо гласные, которые прямо произносились. Вот то самое «у» в слове «талькуна» в финском, оно как раз отражает вот этот вот гласный, который записывался твердым знаком, ером, И, соответственно, говорит нам о том, что, наверное, этот гласный чем-то был немножко похож на «у». По крайней мере, финны ничего лучшего, ну, праприбалтийско-финны, ничего лучшего, чем «у», не нашли для отражения этого гласного. Так вот, были эти гласные, и слог обязан был кончаться на какой-нибудь гласный, хотя бы на такой. И поэтому любое слово кончалось на такой гласный. И все было бы хорошо. Но в какой-то момент эти гласные стали выпадать. Поскольку раньше, до падения этих гласных, до падения редуцированных, слог обязательно содержал сколько-то согласных и гласных. Поэтому было неважно, согласные мягкие или не мягкие. Потому что если согласные мягкие, то гласные передние. Если гласные передние, то согласные мягкие. Если гласные задние, то согласные не мягкие. Если согласные не мягкие, то гласные задние. И это было так же автоматично, как у нас сейчас. Если гласный огубленный, то и согласный тоже огубленный. Вот посмотрите, я произношу слово «огубленный» или слово «губы». И у меня губы в трубочку вытягиваются уже на «г». Еще раз. Губы. Видите, уже на «г» губы в трубочку вытянулись, да. И на слове «трубочку» уже на «т» губы, соответственно, в нее вытянулись. Значит ли это, что у нас есть звук «т» или звук «г»? Нет, не значит. «Г» стало огубленным, потому что вот с этим «у» рядом постояло. Вот так же в древнерусском языке какие-нибудь «т» или «на» или «б» становились мягкими, потому что с «и» или «э» или там еще чем-нибудь с таким рядом постояли, с передним гласным. А потом, ну, соответственно, согласных было примерно вдвое меньше, чем сейчас, потому что они были не твердые, не мягкие, а более или менее никакие. Но потом вот эти редуцированные гласные, ер и ерь, отпали. И чем стали отличаться, например, слово «был» и слово «быль»? «Быль» в смысле «былинка». Ну и «быль» в смысле, что не «небылица», а вот действительно «быль». Чем они отличаются от формы глагола «был»? Раньше они отличались гласными, потому что «был» – это было «было», а «быль» – это было «были». Но потом гласные-то отпали, и получилось, что они различаются согласными, что согласные-то, оказывается, у нас умеют отличаться по твердости и мягкости, и согласных стало вжух, и почти вдвое больше. Это усложнение. Финно-угорские языки очень любят усложнять себе падежную систему, потому что у них нет предлогов, а есть послелоги, которые как предлоги, но только не перед, а после. Соответственно, ну, сами понимаете, предлоги, они безударные, они там приклеиваются к слову, и, в общем, их от слова не очень отдерешь, пока учитель двойкой не пригрозит. Отдерешь, конечно, там можно поставить что-то между, но это уж там как повезет. Повезет поставиться, а не повезет, ну, будет просто там какой-нибудь в лесу или на берегу, и ничего между предлогом и существительным не будет. Ну и в финно-угорских языках та же история, только предлоги сзади. Поэтому они приклеиваются не как приставки, как у нас, а как окончания. И постепенно они так приклеиваются, что их уже ничем не отдерешь. И уже ничего между вот этим послелогом и существительным, за которым оно следует, поставить нельзя. И тогда говорится, ну что, ну был послелог, стало окончание. А потом, сколько у вас падежей в языке? 15? 20? Можем больше. Еще несколько тысяч будет, еще больше. Несколько тысяч лет и будет еще больше. Да, вот. Так что да, происходит в одном месте упрощение, в другом усложнение. Если, например, падают окончания, распространяются предлоги. В общем, оно все время так, как у птички в сказке. Нос вытащишь, хвост увязнет. Хвост вытащишь, нос увязнет. Хвост вытащишь, нос увязнет. Про это есть книга.

0: почему 99% письменных языков передают звучание слов? Они работают напрямую с образами и значениями. Кажется, что это накладывает лишние ограничения. Спасибо за стрим, всегда интересно вас слушать.
1: Письменность начиналась с того, что давайте мы передадим значение. Вот у нас есть значение рыбка, нарисуем рыбку. Вот у нас есть значение дерево, нарисуем дерево. Все хорошо. Потом, а вот у нас есть значение ходить, что мы нарисуем. Ну хорошо, ладно, ноги нарисуем. Вот у нас есть значение отдыхать, что мы нарисуем. Такое. Вот попробуйте нарисовать гнев богини, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Какие вы картиночки нарисуете так, чтобы все поняли? Вот. Не очень это удобно, а еще более неудобно, когда вы станете царем и договоритесь, или завоюете соседнего царя и подпишете с ним мирный договор. Соседний царь по имени... Гурбангулы Берды Мухамедов или еще чего-нибудь такое, там Навуходоносор, чего-нибудь, обязуется платить вам дань и обязуется отдать вам город с каким-нибудь еще более удивительным названием, а вам это надо записать. У вас нет иероглифов для записи такого. Поэтому даже если насчет отдохнуть вы придумаете, допустим, человечка у дерева, китайцы так и сделали, для света вы нарисуете там три солнышка, это опять же китайская идея, две женщины, кажется, ссора, три женщины, кажется, скандал, в общем, лучше загуглите китайские переводы, но действительно там, если три женщины в один иероглиф впихнуть, то, в общем, получается что-то удивительное. К женщине не очень много отношений имеющая. Вот. Но в некоторых случаях такой письменности не хватает, и не хватает ее довольно быстро. Как только вы выбираетесь за пределы своего родного языка и встречаете там какие-то реки, горы, озера, там каких-то людей с иноязычными именами, так вам сразу письменности в картинках не хватает. И тогда начинаются ребусные написания. Вот если там он какой-нибудь Христофор, нарисуем крест-топор, по такому принципу. После этого людей пробивает прекрасная идея, что если мы можем записать звучание, то давайте мы звучание и запишем. И большинство слов действительно записываются по звучанию. Но все-таки тяга к тому, чтобы записать целое слово сразу в одну закорючку, неистребима. Поэтому даже когда людям дают азбуку, где каждому звуку соответствует буква и пишется, как слышится, любая свежесделанная азбука устроена по принципу, как слышится, так и пишется. Но все равно люди немножко попишут по принципу, как слышится, так и пишется, а потом начинают, например, Иисуса запихивать под титла, чтобы а сверху титла, и мы не будем писать Иисуса целиком. Там глаголати, г... И дальше окончание, а сверху титла, и мы не будем писать глагол эти целиком, много букв, не осилим. Вот. Мы до сих пор так делаем, мы пишем цифры вместо чисел. И там какое-нибудь 400, мы пишем в 3 крючка, а не в столько, сколько у нас там звуков.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Следующий вопрос от Вовы Тванова. Он пишет: «Питар, Патер и т.д., а наш батя, или у лингвистов с синонимами туго?» Напомните, Светлана, это был момент тоже из вашего доклада с примерами.
1: Да, это был пример из моего доклада, когда я говорила, причем подробно говорила, на нескольких слайдах говорила, несколько минут подряд говорила о том, что нужен критерий, который позволит ориентироваться не на просто сходство, потому что сходство, оно как и красота в глазах смотрящего, а нужен критерий, который покажет некоторую объективную меру сходства. Я говорила о том, что критерием этим являются регулярные звуковые соответствия. И приводила пример, что в санскрите есть «питар», в греческом «патер», там долгое или краткое «э» в зависимости от падежа. В латыни тоже «патер».

0: в готском фадер, в немецком фата, в английском фад, ну, в общем, понятно, что за слово, и говорила о том, что есть регулярные фонетические соответствия. Действительно, когда мы в латыни, санскрите и греческом видим «п», то в германских мы увидим «ф» на этом месте. Например, вот пятерка, которая везде «п», она в германских языках будет через «ф» «five» или «fünf». И в русском этому «п» соответствует тоже «п», а отнюдь не «б». Так что если уважаемый комментатор добавит материалы и покажет, что так бывает, и покажет, при каких обстоятельствах так бывает, чтобы санскритскому, греческому и латинскому «п», а также германскому «ф» соответствовало бы в русском «б», и при этом «т» соответствовало бы «т», и при этом гласный тоже бы соответствовал вот именно так, а не как-либо иначе, потому что гласный там очень специфический, вот тогда я буду готова рассмотреть идею насчет «бати». Вот куда «р» девать, это я могу объяснить. Действительно, в именительном падеже, в словах этого класса склонения, «р» довольно во многих языках исчезает. И в русском языке исчезает, поэтому «мать», а не «матерь», «дочь», а не «дочерь». И в санскрите исчезает, там «питар» – это основа, именительный падеж будет «пита» с долгим «а». Вот. Так что куда деть «р» – это пожалуйста. А вот чтобы гласные так соотносились, и чтобы «б» вместо «п», ну, как бы приносите аргументы, тогда посмотрим. Пока аргументов нет, говорить не о чем. Ну и опять же, да, вот я много говорила, но человек не слушал, что я говорила, а услышал одно слово, состроил какую-то конструкцию у себя в голове и тут же стал ее писать в комменты. Ну, что делаем? Он там не один такой, их много таких, они еще и комментов не читают. А прямо вот пишут «батя, батя, батя», их там штук 5 таких. Ну, что я могу сказать? Ну, не будьте как они.
1: Да, спасибо, спасибо, Светлана. Я хочу сказать, что у нас сейчас уже очень много вопросов, очень много.
0: А
1: и при этом ограниченное время. Поэтому у меня к вам единственная, Светлана, маленькая такая просьба.
2: По возможности.
1: Попробовать отвечать лаконично. Попробуйте. Ну, чтобы нам, так сказать, охватить...
2: Как можно больше вопросов.
1: В любом случае, наверное, в любом случае мы будем делать какую-то вторую часть этих ответов на вопросы. Вот. Я передаю слово Виталию для...
2: Да, спасибо встречи. Большое. Просто скажу, что сейчас пойдет 8-й только по очереди вопрос, а сейчас их уже больше 50. А вот, примерно
0: столько
2: так.
0: Столько я все равно не отвечу.
1: У нас бывало, у нас по 90.
2: У вас бывало по 90, да, было. Но вопросы практически, ответы были практически да, нет, вот такие. Надеюсь, что мы будем чуть более объемными, но в том числе лаконичными. Сергей Анисимов задает свой вопрос. И он говорит, на 14 минуте 50 секунде рассказывает про непохожие слова и сравнивается, в частности, «нога» с «пад» в санскрите и «пэд» в латинском. А как же русское «пяди»?
0: Отвечу кратко, а никак. Нет такого соответствия, чтобы «я» русское соответствовало, не соответствовало бы корню, который не содержит носового.
2: Спасибо. Дальше. И следующий вопрос задает, сейчас я прочитаю, Рабандрамат Тагор, естественно. К сожалению, не явилось имя, но тем не менее, это он, дорогой друг, спасибо за поддержку. И вот ваш вопрос. Какой народ использовал санскрит для повседневного общения? Когда и по какой причине он, подобно латыни, из разговорного стал книжным?
0: Какой народ использовал санскрит для повседневного общения? Это сложный вопрос. Какой народ использует русский литературный язык для повседневного общения? Вот то, что мы с вами используем для повседневного общения, это не совсем литературная норма, потому что мы используем такие вещи, вот я, например, сейчас использовала слово «коммент», которые в литературную норму не входят, а мы используем и понимаем. С санскритом была та же история. То есть были люди, которые пели гимны богам, там, Агни, Сурье и всем прочим, вот, на каком-то древнеиндийском языке. Потом как-то люди посмотрели, ой, язык меняется, ой, как-то вот мы поем богам, кажется, немножко не так, как мы говорим в повседневной жизни, а давайте-ка мы как-то выучим правила и будем петь богам на правильном языке, а не как вот по-деревенски разговаривают некоторые. И, соответственно, этот язык подвергся литературной обработке и стал санскритом. Вот. Ну, а то, что было деревенской речью, то стало, соответственно, пракритами. Но пракритизм полно даже в Ригведе. Ну, не полно, но сколько-то есть.
2: Угу. Спасибо. Ксения Дмитрий Целест. Также с нами на стриме, как всегда. Привет. Олег Федорченко. Я родилась и живу, и все мои родственники жили на...
1: Федченко,
2: простите. И мои родственники жили на русском севере, но почему-то санскрит не понимают. Может, не в той школе училась?
0: Ну, потому что русский и санскрит – это очень разные языки. Да, это разные потомки одного и того же праиндоевропейского.
2: Спасибо.
1: Олег Федченко, это он у нас фигурировал?
2: Я, честно говоря, не знаю. Зачитываем вопрос, как он был прислан.
1: Ну, видимо, я просто хочу сказать для зрителей, что там неоднократно писалось, видимо, это какая-то такая идея продвигающаяся, что санскрит, он похож на северный диалект русского, не просто на русский, а на северный диалект. Вот если бы, так сказать, тут звучал северный, то все было бы совсем по-другому. Я так понял.
2: Угу.
1: Что вы, Светлана, вопросом? Скажете?
2: Да.
1: Светлана, что вы скажете про северный диалект русского языка, какой-то такой?
0: Ну, смотря какой. Северных диалектов много. Там не по-московски говорят, по-другому так. Вот. И в разных диалектах есть много разных слов. Чем больше мы возьмем диалектов, тем больше вероятность, что мы обнаружим что-нибудь случайно похожее на что-нибудь другое.
2: Спасибо. Александр, следующий.
1: Да, следующий вопрос от Яны Фентьевой. Правда ли, что славянские и германские языки разделились от одного праязыка? Какие общие черты можно проследить у современных форм, например, русского и английского? Есть ли общая базовая лексика?
0: Да, общая базовая лексика, конечно, есть. И славяне, и германцы, и индоиранцы, и балтийцы, и кельты, и греки, и албанцы, и армяне, и древние римляне со всеми их там осками, умбрами и сабинами, и даже тахары и хетты вместе с ликийцами, лувийцами и кое-кем еще. Все они происходят от одного общего праиндоевропейского языка, и действительно базисная лексика общая, числительные общие, ну, если с хетским брать, то там уже не совсем все, а так... узкоиндоевропейские, даже с тахарским, там все числительные общие. Слова типа «солнце», звучит оно по-разному, но везде это регулярные фонетические соответствия. Вот это из «л» и «л» чередуется с «н» при склонении, видимо, потому что дальше кто-то сохраняет «л», кто-то сохраняет «на», кто-то сохраняет и то, и другое, как русские. Там вода какая-нибудь одинаковая, там идти везде «и», кроме германцев. Ну, в общем, куча этого. Возьмите любое руководство по индоевропеистике и обретете этого во множестве.
2: Угу. Спасибо большое. Предыдущий вопрос, да, если вдруг у кого-то появилось сомнение, что что-то пошло не так, вы просто зачитали ответ, который предназначался другому человеку непосредственно в нашем чате. Так что продолжайте общаться в чате. Ваш не только вопрос, но и ответ может также прозвучить у нас в стриме.
1: Да. Вопрос от Звезды Северной. Что бы тут докладчица не вещала, но ведь факт, что русский является протоязыком большой группы современных европейских языков. Что скажете на такой факт, Светлана?
0: Ну, что я скажу? Я скажу, что эффект Даннинга-Крюгера как есть. Чем меньше человек квалифицирован, тем больше он считает себя квалифицированным. Никакого такого факта нет. Есть то, что мы наблюдаем, и есть наиболее правдоподобный сценарий, как мы это интерпретируем. И вот такое мнение, что русский является предком кому-нибудь, свидетельствует просто о грубейшем непонимании языкового развития, языковой истории, как это вообще все происходит. А происходит это следующим образом. Вот есть люди, которые говорят между собой и друг друга понимают. Ну, обычно понимают, не как некоторые из этих комментаторов. Вот. Ну, да, ну, вот есть люди, которые между собой говорят и понимают. На самом деле говорят они немножко по-разному. Вот смотрите, вот лошадь, когда говорит «иго-го», она ржет. А когда поросенок говорит «уи-уи», что он делает? Вот если вы скажете это вслух, то половина скажет «визжит», а половина скажет «визжит». Я не знаю, какая половина больше, это зависит от выборки. Ну, в общем, будут и такие, и такие. 10 минут назад, вот если, например, кто-то присоединился к нашему стриму 10 минут назад, как это сказать? Он присоединился к нам 7:30 или он присоединился к нам в 7:30? Нужен предлог или нет? Кому-то нужен, кому-то нет. Или, например, если я возьму мячик и сделаю так, чтобы он полетел, это я его брошу или кину? Для кого-то брошу, для кого-то кину. И вот таких вот мелких различий, их огромное количество. Поэтому, когда исходный языковой коллектив делится на два языковых коллектива, например, кто-то куда-то отселился в новое селение, или было несколько селений, а между ними вбился какой-то иноземный клин, или просто какая-то политическая граница пролегла, в общем, люди перестали общаться, то получается, что в одной половине у нас будет больше тех, кто говорит «визжит», а в другой – больше тех, кто говорит «визжит». В одной половине у нас окажутся в преимуществе те, кто приходит в 6:30, а в другой – те, которые приходят 6:30 без предлога. И так далее, и так во всем. В одной половине больше мячик бросают, в другой больше мячик кидают. В какой половине, как это все перемешается, и это не только эти три признака, но еще огромное количество других. Естественно, пополам на пополам все это не смешаешь. И на основании того, что будет более частотным, будет развитие в каждой из этих вот отдельных половинок. Соответственно, язык будет все время меняться. Мы говорим не так, как говорили наши бабушки. Возьмите любой текст Пушкина, вы увидите разительные отличия от современного русского литературного. Хотя Пушкин основоположник его. И мы как бы считаем, что мы можем его читать без перевода. Спойлер, нет. И языки, соответственно, меняются. Поэтому, когда вы берете, вот если бы мы приехали там на машине времени 1000 лет назад, это был бы не такой русский, как тот, над которым мы говорим сейчас. И это был бы не такой украинский, на котором говорят сейчас. И люди еще не знали, что половина из них будет русскими, а половина будет украинцами, а еще половина будет белорусами. Ну, я условно говорю, половина, часть. Да, часть будет русскими, часть украинцами, часть белорусами, часть будет представителями северных диалектов, часть южных и так далее. Они этого еще не знали. Они говорили между собой, друг друга понимали прекрасно, без всяких переводчиков. Но потом постепенно, так или иначе, люди расселялись, вот одни говорили так, другие сяк, третьи эдак, и в итоге к современному периоду мы имеем отдельно русский, отдельно украинский, отдельно белорусский. А если бы Москва не захватила Новгород, мы бы имели северные диалекты как язык отдельного государства. Если мы продвинемся еще дальше вглубь веков, то, соответственно, там мы увидим праиндоевропейский язык, люди, которые еще не знали, что кто-то из них будет предком русских, кто-то предком германцев, кто-то предком индоиранцев, и чьи-то потомки будут говорить на санскрите, а чьи-то на латыни. Они жили, вот, ездили там на лошадях, на колесницах и говорили на своем индоевропейском языке, а потом расселились, и вот одни там пошли в кельты, другие пошли в тахары. Вот, между собой они не общались, поэтому изменения пошли в разные стороны. И, соответственно, вот так вот все и получилось. Поэтому бесполезно спрашивать, какой язык из ныне здравствующих является чьим-то предком. Нет, он является таким же потомком.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Шурик Леонидович перешел на уровень лаборанта. Это означает, что он стал спонсором канала «Лаборатория научных видео». Огромное спасибо, Шурик, за поддержку. И вопрос, который прислала Мария Сазонова. Даже не вопрос, но благодарность Светлане Анатольевне и организаторам за все, что вы делаете. После ваших выступлений и лекций еще больше начинаешь любить и без того родную лингвистику. Мария, спасибо вам и за теплые слова, и за донат. И теперь уже вопрос от Ксении Димитрии Целест. Это уже действительно вопрос. Добрый вечер, Светлана. Есть такое мнение, что синташтийцы были первыми носителями санскрита, поскольку в могильниках синташтинцев находили глиняную керамику с изображением свастики.
0: Ну, по времени это скорее не санскрит, а праиндоиранский. Угу. Ну да, предок санскрита.
2: Отлично. Саша?
1: Так, следующий вопрос от Самтукс, видимо, так. Тема сходства языков индоевропейской семьи раскрыта. Не раскрыт другой момент. Был про язык. Из него возникли современные языки. Какой современный язык наиболее похож на древний праязык? Ответ, мол, древнешумерский, самый древний письменный язык, вообще не про это. Итак, какой язык самый похожий на праязык?
0: Сходство, как красота в глазах смотрящего. Родственные они все в равной мере. Вот. А какой язык больше похож? Ну, кто смотрит, тому и похож.
2: Спасибо.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос от Глкордит. Интересуюсь темой Пие. Знаком с трудом Иванова и Гамкрелидзе. Что вы про него думаете? Какие еще есть значительные современные работы по этой теме? Ну, вы для всех поясните, что обозначает аббревиатура для начала.
0: Пие – это праиндоевропейский. Вячеслав Всеволодович Иванов и Томас Валерьянович Гамкрелидзе действительно в 1984 году выпустили двухтомник «Индоевропейский язык и индоевропейцы». Очень интересно, но ряд гипотез спорные. Руководство по индоевропеистике, господи, их столько. Просто они разного качества и далеко не все по-русски. Если по языку, то семеренье можно взять, там, в общем, довольно прилично. Но лучше брать современные англоязычные работы. Вот. Ну, я их не возьму сейчас перечислять, а то опять у нас там кто-нибудь латиницу не читает. Так что давайте переходить к следующему вопросу. В принципе, если хотите, можете найти меня ВКонтакте, написать, я вам просто процитирую. Если вы умеете читать латиницу и читаете по-английски, то вы прочитаете.
2: Спасибо большое. И следующий вопрос задает Шурик Леонидович, который недавно стал спонсором нашего канала. А что по датировкам? Санскрит вроде древний язык. Почему везде на слуху античные греки, шумеры, Египет, а индусы нигде не фигурируют? Нет вклада в мировую культуру?
0: Я не знаю, что там у кого на слуху. В принципе, европейская культура отсчитывает себя от средиземноморской античности, поэтому в школе действительно про Грецию рассказывают, про Рим рассказывают, а про Индию, Китай рассказывают мало, и про Переднюю Азию рассказывают мало, и про майя рассказывают мало. Ну, как бы это проблема учебника истории. Ничего не могу с этим поделать.
2: Спасибо. Вопрос задает там. Почему существует такой спрос на любительскую лингвистику, и почему языкознание обыватели не воспринимают как строгую дисциплину, требующую специальных знаний?
0: Откуда ж я знаю? Это к ним вопрос, почему они так это любят. Нет, есть действительно несколько вечных тем. Вечный двигатель, плоская земля, там, творение за 6 дней. Ну и вот, да, все слова похожи, значит, родственные, а как же иначе? Теорема Ферма еще некоторое время назад была, но сейчас уже доказали.
1: Спасибо. Хочу сказать, что нас смотрит уже почти 1000 человек, 995, а лайков всего 463. Меня это как-то прямо шокирует.
2: Беда.
1: Друзья, протяните мышку чуть-чуть, так сказать, вниз экрана, нажмите на лайк. Светлана, так сказать... Тут такие интересные вещи рассказывает, а вам трудно сделать движение рукой.
2: Если вам не нравится, то нажмите дизлайк.
1: Да,
2: на самом деле, дизлайк. Любая какая-то активность идет в плюс этой трансляции.
1: Так что, по крайней мере, мы увидим вашу реакцию вообще. Еще раз, не будьте равнодушны. Раз вы смотрите, значит, вы неравнодушны. А сейчас вопрос от Шурика Леонидовича. Сколько лет должно было уйти на написание миллион или сколько там стихов в Ведах? Есть оценки?
0: Не знаю. Я думаю, что их не один кто-то писал. В конце концов, если раздать миллиону человек на неделю такое задание, то, в общем, можно и за неделю, наверное, справиться.
1: Ну, это как классика с блоками в пирамиде. Там 2 миллиона блоков, за сколько лет там их уложат. Но это если их по очереди класть один за другим, то да.
2: Одна бригада работает.
1: Так.
0: Сколько там бригад жрецов работало, я не знаю.
1: Писали стихи. Следующий вопрос от Андрея Коста. Как вы считаете, для чего были самые первые слова? Для обозначения действий или предметов?
0: Я считаю, что самые первые слова не различали действий и предметов. Вот когда маленький ребенок только начинает овладевать языком, у него есть так называемые голофразы. То есть, когда он говорит одно слово, ну и все. Вот ребенок говорит «варежка». Что это значит? Может быть, это значит «О, я потерял варежку, мне так грустно». А может быть, это значит «варежка, я нашел свою варежку, ура». Вот. И ребенок там смотрит на коляску и говорит «Кать, Кать, что это значит? Что ты хочешь катить коляску сам? Что ты хочешь вылезти из коляски? Что коляска, там, я не знаю, запачкалась, тебе неприятно в нее садиться?» Ну вот, интерпретировать можно как угодно. И это интерпретация. А для самого ребенка это некоторая целостная ситуация, и он ее не делит на предметы и действия. И, скорее всего, так же было и у наших предков. Но, по крайней мере, так могло быть. Мне кажется, что это достаточно правдоподобный сценарий.
2: Спасибо большое. И следующий вопрос от Константина Белецкого. И он написал, откуда взялось слово «шиздец» и сделал такой смайл.
1: Слово «шиздищ», Виталик.
2: «Шиздищ»? Так даже неинтересней.
0: Угу. Я не услышала вопроса. Был какой-то технический сбой.
2: Откуда взялось слово «шиздищ»?
0: А я не знаю этого слова.
1: Да, я думаю, что автор вопроса его сам придумал, поэтому, вероятно, от него оно и взялось.
2: Константин, спасибо вам за участие в стриме.
1: Да, спасибо за поднятие настроения, как говорится, для зрителей.
2: Спасибо, говорит Юка. Так, простите. И далее Валерия Буравина. Здравствуйте и спасибо за поддержку. Зачем в некоторых языках, например, в французском, слова пишутся с кучей лишних букв, которые не читаются? Бесит ужасно.
0: Ну, это проблема давней письменной традиции. Дело в том, что письмо – это отдельная традиция, это традиция визуальная. Слова мы слышим ушами так, как мы их слышим, в виде звуковой волны. Слова, которые мы видим написанными и пишем сами – это картиночки, которые мы воспринимаем глазами. И это даже не чередование черных и белых точек, а это траектория. Так что еще и мышечная память тут работает. Так вот. Когда мы слышим звуковую волну, а пишем какие-то закорючки, это всякий раз не одно и то же, это всякий раз требует перекодировки. Так вот, язык меняется. И вот вы вместо «визжит» сказали «визжит». Кто-то сделал это первым. Когда-то вообще «ж» было мягко, «еще» было мягко. И все писали «и» после него, и никто не писал «ы», потому что ну как же. А потом, ну как, ну вы же привыкли, что оно так пишется. Ну вы же не будете ради того, что вы там как-то быстро говорите, не всегда так, вы же не будете исправлять письменность, правильно? Вот я сейчас сказала слово с вопросительной интонацией. Что это было за слово? Это было слово «правильно». И вы запишете его, если будете транскрибировать мою лекцию, как «правильно», потому что вы привыкли его писать «правильно». А я сказала «правильно». Но вы не станете писать «правильно», а вы станете писать «правильно», потому что картинка в виде «правильно» это привычная картинка, которая приятна глазу, потому что привычна. А если записать правильно, то это будет странная картинка, какая-то мерзкая бяк, ее захочется замазать. По крайней мере, люди, обладатели так называемой врожденной грамотности, именно так и поступают. Так вот, в писцы обычно идут те, кто умеет писать грамотно, кто помнит эту зрительную традицию, кто помнит, как это пишется. Ну вот, а звуки постепенно перестают произноситься, а писать, ну как же, ну вчера писали, а сегодня вдруг не будем, ну как так-то? Вот. И пишут, потому что ну, все всегда писали, ну и мы напишем. Вот. И в результате языки с длинной письменной традицией, если они не заботятся о том, чтобы периодически проводить орфографическую реформу, то они в конце концов действительно добиваются того, что пишется Манчестер, читается Ливерпуль. Вот. Ну или надо проводить реформу, но тогда все грамотные люди начинают выйти, а хлеб без яти пахнет не тем, верните нам наш яти, твердый знак на конце слова. Вот. Ну, либо так, либо так.
2: Спасибо. Тимур Воронков очередной раз поддерживает наш стрим и уточняет. А повторите, пожалуйста, автора и название книги, которая на «ё» начинается. Правильно я произнес?
0: Эстон Даль. Ну, как словарь Даля, вот, какой-то другой шведский носитель этой же фамилии написал книгу о возникновении и сохранении языковой сложности.
1: Интересно.
2: Спасибо.
1: Наш зритель White, не знаю,
2: 24.
1: Lord, вот, перешел на уровень лаборант, то есть стал поддерживать канал Лаборатории научных видео, спасибо. И он же White 24 Lord задает вопрос. Светлана, все-таки где это различие между славянскими языками? Это или диалекты русский, украинский, белорусский, ну или шире польский, болгарский?
0: Ну, тут ведь как. Как сказал в свое время Вайнрайх, язык – это диалект, у которого есть армия и флот. Диалект – это понятие социолингвистическое. То есть языки и диалекты противопоставляются не потому, насколько они друг от друга отличаются или насколько они похожи, а потому, как сами носители этих языков или диалектов предпочитают считать. И да, когда на Руси был церковнославянский язык в роли литературного, то русский, настоящий русский, воспринимался как диалект. Да, когда была Российская империя, то действительно можно было украинский и белорусский воспринимать как диалекты. Даже были такие случаи, когда приезжаешь в экспедицию, спрашиваешь, а вы вот кто по национальности, там русские, украинцы, белорусы. Человек отвечает, да мы тутейшие. Ну хорошо, а говорите вы по-каковски, там по-русски, по-украински, по-белорусски, вот как. Да мы попросту. Вот. То есть люди это так не воспринимают. И дальше, соответственно, просто чисто политическая штука. В Китае, например, все любят подчеркивать свою национальность, свою идентичность, что вот мы тут все носители вот этой великой тысячелетней культуры, много тысячелетней культуры, и мы все пишем иероглифами. А так, на слух-то, в общем, северный китайский от южного, и там, в общем, много диалектов, и они примерно такие же разные, иногда бывают, как там русский от польского, отличаются. Вот. Так что... Ну, тут можно как угодно. А с другой стороны, там сербский от хорватского отличается, ну, может быть, больше, чем московский от питерского, но не на порядок, не на порядок. Но да, вот если бы лингвисты проводили границу, то там между хорватскими диалектами прошла бы граница. Но границу проводили политики, поэтому у нас теперь есть сербский, хорватский, боснийский, черногорский. Язык – это диалект, у которого есть армия и флот.
2: Спасибо. Саша, надо включить микрофон.
1: Да, коллеги, спасибо. Николай Моисеев переходит на уровень стажер. Спасибо вам, Николай, за поддержку. Александр Амельяник поддерживает канал и пишет спасибо. Вам спасибо, Александр. И, наконец, вопрос от Макст08. Существует ли теория насчет существования первоначального языка? Ясно, что реконструировать язык древнее пронастратического вряд ли реально, Но был ли он, или языки появились независимо несколько раз?
0: А вот это неизвестно. Я про это пишу в своей книге о происхождении языка, если хотите почитать там в подробностях. Может быть, изначально языков было несколько, но потом кто-то один вытеснил всех. Или не один. Мы пока не знаем. Потому что действительно ностратический язык – это там порядка 14 или 15 тысяч лет назад, а членораздельная звучащая речь – это то, чего добились гейдельбергские люди, общие предки нас с неандертальцами, и это там сколько-то сотен тысяч лет назад. Так что там дистанции огромного размера. И действительно непонятно, был ли это один язык или было несколько, если несколько, то сколько. У нас пока нет данных, которые позволили бы это сказать.
2: Спасибо большое. Мы работаем уже больше часа в эфире. Немного больше часа, но тем не менее. И в этот момент мы обычно делаем несколько полезных и важных для нас объявлений. Почему бы не сделать это сейчас в очередной раз и дать передохнуть немножко Светлане. Напомню о том, что вы всегда можете отправлять свои вопросы в чате нашей трансляции. Вы можете поддержать наши трансляции с помощью суперчата или ссылки, которые имеются в описании. И сейчас она появится также в чате. Вопросы, которые таким образом к нам приходят, зачитываются в первую очередь, как вы заметили. И вы, конечно же, можете поддержать наши каналы и проект anthropogenes.ru и лабораторию научных видео. Подпишитесь обязательно, нажмите на колокольчик, выберите пункт меню «Все». Ну и тогда вы не пропустите ни один наш интереснейший стрим и новые загруженные видео. Собственно, про новые загруженные видео сейчас Александр и расскажет, и про наши будущие планы.
1: Да, спасибо, Виталий. Итак, в среду 2 декабря в 19:00 у нас будет трансляция из мастерской в Кемерово, где Ольга Вдовина продолжает вести уникальный эксперимент, то есть изготавливает вазу из куска диорита по древнеегипетской технологии вместе со своей помощницей Юлей. Оля и Юля только что болели, то есть работа была прервана некоторое время, но сейчас они снова в строю и с новыми силами продолжают пилить и готовят сверлить. И вот в среду Ольга будет отвечать на вопросы наших зрителей и расскажет о том, в какой стадии эксперимента они находятся и что будет дальше. Вот, для всех, кто смотрит трансляцию или кто не смотрит, знаете, что 24 часа в сутки у нас идет стрим из Кемерово, из мастерской, где этот эксперимент идет уже с середины августа и будет идти еще несколько месяцев. Значит, это будет в среду, 19:00. В четверг, 3 декабря, мы публикуем очередной эпизод форума «Ученые против мифов 13». На этот раз это будет выступление врача-диетолога Елены Мотовой, которая как раз только что написала новую книгу про питание. Вот. И она выступала у нас с докладом на тему голодания, яблочный уксус, вредные углеводы и неправильные гормоны, популярные и опасные мифы о похудении. И вот этот такой на острую тему доклад будет опубликован в четверг в 19:00 на канале «Антропогенеза». А в субботу, 5 декабря, на канале «Лаборатория научных видео» будет постскриптум доклада палеонтолога, доктора биологических наук Павла Скучеса. Он выступал на форуме «Ученые против мифов 12» на тему «Атака на юрский период. Научные факты против режиссерского замысла», где я рассказывал там про всякие мифы и заблуждения про динозавров в основном. И вот он будет отвечать на ваши вопросы по этой теме в субботу через неделю на канале «Лаборатории». Не пропустите, друзья. По-моему, все это очень интересно.
2: Совершенно с этим согласен. Еще раз напомню о том, что все вопросы, которые сегодня будут заданы, будут переданы Светлане. Светлана выберет два из них, и победители, люди, чьи вопросы окажутся самыми интересными, с точки зрения Светланы, получат футболки от проекта anthropogenes.ru и лаборатории научных видео в виде той футболки, которая сейчас находится на Александре.
1: Да. Спасибо.
2: Да, примерно так она выглядит. Это да. С ученой против мифов Z-футболка, если что.
1: Да. Да. А сейчас вопрос от Ободраната Забора. Вот так у нас креативит.
2: Есть авторы. Креативщики, да.
1: Пора уже вводить у нас отдельный приз за самый креативный ник, но, конечно, в рамках цензуры при этом настаиваю. Романские языки, произошедшие от синтетической латыни, стали аналитическими. Что же произошло и с болгарским? Возможен ли обратный переход? Или все синтетические языки обречены однажды стать аналитическими?
0: Да, обречены, а потом пойти на второй круг и стать синтетическими. Я уже говорила, как финно-угорские языки себе новых падежей добавляют. Вот китайцы, например, активно делают себе то, из чего потом можно будет сделать синтетический язык. Они делают слова из двух иероглифов. Вот не из одного, а из двух. И там какая-нибудь летучая мышь называется не бянь, и не фу, а бянь-фу. Вот. Тоны я не очень хорошо воспроизвожу. Но и бянь – это летучая мышь, и фу – это летучая мышь. Но сейчас летучая мышь называется в два иероглифа. Вот. И, в общем, они много делают слов в два иероглифа. И там, иероглиф «да» фактически становится суффиксом, потому что он теряет тон и образует прилагательные. Так что да, вот пока одни, значит, стройными рядами теряют всякие суффиксы и окончания и маршируют в аналитизм, те, кто уже достиг аналитизма, такими же стройными рядами маршируют в синтетизм. И это круг.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Виталий. Иван Квасов, да. Не Виталий, а Иван Квасов. Расскажите о том, как появился белорусский язык. Спасибо за стрим, как всегда, в топ. Спасибо за поддержку, Иван.
0: Ну, как появился белорусский язык? Ну, были какие-то восточные славяне, которые тут вот жили. Потом были под властью там Литвы, Польши и вся вот эта политика. Потом, кстати, какой-то кусок вошел в состав России, туда пришел ликбез. И это вот говоры по линии Себеж, Невель, Рославль, Почеп, вот эта вот территория. Туда пришел ликбез. И местные жители стали говорить пограмотней, сориентировавшись при этом на русский, как на более грамотный вариант. И растеряли какие-то белорусские черты и приобрели какие-то великорусские черты. Сейчас они квалифицируются как северно-великорусские говоры, а раньше были северно-белорусскими. Так что пока языки близкие, все возможно.
2: Кстати, про близкие языки наш следующий вопрос. Y24Lord. Его задают. Русский, украинский, белорусский – разные языки или диалекты? Почему английский и китайский я долго и напряженно учил, а эти языки понимаю без предварительной подготовки?
0: Потому что степень их близости к вашему родному языку, к нашему родному языку, достаточно велика. Чем ближе языки, ну, как я говорила, диалекты или не диалекты – это там как считать, но чем ближе языки, тем проще их понимать. Да.
2: Спасибо. И теперь вопрос от Коробкова Ивана. И здесь, наверное, вам придется прочитать, как правильно звучат эти иероглифы. Зачем в разных языках есть второе слово для обозначения двух предметов? Пара «double», по-китайски «liang», наверное, и еще по какому-то языку, простите, я не в курсе, «shuang», наверное, так, и так далее.
0: Ну, в языках есть синонимы. Так бывает, и это нормально. Потому что, ну, сначала обычно бывает так, что есть какое-то слово, есть какое-то другое слово с похожим значением, а потом они как-нибудь перегруппируются, и на какой-то момент они действительно окажутся значащими одно и то же. Но обычно какая-то разница все-таки есть. Ну, вот есть там слово «теперь» и слово «сейчас». Можно сказать «я сейчас приду», но сказать «я теперь приду» нельзя. Хотя вроде бы сейчас и теперь, значит, примерно одно и то же. Пример этот я взяла из книги Владимира Александровича Плунгяна. Если вы любите лингвистику и только начинаете путь в ней, читайте его книгу «Почему языки такие разные». А если вы уже продвинуты, то читайте его же «Грамматическую семантику» и «Введение в общую морфологию».
1: Спасибо. Следующий вопрос. Сначала скажем спасибо Андрею, который нас благодарит. А, нет, сначала у нас Евгений Гусев, да?
2: Ну, спасибо Андрею мы уже сказали.
1: Да, так что тут спасибо Андрею мы уже сказали, да. А теперь вопрос от Евгения Гусева, который пишет. Интересно, мы мыслим словами или образами? Вспоминаю, как за границей забывал переключаться с английского на русский и использовал не тот язык, на котором ко мне обращались.
0: Мыслить можно очень по-разному. Главное, чтобы у нас в мозгу были активированы соответствующие нейронные контуры. Можно мыслить словами. И действительно, если поживешь за границей некоторое время, то замечаешь, что мысли приходят на иностранном языке. Вот. Очень такое специфическое ощущение. Можно думать действительно образами, то есть представить себе картинку, и на этой картинке там будет что-то происходить. Я очень люблю пример про человека, который думает руками. И это не глухой, который думает на жестовом языке глухих. Люди, которые владеют жестовым языком глухих, они, естественно, на нем и думают. А человек, который вполне владеет звучащей речью. Вот он едет в метро и хочет попасть на вечер, где будут петь под гитару, ну, допустим, Галича будут петь. И вот он вспоминает песню Галича. Выведите, пожалуйста, на экран так, чтобы была видна рука.
2: Видна, да.
0: Вот. И вот он сидит в метро и про себя поет. Например, так. Первача я взял 08, взял халвы, пару рижского и керченскую сельдь. Видно, что я делаю рукой?
2: Перебираете на ладах?
1: Аккордики.
0: Я перебираю аккорды. Более того, я сейчас ошиблась в какой-то момент и исправилась. Вот слова, которые прокручиваются в моей голове в этот момент, это текст песни. А думаю я рукой, которой я вспоминаю аккорды. И вот вы сейчас видели, как я вспомнила неправильно и исправилась. Вот это пример, как человек думает руками. Можно ногами думать, когда польку-мазурку вспоминаешь, например. Но в метро ногами думать неудобно.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Натальи Бирюзы Королевой. Она пишет: «Добрый вечер, спасибо за лекцию. Вопрос, когда в языках появилась пунктуация?»
0: Пунктуация появляется достаточно поздно, потому что в устной речи нет пробелов между словами. И люди вот как слышат, так и пишут, и пишут, и пишут, и пишут. А потом, когда оказывается, что читать это приходится тому, кто вообще далек от ситуации, в которой это все писалось, то оказывается, что читающий не может восстановить полностью смысл. Потому что ну, про это даже есть еврейские анекдоты, про то, как, значит, еврей получает телеграмму, а в ней написано «доктор велел резать-резать». Отправляет ответную телеграмму, а в ней написано «доктор велел резать-резать». Телеграфист приходит в некоторое замешательство и спрашивает, что, собственно, такое. И получает ответ: «ну как же, меня спросили, доктор велел резать, резать?» А я ответил: «доктор велел резать, резать». Вот, вот пока это читаете вы и ваша Сарочка, которая понимает, про что вы спрашивали и, что, и кто что отвечает, можно обходиться без пунктуации. Как только ваши тексты начинает читать кто-то типа вот этого левого телеграфиста, то сразу начинается вопрос, где у вас там хотя бы слова разделяются. И действительно, в какой-то момент первое, к чему приходят люди, это к знаку словораздела. Ну, по крайней мере, некоторые приходят к знаку словораздела, вот, некоторые вначале приходят к знаку разделяющему фразы, фоносинтагмы, элементарные дискурсивные единицы, их по-разному называют. В общем, то, что произносится на одном дыхании. В старославянских текстах, например, пробелов нет, а вот эти вот знаки между разными элементарными дискурсивными единицами, такая точка в середине строки, она там стоит. Ну, а дальше потом это как-то развивается. Вот в древнегреческом, например, знак в виде точки с запятой – это знак вопроса. Так тоже можно. Сейчас смайлики еще придумываются, потому что, когда мы общаемся устно, мы видим, улыбается человек или там грустит, а когда мы общаемся письменно, этого не видно. А когда общение происходит в ситуации вот прямо сейчас, то это важно. И поэтому появляются смайлики, как новая пунктуация.
1: Спасибо.
2: Спасибо большое. Владимир Гончаров также поддерживает наш стрим и задает следующий вопрос. Почему не идут в массы искусственные языки?
0: А зачем? У человека есть естественный язык. Естественный язык выучен во время чувствительного периода. Вот пока под стол пешком ходил, говорить учился, научился говорить на каком-то языке. И теперь вот эти программы порождения текста, программы порождения высказываний, они автоматизировались, они выполняются быстро и бесперебойно, прям как врожденные. Если у вас не запорчен ген FOXP2 на седьмой хромосоме. Вот. Но если не запорчен, то все окей, у вас навык автоматизировался. Вам не надо думать, что с чем согласовывать, в каком порядке ставить слова. Вам не надо думать, что там, какой суффикс, какое окончание. Да просто говоришь, как говорится, и оно само. Вот. Поскольку у вас есть язык, на котором говорится по принципу «оно само», и вам думать надо только над тем, какую мысль вы хотите выразить, а как ее выразить, это уже автоматизировано. Вот поскольку у вас такое есть, то учить что-то еще, скорее всего, будет лениво. Ну, то есть нужны какие-то особые обстоятельства для того, чтобы это что-то еще учить. Бывают фанаты, которые выучат, например, эсперанто или квеньи или там что-нибудь еще, вот, и будут на этом говорить просто потому, что им это нравится. Ну, так же, как будут фанаты, которые выучат песню Галича или польку-мазурку. Но большинство народу просто поленится, потому что, ну что, говорить и так умеем, зачем нам что-то лишнее.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Искусственный язык никому не родной, поэтому вот этих ленивцев будет много.
2: Понятно. И говорим спасибо мистеру Хэнку, который прислал нам донат, и вторым донатом задает следующий вопрос. Здравствуйте. Смогут ли подобные Росгоспромторгтранснадзор название обрести более емкие и назначаемые имена?
0: Ну, не знаю. Если нам понадобится это употреблять не во время написания каких-то бюрократических бумаг, а во время просто живой беседы и употреблять это, например, как-то метафорически, в каком-то нетривиальном контексте, тогда может быть. Но, честно говоря, сомнительно. Обычно просто придумывается какое-нибудь слово, которое лучше передает эту идею. Ну, например, когда там какое-нибудь муниципальное учреждение дополнительного образования, вот я это, пожалуй, в сокращении даже и произносить-то не возьмусь. Вот. Если хотите, можете произнести сами, подумать, кто же там должен работать, если оно так называется. Вот. А скажут просто «Дворец пионеров» по старой советской привычке.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Рафинада Кагора.
2: Креативщик остается с нами, да.
1: Придумывает, так сказать, у нас очередную вариацию на тему. Много ли жителей современной Индии понимают санскрит? Есть ли у санскрита шанс стать лингва франка для разных народов Индии вместо английского? Или ему для этого чего-то не хватает?
0: Людей, которые понимают санскрит и даже в переписи записывают как родной язык, сколько-то есть, цифр я не помню, лучше смотрите просто в интернете соответствующую статистику. Действительно, в брахманских семьях это вполне хорошая традиция, это вполне передается, и дети, которые с малолетства там растут, они вот под стол пешком ходят и научатся говорить на санскрите. Да, так бывает. Это немножко не тот санскрит, на котором прям вот Махабхарата какая-нибудь написана, но ничего, так вполне сойдет. Можете загуглить на spoken Sanskrit. Вот поэтому по этим словам вам выдастся даже, может быть, какой-нибудь самоучитель этого добра. Стать лингва франка, ну, как сказать, в Индии очень много разных народов. Есть новоиндийские языки, там хинди, бенгали, гуджарати, махараштри. Нет, махараштри, кажется, не новоиндийский. В общем, ладно, в общем, там много этих новоиндийских языков, я их все не помню. А еще есть языки мунда, которые вообще не индоевропейские. Есть языки дравидийские, там тамильский, канада, телугу, малаялам, это вот самые известные, которые тоже совсем ни разу не индоевропейские. И навязывать им санскрит, ну или хинди, или бенгали, это вот прям нехорошо. Это хуже, чем нам в качестве госязыка вместо русского английский навязать. Поэтому, когда попытались действительно взять какой-то из индийских языков, по-моему, хинди, и сделать его государственным вместо английского, то дравиды против этого очень сильно восстали. А английский, он никому не родной, он всем чужой, но зато никому не обидно.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Алиоенорте. Алиоенорте.
2: Алиджой, наверное.
1: Не знаю.
2: Алиджой Норте.
1: Ужас.
2: Привет. Пишите на русском, если хотите, чтобы мы правильно произнесли ваше имя.
1: Пишите кириллицей, мы латинские буковки, как наш зритель, не разумеем. Нам бы вот по-русски все. Привет из Костромы. Спасибо за вашу работу, всегда очень интересно смотреть. Ну, зато вот какой позитивный, так сказать, комментарий. Спасибо вам, дорогой зритель, с труднопроизносимым именем. Следующий вопрос от Синтез. Язык жестов не использует дактилирование букв и не завязан на звучании, тем не менее работает со значениями напрямую. Возможно, он вторично обретет письменность и будет семасиографичен. Так что иероглифы – это не единственный выход.
0: Ну вот иероглифы тогда и будут. Действительно, жестовые языки глухих, обращаю ваше внимание, не глухонемых, а глухих, они не немые, они могут поговорить на этом языке, а иногда и на устном тоже. Вот. Так вот, жестовые языки глухих действительно состоят в основном из знаков, которые обозначают по целому слову. Ну, например, вот если я захочу на русском жестовом сказать, что я слышащий, да, то я скажу вот так. Вот сейчас я попробую это сделать, чтобы это было видно. Вот, вот это значит, что я слышащий. Это слово целиком, это не дактилирование, это я не по буквам передаю, а слово целиком. Соответственно, можно было бы, если бы эти люди не владели русским письменным или там английским письменным, немецким письменным, французским письменным, можно было бы сделать для них особый какой-то алфавит, и, ну, особую какую-то систему письма, и тогда эта система письма действительно была бы как иероглифы, потому что каждый вот такой вот знак записывался бы отдельным письменным знаком.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: Иван Коробков задает следующий вопрос. А различается ли в эпоху массовой грамотности развитие языков с иероглифической и буквенной письменностью?
0: Ну, эпоха массовой грамотности, она пока не так долго происходит, чтобы успеть заметить какие-то различия. Поэтому не знаю. Поживем, увидим.
2: Спасибо. И следующий вопрос от Ксении Дмитрия Целест. Еще раз спасибо за поддержку и за то, что смотрите наш стрим, и то, что участвуете в нашем чате в Телеграме, о чем обязательно чуть позже скажем. Почему маленьким детям так легко дается изучение языков, а некоторые взрослые и английский не могут изучить?
0: Потому что у нас специально онтогенез, то есть развитие индивида, подстроено под то, чтобы максимально быстро овладеть вот этой коммуникативной системой. И, в принципе, у нас есть какие-то мозговые механизмы, которые позволяют выстраивать какие-то порождающие алгоритмы для цепочек, иерархически организованных цепочек действий. С языком это работает у всех. С музыкой, танцем и там какими-нибудь стихами это работает не у всех, но многие вполне могут там написать стихотворение в стиле Гумилёвой, там, в стиле Ахматовой. Почитайте книжку «Парна с дыбом», там такого обретете во множестве. Почему именно в детстве? Ну, потому что вообще период обучения лучше всего закладывать в детстве, чтобы индивид мог максимальную часть своей жизни пользоваться тем, чему он научится. И действительно, прямо вот есть мозговые механизмы, когда сначала нейроны прорастают своими отростками просто вот куда только не, вот прям во все стороны и побольше-побольше, а потом те нейронные связи, которые не используются, они отмирают, и нейроны отмирают. И, соответственно, это даже прям имеет терминологическое название «прополка». И потом, чем дальше вот, к пубертатному возрасту, тем больше отмирают лишние нейронные связи, а те, которые были нужны, они усиливаются так, чтобы сигнал проходил более быстро, более эффективно и не отвлекался на всякую ерунду. Вот. И тогда, соответственно, появляется привычка, сигнал идет быстро, не отвлекается ни на что, но зато учить новое, чем дальше, тем сложнее. Ну, естественно, у кого как. Вот у кого-то это прямо так очень быстро заканчивается, у кого-то это долго не заканчивается. Но это уж кому как повезет. Все мы люди разные.
1: Спасибо. Следующий вопрос. От анонимка 1102. Вопрос прям такой актуальный. Здравствуйте, а как же появился мат?
0: В каком языке?
1: Видимо, в русском, наверное.
0: Ну, видимо, в русском. Но глагольный корень имеет явно индоевропейскую древность.

0: Да, спасибо.
1: Конвергенция — местные реалии. Потому что когда ты живешь в местных реалиях, то реалии других мест могут быть непонятны. Вот есть прекрасная история про то, как Библию переносили, значит, каким-то то ли эскимосом, то ли чукчем, в общем, каким-то северным охотником на морского зверя. И когда вот хлеб наш насущный дашь нам днись, то оказывается, что такое хлеб? Ну, это вот на юге живут какие-то люди, которые копают землю, и в нее какие-то семечки, значит, кладут, а потом собирают, из этих семечек растет трава, вот они собирают эту траву, семечки, значит, измельчают, на огне жарят, и прямо вот без жира, без мяса это едят. И они просят своего бога, чтобы он, значит, им вот этого добра выдал. Господи боже, зачем такое-то? Ну, мясо надо, жира китового дашь днесь. И, соответственно, пришлось переводить Библию, что да, жир наш китовый дашь нам днесь. Потому что, ну вот, хлеб – это что-то странное, непонятное, и как бы зачем такое просить у бога, как-то это у бога. Ну и на санскрите точно так же, когда как-то упоминаются какие-то местные реалии, то заимствования из дравидийского имеют место, но в ригведе-то их мало.
2: Спасибо большое. Спасибо. Перед тем, как следующий вопрос задать, предлагаю несколько объявлений высказать. Такое дело. Ну и для начала я хочу поблагодарить всех, кто смотрит сейчас стрим. А нас уже сейчас больше 1000 человек. Заметно больше 1160, 1173 человека прямо сейчас смотрит. 1023 лайка. Это очень круто. Спасибо, что вы с нами. Я надеюсь, что вам интересно. И если это так, нажмите на лайк, если вы еще этого не сделали, или дизлайк, если вам не интересно. Любая активность на канале полезна для продвижения канала. К слову, продвижение канала также очень полезно, чтобы вы подписались и нажали на колокольчик, и выбрали пункт меню «Все», и тогда вы не пропустите ни одну нашу лекцию, ни одну на наше новое появляющееся видео на каналах «Лаборатория научных видео» и «Антропогенез.ру», также подпишитесь и туда, и туда.
0: Да, абсолютно верно. И если вы еще не подписались, и если вы подписались, все равно вы должны знать, что у нас будет на следующей неделе. В среду, 2 декабря, в 19:00, у нас будет эфир со скульптором Ольгой Вдовиной, которая вместе с Юлей в Кемерово, в мастерской, так сказать, начиная с середины августа, проводит уникальный эксперимент по изготовлению диоритовой вазы по древней технологии. А мы с вами, благодаря, так сказать, возможностям интернета, смотрим, следим за этой трансляцией. 24 часа в сутки, в принципе, это можно делать. Вот, видеть, что там происходит. Они шлифовали эту заготовку, сейчас они ее пилят, потом они ее будут сверлить. И вот в среду Ольга поделится с нами рассказом о том, что там происходит и что будет дальше, и ответит на вопросы. Вот, это будет в 19:00 в среду. В четверг, 3 декабря, в 19:00 будет доклад Елены Мотовой с форума «Ученые против мифов 13. Елена Мотова – известный врач-диетолог, и доклад ее был про похудение. Я думаю, что многих волнует эта тема, так или иначе. Вот, поэтому не пропустите в четверг на канале «Антропогенез» в 19:00. А в субботу, 5 декабря, в 19:00 будут ответы на вопросы от Павла Скучеса, доктор биологических наук, палеонтолог, замечательный популяризатор палеонтологии. Он выступал на форуме «Ученые против мифов 12 весной на тему «Атака на юрский период», где говорил про всякие мифы, связанные с динозаврами в кино. А вот в следующую субботу он будет отвечать на ваши вопросы на эту тему. Вот что у нас будет в ближайшую неделю. Друзья, не пропустите.
2: И еще, если вы сейчас находитесь в чате, общаетесь и вам нравится, присоединяйтесь к нам в чате в Телеграме. Там тоже очень уютно. Скоро там будет 500 человек. Круто. И в чате данной трансляции появится ссылка, по которой можно перейти и, соответственно, зайти в наш чатик. Мы там тоже периодически появляемся. Я регулярно сразу после стрима захожу и, если необходимо, пообщаться, с удовольствием это делаю.
0: Да, спасибо. А сейчас продолжаем. Ну, сначала спасибо от Константина Столповского.
2: Спасибо,
0: вам Константин. Спасибо, Константин, за поддержку. И Дивейрскайста. Простите, в латышском языке русские криви, криви. Получается, мы вас по сей день кривичами величаем.
1: Да, да, именно так. Ну, просто самое ближайшее племя было криви.

0: речи, и потом это название распространилось на всех русских.
1: Здорово. И вопрос от Джина Тауранского. Давно занимает вопрос, как славяне называли то, что играли на музыкальных инструментах, когда не пели, до того, как в русский язык пришли слова «мелодия» и «музыка».
0: Не знаю. Музыкальные инструменты были там гудок или гусли, вот. А как сама музыка называлась, не знаю. В принципе, могла и никак не называться, потому что что именно из колоссальной окружающей действительности будет заслуживать отдельного наименования, это некоторый вопрос. Разные языки решают этот вопрос по-разному. И бывает так, что какую-то деталь окружающей реальности один язык считает нужным именовать каким-то словом и именует, а какой-то другой язык не считает нужным именовать и не именует. Вот в советские, например, времена вполне могло быть так, что один другому рассказал, чем детектив заканчивается. Но никто не называл это специально каким-то словом. Поэтому теперь, когда с открытием границ у нас появилось слово «спойлер», то мы вот очень радостно стали им пользоваться. И, как пишет по этому поводу Владимир Александрович Клунгян, это не порча языка, а обогащение. Вот. Так что я не знаю, теоретически возможно, что и музыку тоже никак не называли. Но, может, и называли, просто мы не знаем. Тоже вариант. Или просто я не знаю, тоже вариант.
2: Спасибо. Спасибо. Илья Владимирович задает вопрос. А есть ли какие-нибудь общие слова во всех языках? Ведь человечество развивалось на одной территории, и у них мог быть древний единый проязык.
0: Мог быть, но мы про это не знаем, потому что пока надо делать ступенчатую реконструкцию, надо индоевропейский реконструировать как следует, а не как сейчас, и там уральский, алтайский, и всякие разные прочие языки, и сравнивать их потом между собой, и вырабатывать специальные практики, как специальные критерии, как сделать так, чтобы не умножались ошибки при реконструкции. Вот. Ну вот, когда удастся это сделать, тогда, может быть, удастся продвинуться дальше, чем на стратегический язык, но до общего проязыка человечества там все равно, как до луны пешком.
1: Тут, кстати, в комментариях пишут, что есть в словацком языке слово «гудба» про музыку. И, кстати, созвучно вот «гудок». Может, и у нас что-то такое было?
0: Гудба. Вполне возможно, это надо просто посмотреть, есть ли это гудба в других славянских языках. Если ее только в русском нету, или только в литературном русском нету, то тогда, может быть, это можно спроецировать на прауровень. Но так, как бы, если есть глагол «гудеть», то тогда от него можно эту гудбу образовать в любом языке сколько угодно раз.
1: Да.
0: Было ли это в прославянском или сделали это уже потом какие-то отдельные славяне, я просто не знаю, честно.
2: Спасибо большое. Друзья, больше 2 часов работаем в прямом эфире. На этой ноте, наверное, нам стоит закончить. Нужно всем отдыхать, нужно вам отдыхать, нужно нашему спикеру отдыхать. Светлане огромное спасибо. Надеюсь, вам тоже понравилось быть с нами в прямом эфире. Я надеюсь, что это не последний наш эфир, потому что мы задали примерно половину вопросов из того, что нам прислали.
1: Кстати говоря, у нас 1144 зрителя сейчас и 1100 примерно лайков.
2: 11 лайков, да.
1: Да, замечательно. И, кстати, пишут, что вот из сказки гусли самогуды, между прочим. Это да, значит, конечно, что они самоиграющие.
0: Да.
1: Вот. То есть, вот. Ну, может быть, да. Да,
2: прикольно, замечательно.
0: Ну и само слово «гусли» происходит от «гудеть». Да, там просто суффикс «сло», поэтому «д» перед «с» пропадает. Так же, как «весло» какое-нибудь.
1: Да, спасибо.
2: Спасибо. Здорово. Саша, тебе тоже спасибо за прекрасный эфир. Я надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, напишите в чате. И лайк поставьте, если вы еще не сделали это. Почему-то.
1: Понятно. Спасибо, друзья. Светлана, вам хорошего выходного следующего. Воскресенье.
0: Спасибо.
2: Спасибо, и всего доброго.
1: Может, еще впереди рабочий день, так сказать, рабочая ночь.
0: Конечно.
1: Писать и писать.
0: Да, всенепременнейше.
1: Спасибо.
2: Всем спасибо, счастливо.

Привет, дорогие ребята! Ну и здравствуйте, взрослые, здравствуйте, друзья, взрослые, если вы тоже сегодня с нами. Я Александр Хабургаев, журналист-натуралист. Давно мы с вами не виделись. И, знаете, вот в прошлый раз у нас с вами была тема «Собачья работа». Конечно, обо всех собачьих профессиях, о собачьем спорте мы все рассказать не успели. И, прощаясь, я сказал, ну, продолжим в следующий раз, да? Ну вот мы с руководством Центра Архе посовещались, поскольку уже заявлено именно на сегодняшнее число у нас была тема китообразные, да, то мы решили так, мы все-таки заявленную тему сегодня отработаем, а вот в следующую нашу встречу продолжим профессии собак. А потом еще через раз продолжим китов, потому что китов тоже очень много, и про всех мы с вами, ребят, сегодня поговорить не успеем. Но, тем не менее, все, что сможем, все, что успеем. Итак, друзья мои, китообразный – это инфраотряд млекопитающих, которые полностью приспособлены к жизни в воде настолько, что они ее практически не покидают, да, в составе отряда китопарнокопытных. Вот здесь начинается самое интересное, но пускай вас не пугает вот это страшное слово «инфраотряд». Ребят, я вам уже говорил, что систематики – это великие затейники. Помните, в систематике вот каждая такая полочка называется таксон. Там род, вид, отряд, семейство, там триба, царство и так далее, и так далее. Вот из таких вот таксонов состоит систематика. А поскольку систематики, они очень большие затейники, как я уже говорил, да, то вот они к отряду всегда такие приставочки делают там. Магнотряд, грандотряд, ну, магнотряд – это большой отряд, понятно, да? Миротряд. Знаешь, какой миротряд, кстати? Это удивительный отряд. Инфраотряд, который от инфра – это ниже, да, понятно. Парвотряд, а вот парвотряд – это… Это малый отряд. Ну, мы еще не раз будем сегодня называть всякие отряды со всякими приставками. Итак, китообразные в составе отряда китопарнокопытных. И вот тут начинается самое интересное, братцы мои. Почему китопарнокопытных? Ну, мы уже смотрим картинки, да? Александр Трунтаев сегодня с нами. Приветствуем Александра. И сейчас мы... повелитель нашего эфира, повелитель наших картинок. Вот сейчас начнется волшебное движение видеоряда. Ну, вот, давайте вот отсюда начнем. Я начну с такой, с веселой истории. Ребят, если вы будете рисовать кита, вы наверняка нарисуете вот такого кита с фонтанчиком, правильно? Вот фонтанчик – это непременная принадлежность кита. Несколько лет назад меня пригласило Русское географическое общество в экспертный совет, и мы там отбирали для конкурса РГО, Русского географического общества, вот кто займет первое место, в каких номинациях, фильм, статья, там, экспедиция и так далее, и так далее. И вот потом уже наша отборочная такая комиссия, у нас немного было, человек 6, наверное, и вот мы уже сидим в РГО, отбираем финалистов. А надо сказать, что там из простых смертных были только я и Николай Табашников, который главный редактор телеканала «Моя планета». А все остальные были академики, перекадемики. В общем, что не человек, то легенда. Там академик Касимов, член-корреспондент Тишков. Просто вот каждый легенда. И они, нет, они очень такие доброжелательные люди, немножко постарше нас. И когда они начинали переговариваться между собой, я себя поймал на том, что я не понимаю, о чем они говорят. Какие-то термины, значения которых я не знаю. Но Николай, наверное, побольше меня понимал, не знаю. Вот. Они называют какие-то фамилии, которым тоже что-то говорят. Мне ничего не говорят. И я себя чувствовал, знаете, как вот какой-нибудь третьеклассник, который оказался на каком-нибудь там симпозиуме по ядерной физике. И потом у нас был такой фильм представлен о китах. И вот академик Касимов, он... председательствовал, легендарный человек, у него там 300 зимовок в Антарктиде, в общем, балла отличу. И вдруг они так с уважением на меня посмотрели. Ну, а мне стало неловко и страшно. Я думаю, не дай бог, сейчас спросят, чем у них фонтанчики отличаются у Саивала от Финвала. Ну, на самом деле, почему я так пошутил? Дело в том, что, ребята, действительно, по фонтанчику можно отличить, к какому виду относится кит. У одних китов фонтанчики двойные, да,
у одних китов одинарные, у одного этот одинарный фонтанчик вперед нацелен, у другого, ну, смотря как дыхло расположено, через которое выбрасывается вода. Но вот теперь пошутили, и дальше у нас будет разговор очень серьезный. Поехали. Теперь у нас киты будут самые настоящие, не нарисованные. Вот видите как раз, как выглядит фонтан кита. Да, там пар и влага, которые... Ну, мы же тоже, когда выдыхаем, да, вы подставьте себе зеркальце, когда выдыхаете. Что вы, ребята, увидите? Вы увидите капельки, да, влага. И вы знаете, сколько вы выдыхаете? Взрослый человек где-то литр-полтора литра воды выдыхает за день. Ну, ребенок поменьше. Значит, как минимум литр воды вам надо выпить, чтобы восполнить организм влагой, пополнить. Вот так же и киты. Это дыхальцы, из которых выдыхается воздух вместе с брызгами воды. Вот откуда берутся эти фонтанчики. Ну, поехали дальше теперь. Поехали дальше. Итак, вот они, киты. Самый огромный Blue Whale, да, голубой кит, 29,5 метров рекорд. Представляете, 29 метров, что это такое? 30 метров, ребята. Вы себе представляете такого? Ну, некоторые источники утверждают, что это самое большое позвоночное животное из когда-либо живших на Земле. Но я думаю, что задайте этот вопрос нашим коллегам в РХ, которые вот на палеонтологической площадке, и они вам скажут, что это спорный. По-моему, там даже такой сейсмозавр был. Его называли сейсмозавр, потому что каждый его шаг был как землетрясение, сотрясал планету. Кажется, он был побольше. Но Ярослава Попова допросите, я думаю, что он вам расскажет, самое большое животное из всех живших на Земле или нет. Нас в данном случае интересует несколько другое. Вот присмотритесь внимательно. Вот они все наши киты. И киты, в свою очередь, подразделяются на два таксона. Да? Это зубатые киты и усатые киты. Я их называю пластинчатые усы, да, потому что у них усы, как такие вот пластины с волосочками, да, через которые они процеживают воду, чтобы оставить у себя в глотке планктон, криль, вот мелкую рыбку и так далее. Ну, усатые киты, в свою очередь, делятся там на всяких гладких, на полосатиковых, там серых и так далее, потому что всего китообразных 38 родов и где-то около 80 видов, по-моему, даже больше 80. Но мы поступим с вами так. Мы сегодня будем говорить только о зубатых китах. Поверьте, это тоже очень долгий разговор, очень интересный, там масса всяких любопытных животных и очень интересных фактов.

Зубатые киты – это кто у нас, ребят, кто у нас самый зубатый из китов? Кашалоты, конечно. Причем кашалот, он не один, их еще малый, карликовый кашалот есть. Это всякие гандские дельфины, это клюворылы, да, куда там ремнезубы относятся и так далее, и так далее. И дельфиновые, и там озерные дельфины, инии, нарваловые, морские свиньи. Это вот все зубатые киты, о которых мы с вами сегодня будем говорить. Зубы у них есть, самые настоящие зубы. Я вам тоже их покажу. И очень интересные. Вот это вот парвотряд. Зубатые киты. Парвотряд, вы уже знаете, что это малый отряд такой, зубатые киты. Вот куда и все относятся. Дельфиновые, нарваловые, морские свиньи, да, клюворылые. Это уже семейство. Поехали дальше. Поехали дальше по картинкам. Итак, почему же все-таки они китопарнокопытные? А потому что, во-первых, у копытных и у китов общие родственники, у них очень много общего, и они происходили от одних и тех же видов. Вот когда-то предок китов был вот такой вот, я вам сейчас не буду грузить вас названиями этих экзотических животных, дело вот в чем. Дело в том, что покорив сушу, а это было где-то 350-370 миллионов лет тому назад, позвоночные неоднократно возвращались в воду. Разные позвоночные, да? Ну, кому-то не нравилось на суше, они приспосабливались снова к водной жизни. Это происходило неоднократно. Какие-то виды ушли навсегда. Конечно, огромное количество этих видов даже не сохранило палеонтологическая летопись. Это всего лишь наши догадки, хотя это совершенно понятно и не требует никаких доказательств. Было очень много разных самых видов. Но вот самые успешные из тех, кто освоился в жизни в воде, помните, это были ихтиозавры и киты. Вот эти вот ребята, они полностью приспособились к водному образу жизни и размножались в воде, и не надо было вылезать на сушу, чтобы откладывать яйца. А вы помните, что помимо яиц еще яйца живорождения есть такая штука, да? И так вот, в том числе, вот появились киты. Одно время вот эта эволюция китов, она была очень непонятна ученым по одной простой причине. Потому что в то время еще не знали переходных видов. Да? Вот есть там предок какой-то общий, копытных и китов, а вот есть уже кит. А что вот между ними? Как он становился? Как у него атрофировались там задние конечности, превратились в там, как у него передние лапы превратились в плавники. Вот этого всего перехода в палеонтологической летописи раньше не находили. Но потом появились эти промежуточные виды. Вот покажите нам следующую картиночку. Все стало на свои места. Там в 1992 году пакицетуса нашли. Паки, потому что Пакистан, да, это пакистанские киты, вот так называли. Потом индохуса нашли в 2007, по-моему, году. Индо, опять же, потому что в Индии нашли. Ну и вот сейчас вот такая вот реконструкция приблизительная. Очень приблизительная реконструкция. Видите, как сначала предок вот этого кита, он был похож на такого волка, только у него вместо когтей были копытца, как у свиньи. И как потом вот этот вот зверь, он, видите, потихонечку превращался, он залез в воду, ему там нравилось бегать, нырять, ловить рыбку, морских всяких беспозвоночных, и постепенно он превратился в кита. Ну, давайте следующую посмотрим картиночку. Вот видите, среди промежуточных видов были очень-очень интересные. Вот такой, видите, у него бивень торчит назад почему-то. Я не знаю, есть там второй или нет, отсюда не видно. Может быть, даже один, как у нарвала. Такое тоже вполне могло быть. Следующего покажите нам, пожалуйста, Александр. Вот видите, это вообще-то посмотришь и даже не скажешь, что это млекопитающее, да? Какой-то там, я не знаю, рыба, не рыба. Ну, хвост-то, видите, в горизонтальной плоскости, а не вертикальный, как у рыбы. А следующего нам покажите. Парни, вот, это уже почти что дельфины, да, это вот такие ископаемые древние прадельфины, которые, надо сказать, внешне очень мало отличаются от некоторых современных таких примитивных дельфинов, древних видов, которые выжили. Ну, покажите нам следующую картинку, вот, а это уже современные виды дельфинов, и не амазонская, да, китайские там пресноводные дельфины и так далее, вот это вот группа самых-самых древних дельфинов,
а там ирвадийский еще дельфин можно добавить, да, они уже, кстати, большинство из них пресноводные, в озерах и в реках водятся. Мы о них тоже сегодня более подробно поговорим. Поехали дальше. Следующую картиночку смотрим. А вот это, давайте начнем с белухи. Я не знаю, почему у меня так получилось, что мы с белухи начали. Ну, давайте начнем с белухи. Белуху вы прекрасно знаете, кто из вас был в дельфинариях. Там очень часто белухи выступают вместе с афалинами. Белуха, она белая, она живет среди льдов и айсбергов. Живет она на Северном полюсе, что называется циркумполярно. Ребята, помните такое выражение «циркум»? Да, мы с вами не раз его употребляли. Циркум тропический, да, по экватору, циркум субтропический, циркум полярно, цирк. Это что? Это арена цирка, круглая, циркуль, да, чертит круги. Циркум – это вокруг. То есть по всему земному шару, по полярному полюсу белухи обитают, да. Ну, кстати, очень, не очень часто, а время от времени они попадают в такой ледовый плен, когда они попадают в ледовые ловушки. И вот было несколько резонансных случаев, когда люди их спасали, когда вызывали ледоколы. Ледоколы пробивали вот этот туннель во льдах, и белухи уходили. Это здорово, это радует, потому что человек становится человеком только тогда, когда он помогает другим живым существам. Будь то другой человек или будь то животное, вот тогда он человек. И когда люди объединяются из разных стран, забыв вот эти вот свои конфликты, свои там политические разногласия, когда люди объединяются для того, чтобы спасти животных, чтобы навести порядок на планете, это самое-самое здоровское, что может быть на этой земле. И вот такое время от времени проходило с белухами, и спасали их даже усилиями разных стран. Это тоже здорово. Но с другой стороны, ребят, белух очень часто отлавливают. Отлавливают именно для дельфинариев. Я встречал белух в Утрижском дельфинариуме. Это Анапа, это мыс Утриж, да, на Черном море. Представляете себе, полярное животное в субтропике затащить. И, ну, мне это всегда было не очень понятно. Мы еще поговорим о зубатых китах в цирках, да, в неволе. Эта тема такая очень больная, и мне кажется, что когда люди окончательно превратятся в людей, они перестанут добывать китов и перестанут их держать в неволе. То есть, если вы хотите посмотреть на живых китов, на живых дельфинов, прекрасно, есть экотуризм так называемый, приезжайте, посмотрите в те бухты, где киты охотятся, это грандиозное зрелище, приезжайте, посмотрите в те заливы, где киты собираются, где у них свадьбы и смотрины, это фантастическое зрелище. Любуйтесь дельфинами, которые выпрыгивают из воды, подружитесь с ними, да, чтобы они сами приходили к вам, и это будет здорово. Но, тем не менее, белух до сих пор отлавливают, и китайцы, кстати, их очень активно покупают сейчас вместе с касатками и с другими морскими млекопитающими. Это такая тема немножко больная. Все, естественно, все зубатые киты – хищники. Белухи питаются стайной рыбой, всякой моевой, треской, навагой. Благо, что в Северном Ледовитом океане и в морях северных их более чем достаточно. Но даже там, конечно же, у белух есть враги. Это прежде всего касатка и белый медведь. Белуха, между прочим, очень такое немаленькое животное. Она вырастает где-то до 6 метров. Представляете, 6 метров, да? Это сдвиньте три кровати двуспальные, вот это будет 6 метров. И до 2 тонн весом. То есть на взрослого, конечно, белуху медведь не нападет. А вот на белужонка, на ослабленного зверя, да, конечно, запросто и может сальдины его скоктить. Да? И, а уж что касается касаток, это вот отдельная тема. Мы про касаток будем говорить отдельно. Кстати, ребят, помните такое выражение, наверное, слышали? «Реветь белугой». Да? «Я ревел, как белуга». Слышали, да? Вообще белуга – это осетровая рыба. И, конечно же, она не ревет. А вот белуха ревет. Ревет так, что даже человеческим ухом

в Сирийку нам покажем, много кашалотов для того, на китобойный промысел. И надо сказать, вот этот капитан Джордж Поллард, он, наверное, один из самых невезучих капитанов в истории человечества. Какие там с ними только приключения. Их один раз шторм потрепал, потом второй раз шторм потрепал. Потом они зашли на Галапагосские острова, чтобы там черепахами трюм набить. Ну, как живыми консервами, там же огромные черепахи. Вот, и там какой-то матрос решил пошутить, чиркнул спичкой, но спичек тогда не было, огнево было, да? Сгорел весь остров, они еле из этой огненной ловушки смогли выбраться, пробраться к своему судну. Но самое страшное случилось потом, когда они уже были, где-то подплывали, даже не у берегов Южной Америки, там до берега было очень-очень далеко. У них сначала очень удачный был промысел, а потом им встречные китобои сказали: ребята, есть такое место, кашалотов там, видимо-невидимо, вот зюйт, ост, пилите туда еще 2000 миль. И вот эти молодые ребята задорно, они решили туда и попилить. Подняли паруса, пошли. Еще одна буря была, их куда-то вынесла. Еще раз их потрепало. И тут они увидели действительно этих кашалотов, начали их добивать на трех лодках, на вельботах. И вдруг проснулся самый здоровый кит-кашалот, огромный самец, который увидел такое безобразие, который стал атаковать судно. А судно «Эссекс», оно уже было потрепано, он нанес один удар, второй, третий, и вот на глазах у моряков это судно потонуло. И они оказались на трех лодках посреди океана. Куда двигаться, непонятно. Значит, они немножко поспорили, до ближайших островов было 2,5, по-моему, тысячи километров. Они хотели сначала идти туда, но там слава была об этих островах, что там какие-то людоедские племена жили. А куда? До Америки, до берегов материка почти 5000 километров. И они решили идти туда. Шли разными путями, опять попадали в волнение. Сначала умер один матрос, они его съели, на нем они продержались неделю. Жажда, голод, ели друг друга. В общем, там страшные были приключения, и бедный капитан Джордж Поллард, он остался один с юнгой на вельботе, и вот он уже собирался есть юнгу, юнга уже покорился судьбе, когда их подобрали встречное судно. Джордж, на этом, кстати, история не заканчивается, Джордж Поллард вернулся домой, в Америку, ему дали новое судно. Он его благополучно утопил, опять там начались какие-то нехорошие преступления, ему дали еще одно судно, на этом судне тоже его ждали сплошные неудачи, тоже судно погибло, больше ему никто судно никакое не доверял, и если верить хроникам, то свою жизнь он закончил, вот не помню, то ли истопником, то ли ночным сторожем, и всю оставшуюся жизнь молился о своих товарищах, которых он погубил, которых он съел, по дороге. Вот такая была незавидная судьба. Ну, мы с вами отвлеклись. Если я вас заинтриговал, почитайте «Моби Дика». Это действительно хорошее чтиво, ребят. Это классическая великая литература. Ну, с кашалотом, конечно же, у нас связано такое слово, как «амбра». Да? Слышали? «Амбра». «Амбре». От него такое «амбре». Это вот слово «амбра». Что такое «амбра»? Ребята, амбра – это вещество, которое образуется в пищеварительном тракте кашалота. Причем, знаете, вот как смола на сосне или на елке. Если ее царапнуть, появляется смола. Вот точно так же внутри вот это вот слизистое, представляете себе, да, в желудочно-кишечном тракте. Но внутри у кашалота не перевариваются клювы проглоченных им осьминогов и кальмаров. И вот эти клювы, они, видимо, иногда царапают слизистую, и там, где они ее процарапали, выделяется вот это вещество, амбра. А потом кит ее отрыгивает, она может либо плавать на поверхности, иногда ее прибивает к берегу прибоем, очень часто ее находят на берегу, и вот эта амбра, это на вес золота, по-моему, даже она дороже, чем золото. Это самое-самое ценное. Потому что, ну, и иногда, если повезет, в кавычках, конечно, китобоем, и они забили кита, его распотрошили, иногда амбру находили и внутри кита. Вот, кстати, рекорд 300 с чем-то килограммов был. Представляете, вот самый большой кусок всех времен и народов амбры, который...

где-то там нашли и добыли. Это был огромный... Амбра, когда застывает, она становится как камень. Вот покажите следующее. А вот видите, вот три кусочка, это разные кусочки. Она сначала очень нехорошо пахнет. Вот когда свежая амбра, у нее такой фекальный запах, но потом она затвердевает, становится такая вот как камень, как янтарь, и у нее появляется уже такой довольно тонкий мускусный аромат. Но почему за этой амброй так гонялись люди? И в прошлом веке, и в позапрошлом, и в позапрошлом веке. Ну, во-первых, ее использовали как лекарство от депрессии. Ой, там огромное количество, там панацея от огромного количества бед. Но самое главное другое. За амброй гонялись парфюмеры, потому что амбра, она растворяла спирту, например, да, и она закрепляла аромат духов и одеколонов. То есть, если вы пользуетесь духами на амбре, они сумасшедше дорого стоят до сих пор, на настоящей амбре. И если женщина подушилась, она этими духами будет пахнуть несколько дней. И вот, кстати, я сейчас нашел интересную такую информацию, я вам ее прочитаю. Это свежая информация, 2021 год, 11 февраля. Коллекционер из Новой Зеландии собрал на пляжах 45 килограммов драгоценной амбры, застывшей рвоты кашалотов. По предварительной оценке, находка может стоить более 2 миллионов долларов, сообщило издание Daily Mail, там и так далее. Для поиска амбры 60-летний Данкан Пейт приходит на пляже не менее 4-5 раз в месяц. Сбором этим он занимается ну и так далее. То есть, есть аукционы, где эту амбру... Представляете, так, погулял дедушка, да, по пляжу, и на 2 миллиона долларов амбру насобирал. Ну, на самом деле, я просто поднял эту историю, немножко порылся и выяснил, что вот этот вот дяденька, который Данкан Пейн, он не просто так ее собирал, а целенаправленно. Во-вторых, он живет все-таки в Новой Зеландии, там кашалоты в этом месте тусуются достаточно активно, и амбру часто выбрасывает относительно на берег, и он учился специально опытных людей, они ему показывали, какая бывает амбра. Она, кстати, разная бывает, больше всего ценится белая амбра, так называемая. Она бывает такая желтенькая. А, по-моему, следующая картинка тоже у нас амбра, да, Александр? Вот она. То есть он этим занимался профессионально. И не вся амбра чистая, она бывает там со всякими примесями, если она долго где-то валялась и ее катала. Но, тем не менее, едем дальше. Едем дальше. Вот здесь вы видите других кашалотов. Это малый кашалот, карликовый. Они, конечно, отличаются от обыкновенного, от большого кашалота, но они также питаются головоногими моллюсками, ну, не такими большими, которых могут добыть. У них тоже есть этот спермацетовый мешок, но не такой большой. Едем дальше. Вот, видите, Леофан Мелвилла, о котором мы говорили, это вот человек для сравнения. Кашалот такой же по величине. И вот внизу касатка. Это наша следующая героиня будет. Покажите нам, Александр, следующую картиночку. Вот она, касатка. Ну, как она выглядит, все знают, да? До 10 метров бывает якобы касатки. Хотя, конечно, это, знаете, как у нас какой-нибудь баскетболист, у которого 2,20. Обычно касатки, ну, 6-7 метров, да? Так же, как мы люди-то. Мы же редко бываем выше 2 метров. Вот. А вот спинной плавник, видите, до 1,5 метра. То есть, если я рядом встану на спину, да, у меня сколько, 1,74 м, ну, вот, он мне будет по самую головку. Представляете, какой спинной плавник огромный. При этом касатка весит до 8 тонн. А в англоязычных странах она называется killer whale, кит-убийца. Кит-убийца, страшный кит-убийца. На самом деле это калька, не очень удачная. Это калька, по-моему, с португальского. Португальцы его называли кит-убийца китов. Просто убийца китов. Но, видимо, англосаксы не очень поняли сначала смысла и на всякий случай назвали просто кит-убийца. Ну, действительно. Касатка – это страшное животное. У касатки очень огромный ареал. Они обитают циркумтропический, циркумсубтропический, вплоть до полярных зон они доходят. Это облигатные хищники.
Они живут стаями. Причем, вот что интересно, ребята, касатки подразделяются на резидентных. Вот опять сейчас будут три термина. Но, ребят, дети мои, они будут не страшные термины, их легко запомнить. Знаете, кто такой резидент? Да? Шпион, резидент. Это которого внедрили в другую страну, он там живет, да, резидент, резидентура. Так вот, резидентные касатки – это оседлые, которые, вот четкий есть ареал, они живут именно здесь, в этом заливе или вот где-то еще, да. Это называется резидентные оседлые осадки. Есть транзитные осадки, касатки. Транзитные – это те, которые кочуют, но кочуют каботажно, прибрежные, которые вдоль берегов. Ну, они ждут, там лосось пойдет на нерест, там еще чего-то, и они уже знают, в какое время года, куда надо подплывать, где много еды, добрые, хорошие. А есть еще офшорные касатки. Тоже легко понять, что офшор, да, вне берега. Нет, финансы тут ни при чем, ребята. Офшорные – это тоже кочевые, но глубоководные, которые в открытом океане. Вот эти те самые страшные касатки – убийцы китов, мы об этом поговорим тоже отдельно. С касатками, вот, причем, знаете, что, ребята, интересно, у них в этих семьях матриархат. Как правило, руководит самая опытная, самая матерая касатка. Тоже они бывают меланисты, бывают альбиносы, бывают полностью черные, но, как правило, вот они записаны с такими белыми, ослепительно белыми пятнами, очень красивое такое графичное животное, правда? Касатка – это идеальный охотник, это идеальный убийца, конечно. И хотя вот в 1892 году был запрещен промысел касаток, там все-таки оставили такую лазейку, разрешили промысел на научно-просветительские цели. И, к сожалению, вот у нас даже на Дальнем Востоке их отлавливают. Китайцы их скупают на кормлю. Китайцы богатые. У них сейчас куча этих всяких океанариумов, которые растут по южным берегам Южно-Китайского моря, как грибы. И платят бешеные деньги. Вот помните, был у нас такой резонансный случай в конце 2018-го, в начале 2019 года. Касатки и белухи, которые в жутких условиях содержались на Дальнем Востоке, так и назвали это, китовая тюрьма. Их освободили, общественность. Вот, кстати, как хорошо, что есть интернет, который помог людям сплотиться. Я тогда провел такое расследование свое журналистское, и мало того, я даже выяснил, кто там был аффилирован с этой фирмой, которая отлавливала касаток. Я не буду вам говорить, это не так важно, но это было, скажем так, одно из первых лиц в государстве, которое, родственник одного из первых лиц государства, который, в общем-то, обязан был эти процессы контролировать, что неудивительно. Ну вот, добилась тогда общественность, что китов освободили из китовой тюрьмы, и белух, и касаток, но, к сожалению, оказалось гораздо труднее их потом адаптировать и вернуть в дикую природу. Ну, давайте дальше посмотрим на касаток. Я вам расскажу всю правду о том, как они охотятся, да? Вот. Вот зубы. Видите, зубы касатки у нее страшные зубы. Вот это вот уже зверь серьезный. Вот на кита охотятся... Покажите следующую картиночку, Александр. Вот это так они охотятся на рыбу, да? То есть у них очень хорошая слаженность действий. У них свой язык, они прекрасно понимают друг друга. Они распределяют свои роли на охоте. И что они делают? Они плотно сбивают косяк. Вот в такую плотную группу, видите, с разных сторон. Переговариваются, давай заходи справа, я слева, все, у них язык хороший, как у нас с вами. А потом они же оглушают мощными ударами хвостов рыбу и начинают ее поедать. Кстати, очень часто касатки выступают в симбиозе с альбатросами. То есть, если где-то большой альбатрос, он же наверху, ему все сверху видно. Он замечает большой косяк рыбы. И там, где рыба, там собирается много альбатросов. Касатки умеют высовывать морду из воды, внимательно смотреть по сторонам. И если они заметили на горизонте много альбатросов, ага, значит, там рыба. И дальше уже такая начинает работать симбиотическая связь. Дети мои, что такое симбиоз, не надо напоминать, нет? Надеюсь. Рыбе отступать некуда, потому что сверху альбатросы.
Или олуши, еще при сатинском, которые сыпятся, как стрелы с неба и хватают рыбу. Снизу касатки. Вот. А мало того, если туда на самое дно, очень часто там еще и глубоководные хищники подбираются, всякие там типа луфарей, каменных окуней. То есть три яруса охотников наверху, внизу и посередине, куда деваться рыбе. Вот зато такая охота бывает очень успешная, потому что она групповая, с предварительным сговором, как говорят юристы. Следующую нам картиночку покажите. Вот. Иногда касатки хватают ластоногих с берега. Вот там, где лежбище ластоногих, касатки умеют выкатываться. Ну, самое главное у касатки – это вот издалека набрать скорость, как стрела выкатиться на пляж и мордой четко попасть по своей жертве, чтобы он не успел отпрыгнуть в сторону, схватить его зубами. Да? Причем мать-касатка, она начинает обучать этому мастерству своего ребеночка, когда он еще маленький. И ребеночек боится берега. Ну, как мы боимся воды, для нас вода – это же враждебная стихия, а для них берег – враждебная стихия. И вот мать-касатка, она его учит, она его заставляет, она его подталкивает. Ну, ничего, если что, я тебя хвостом сброшу назад в воду. То есть, касатки – виртуозные охотники, и они учатся охотничьему ремеслу с детства. Следующую нам покажите картиночку, Александр. Это еще один излюбленный способ касатки – переворачивать льдины, когда там пингвины или тюлени. Либо они бьют снизу по льдине, она переворачивается, вот по-разному. А здесь, кстати, это уникальный кадр. Если вы видите, на переднем плане вот морда торчит, это кит. Это горбатый кит, горбач. И вот это проявление альтруизма. Горбатый кит увидел, что касатка охотится на тюленя, и он подплыл, он отогнал потом эту касатку. Ну, на самом деле, ребят, я подозреваю, что альтруизм тут ни при чем. Все дело гораздо проще. Горбатый кит – это мощный, серьезный кит, который взрослый не очень касатку боится, особенно если она одна. У него же прекрасные уши, он очень хорошо все слышит, он слышит эфир, он слышит и понимает, что здесь не стая касаток, а здесь вот одна, ну, может быть, две, они ему не страшны, и надо ее отсюда прогнать, потому что это мое место, здесь рядом мой детеныш, чего им здесь шляться-то? Но нам хочется верить, что это добрый, могучий кит защитил маленького тюленчика, да? Ну, пусть будет так. Теперь следующую картинку нам покажите. Вот теперь самое страшное, самое ужасное, после чего вы спать не будете ночью. Это как касатки нападают на китов. Вот этим занимаются банды. Не все касатки занимаются этим видом охоты. Это есть такие банды отмороженных касаток, которые собираются в открытом океане. Это вот как раз такие вот офшорные кочевые глубоководные касатки, они идут на китов молча, потому что киты прекрасно слышат. Если касатки начнут переговариваться, а в воде звук проходит гораздо лучше, чем на суше, да, они услышат касаток за много-много миль, вот, поэтому и успеют уйти. Причем касатки-то знают, где собираются киты. Здесь, ребята, нужно понять следующее. Я просто чуть-чуть в сторону уйду, чтобы вам была понятна ситуация. Киты – это вечные странники. Вся жизнь их – миграции. То есть не бывает так, чтобы огромный кит жил там в одной бухте и вот с утра до вечера там плескался. Нет. Киты там, где много еды. То есть они знают, что в это время года вот там-то и там-то много крили, они идут туда. Потом они знают, что здесь уже крыли не будет, и там мелкая рыбешка будет вот на другом конце земного шара, и они уходят туда. То есть они вот по этим своим местам путешествуют постоянно, а потом приходит пора любви. И они собираются в третьем месте, потому что у каждой такой вот, ну, назовем это расы китов, да, есть свои любимые места для встреч, для того, чтобы спариваться, образовывать семью. Причем вот, например, голубой кит или синий кит, да, самый редкий, самый крупный, самое большое животное, и теперь, к сожалению, одно из самых редких на Земле. Он же тоже циркумтропический, циркумсубтропический, да? Вот представляете, их там осталось-то, ну, сотни, даже не тысячи уже, а сотни. И вот представляете, сотни таких китов разбросаны по мировому океану. А как они найдут друг друга?
Ведь они же не могут в интернете, да, трык-тык-тык и там в Одноклассниках или там где-нибудь в Фейсбуке списаться. Оказывается, могут, ребят. Дело в том, что на планете у нас существуют так называемые опоясывающие волны. Волны, которые охватывают фактически весь земной шар, ну, естественно, по Мировому океану. И гидроакустики знают этот эффект и знают эти волны. И вот киты, а я напомню, что кит – это самое громкое животное на Земле, киты научились переговариваться, запуская звук на этих волнах, так что звук идет на огромные расстояния. Они могут слышать друг друга и переговариваться, как вот по междугороднему телефону. А уж как они переговариваются, назначают друг друга свидание или просто спрашивают, как дела, этого мы еще пока не знаем, потому что язык морских млекопитающих мы еще не выучили. Мы еще делаем только самые-самые первые шаги. Об этом мы поговорим, когда будем говорить о дельфинах, о фалинах, да, о других дельфинах. Вот мы об этом поговорим подробнее. Так вот, касатки действительно прекрасно знают эти места, где собираются киты. Особенно они знают места, где собираются киты с китятами, с молодыми китятами, потому что нападать на взрослого, на горбача там, или, не дай бог, кашалот. Кашалот вообще не боится касатку. Взрослый кашалот с ней разделается очень легко, и банда касаток никогда на взрослого самца нападать не будет. Тем более, что кашалот уйдет на глубину, касатки его не достанут там. Поэтому, когда они нападают на какого-нибудь слабого кашалота, они, наоборот, не дают ему уйти на глубину. А остальных китов, они, наоборот, не дают им всплывать, чтобы те вот, кончился запас воздуха, вот этот апноэ, да, и когда кит ослабеет, они уже начинают его добивать. Так вот, они идут молча. Они идут молча, и только потом, когда они выбрали жертву, самого маленького, самого отбившегося от стада кита, они начинают на него нападать. И вот тут начинается следующее. Покажите нам, Александр, картинку. Начинается кровавое пиршество. Ой, я не буду вас терзать ужасными подробностями, но да, это действительно правда, что выедает прежде всего язык, губы кита. Остальное очень часто остается плавать, и там уже налетают другие хищники. Кровавый пир, в котором уже участвуют и рыбы, и птицы, и все остальные. Акул не боятся касатки. То есть у касатки огромное преимущество перед акулами есть. Да? Она маневрена. Она более, скажем так, вертлявая. Она может наносить очень сильные удары носом акуле. И наоборот, даже известны случаи, когда касатки охотились на акул. Даже на самую страшную для нас Кархардон Кархарис, на большую, на белую акулу. Вот вы видите как раз фрагмент такой, где касатки берут акулу. Вот смотрите, они даже знают, что ее надо перевернуть пузом кверху. Но это вот отдельная история. Зачем надо перевернуть акулу животом вверх? Покажите нам следующее. Не будем сейчас уходить в сторону. Кит-убийца. Я почему взял эту картинку? Когда я был юным отроком, вроде вас, я, помнится, прогуливал школу. Ой, прости, Господи, что я вам признался. И раза три ходил на этот фильм. В нашем прокате, в советском, он назывался «Смерть среди айсбергов». Ну, такие мелвиллские парафразы тут были очевидные. Смысл там был такой, был капитан. Этот капитан поймал, ему нужно было отловить самку касатки. Когда он ее отловил, то у нее родился детеныш, этот детеныш погиб, а самец, папа этого китеныша, он выглянул, он запомнил капитана и сказал: «Ага, тут-то тебе конец». И дальше этот самец касатки начал мстить людям. Он там устраивал пожары, он там стал топить лодки, и потом капитан понял, что надо идти с ним один на один. Ну, в общем, такой, знаете, блокбастер, фильм ужасов. Ну, такая, знаете, жвачная голливудская продукция. Голливуд иногда делает шедевры, а иногда делает такие абсолютно средние жвачные фильмы. Вот это такой же попкорновский блокбастер. Сейчас вы будете смеяться. Ну, для 70-х годов, может быть, это было круто по монтажу, по спецэффектам. Сейчас вы будете смеяться, хотя там играли очень известные актеры. Но к чему я показал вот эту штуку? Дело в том, что не просто так взялся этот фильм. Среди рыбаков бытует такое мнение, что касатка вас заметит, запомнит и будет потом мстить. Оказалось, что это не так.
Касатка, да, действительно заметит и запомнит, но мстить будет кораблю, а не человеку. То есть вот несколько случаев таких были, известных и достоверных, когда касатка видела, кому мстить, кто отловил там детеныша или близкого кого-то из стаи, но она запомнила корабль и потом бросалась на этот корабль, но когда человек пересаживался даже на моторную лодку, она на него не реагировала. То есть фиксирует свою беду, свою агрессию он переключает, касатка не на человека, а на корабль. То есть она считает, что, может быть, это корабль, такой источник ее бед, это корабль, такое живое существо. Не знаю. Трудно сказать, что думает касатка. Хотя они не глупые и очень умные существа. Давайте следующую картиночку посмотрим. Ребята, я так боюсь, что придется нам зубатых китов тоже растягивать на две лекции. Вот это касатки в океанариуме. Во многих океанариумах касаток содержат. Это тоже ужасно, потому что, ну, это издевательство над животными, по большому счету. Вот сейчас мировая общественность как-то вот пытается сплотить свои ряды, запретить содержание морских млекопитающих, особенно зубатых китов, в неволе. Пока не очень получается. Пока запретили, вот знаете, кто запретил? Запретила, как ни странно, Венгрия, Коста-Рика. Ой, кто же еще-то? Ну, по-моему, 4 или 5 стран только запретили. Все остальные содержат. Ну, это же прибыль. Ребята, это прибыль, это деньги. Покажите следующий кадр. Даже у нас содержится в России. Вот, это же прикольно. Это же вот, видите, она как бобик прыгает за мячиком. Все довольны, все смеются, платят денежки, ходят на представления. Кто-то богатеет на этом. Следующее покажите. Вот, есть чем туристам заняться, когда им скучно. Но, тем не менее, ребят, были случаи, когда касатки нападали на своих дрессировщиков, вплоть до летальных исходов. Но, скорее всего, это все-таки было связано с тем, что когда их держали в закрытых помещениях, в малых, скажем так, помещениях, они все-таки привыкли к простору, да, то у них, ну, видимо, начинали происходить нарушения психики. Следующую покажите нам картинку. Вот. Это вот, ребята, зубатые киты. Я просто вам показываю эту картинку для того, чтобы, во-первых, вы увидели, какое их многообразие, да, и, во-вторых, по размерам. Вот видите, касатка, вот там гринда под ней тоже большая, а вот там уже поменьше, вон на самом верху афалины, белобочки, морские свиньи, да, серый дельфин, вон там 28, да, внизу до 36, это, наверное, белобочка у нас, да. Ну, давайте обо всех сейчас потихонечку, понемножечку, о ком успеем, расскажем. Через полчаса мы перейдем к вопросам, если они у вас есть. А если мы не успеем, ну, оставим на следующий раз. Давайте дальше едем. Ну, афалины – это самые известные дельфины. Это вот флиппер, это вот такой канонический образ дельфина – это афалины. Замечательные, милые. Давайте следующую картиночку посмотрим. Вот те, которые чаще всего выступают в дельфинариях, в том числе и в нашем. Я в свое время был очень хорошо знаком с Владимиром Петрушиным. Это один из отцов-основателей московского дельфинариума. И я его не раз спрашивал, задавал ему этот вопрос. Говорю: Владимир, ну понимаете, дельфины же, наверное, тяготятся неволей. И он как-то всегда уходил от этого ответа. Он говорит: ну, понимаете, Александр, все-таки вот они же как касатки, вот есть резидентные дельфины, да, которые далеко от берега не уходят, и мы, как правило, вот с ними имеем дело, да. И это, конечно, не так. Потому что, ну, я много за ними наблюдал в дельфинариуме, как их дрессируют. Конечно, от скуки они выступают, и у них есть какие-то свои игровые мотивации при этом, да, есть вот это чувство, которое называют геймнес, но, ребят, однозначно, содержать дельфинов в неволе – это плохо. Вот покажите следующую картиночку, вот, еще следующую. Ну, это вот то, что вы видите всегда и видели, где можно с ними сфотографироваться за отдельные денежки. Как правило, этим занимаются только для одного, чтобы обогатиться. Никаких... вот центр Архе чем занимается? Популяризацией науки.
А вот такие вот центры, они не популяризируют знания о морских млекопитающих, о природе. Нет, ребят, им нужно только, чтобы вы заплатили деньги за билет, пришли, сфотографировались, а потом пришли еще раз. Только и всего. И ради этого мучить животных, по-моему, это неправильно. Покажите следующую картиночку. Тем более, что, как сам Петрушин мне всегда говорил, говорит, дельфин по уровню интеллекта где-то на уровне 7-8-летнего ребенка. Он, видите, даже рисует.

по-моему, в России два самых распространенных мнения, имени. Да? Александров у нас, наверное, несколько миллионов. Нет. А у дельфина свое имя, там, я не знаю, то есть это его позывной. Это его позывной, который он получает с детства. Не очень понятно, кто его называет. Сам он себя называет, родители. Вот это тоже пока еще не очень понятно. Но понятно, что он есть. И что если два дельфина встретятся, и один другого спросит, ты кто? Я Мум. А ты кто? А я Мум. И они запомнят друг друга. Вот это доказано, во всяком случае. Потому что делали такие эксперименты, каждый дельфин откликался на свое имя. Второй момент. Как было доказано, вот покажите, кстати, следующую картинку. Это военные дельфины, я вам о них тоже рассказывал, когда мы говорили о животных на войне. Да? Но здесь интересно вот что. Вот военные дрессировщики, они обратили внимание. Вот проводили такие эксперименты. Допустим, группа дельфинов, 5 дельфинов в садке. Да? Им говорят, что нужно сделать для того, чтобы получить лакомство, рыбку, да, нужно сделать вот это, вот это, вот это. Ну, например, взять вот там вот мячик, подплыть и положить этот мячик в кольцо. Хотя там есть еще и другие вещи, чем можно пользоваться. А, все, они берут по мячику, опустил в кольцо, подплыл, получил рыбку. А, подплыл, получил рыбку. Отнес, подплыл, получил рыбку. Затем туда запускали еще 5 дельфинов свеженьких, которые не видели, что происходило здесь, да. Вот они вместе часочек поплавают, привет, как дела, да ничего, чем занимаетесь? А вот видишь, дядьки ходят. Вот берешь мячик, относишь его туда, кладешь в эту и получаешь руку. Да, да, честное слово. Потом убирали старую группу дельфинов, оставалась только новая. Заходил дрессировщик, и они знали, что нужно делать. Это говорит о том, что старая группа дельфинов им объяснила задачу. То есть, понимаете, на каком уровне у них идет коммуникация. Ну, выделили ученые даже там отдельные сочетания звуков и так далее. Я не буду залезать в эту область, потому что я в ней не специалист. Но вот я вам просто рассказал то, что вот в научно-популярной литературе публиковалось. Опять же, я не буду говорить о том, что есть целая цивилизация дельфинов. Это вот РЕН-ТВ, мой старый знакомый Игорь Прокопенко, вот это к нему. Он вам расскажет про Сириус, откуда эти дельфины к нам сюда прилетели. Вот кто любитель, это туда. РЕН-ТВ. У нас архе, у нас только наука. Дальше. Смотрим дальше. Вот как раз военные дельфины. Я пущу, с вашего позволения, планировал об этом тоже немножко рассказать, может быть, но мы с вами уже из графика выбились. Давайте дальше, Александр, пролистаем дельфинов. Ну, про дельфинов, вот что, давайте назад вернемся. Вот здесь я, наверное, вам не сказал вот что интересное про дельфинов. Дело в том, что дельфины развивают очень большую скорость, по-моему, до 40 км в час. Это действительно, ну, не так, как полосатый марлин, да, который там до 100 км в час, вот, или меч-рыба, но все-таки это серьезно. Дело в том, что у дельфина тело покрыто жировыми ферментами, да, которые обеспечивают вот это вот такое вот скольжение в воде. Но вот если будете на моторной лодке идти, опустите руку в воду, и вы почувствуете, как вода все-таки об руку, она трется, да, и ощутимо. Вот точно так же об тело дельфина. И поэтому очень быстро при таких передвижениях интенсивных стираются кожные покровы. И они очень быстро у дельфинов регенерируют. Иногда за несколько часов кожный покров полностью обновляется. То есть, если дельфины идут куда-то с большой скоростью стаи, то кожа стирается, и она вот на ходу начинает регенерировать. Вот это вот уникальная особенность. За сутки может несколько раз кожный покров целиком восстанавливаться. Любопытно, что наружного уха у дельфинов нет. Дельфины переговариваются, они прекрасно слышат, но они слышат внутренним ухом, у них внутреннее ухо, усиленное вот такими воздушными подушками, да, вот оно очень чуткое. Вот. Ну и, соответственно, жировая линза, это вот такой вот антенна, которая, да, вот как у нас тарелка, которая принимает там телевизор или интернет, ловит, то же самое. Живут до 50 лет, в общем, достаточно. Ну, что вам? Вот, кстати, ребят, вот в природе они живут до 50 лет, а в неволе до 10. Был там рекорд какой-то отдельно взятый, я сейчас не помню, дельфин в Америке, который, по-моему, 30 лет в неволе прожил, но это исключение из правил. Это говорит о том, что психологически неволю они переносят действительно тяжело, иначе бы они жили намного дольше. У каждого свой голос.
как у людей.

по голосам они друг друга тоже узнают друг друга. И вот, кстати, в мозгах у дельфинов извилин гораздо больше, чем у человека. И мозг, кстати, больше. Вот у человека, по-моему, ну, где-то 1200-1300, ну, 1400 кубических, да, сантиметров, а у дельфина 1800 до 2, при том, что он не намного больше нас. А вот едят они много. Едят они до четверти собственного веса в сутки, поэтому прокормить его надо. И точно так же, как кашалоты, скорее всего, дельфин использует свои вот эти высокочастотные сигналы еще для того, чтобы обездвижить, оглушить, ошеломить свою жертву. Видимо, это делает их охоту более эффективной, скажем так, да? Хотя, может быть, у них есть самовыражение, потому что тут известно, что горбатые киты, например, поют. И поют, видимо, там что-то есть типа своего искусства у них, да? Видимо, там есть хорошие пивуны, не очень. Вот это тоже, это целая область, которая еще очень мало исследована нами, людьми. Мы предпочитаем китов бить пока и питаться их мясом в японских ресторанах. Это вот почему-то многим кажется более заманчивым. Дальше смотрим. Смотрим дальше. Вот. А вот это вот у нас уже кит Гринда. Ну, вообще он дельфин Гринда. Вот покажите следующую картиночку. И каждый раз приход этих дельфинов, Гринд, местное население воспринимает как праздник. У каждого мальчика, когда он подрастет, ему вкладывают в руку нож, фамильный нож, которым твой папа бил дельфинов, который твой дедушка бил, прадедушка. И дальше начинается вот эта вот бойня. Мне рассказывал мой друг, который был на Фарерских островах в это время. Это произвело на него такое очень серьезное впечатление, хотя он старшина десантура, десантные войска, в горячих точках был, он всякое видал. Вот. Дети там тоже все это смотрят, участвуют. Потом эти туши раскладывают на берегу. Приходят эти бабушки, божьи одуванчики с колясочками, с ножами, отрезают кому на колесочках. Знаете, такие колясочки. Отрезает эти кусочки. Фарерские острова, я напомню, это Дания. Не самая бедная страна. Хотя, знаете, когда Данию принимали в ЕС, Европейский Союз, то Фарерские острова не приняли. Может быть, благодаря вот этой забаве. То есть Данию приняли, а Фарерские острова нет. Понимаете, если бы речь шла о какой-нибудь голодной Африке, центральной, где нечего есть, да, потому что сухая земля, которая не родит, еще как-то было бы понятно. Но речь идет о европейской стране, демократической, вот это непонятно. И там это продолжается, продолжается до сих пор. Вот покажите следующую картиночку. Александр, вот, видите, ну, подошел детеныш такой фарерский, потыкал в глазик палочкой. Я скоро вырасту, мне дадут дедушкин нож. Покажите следующую картиночку. А вот это другая история. Это дельфины, которые... Такая дельфинотерапия. Потому что ученые обратили внимание, что вот дети с аутизмом, да, там, с синдромом, как он там, рассеянного внимания, да, по-моему, называется, церебральным параличом, когда общаются с дельфинами, то получается очень мощный терапевтический эффект. А вот, может быть, лучше все-таки это дельфины, они таким образом благодарят нас за доброе отношение к себе. Покажите нам следующую картиночку. Вот, видите, еще покажите нам следующую картиночку. А это Япония. Вот там тоже дельфинов бьют сотнями, тысячами бьют. И ничего не могут поделать, потому что международный мораторий был, запрещающий китобойный промысел. А японцы сказали: ребята, извините, это наши традиции. Это Япония. Там есть китовые рестораны. Я вам потом даже назову суммы, где сколько китов. В Японии более 600 китов добывают в год. И не говоря, дельфинов намного больше. Следующую покажите картиночку. Вот, видите, японские детишки. Вот. Много еды, много хорошей еды. Возьмут палочки, будут есть. Суши из кита. Это же вкусно, полезно. Дальше покажите следующую картиночку. Вот. Вот видите, каждый год в Японии убивают тысячи дельфинов. Стирают с лица земли целые семьи. Стань голосом. Ребят, если будет такая возможность, я думаю, что каждый из нас обязательно свой голос против этого безобразия

0: подаст. Если вы вырастете и сможете как-то повлиять на эту ситуацию, я уверен, что вы повлияете. Спасибо вам за это заранее. У нас пока не очень получается у взрослых. Давайте следующую посмотрим картиночку. Вот это китовое мясо, японские рынки. Давайте не будем на этом останавливаться. Я просто вам показал, чтобы вы знали. Вот она так, тушеночка китовая. Для чего били всегда китов? Ребят, есть замечательная книжка, ее написал канадский журналист Фарли Моуит. Называется она «Кит на заклание». Это история избиения китов, геноцида в океане. Вот, кстати, у Мелвилла, «Моби Дик», это такая энциклопедия китобоя. А на чем книжка интересна? Там масса деталей. Мелвилл прекрасно знал вот эту бытовую сторону китобойного промысла. И очень тонко ее описал. То есть мы прекрасно знаем по этой книге, как охотились на китов, какое оружие и так далее. Когда появилась гарпунная пушка, ну, мы об этом сейчас дальше поговорим, у китов не стало шансов на спасение. В старых хрониках описывают 17 век, там, 18 даже начало 18-го, заливы, где китов было столько, что, как пишут хроникеры, можно было по их спинам перейти с одного берега на другой. Китов было много. Вот Фарли Моуит приводит вот эти страшные цифры, я их сейчас на память не помню, но вы посмотрите эту книжку, она много раз переводилась на русский язык, и вы удивитесь просто, сколько китов уничтожило человечество. Причем, ладно, давайте смотреть дальше, прокрутим. Сейчас меня переполняют эмоции, это всегда плохо. Да? Надо остыть и обо всем рассуждать трезво. Давайте следующую картиночку посмотрим. Это вот как раз смеющийся фаль. А вот, кстати, любопытная картинка. Ребят, здесь я вам предлагаю поупражняться в дедуктивном методе, как Шерлок Холмс. Да? Вот она, группа фалин. Что вы можете сказать, сэр, по поводу этого снимка? Где он сделан? Откуда он сделан? Что это за группа фалин? Что это за волна такая большая? Ну, давайте начнем вот с чего. Вы обратили внимание, волна большая, но море спокойное. Верните нам назад, Александр. Верните. Вот. Видите, море спокойное, а волна большая. О чем это говорит, сэр? Это говорит о том, что, скорее всего, волну поднял корабль, да, который идет. И тогда понятно, что фотограф фотографировал именно с корабля. А вот здесь, видите, в центре крупные дельфины, по бокам молодежь. То есть это говорит о том, что здесь целая группа дельфинов. Одни дельфины помоложе, другие постарше. Значит, видимо, идет обучение. И групповой прыжок. Ребят, вы когда-нибудь так фотографировались, да? Раз, два, три, подпрыгнули, и все сфотографировались в воздухе. Для этого надо что сделать? Дать команду. Раз, два, три, хоп, да? Значит, у дельфинов их коммуникация позволяет точно так же дать команду. Ребята, разгоняемся. Раз, два, три, прыгнули. Отрабатывает синхронность деятельности. Видите, по бокам молодые дельфинчики. А вот здесь уже постарше, в центре. И они показывают, что такое корабль. А вот сюда не заходите, ребята, потому что здесь винт, можно под грибной винт попасть, и будет плохо. А вот, ну, и все, как всегда, постигается в игре. Вот видите, как много мы с вами поняли, рассматривая вот эту фотографию, а мы с вами просто включили свою голову, да? Ну, теперь смотрим дальше. Смотрим дальше. Вот это как охотятся дельфины, здесь белобочки. Точно так же, видите, они сбили косяк в плотную группу. Сверху там олуши или бакланы, не вижу отсюда, наверное, олуши все-таки. Вот. Нет, бакланы. И точно так же, как касатки. Покажите следующую, Александр, картиночку. А вот здесь это знаменитый снимок, это Бразилия, где уже много-много десятилетий подряд такой симбиоз рыбаков и дельфинов. Они охотятся вместе. Здесь дельфинов уважают, потому что дельфины помогают рыбакам загонять рыбу в сети. И дельфинам это тоже выгодно. С одной стороны, рыбе отрезают путь рыбаки, причем со стороны суши, где самое опасное мелкое место для дельфина. Видите, рыбаки им помогают. Все, вот дельфин, он боится мелкого места, там можно застрять, и оттуда уже потом не вылезешь. А с этой стороны дельфины отрезают путь рыбы, и всем хорошо. И вот этот вот симбиоз – это пример того, как люди могут сосуществовать с морскими млекопитающими. Если вы военные, ради бога, дрессируйте этих дельфинов. Если это туристическая индустрия, пожалуйста, дрессируйте, но только так, чтобы чтобы дельфины жили в природе. Вот, пожалуйста, есть экотуризм. Возите, показывайте, как киты там прыгают, горбачи. Да? Они же в одном и том же месте всегда собираются, как касатки охотятся на лосося. Да? Будут приезжать люди, платить деньги и смотреть на это в природе. Да? Но это не значит, что надо устраивать дельфиний цирк и загонять касаток в какие-то океанариумы. Смотрим дальше. Вот. А вот это вот, это серый дельфин Риццо. И дальше это вот такая вот история, я успею вам ее рассказать. Эта история вообще очень такая любопытная. Покажите нам следующую картиночку. В тысяче, это памятник. Памятник дельфину, как же его звали? Его звали Джек Навигатор. Джек, сейчас вспомню, как его звали. Джек Пилорус его звали. Но это одно и то же. В 1888 году, легко запомнить, да, три восьмерки, это пролив Кука. И там очень-очень есть такое коварное место, где сплошные скалы и рифы. И там всегда билось огромное количество кораблей. И вдруг появился серый дельфин. И этот серый дельфин стал проводить корабли один за другим. То есть он всегда появлялся в начале пути вот этого опасного «follow me». И дальше он шел, как лоцман, проводил корабли между рифами. Перестали там биться корабли, а там погибало очень много народу. Вот. И так продолжалось 24 года. То есть 24 года дельфин без всякой мотивации, без всяких там вкусных конфеток и вкусных рыбок, он водил, проводил. Зачем он это делал, совершенно непонятно. Его назвали Джек Навигатор, его страшно любили, его узнавали люди. И так продолжалось до тех пор, пока однажды, это было в 1909 году, через пролив не шел корабль-пингвин. И на этом корабле-пингвин сидел какой-то подонок, которому было делать нечего, но у которого был револьвер. И вот этот подонок стал от нечего делать стрелять по Джеку. Попал в него несколько раз, он его ранил. Джек, видимо, очень обиделся, а может быть, он просто зализывал раны, что называется, и он после этого исчез. Исчез недели на две, на три. Люди страшно огорчились. Я не знаю, что сделали с этим подонком. Может быть, кстати, ничего, а может, за борт выкинули. Не знаю, ребят, история об этом умалчивает. Вот. Но достоверно известно, что Джек пропал недели на две, на три. Потом все-таки появился. Появился, стал опять работать, проводить корабли между рифами. Но самое интересное, он не проводил пингвина. Когда появлялся корабль-пингвин, он его не проводил, он уходил. Вот. И кораблю-пингвину приходилось проходить самому. И кончилось тем, что корабль-пингвин разбился. Это была крупнейшая авария в Новой Зеландии. Погибло 70, по-моему, 5 человек. Вот, то есть доигрался корабль-пингвин благодаря вот этому стрелку. Очень такая поучительная история. Вот. А Джек Пилорус стал дальше водить корабли. И занимался этим 24 года. И вот там поставили этот памятник. Это, наверное, самый знаменитый дельфин в мире. Но самое главное, что в 1904 году губернатор и парламент единодушно одобрили законопроект, запрещающий добычу дельфинов вот здесь, на берегах Новой Зеландии. Дельфину поставили памятник. Ну, вот видите, до кого-то хоть дошло, и то хорошо. Давайте дальше посмотрим картиночки. Вот, это как раз... И он был настолько знаменит, что про него писали газеты, да, ну, телевизора тогда еще не было, да, интернета тоже. Но все знали. Кстати, думали же тогда многие, что это рыба такая, да. Вот. Это сейчас все грамотные знают, что это морские млекопитающие. Кстати, ребят, вот о рыбах, да. Древние греки тоже думали, что дельфины – это рыбы. И даже называли их священными рыбами. Но древних греков полагалась смертная казнь за убийство дельфинов. В Древнем Риме тоже к дельфинам прекрасно относились, потому что считалось, что дельфины проводят души умерших к островам блаженных. То есть рай в представлении древних римлян. Видите, вот в античной мифологии все-таки дельфин образ положительный. И там хорошо к дельфинам. При том, что и греки, и римляне были, ребята, очень жесткие и, я бы сказал, очень жестокие. Ну вот современное цивилизованное человечество. Давайте дальше посмотрим, быстренько прокрутим, потому что, ох, у нас скоро 2 часа будет. Вот. Вот так выглядят серые дельфины. Это вот просто, чтобы было ясно. Или нет, это ирвадийский уже. Это уже ирвадийский, ребят, дельфин. У меня, кстати, есть фильм по поводу ирвадийского дельфина. Если хотите, наберите. В Меконге мы его снимали. Потрясающее место. Он, ну, наберите Хабургаев, «Хабургаев в натуре. Дельфин». Вылезет этот фильм. С Олегом Шумаковым мы его снимали. Дело в том, что ирвадийский дельфин, он морской. Но в Меконге он оказался в такой ловушке из-за порогов в этой великой реке. И там своя такая пресноводная популяция, которая уже много сотен лет. И вот мы просто расследовали, как он туда попал. И мы охотились за этим дельфином. Мы долго там путешествовали, его искали. Мы его все-таки нашли. Вот кому интересно посмотреть этот фильм. Давайте следующие посмотрим картиночки. Угу. Вот. И, наверное, несколько слов. Давайте следующие посмотрим. Это дельфин-белобочка. Тоже такой очень известный дельфин. Ну, давайте мы их быстро пролистаем, потому что уже, ух, почти 2 часа. Вот это тоже любопытная история. Кстати, с Олегом Шумаковым мы тогда еще работали, заметки натуралиста вели на телеканале «Культура». И мы были в Гонконге. И в Гонконге, значит, сказали: «Как, вы еще не видели нашего розового дельфина?» «Ну, как, вам надо снять нашего розового дельфина». Вот это, к примеру, как можно туристическую индустрию, ради бога, раскручивать. И нас повезли в какие-то трущобы такие, бедный рыбацкий поселок, это в Гонконге. Это все думают, что Гонконг, это, там есть такие кварталы очень бедные, грязные. И там мы пересели на какую-то лодку, и вот уже долго мы куда-то плыли, где этот дельфин показывается иногда. Ну, мы его увидели издалека. Увидели издалека, действительно, он был розоватый, и я даже не очень понял, какой вид это дельфина. Но дело в том, что, во всяком случае, мои... Ну, я взял вот эту картинку, потому что он похож вот на то, что мы видели издалека. Вот, там, в общем-то, спина только с плавником была видна, и в лучах заходящего солнца... Снять мы его не смогли для передачи. Ну, это было невозможно. Поэтому мы просто там вот увидели его около горизонта. Но туда возят экскурсии. Вот, пожалуйста, хороший пример, да? Возят экскурсии, с катера можно посмотреть, можно посниматься, можно селфик сделать какой-то. Ради бога, дельфин живет на свободе. Это его дело, позировать или нет. Никто его не заставляет. Следующее покажите картиночку. А вот это вот уже дельфин, которого тоже называют розовым часто. Это амазонский дельфин иния. Он действительно розоватого цвета. Это уже дельфин пресноводный. И, как я вам уже говорил, у пресноводных дельфинов зрение у многих практически отсутствует. Оно ему не нужно. Несмотря на то, что там бывает очень мутная вода, у них есть приборы чуткие, которые позволяют им прекрасно обходиться без глаз. Смотрим дальше. Дальше. Это у нас вымерший китайский дельфин. Как же он называется, сейчас вспомню. Это дельфин из Янзы. Байджи. Вот, кстати, года 2-3 назад мне попалось в зарубежной прессе сообщение, что его сфотографировали, его нашли, Байджи, и его снимали, ну, не очень хорошо было видно, но ученые считают, что шанс есть, что он остался, хотя вот в биологии есть такой термин, технически вымер. Что значит технически вымер? Это значит, осталось несколько экземпляров, но они недостаточно, их недостаточно для того, чтобы восстановить популяцию. Вот это самое произошло с китайским речным дельфином, который, в общем-то, уже можно считать исчез с лица планеты. Кстати, еще одна очень занятная публикация была совсем недавно. У нас в Финском заливе обнаружили группу дельфинов, ее снимали мы, в Финляндии снимали, 6 дельфинов там было, и комментарий был научного сотрудника, я не помню, какого-то научно-исследовательского института питерского, она сказала, что я не видел этих снимков, но она сказала, что по снимкам тяжело определить, либо это белолобы, либо фалина, и такие заходы были, последний раз там 1936 году. И вот они опять зашли. Ну, что их туда привело? Практически пресная вода уже ближе к Ленинграду, к Санкт-Петербургу. Непонятно, надо у дельфинов спросить. Они, ребята, загадочные. Да, следующую давайте посмотрим картиночку. Вот. Ну, это вот уже пошли остальные, да? Ганский дельфин тоже пресноводный, он не такой большой в Ганге. Вот, видите, вообще слепой. Там мутная вода в Ганге. Следующую картинку покажите. Вот, видите, его на руках держат. Хорошо, что индусы мясо не едят, да? Ганским дельфинам повезло, как. В Японии бы они не сохранились. Кстати, в Китае еще есть в озерах дельфины. Их достаточно много, пресноводных дельфинов. Ну, прогуглите. Я просто сегодня не успею про все рассказать. Дальше. Едем дальше. Вот. Это у нас пошли уже клюворылы. И вот здесь интересная такая штука. Ремнезуб там дальше будет. Он тоже к ним же относится. Вот интересная такая история, что клюворылы, по некоторым сведениям, вот везде вы прочтете, что кашалот глубже всех ныряет, там на 2000 метров. Так вот, есть сведения, что клюворылы могут нырять еще глубже, чем кашалоты. Ну, видимо, они там ищут донных моллюсков, беспозвоночных всевозможных. И, кстати, вот это вот эрвадийские дельфины, которые мы снимали в Ганге, они все остались, такая узкая популяция, локальная, только в одном месте, где глубоко, там такой омут огромный получился, и там на глубине очень много крупных речных моллюсков. Вот они ими и питаются. Так, ну, давайте дальше прокрутимся. Вот, это высоколобый бутылконос, видите, вот тоже все, что можно. Тоже кальмары, видите, в желудках бутылконосов находят до 10 тысяч клювов кальмаров. Вот такие они прожорливые. Дальше крутим, крутим дальше до конца. А вот, это вот еще ревнезуб у нас, да, по-моему. Ну, все, прокручиваем, Александр. Сейчас вот будет, это морские свиньи. Еще дальше, еще одна будет морская свинья, я вам про них уже... Кстати, у нас на Черном море даже водятся морские свиньи. Не так часто попадаются на глаза, как афалины, да? Или белобочки, но все-таки водятся. Дальше следующую картиночку. Вот она, морская свинья. Правда, симпатичная? Но она совсем небольшая по сравнению с крупными дельфинами. Следующую покажите. Вот это Япония. Вот теперь мы с вами говорим о китобойном промысле. Значит, дальше, следующую картинку покажите, Александр. По-моему, мы все-таки успели сегодня поговорить. Вот, вот они, китобои разных времен, разных народов. Дальше, следующую картинку покажите нам. И вот то, что поставило жирную точку. Видите, какой счастливый дедушка. Когда появилась гарпунная пушка, появилась, у китов не осталось шансов на спасение. Есть такой кит, настоящий кит. Вы, наверное, слышали это название, да? Знаете, почему он настоящий кит называется? Это неправильная калька, вообще он right whale, правильный кит. А правильный кит, потому что когда гарпунили других китов, то они обычно уходили на глубину сразу, ныряли, или под днище судна уходили. А вот этот правильный кит, он подставлял себя гарпунам, он никуда не уходил, он позволял себя быстро добивать. Естественно, он пал первой жертвой. Настоящих китов истребляли в первую очередь, потому что они были легкой добычей. В отличие от какого-нибудь горбача, гренландского кита. Ну, давайте смотрим дальше. Вот, это уже современная модификация гарпунной пушки, которая бьет еще дальше, еще прицельнее, линь, вот за ней, видите, трос. Вот, охотятся до сих пор на китов. Значит, ребят, история такая. В 1982 году был подписан международный мораторий на отлов китов. Несколько стран его отказались подписывать. Это Норвегия, это Япония прежде всего, да? Фарерские острова, вы видели, что там происходит. Норвежцы просто сказали, а у нас считается мужчина не мужчина, который не держал в руках гарпун. Китайцы, японцы, сами знаете по этому поводу, что могли сказать миру. Но цифры такие, значит, остальные страны вроде как договорились приостановить китобойный промысел, но там была такая, дьявол кроется в деталях, квота на вылов научный, А что касается дельфинов и касаток, там еще и для, как это называется, просветительских и шоу-программ, по-моему, так это. То есть в морские океанариумы можно их ловить. И вот эта вот квота. А, и еще оставили традиционный промысел. Это у нас чукчам и эскимосам. Да, то там определенные виды китов, хотя тоже, на мой взгляд, можно было бы, тем более в Америке, аборигенам Аляски, где у них все гораздо проще обстоит, чем у нас на Чукотке, уж можно было, логистика позволяет доставить продукцию, хорошие качественные продукты, чтобы они этим не занимались. Но, тем не менее, им традиционный промысел тоже оставили. Вот в 2010 году состоялось 62-е заседание вот этой международной китовой комиссии. И вот на этом заседании Япония, Исландия, Дания совместными усилиями добились приостановления моратория. И на следующий год только вот эти три страны сумели добыть больше 2000 китов. Вот так обстоит дело сейчас. Давайте дальше посмотрим. Мировая общественность добивается. Вот видите, вот они штабелями лежат морские млекопитающие, такие же умные, как мы с вами. У каждого из них есть свое имя, у каждого из них есть своя семья, а может быть здесь вся семья и выловлена, кто ж его знает. Кое-как пыталась сопротивляться. Для чего добывают китов? Прежде всего, это жир. Это ворвань. Ворвань шла, ну, как я уже говорил, использовалась вместо масла. Вот следующее, из ворвани кита, а вот это вот знаете что? Это фонарщик. Раньше фонари заправляли китовым жиром. И ради того, чтобы горел свет на европейских улицах или на американских, тоже убивали китов. То есть киты даже после смерти несли человечеству свет. Вот такая благодарность, благодарная китовые братья. Следующее, смотрим картиночку. Это китовый ус. Я уже говорил вам, что есть усатые киты, есть зубатые. Вот китовый ус – это такие роговые пластины, очень гибкие, прочные, что только из них не делали. Из них делали щеточки, например, которыми можно что-то чистить, смахивать. Ради этого убивали китов. Следующий покажите картиночку. Вот, видите, корсет, леска. Вот это все продукция из китового уса. Вот он, рот кита с усом. Следующую картиночку покажите. Вот он, корсет дамский на китовом усе. У моей бабушки был такой, кстати. Где-то у нас даже в свое время сохранился, когда я был маленький, видел. Тогда я впервые увидел, что китовый ус. Бабушка мне с гордостью сказала, это китовый ус. Но это был не ее корсет, это мамин, по-моему, прабабушки. Но вот когда я был маленький, я его видел. Бабушка как рассказывала, надо было упереться коленом и затягивать корсет. Ну, вот, ребята, теперь это финальные картинки зубатых китов. Если у кого-то есть вопросы, ну, давайте еще минутчик 10 ответу посвятим. В следующий раз мы с вами поговорим о других китах. Вот, Индия, Венгрия, Чили и Коста-Рика. Четыре страны, которые запретили содержание в неволе зубатых китов, в том числе и дельфинов. Только четыре страны. Ну, хорошо, хоть Индия. В Индии все-таки больше миллиарда живет. Остальное человечество пока еще только просыпается. Вот.
1: Переходим к вопросу.
0: Да, вот такая, если вас интересует статистика, ребят, Фарерские острова, Дания, добывают 950 гринд в год. Норвегия 640 китов в год. Япония 600 китов в год и 1000 дельфинов. Карибские острова 400 дельфинов и карликовые касатки в придачу. Гренландия 170 китов в год, но там эскимосы. Это традиционный промысел. Россия 170 серых китов, да, и несколько сотен белу в год. Опять же, это вот нашим аборигенным северным народам квота. Исландия 39 китов, США около 60 китов, но это тоже это вот эскимосы. Вот такая статистика. Ну, ребят, я думаю, что эти цифры можно смело увеличить в два раза, как минимум. Да? Есть вопросы?
1: Да, много.
0: Ух ты, ну давайте попробуем ответить.
1: Сейчас.

0: Ну, как скажете, пока вот наш Александр не устанет, если я что-то знаю, вот буду отвечать. Ребят, я, если честно, я не помню. Думаю, что нет, потому что моряки и китобои, сейчас, извините, ребят, люди, во-первых, очень суеверные, а во-вторых, склонны к всякой мифологизации, да? Потому что среди морских млекопитающих, в частности, среди китов, есть несколько видов, которых видели и которых описывали, да, но в науке в руки они не... Как, знаете, вот есть такая печальная шутка, неубитое животное потеряно для науки. Да? То есть их видели, их по фенотипу определили, вот он не похож на... Ну вот эти несколько видов таких вот эфемерных, да, каких-то якобы существующих, они пока еще не... То же самое и во времена Мелвилла. Ребят, ну вы представляете себе, да, первая половина 19 века, там были уверены, что люди с пёсьими головами где-то на другом конце света ходят. Думаю, что нет. Хотя Мелвилл я читал очень давно. Ребят, прошло уже, ну, больше 30 лет, я, честно говоря, сейчас не помню. Кстати, вот хорошо было бы перечитать уже... при моем нынешнем багаже знаний, которые чуть больше, я думаю, что мне было бы интересно. Но вот времени нету.
1: Почему белуха ревет?
0: Почему белуха ревет? Ну как почему? Потому что, кстати, вот я только что наткнулся сегодня в Ютьюбе, наберите «Горбатый кит. Как плачет горбатый кит, попавший в сети». Очень часто, к сожалению, запутываются в сетях зубатые киты, и, конечно, они издают звуки, звуки отчаяния, звуки сос для того, чтобы приплыли товарищи, могут, может быть, помогут. Ну, а с белухой, почему она ревет? Может быть, какие-то брачные у нее ревы, я не знаю, ребят. Это надо... Знаете, вот в Кандалакше, там есть, кстати, кандалакшинский такой заповедник, это Беломорье, да? И там, кстати, очень часто туда приезжают группы детей, школьников. Они там живут на кордоне. И вот если кому-то повезет, я думаю, надо задать вопрос тем, кто там работает. Они расскажут. Но я же вам говорил, что киты самые громкие существа на Земле. Самые громкие. До... где-то, ну, под 200 децибел. Это очень громко, ребят. Это реактивный самолет.
1: Еще вопрос. Если кашалотов стало мало, значит, гигантских кальмаров должно стать много? Или мы уже тоже их все съели?
0: Ну, на кальмаров ведется промысел, а потом, смотря что называть кальмарами, потому что вот у берегов США есть кальмары Гумбольда, да, которые там в массовом появляются большими скоплениями, когда на них идет такой массовый лов. Это достаточно крупные яйца, вылупляются осьминоги, все, она уже умирает, и они расплываются в разные стороны. Поэтому они очень быстро восстанавливаются, численность. Что касается глубин океана, я повторю банальную фразу, очень банальную. Вы ее встретите во многих источниках, что, к сожалению, то, что делается в глубинах океана, мы знаем, изучили хуже, чем то, что происходит в космосе. Это действительно так. Кстати, сейчас вроде восстанавливается потихонечку популяция кашалотов. Они в Красной книге, но у них там такой щадящий очень статус, не самый тревожный. Потихонечку выправляется. Ребят, вот я смотрел как раз, когда готовился, я смотрел цифры, и приподнимается немножко вот численность китообразных, но, конечно, гораздо медленнее, чем хотелось, потому что здесь речь еще не только в том, что мы их выбиваем, а мы среду портим, обитание. Вот эти мусорные острова, пластик, сети, вот это вот кошмарное количество. Наберите в интернете мусорный континент, вы увидите. То есть это можно, это на сотни миль, вот такой вот мусор, мусор, мусор, который плавает в океане. Вот если у вас чаинки с чаем, да, вы берете ложечкой, перемешиваете, да, и все чаиночки собираются в одном месте, центробежная сила их собирает. Вот то же самое с мусором. Потому что течения вокруг Земли, они так устроены, что они весь этот мусор, они в несколько мест сгоняют, и там собирается вот эта концентрация мусора. Ребята, это страшно, это целый континент из мусора. Это пластик, это

0: все это, потом микропластик. Это же все на наночастицы разлагается, это наносит колоссальный ущерб природе. Колоссальный. И если бы человечество вместо того, чтобы амбициозно на Луну летать, эти же деньги там НАСА и прочих наших космических организаций, пустило бы на то, чтобы очищать мировой океан, ребят, толку было бы больше. И вообще это наш долг перед нашими потомками. Но мы его не выполняем и не спешим. Ага. Да. Наберите мусорное пятно в океане.
1: Такой вопрос. А почему киты выбрасываются на берег? Не потому, что их предки были наземными животными? Не потому ли?
0: Нет, ребят, вот по поводу того, почему киты выбрасываются на берег, здесь много разных факторов, много разных теорий и много разных гипотез. Ну, во-первых, есть четкая совершенно закономерность, что такие вещи происходят регулярно в тех местах, где ведутся военные маневры. То есть вот военно-морской флот, крупномасштабные маневры, сонары, вот это гидроакустиков и так далее. Вот там достаточно часто происходят массовые выбросы китов. Второй момент – это паразиты. Да, это паразиты. Дело в том, что мы с вами, помните, у нас была такая беседа про паразитов и что они с нами делают, да? Они могут действовать и на вестибулярный аппарат, и на психику, и на все что угодно. Вот теория с паразитами, которые вот живут в мозге, да? Ее тоже никто не сбрасывал со счетов. Третий момент, очень важный, это ловушки, в которых могут они оказываться, да, потому что где вот иногда они могут оказаться на мели, так что они могут ее не заметить. То есть вот этот вот его эхолот, да, он не немножко вводит его в заблуждение, да. И иногда, хотя, с другой стороны, бывало так, что вот этих вот дельфинов или китов, грин тех же, их отвозили, буксировали в море, они пытались вернуться назад. Здесь много разных факторов, то есть одного ответа на этот вопрос нельзя дать. То есть в каждом случае надо проводить исследования, проводить расследования, и в каждом случае ученые могут уже четко сказать, почему это произошло. Угу.
1: Почему на голове белух уплотнение над пастью?
0: Это не уплотнение, это вот это линза акустическая такая, вот крутолобость такая, да? Это вот там линза акустическая у них. Но уплотнение над пастью, уплотнение на носу. Вот дело в том, что почему дельфины не боятся акул, да, и очень часто вступают с ними даже в бой. Хотя, с другой стороны, иногда бывает так, что если крупные косяки рыбы, то дельфины охотятся рядом с акулами, и они друг другу не мешают. Потому что у дельфина очень крепкий клюв. Вот этот нос у него, он очень крепкий, он как деревяшка. То есть, если он разгоняется, если он таранит этим носом акулу, куда-то бьет ей в живот или под жабры, то это очень серьезно, акула это знает и предпочитает с дельфинами не связываться. Вот, вот там уплотнение, там действительно это самое крепкое место у дельфина. Угу.
1: Почему киты... Так, это было. Известны ли животные, которые стали наземными, потом водными, а потом опять наземными?
0: Это к Ярославу Попову, или кто у вас будет из палеонтологов, я не палеонтолог. Нет, ребят, я думаю, что, понимаете, все, что касается... Братцы мои дорогие, поймите такую штуку, что попадает в палеонтологическую летопись? Одна сотая, одна тысячная процентов того, что жило на нашей планете, да, чаще всего это где происходит? Это где было извержение вулкана, да, засыпало там вулканическим пеплом, да, в отложениях каких-то там окаменелости, да, в болоте и так далее. То, что на дне океана, оно не сохраняется. Ну, никак не сохраняется. Там столько едоков. Косточки потом тоже, они растворяются, их тоже есть кому схрумкать и съесть. Поэтому у нас очень мало материала для того, чтобы вот как-то смоделировать вот эту эволюцию, кто куда вышел, кто куда вернулся. Ну, и генетического материала-то у нас тоже нету. Ну, как? Ну, мы же не можем там по каменелому остатку там вытащить там ДНК. Угу.

0: Да. Ну, молочное скармливание понятно, почему сохранилось. Зачем им нужны жабры? Вы представляете, что такое дыхательный аппарат перестроить? Ребят, вот представляете, эволюции перестроить дыхательный аппарат. Сколько на это потребуется? Это не десятки миллионов лет. Но я вам приведу такой пример. Вот если вы пойдете в палеонтологический музей, то там вы найдете такого же длинношеего, как жираф, верблюда, и такого же длинношеего, как жираф, носорога. И еще какие-то такие же длинношеи были, как жирафы. Почему? Ну, потому что, смотрите, питаться для того, чтобы достать до листиков и удлинить шею, эволюция расплюнуть, да? Ну, это, ну, что там, ну, сделать длинную шею, это легко и просто. Те, у кого, короче, шеи померли, те, у кого длиннее, выжили, да? Вот, поэтому, если мало корма, то удлинить шею легко можно, пожалуйста. А вот перестроить зубной аппарат, чтобы с травы, вот трава же там абразив, да, там же ведь всякий песочек, пыль, это стирает зубы, значит, совершенно другая зубная формула, другой состав там и так далее, и так далее. Вот это уже сложно. А на листиках там другой зубной аппарат. Понимаете, это... Поэтому эволюция, вот там, где легко что-то изменить, она это делает быстро. А где сложно что-то изменить, на это уходит колоссальное количество времени. И представляете, сколько времени надо млекопитающим для того, чтобы отказаться от молока и для того, чтобы перейти на дыхание жабрами. А может быть, там еще какой-то новый вариант появится. Ну, давайте поживем несколько, там, сот миллионов лет. Может быть, там какой-то совершенно неожиданный появится поворот эволюционный. Мы же с вами еще не знаем.
1: Существуют ли гибриды среди китообразных?
0: Да, среди дельфинов существуют гибриды. Ну, во-первых, гибриды появлялись при содержании в неволе нескольких видов. Я сейчас не помню, какие именно виды гибридизировали, естественно, близкие. Вот. И если мне не изменяет память, то репродуктивные функции при этой гибридизации терялись. Но потом были сведения, что в природе якобы тоже гибриды такие встречались, но это редчайший случай. В изоляции понятно. Дело в том, что вот в условиях такого содержания в неволе у дельфинов резко повышается сексуальная активность. Ну, этологи легко вам объяснят, почему это происходит, откуда такая зависимость, да? Вот, поэтому как бы условий для гибридизации создается больше, чем в живой природе. Но потом люди тоже затейники. Вот я не знаю, зачем это нужно, но у нас почему-то страшно любят вот эту гибридизацию. Лигры, там помесь лигров и тигров и львов, там смешивать там леопарда с гепардом, еще с кем. Зачем это нужно? Ну вот, люди очень любят этим заниматься. Вообще человек почему-то всегда вот тяготеет к уродству. Как раньше на ярмарках приходили на бородатую женщину полюбоваться, еще денег за это заплатить. Вот это вот ужасная привычка человечества, от которого надо человечество отучать. Потому что природа нам дает образец великой гармонии, эталонной гармонии. Вот то, что в природе, это образец, это эталон гармонии. И учиться надо у природы. Сочетание цветов, гармоничность линий, она все время тянет в какое-то уродство.
1: Следующий вопрос. Когда у вторично водных животных появилась способность к эхолокации? Еще на суше или уже при возвращении в воду?
0: Ну, видимо, при возвращении в воду. Потому что предки, вот помните, в самом начале у нас были снимки, я сейчас не помню, как их там звали, этих всех предков. Там Пакицетус, вот в Пакистане, там и так далее. Сначала вот это были животные, которые бегали под водой. Никогда не видели, как в озере Виктория гиппопотамы пешком путешествуют по дну, да, в озере. Вот они, аляпки бегают, птички по дну. Вот они точно так же, видимо, залезали в воду, жили под водой. Вот это вот апноэ у них позволяло им находиться дольше и дольше. Ну, а потом потихонечку они перешли к водному образу жизни, и под водой эхолокация, она эффективнее, потому что звук-то лучше идет, лучше отражается. Да, конечно. А у кого еще у нас эхолокация? У рукокрылых, но они ни разу не родственники. Кстати, летучие мыши, которых называют летучие мыши, их уж скорее бы летучими обезьянами называть, как волшебники изумрудного города, потому что они к грызунам никакого отношения не имеют. Они ближе даже к приматам, вот если посмотреть, да, по родственным связям. Угу.
1: А, такой вопрос не по теме, но более общий. А почему в вузах, в вузе преподают так скучно? Хотя тема интересная, а тут очень интересно, хотя тема не шибко узконаправленная.
0: Ну, ребят, дело в том, что в вузах, к сожалению, преподают все хуже и хуже с каждым годом. Связано это с тем, что... Это наша больная тема у Архе, да? Связано это с тем, что у нас умирает наука на наших глазах. Ученые получают нищенские зарплаты, самые лучшие ученые уезжают за рубеж. Вот у меня сейчас товарищ уезжает, он прекрасный археолог по античной Греции. Он говорит: Саш, я не могу, я вынужден сейчас принять предложение ехать в Германию, потому что у меня здесь нет условий для работы. Вот. Но я с вами поспорил бы, потому что я помню преподавателей вузовских, на лекции которых яблоку негде было упасть. Вот даже вот на филологическом факультете я еще учился, до факультета журналистики, да, у нас были такие профессор Панов, лингвист профессор Широков, да, Турбин. Вот на их лекции приходили люди как на спектакль с улицы, тогда можно было пройти без пропуска. И вот эта университетская традиция аплодировать в конце лекции, да, овации были. То есть были прекрасные лекторы, а были потрясающие ученые, ну, которые совершенно не могли читать лекции. Вот не было артистизма. Цуринов был такой, потрясающий совершенно профессор. А лекцию у него бу-бу-бу-бу-бу. Вот там, если прислушаешься в первых рядах, начнешь записывать, там что ни фраза, то золото можно выгранить. А вот, вот не было у него артистизма, не был он лектором от Бога. Да? Поэтому есть блестящие популяризаторы науки. Вот хорошо знакомый с профессором Жариным, с Евгением Викторовичем, и как-то он лектор от Бога, конечно. И он литературой, историей философии занимается, и как-то Жаринов мне сказал, говорит, понимаете, говорит, мое предназначение на этой земле – это моим детям, студентам пересказывать значение толстых, скучных книг, которые они никогда в жизни сами не прочтут. И делает он это виртуозно. Поэтому, смотря в каком институте вы учитесь, вообще, конечно же, ребят, по большому счету, самые лучшие кадры в науке должны преподавать. Вот. И надо создавать, я уверен, что общество будущего – это то общество, где самые высокие зарплаты будут получать как раз популяризаторы науки. Потому что наука – это все без науки никуда. А потом, ребят, я же ведь вам рассказываю, я натуралист, я не ученый, я очень многих вещей не знаю. Я вам рассказываю то, что вам понятно и мне понятно. А там есть такие дебри, куда я не полезу никогда в жизни, потому что нам с вами это будет скучно. Там одна терминология. А вот в институте, да, вот у меня сейчас сын учится в Тимирязевской академии, у них там кормопроизводство, да, учить латинские названия там травок и растений, которые коровы едят. Ну, очень весело, а надо. Никуда не денешься. В медицинском институте надо учить латинское название каждой мышцы, каждой косточки. Очень интересно, а надо. Вот извините.
1: В Португалии перестали убивать китов. Азорские острова вроде бы отказались от промысла.
0: Вроде бы да. Но у меня нет подробной информации на эту тему. Вроде бы как отказались. Я, честно говоря, вот давно не проверял эту информацию, просто мне в моей жизни приходилось очень плотно общаться и с АЭФой, это Международный фонд охраны животных, да, и с ВВФ, вот с Гринписом в меньшей степени. И поэтому просто часть информации я напрямую оттуда получал в свое время, а сейчас вот я немножко от этого отошел, поэтому последней информацией не владею. Вот так. АЭФа, кстати, очень много для этого делала. это вот Международный фонд защиты животных. Ну, Айфа, она больше как бы защищала права животных, и вот благодаря Айфе совершенно бессмысленный промысел бельков у нас в Архангельской области нам удалось тогда остановить, когда просто убивали детенышей тюлени, вот этих беленьких бельков. Это ужасная история, я не хочу сейчас вам ее рассказывать. Это долго, но удалось. Иногда удается.
1: Мария, 11 лет, спрашивает. Скажите, пожалуйста, может ли синий кит перевернуть небольшое судно?
0: Может. Ну, зачем ему это делать, Машенька? Ну, конечно, он может перевернуть. Легко, ударом хвоста может его в щепки разбить. Но надо, чтобы это был злой кит, свирепый кит. А кит, вот понимаете, еще какая история? Дело в том, что мы ко всему относимся с позиции наших, вот, человеческих. Вот как он там, синий кит, плавает, и как ему не скучно без интернета, без всего, без книжек, да? А, понимаете, вот даже нельзя сказать, кто из нас умнее, кто глупее, потому что мы мыслим разными категориями. Может быть, киты гораздо гуманнее, чем мы люди, дельфины гуманнее, чем люди. Но это с одной стороны. А с другой стороны, я вам по секрету скажу, что вот небезызвестный Иван Игоревич Сутевахин, который вел диалоги о животных, помните, много лет, он еще мастер спорта по водному полу. Он был в большом спорте и прекрасно плавает, очень хорошо плавает. И вот Ваня мне рассказывал, как в молодости, ну, понимаете, для нас, для всех, дельфин – это же флиппер, да? Это флиппер, это такая милашка, зайка, пуська, такой няшный. Конечно же, он меня увидит, он подплывет и мне похохочет, улыбается. И Ваня поплыл к одному дельфину на Тарханкуте. Кончилось печально, этот дельфин его чуть не потопил. А у дельфина было плохое настроение, играть ему совсем не хотелось. Это я к тому, что, ребят, природа есть природа. И вот для того, чтобы как-то пытаться понять, что думает животное, да, по этому поводу, надо это животное очень долго изучать. Очень долго. Надо читать скучные книжки, надо ездить в экспедиции, надо наблюдать этих животных. Но на наше с вами счастье, киты не агрессивны. Хотя были случаи, когда попадали даже вот на каяк, кашалот проглотил человека на каяке около США. Кстати, Иова, помните, которого библейский персонаж, которого кит проглотил? Ну, есть разные версии, что, может быть, это была китовая акула, гигантская акула, да, а не кит. Ну, такие случаи вроде бы как были, когда случайно человек попадал в пасть киту. И даже был случай, когда человека достали, и он оказался жив. Но у него кожа была вся такая в морщинистых, потому что она уже была под действием желудочных соков, да. Но, знаете, таких железобетонных доказательств всем этим историям нет. Вот. А все-таки наука, она требует каких-то четких фактов, подтвержденных. Угу.
1: Тут спрашивают, что за музыка такая, она нам мешает на фоне. Расскажите. Где про музыка? Музыку, про музыку расскажите, которую мы сегодня включаем.
0: А, это заставка. Просто много лет назад я когда вел передачи на радиостанции «Маяк», там вот сделали такую песенку «Александр Хабургаев, друг цветов и попугаев». Вот. Я ее сейчас нашел, и вот мы ее использовали в заставочке. По-моему, веселая песенка. Хорошие ребята делали ее, писали.
1: По-моему, говорят, нормальная такая. Говорят, что она на фоне звучит громко, но вроде бы я ее сделал не так громко.
0: Да.
1: Ладно, если мешает, я, конечно,

0: Это все идет на обеспечение эфиров.
1: А Мия 8 лет спрашивает, ждет ваших эфиров каждую неделю. Кто
0: Спасибо,
1: первый?
0: Мия.
1: Кто первый освободил
0: Что?
1: Дельфинов или китов?
0: Кто первый освободил?
1: Ну да, кто первый освободил дельфинов или китов?
0: Мия, ну вот я не знаю, кто первый их освободил, но смотря что ты имеешь в виду, пока их еще не освободили, они томятся в всяких там цирках, в океанариумах, они там сидят, плавают, и ничего с этим пока не поделаешь. Но, Мия, я уже сказал, что есть четыре замечательные страны, Индия, Венгрия, Чили и Коста-Рика, где запретили держать дельфинов. Освободили их у нас. В нашем отечестве на Дальнем Востоке в китовой тюрьме держали белух, держали касаток. Вот мы всем миром, россияне, подписи ставили, выступали кто где как может и добились того, что пришлось их освободить. Хотя юридически, вот эта фирма, которая их отловила, да, она ничего не нарушила. Вот в том-то весь и фокус. Что вот по документам они, ну, имели на это право, а то, что вот, ну, извините, вот... Угу. Есть еще, да, вопросы?
1: Да, есть. Какие виды китов или дельфинов меньше всего пострадали от человека? Сложный вопрос, наверное.
0: Да, наверное, да, сложный вопрос. Да, понимаете, били-то всех подряд, ребят. Били всех, кто подряд. И больше всего, конечно, пострадали те, кого было легче всего выбить. Ну, их всех ели, из них всех топили жир, из них всех получали кожу. Кстати, кожа тоже шла в дело. Вот все шло в дело. То есть, кит, когда попадал, вот китобойный промысел, он весь шел в дело, там ничего не оставалось. Там безотходное производство. В том вся беда. Поэтому пострадали все. А так считать надо.
1: Может ли человек подружиться с китом?
0: Ну, вы знаете, что значит подружиться? Это чтобы кит тебя узнавал, кит тебя приплывал, да, и позволял тебя почесывать за ушком. Многие киты любопытные, ну, например, те же самые горбачи. И, кстати, были случаи, вот широко известны случаи, когда дельфины от людей отгоняли акул, да, а известны случаи, когда горбатые киты акул отгоняли от людей. И вот посмотрите, полно в интернете кадров, где дайверы плавают и вокруг кашалотов, и вокруг тех же горбатых китов, и даже вокруг, там, я не знаю, того же синего, по-моему, кита, да, и киты совершенно индифферентно как-то к этому относятся, они не агрессивны по своей натуре, и я не знаю такого случая, чтобы нападение на человека, ну, было вот, когда касатки переворачивали, да, какие-то лодки, нападали на лодки, такие случаи были с касатками, а вот других, да нет, вроде не было ничего такого резонансного. А подружиться, я не знаю такого случая, чтобы подружились.
1: Мария, 11 лет, снова спрашивает, может ли потепление, наверное, глобальное потепление имеется в виду, повлиять на популяцию китообразных?
0: Мария, может, конечно, но дело в том, что китообразные, природа очень пластична сама по себе, да, и то потепление, которое мы переживаем, оно не настолько глобально, чтобы на это повлиять, это во-первых. Во-вторых, я на эту тему беседовал с разными учеными, это помимо статей, просто вот лично беседовал. Последняя у меня беседа была с Аркадием Александровичем Тишковым, это заместитель директора Института географии Академии наук, член-корреспондент Академии наук. И он подтвердил вот эту версию, которую я слышал от других ученых много раз, что глобальное потепление заканчивается. То есть оно еще есть. Но мы вот этот вот пик глобального потепления мы уже прошли. И дальше потихонечку будет начинаться глобальное похолодание. Это вопрос очень спорный, дискуссионный, но в любом случае вот по тем значениям, которые мы сейчас наблюдаем, да, на популяции китов это большую роль не сыграет. Гораздо хуже вот этот антропогенный фактор играет. Это то, что мы их, прокладывая, там, я не знаю, добывая нефть, одна только катастрофа в Мексиканском заливе, когда нефти, помните, сколько там вылилось? Это же был какой удар страшный нанесен экологический.

0: Таких ударов было очень много. Было очень много техногенных катастроф. И вот это влияет гораздо больше.
1: Последних вопросов остались.
0: Давайте.
1: От Марии 11 лет. Скажите, пожалуйста, может ли синий кит перевернуть небольшое судно? Мне кажется, был этот вопрос.
0: Может. Может, если захочет, легко. Но, слава богу, он мирный. Да. Да, Мия. Всегда рада тебя слышать.
1: Мия, 8 лет, спрашивает, сколько лет уходит на дрессировку для шоу? А дрессировку кого, непонятно, но, может быть, давайте скажем, дельфинов, китов. Давайте еще... А, нет,
0: ну,
1: не
0: да.
1: китов, касаток и дельфинов,
0: касаток,
1: наверное.
0: И так далее. Нет, да немного. Дело в том, что морские млекопитающие, они, ребята, очень понятливые. Вот, это во-первых. Да, во-вторых, они, у них такая очень хорошая игровая мотивация. А в-третьих, дрессировка происходит... Вот есть два рычага дрессировки. Это положительное открепление, подкрепление, отрицательное. Кнут и пряник. Да? Положительное – это пряник, рыбка. Отрицательное – это злое слово или можно еще по уху получить. Да? Ну вот с дельфинами работают в основном на игровой мотивации и на положительном подкреплении. Результаты хорошие, очень быстро дрессируются. Ну а потом же не все, понимаешь, Минька? Дело в том, что животные как люди. Вот есть артисты животные, а есть бездарные. Вот те, которые бездарные, их отпускают куда-нибудь, в зоопарк переводят, а вот самых талантливых оставляют. И с собаками такая же история. Вот я недавно говорил с дрессировщиками собак, и они то же самое говорят. Есть собаки просто гении, которые обожают аплодисменты, обожают, когда публики много, арену. Они просто вот, они ждут своего выхода. А есть собаки, которые вот на отвяжись работают. Ну и зачем они нужны? Так и с дельфинами, и с китами. Есть свои звезды. Вот, кстати, Мия, я когда был в московском дельфинариуме еще при Петрушине, там был такой звезда Егор Белуха. Вот такой здоровый-здоровый кит Белуха. Его звали Егор. И мне рассказывали дрессировщики, был такой случай. Однажды ребенок упал в воду, ну, как-то близко подошел, упал в бассейн. И Егор его посадил на нос, поднял и вытащил из воды. Поставил на землю. Вот такие вот истории.
1: Спасибо вам за лекцию, за ответы на вопросы.
0: Спасибо вам всем. Александр, спасибо вам. Всего доброго, ребята. До встречи в следующие, через выходные, да, через неделю. И через неделю, ребят, мы продолжим собачью работу, вторую часть. Ну, а потом уже продолжим китов. Всего доброго.

0: Вы слушаете канал радиосиндиката Cassiopeia Station «Наука».
1: Ваши отзывы, пожелания и предложения по работе радиостанции вы можете написать в группе Cassiopeia Station, в социальных сетях Facebook и ВКонтакте, а также в группе Telegram Cassiopeia Station Chat или написав письмо по адресу 916-214-89-50@yandex.ru.
2: Свет. Что такое свет? Свет, наверное, самое естественное, самое привычное физическое явление, буквально повседневное для нас всех. Свет окружает нас повсюду, каждый день и даже каждую ночь. И более того, собственно, вот это видео, этот ролик тоже зрители смотрят именно благодаря свету. При этом свет – это такое достаточно уникальное, очень интересное явление, которое во многом, я бы сказал, вызвало к жизни две фундаментальные, наиболее фундаментальные теории современной физики. Это теория относительности и квантовую теорию. Две теории, без которых нельзя понять и представить себе вот наше понимание природы, как оно сегодня есть, и невозможно понять и представить наши современные, наиболее совершенные технологии. Почему это так? Про свет важно, наверное, помнить четыре вещи, если хочется понять, что это такое, и хочется понять его свойства. Достаточно необычные, надо сказать. Во-первых, свет – это явление электромагнитной природы. То есть причина, по которой магнитик магнитится к холодильнику, или по которой пружина весов домашних, если мне что-то ставить, растягивается, та же самая, что и причина света. То есть это электромагнитные силы. Во-вторых, свет является и волной, и частицами одновременно. Свет – это поток некоторой энергии, и свет распространяется в виде волн и частиц одновременно. Вот это свойство уже достаточно нетривиальное, потому что в нашем мире повседневном таких объектов нет. То есть на самом деле это означает, что свет в действительности не является ни волной, ни частицей. Свет представляет собой объект немножко другой, не очень привычной нам природы, который, тем не менее, можно пытаться как-то понять. В-третьих, свет может превращаться в материю. То есть из света, из частиц света можно сделать частицы вполне себе привычной нам материи, из которой сделаны все мы и сделаны предметы вокруг нас. И, в общем-то, законы физики не запрещают того, чтобы взять много-много частиц света и собрать, ну, примерно что угодно, да, там, собрать стул, собрать даже человека. Обратно, в общем-то, тоже верно, и не исключено, что, по сути, так и будет. Через много-много, даже не миллиардов лет, а там через какой-нибудь Google лет, Google это 10 в сотой степени, во Вселенной все предметы, все тела, все системы, которые существуют, материальные, они, возможно, превратятся просто в свет. Такое не обязательно будет, но это, в принципе, не исключено. И последнее, наверное, самое нетривиальное и уникальное свойство света. Свет всегда движется, распространяется с универсальной скоростью. Независимо от того, с какой скоростью движетесь вы, луч света в вакууме относительно вас всегда будет двигаться со скоростью 300 тысяч км в секунду, ну, примерно. Это то, что называется скорость света, это фундаментальное, постоянное. И вот это свойство присуще, наверное, только ему из реально наблюдаемых частиц, из реально наблюдаемых явлений. Свет не может находиться в состоянии покоя. Вы не можете сесть на частицу света и двигаться вместе с ней так, чтобы она относительно вас не двигалась. Свет всегда движется. И вот эти четыре свойства, в общем-то, составляют природу, уникальную природу света. О них можно поговорить чуть-чуть подробнее. Ну, во-первых, свет как электромагнитное явление – это, по сути, экспериментальный факт. Электрические и магнитные явления люди начали изучать еще где-то, значит, с конца XVIII века. В XIX веке, в середине XIX века Джеймс Ваксвелл сформулировал такую уже законченную теорию электромагнетизма, которой мы пользуемся и по сей день. И, наверное, самое важное на тот момент было понять, что электрические явления, там, явления статического заряда, если потереть какой-то предмет, там потереть тот же самый янтарь, слово янтарь произошло слово электрон по-гречески. Магнитные явления, если у вас есть какие-то токи, они начинают воздействовать на металл, они начинают притягиваться. Вот электрические магнитные явления – это явления одной и той же природы. И из уравнений Максвелла, в частности, вот эта теория, которая объединяет эти два типа явлений, следует то, что могут существовать так называемые электромагнитные волны. Существует Фундаментальное свойство электрических магнитных полей заключающееся в том, что если где-то в пространстве у вас есть электрическое поле, которое меняется со временем, то это означает, что вокруг него начнет образовываться магнитное поле. Тоже переменное со временем, потому что электрические поля они сначала нарастают, потом спадают, а величина магнитного поля она определяется темпом нарастания или спада электрического поля. И наоборот, если у вас есть переменное магнитное поле, у вас начинает вокруг него возникать такое кольцевое электрическое поле. И вот это в конечном итоге порождает то, что называется электромагнитная волна. На самом деле, если вы хотите себе представить электромагнитную волну, то она будет похожа не на волну, скажем, поверхности воды на море, которая распространяется, она будет похожа на такую цепочку или на украшение к детскому празднику, сделанное из вот таких вот колечек, друг за другом цепляющихся. Соответственно, у вас там колечко из электрического поля, из магнитного, из электрического, из магнитного и так далее. Они будут перпендикулярны друг другу. Электрические и магнитные поля, если уж совсем углубляться, до некоторой степени вообще некоторая такая математическая конструкция. Но нельзя ее, конечно, сводить только к математике, но это некоторый математический язык, который позволяет, по сути, объяснить следующее, что у нас в пространстве бывают такие места, в которые, если мы поместили заряженную частицу, то она начнет двигаться. И в попытке объяснить, как именно она начнет двигаться, мы вводим понятие электрических и магнитных полей. И вот эта идея, то, что свет является электромагнитными волнами, электромагнитным излучением, вообще казалась очень-очень продуктивной. И все могут сделать такой простой эксперимент у себя дома. Например, взять тюль, современный тюль, он очень такой тонкий, с очень-очень маленькими ячейками. Например, посветить сквозь него лазерной указкой. У кого есть кошки, наверняка есть лазерная указка. Вот посветите просто на стену, и вы увидите, что на стене будет не просто пятно от этого лазера, а будет такая ячеистая периодическая структура из много большого количества пятнышек. Другой интересный эксперимент – это возьмите, например, тонкую пленку, пищевую пленку можете положить на стол, или, может быть, стекло для, защитное стекло для телефона, для смартфона, тоже можете положить на стол или там просто даже на телефон, ну, так, чтобы оно не приклеилось. И вы увидите, что под ним начнут образовываться такие радужные периодические полоски. Там то желтые, то зеленые, то синие, то красные. Примерно такие же полоски мы видим на пленке бензина, если она растекается по луже. Все, наверное, это наблюдали. Вот и там есть какая-то периодичность. И вот уже этот эксперимент на самом деле говорит о том, что в излучении, в свете, как в потоке чего-то, есть какая-то периодичность, они показывают какую-то периодическую структуру. И это уже говорит о том, что, скорее всего, это волна, потому что периодичность связана непосредственно с волной. Такую периодичность наблюдал еще Ньютон. Вот эти оптические эффекты с периодичностью наблюдались, там, начиная реально с 17-го, с 18 века. И все, казалось бы, говорит о том, что свет – это электромагнитная волна. Казалось бы, на этом можно было бы успокоиться. Если бы не одно «но». К концу 19 века вопросы, связанные с излучением, становились все сложнее и сложнее. И в том числе люди начали задаваться вопросом, а почему некоторые тела, если их нагреть, светятся? Ну вот, возьмите угли, положите в мангал, полейте разжигательной жидкостью, нагрейте их. Угли будут светиться, особенно если вы будете поддувать, вы прямо будете видеть, как они светятся. Как рождается этот свет? Вот этот вопрос оказался совершенно нетривиальным, и ответ на него не был получен сразу исходу. Идея, базовая идея заключается в том, что те частицы, атомы, которые находятся внутри вот этого уголька или любого твердого тела, внутри куска металла, который разогрели до большой температуры, эти частицы взаимодействуют друг с другом. Они взаимодействуют при помощи электромагнитных полей. То излучение, которое рождается в горящем угольке или в куске металла, если его разогреть до большой температуры, в таком раскаленном куске металла, это часть электромагнитных волн, электромагнетизма, которыми обмениваются различные атомы внутри этого металла для того, чтобы взаимодействовать. И вот часть этих электромагнитных волн может выходить в виде света. Идея, казалось бы, достаточно прозрачная, но сила науки, сила физики, она же не только в том, чтобы что-то объяснить, но и в том, чтобы конкретно предсказать, а как именно это будет светить. И вот попытка построить теорию такого излучения, излучения тела, которое находится в тепловом равновесии, называется излучением абсолютно черного тела. Не надо пугаться этого термина, абсолютно черное, оно не обязательно должно быть черным, да, кусок металла тоже абсолютно черный. Абсолютно черное тело – это тело, которое поглощает все падающее на него излучение. При этом ничто не запрещает ему и излучать тоже. И если подумать, так и должно быть, не может быть тело, которое только и делает, что поглощает, потому что его энергия будет постоянно увеличиваться. В конце концов, тело просто разрушится, оно разогреется до безумных температур, расплавится, разрушится. Таких тел не бывает в природе. Поэтому абсолютно черные тела, они прекрасно излучают. И вот попытка объяснить, как устроено излучение абсолютно черного тела, привела к тому, что оказывается недостаточно представления о свете, как об электромагнитных волнах. Если думать, что это электромагнитные волны, и представлять довольно простую идею, как, например, делал Лорд Рилей, что у вас есть, допустим, кусок металла, внутри него есть вот эти электромагнитные волны. Вообще говоря, их может быть бесконечное число. Волны разной длины, они соответствуют разным цветам, на самом деле разные частоты соответствуют разным цветам. Наш глаз реагирует скорее на частоту колебаний на сетчатке, нежели на длину волны, потому что мы не можем так просто измерить длину волны, которая попадает к нам в глаз. Вот. Там есть бесконечное количество волн, а бесконечное количество волн, которые по законам термодинамики по-хорошему должны обладать все примерно одинаковой энергией, то есть суммарно имеется в виду одинаковой энергии на волны каждого типа, на волны каждой длины, в конечном итоге приводит к тому, что энергия внутри раскаленного металла должна быть теоретически бесконечной. Вот это некоторый теоретический вывод, который получается из наивных соображений о том, как устроено взаимодействие частиц внутри металла. И явно он неправильный, потому что мы видим, что энергия все-таки-то не бесконечна. Вот этот парадокс получил название ультрафиолетовой катастрофы. И экспериментально было видно, например, по экспериментам Люмера, Принцгейма в конце 19-го, начале 20-х годов. Это два физика, которые измеряли непосредственно, как выглядит спектр нагретого тела. Было видно, что нет. Излучение нагретого тела, да, действительно, с частотой оно сначала растет, яркость растет, а потом начинает все-таки очень резко экспоненциально падать. И вот этот резкий экспоненциальный завал понять и объяснить было очень сложно. Это удалось сделать замечательному немецкому физику Максу Планку, который в начале 20 века предположил, а что если вот эти частицы, которые находятся внутри тела, нагретого тела, обмениваются энергией, конечно, но они обмениваются небольшими порциями энергии, причем дискретно устроенными порциями энергии. Порциями энергии электромагнитной, пропорциональной частоте соответствующей электромагнитной волны. Вот такие вот порции энергии мы сейчас называем квантами света или фотонами. И как только мы говорим, что внутри тела там, частицы, атомы обмениваются вот такими отдельными порциями, мы резко уменьшаем количество энергии, которое оказывается запасенное внутри тела. И тем самым решаем вот эту проблему ультрафиолетовой катастрофы. Это оказалось очень продуктивной идеей. Это помогло решить проблему излучения тела в равновесии. Мы поняли, почему уголек, который нагрет, светит. Мы научились предсказывать свечение этого уголька. Мы научились предсказывать свечение любого нагретого тела, даже, скажем, человеческого тела. Да, когда бесконтактный градусник измеряет температуру у нас на расстоянии, он пользуется именно вот этим вот законом, который сейчас называется законом Планка, планковским законом излучения. Но параллельно, оказывается, нам пришлось признать, что электромагнитное излучение – это не только волны, это еще и частицы, фотоны, кванты света. И вот с этого началась так называемая квантовая механика. Более того, те выражения, те уравнения, которые написал Планк, потом еще добавил Эйнштейн, он тоже вкладывался в эту область, они позволили связать свойства волновые у излучения, я имею в виду длину волны, частоту излучения, и свойства, присущие обычным частицам, энергию, импульс, вот, количество движения. Вот есть так называемое соотношение Планка-Эйнштейна, которое связывает там, энергию и импульс, и волновые свойства частиц. И это позволило говорить о том, что свет на самом деле является и волной, и частицей одновременно, что свет является чем-то очень непохожим на предметы, которые окружают нас. Но идея пошла дальше. Стало понятно, что, в общем-то, вся материя на фундаментальном субатомном уровне обладает точно такими же свойствами. И электроны, например, это частицы вполне себе материи, которых очень-очень много в любых телах, в том числе в нас, они тоже обладают такими свойствами, они тоже обладают и корпускулярными свойствами, но также обладают и свойствами волновыми. С электронами можно поставить опыт, очень похожий на опыт со светом, когда светом лазерной указкой вы просвечиваете тюль и видите дифракционную картину, вот эти пятнышки. Точно так же можно сделать специальный тюль и поставить специальную условную лазерную указку, которая будет стрелять электронами, так вот там будет точно такая же картина. То есть изучение света подвело нас к тому, что материя на субатомном уровне устроена особым образом, и то, как она устроена, сейчас описывает, собственно, квантовая механика. В этом плане вот эти необычные свойства света, как корпускулярного новоидализма, он оказался не самым необычным. В этом плане вот этими свойствами обладают, в общем-то, все частицы. И отсюда же становится понятно, почему свет может превращаться в материю, а материя может превращаться в свет. Так родилась квантовая теория. И вот последнее свойство света, пожалуй, самое необычное, это свойство, связанное с его скоростью. Скорость света не зависит от скорости источника и скорости наблюдателя. Это один из так называемых постулатов Эйнштейна, который вошел в основание специальной теории относительности, а потом и общей теории относительности, вот двух фундаментальных теорий, которые объясняют, по сути, структуру пространства-времени и объясняют такие фундаментальные понятия, как энергия, импульс и движение как таковое в нашем мире. Почему скорость света оказывается такой необычной? Вот, я не хочу сказать, что скорость света при этом оказывается предельной. Возможно, многие слышали, что ничто не может двигаться быстрее света. Это не совсем так. Теория относительности не запрещает движение со скоростью больше скорости света. Эксперимент, вот почему мы взяли, с чего мы взяли, что скорость света такая выделенная, это результат эксперимента, это результат прямой проверки. Нам может это не нравиться, но так оно есть. И все, что мы можем сделать, это пытаться понять, почему это так. Здесь я могу только немножко пофилософствовать. Мы понимаем, что скорость света действительно выделена. Скорость света является предельной скоростью распространения взаимодействий в нашем мире. И, быть может, именно это делает ее особенной. Потому что все тела, все объекты в нашем мире обмениваются сигналами с одной и той же скоростью. И не может быть такой ситуации, не может быть такой системы отсчета, в которой этот обмен сигналами бы прекратился. То есть, когда я говорю, что свет не может находиться в состоянии покоя, вы не можете сесть на фотон и двигаться с ним так, чтобы фотон относительно вас не двигался, это, потому что это означало бы, что вы попали в такую систему отсчета, в которой до вас фотоны в принципе не могут долететь. Это означает, что вы ни с чем не взаимодействуете. Но есть фундаментальный принцип физический, который всегда соблюдается в нашем мире. Мы не знаем почему, но факт остается фактом, это так называемый принцип причинности. Он говорит такую вещь, что следствие никогда не может предшествовать своей причине, но я бы его немножко переформулировал. У каждого явления будет свое следствие. Всегда, когда у вас есть два тела, которые взаимодействуют друг с другом, и вы видите, что они как-то друг на друга влияют, нельзя выбрать такую систему отчета, в которой бы они никак друг на друга не влияли. И это означает, что в этой системе отчета обязательно будет какое-то взаимодействие, а это взаимодействие должно распространяться с какой-то скоростью, и получается, что есть какая-то неубиваемая скорость, и в данном случае она оказывается именно скоростью света. Это еще оказывается возможным потому, что свет, частицы света, фотоны, они не имеют инертной массы. Это так называемые безмассовые частицы. И вот это, пожалуй, единственное уникальное свойство света среди всех свойств, о которых я успел сейчас рассказать. Потому что другие безмассовые частицы, как считается, например, глюон, это переносчик сильного взаимодействия, по идее, это безмассовые частицы, но в отличие от фотонов, глюоны не наблюдаются в свободном состоянии. Фотон наблюдается в свободном состоянии. И существует гипотетическая частица гравитон, это возможная гипотетическая частица, переносчик гравитационного взаимодействия, если представлять себе гравитацию как некоторое полевое взаимодействие, скажем так, не как искривление пространства-времени. Вот, такая частица тоже могла бы быть безмассовой, но по факту из непосредственно наблюдающих частиц свет – это единственное, которое обладает таким свойством. И вот, значит, я хочу немножко подрезюмировать. Свет, получается, это излучение электромагнитной природы, Основные свойства которого заключаются в том, что, во-первых, свет одновременно является волной и частицей, и тем самым является неотъемлемой частью нашего материального мира. В этом плане наши глаза могли бы быть настроены не на кванты электромагнитного поля, а на кванты, например, поля электронов, и мы видели бы потоки электронов, из которых мы состоим сами. Во-вторых, свет может превращаться в материю, а материя может превращаться в свет. В-третьих, свет оказывается... имеет уникальную скорость, выделенную скорость, которая является скоростью распространения взаимодействий. Благодаря этой уникальной скорости при помощи электромагнитного взаимодействия вы не можете разогнать тела быстрее скорости света, но это не запрещает существовать частицам, уже рожденным со скоростью больше, чем скорость света. Вот таких частиц есть свое название, называются тахионы, но это гипотетические частицы. Они не были обнаружены в эксперименте, хотя много экспериментов проводилось для того, чтобы их обнаружить. И в итоге получается, что наиболее фундаментальные знания о нашем мире мы получили из явления, физического явления, которое с нами было всегда, которое всегда нас окружало, и которое не надо было где-то отдельно выискивать, находить и открывать. Мне кажется, это совершенно потрясающее свойство нашего мира, то, что нам сразу, с самого начала было в наблюдениях дано явление, которое нам позволило и понять этот мир.

0: не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. Не поверите, тема сегодняшнего нашего заседания – зверские технологии. В студии «Комсомольской правды» зоолог, популяризатор науки, пресс-секретарь Зоологического музея Московского государственного университета имени Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гамыранов. Илья, здравствуйте. Добро пожаловать. Мы говорим о том, что мы, люди, человечеству, через ученых смогли задействовать, смогли занять, позаимствовать у животного мира. Давайте посмотрим на морских животных, на самых умных морских животных. Это у нас кто?
2: Осьминоги, конечно, да, но на осьминогов, к сожалению, я тут не порадую слушателей, мы от них пока ничего не переняли, мы пока ими только восхищаемся, потому что, конечно, они действительно невероятно умные, их интеллект сопоставим с интеллектом, не знаю, приматов, допустим.
1: Они умнее дельфина?
2: Вряд ли они умнее дельфина. Ну, вообще, нам сложно судить об интеллекте, да, как мы можем судить об интеллекте животных? Ну, какие-то проводя эксперименты. Ну, осьминоги с ними хорошо справляются. Вот, у них, во-первых, отличное зрение, у них очень крупные глаза, и они похожи по строению на наши. То есть они видят очень хорошо, но видят черно-белым. Потому что многие животные, которым нужно острое зрение, они утрачивают способность видеть цвета, потому что гораздо лучше видеть четко, ну, подумаешь, ты не видишь цвет.
1: Да, вот.
2: Но оказалось, что осьминогам-то им нужно еще защищаться от кого-то, потому что их могут съесть.
1: Они же меняют цвет,
2: да,
1: в зависимости.
2: Они очень хорошо
1: от
2: меняют цвет.
1: Среди,
2: меняют его гораздо быстрее, чем хамелеоны. Хамелеоны не меняют цвет под стать окружающей действительности, они от настроения меняют, а осьминоги подражают идеально ландшафту. То есть они еще и форму принимают. Найти его среди кораллов будет невозможно. Он примет и форму, и цвет их. И оказалось, что зрительные клетки находятся в щупальцах. То есть, по сути, каждая щупальца... На концах щупальцев, в коже, в щупальцах находятся специальные клетки, которые чувствуют цвет, воспринимают цвет.
1: Мы едим глаза насекомых.
2: Глаза осьминога.
1: Осьминог, вы видите, я даже ошиблась. Это то, что мы же поедаем.
2: Мы вообще много, да. То есть, как бы, у них щупальца-то много выполняют функций. То есть, во-первых, они им хорошо видят. Во-вторых, 8 щупалец очень сложно управляться. Все независимо, да, которые в разные стороны двигаются. Но представьте, у нас бы было 8 рук, которые все бы двигались независимо.
1: Я наблюдала, понимаете, я даже об этом не задумывалась, потому что за движением осьминога ты наблюдаешь как за танцем.
2: Да.
1: Он же парит в невесомости воды, в толще воды, и это разумный какой-то танец, но это потрясающе.
2: То есть это вот представить, что 8 ног в трехмерном пространстве, и, соответственно, должен быть очень сложный мозг. Мозг не такой большой. Оказалось, что у него в каждом щупальце есть по сути, маленькому мозгу.
1: Ещё и мозг.
2: Который управляет отдельно щупальцами.
1: Мозги в щупальцах, глаза в щупальцах, еще голова есть, ребята.
2: А еще
1: я хочу стать осьминогом.
2: Щупальцы – половые органы, которые могут отрываться от осьминога, от самца, и плавать, и находить самку независимо от самца уже. То есть,
1: мужики, простите за эту информацию. Я не хотела вас расстраивать. Это все Илья Гамыранов, зоолог. Так, хорошо. Мне сложно теперь сконцентрироваться. То есть... Господи, а самки-то об этом знают? Им же хочется ухаживаний.
2: Не знаю, задумываются они об этом, нет.
1: Нет, я... Так, минутка юмора. А вообще по другому традиционным способам они
2: спариваются? То есть самец, да, подплывает к самке, да, но иногда бывают разные казусы, и есть некоторые, которые действительно поступают именно таким образом.
1: Нет времени, топ-менеджер.
2: Да,
1: главный по осьминогам. Слушайте, потрясающе. То есть у них получается в щупальцах глаза, мозг, плюс еще органы детородные, это получается репродуктивные органы, которые оплодотворять могут.
2: Да, в одном щупальце, соответственно, гиппокотиль есть,
1: Ну, у них там тоже традиционные сперматозоиды, да,
2: да,
1: которые оплодотворяют яйцеклетку.
2: Да, да.
1: А получается, у них оплодотворение наружнее или внутреннее? Это известно науке?
2: Это известно, к сожалению, я вам сейчас прямо это не скажу, я не очень не помню, надо посмотреть.
1: Вообще сложно, конечно, изучать обидное такое. Это я еще про пауков не спросила.
2: Вот, еще осьминогов, соответственно, есть мощный клюв, которым они могут кусать, все, и, соответственно, у них еще есть яд. То есть, вообще, конечно, осьминоги в этом плане очень-очень прогрессивные моллюски. При этом, конечно, их ближайшие родственники – это улитки и мидии, которых мы едим.
1: А что бы мы хотели взять от осьминогов, но пока не можем?
2: Ну, наверное, мы бы хотели сделать такое же зрение Full HD. Во-первых, видеть очень хорошо, и, во-вторых, воспринимать цветовое пространство чем-нибудь еще. Ну, то есть хорошо бы, если бы мы могли понимать данные, получать от цвете, например, нося одежду. Ну, то есть
1: какие-нибудь... Или глаз, знаете, как в руке глаз поднял руку человека.
2: Вот, ну, конечно, мы можем маскировку тоже изучать, и это тоже невероятно продуктивно в плане науки и военных технологий, прежде всего. То есть все зверские технологии, конечно, изначально идут в военную отрасль.
1: Знаете, при нашем падении рождаемости, вот размножение осьминогов, я считаю, тоже очень актуальный процесс. Друзья мои, я бы хотела затронуть животных, на которых не действует гравитация. Геккон, ящерица, может держаться на одной лапке. И не потому, что у него там присоска, которая нам всем понятна, а потому, что у него там волоски, на каждом волоске еще волоски, и все это разветвляется, и выглядит как вот ёршик, который зачесали все вперед, правильно?
2: Да, но получается, что волоски разветвляются, да, и потом еще раз разветвляются, и получается такие очень-очень тоненькие волоски, их очень много, во-первых, на площади, и, соответственно, там межмолекулярные взаимодействия, и за счет этого геккон может висеть на очень маленьком кусочке. И, конечно, большое преимущество, мы все знаем скотчи, они один раз приклеил, второй раз уже с такой плотностью не получится.
1: Да.
2: Лапка геккона многоразовая, соответственно, использование, он ее постоянно цепляется ей за поверхность.
1: Было бы забавно, вот, если бы он был одноразовый.
2: Но главное правильно отрывать, потому что если посмотреть на геккончика, он отрывает лапку не сразу всю, потому что сразу все он не оторвет, он может оторвать вместе с кожей ее. Он должен приподнимать аккуратно пальчики и, соответственно, потихонечку ее отрывать. Ну, то есть как липучку,
1: на
2: да.
1: Взгляд.
2: На наш взгляд, да. Быстро, конечно. То есть мы же липучку тоже, если мы ее возьмем, за два конца очень тяжело оторвать. Ну и ученые долго наблюдали за этим и сделали скотч, который, соответственно, может выдержать взрослый вес человека. 20 сантиметров скотча выдерживает взрослый человек. То есть может повиснуть и висеть.
1: Сколько килограмм должен весить этот взрослый человек?
2: Ну,
1: средний,
2: там
1: что-то?
2: Такой порядочный мужчина на фотографии висит.
1: А то почему есть... этот скотч мы не можем купить в канцелярских магазинах?
2: Потому что изготовление, конечно, его крайне затратно пока.
1: Оно дешевеет вот пока, это ключевой момент.
2: Думаю, что да, пока мы много знаем таких примеров, что сначала было дорого, а потом
1: как
2: стало...
1: генетические технологии, да?
2: Которые стали доступны сейчас всем. То есть со временем разработки приведут к этому. Вот к тому же, наблюдая за гекконами, мы научились делать адгезивные материалы. Соответственно,
1: какие
2: кожа...
1: материалы?
2: Те, которые не приклеивают к себе ничего. Даже антиадгезивные, получается. То есть они не крепят к себе грязь никакую.
1: Это вот не нужно этих липких роликов себя счищать.
2: По сути, да. Ну, главное, конечно, что не нужно, допустим, мыть машины. Это тоже будет, как бы, надеюсь, в будущем применено.
1: Без работы остаться людей.
2: Потому что кожа гекконов и кожа многих рептилий устроена особым образом. Тоже каждые щетинки имеют бороздки определенные. И за счет этого капли просто скатываются. То есть они не обтекают, не остаются, а скатываются вниз.
1: Но ведь есть же сейчас поливеризатор, которым мы можем обрабатывать одежду. И вот
2: ну, по сути, да, полироли, да, похожие очень, но, конечно, это не за счет структуры. То есть полироль нужно постоянно носить. Геккон ничего не делает, у него кожа есть такая постоянно. И еще есть такие разработки с акулами. Кожа акул тоже ничем не обрастает вообще. То есть вот если посмотреть на акул, она всегда чистая.
1: А рыба прилипала, которая на них там?
2: Они на китах, на акулах они не везде. Ну, то есть в некоторых местах, конечно, в складках все равно, но вообще на коже нет. И есть большой американский стартап, где разрабатывают катетеры. Соответственно, потому что самое важное это в медицине, чтобы к катетеру ничего не прилипало.
1: И не давала ложной информации для считывания. Вы про это?
2: Нет, я про катетеры, которые вживляются в кожу, ну, условно, капельницы.
1: Да-да-да, все поняла.
2: Чтобы, там, не знаю...
1: Не занести какую-нибудь грязь.
2: Трахеостомы делать, да,
1: разные. Да-да-да, все поняла, да.
2: И чтобы не занести грязь, и чтобы гной, допустим, или какие-то выделения человека не накапливались на катетер. То есть это очень удобно, можно вживить
1: ну,
2: его.
1: Ну, до этого надо додуматься, друзья. Вот я сейчас действительно восхищаюсь. Ну, акула, это, конечно, потрясающее животное, в том смысле, сколько оно живет, никто не знает. Там крюки находят времен очаковое покорение Крыма у них где-то... Ну, где-то там в них, да, по которым понимают их возраст. Акулы вообще удивительные. Но удивительно, конечно, глядя на них, вот что-то такое
2: да,
1: с катетерами связать.
2: То есть, и это действительно реальная технология, которая сейчас, в принципе, есть. То есть, конечно, это один стартап, но со временем, наверное, это перейдет в большую промышленность.
1: Друзья мои, мы продолжим в следующей части передачи данных. Зоолог, популяризатор науки Илья Гамаранов в студии «Комсомолки». И говорим про зверские технологии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы в эфире. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина. А в студии зоолог, популяризатор науки, пресс-секретарь зоомузея МГУ имени Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии за верность науке Илья Гамыранов. Илья рассказывает нам про технологии, которые в эволюционной гонке, длившейся миллионы лет, победили. И, конечно, тут и суперклей, и суперскорость, и способности выживать, и экзоскелеты, и взмахи крыльями 800 раз в минуту. Но, ребят, что-то мы смогли взять у насекомых, у животных, у членистоногих, а что-то пока еще нет. Совы. Совы вообще, конечно, потрясающие. Я прочитала, что у совы голова может поворачиваться... Точнее, не голова, а у нее зрение 360 градусов.
2: Но она поворачивается на 270 градусов. То есть голова поворачивается действительно на 270. То есть, ну, сова может смотреть, сидя прямо на, смотреть и повернуться назад, сама себя не поворачивая тело. И, конечно, это получилось неспроста. Во-первых, там стало много шейных позвонков, 14 вместо 7 наших. Вот, и дало большую подвижность. Но...
1: Я сейчас прерву. У жирафа 7, как у нас.
2: Да.
1: У жирафа 7. У совы 14. Природные, да, аномалии? Сравните, извините,
2: вот,
1: пожалуйста.
2: Конечно,
1: да.
2: 14 позвонков, это сложно, это не очень удобно. И это появилось все из-за того, что у совы гигантские глаза. Глаза очень крупные, и они за счет этого плохо держатся в черепе. У нас глаза маленькие и погружены вглубь черепа. Угу. Если бы у нас были глаза, как у совы, при ходьбе они бы выпадали просто.
1: Это... они на чем бы повисали?
2: Ну, повисали бы на нерве. Это было бы, конечно, очень неудобно. Вот, и, наверное, нам бы очень сильно мешало в жизни. Вот, и сове это бы тоже сильно мешало, тем более при ее полете.
1: Так.
2: Вот, и у них вокруг глаз появились такие роговые утолщения, ну, по сути, скелет появился, mm-hmm. который держит глаза, но за счет этого глаза утратили полную, ну, вообще никакой подвижности. То есть они смотрят только вперед. Поэтому сова вынуждена крутить головой,
1: mm-hmm.
2: вот, потому что глазами, глазами она налево-направо не может посмотреть, да.
1: А вот это я не прочитала в той книжке, понимаете ли, потрясающе. Вот. Но она правда видит?
2: Видит очень хорошо, соответственно, у совы тоже. Тоже очень четкое Full HD зрение, даже лучше, чем наши все кинотеатры. То есть она видит очень четкую картинку и, то, и действительно черно-белую. Ну, потому что зачем ей тоже видеть цвет? Она живет в сумерках. То есть мы с вами в сумерках видим уже только очертания предметов. Сова продолжает видеть очень-очень хорошо. Она видит мышь, которая бежит по земле, сидя на дереве. То есть это
1: я
2: очень
1: поняла,
2: большое расстояние, то есть метров там 20. Да, и она
1: сколько раз
2: видит.
1: Я произнесла за передачу слово «потрясающе», извините. Это не очень профессионально звучит, но я ничего с собой поделать
2: вот,
1: не могу.
2: Но это, конечно, достигается только тем, что глаза очень большие, потому что крупный зрачок, соответственно, туда проникает много света, и ты видишь даже малейшие движения. Вот, ну, голова двигается, опять же, это нужно для того, чтобы быть бесшумной, потому что сове самое важное – это оставаться
1: незаметной,
2: бесшумной. Да. Надо увидеть мышь, она еще иногда ее не видит, а слышит. Это тоже благодаря тому, что гигантские уши. Если посмотреть в ухо совы, мы увидим глаз.
1: В смысле?
2: Ну, то есть, если в наше ухо смотреть, мы ничего не увидим.
1: Ничего.
2: Темноту.
1: Если вы не лор.
2: Вот. А если у совы раскрыть ухо, оно там в перьях есть, на самом деле. Ну, у них нет, конечно, ушной раковины.
1: Я сейчас признаюсь, страшно, у меня
2: есть.
1: Дома есть чучело совы. Я могу, наверное,
2: вот,
1: заглянуть.
2: Можно, да, заглянуть. И там есть отверстие, через которое видно изнутри глаз, как он двигается. Ну, то есть там видно, что он покрыт, конечно,
1: ну,
2: кровеносными сосудами.
1: В мои-то глаза стеклянные, вы все понимаете. Я уже не совсем...
2: Вот. И уши расположены не как у нас с вами симметрично. У нас одно ухо четко напротив другого.
1: Да.
2: У совы одно ухо чуть выше, а другое чуть ниже. И, соответственно, за счет этого получается объемная картинка. Они слышат долби звук, как в лучших кинотеатрах. Она слышит мышь, которая пищит под снегом, сидя тоже на дереве. То есть это невероятно кажется. Мы, конечно, не услышим такого.
1: Что мы хотим у совы?
2: Мы хотим такой слух. Мы хотим сделать такие приборы, чтобы слышать даже мельчайшие движения. Но, опять же, это в шпионских целях или в военных целях. Конечно, мы хотим такие камеры.
1: А что,
2: камеры.
1: Разве нет до сих пор вот таких приборов?
2: Ну, наверное, которые... мышь мы можем почитать, но мы же хотим всегда большего. Мы хотим через несколько зданий услышать. Вот. Если сова у совы получилось, почему у нас не может получиться? Мы хотим такое зрение. То есть мы хотим видеть настолько четко в темноте. Вот. Пока, естественно, даже вот мы камеры знаем, что в темноте мы не можем, но все равно нужна вспышка. Сова хорошо видит ночью. Вот. Ну и, конечно, наверное, мы хотим бесшумный полет, абсолютно бесшумный. Сова
1: Ой,
2: летит.
1: Тут не объясняйте, тут понятно почему. А вот если вы про мышей вспомнили, то мыши, у них есть суперспособность или только у крыс?
2: Конечно, есть суперспособность у всех грызунов, это их зубы мощные, очень плотные зубы, то есть тоже эмаль сопоставима со сталью. То есть крыса и мышь может своими зубами грызть, ну, камень может
1: грызть. Я хочу в старости эмаль мышей.
2: Вот, и все, конечно, мы хотим такую эмаль, да. Во-первых, она еще обновляется, то есть наши с вами зубы утрачивают, а она у них постоянно новая образуется, и зубы еще растут всю жизнь, это тоже в целом удобно, да, то есть они у вас стачиваются, а вы продолжаете есть. Вот. И, собственно, это, наверное, главная суперспособность грызунов. Мы, конечно, изучаем крыс, прежде всего, потому что они похожи на нас с вами.
1: И на них ставим эксперименты.
2: Да. Вот. Ну, и еще ученые изучают их социальность, потому что оказывается, что крысы, на самом деле, очень социальные, они хорошо общаются, и тут уже вопрос зоопсихологии и нашей психологии.
1: Вот я прочитала, ну, благодаря вам, что... Крысы смеются, я не очень поняла.
2: Да, ну, то есть у крыс основной элемент общения – это смех. То есть они пищат на ультразвуке.
1: Если я слушатели тоже не поняли. Мы их слышим, давайте я буду поэтапно. Они умеют пищать?
2: Мы слышим писк, да.
1: Мы слышим
2: это
1: писк.
2: Очень малая часть звуков, которые издают крысы.
1: Ага.
2: То есть они издают гораздо больше звуков, но все остальные звуки они издают на ультразвуке. Мы этого, естественно, слышать не можем. Когда мы слушаем особыми приборами, оказывается, что там, во-первых, очень большая палитра общения, а во-вторых, есть действительно смех, потому что когда крыса